0: слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
1: Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы, как всегда, можете по мессенджерам. Макс, Телеграм, у кого что работает. А допрашиваем мы сегодня профессора Алексея Юрьевича Плотникова по делу о приближающейся 85-й годовщине начала расстрела немцами польских пленных под Смоленском, за который сейчас требуют ответственности от нас.
2: Здравствуйте.
1: Ну, на всякий случай напомню, что 13 марта 1943 года немцы опубликовали первое сообщение о вскрытии захоронения этих самых польских офицеров и полицейских. И, естественно, заявили, что их расстреляла кровавая гыбня весной 40-го года. Беда только для немцев в том, что в том же 43-м году опубликовали они официальные материалы о массовом убийстве в Катыни. Ну, Катынь так называется, деревушка недалеко от урочища или леса, не помню точно, Козьи горы, рядом с которым обнаружилось это захоронение. Так вот, в этих официальных материалах есть несколько фактов в сочетании с фактами в тот момент немцам неизвестными, однозначно доказывающих, что расстреливали этих самых пленных не раньше середины августа 1941 года, то есть когда эти места были уже оккупированы немцами. Не буду перечислять все доводы на сей счет, но по ходу дела мы, конечно, какие-то из них помянем. Так что немцы сами доказали, что виноваты. Бывает и такое.
2: Действительно, у нас приближается не то чтобы круглая дата, но очередная годовщина этих событий, которые без преувеличения являются одними из ключевых в международных отношениях, а точнее в войне исторической памяти, послевоенный период после 45-го года. Ну и особенную остроту они приобретают тогда, когда наше государство в силу определенных причин слабеет или утрачивает необходимую жесткость в таких принципиальных моментах и позволяет раскручивать вот этот маховик пропаганды. Соответственно, можно сказать, что главным таким проводным инструментом, передовым отрядом этих катынских обвинений в наш адрес традиционно выступает Польша, которая, собственно, сейчас демонстрирует ту, наверное, классическую стадию агрессивной русофобии, которой, в общем-то, Польша отличалась практически на всех этапах нашей достаточно длительной жизни совместной, потому что Польша всегда у нас была государством соседним, ну и, соответственно, никуда от этого мы не могли бы деться.
1: Но должен заметить, что Польша практически очень скоро после того, как из княжества стало королевством, а было это, если не ошибаюсь, в 1025 году, попыталась подчинить себе все остальные славянские земли. Вышло это у них, мягко говоря, очень плохо, причем в основном благодаря собственным ошибкам польской шляхты, то есть дворянства. Но кому же охота признавать свои ошибки? Вот у них до сих пор господствует теория, что злые москали отбили у нас славянский мир. А учитывая, что Польша некоторое время была разделена, и более того, в 1815 году Пруссия всучила кусочек Польши нам, до того мы забрали только те земли, где поляков практически не было. Естественно, поляки за это злятся на нас, но не злиться же им на немцев, австрийцев с пруссаками, которые, собственно, Польшу и делили.
2: Ну, на самом деле, если честно сказать, они злятся на всех, точнее, любят не все, любят, не любят всех окружающих. Это одна из сторон польской идентичности.
1: Ну да, я не расист, я ненавижу всех.
2: Ну, просто кого-то они не любят больше, а кого-то не любят меньше. Но могу сослаться на разговор, достаточно конфиденциальный, с очень компетентным немцем, который состоялся еще тогда, когда контакты у нас не прерывались ввиду известных событий, произошедших. И он сказал, что вы не думаете, что они нас, немцев, меньше не любят, чем вас. Нет, они нас любят, не любят одинаково. Но нас они тогда, он добавлял, пока еще боятся, они от нас зависят. А вы позволяете им вести себя так, как они себя ведут. Поэтому, как говорится, не обижайтесь, но он мне сказал, что нужно всегда в этом смысле помнить историю, прецеденты исторические. Действительно, история – это то, что дает нам ответ на вопрос, почему и как, и самое главное, каков будет финал и каков будет итог вот этой абсолютно злобной политики, злобной русофобии, которая сейчас Польша демонстрирует, особенно после известных событий 2014 и особенно 2022 года. Мы все знаем, о чем идет речь. Польша не останавливается на уровне агрессивной риторики внешнеполитической, она все это добавляет конкретными делами, связанными с массовым сносом памятников нашим солдатам, которые Польшу освобождали в конце Второй мировой войны.
1: В результате боев за освобождение Польши безвозвратные потери Красной армии, безвозвратные – это и погибшие в бою, и умершие от ран, и раненые настолько тяжело, что даже после излечения уже негодны к боевой службе. Так вот, безвозвратные потери далеко за 600 тысяч человек. Если брать только умерших, 600 тысяч.
2: Да, действительно, потери очень серьезные. Они все известны. Тем не менее, это не мешает полякам проводить ту политику, которую они проводят. Политику исключительно провокационную и агрессивную, я бы даже сказал, оголтелую. Что касается польской русофобии, то здесь уже, в принципе, все уже было сформулировано давно. Я люблю в этой связи вспоминать Пушкина, который очень четко в известном своем стихотворении написал, что вот так вот получилось, что мы победили. Ну, он писал это тогда, когда Польша вообще не существовала как независимым государством, поскольку в конце XVIII века Польша была разделена и частично вошла в состав России, частично Пруссии, частично Австрии, о чем уже говорили, и, соответственно, просто утратила суверенитет как таковой. Но, тем не менее, он
1: строго говоря,
2: смотрел эту истоки этой польской русофобии.
1: Да. Вот, но вы проиграли. Извините, поправлю. Все-таки в XVIII веке мы польских земель себе не брали. Мы брали русские земли в разное время, взятые поляками под контроль. Ну, строго говоря, в числе этих русских земель была тогда и Литва, поскольку на территории нынешней Литвы русских было значительно больше, чем аукштайтов и жемайтов вместе взятых. Ну, эти две части литовского народа как-то друг друга отличают. Для остальных они просто литовцы. Так вот, Их тогда на этой территории было гораздо меньше, чем русских, хотя исторически сложилось так, что в верхних слоях тамошнего общества их было ощутимо больше, чем русских. Так вот, только в 1815 году Пруссия на Венском конгрессе уговорила Россию взять себе Великое герцогство Варшавское. Мы это герцогство переименовали в Царство Польское и даровали ему конституцию, которой тогда у нас не было. Вообще у меня стойкое ощущение, что Александр I, который хотел дать конституцию всей России, но сильно опасался ошибок в этом деле, решил воспользоваться доставшимися ему Финляндией. Ну, мы ее в 1808 отбили у Швеции. Финляндии как самостоятельного государства просто не существовало. Так вот, он дал Финляндии один вариант конституции, Польше другой, решил посмотреть, какой из этих вариантов хоть как-то сработает. Извините, что перебил, но дело в том, что поляки очень часто кричат о том, что вот вы, русские, захватили Польшу, умалчивая о том, кто ее захватил на самом деле.
2: Если мы вернемся к Польше, то несколько уточнений надо нам сделать. Прежде всего, если Великое княжество Литовское, которое было составной частью Речи Посполитой в 1795 году, считать не Польшей, ну тогда, наверное. Потому что России достались в основном именно территории Великого княжества Литовского. Но в целом в исторической науке принято считать, что это были восточные части единого к тому времени польского государства под названием Речь Посполитой. Что касается Венского конгресса, он лишь скорректировал те территориальные изменения, тот территориальный раздел Польши, который был. Не совсем верно говорить, что это нас уговорила Пруссия. Пруссия тогда вообще не имела никакого голоса, потому что Пруссия была государство, побежденное Наполеоном и освобожденное Россией. Она, конечно, была среди победителей, но все-таки ключевую роль в определении послевоенной судьбы Польши играла Австрия и Россия, точнее, Россия и Австрия. И в данном случае есть достаточно сохранилась интересная переписка Венского конгресса, когда далеко не сразу и не с большой радостью мы согласились взять эту часть исторической Польши, Великой Польши вместе с Варшавой. Дело все в том, что все прекрасно понимали последствия, все прекрасно знали, кто такие поляки, известные бунтари, смутьяны, которые никогда не смогли, не хотели ни с кем уживаться. Но
1: да,
2: геополитический
1: между
2: расклад,
1: собой не
2: да,
1: уживались.
2: Геополитический расклад был такой, что в итоге Россия приняла на себя часть территорий, которые с 1795 года относились к Пруссии польских, и создала вот то, что вы правильно сказали, царством польским. Действительно, первая конституция была дарована Александром I полякам. Конституция была очень либеральная, очень демократическая на тот период. Но она подтвердила лишь ту историческую закономерность, которую мы сейчас с вами в очередной раз сами подтверждаем, то, что, к сожалению, Польша никогда не была и, наверное, никогда не может быть не то что дружественным, а просто лояльно союзным нам государством, ну, в силу вот каких-то определенных исторических причин. И первый же...
1: Ну да, можно максимум заставить их держать кукиш в кармане, как было во времена социалистической
2: Польши. И первый
1: Польши.
2: Ответ, который они дали очень скоро, в 1830 году, когда подняли восстание, за все то, что было для них сделано. Кроме Конституции и больших очень инвестиций в новые территории России и строительство, как бы сейчас сказали, инвестиции в инфраструктуру транспортную, в частности, знаменитый был построен канал, и другими очень большими послаблениями в плане Сейма и прав поляков внутреннего самоуправления. И, кстати сказать, давайте вспомним, несмотря на то, что именно Александр I основал Варшавский университет, вот пусть поляки это тоже помнят, именно после передачи этих территорий в состав России поляки вот ответили такой черной неблагодарностью.
1: О, извините, тут вопрос пришел. Как вы полагаете, да, некто Виктор Дмитриевич спрашивает, как вы полагаете, возможен ли у нас снос памятника в Катыни и переименование в Москве улицы Климашкина в улицу Муравьева-Вилинского? Конечно, имя Климашкина необходимо присвоить другой улице, так как он герой войны. Но я думаю, что переименовывать улицу мы вряд ли будем. Назвать какую-нибудь улицу именем Муравьева-Вилинского, наверное, нужно. Кстати, в центре Москвы есть еще немало безымянных улиц и переулков. Ну, не то, что внутри Садового кольца, но внутри Третьего кольца их точно много, сам видел. А снос памятника в Катыни у нас невозможен уже хотя бы потому, что реально там действительно лежат расстрелянные польские офицеры. Причем сейчас уже принимаются некоторые меры к тому, чтобы, по крайней мере, напомнить о том, что там лежат и наши расстрелянные, хотя пока, насколько я знаю, в информационных материалах мемориала не указано, кто именно, не указано, что расстреливали там исключительно немцы. Извините, что перебил, но...
2: Итак, переходя к, собственно, вопросу Катыни, я всегда предпочитаю делать ударение именно так, как я сказал. Катынь – это произношение местное смоленское, и это польское произношение. Я не люблю это ударение по одной простой причине. Кат по-польски означает «палач» со всеми вытекающими...
1: Так именно поэтому немцы внесли это название в свои сообщения.
2: Трудно сказать. Немцы это сделали с подачи тех же самых поляков, коллаборационистов. Но вопрос в другом. Начнем с Муравьева-Виленского. Он относится к другой эпохе. Он участник, организатор подавления второго польского восстания 1863-64 годов. И, в общем, вся его деятельность была связана с Перевислинским западным краем. Памятник Муравьеву-Виленскому поставлен не так давно, к очень большому неудовольствию поляков, в Калининграде, прямо рядом с приемной комиссией Балтийского федерального университета. Есть ли целесообразность именовать и присваивать его имя названию улицы в Москве? Ну, это вопрос дискуссионный, почему нет? Это был очень серьезный, важный политический деятель, который, так же, как, сказать, и Николай Первый, который был главным инициатором, собственно, да, подавления этого первого польского мятежа 1830-31 годов, и в Польше, и на Западе в целом представляют, как вот такие вот злобные русские империалисты, которые давили независимость такой вот вельможной белпушистой Польши. Это такой очень серьезный исторический деятель. К нему было неоднозначное отношение в русском обществе, которое всегда сильно своей критикой. Но так или иначе, безусловно, это очень важный исторический деятель. Что касается памятника в Катыни, то это не совсем точное название. Там целый мемориальный большой комплекс, который состоит из нескольких объектов. Надо помнить, что совсем недавно, это уж точно никак нельзя занести в актив полякам, а в актив нам, недостатком нашей политики, там был поставлен совершенно ненужный памятник жертвам политических репрессий. Хотя далеко не доказано, были ли там захоронены в 1937-1938 году или не были, но это было сделано совершенно определенной политической задачей опять потрафить полякам, опять попытаться играть в цивилизацию. Ну и
1: Мы получили то, что мы получили. Учитывая, вот, что там буквально меньше, чем в километре от этого захоронения находились дом отдыха и пионерский лагерь областного управления внутренних дел, я очень сомневаюсь, что чекисты хотели устроить себе такое соседство.
2: Ну, это отдельный разговор о, как сейчас модно говорить, локализации урочища Козьи Горы, которое не имеет никакого отношения к Катыни. Это поселок, который расположен аж в 7 километрах западнее. И название было специально присвоено, сейчас это совершенно очевидно, исходя вот из этой этимологии польской, что Кат – палач, значит, все сразу должны понимать, что здесь злобные русские убивали белопушистых.
1: Ну, по той же причине, когда мы уходили из Киевской области, для провокации с расстрелом местных жителей за сотрудничество с нами и последующее приписывание этого расстрела нам, выбрали поселок под названием Буча, поскольку это созвучно с английским словом «бучер», то есть «мясник».
2: Ну, безусловно, топонимика, терминология, сейчас такой же элемент информационной войны, психологической войны, войны исторической памяти. И сделано это было совершенно не случайно, и здесь, как бы, слава богу, здесь уже ничего доказывать не нужно. Но что касается самого комплекса, мемориального комплекса Катынь, то там все очень сильно испорчено, и не поляками, а совершенно определенными заинтересованными лицами здесь нашими, которые специально смешали польский мемориальный комплекс, связанный с расстрелом польских военнопленных в 1941-1942 годах, с якобы похороненными там жертвами репрессий.
1: О, извините,
2: это было все сделано
1: об этом мы поговорим уже после новостей, а оставшимся временем воспользуемся для ответа на еще один вопрос. Игорь из Евпатории пишет: недавно президент Польши Навроцкий сказал, там, где бьют москаля, там помогает Польша. Почему у них такая ненависть к России? Как мы должны на это отвечать? Не нужно ли разорвать все дипломатические отношения окончательно? Ну, почему у них такая ненависть? Мы, в общем-то, кратко сказали, потому что они приписывают нам свою неудачу в попытках добиться главенства в славянском мире. Ну, а как мы должны на это отвечать? Если не ошибаюсь, Конфуций сказал, что на добро надо отвечать добром, а на зло – справедливостью. Нам незачем разрывать с ними дипломатические отношения, хотя бы потому, что они, в общем-то, сами делают все от них зависящее, чтобы этих отношений было поменьше. Нам надо просто говорить о Польше правду. Это для всевозможных околоисторических мифов правда – это самое страшное. И я подозреваю, что на наша сегодняшняя передача тоже вызовет у поляков, мягко говоря, очередной приступ возмущения коварством злых москалей. Но пусть возмущаются, может, кто-то из них что-то и поймет. Ну, а об остальном все-таки поговорим после. Не переключайтесь.
0: Допрос Вассермана.

0: Новый формат основ безопасности и защиты Родины в школах. Контекст. Безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка в качестве двух отдельных курсов в рамках одного предмета Минпросвещение предложило ввести с 1 сентября. Глава ведомства Сергей Кравцов считает, что это, с одной стороны, будет способствовать развитию у учащихся навыков защиты себя в быту, городе, природе и цифровом пространстве. С другой, школьники узнают, на чем построены принципы национальной безопасности, как действовать в чрезвычайных ситуациях и как формируется система гражданской обороны. По мнению представителей системы образования, помимо военной компоненты, НВП должно органично встроиться в процесс патриотического воспитания. Главное – правильно распределить нагрузку на учащихся. В Общественной палате ранее заявляли, что введение начальной военной подготовки поможет трудоустроиться возвратившимся домой участникам СВО. Кроме того, грамотные и обученные школьники – гарантия государственной безопасности в нестабильных геополитических реалиях. Есть опасения, что прошедшие курс боевой подготовки подростки могут применить усвоенные навыки в противозаконных целях. Однако в каждом правиле бывают исключения, которые не влияют на общую картину. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. 4 времени года. 4 стихии. 4 стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Запрос Вассермана.
3: Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по мессенджерам Макс и Телеграм, ну, у кого что работает. А допрашиваем мы сегодня профессора Алексея Юрьевича Плотникова по делу, как сказали немцы в заглавии своих официальных материалов, о массовом убийстве в Катыни. Причем я уже говорил, что в этих официальных материалах немцы по неведению опубликовали бесспорные доказательства того, что это массовое убийство совершили именно они.
1: Итак, вернемся к исходному историческому факту. В апреле 1943 года Германия официально публикует сообщение, распространяет его по всем средствам массовой информации тогдашним, о том, что в результате эксгумационных работ в местечке Козьи горы, кстати, сначала в немецких документах это называлось как Козьи горы под Смоленском, обнаружено массовое захоронение расстрелянных польских военнопленных, которые сразу все скопом стали называться офицерами, хотя это очередная подтасовка, очередной пропагандистский ход. Офицеров меньшинство среди расстрелянных польских военнопленных. Обнаружены вот эти расстрелянные военнопленные, которые, скорее всего, очевидно, были расстреляны злым НКВД. Вот с этого сообщения, собственно, и началась та самая провокация, которая уже тогда, сразу и еще вскоре после окончания Второй мировой войны на Нюрнбергском процессе называлась не иначе, как провокацией Геббельса или геббельсовской провокацией. Имея в виду, что главным, скажем так, куратором личным этого вопроса являлся известный министр пропаганды Третьего Рейха. Остались его дневниковые записи, которые, кстати сказать, может быть, даже лучше, чем официальные материалы, которые были опубликованы немцами, говорят о том, что всем было тогда ясно, что это пропагандистская акция, связанная с серьезным ухудшением военно-стратегического положения Германии, прежде всего на Восточном фронте, в 1943 году, которая была призвана хоть как-то, хоть где-то восстановить вот такой потенциал пропагандистской идеологической Германии. В чем еще был смысл этой провокации? Вот об этом в последнее время особенно наши неизлечимые западные друзья забывают, бывшие союзники. В 43-м году уже совершенно четко складывался союз антигитлеровской антифашистской коалиции. Да, он еще не был оформлен, но в 43-м году в первой половине уже переговоры об этом активно шли. И вот этой задачей обвинить Советский Союз в расстреле поляков, в нецивилизованности, в варварстве, в чем обычно нас обвиняют, да, был смысл, чтобы вот вбить в клин в начинающуюся формироваться антигитлеровскую коалицию. Поэтому с точки зрения пропаганды доктора Геббельса, как бы к ним ни относиться, он был человек демонический, но в чем-то талантливый, абсолютно все складывается. Вот поэтому здесь, когда мы с вами разбираем очень сложное, запутанное, в том числе благодаря нашей непоследовательности, это Катынское дело, мы должны помнить, что Катынское преступление – это абсолютно уголовное преступление. А к уголовному преступлению всегда применяют три критерия. Это улики, возможности и факты. И вот когда складывают эти три, скажем, составляющие, от ответа на этот вопрос и становится ясно, а кто же преступник? Как говорили древние еще римляне, qui prodest или qui bono? Задай себе вопрос, кому выгодно, кто от этого кому хорошо от этого, кто от этого выигрывает. И ты найдешь ответ на вопрос, кто совершил тот или иной проступок, то или иное преступление. И вот как раз здесь дневники Геббельса, они очень четко, откровенно, ничего не скрываясь, там у него есть целый раздел этих дневников, кстати, опубликованные впервые были в Америке сразу после окончания Второй мировой войны. Там все черным по белому написано. Но вот что, возвращаясь к, собственно, этим материалам, которые немцы издали с немецкой скрупулезностью, они прежде всего выдают немцев тем, что немцы торопились. Здесь их можно в определенном смысле пожалеть, но уж очень был такой, знаете, жареный факт, ему нужно было обязательно приделать ноги. Они стали включать туда имена тех, кто потом, среди тех, кто занимается Катынским делом, получил название «живых катынцев». То есть тех, которые якобы расстреляны и лежат там захороненные, а на самом деле их несколько десятков насчитывается, по крайней мере, сейчас, они преспокойно жили и после этого, и самое главное, есть подтверждающие сведения. или кто-то из них сам обнаруживался и говорил, я живой, а меня записали в расстрелянные, или каким-то образом косвенные вещи подтверждали то, что они были живы и здоровы после этого. И вот это главное, их прокол немцев. Но в чем можно здесь их не упрекнуть? Их можно не упрекнуть в том, что очевидно, немцы обладали какими-то списками. Какие это были списки? Это не были те списки, которые они якобы извлекли из земли, когда эксгумировали 4143 трупа. Давайте вспомним, это была именно эта цифра, 4143 человека, обвинив нас сразу в расстреле 10 или 12 тысяч. Вот это были списки, которые были в распоряжении немцев. Почему? И вот здесь вот эта катынская история, катынский детектив начинает раскрываться во всей его многогранности. А потому что военнопленные поляки, в основном из Козельского лагеря для военнопленных и Старобельского лагеря для военнопленных, которые оказались на территории СССР после известных событий 1939 года, о которых уже говорил Анатолий Александрович, после краха Польши, они были направлены на работу, это, кстати, не запрещалось никакими международными конвенциями военнопленных, на работу под Смоленск. В основном под Смоленск. Почему задают вопрос под Смоленск? Почему они там оказались? Ну, потому что все понимали, в 40-м году, в 39-м, 40-м году, в 41-м году, где они работали еще, что война неизбежна. И, в частности, поляки занимались строительством важной автострады, как ее угодно можно сказать, шоссе Смоленск-Минск, который в дальнейшем, кстати сказать, при освобождении Польши уже в 44-45 году очень оказал большую помощь с точки зрения продвижения, с точки зрения логистики нашим войскам. Так вот, они там находились на работах и были компактно рассредоточены в трех лагерях особого назначения. Как мы с вами помним по истории, наступление немцев в 41 году на Западном фронте было стремительным. Смоленск был взят очень быстро. И поэтому этих военнопленных, которые находились в этих особых лагерях, просто не успели эвакуировать. Огромное количество есть документов, подтверждающих, что попытки были, но не успели. Немцы захватывают эти лагеря, естественно, что они захватывают списки всех тех, кто там находился. И вот эти списки, они с чисто немецкой такой, знаете, скрупулезностью, которая зачастую сродни глупости, стали включать в этот список, не проверив. Почему не проверили? А потому что времени у них на это не было. И потому что было эксгумировано, еще раз давайте вспомним, 4143 трупа. А в этих объединенных Amtlichismaterial, как они называются точно, там значительно больше. Вот за счет этих списков. И поэтому это, с моей точки зрения, главный прокол тех информационных пропагандистов, которые готовили списки. Почему другие наблюдающие немецкие ответственные лица, включая Геббельса, не обратили на это внимания, это уже вопрос отдельный.
3: Так. Ну, Amtlichismaterial как раз и означает официальные материалы. Amt – это учреждение, официальная структура по-немецки. Соответственно, Amtliches – это именно официальное. Семен из Назрани спрашивает, а зачем Горбачев вообще рассекретил данные о Катыни? Неужели он не понимал, во что это выльется в будущем? Неужели никто ему этого даже не подсказал? Ну, насколько я знаю, Горбачев передал полякам сведения, то есть просто список польских пленных, которые у нас были. И этот список, насколько я понимаю, сам по себе не секретный. А во-вторых, дело было в 90-м году. Страна была к тому моменту в долгах, как в шелках. Горбачев носился по белу свету, как ведьма на помеле, выпрашивая уже даже не новые кредиты, а хотя бы отсрочки платежей по старым. В таком состоянии он, наверное, готов был бы подписать даже, ну, что угодно, кроме разве что собственного смертного приговора, если бы надеялся, что это позволит ему хоть как-то улучшить экономическое положение. Я не знаю, что именно ему пообещали. Понятно, что обещания не выполнили. Зачем дураку что-то давать, кроме обещаний. А еще раз повторю, он был в положении, когда готов был соглашаться с чем угодно. Но сами по себе материалы, насколько я могу судить, особого секрета не представляли.
1: Вопрос задан правильный, политический. В нашей истории, к сожалению, много таких моментов. И вот сразу на ум приходит знаменитая, приписываемая Милюкову, ну, я думаю, что это так и было, цитата, когда он еще был депутатом Государственной Думы 4-го созыва. Что это, глупость или измена?
3: Это не приписываемое.
1: Ну, значит,
3: стенограмма речи Милюкова сохранилась.
1: Будем считать, что это он сказал. Он это адресовал тоже под конкретные очень печальные события, которые происходили у нас в период Первой мировой войны. Поэтому в данном случае, ну, личность Горбачева слишком хорошо известна. Мы должны с вами помнить, что, наверное, это была и глупость, и наивность, и некомпетентность. Но это ни в коем случае не оправдывает его, потому что это был высший руководитель государства, который отвечал за ее безопасность. Когда он делал абсолютно неподготовленное, немотивированное заявление 90-го года, где признавалась ответственность нас за расстрел поляков, он совершал должностное государственное преступление. И к этому только так и нужно относиться, потому что у него были многочисленные материалы на руках, которые свидетельствовали хотя бы об одном. Возможно, есть какие-то вопросы. Катынское дело очень запутанное и специально запутанное, но есть абсолютно стопроцентные материалы. Это заключение комиссии Бурденко, которое фигурировало, кстати, в качестве главного документа на Нюрнбергском процессе. И это те многочисленные дополнительные документы, которые Горбачев умел собрать. Я хотел бы обратить внимание на ныне малоизвестный факт. И вообще он малоизвестен для тех, кто не занимается этим очень сложным и запутанным делом. Генеральный прокурор тогдашний Советского Союза по распоряжению Горбачева провел соответствующую проверку. И сохранилось, кстати сказать, это все никуда не ушло, сохранилась соответствующая его служебная записка, где написано, что после проведения соответствующей проверки должен сообщить, что никаких документов, опровергающих выводы комиссии Бурденко, не обнаружено. Что делать дальше? А вот что делать дальше, было опубликовано абсолютно волюнтаристское, если не сказать больше, заявление 90-го года. Вот как с чего начиналось. Самое главное, как оно нам аукнулось, и еще будет аукаться.
3: Извините, вот Игорь из Евпатории спрашивает, а почему в Нюрнберге не удалось доказать вину нацистов за Катынский расстрел? Вот тут, если позволите, я отвечу. Нюрнбергский процесс рассматривал вину вполне конкретного списка высших руководителей Германии. В обвинительном заключении было упомянуто 22 случая расправы над пленными, но в приговор, причем не только польскими, но и советскими, и английскими, но в приговор вошли только те два случая, когда приказ непосредственно подписал кто-то из подсудимых, не помню, кто именно. Правда, по ходу допроса о Катынском деле наши юристы попытались доказать, что были какие-то указания сверху, но тут была чисто техническая проблема. Полком, который, судя по всему, непосредственно сделал это преступление, руководил некто оберстлейтнант Аренс, то есть подполковник Аренс. Но наши крестьяне, которых привлекли к разным техническим работам типа выкапывания ям, поскольку немецкого не знали, назвали его в своих показаниях оберт-лейтенант Арнес. То есть старший лейтенант вместо подполковник, и фамилию спутали. Это позволило адвокатам вывести Аренса из-под основного удара. Ну, а убедившись в своей безнаказанности, он, естественно, не стал рассказывать, согласовывал ли свои действия, если да, то с кем именно. Вот тут чисто юридические тонкости.
1: Нужно добавить еще следующее. Очень сложно и специально все, очевидно, запутано нашими супостатами противниками, связанное с Нюрнбергским разбирательством. Нет ничего более запутанного, чем попытка обвинить в том, что Нюрнбергский трибунал якобы не признал Катынский расстрел преступлением немцев. Это неверно по чисто формальным причинам. Я не буду вдаваться в детали, в дискуссии.

0: приговоре нет, но в обвинительном заключении, вы можете посмотреть газету «Правда» и любую нашу официальную того времени, черным по белому в разделе «Военные преступления» под раздел «Убийство и жестокое обращение с военнопленными» четко значится «Расстрел под Смоленском военнопленных польских офицеров».
1: Тут надо пояснить, что в уставе Нюрнбергского трибунала было указано, что в качестве обвинительного заключения и доказательств принимаются материалы, уже доказанные кем-нибудь из четырех союзников в соответствии с правилами его внутренней юриспруденции. А сам трибунал посвящался не проверке этих фактов, а только уяснению вины подсудимых в этих фактах.
0: Все правильно, но тем не менее формальная сторона остается. Нигде в итоговых официальных материалах Нюрнбергского трибунала не сказано, что суд в итоге решил, что расстрел под Смоленском – это не преступление немцев. Еще раз хочу сказать, в обвинительном заключении это есть, в итоговом приговоре об этом ничего не говорится. Это не значит, что по умолчанию это дезавуируется. Поэтому если четко стоять на обычных правовых нормах, которых учат студентов юридических институтов, то здесь однозначно, если в обвинительном заключении есть, а в приговоре об этом ничего не сказано, или не сказано, или он не опровергнут, или не сделан другой вывод, это значит, что данное положение обвинительного заключения является частью приговора. Вот из этого и нужно исходить.
1: Ну и все-таки возвращаясь к вине немцев, тут есть еще один интересный вопрос, а зачем им вообще было расстреливать? Да примерно за тем же, зачем в конце 1939 года немцы в оккупированной ими Польше расстреляли в общей сложности примерно 60 тысяч человек из, так сказать, верхних слоев польского общества. Деловые люди, деятели науки, искусства и прочих частей культуры, отставные офицеры, ну, отставные просто потому, что большая часть офицеров действующих попала в лагеря военнопленных, и там с ними разбирались отдельно. Немцы ставили себе задачу лишить поляков национального сознания как такового. Во-первых, с деморализованными людьми расправляться легче. Во-вторых, в рамках той версии расовой теории, которой придерживались тогда немцы, они совершенно искренне пытались онемечить тех, кто по внешнему виду подходил под эталон немецкой внешности. А среди поляков, среди белорусов, среди литовцев с латышами концентрация таких людей ничуть не меньше, чем среди самих немцев. Но для того, чтобы включить этих людей в немецкий народ, надо было лишить их польского национального сознания. А для этого надо было уничтожить тех, в ком это национальное сознание воплощается ярче всего. Вот примерно такая была немецкая логика тогдашняя.
0: Наверное. Хотя самый простой ответ в том, что уничтожение всех, кто не является оберменшами, то есть сверхчеловеками, это была часть государственной идеологической политики фашистской Германии. Немцы расстреливали всех везде в большом количестве, и расстрел военнопленных для них был таким же актом, как и расстрел польской интеллигенции, о которой говорил Анатолий Александрович. Совершенно очевидная закономерная политика. Кстати, в Нюрнберге это было

0: констатировано как просто само собой разумеющийся факт. Никого не удивлял мотив. Мотив был совершенно очевиден. Соответственно, что касается самого Катынского дела, который во многом, хотел бы еще раз обратить внимание наших слушателей, запутан и находится в таком ужасном состоянии, как сейчас, в недвижимом, именно благодаря нашей какой-то странной, очень непоследовательной политике. Так вот, смысл заключается в том, что существует огромное количество прямых улик, которые совершенно очевидно для любого, даже не следователя, а просто для любого нормального человека, являются свидетельством того, что это, конечно, расстреляли немцы. Этих аргументов довольно много, они довольно широко сейчас внедрены в медийное пространство. Я бы хотел, ну, может быть, обратить внимание на те, которые, с моей точки зрения, являются такими совершенно стопроцентными убедительными. Это уже давным-давно неоднократно высказана информация о том, что расстреливали из немецкого оружия немецкими патронами, немецкими пулями, которые были в головах у этих расстрелянных поляков. Не было на вооружении советских войск НКВД, которых обвиняют в расстреле, такого стрелкового оружия. У нас было и собственное оружие. И вот это, собственно, главное, что жжет руки всем этим фальсификаторам. Попробуйте, не буду сейчас детализировать калибр, сейчас скажем, больший калибр вместить в ствол меньшего калибра. Но ничего не выстрелит. У нас были свои штатные стрелковые системы со своими абсолютно оригинальными патронами. Значит, если расстреливали немецкими патронами, докажите, что они стояли на нашем вооружении. Это сделать невозможно. Значит, это уже для любого юриста закрывает вопрос. Второе. Руки у многих участий, у многих, там несколько было могил, были связаны бумажным шпагатом. Сколько раз было об этом сказано, что не было в Советском Союзе бумажного шпагата. У нас был льняной шпагат. Значит, если вы хотите сказать, что это сделали мы, докажите, что мы специально для этого откуда-то из Европы достали этот бумажный шпагат.
1: Извините,
0: это абсурд.
1: Но если мы начнем перечислять все доказательства, до завтра не закончим. Ну, до свидания.

0: начинаем.
1: Зарядка с Шейхом Дамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. А далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже. Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Касуга и Сигел выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Массированную атаку украинских БПЛА отражают в Севастополе. Граждане Норвегии хотят участвовать в госпрограмме переселения в Россию. Единственная в мире верблюжья почта откроется в подмосковном этнопарке. Подробности далее. Массированную атаку украинских БПЛА отражают в Севастополе. Сбиты более 30 дронов. Пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он добавил, что в Балаклаве в 3 многоквартирных домах и в 5 частных есть разбитые окна и другие повреждения. А также на нескольких участках упали осколки от сбитых беспилотников. Кроме того, по словам Развожаева, в нескольких районах города из-за упавших осколков сбитых дронов зафиксированы небольшие возгорания травы и леса. Граждане Норвегии и Евросоюза наряду с россиянами обращаются в посольство России с заявлениями на участие в государственной программе переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщили РИА Новости в Дипмиссии. По словам дипломатов, посольство ведет активную работу в рамках госпрограммы в плотном контакте с российским МВД. Президент Владимир Путин в 2006 году утвердил государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в России соотечественников, проживающих за рубежом. Харьковские полицейские на Украине начали проводить ночные рейды по квартирам военнообязанных, сообщил украинское издание «Страна». По его данным, полицейские пытались проникнуть в одну из квартир через балкон около полуночи. Потерпев неудачу, правоохранители взяли квартиру штурмом около 5 утра и похитили мужчину. Близкие потеряли с ним связь. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации – постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Страны ЕС хотят заполучить промышленный потенциал Приднестровья, заявил председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской республики Андрей Сафонов. По его словам, у Приднестровья есть все полноценные институты власти и экономики, чтобы решить все вопросы с промышленным потенциалом самостоятельно, без Молдавии. Сафонов отметил, что нынешнее заявление представителей Кишинева в отношении приднестровской собственности являются очередной формой давления на Тирасполь. Ранее вице-премьер Молдавии по реинтеграции Валерий Кивер заявил, что Кишинев не признает акты приватизации предприятий в Приднестровье и предупредил потенциальных покупателей о юридических и финансовых последствиях. По его словам, в процессе реинтеграции Молдавии возможны шаги для возвращения такого имущества в госсобственность. Единственная в мире верблюжья почта откроется в подмосковном этнопарке «Кочевник» в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе этнопарка. Отмечается, что в рамках презентации пройдет почтовая реконструкция. Почтальоном верблюжьей почты станет двугорбый калмыцкий бактриан по имени Алтай. Корреспонденцию доставят в специальной почтовой сумке, после чего письма и памятные отправления будут символично отправлены через специальный арт-деревянный почтовый ящик, созданный к этому дню. Часть отправлений предназначена для коллекционеров проекта, а также для архивов почтовых музеев разных стран. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
2: Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов, со мной в студии обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, добрый день.
3: Добрый день.
2: Руководитель ФСБ Александр Бортников провел заседание Национального террористического комитета, на котором обсуждали в том числе безопасность объектов нашей топливно-энергетической инфраструктуры, атомного и энергопромышленного комплексов. Помимо этого, господин Бортников отметил, что Украина не оставляет попыток совершить террористические атаки, забрасывает диверсантов, вербует наших людей. И у меня такой вопрос. Насколько сейчас мы можем усилить эту защищенность, насколько компании следуют рекомендациям или же, наоборот, каким-то не рекомендациям, а нормативным актам, которые вот наши официальные ведомства им направляют?
3: Как вам сказать? Для того, чтобы узнать, насколько компании следуют этим рекомендациям, я думаю, следует обратиться к руководству компании. Например, вы можете запросить руководство МИА-Россия сегодня, спросить, вы получаете какие-то рекомендации? Следуете ли вы им? На сколько процентов вы им следуете? А также разослать по там, разного рода частным и государственным компаниям вопросы на соответствующую тему. Потому что как я могу ответить, насколько компании следуют рекомендациям? В компаниях в этих я не работаю, я ими не руковожу, и я не определяю, как они следуют или не следуют. А со стороны этого не видно, извините. Как любая компания, мы их даже не знаем, об их существовании с вами, правда? Где какие компании там существуют? Ну, может быть, несколько основных сейчас навскидку можем сказать, какие в России работают, да, государствообразующие компании. Но их же сотни тысяч, если не миллионы, в принципе, в нашей стране. Как мы скажем, насколько они следуют? Должны следовать, по идее, да? Я думаю, что если бы были бы какие-то проблемы с этим, то в таком случае там, ФСБ, Совбез бы этими проблемами уже бы занимались. За их решение. Значит, если у нас нет в публичном пространстве жалоб государственных структур на то, что вот мы с компанией работаем, а они нас не слушаются, значит, очевидно, все-таки как-то убедить их слушаться возможно. Да? Может быть, не всех, но, по крайней мере, большинство. Большую часть, как минимум, тех, которые работают в российской юрисдикции. Понятно, что там General Motors вы не убедите слушать ФСБ, они будут слушать ЦРУ. Что касается повышения степени безопасности, вы понимаете, это процесс бесконечный. То есть мы живем в очень безопасном государстве, в очень безопасном обществе, в принципе, сейчас. Наверное, за всю историю России, да и за всю историю человечества, наверное. Но тем не менее, многим из нас не кажется таким уж безопасным. И есть стремление сделать его еще более безопасным. Но это вступает в противоречие с нашим стремлением к неограниченной свободе в собственных действиях. И как только нам говорят, туда не ходи, здесь не сиди, здесь пройди через рамку, значит, возникают вопросы, а почему мне это неудобно, дискомфортно там, и так далее. Значит, всегда любые меры безопасности, они бывают действенны только тогда, когда население их поддерживает и как минимум начинает им следовать. В России все еще достаточно серьезно работает эхо чеченских войн, когда ни в одном, даже в крупном городе себя люди не чувствовали в безопасности, когда были взрывы домов, взрывы в метро, значит, там и так далее, захват заложников. Это плюс, безусловно, действия украинских спецслужб сейчас тоже достаточно настораживают население. Поэтому пока что в России, в общем-то, такой консенсус спецслужбы населения существует. Люди сообщают о подозрительных личностях, стараются не трогать там какие-то непонятные пакеты там, и так далее. Но это не будет продолжаться вечно, потому что рано или поздно наступит продолжительный мир. Значит, рано или поздно люди забудут о том, что такое опасность, и расслабятся, значит, начнут спрашивать, а зачем нам все эти меры безопасности, если это нам мешает. Естественно, в этот момент, кстати, уязвимость общества повысится. И к началу следующей какой-нибудь конфронтации оно будет уже достаточно уязвимым. Но это будет когда-нибудь потом. А пока что, на данном этапе, российское общество, российское государство достаточно защищены и достаточно эффективно друг с другом взаимодействуют. Можно ли взаимодействовать эффективнее? Можно. Нет предела совершенству. Но для этого, опять-таки, нужна не только воля государства, но и желание населения. Потому что, как показывает практика и опыт, спецслужбы эффективно работают тогда, когда они опираются на широчайшую поддержку населения. Наверное, сейчас у нас в данный исторический период, значит, взаимодействие спецслужбы населения будет еще только укрепляться. Ну, потому что борьба не закончилась. После Украины у нас еще там много разных самых друзей за рубежом есть, которые хотели бы, кстати, продолжить эпопею угнетения России. Значит, террористические методы им всем свойственны, их спецслужбы действуют даже тоньше, чем украинские, плюс получат их наследие в виде завербованной агентуры, там, в виде точек входа в российское общество, которые те уже, кстати, определили. Так что в ближайшие там, годы, понятное дело, что общество будет чувствовать себя в какой-то степени уязвимым, будет склонно, поэтому люди будут склонны призывать спецслужбы на помощь даже там, где им опасность только покажется. Значит, это повысит эффективность, будет повышать эффективность их работы. Но, повторяю, все это как не вечно. Весь этот процесс не вечен, потому что общество живет в разных условиях, когда, помните, да, тяжелые годы создают сильных людей, да, сильные люди создают
2: спокойное время.
3: Да, спокойное время создает слабых людей. Значит, ну вот такой круговорот веществ в природе, он присутствует всегда.
2: Вот говоря как раз о доверии спецслужбам, буквально накануне видел новость, связанную с тем, что очередной 15-летний, по-моему, подросток, которому якобы спецслужбы, это понятно, были украинские мошенники, якобы спецслужбы звонили с предложением, даже не с предложением, а с требованием поджечь какой-то объект топливной энергоструктуры. Вот о чем мы как раз говорили в рамках этой защищенности. Почему не срабатывают стопоры? Я понимаю, 15 лет – это все-таки возраст такой достаточно несознательный. Но это следствие чего? Как раз доверию спецслужбам или же просто вот некоего отсутствия внутренних ограничителей?
3: Ну, с моей точки зрения, для 15 лет это уже просто глупость. Потому что если люди в старости там, ведутся на подобного рода заявления, это можно связать с деменцией, да, ну, с тем, что постепенно функции центральной нервной системы начинают как-то отмирать, да, у пожилых людей, не у всех, но у некоторых начинают, значит, то 15 лет – это, в общем-то, достаточно зрелый возраст. Еще не так давно, в 15 лет, и женились, и на войну ходили. Было в историческом плане рукой подать. Даже в 19 веке такое случалось, но это уже было, кстати, относительная редкость. А вот для века там 14-15, это вполне нормальное явление. Значит, взрослый, совершеннолетний человек мог возглавлять государство или собственный феод. Да, сейчас молодежь более инфантильна, да, сейчас люди считаются молодыми там, до 25, до 30 лет и даже больше, и там все это время они учатся, и понятно, что сейчас за счет того, что резко увеличилось количество знаний человеческих. Через этого продолжился и период обучения. Период обучения – это для человеческих детенышей все еще детство и так далее. Но, тем не менее, в 15 лет человек уже достаточно сознателен. Он уже несет ответственность уголовную за определенные свои действия. У него еще не полная уголовная ответственность, да? Но за серьезные преступления он уже уголовную ответственность несет. Потому что он уже должен понимать, что такое убить человека, что такое искалечить человека, там, что такое совершить террористический акт там, и так далее. Это, если вся страна полнится уже не первый год информацией о том, что спецслужбы, МВД, значит, там, прокуратура и так далее не звонят по телефону и не раздают задания, кому попало, тем более несовершеннолетним детям. И что все это исключительно мошенники или вообще спецслужбы враждебного государства, а человек до сих пор этого не знает, то вопрос, где он живет, то есть в каком мире он существует, и как к этому относятся его родители. Ну, потому что, да, и, кстати, и школа тоже, потому что такие вещи должны не только в семье рассказывать, но и в школе. И к 15 годам он должен был слышать уже не один раз. А если не слышал, то как так получалось, что там говорят, а он не слышит? значит, это никто не заметил. Ну и, наконец, в этом возрасте уже человек вполне способен выстраивать логические связи, да? И если звонят самые непонятные люди и представляются российской спецслужбой и говорят, что надо срочно поджечь какое-то российское имущество прямо на территории России, значит, то, очевидно, неплохо было бы зайти, но если уж не в спецслужбу, то хотя бы к ближайшему участковому и спросить, а что же мне делать в такой ситуации. Ну, если уж сам не можешь принять решение. То есть, по-моему, тут уже списывать на малолетство, кстати, не приходится. Так можно и там в 50 лет сказать, знаете, я там телевизор не смотрю, радио не слушаю, интернет не читаю. Вот тут на своем огороде огурцы собираю и больше ничем не интересуюсь. А мне вот позвонили спецслужбы и сказали в соседний дом гранату бросить. Ну, я ее и бросил. Нашел в условном месте, где мне сказали, там и бросил. Значит, ну, так мы тоже будем говорить, ну, человек там не со зла, он просто не в курсе. То есть, есть вещи, которые взрослые люди, в том числе и несовершеннолетние, но уже достаточно взрослые, должны просто понимать, значит, и, ну, или хотя бы советоваться. То есть, тут же, как, вообще, конечно, сомнений не возникло в том, что он должен пойти и поджечь. Потому что, опять-таки, так всегда можно, ну, то есть, меня не поймали, да, я поджег, деньги получил. Значит, а если поймали, я сказал, а, ну, так я вообще не знал, я думал, что это, я на государство работаю, хотел орден заработать. Уже в конце концов, пора взрослеть в каком-то возрасте.
2: Я вот недавно был на даче, посмотрел телевизор и на очень хорошую, с моей точки зрения, наткнулся социальную рекламу, когда бывший сотрудник Федеральной службы безопасности говорит, что сотрудники ФСБ звонят вам на личный номер только в одном случае, когда приглашают на личную беседу в отделение. Вот такое, может быть, как-то масштабировать?
3: Наверное. Но я думаю, что, опять-таки, что люди, которые, ну, понимаете... Я уже устал читать всякие там смски, да, от разных органов государственной власти. Мы не звоним, мы не пишем вам в этот самый в ваши мессенджеры, значит, не раздаем задания, не собираем деньги, не-не-не-не-не-не-не. Ну, то есть они валом идут. Значит, и самое там билборды висят, по радио если рассказывают. Ну, телевизор я не смотрю, не могу сказать, но думаю, что и там тоже. Вот. Можно масштабировать, но куда уж дальше масштабировать? Я думаю, что те, кто не слышал до этого, они не услышат и потом. То есть, после я просто не понимаю, в каком мире эти люди живут. Пожилых понимаю. Они уже, кстати, одной ногой в другом мире. И они зачастую, значит, не очень понимают, что вокруг них происходит. Такое может быть. Когда молодые люди, значит, рассказывают, я ничего не понимал. Ничего не знал, ничего не понимал. Ну, как? Дядя, простите, я дурак. Так получается, да? Но если ты вообще ничего не понимаешь, ты недееспособен. Или ты недееспособен, тебя надо лечить. Или, по крайней мере, кстати, там, изолировать от общества, чтобы ты не нанес ущерб ему. Потому что сейчас ты пошел шкаф поджигать, а потом ты по своей наивности на человека с ножом бросишься, там, или с топором, или еще с чем-то. Мало еще тебе в голову придет, если ты вообще ничего не понимаешь. Ну, то есть, хоть так, хоть этак, но каким-то образом на подобного рода человека надо воздействовать. Ладно, если он не уголовник, да, а у него просто с мозгами не в порядке, ну, значит, его надо лечить. Значит, как там у нас говорят, надо возрождать карательную психиатрию, да. Ну, карательную, не карательную, но лечить надо.
2: Да, большая проблема, потому что действительно складывается иногда впечатление, что люди... в какой-то параллельной реальности существуют, не обращая внимания на то, что вокруг них происходит. Еще одна большая тема у нас есть вот для первой получасовки. Она касается заявлений руководителя САП Александра Клименко, это специальная антикоррупционная прокуратура украинская, и ситуация с набившим оскомины уже для некоторых лицензией на Патриота. Тут есть мнение, что непосредственно из-за коррупционных составляющих окружающих. Объясню, в чем дело. Господин Клименко сказал, что в окружении Зеленского растет число коррупционных преступлений, и есть также отдельные заявления, связанные с тем, что, мол, именно из-за этого Киеву лицензии на Патриоты не дадут, потому что в дальнейшем эти ракеты, произведенные в какой-нибудь далекой стране, уже по известным на тот момент технологиям, будут поставляться на черный рынок.
3: Ну, я думаю, что если для России это будет принципиально, то документы по Патриотам она получит не от Зеленского. Ими активно пользуются самые разные страны. Соединенные Штаты активно продавали эти комплексы. Значит, коррумпировать кого-нибудь в Объединенных Арабских Эмиратах или еще где-то там, значит, не такая большая проблема. Не только на Украине воруют, не только на Украине берут взятки. Потерять ракету там, или даже целый комплекс можно везде. Вон сами американцы когда-то ядерные ракеты теряли, причем десятками. Потеряли, потом нашли, ничего страшного. Так что, ну, конечно, они могут, кстати, и должны были бы даже исходить из того, что попав на Украину, значит, эти данные попадут куда угодно, вплоть до Северной Кореи. И даже без российского посредничества. Так просто. Но не думаю, что это стало основным в их решении. В конце концов, Патриот выпускается уже десятилетиями, да, его периодически модернизируют, но понятно, что основа-то старая. И я думаю, что все разведки, которым это было интересно, соответствующую документацию уже получили. Тем более, что ракеты иногда падают, иногда попадают в чужие руки. Войны идут постоянно в мире, за всем не уследишь. Думаю, что в данном случае эти американцы отказали Украине в лицензии просто потому, что все негативные последствия они бы получили. И даже не потому, что, опять повторяю, там, Россия бы получила бы доступ к этим данным, просто потому что по российскому телевидению бы показывали бы американские документы и рассказывали, как дешево они на Украине стоят. То есть негативные последствия они бы получили, как минимум, в информационном плане. А позитивных не получили бы никаких, потому что Япония, насколько я помню, 6 лет после получения лицензии налаживала производство Патриот. То есть через 6 лет они запустили их в серийное производство. А Украине они нужны позавчера. Ну, если они получат лицензию, Украина не Япония. Я не знаю, сколько она будет налаживать серийное производство. 12 лет или 120. Вот. Но у Украины явно такого запаса времени нету. Зеленский ноет, что его надо спасти до зимы. Значит, ну, пусть он преувеличивает, но все равно ситуация маховая. Вот, становится только хуже и хуже. Ну и понятно, что вечно это продолжаться не может. Скорее раньше, чем позже, значит, будем Украину хоронить. Значит, значит, она ничего не выпустит. По России ничего не израсходует из этих ракет, потому что их не произведет. А, кстати, там документация все равно утечет из нее. Да. То есть, например, негативные последствия есть, позитивных последствий ноль. Зачем тогда заниматься передачей? Ну, Трамп в свое время ляпнул, дам лицензии. Ну, ради бога, он много чего говорит. Потом сказал, не дам. Потом сказали, что это американские компании не хотят давать для того, чтобы как-то, значит, президента вывести из-под удара. Он, в общем-то, хотел, вот компании не хотят делиться лицензиями и так далее. Но главное здесь заключается в том, что передача сейчас лицензии бессмысленна. И Зеленский просит не лицензии. Он сам говорит, с лицензии я просил у Байдена. Это было давно. А сейчас ему нужны ракеты. Готовые ракеты, которые можно использовать по назначению. А вот их-то ему и не дают. И объясняют, что они вообще нужны на Ближнем Востоке. Их и там не хватает, и на складах не хватает. И, в общем, вы уже все равно все проиграли, поэтому не мучайтесь сами и не мучайте нас.
2: Параллельно с этим, опять же, Клименко, именно тот, который из антикоррупционной прокуратуры, говорит, что, несмотря на действия его же ведомства, число коррупционных преступлений не уменьшается. Это попытка Зеленского, опять же, сделать более сговорчивым, или он просто констатирует объективную реальность?
3: Ну, думаю, что он констатирует факт. А как там уменьшится количество коррупционных преступлений? Я могу вам сказать, что даже если туда отправить совместно, значит, лучших специалистов из России, Китая и Соединенных Штатов, и они будут на совесть работать все вместе, значит, дружно, то количество коррупционных преступлений там будет в ближайшие годы только расти, значит, повысится раскрываемость. И это будет происходить в ближайшие лет 5-7. И только потом оно, может быть, начнет сокращаться. То есть, когда народ поймет, что берут, сажают, а если ловят китайцы, то даже расстреливают. Вот. И не откупишься. И самое главное, что и не спрячешься. И вот только тогда он начнет задумываться, стоит ли воровать и стоит ли брать взятки. Во всех остальных случаях, понимаете, эта страна, построенная на коррупции, то есть это сложно как объяснить людям, которые это не щупали своими руками, но там есть общенациональный консенсус по поводу того, что вот мы так живем. Мы не идем там, не нужны там всякие там МФЦ и так далее. Зачем? Дадим взятку. И нам сделают нужную справку, нужные документы и так далее. Даже там, ну хорошо, создадим МФЦ, все равно будем так же работать. Иначе, а как же иначе зарабатывать? А как же будет иначе чиновник бедный семью кормить? На зарплату, что ли? А как же самое, вот, человек, привыкший к тому, что все вопросы решаются за деньги, он в первую очередь ищет не нормальный стандартный подход, потому что он считает, что это не работает. Он ищет, кому дать взятку. И ему сразу говорят, кому дать взятку. И сколько, и кому. И самое главное, что и обслуживают хорошо. То есть получаете все с доставкой на дом. Любой каприз за ваши деньги. Хотите лучшее самообслуживание, быстрее, заплатите больше. Хотите хуже, заплатите меньше. Но все равно заплатите. И самое главное, повторяю, что поскольку в обществе существует этот консенсус, то если вы пытаетесь в одиночку против него бороться, вас просто сожрут. Даже те, кто ходит и стонет по поводу того, что вокруг коррупция, они все равно вас сожрут. Потому что они, конечно, недовольны, что на коррупции зарабатывает миллионы кто-то другой. Они хотели бы сами их зарабатывать.
2: Но сами не готовы. Здесь «Подвесим интригу». Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня». Скоро вернемся.

0: Переход госслужащих в отечественные мессенджеры к 2030 году. Контекст. Рабочие чаты на иностранных электронных площадках подпадут под запрет. Минцифры к 2030 году должно создать и внедрить сервис обмена различной информацией, который будет защищен от нежелательных проникновений извне. Минпросвещение в качестве примера привело нацмессенджер «МАКС», к которому подключились все школы Российской Федерации. Помимо высокой безопасности, он дает доступ к различным возможностям и услугам, связанным с образованием. По данным ВК, за первый квартал 2026 года ежемесячная аудитория национального мессенджера превысила 103 миллиона человек, а ежедневная – 85 миллионов. Использование чиновниками только национальных электронных средств связи – общемировая тенденция. Французские власти намерены запретить служащим использовать американские платформы для видеоконференций. Их обяжут перейти на национальную французскую разработку – платформу «Визио». Борьба с американскими программами и мессенджерами идет и на уровне всего Евросоюза. Там опасаются, что спецслужбы США могут получить доступ к переговорам с помощью своих приложений. Прецеденты уже были. В Китае иностранные мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram и Signal, вообще заблокированы. В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Спорим с Ищенко.
2: Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов и обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, еще раз добрый день.
3: Еще раз здравствуйте.
2: Мы предыдущую получасовку закончили как раз на обсуждении коррупционного консенсуса на Украине. И вот тут очень в тему, также на наших ресурсах в социальных сетях вышла новость из Киева. Врач-невропатолог торговал справками об инвалидности, которые защищали от мобилизации. Там есть такие прикольные фотографии. Доллар очень живописно разложенный, котик на фоне. Заходите, смотрите. Вот такие случаи же для нас, во всяком случае, как для страны противной, они наоборот выгодны. Несмотря на тот коррупционный консенсус, который там сложился.
3: Ну да, конечно. В принципе, нам выгодно, что на Украине сложился такой коррупционный консенсус. Не только потому, что люди покупают справки, позволяющие им избежать мобилизации. Соответственно, там сколько сейчас украинцы говорят, у них 2 миллиона в бегах, которых они не могут вообще найти. То есть они говорят, мы их не видим даже. То есть мы не знаем, где они, что с ними. Это, в общем-то, достаточно солидный моб-резерв, да, который не был против нас использован. Ну и потому, что, скажем, если они сейчас обвиняют своего этого самого министра обороны в том, что он закупал не такие там, дроны, не у тех и так далее, чем-то... Там, завышал их цену и т.д. Ну, значит, армия получила худшее вооружение и в меньшем количестве. Значит, воруют на еде для военнослужащих. Ну, значит, у них чаще будут пищевые расстройства. Кто-то, глядишь, от этого и умрет. А заболеют еще больше людей. Значит, а, соответственно, в этот момент они будут небоеспособны там, и так далее. Это разворовывают иностранную помощь. Тоже хорошо. Эти деньги не пойдут на закупку оружия, они отправятся когда-то там на личные счета Зеленского и его команды, значит, за рубеж, значит, пойдут на покупку какой-то там собственности и так далее, но они не будут использованы против нас. Безусловно, это для нас, кстати, позитивный момент. Любое государство потому и борется с коррупцией, что коррупция ослабляет государственную власть. Ну так вдумайтесь, да? В принципе, главная коррупционер, то есть большая часть коррупционеров находится в бюрократическом аппарате, потому что они могут торговать своими должностными возможностями, значит, за деньги. Следовательно, если исходить из того, что это выгодно, то теоретически в любом государстве любой бюрократический аппарат должен был бы достаточно быстро стать предельно коррумпированным, то есть дойти до самого конца и дальше так и существовать. И создать вот ту же самую коррупционную систему, которая была создана в Украине. Но любое государство борется с коррупцией, даже если, вот как-то, там, допустим, у Саакашвили говорили, да, что он боролся с низовой коррупцией ради верхушечной коррупции там, и так далее. Это не важно. Но государство пытается как минимум ее минимизировать, значит, или, по крайней мере, ввести в какие-то рамки. Потому что победить коррупцию – это как победить наркоманию. Значит, и то наркоманию, по-моему, победить проще, чем коррупцию. Значит, окончательно ее победить невозможно. Всегда будут находиться люди, которые будут думать, ну, я возьму, никто не заметит, я немножко. Значит, вот. Тем не менее, любое государство, тем более, то есть сама же бюрократия пытается бороться с коррупцией в своих рядах. Почему? Потому что для бюрократии основной актив, коллективный актив – это государство. То есть они являются управленческим аппаратом государства, и, следовательно, их статус – это статус государства. Если вы представляете на международной арене Буркина-Фасо, то вас не замечают. А если вы представляете там Россию или Соединенные Штаты, то вам кланяются. Точно так же и в этом самом, и внутри страны. Если государство слабое, на чиновника плюют. Если государство сильное, его уважают. Поэтому коллективная бюрократия стремится побороть вот эту самую индивидуальную тягу к коррупции. Это никогда не получается полностью, но, тем не менее, всегда любое государство с ней борется. Потому что коррупция ослабляет государство. Она, как только вы продали свое решение, вы продали часть государства, вы продали часть государственных полномочий. А кто-то их купил у вас. То есть вы отпилили маленький кусочек государства и кому-то продали. Это так незаметно, конечно. И вообще, ну, кому там повредит, если со стенки чуть-чуть штукатурки соскребли? Она, может быть, где-то и некрасиво, но никто же не заметит. Но если таких пришли миллионы, то немножко поскребли, и стенки нету. А там, глядишь, и дом рухнул. Вот, повторяю, поэтому государство всегда борется с коррупцией, нормальное государство. Значит, но, повторяю, возникает иногда, вот подобно, как возникали пиратские республики, да, пиратское государство – это не совсем государство, это как Запорожская сечь. Живем, пока есть кого грабить. Если некого грабить, уже не живем, потому что кто-то должен произвести то, что мы потом награбим, как любая банда. Чем банда отличается от государства? Аппарат принуждения есть, аппарат насилия, да, значит, какие-то там иерархия какая-то есть, она отличается тем, что государство производит, а банда только грабит. Вот тем же самым отличается коррупция. Коррупция ничего не производит для государства. Она только оттуда изымает. В результате теряют все, потому что изъять вы можете один раз. Но если вы ничего не создали для того, чтобы заполнить изъятое, то там оказывается дыра. Если вы создаете насквозь коррупционную систему, да, если у вас появляется коррупционный консенсус, то вы все вместе разбираете свое государство. Поэтому и получается так, что Украина была богатейшей республикой Советского Союза и по этому самому промышленному потенциалу стояла вровень с Россией. Значит, по сельскохозяйственному, наверное, даже превосходила. Значит, компактная территория, большое население, вроде бы все в порядке, все образованные, все было вроде бы очень хорошо. Но по мере того, как вырастал этот коррупционный консенсус, государство растворялось во времени и в пространстве. То есть его становилось все меньше и меньше. И сейчас его практически нету. С нами воюет наемная банда на западные деньги. Мы же не случайно все время подчеркиваем, что с нами воюет Запад. Потому что если убрать западные ресурсы, Украина не то что проиграла, они давным-давно забыли. Ее просто нету. Она не в состоянии была самостоятельно сопротивляться даже там 2-3 месяца без поддержки западных стран. Конечно, когда твой бюджет полностью финансируют, когда тебя полностью снабжают вооружением, еще и дают возможность с этого дела приворовывать, так воевать можно. Значит, и даже довольно долго. Но, повторяю, на это воюет не государство, это воюет наемная банда, банда наемников. Наемники тоже ничего не производят, но бывает очень хорошо воюют, если они профессиональные, им за это платят. Вот так получается с Украиной. Но самого государства такого там нету, поэтому они очень боятся окончания войны. И война заканчивается, перестают платить, а что тогда делать? Государства уже нет, как жить? Собирать налоги не с кого. Все или разбежались, или экономику убили. Получается, социальную сферу государство поддерживать не может. Восстановить свою экономику не может, у него для этого нет ресурсов. Значит, финансировать бюрократию не может, потому что финансирует он ее из бюджета. Финансировать армию даже не может. Поэтому Украина все время беспокоится о том, чтобы, если уж заключить мир, то тогда пусть Россия либо 100 лет платит репарации в размере украинского годового дохода, значит, либо пусть Запад берет на содержание, значит, и гарантирует безопасность, значит, восстанавливает, платит за все это, потому что сама она уже ничего не может. Государство исчезло. И исчезло оно именно благодаря коррупции. Потому что воевали и несли огромные убытки от войны многие государства. И побольше, чем Украина, несли. Но совершенно спокойно восстанавливались после боевых действий. А здесь это невозможно, потому что она исчезла еще до войны. Как государство именно, как структура.
4: С каждым днем все больше территорий, которые принадлежали раньше Украине, принадлежат России. И, соответственно, бороться с этим коррупционным консенсусом тоже нам предстоит.
3: Совершенно правильно. И есть уже определенный опыт. Значит, в Крыму более позитивный. На других новых территориях, значит, пока идут боевые действия, значит, больше свободы у местных деятелей, потому что воевать сразу на два фронта и против местной коррупции, и против, кстати, Украины, вот здесь вот рядышком, или даже против коллективного Запада, достаточно сложно. То есть на прифронтовых территориях надо обеспечивать хоть какую-то стабильность, чем занимается местная власть. От нее пока что требует только этого. Ну и там постепенно потом будут наводить порядок. И на всех остальных территориях, которые войдут в состав России, тоже будут наводить порядок, потому что если вы оставляете один коррупционный анклав, пусть маленький, то это как раковая опухоль, он съедает все государство потом. Соответственно, с этим будут тоже бороться.
4: новости изнутри Украины. Я пока не боюсь даже гадать, личные ли это инициативы, или это каким-то образом попытка опять политических оппонентов добавить огоньку в политический процесс, опять же, на Украине. Некая украинская певица Ольга Полякова выступила с громким заявлением о том, что все боятся ТЦК, совсем скоро наших родных будут паковать на улице, а мы будем испуганно проходить мимо. С вашей точки зрения, это действительно какая-то личная инициатива или попытка, там, я не знаю, себе известности добавить, благополучно куда-нибудь уехав, или же действительно, как мое предположение, какой-нибудь условный Залужный там почву потихоньку прощупывает из-за границ?
3: Да нет, я не думаю, что это кто-то прощупывает почву. Это может быть как вариант и эмоциональная реакция там, на что увиденное, услышанное, значит, или кому-то из родственников на хвост наступили. Может быть, так. Это действительно может быть характерная для шоу-бизнеса попытка на скандале, значит, набить популярность. Просто потому, что понятно, а что ей сделают? В тюрьму за это не посадят. Значит, а народ будет говорить, вот видите, хороший человек беспокоится о нас. Но это точно не то самое, не попытка каким-то образом там нанести удар Зеленскому, значит, раскачивая самую тему ТЦК. Эта тема вечная. Она постоянно присутствует, она постоянно раздражает общество. Но до сих пор никто из них не предложил какое-то кардинальное решение этой проблемы. Заметьте, если даже люди объединяются, то для того, чтобы отбить конкретного своего человека. Дальше этого они не идут. Ну, то есть, теоретически они должны понимать, что если вот они сейчас набили морду там 10 ТЦКшникам и отбили у них пару-тройку, значит, пойманных людей, то через сутки-двое ими займется СБУ, полиция, все остальные, и всем будет плохо, а тех, кого они отбили, все равно отправят служить. И так в большинстве случаев происходит. Решение проблемы лежит в радикализации выступления. То есть, а сейчас идем поджигать все ТЦК в нашем городе. Если город большой. Там. И призываем всю страну поступать так же. Значит, поджигать, убивать, бороться, защищаться там, и так далее. Тогда власть перед лицом тотальной дестабилизации вынуждена будет отступить, искать какой-то консенсус, потому что ей нужны, с одной стороны, люди для пополнения армии, для того, чтобы продолжать войну, а с другой стороны, она не может допустить войны в своем собственном тылу, со своим собственным населением. Значит, как-то она будет с нами договариваться тогда. Но, повторяю, они же этого не делают. То есть они не пытаются масштабировать свое выступление, нет, они как вот эти вот самые крестьяне во время крестьянских войн в феодальном государстве. Да, мы, значит, своего этого самого феодала убили, значит, у нас здесь все хорошо, дальше мы не пойдем, дальше идите воюйте сами. А нам надо здесь сеять, пахать, значит, урожай собирать, пока нам нового барона не прислали. Здесь тоже мы вот своих отбили, и все, а вы отбивайте своих, если хотите. Но мы к этому уже никакого отношения не имеем. Значит, это происходит, потому что у них нет решения. То есть они, с одной стороны, все говорят, ну да, с Россией надо воевать. Надо победить. Потому что, а что же мы, как же мы отдадим территории? Там, значит, а с другой стороны, надо, но я лично не хочу. Ну так если меня не ловят, я и не выступаю. А вас поймали, ну да, кто же должен воевать? Но вот если вы мой родственник или близкий знакомый, или чем-то мне лично дороги, да, тогда мы в это время там, на улице большой компании ваших друзей, тогда мы можем попробовать вас отбить. И сказать, не этого. Вон через дорогу того заберите, и пусть он воюет. Нет. Мы не против. Значит, вот так этот механизм там сейчас действует. Значит, да, они выступают, да, они каждый день рассказывают о том, как ТЦК страшно ловит на улицах. Да, они знают, что когда Зеленский выступает, они говорят, что не, они не имеют права. Они не имеют права вас хватать. Значит, по Конституции, по закону не имеют права. Вы самое не хватайте, не давайте, не разрешайте им себя хватать. Они прекрасно знают, что это значит, не имеет никакого отношения к действительности, что власть потакает в данном случае беззаконию, значит, более того, что власть это беззаконие организовывает, но максимум, что они говорят, ну да, вот в ТЦК мерзавцы, значит, они издеваются над людьми, бьют, убивают там, и так далее. Значит, вот там где-то там инвалида на фронт отправили, что тоже массово случается, но никаких выступлений при этом нет. Опять-таки, вот ТЦК, вот медкомиссия, да? Медкомиссию проходят все в обязательном порядке. Все здоровые, даже если там ноги, руки нету, все здоровые, отправляются на фронт. Значит, врачи известны пофамильно, но особенно если это относительно небольшой населенный пункт, это же все местные. Это даже и в большом населенном пункте при желании все становится быстро известно. Они же знают, кому взятки носить, для того, чтобы получить справку об освобождении от службы в вооруженных силах. Они же на них давление не оказывают, они им носят деньги. Точно так же, как они носят деньги, тоже знают ТЦК. Значит, да, они возмущаются, что их бьют. Вот, они возмущаются, когда хватают не тех, кого они считают, надо схватить и отправить на фронт. Значит, но для того, чтобы самому не отправиться, они исправно носят деньги. И поэтому там есть тысячи мужчин,

0: кстати, индульгенцию на определенное время от самой от армии. И вот так этот механизм работает постоянно. И поэтому в данном случае это, кстати, пример того, как коррупция работает против интересов государства. В интересах украинского государства всех отловить и отправить на фронт. Причем не инвалидов, а здоровых. А на фронт идут те, кто заплатить не может. Алкоголики, инвалиды, значит, там наркоманы, у которых уже все имущество прокурено, пропито. Значит, вот этих можно поймать, но раз заплатить нечем, ну извини, друг, иди воюй.
1: При этом за Федорова, которого мало кто из них, в принципе, знает, чем он даже занимался, они выходят.
0: Ну, опять-таки, кто выходит? Значит, если они даже говорят, за Федорова вышли десятки тысяч, ну, это значит, что за Федорова вышло в лучшем случае 100 человек в каждом отдельно взятом городе. Потому что, когда у них был Майдан, они говорили, у нас выходят миллионы. Они даже показывали площади в городах, где жило меньше 100 тысяч человек. В городе живет меньше 100 тысяч человек. Или здесь на площади миллион стоит. Хотя где им взяться, если в городе меньше? Ну или, допустим, даже в Киеве, где проживало по этим самым 2 миллиона 600 тысяч. Ну, на самом деле больше, но по этим самым по данным 2 миллиона 600 тысяч. Они показывали площадь, говорили, здесь стоит миллион. Это значит, что каждый второй должен стоять на площади. Если в Москве каждый второй исчезнет с улицы, вы это сразу заметите. Значит, а их ничего не коробило. То есть на площади, где может поместиться 10-15 тысяч человек, они говорили миллион. Если они говорят, что из Федорова вышли не миллионы, а десятки тысяч, значит, в реальности можно вот эти вот лишние нули, там 3 ноля совершенно спокойно списать. И вы получите несколько десятков, в крайнем случае сотню человек, в каждом отдельном случае, которые получили свои денежки и вышли за Федорова постоять с картонкой, а потом точно так же разошлись. Поэтому никто их там особенно не боится.
1: У нас еще 2 минутки остается, успеем коротко эту тему обсудить. 121-я бригада ВСУ, запорожское направление, проблемы со снабжением, официальное обращение к главкому Драпатам.
0: Ну, чем он поможет главком Драпатой? У него для них еды нету. Этим занимаются самые тыловики. Значит, главком командует войсками. Ну, он отдаст команду своему начальнику штаба разобраться. Почему там это самое. Значит, но, насколько я понимаю, между главком и ими, даже между главным штабом, между генеральным штабом и ими, да, и бригадой, значит, находится как минимум штаб направления, штаб корпуса, и только потом находится штаб бригады. Значит, и, соответственно, если они жалуются Драпатому, значит, все остальные ступеньки ими пройдены, и ничего при этом, кстати, не получено. Но я думаю, что в таком случае ему Драпатый не поможет.
1: Физически нет возможности доставить? Ну,
0: нет, почему? Есть возможность. Просто должны же люди за что-то жить. Ну, если все уже остальное продано, значит, надо продавать пищу солдатскую, значит, там. Если даже нельзя ее продать просто налево, значит, надо зарабатывать на ее качестве. То есть купили гнилье себе, да, и выдали вам, а вы его все равно есть не будете, и так далее. Мы же не знаем, как там конкретно, да, по какой схеме зарабатывают их начальники. Просто понятно, что если это оплачено, да, это оплачено из бюджета, потому что на это выделены западные деньги. Но этого нету, значит, кто-то это украл.
1: Или мы хорошо работаем, перехватываем возможности доставки в том числе. Благодарю вас, Ростислав Владимирович, за беседу. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня», был в эфире «Радио Спутник». Для вас также работал Михаил Алимов.

пациент Борис Дже. Истероидной тепличности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кай.

0: Яка. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! От эпохи ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Картина «Тегеран-43» сразу полюбилась зрителям. Она стала эталонным советским политическим триллером о военных событиях и их последствиях. Снят фильм был захватывающе. И плеяда актеров подобралась выдающаяся. Армен Джигарханян, Глеб Стриженов, Игорь Костолевский, Наталья Белохвостикова. Часть съемок проходила в Париже. Режиссерам Владимиру Наумову и Александру Алову пришла идея пригласить в фильм мировую звезду первой величины – Алена Делона. Отношения СССР с Францией в начале 1980-х были многогранными. Вроде бы политические враги, но в культуре взаимная тяга, симпатия и совместные проекты. Делону предложение советских киношников пришлось по душе. Да и в работе возникала пауза. Пресса новость сочла сенсационной. Французский актер был на пике популярности. Все только и писали о предстоящих съемках. Однако, когда Делон узнал, что ему уготована эпизодическая роль, он очень огорчился. Режиссерам так и сказал: «Если хотите, чтобы я попал в картину, пишите к утру хорошую роль на 20 страниц». Причем на французском языке. Съемочная команда попотела, но нашла специалистов, и за ночь роль была готова. Так Ален Делон стал героем картины, инспектором полиции Фошем.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, в Схинвале 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Работа общественного транспорта в Новороссийске временно приостановлена. Аэропорты Колумбии начали постепенно возобновлять работу после землетрясения. В Общественной палате России предложили новую схему учета ЕГЭ и Олимпиад при поступлении в вузы. Подробности далее. Общественный транспорт в Новороссийске не будет работать до отмены сигнала атаки, сообщает оперативный штаб Кубани. Ранее там информировали, что обломки БПЛА попали в Новороссийске в 6 жилых домов, коммерческое здание и на территорию строительной площадки. Есть пострадавшие. Британские высокопоставленные чиновники и дипломаты стали опасаться отсутствия контактов с Россией на уровне оборонных ведомств. Об этом сообщает газета «Таймс» со ссылкой на источники. В связи с этим на нового министра обороны Британии Уэса Стритинга оказывается давление для восстановления таких контактов с Москвой. По информации издания, бывший глава британских вооруженных сил Тони Радекен и его преемник Рич Найтон после начала СВО ни разу не смогли связаться с начальником генштаба вооруженных сил Валерием Герасимовым. При этом последний звонок между главами Минобороны состоялся в октябре 2022-го. Тогда бывший глава российского ведомства Сергей Шойгу связался с британским коллегой Беном Уоллесом, чтобы предупредить о планах Киева использовать грязную бомбу. Япония заявила КНДР решительный протест в связи с проведенным пуском баллистической ракеты, которая пролетела около 690 километров и упала за пределами исключительной экономической зоны страны. Об этом заявил японский министр обороны Синдзиро Коидзуми. Южнокорейские военные ранее сообщили, что КНДР запустила одну баллистическую ракету в сторону Японского моря из района Вансана. Аэропорты Колумбии начали возобновлять коммерческие операции после проверок инфраструктуры, проведенных в связи с мощным землетрясением. Об этом сообщило Управление гражданской авиации страны. Там отметили, что воздушное пространство Колумбии продолжает функционировать в полном объеме, а системы связи, наблюдения, навигации и метеорологического обеспечения работают стабильно. Ведомство призвало пассажиров, имеющих билеты на рейсы из пострадавших районов или в них, связываться с авиакомпаниями для уточнения статуса своих рейсов и следить за официальной информацией. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии утром 10 августа. По предварительным данным, погибли 188 человек, 1677 получили ранения. Замсекретарь Общественной палаты России Владислав Гриб предложил новую схему приоритетного поступления в вузы, которая бы учитывала и результаты ЕГЭ, и результаты Олимпиады. Он отметил, что сдать единый госэкзамен на 100 баллов не легче, чем выиграть предметную Олимпиаду. Гриб считает, что существенно усложнять ЕГЭ не следует, поскольку экзамены сейчас достаточно сложные, а число выпускников, получивших максимальный балл, остается небольшим. При этом число Олимпиад, результаты которых учитываются при поступлении в вузы, можно сократить, полагает он. Ранее помощник президента, председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко заявил, что появление большого количества 100-бальников означает, что надо менять ЕГЭ и усложнять задачи. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. Это авторская программа писателя, член Общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна. Армен Сумбатович с нами на прямой связи находится. Армен Сумбатович, вас приветствую.
3: Приветствую.
2: Российская армия продолжает наносить удары по целям на территории Украины. В западной прессе продолжают рассуждения о том, что теперь не только США, но и европейцы не готовы делиться собственными ракетами «Патриот», несмотря на то, что они есть у них в наличии. Армен Сумбатович, почему Европа не готова делиться таким важным для обороны Киева продуктом?
3: В силу хотя бы того обстоятельства, что вопроса нету. Там остался, наверное, боекомплект на один бой. Потому что все остальное было отдано Украине. Ведь отдавали-то как? В расчете на то, что к 2029 году арсенал будет пополнен. Ну, потому что американские заводы поработают, и мы все восполним. И когда в 2030 году мы будем воевать с Россией, у нас уже все будет. А теперь выясняется, что израсходовали во время кризиса в проливе столько, что восполнить можно будет только в 2032 году. Вот в этой ситуации вы готовы отдать последнее? А если хорошо, если вы отдаете, и русские скажут, ну все, зайчики. Что там вы хотели в Латвии? Эстонцы, вы тоже что-то хотели? Вы там предъявили что-то? Вот мы идем. То тогда что делать? А как вы это будете избирателю объяснять? Что мы в расчете на то, что Россия рухнет, отдали все и остались на бабах? А как и куда это все дело Украина? Ведь это второй вопрос, который возникнет. Правда же? Потому что после того, как американцы стали писать о том, что большая часть украинских дронов оказывается у наркокартелей и у преступных кланов в Европе, то здесь возникнет вопрос, подождите, а только это оказывается? Нет, вам скажут, еще есть огнестрельное оружие в количестве 800 тысяч единиц. Оно бродячее такое, то есть оно где-то есть. Но вы понимаете, что вообще с таким боекомплектом вы можете хоть войну начинать? Конечно, европейцы не хотят, поэтому они обещают. Обещать ведь не значит жениться. Обещать много можно в любой момент. Что хочешь, можно обещать. Поэтому криворожский наркоман и дергается. Ему же обещают, а на выходе у тебя что? Ты каждый день ловишь прилеты. У тебя каждый день что-то выпадает. Бог бы с ним, да, там какая-нибудь артель Тюлькович и Мулькович. Да и бог бы с ними. У тебя, например, сегодня встало металлургическое предприятие.
2: Запорожсталь, да.
3: В оккупированном Запорожье. Нет, все бы ничего, но это бюджетонаполняемая сфера. У тебя вылетают всякие там склады мармелады. И опять же, все бы ничего, только это доходная строчка бюджета. У тебя ни одного корабля нету в акватории портов. И тоже можно, в общем, было бы наплевать на это и забыть. Но таким образом ты не можешь вывозить пшено. Куда ты его денешь? А это тоже значительная пополняемость бюджета. Всего этого ты мог бы избежать, если бы у тебя были бы ракеты, но у тебя их нету. Ты скатался в Америку, ты попытался взять на гоп-стоп, как в Криворожской подворотне Трамп, он вроде сказал тебе, что да, я тебе передам, не вопрос. Хоть ключами от Форт Нокса еще дополню твой заказик. Правда, тревожный звонок прозвучал через 2 часа после этой пресс-конференции, когда выяснилось, что Трамп вообще не уполномочен это делать. Это решает Конгресс, но только после согласия правообладателя. А правообладатель сразу сказал, а мы ничего не готовы отдавать. Где у нас гарантия, что это Селюк не пустит налево, в обход нас? Учитывая, что они же не тешат себя иллюзиями, что из себя представляет современная Украина. Это вот в худшем значении этого слова гуляй-поле эпохи Нестора Махно. Но если в эпоху Нестора Ивановича за порядком хотя бы как-то, в меру своего понимания этого слова, отвечал Левочка Задов, чья контрразведка расплодилась по хуторам, как клопы в ковре, то сейчас такого человека нету. Больше того, он не предвидится, потому что коррумпировано все чуть более чем полностью, где даже министра обороны снимают, потому что он воровал для себя, а не для ЗЮСа. Но какой бизнес-проект может работать в таких условиях? Конечно, ЗЮС искренне полагал, ладно, скалдырники проклятые, мы сейчас по сусекам поскребем и соберем все, что осталось со времен Советского Союза. Ну, нашу страну можно обвинять в чем угодно, одно несомненно. Мы никогда, ни при каких обстоятельствах не экономили на оружии. Советская власть занималась ровно тем же самым, снабжая всю Восточную Европу. Беда состоит в том, что Восточная Европа передала все это еще к середине 23-го года. То есть теперь ты можешь передать девичьи грезы, дырявое ведро и сивого мерина. Это все, конечно, очень хороший набор. Безусловно, он важен в хозяйстве, но только не в случае с ПВО. Именно по этой причине сегодня агентство Bloomberg, не прошло и трех дней, заметило, что силюки перестали писать о том, сколько по ним летит и сколько они сбили. Потому что уже давно ничего не сбивается и не летается.
2: Цифра не очень хорошо влияет, да, на умы.
3: Ну, а что, люди эти живут в безвоздушном пространстве, они, конечно, могут не замечать бусификацию, но прилеты и дефицит в магазинах они, по идее, должны замечать. Потому что запас ракет у вас остался минимальный. И вы будете его беречь на Киев. Я даже могу конкретно сказать. Беречь вы его будете на день, когда полетят самолеты. Ну, чтобы хоть чего-то как-то этому противопоставить. Что вытекает из этой ситуации? Только одно. Найдется сейчас кто-то, кто полезет в сепаратные переговоры. Кто будет понимать, что вот если еще год вот в таком формате это будет проистекать, то не будет никакой Украины. А так, если как-то сепаратно каким-то образом договориться, то есть шанс стать новым гетманом, ну и наплевать там на эти территориальные потери. Все равно, Дропаты же сказал, там живут недочеловеки. Ну вот из этого можно исходить. Я полагаю, что первым, кто пойдет на попытку сепаратных переговоров, будет террорист Буданов. Больше просто некому. Остальное все это шелупонь, которая ни на что не влияет, и никакой ответственности ни за что не несет. Они балаболы. А вот террорист Буданов, да, другая фигура. Он известен в США, он определенными американскими кругами рассматривается как возможная замена ЗЮСу, и несмотря на то, что он там уже полгода сидит, на его рейтинг это же не оказало никакого влияния, потому что, ну а что, он клерк. Секретарша такая, ну то есть вот носки постирать, чайник поставить, вот это вот его сейчас функциональность. Вы можете, наверное, спросить, ну хорошо, а как террорист Буданов и еще и сепаратные переговоры? Ну так он же был в переговорной группе? Был же?
2: Был.
3: Правда?
2: Да.
3: Был. Теперь давайте здесь остановимся, выдохнем. Я понимаю, что это сложная комбинация. А я вам напомню события столетней давности. Качалась власть под гетманом, окружение пыталось договариваться. Кто с кем? Кто с отрядами рабочей Красной Гвардии? Кто с наступающими петлюровцами, кто хотел усвистеть в обозе с немцами. Потом та же картина повторилась и в случае с Петлюрой. Параллельно разные люди вели сепаратные переговоры с червонным казачеством Примакова, с отрядом генерала Бредова, который в результате Киев взял, это деникинские войска. Сам Петлюра договаривался с Пилсудским. Это нормальная практика. Вовремя предать – это не предать. Это предвидеть. Тем более, ну, торг еще здесь пока вполне себе уместен. А что, Криворожский ЗЮС кому-то брат, сват или мать с любовницей? Нет. Но все, посидел, дальше можно себя постараться в это кресло уместить. Это же не только условно-селюковая черта. Ну, слушайте, вот Третий Рейх, да, вроде уберменши, сверхчеловеки. Но сцену сепаратных переговоров Карла Вольфа знает каждый человек, родившийся в Советском Союзе. Слава Великой Лиозновой, 17 мгновений весны, слава Луновому, сказавшему фразу на века «У нас все были в СС». Ну, извините, а в 44-м году что было? Вот пока там Штауфенберг, Квинхайм, Хефтон, Тресков, вот пока они собирались умучить великого сына германского народа, а вот у них в тылу что происходило? А там, между прочим, христианские демократы, да, это те самые будущие ХДС, ХСС. Эта сволочь была и тогда, не волнуйтесь, это как тараканы, они самые живучие. Они точно так же думали, как бы провести сепаратные переговоры с союзниками, объединиться и захреначить совместно по большевизму. Это нормальная практика. Сама по себе поговорка «крысы бегут с тонущего корабля» она родилась не на пустом месте. В политике она точно так же может существовать. Ну, в конце концов, у нас же с вами был пример. Вот совсем недавно Борис Борисович иноагентный, но я имею в виду Надеждина, каких только слов не говорил. И меня родиной не испугаешь, и я пойду на выборы, и я за мир и бензин. Он что только не говорил. Где сейчас Борис Борисович?
2: В Париже, вестимо.
3: Ну, естественно, все господа в Париже. Строго по Ильфу и Петрову. Заметьте, ничего не меняется за 100 лет. Ну, человек взял и быстренько отказался от своих идеалов. А в случае с террористом Будановым еще проще. Он что, лично присягнул ЗЮСу? Нет. Он поклялся кровью христианских младенцев? Тоже нет.
2: Армен Сабанович, но ведь в этом же случае придется и западных партнеров опрокинуть, которым много чего обещано. А дадут ему это сделать?
3: Ну, хорошо. А что значит опрокинуть? А сейчас не кидается? Никто? Я напоминаю, друг мой, сделка по редкоземам. Помните это могучее словосочетание?
2: Да.
3: В каком она сейчас состоянии, эта сделка?
2: Отложено до победы над Россией.
3: Ну, то есть никогда, да?
2: Ну, если перефразировать, то да.
3: Ну и что, кто-то от этого умер? У кого-то от этого несварение желудка, там, я не знаю, разрушен кислочно-щелочной баланс во рту. Ничего ж, правда? Ну, а здесь кого кидать? Обещано британцам и французам частичка Одессы. Ну и что? Ну, они ее имели в 1919 году, потом получили коленом под зад и ушли, на бис их не вызывали, а сами кланяться они не вышли. Что мешает это сделать еще раз? Тем более, смотрите, если условно мы с вами допускаем модель существования так называемого дворцового заговора, да, то есть это не отряды Красной Гвардии откуда-то вторглись, сейчас у нас нету ни Примакова, ни Щерса, ни Олега Дундича, у нас никого нету. У нас из бывших граждан той страны такие, которых даже до холодильника нельзя допускать. Вот, поэтому это мы опускаем. Значит, может быть только дворцовый переворот. Выйдет Буданов, террорист, и обращаясь к европейцам, скажет: слушайте, я рад бы вообще вас удовлетворить, несите сюда свою Камасутру, но только вы учтите, от меня ничего не зависит. Ну, я вам ничего не могу сделать. Понимаете, это вы все претензии вон предъявите к ЗЮСу, и он будет формально прав. Кто начал эту дьявольскую пляску с обстрелами гражданской инфраструктуры и убийством детей? Это разве сделал террорист Буданов? Нет, это сделали ЗЮС и мадьяр этот долбанный. При том, что у меня нету ни капли вообще ни сочувствия, ни какого-то другого позитивного чувства по поводу террориста Буданова. Но в данном вопросе не он виноват, это объективно. Даже судя по тому, что доносится из Киева, он там бушует у себя в кабинете, потому что он, будучи человеком военным, понимает перспективу. Те-то два олигофрена, с ними все ясно. Он скажет: извините, я что могу поделать? Ну да, русские перекрыли порт, все. Что еще? Что мы там вам еще обещали? Мы обещали держаться сколько можно. Вот сколько можно, столько продержались. У нас нет ракет. Все, русский нас множит на ноль. Посмотрите потери железнодорожного парка. Вы понимаете, что вагон ты вот так вот по щелчку пальцев не сделаешь? Это не банка шпрот, чтобы ее так вскрыть. Или не банка от одного напитка, в котором вот на дне шарик болтается. Всегда можно посмотреть, как он там в окружении жидкого азота себя чувствует. И какие вы к нему претензии предъявите? Фортеця рушится. А что, Буданов ею террорист руководит? Нет. Туда отправили Дропатова. У Дропатова была хоть одна успешная военная кампания. Ну, за исключением той, где он на этом самом БМП таранил баррикады с безоружными людьми. Но уже через несколько недель Дропаты оказывается в плену. Это вот главная его военная кампания. То есть он сначала был в котле, потом был в плену. У него были какие-то военные успехи? Но нет, вот террорист Буданов. Ну, террорист Буданов сказал: смотрите, вот мой диплом об окончании военного заведения. Наверное, я могу квалифицированно оценить, да, то, что происходит. Я с самого начала говорил: нет. Нет. Ну и чего? Он что должен будет вам сделать? Вот, да, это же, если угодно, да, это будет такой парафраз образа штабс-капитана Мышлаевского из «Дни Турбины». Да, а я что должен, своими лампасами вот это защищать? Вот вы тоже придумали артиллерийского офицера отправить перестреливаться с мужичьем, да, как говорил Мышлаевский в этом произведении. Вот ровно то же самое может сказать террорист Буданов. И попробуйте это опровергнуть. Поэтому кому должна претензии здесь предъявлять Европа? К ЗЮСу, да. Еще можно к самим себе. А дальше куда? Буданов же ничего не подписывал, террорист, да? Все бумаги подписывает первое лицо государства. Подписи Буданова есть только вот в этом его блокноте красном, который у него лежит на столе, список гомосеков 2026. Вот это единственное, где он поставил подпись, а все остальное нет. Это ЗЮС. Поэтому что здесь можно? Ну, предъявляйте. А он вам скажет: вы наоборот мне должны спасибо сказать, что я еще вообще пытаюсь хоть что-то сохранить. Вон есть там, например, Запад Украины. Хотите, там могу отщипнуть вам маленький кусочек, ну или не маленький кусочек пирога. Пока туда русские не пришли, правда, тут нету гарантии, но вы можете попробовать, в принципе. Вы обратили, кстати, внимание, что последние несколько месяцев стихли разговоры про потенциальные западные инвестиции на Украину? Еще же весной, сколько было пафоса, вот закончатся боевые действия, вот эти вложат столько, а те вложат столько, эти построят завод по производству деревянных членов, а эти откроют, значит, завод по производству забора бетонных изделий. Что-то последние недели об этом вообще никто уже не говорит. Наверное, что-то произошло с инвестиционным климатом, правда? В стране, где постоянно что-то взрывается, что-то уничтожается и так далее.
2: Но пока инвестировать можно в бюджет Украины для того, чтобы продолжать эту историю, только так.
3: Да, прекрасно, только это мертвому припарка, потому что тебе с каждым месяцем надо все больше и больше, это бездонная бочка. Вот сейчас месяц войны обходится уже в 2,5 раза дороже, чем в 2024 году. Вот конкретно сейчас. Мы не берем, что будет осенью. Мы берем на август месяц 2026 года. Почему дороже становится? Потому что у тебя рушится инфраструктура, нарушается логистика, у тебя не работающая экономика. У тебя, извините, население, которое ничего не хочет в условиях вот этой самой пресловутой бусификации. И единственное, что ты можешь делать, ну, помимо отправки там всех в ад, это притащить прах какого-то очередного упыря, торжественно его попытаться захоронить. Вот конкретно сегодня они объявили о том, что из Голландии привезут Ойгена Коновальца. Душегубы столетней давности. Причем слово «душегуб», я говорю не в порядке там оскорбления или не в порядке там усиления эффектности. Знаменитый расстрел русских, кстати, рабочих завода «Арсенал», не путать, это не в Туле, это в Киеве было, он был осуществлен под командованием Ойгена Коновальца. И чтобы скрыть следы этого преступления, поверх вот этих рабочих закопали погибших в бою, ну, в так называемом бою, потому что это не бой был, а это был забег. То есть пришли пролетарии справиться о здоровье, здоровье оказалось не очень, пришлось бежать обратно в Киев. Но энное число студентов-дураков из там львовского куреня, плюс там гимназисты вот эти маловменяемые, потеряли. Вот чтобы рабочих потом больше никто не искал, вот поверх них положили вот этих героев станции Круты. Вот это единственное достижение Ойгена Коновальца. Не, ну и там еще были, конечно, еврейские погромы, там еще были призывы там разобраться с поляками, ненависть к большевикам. Но главное, вот, рабочие заводы «Арсенал». Вот это, пожалуйста, можно исполнять, а все остальное нет. На все остальное требуются деньги. Почему Зеленский все время говорит, что у нас погибших сколько там? Он 5 тысяч, да, оживил, значит, у него 50 тысяч погибло, 5 тысяч уже ожили, куда-то ушли, непонятно. А все остальные числятся без вести пропавшими. Да потому что это очень удобно.
2: Платить
3: за без
2: не
3: вести
2: нужно.
3: Пропавших, конечно, ты не должен платить. У тебя нету человека и нет документов на него. Какие выплаты? Усы, лапы, хвост, скажет Зюс, вот мои документы. Я почему такой злой был, да? У меня вот пижама неглаженная была, а сейчас все хорошо. Есть вопросы? Пошли вон. Все. Вот эта модель замечательно работающая. Ну, слушайте, ну если даже уже инсайдерские украинские каналы говорят, слушайте, ну уже, наверное, даже не 1,5 миллиона, а 2 цифра погибших. Вы понимаете вообще, что такое 2 миллиона, друг мой? Вот вы понимаете, что безвозвратные потери советской армии в годы Великой Отечественной войны, это 700, ну, будем считать там округленно, 7,5 миллионов. Это при тотальной войне на уничтожение. Это при лобовых атаках, при танковых ударах, при безостановочных бомбардировках.
2: При техническом превосходстве одной из сторон в начале войны, да, это все.
3: То есть это у вас вот сейчас уже цифра треть. Без малого от того, что был там. Но вы же не можете сравнивать условия специальной военной операции и условия Великой Отечественной войны. Но это, конечно, наркоманов много. Я почему всегда и говорю, что наркотики – это вред. Но до такого состояния еще, по-моему, никто не дошел. Чтобы сравнить условия крестосева 80-летней давности и нынешней. Но этого же хватает, чтобы люди сказали, слушайте, ну это же ад какой-то. А это еще давайте посчитаем инвалидов. А это же все нагрузка на бюджет, между прочим. Ну, инвалидов вы же не отправите пахать и сеять, правда? Его надо будет содержать. Вот прикиньте, какая это должна быть графа расходов в этом бюджете. И составьте
2: Армен
3: опись
2: Сумбатович,
3: того, что
2: у нас
3: есть сейчас.
2: Сейчас будет перерыв небольшой. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. Вернемся в прямой эфир после...

0: Новый формат основ безопасности и защиты Родины в школах. Контекст. Безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка в качестве двух отдельных курсов в рамках одного предмета Минпросвещение предложило ввести с 1 сентября. Глава ведомства Сергей Кравцов считает, что это, с одной стороны, будет способствовать развитию у учащихся навыков защиты себя в быту, городе, природе и цифровом пространстве. С другой, школьники узнают, на чем построены принципы национальной безопасности, как действовать в чрезвычайных ситуациях и как формируется система гражданской обороны. По мнению представителей системы образования, помимо военной компоненты, НВП должно органично встроиться в процесс патриотического воспитания. Главное – правильно распределить нагрузку на учащихся. В Общественной палате ранее заявляли, что введение начальной военной подготовки поможет трудоустроиться возвратившимся домой участникам СВО. Кроме того, грамотные и обученные школьники – гарантия государственной безопасности в нестабильных геополитических реалиях. Есть опасения, что прошедшие курс боевой подготовки подростки могут применить усвоенные навыки в противозаконных целях. Однако в каждом правиле бывают исключения, которые не влияют на общую картину.
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чад?
1: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: «Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Теория заблуждений.
2: Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. А с нами на прямой связи продолжает находиться писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, еще раз здравствуйте.
3: Приветствую.
2: В прошлой получасовке говорили мы про потенциальные сценарии, что может произойти на Украине в результате продолжающихся проблем в разных сферах жизни. И тогда у меня вот возникает, наверное, главный вопрос лично для меня сегодняшней программы. Мы много надежд возлагаем на зимний период. Говорили мы перед прошлой зимой о том, что да, есть объективные проблемы. Но сейчас как будто бы мы приближаемся к той точке, когда уже произойдет некий коренной перелом на фоне того, о чем мы говорим в рамках специальной военной операции. Допускаете, что эта зима действительно станет ключевой?
3: Друг мой, ну, во-первых, я не очень люблю слово «коренной перелом», потому что у меня оно ассоциировано исключительно с событиями на Курской дуге. Вот. Здесь мы все-таки имеем дело с принципиально другим военно-политическим противостоянием. То есть, как бы я ни презирал эту шваль хуторскую, но сравнивать ее с Третьим Рейхом, ну, это, мне кажется, не очень правильно. Ну, хотя бы по отношению к памяти наших прадедов и дедов, потому что эту-то шваль достаточно быстро привели в чувство. Можно было еще быстрее, но мы занимались волюнтаризмом, в принципе. Теперь, что касается зимы. Понимаете, ни один человек не в курсе, на самом деле, что у них там происходит. Мы слышим причитания и вздохи на потужном марафоне. Но насколько это точно отражает реальность? Нет ли в этом преувеличения специально для Европы? Смотрите, у меня тут сейчас будет голодомор. Ну, то есть холодомор совершенно не иллюзорный. Погибнет 114 миллиардов селюков. Сделайте хоть что-нибудь. Ну, потому что власть Криворожского ЗЮСа в пиар умеет совершенно точно. Второй момент. А кто сказал, что они не исходят из модели «чем хуже, тем лучше»? Будут замерзать? Отлично. Не будет воды, придется пить мочу, по заветам террориста Гордона. Они, кстати, это уже сейчас делают. Там появилось видео каких-то очередных побратымов.
2: 121-я бригада, да.
3: Да, записали жалобу Дропатому. Нашли, кому жаловаться. Пошел волк с бараном на охоту, это называется. Вот, так эта картина, она чрезвычайно выгодна ЗЮСу. Он будет орать о том, что русские устроили ему геноцид. Уже к тому моменту уже все забудется, да, там про Вайлдберрис, про Геленджик, про сегодняшний прилет. Ну, потому что человеческая память фиксирует только близлежащие точки. Вот я уверяю вас, что если вы вот сейчас встанете, прямо в процессе эфира, выйдете в ньюсрум, где сидят новостники «Спутника», и зададите вопрос, сколько девочек пострадало во время обстрела Луганской Народной Республики общежития. Вот не окей Google, да, не там быстро спросить у искусственного интеллекта, а сколько, они не вспомнят. Да больше того, и я не вспомню. Потому что у меня сейчас, вот конкретно вот в эту минуту, у меня цифры, которые есть на сегодняшний день. При таком ворохе информации, который проходит человек в нынешних условиях, это невозможно вспомнить. Только в одном случае, если вы принципиально занимаетесь этой темой. Вот вас можно будет там среди ночи поднять, и вы все до рубля скажете. А все остальные нет, будут испытывать мучения. К тому моменту силюки все забудут уже. Все, никто не будет ни про что вспоминать. Но, наконец, есть третье. Лучшие абсолютно минуты своей политической карьеры ЗЮС пережил на спекуляции Бучи. Потому что, как вы помните, да, туда вся эта еврогнусь понеслась. Им дарили фаянсовых петушков. Вот упомянутый вами в первой части Борюська Джонсон, да, вот он очень импозантно смотрелся с фаянсовой, чуть не сказал кисы, с фаянсовым петушком. Ну и что, а сейчас они поедут условно на фотосессию, ну, например, в Шевченковский районный суд, в Шевченковский район города Киева, где на развалинах суда будет сидеть мой любимый судья Ковтуненко и как герой Джека Лондона орать: «Полюбуйтесь, мистер Торрес, они разрушили мою тюрьму, они надругались над моим правосудием». Ну, это же сцена, она же вот, будет достойна Спилберга. А я уверен, что нечто иное, это, в общем, ну, то есть нечто подобное, это как раз и готовится. Потому что, чтобы европейцы ужаснулись, и можно было дальше заниматься, что вот коварные финно-монгольские орды пархатых путинских казаков вот-вот сейчас вторгнутся в Европу, и все будут довольны. Что не так в этой схеме? Все идеально. А когда им было не наплевать на свое население? Уровень жизни сейчас изменился по сравнению с временами даже не Януковича. Это мы сейчас оставляем в покое. С эпохой Порошенко. Да, в худшую сторону, по всем абсолютно показателям. Кто-то об этом вспоминает? Никто. Насколько действия ТЦК конституционны? Кто-то этому возмущается? Нет. Бизнес попытался здесь вякнуть, что мы тут понесли очень большие издержки. Вообще неплохо бы тебе, криворожский упырь, вспороть подушечку и не в офшор это все отправить, а нам раздать на сироту и горемычность судьбы. А он им что сказал? Извините, в бюджете нет денег. Вы являетесь жертвой обстоятельств. Так бывает. Это же парафраз знаменитых слов папаши Байдена о том, что вот европейцы, вы там сейчас страдаете, да, ой, это так досадно, но вы знаете, какая штука? Это та цена, которую каждый из вас должен заплатить за демократию. Вот ЗЮС им ровно то же самое и говорит. Поэтому погибнет там кто-то из условно влиятельных людей вот в этом петушином кутке. Ну, появится и плюс еще один хуторской Хорст Вессель, вокруг которого будет шагать вот этот вот хутор Югенд, который выучит еще одну песню. Сейчас они там все заспевают «Батька наш Бандера», ну, будет еще одна песня «Мамка моя Курбанька». Ну и отлично, поставят памятник где-нибудь там у сортира в учебном заведении, которое она закончила, и идут громадянки: «Привет, Курбанька». Ну и все, картинка есть, все, образ, который можно воспеть. Ну, а слушайте, а что это вот раньше не так было? Как воспевался образ героев Крут? Как воспевался образ героев Брод? Как воспевался образ признанного пособником нацистов Степана Бандеры? Как раздувался образ Гауптмана, Вермахта, признанного почему-то пособником? Ну, я не знаю, я против этой формулировки, но она в суде вот так вот звучит. Окей, хорошо. Гауптман Вермахта, пособник Вермахта. Допустим. Это я имею в виду Шухевича.
2: Угу.
3: Они что, по какой-то другой принципиальной схеме раздувались? Жизнь, отданная за Ненечку. Ну и прекрасно. Если что-то случится с ЗЮСом, то опять-таки сегодняшние похороны, ну, то есть предстоящие похороны Ойгена Коновальца, это ровно то самое. Его все ненавидели, он мешал молодым радикалам. К сожалению, Москва неправильно оценила ситуацию. Два раза подряд это было. Сначала случай с Коновальцем, второй раз случай с Бандерой, когда его ликвидировали и пустили американских ставленников во власть, запрещенной в Российской Федерации ОУН. Но зато он как только издох, его рожа была абсолютно во всех европейских газетах. Иммиграция создала миф о человеке, который жизни своей не пожалел. Правда, не очень понятно за что, но окей, хорошо. Потом то же самое сделали с Бандерой. Ну, Зюса сам Бог велит канонизировать. Я думаю, что террорист Буданов заплачет на его похоронах, там похлопает по щекам детишек. Ну, если они, конечно, на Украине. Ну, то есть, в общем, будет воспроизведена сцена «Рейх хоронит Рейнхарда Гейдриха». Очень пафосно, но, опять же, я думаю, что вот эти кадры точно все видели, потому что они были даже в фильме «17 мгновений весны». Ну, примерно вот в такой атмосфере это и сделают. Газеты расскажут, а потом забудут. Культ личности перейдет на кого-то другого. И, собственно, все. Все довольны.
2: А потом в Европе идейные последователи еще тех старых немцев задают вопросы на пресс-конференции о том, что нам сделать, чтобы больше русских убить.
3: Нет, ну, здесь, во-первых, надо понимать, что это совсем не случайный человек. Его дед служил в ОКВ, это Верховное командование Вермахта. Непосредственный начальник генерал-полковник Альфред Розенберг, повешенный по приговору Нюрнбергского военного трибунала. Фюрер деда отправил в конце 44-го года быть одним из руководителей военного трибунала, выносить смертные приговоры дезертирам. Точка сборки тоже понятна. Что есть конец 44-го года? Это после дела «Валькирия», когда очень почистили офицерские кадры, плюс это наслоилось на наступление. Дед вполне себе убежденный нацист. Он добровольно вступил и в НСДАП, и в СА, в штурмовые отряды имеется в виду. Вот. А внук, ну а что внук? Внук воспитан был в духе национал-социалистического воспитания, как говорили в Третьем Рейхе. А что такого сказал внук? Ну, если он генетически русских не любит. Понимаете, ну вот он что, должен сдерживать себя? Это его работа, ненавидеть русских людей. У меня другой здесь вопрос. Как говорил герой Стивенсона, прошло уже больше часа, становится скучновато. Прошло уже 4 дня, где открытое уголовное дело производства и подача его в международный розыск со стороны Российской Федерации. Да, это, безусловно, будет исключительно символическим жестом, но он должен быть. Эта мразь вся должна понимать, что расплата за содеянное будет. А у нас это все перешло в формат возмущения в информационном пространстве. Все, значит, переписали своими словами то, что рассказал Сумбатыч в эфире про великого дедушку, который еще потом возглавлял Сенат суда в Нижней Саксонии после войны. Кстати, интересно, проходил ли он процедуру денацификации? Правда же? Ну, как офицер ОКВ. А что-то мне подсказывает, что нет. Потому что за одно только участие в трибунале и вынесение смертных приговоров дезертирам он должен был быть недопущен до работы по специальности. Как это было, кстати, с многими юридическими чинами в Третьем Рейхе. Их попросили из прокуратуры, из судов и так далее. То есть максимум, кем они там могли поработать, там каким, я не знаю, там юрисконсультом в АКФИ там, или в Байерне, да, то есть на производстве, но не в самой системе. А этот чудесным образом проскочил, к нему вообще вопросов не было. Ну и внуку своему он что передавал? У каждого из нас есть дед, прадед, герой.
2: Зачастую пример для подражания, да.
3: Ну, а у него он такой. Извините, а он что, один? А Гудрун Гиммлер? Она что, не боготворила своего папу? И многократно говорила, что евреи и большевики оболгали кроткого Генриха. К ней даже, я тайну большую открою, к ней даже советские журналисты заходили. Многие просто не в курсе. Вот. И выходили они оттуда в состоянии ступора. Потому что они думали, там баба эта, пардон, женщина целыми днями молится, грехи папашки отмаливает. А она им как впрудила свои речи, которые она произносила на торжественных вечерах ХИАГа. Это организация взаимопомощи бывших солдат и офицеров СС. Извините, а сын Рудольфа Гесса что, не такой был? Да, безусловно, есть одно великое исключение. Это сынишка Зейс Инкварта, который носил, ну, он, наверное, уже умер. Но я в 90-х годах был просто потрясен. Он в интервью нежелательному у нас BBC рассказал о том, что он носит у себя в бумажнике фотографию своего повешенного отца. И всякий раз, когда он на нее смотрит, он испытывает оргазм. Но такой идиот был только один. Это легко запомнить. А все остальные исходили из того, а что, наши отцы герои, они сами-то никого не убили. Ну, как это неудивительно прозвучит, не Рейнхард Гейдрих, да, имперский наместник протектората Богемии и Моравии, да, один из создателей РСХ, не Эрнст Кальтенбруннер, его сменщик, не сам рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, горите они все трое в аду, они же лично-то никого не убили. Правда? Папаша Мюллер, сидящий в гестапо, тоже же никого, да, не отправил к праотцам, для этого были другие люди. А этого достаточно для конструирования прекрасного мифа. Вот дед, которому у власти не было ни малейших претензий. Он честно воевал, как храбрый солдат, правда? Лично он же не подписывал ни приказ о комиссарах. Он не был разработчиком плана ОС. Он что своему внуку рассказывал? Эства Крик. Была война. Как верный сын своего народа, я не имел морального права стоять в час тяжелых испытаний в судейской мантии. Меня призвали, и я пошел. Я честно отслужил, военных преступлений не совершил. Вот мое, как бы, заключение, да, я после войны под судом не был. Как его должен внук воспринимать? Как нормального человека, вполне себе позитивного и правильного. Что рассказывал дед? Да, мы, конечно, много русских перебили, да, но, к сожалению, не всех. Поэтому они пришли в Берлин и глаз нам натянули на же. Вот он, ведомый семейной историей, хочет нас убить еще больше. Нормальное для него желание. А что в этом такого?
2: А это, где редакционное расследование, где, в принципе, осуждение журналистского сообщества? Потому что вот, ну, даже у нас в России, когда кто-нибудь, ну, во всяком случае, я смею на это надеяться, если кто-то допустит какую-нибудь такую вещь, его из профессии погонят.
3: Нет, у нас, если кто-то допустит вот такую вещь, как вот этот выродок, то его погонят не из профессии, а его погонят на беседу в Следственный комитет. По открытому уголовному делу, дальше там вам статьи расскажут. Ну, как минимум, это будет 282 и 280. То есть экстремистская деятельность и, соответственно, разжигание розни. По этим статьям вы можете отъехать больше, чем за убийство, согласно поправкам закона Яровое, потому что это как бы статьи экстремистского характера. И спасибо огромное Ирине Яровой за то, что она это сделала. Что это надо?

0: Окуянный отросток в боях с дивизией Норд. У нас же при этом никогда не публиковалось то, что они написали о себе. Вот, вот в этой модели солдаты, как и все остальные. У нас же просто это совершенно неизвестный пласт. За последние 30 лет у нас по этому поводу не написано... Какие 30? 35. То есть с момента развала Советского Союза не написана ни единая строчка, если не считая замечательной книги, только вот недавно вышедшей, моего любимого Константина Александровича Залесского «Барбаросса вне стенограмм». Вот там, да, там это описывается. Они считали себя абсолютно правильными. Они выполняли свой долг. Знаете, как это описывалось? Мы были храбрые солдаты. Мы бились с русскими лицом к лицу, и мы были сильнее. К огромному сожалению, выродки какие-то, тоже из СС, значит, демонили в тылах. У нас поднялись восстания, русские озлобились, и, в общем, нас погнали в Берлин. Но нашей вины здесь нету, мы храбро воевали. Вы даже себе не представляете объем вот такой вот макулатуры, который был написан с момента основания ХИАК. Сколько было журналов, газет, книг там и так далее, и так далее, и так далее. Мы просто этого не знаем. Поэтому, конечно, когда мы от себя знание вот это вот так вот отталкиваем, уйди, старушка, я в печали, нам это не нужно, а потом появляется вот такой вот немецкий ублюдок, то, конечно, у нас у 90% населения страны оторопь. Да как это может быть? Ну, мы же победили фашизм, откуда взялся? Опять же, да, сын Риббентропа, гауптштурмфюрер СС, кавалер рыцарского креста, железного креста, служивший в лейбштандарте СС Адольф Гитлер, воевавший на Курской дуге. Я его лично знал, этого человека. Он, когда говорит о том, что никогда больше против русских, потому что он через этот ад прошел лично, и он понимал, что это такое. Для него, убежденного национал-социалиста, момент окончания войны – это момент прозрения.
1: Армен Сумбатович.
0: Я с ним беседовал.
1: У нас...
0: А вот эти внуки – это другая история.
1: Несколько минут еще остается. Очень хотел бы успеть обсудить тему. У нас слушатели спрашивают ситуацию с партией «Яблоко». Вчера просто все взрывалось сообщениями, все телеграм-каналы, на которые я подписан. Прокомментируйте, пожалуйста, почему сняли, за что, по делу.
0: Первое. Значит, вся эта ахинея, которая написана в телеграм-каналах, что, значит, Патрушев, только я не понял, то ли старший, то ли младший, снял это назло Кириенко, это все вы можете выкинуть и написавших отправить к доктору. Второе. Яблоко снял Верховный суд с выборов не по поводу их заявлений «пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я». Их сняли за совершенно конкретные дела. Я вчера сидел 4 часа, слушал заседание Верховного суда. Свежесть этого чувства не покидает меня до сих пор. Там претензии были по авторскому праву. И, кстати, слушатели радио «Спутник» вспомнят, сколько раз за последние года 3 Сумбатыч ворало кричал про то, что у нас вот с авторским правом, несмотря на наличие законодательства, не очень хорошо. Потому что все наплевать хотели на то, что это такое. Вот яблоко умудрилось здесь влететь на ровном месте. Еще это использование искусственного интеллекта, еще просроченные договоры. Я не понимаю, как у Дуаина в политике, а эта партия все-таки участвовала еще в выборах 93-го года, то есть 33 года назад. Почему оказались настолько... юристы, которые не проследили за этим, за всем, это для меня великая тайна. Наконец, последний момент, да, а то уже там по этому поводу сказали, вот там вчера вышла молодежь, количество, наверное, там 100 человек, они прыгали, они грызли червивые яблоки и орали, пока свободою горим, пока сердца наши живы и так далее. Это что, весь электорат? Серьезно? Нет, волнение по этому поводу я вижу в интернете. А электорат где? Где электорат? Расскажите мне. Мне очень интересно. Потому что вчера, по-моему, в суде Рыбаков говорил о

0: том, что они там получили миллионы откликов. Извините, пожалуйста, меня за дерзость, но когда приходит сотка, а мне рассказывают про миллионы, маленькая ложь рождает большое недоверие. Сказано в фильме «17 мгновений весны». Рекомендую эту великую формулу запомнить. Я здесь ничего такого не вижу. К сожалению, да, так бывает. И «Яблоко» совершенно точно не первая партия, которую снимали по суду. Я могу напомнить выборы 99-го года, как снимали блок «Спас». Про него сегодня никто не помнит. А его снимали, между прочим. Причем их снимали за экстремистскую деятельность. «Яблоко» сняли за допущенные нарушения. Закон суров. В нашей стране тем более. Надо быть сумасшедшим, чтобы в нашей стране нарушать закон.
1: Но это закон.
0: Почему это не сделала партия «Яблоко», я не понимаю до сих пор. И ничего внятного мне до сих пор никто не рассказал.
1: Армен Самбатович, благодарю вас за беседу. У нас время эфирное к концу подходит. Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян, также Михаил Алимов для вас работал.
2: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Узнать за 90 секунд. Сингапур занимает одно из первых мест в мире по обеспеченности населения при отсутствии всяких природных ресурсов. Это стало результатом демографической политики государства. До недавнего времени в Сингапуре образованных женщин за третьего ребенка награждали и давали льготы, а наоборот, необразованных штрафовали, причем уже за второго. И даже предлагали денежную компенсацию, если те соглашались на стерилизацию. Государство оказывало всяческую поддержку бракам, которые заключали люди со схожим IQ и образованием. Власти были убеждены, что интеллект передается по наследству. В результате уровень жизни действительно взлетел до небес. О сингапурском экономическом чуде заговорил весь мир. Но оборотной стороной государственной политики в области демографии стало то, что женщины стали получать несколько высших образований и выбирать успешную карьеру, но не семью. Страна попала в демографическую яму. Уровень рождаемости в ней очень низкий. При этом в элитные заведения, а затем университеты попадают не богатые, а перспективные. Отличные оценки и дипломы – целый культ для сингапурцев. Вся система направлена на воспитание умной молодежи. Умной, но не задумывающейся о создании семьи.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. ПВР развернут в восточном районе Новороссийска после падения обломков беспилотников на жилые дома. Полиция Бразилии опровергла сообщение об отказе во въезде в страну беременным россиянкам. В России в будущем году начнут тестирование полностью беспилотных трамваев. Подробности далее. Пункт временного размещения развернут в восточном районе Новороссийска после падения обломков БПЛА на жилые дома. Об этом сообщает региональный оперштаб. Ранее там информировали, что обломки дронов попали в Новороссийске в 6 жилых домов, коммерческое здание и на территорию строительной площадки. Есть пострадавшие. МИД Румынии, куда ранее был вызван российский посол в Бухаресте Владимир Липаев, пытался предъявить куски пенопласта, выдавая их за обломки дронов якобы российского происхождения. Об этом сообщили газете «Известия» в российском посольстве в стране. В июле румынский президент Никуш Ордан сообщил, что истребитель F-16 сбил беспилотник над территорией страны. Доказательства того, что беспилотник мог принадлежать России, приведены не были. В связи с инцидентом в МИД Румынии был вызван посол России, который предостерег Бухарест от дальнейшей эскалации конфронтации с Москвой из-за попыток трансграничных действий румынской ПВО. Полиция Бразилии опровергла сообщение о якобы отказе во въезде в страну беременным россиянкам, сообщили РИА Новости правоохранители. Они отметили, что миграционный контроль проверяет представленные документы, соответствие заявленной цели поездки документам, а также наличие необходимых средств для пребывания в стране. В свою очередь, в посольстве России в Бразилии сообщили агентству, что так называемый родильный туризм довольно популярен в Бразилии благодаря возможности получения гражданства этой страны. Ранее интернет-издание «База» писало, что россиянок на поздних сроках беременности якобы не пускают в Бразилию. Тестирование беспилотных трамваев без водителя в кабине планируется начать в России в третьем квартале 2027 года. Об этом сообщили РИА Новости в Минтрансе страны. Первый в России беспилотный трамвай был запущен в Москве в сентябре прошлого года. В Дептрансе столицы тогда уточняли, что в салоне или кабине находится сотрудник трамвайного управления для наблюдения за движением. В конце 2025 года в интервью агентству заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов сообщал, что свыше 10 беспилотных трамваев будет работать в столице в 2026, а к 2030 году в беспилотном режиме будут работать 2/3 всей трамвайной инфраструктуры. Рособорнадзор не планирует целенаправленно усложнять задания ЕГЭ. Содержание экзаменационных материалов определяется образовательными программами и стандартом. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве. Там подчеркнули, что результаты ЕГЭ должны позволять провести как процедуры государственной итоговой аттестации, так и дифференцировать абитуриентов по уровню их подготовки для поступления в вузы. Ранее помощник президента России, председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко сообщил, что надо менять ЕГЭ, усложнять задачи из-за появления большого количества стобальников. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Ну, наконец-то! Здравствуйте, дорогие друзья! Вторник вечер, мы с вами, как положено, приступаем к починке примуса. Самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных, приятных, обсудить с ними темы исключительно мне интересные. И это с вами, как всегда, совпадает. Очень приятно это сегодня. Слава богу, не в первый раз, я уверен, что и не в последний. Алексей Александрович Маслов, руководитель Института стран Азии и Африки, блистательный ученый-востоковед, китаист в первую очередь. Ну, китаист от этого, это что-то, от чего-то надо отталкиваться, да? все-таки страны Азии и Африки гораздо больше, чем Китай, который, конечно, велик. Здравствуйте, Алексей Александрович.
3: Да, здравствуйте.
2: Алексей Александрович только вернулся из Тибета, что позволяет нам, на самом деле, поиграть в новую мою забаву, которую я в прошлой программе уже анонсировал, но она будет постепенно обрастать подробностями, возможно, вы удивитесь, поговорить про настоящий мир, про то, что происходит в мире глобальном, в мире глобального большинства, или, как говорят еще там, глобального юга, как его только не называют. Потому что, еще раз повторю, что там ела на завтрак Урсула фон дер Ляйен, мы все знаем просто, мне кажется, уже дотошно. Вот именно в этом выражении, дотошно. Хотелось бы понять, а что происходит на самом деле в настоящем мире, помимо Европы, Соединенных Штатов, там, ну, какой-то Австралии, с Новой Зеландией. И здесь нам проводником сегодня будет Алексей Александрович, который расскажет нам, что он повидал в Тибете. Мы говорим про Тибет, мы поговорим про Китай в Тибете и Тибет в Китае. Мы поговорим про новые законы, которые Китай принял, которые касаются, безусловно, в том числе и Тибета, не только Тибета, но в том числе и Тибета, в связи с чем уже начались дикие крики про новое там порабощение Тибета, там американцы выпускают какие-то заявления, какой-то бедный несчастный монах себя сжег в Нью-Йорке у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, чтобы показать, как они там недовольны тем, что их всех окитаивают. Вот окитаивают ли, потому что есть разные мнения, и не только китайские, а еще и наши. А перемежать мы все это будем, вы не поверите, прослушиванием тибетского рока.
3: Yes.
2: И который я нашел. Это замечательно, конечно. Хотя, ну, во-первых, да, извините, давайте снова здравствуйте. Рассказывайте, как вы съездили в Тибет, Алексей Александрович. Что вы там делали, во-первых?
3: Мы вывезли первую российскую официальную буддийскую делегацию в Тибет, российских буддистов,
2: российских лам. Ладно, первое, что никто не ездил раньше.
3: Не, официальная была вообще первая, это самое поразительное. Так. То есть в одиночку наши буддисты ездили, ездят и будут ездить. А вот официальная делегация, куда входили представители высшего российского буддийского духовенства, а у нас вообще две таких организации в России крупных, это традиционная буддийская сангха, которая формально была создана еще при, как говорится, Екатерине, и духовное управление буддистов России, это две равнозначные организации, официально никогда туда не приезжали. И в этом парадокс. Большинство наших буддистов, а у нас, я напомню, буддизм тибетский в России прижился больше всего, монголо-тибетский буддизм, так исторически получилось. Вот большинство наших российских буддистов обучались в Индии, если вообще где-либо обучались. Ну, нашим радиослушателям я напомню, что буддизм – это гигантское такое религиозное учение и духовное учение.
2: Это религиозно-философское, скорее.
3: Вообще, буддисты не любят говорить о буддизме как о религии. Да. Я сегодня как раз встречался с лидером мьянманских буддистов, вживую, там не в онлайне, человек, которому 90 лет, он мне говорит, он по-английски говорит, он говорит, ты знаешь, никаких измов быть не должно, коммунизм, социализм, империализм, вот мы не говорим буддизм, мы говорим Buddha teaching, учение Будды, потому что это не догматика.
2: Ну, в любом случае, вопрос, я так понимаю, политический, поэтому наши долго ездить не могли, поскольку надо согласовывать с китайским руководством.
3: Еще как согласовывать, потому что, насколько я понимаю, китайские коллеги, которые, с одной стороны, очень рады, я не преувеличиваю, что мы туда официально приехали, они очень опасались, как там поведут наши буддисты. Это коллеги-выходцы из Калмыкии, Бурятии, Тувы. Наши буддисты, это там 12 человек.
2: Что-нибудь про Далай-ламу не двинули, да?
3: Да.
2: Там резкое.
3: Да. Потому что есть еще одна интересная вещь. Конечно, главная проблема в Китае, в буддизме, во всем Тибете – это проблема Далай-ламы. Крайне болезненная. Причем эта проблема, она не рассасывается, не рассасывается никогда.
2: Давайте в двух словах объясним, в чем она есть.
3: Что... Я напомню, что Далай-лама, сейчас ныне живущий Далай-лама, 14 Далай-лама, и каждый Далай-лама является формальным перерождением, перевоплощением Будды Авалокитешвары. И, то есть человек как может умереть, то есть Далай-лама как человек умирает, но Будда тут же перерождается, его перевыбирают нового Далай-лама. Причем Далай-лама, он лидер не всех буддистов, а лидер конкретного направления тибетского буддизма или, официально говоря, буддизма Ваджрая.
4: Ну и кроме духовного лидерства, он еще все-таки, скажем так, символ отсутствующей на настоящий момент тибетской государственности, но тем не менее некий символ их... суверенности, не суверенности, субъектности.
3: Потому что Китай как раз, китайское правительство не возражает, что Далай-лама, да, он лидер тибетских буддистов, духовное лицо, но Китай резко возражает против того, что он объявляет и ратует за независимость Тибета.
4: Политические цели перед собой ставят.
3: Политические цели, да. И формально Китай прав, говорит, что, ребят, давайте разведем это. А причем, я напомню, что в 1949 году коммунисты приходят в власти в Китае, и до 1949 года Китай находился в большой, как говорится, фрустрации. Там были революции, там были войны.
4: Гражданская война.
3: Тибет то отделялся, то присоединялся. И вот на волне этого в начале 50-х годов тогда молодой Далай-лама встречается с Мао Цзэдуном в Пекине, подписывает соглашение, что Тибет – часть китайского государства, Далай-лама – лидер духовный, Китай осуществляет администрирование этой территории, ну, в общем, как и всеми другими территориями. И все идет нормально, пока в 1958-1959 годах, действительно, в данном случае это не пропаганда, под влиянием американцев, под огромным давлением американцев, которые забрасывали своих агентов с территории Непала и Пакистана, начинается так называемое тибетское восстание. Тибетцы, монахи в том числе, вооруженные, довольно, ну, как сказать, агрессивно, они режут местных китайцев, которые уже там присутствовали, и требуют отделения Тибета.
4: Это вот очень важно понимать, на самом деле, для борьбы со стереотипами о том, что буддисты, они исключительно за ненасилие, всякое бывало.
3: К сожалению, да. И вообще, я напомню, что тибетский народ, если можно так сказать, тибетцы, это ребята очень боевитые. Они еще в 7 веке доходили до...
4: Горцы.
3: Вот приблизительно, да. Они в 7 веке доходили до тогдашней столицы Китая, города Сиань. Они занимали его, Лоян, прошу прощения, занимали его. То есть, это были ребята, что надо. Но потом, как говорится, разные пертурбации привели вот к тому, что сейчас и случилось. И проблема как раз заключается в том, что после вот этого тибетского восстания Далай-лама убежал из Тибета, вместе со своим окружением осел в Индии, и там долгое время продолжал поддерживать идею независимости Тибета.
4: Ну, то, что Китай называет сепаратизмом.
3: Абсолютно правильно.
4: Да.
3: Чего Китай потерпеть не мог, и Китай был удивлен. Вам-то чего от этого плохого? Мы вас кормим, поим.
4: И... Цивилизуем.
3: Это правда.
4: Сейчас поговорим об этом.
3: Да, и вот надо понять, что в Тибете-то в 50-60-е годы 20 века это было в прямом смысле феодальное государство, такое буквально картиночное, как можно было понять. И наказания были повсеместные, люди ходили в кангах, кто, может быть, помнит, это когда голова и руки заковываются между двумя досками. Да, людей сковывали по два, по три человека. Вот, в общем, коммунисты не могли это потерпеть.
4: Алексей Александрович, давайте, а то у нас получится, что у нас целая программа будет про страдания тибетского народа, нет, от китайского народа, что, безусловно, не так. Картина гораздо сложнее, но для того, чтобы дать вам сейчас нужное настроение для разговора о Тибете и вам для воспоминаний о том, как вы туда съездили, а вам, радиослушатели, дорогие друзья мои, именно что вот такое вдохновение, мы сейчас послушаем кусочек, фрагмент традиционного, настоящего самого тибетского горлового пения буддийского, который был записан, правда, вот насколько я, когда его искал, не в Тибете, а записан был здесь, в Москве, во время одной из...

0: Это очень небольшой фрагмент, который я нашел и вырезал, просто для понимания. На самом деле такие, как это, ну, богослужение, богослужение, что это, как это назвать?
1: Нет, это литургия буддийская, литургия. Да.
0: Они могут длиться часами, часами, часами, человек входит абсолютно в такое состояние гипнотическое.
1: Это очень, во-первых, это очень красивое пение, да, если да. смотреть, и ему специально надо обучаться, и в том числе наши буддисты в Калмыкии, в Бурятии, в Туве, они обладают этим в полной мере. И вообще тибетский буддизм, вот или так, отбросить все мелочи, это буддизм очень красивый, яркий, со своими красивыми одеждами, масками, масочные танцы масок и так далее. И Китай, вот в Тибете есть еще одно интересное ощущение, это просто мое личное ощущение. Я сижу на крыше, так, ну, там можно подняться, на крыше одного из, точнее, первого монастыря в Тибете, Даджаосы, это самый центр Лхасы, и вот я сижу, рядом со мной, прямо на крыше, развивается большой красный флаг с китайскими звездами, прямо вот установленный на крыше, а на соседней горе написано большими иероглифами: самое главное – это единство Китая. И вот это очень интересно. В Тибете, куда ты не повернешь взгляд, там на какую-то долю градуса, ты видишь красный флаг на домах, на монастырях, ты видишь вот эти лозунги написаны. Отличные лозунги, я просто их начал фотографировать, это само по себе просто этнографическое исследование. Не будь современного Китая, не было бы современного Тибета. Если бы не было коммунистической партии, не было бы социалистических преобразований Тибета. То есть, в общем, людям напоминают, кто здесь за все отвечает.
0: Ну, то, о чем говорят злопыхатели Китая, и большая довольно тибетская диаспора вне Китая, за пределами Китая, народ якобы там тихо бурлит и прочее, вот он постоянно страдает от каких-то там репрессий, запрещается тибетский язык, я об этом вот начитался, готовясь к нашей беседе, но очень забавно. Вот из всего, что я прочитал, готовясь к нашему сегодняшнему эфиру, мне привлекло, во-первых, изумительная новость, что с 1 июля в Китае начал действовать новый закон об этническом единстве и прогрессе. Так и называется. Чудесное, красивое название. Там много в нем есть разных пунктов и преподавание мандаринского диалекта как основного и главного, и самое главное, чтобы вот он везде был, по всем школам, по всем регионам, по всем провинциям и так далее, и так далее. При этом сохраняются национальные местные языки. Надо понимать, что Китай – это не моноэтничная страна. Там очень много разных этносов. И вполне логично объяснялось, что, знаете, там приехал туда сейчас в конце июля на 4 дня товарищ Ван Хунин. Да. Это считается один из главных, если не главных, идеологов Коммунистической партии Китая. В партийной иерархии, насколько я читал, четвертый, что ли, человек.
1: Это такой товарищ Суслов китайский.
0: Да, да, вот, да, товарищ, да, ну, да. Ну, при этом он не такой, скажем, пыльный, как товарищ Суслов. Да. Он довольно, так сказать, активный человек, очень разумный. И вот он приехал туда с некой инспекцией, в Тибете он был, чтобы проверить, как, собственно, выполняется этот самый новый закон. Говорилось о том, что этот закон должен обеспечить смысловую связанность, смысловое единство Китая. И я сразу провел, знаете, параллели абсолютно. Ну, смотрите, злопыхатели кричат: а, тибетский язык загнали под лавку. А, вот теперь всех заставят говорить, думать на китайском языке. Ну, слушайте, давайте сравним. Вот есть Россия, в которой живет там 180 или 190, сколько там народов у нас живет. Можем ли мы себе представить, чтобы Россия не обеспечивала где-нибудь на своих дальних окраинах, вполне себе национальных, даже экзотичных, отсутствие русского языка в школе как главного? Это же звучит абсурдно, правильно?
1: Слушайте, да и вообще в любой европейской стране...
0: В Америке, которая больше всего кричит о независимости и притеснении, чтобы английский не преподавался в какой-нибудь школе.
1: Невозможно, невозможно. Я заходил много в тибетские школы, вот те, которые, грубо говоря, вдоль дороги стоят, никакие не показательные. Все очень просто. Расписание висит на стене, И можно посмотреть, да, все преподавание ведется в школах средних на китайском языке, но при этом в каждом, каждый год в каждом классе есть родной язык, ну, грубо говоря, тибетский. Причем не только там тибетский, это очень много есть наречий. Есть, например, совсем вымирающие языки, там 10 тысяч человек всего. И там как раз, например, в Тибете можно изучить, там, на национальных окраинах, например, язык думба. Думба – это очень маленькая этнос, там их 11 тысяч всего осталось.
0: Или язык... Преподают?
1: Да, преподают. Или есть язык наси. Наси – это рисуночный язык, как пляшущие человечки, можете там в интернете посмотреть, и его преподают в школах. Mm-hmm. Вот это делается все за счет государства. Другой момент. В университете, пожалуйста, в каждом университете Тибета, их несколько, там, в том числе университет Лхасы, преподавание ведется, конечно, на китайском языке, тоже называется путунхуа, всеобщий язык, на котором говорит радио, телевидение, но при этом в Тибете всегда есть занятия на тибетском языке. Если ты поехал учиться в Тибет, а можно иностранцу учиться в Тибете, то да, тебе придется там изучать тибетский язык.
0: Я уверен совершенно, не, собственно, это не моя там уверенность, это подкрепляется тем, что происходит в реальности, что Пекин, официальное китайское правительство, наоборот, будут сохранять и беречь вот эту самобытность. Потому что, ну, во-первых, мы никуда не денемся при всей нацеленности на некую необходимую в государственном смысле унификацию языковую и так далее, что любой гражданин Великой Империи, извините, таким языком скажу, должен понимать газету, на чем она написана, да, грубо говоря, да, и, так сказать, получать госуслуги на государственном языке. Так вот, я уверен, что они будут сохранять эту самобытность, потому что именно в разнообразии, в многоцветности Китая всегда состояла уникальность этой самой империи. А сейчас, поскольку у нас уже приближаются новости, я не могу не воспользоваться этим шансом и все-таки вам продемонстрировать прекрасную совершенно исполнителей, которых я нашел. Это группа, у которой есть много названий. В тибетском варианте это и Намчаг, и Ваджра Бэнд ее называют. В китайском Тянчу, если не ошибаюсь.
1: Тянчу.
0: Тянчу. Небесный пестель, да? Вот это
1: вот
0: все,
1: да, такое. Небесная молния, да.
0: Первая и самая известная рок-группа в Тибете, основанная в Лхасе в 1999 году. 6 участников у нее было. Они участвовали в разных конкурсах китайских, музыкальных и рок-поп-музыки и так далее. Получали даже какие-то награды. Никто их не прессовал за то, что они поют на тибетском языке, они поют и на тибетском, и на китайском языке, и что интересно, они вплетают вот в довольно такую, ну, современную в западном смысле рок-музыку, какие-то национальные свои напевы, песни, которые мы сейчас с вами, фрагмент, извините, послушаем, на слух она звучит как лабудабу, но, насколько я прочитал, все-таки лхабударпо.
1: Хабу-дарбу, ну это да, тибетский язык, да.
0: Да.

0: Помните, Алексей Александрович, раньше, когда на советском телевидении крутили там Сан-Ремо, там вот это вот все, обычно в голос песни вклинивался голос диктора, говорил, в этой песне, как сказать, прогрессивного Виа поется о любви к родине. Так вот, здесь пелось о том, что есть некий человек Лхабу. Дарпо или Лхабу Дабу, как что-то такое. Причем это имя из какой-то там древней тибетской сказки. Там принц был такой, причем, говорят, очень приличный человек. А здесь говорится о том, что это пьяница, бабник, гуляка, азартный человек, который продул все вплоть до нижнего белья в маджонг. И как мы не любим его, потому что вот он безобразник на самом деле и забыл, так сказать, свои корни.
1: Вот тебе и любовь к истории.
0: Корни, да, забыл свои корни. Причем дальше была интереснейшая история. Когда я начал читать про эту группу, она вполне себе респектабельная, она принята в Китае, все нормально, нет никаких проблем, не занимается никакой политической деятельностью, абсолютно ничего, но тем не менее, очень популярная. Но, тем не менее, в иммигрантских тибетских ресурсах, в Штатах и так далее, пишется о том, что таким образом эта группа осуждает окитаивание бедных тибетцев, которые подпадают под пагубное влияние, страдают, видимо, спиваются и, соответственно, продувают все в маджонг. Хотя, на самом деле, как мне кажется, основной смысл этого текста, вы можете его найти в интернете, основной смысл – это именно отрыв от корней. Китай здесь вообще ни при чем. То есть человек, который оторвался от традиции, человек, который перестал, так сказать, нужным образом Богу молиться, работать, почитать родителей и, так сказать, семейную жизнь, вот впал, так сказать, в современные грехи. Вот примерно так.
1: Ну, во-первых, в Тибете, когда ты находишься, если ты не стремишься просто посмотреть только на то, что тебе показывает экскурсовод, там полно абсолютно современной китайской культуры, даже не современной, и международной культуры. Всякие Старбаксы разные, Макдональдсы и так далее. Там же находится самый высокогорный KFC, поскольку он выше всех находится. То есть, на самом деле, людям, тибетцам, понравилось жить совсем другим типом жизни. Более веселым, более раскованным. Песни звучат вот типа тех, которые мы сегодня слышали. Еще интересно, что многие предания превращаются в комиксы. Вообще, это странная история, я поясню. Это же священная вещь. В комикс нельзя превращать. Они превращают, потому что так весело. А про бедных тибетцев я, потому что будем говорить, как-то нас привозят в большой дом специально для того, чтобы показать, как тибетцы живут. Я понимаю, что это все показуха. Я посмотрел, покивал головой, пошел напротив, деревня. Просто через несколько улиц пришел и зашел в несколько домов. Слушайте, эти бедные тибетцы живут так, что у нас в Подмосковье не у всех такие дома.
0: Ну, какая-то очень, видимо, Рублевка была местная.
1: Это, конечно, непростая деревня, да. Но когда там я вижу у человека штук 10 яков и 15 коров, и, очевидно, он крепкий кулак.
0: Кулак,
1: да. И он перепугался, что я туда пришел, потому что...
0: А как вы прямо вот вошли просто, здравствуйте, я вот из
1: России. Да, на открытой двери во двор, я говорю, здравствуйте, я зайду.
0: А так принято, да? Как можно?
1: Так нельзя, но если ты правильно делаешь, не наступаешь там на порог, и я понятно, на тибетском говорит, но на китайском он немножко понимает, говорю, можно я зайду, посмотрю? Он перепугался, дал мне зайти, и пока там меня не нашли мои сопровождающие, которые, конечно, перепугались, когда я отошел. Я спокойно ходил, и оказалось, что, в общем, дом-то богатый и богатый.
0: Алексей Александрович Маслов, руководитель Института стран Азии и Африки, сегодня со мной подчиняет примус и делится своими воспоминаниями недавней поездки в Тибет, о котором мы сегодня здесь и подчиняем примус, вернемся снова в студию.
2: Подчиняем примус с Евгением Примаковым.

0: Переход госслужащих в отечественные мессенджеры к 2030 году. Контекст. Рабочие чаты на иностранных электронных площадках подпадут под запрет. Минцифры к 2030 году должно создать и внедрить сервис обмена различной информацией, который будет защищен от нежелательных проникновений извне. Минпросвещение в качестве примера привело нацмессенджер «Макс», к которому подключились все школы Российской Федерации. Помимо высокой безопасности, он дает доступ к различным возможностям и услугам, связанным с образованием. По данным ВК, за первый квартал 2026 года ежемесячная аудитория национального мессенджера превысила 103 миллиона человек, а ежедневная – 85 миллионов. Использование чиновниками только национальных электронных средств связи – общемировая тенденция. Французские власти намерены запретить служащим использовать американские платформы для видеоконференций. Их обяжут перейти на национальную французскую разработку – платформу «Визио». Борьба с американскими программами и мессенджерами идет и на уровне всего Евросоюза. Там опасаются, что спецслужбы США могут получить доступ к переговорам с помощью своих приложений. Прецеденты уже были. В Китае иностранные мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram и Signal, вообще заблокированы. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
7: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
8: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
9: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
10: Как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Сегодня у нас в эфире Алексей Александрович Маслов, директор Института стран Азии и Африки, блистательный ученый, востоковед, китаист, рассказывает о своих впечатлениях от Тибета, откуда он только что вернулся. Собственно, про Тибет и Китай мы сегодня и разговариваем в нашей программе о настоящем мире вокруг. Говорили уже сегодня, Алексей Александрович, вот о том, что один из поводов к нашей беседе и к тому, что сейчас происходит в Тибете, это закон о содействии этническому единству и прогрессу, который был принят Всекитайским собранием народных представителей в марте этого года, вступил в силу вот как раз 1 июля, полтора месяца, да, ну, чуть меньше прошло. Официальная его цель, это цитата, укрепить чувство общности среди всех 56 этнических групп китайской нации. Это да. Благородная задача.
11: Просто надо еще поднимать подоплеку, которая не видна в этом законе и непонятна нам. Дело в том, что вообще слово «нация», я напомню, это слово не китайское. Нации в Китае не было никогда, но, понимаете, как не были в Европе. И поэтому, когда пришли иностранцы в 19 веке, они китайцам объяснили, что, вы знаете, у вас есть разные нации. Не варвары, нельзя так называть других людей, а нации. И манчжуры, то есть последняя китайская династия, она рассматривала 5 наций – манчжуры, монголы, китайцы и так далее. Когда приходит к власти коммунисты в 1949 году, ну, поскольку все развивалось по советской модели, надо было понять, сколько вообще в Китае наций. Интересно, до 1949 года вот этих 56 наций, которые сейчас в Китае говорят национальное меньшинство, в Китае не было. И поэтому сначала ученые насчитали более 200 наций. Китая, что на самом деле может быть похоже на правду, но тогда получалось...
10: Ну, скажем, этносы тогда уже, наверное, да?
11: Не этносы, нации, да. Но таковые, поскольку по-китайски это одинаково звучит, как дзу, да. И тогда решили все-таки это слишком много, выделить только те, которые, ну, явно вот отличаются. Вот тибетцы явно отличаются, монголы, джуаны и так далее. Язык, письменность другая. И вот поэтому установилась цифра 56, среди ханьцы, самый большой этнос, который насчитывает 94% населения, и в эти малые народы входят даже русские. Русские не те, которые сегодня приехали в Китай, а те, которые перебрались еще в 17 веке, албазинцы и многие другие жители Нерчинска. И как-то года 4 или 5 назад, сидя с одним китайским крупным аналитиком при Госсовете, он мне сказал, ты знаешь, наверное, мы сделали ошибку, что вообще начали говорить об этносах, о нациях. Китайский народ должен быть един. Ну и что они выглядят по-другому. Все это дело раскалывает и создает противоречия. И иероглифическая письменность для всех единая. Китайский язык тоже будет для всех единым. Поэтому постепенно будем сливаться воедино. Я говорю, слушай, но ведь у нас был такой эксперимент. Единая новая общность, советский народ была такая. Он сказал, что ничего мы переживем. И вот сейчас для Китая очень важно этот закон, а на чем говорит? Не о том, что не будет никаких вот этих малых народностей. Конечно, не будут, Китай не будет их, так сказать, сливать воедино. Важно, чтобы они все ощущали свою общность. Потому что самая большая проблема, с которой Китай боролся на протяжении тысячелетий, это проблема раскалывания Китая на регионы. Китай же время от времени распадается на несколько государств. Были там, ну, в древности там десятки государств, потом Китай раскалывался на север и юг, на север Китай, южный Китай, и там в 12-14 веках. Время от времени никто не хотел отделиться. Кстати говоря, еще в 20-30-х годах Коминтерн, 20-30-х годов 20 века, говорил, что было предложение, давайте сделаем капиталистический южный Китай, ну, где сегодня Гуандун, Гонконг, и будет коммунистический северный Китай. И Китай вот это психологически запомнил, что нужно сплачиваться. И идея сплочения – это вообще главная идея в Китае. Мы даже так не переживаем.
10: А вот сплочение, оно предполагает некую, извините за научный термин, гомогенизацию, чтобы это все было абсолютно едино, как манная каша.
11: Нет, вообще Китай абсолютно не волнует, что все должны есть одну пищу и говорить в прямом смысле на одном диалекте. Посмотрите, вот гомогенизация есть в России, потому что вы не отличите котлету, сделанную в Москве, от котлеты, сделанной в Владивостоке.
10: Ну, от кебаба отличу.
11: Ну, от кебаба-то да. Но кебаб-кебаб. Попробуйте утка по-пекински, утка по-шанхайски. Вы придете в шанхайский ресторан и скажете, дайте мне утка по-пекински. Он вам скажет, вот езжай, милый друг, в Пекин.
10: Шалон отсюда.
11: У нас есть утка по-шанхайски, она делается по-другому. Все знают самую острую, острая там сычуаньская кухня какая-нибудь. Все знают там острая юньнаньская кухня, какая-нибудь морская кухня в Гуанчжоу. То есть в Китае настолько много региональных различий, что их уничтожать невозможно и не нужно. Даже поклонения разные. В Китае же нет единых богов, это тоже интересно.
10: Да, да. Да.
11: Там, например, на севере Китая божества ставят на алтарь, ну, вот как обычно это все воспринимают, а на юге Китая ставят, наоборот, у ног, потому что Будда должен снизу все охранять. Вот. И вот таких различий масса.
10: Я, Алексей Александрович, подкрадываюсь постепенно к следующей музыкальной композиции. Это та же самая абсолютно группа, о которой мы до этого говорили. Вот эта вот Ваджра, она же, как же, господи, там что-то с духом ее название-то было, она же Намчак, она же Тяньчжу.
11: Тяньчжу, да.
10: Да, и так далее, и так далее. Та самая. Еще есть некоторые выписки сделал, что основатель группы, которого зовут Тензин Дава, изначально вдохновлялся как отцом китайского рока Цуйцзянем, кто такой, не знаю.
11: Да, это известный человек. Это,
10: ну, вы знаете, так, да. И Нирваной американской. Однако категорически не хотели они с самого начала заниматься подражательством. У них есть и бас-гитары, и ударные, есть там некие включения нетрадиционной тибетской оперы, горловое пение, буддийские речевки, и хип-хоп туда куда-то они тоже поженили, и прочее, прочее. Несколько альбомов они выпустили, пик их признания был в 2005-2009 годах. Участвовали они на китайском рок-фестивале MIDI Music Festival в Пекине. Интересно, почему они по-английски назвали
11: рок-фестиваль? Это они любят сейчас,
10: любят, да? Ну и политически довольно нейтрально, никакой политики в тексте, ничего, и все нормально. Учитывая особенности, конечно, творчества, я так предполагаю, что проверку в надлежащем комитете партии тексты, конечно,
11: обязательно.
10: Тоже обязательно проходят. Итак, следующая у нас композиция, та же самая команда.

0: далее, и вот далее такой довольно бодрый рок-н-ролльчик. Я думаю, что мы не будем вас переутомлять. Хотя, мне кажется, звучат они довольно неплохо, бодренько и свежо. На наш, так сказать.
1: Это такой абсолютный фьюжн, потому что мы слышим, во-первых, китайский, нет, тибетский, а китайский
0: это
1: инструмент.
0: Китайский, да. Да.
1: Но распев тибетский. Да, это красиво, да. Это этника такая.
0: Это вот как раз иллюстрация того, как выражаются те же самые борцы за все хорошее. Да, угнетают, так сказать, национальные и культурные проявления.
1: А, ну это как...
0: Проклятый режим угнетает.
1: Да, но это как этом. Пол Робинсон и Армстронг в США боролись с режимом.
0: Примерно, якобы, да? Примерно так, да. Примерно так. Ну, то есть, никого не угнетают. Я тут, кстати, тоже, когда читал про события сейчас, новости из Тибета, меня тоже поразило то, сколько сейчас пекинское правительство вкладывает безумные совершенно деньги в развитие Тибета. Причем цифры, я сейчас точно не скажу, порядок бюджета, грубо говоря, продукта валового внутреннего Тибета, порядка там 300 миллиардов юаней в год. И вот примерно столько же туда инвестируется ежегодно на строительство дорог, электростанций и прочего.
1: Это
0: прочего.
1: Только прямые инвестиции.
0: Прямые, конечно.
1: А еще косвенные инвестиции, я поясню как. Вот, например, тибетские школьники, они учатся у себя в Тибете. Их на 2 года посылают обучаться в Шанхай или в Шэньчжэнь, то есть в другие школы в Центральном Китае, чтобы они обрели новый опыт, потом обратно возвращаются.
0: Чтобы лишить их национальной идентичности.
1: Ну, естественно, конечно,
0: ради этого все делается.
1: Или, например, туда регулярно в Тибет приезжают...
0: Это ирония была сейчас, если что.
1: Хорошо объяснили. Приезжают лучшие инженерные кадры, лучшие преподавательские кадры преподавать в университетах, для того, чтобы, причем на 5 лет, на 6 лет, и получают, кстати, в Тибете зарплата выше, чем в среднем по Китаю, выше даже, чем в Гуанчжоу, то есть это такой процветающий город. Я когда узнал, я не поверил своим глазам, мне китайский чиновник, Кайнер, то есть китайец, который туда приехал, я говорю, а ты что здесь, как говорится, зарабатываешь себе добрую карму, чтобы потом пойти на бывшую, он говорит, ты чего, я здесь зарабатываю столько, официально абсолютно, что в Центральном Китае столько не заработал. То есть это напитывают деньгами очень круто.
0: Сейчас вот вы, Алексей Александрович, вспомнили про школы. Огромный проект образовательный по строительству новых школ, где есть условия для проживания, поскольку там и дети с дальних пастбищ горных, там вот они собираются, у них пансионат. Да. Они приезжают туда на, так сказать, на стол, у них есть... спальни, там все нормально, обеспечиваются всем, от зубной щетки до, соответственно, там, извините, туалетной бумаги, всем, тапочками там и так далее. Современнейшие школы.
1: Это правда.
0: И да, конечно, их там учат, так сказать, мандарину, китайскому языку. Но у них точно так же есть уроки тибетского языка, как в любой, как мне кажется, там, национальной школе. И у нас это точно так же происходит где-нибудь в Бурятии, в Якутии, не знаю, где, Осетии там, и так далее. И так далее.
1: Я с большой грустью скажу, поскольку бываю там в школах, занимаюсь все-таки образованием, я понимаю, что российские школы, даже очень хорошие, очень сильно отстают по всему от китайских школ, вот как раз в Тибете. Там не только их всем обеспечивают, там суперкомпьютеры, отличные лаборатории в школах сделаны в Тибете, на высоте там почти 3600 метров. И действительно многие ругаются, говорят, слушайте, на них подкупают, они просто хотят их купить. Но дети, которые не жили никогда в таких условиях, то пускай они хорошо живут.
0: А сейчас у нас маленькая, это видео такая будет, вставочка, тоже кусочек. Это репортаж, насколько я помню, из China Daily, как-то так газета называется. Я ее там аккуратно подвырезал из этого репортажа кусочек. Это студия уличного танца, ну, хип-хоп, да? Студия уличного танца в Лхасе, которая называется по-английски, естественно, We Did Dance. Мы станцевали, я бы так сказал, мы сплясали. Некий товарищ Дичунг ее создал. И вот они в этом сюжете рассказываются про этих замечательных деток, которые отлично отплясывают, собственно, на фоне. Давайте запускать, я переведу, что он там говорит.
2: Сейчас
0: Когда я открыл студию уличного танца, я хотел показать дух и стиль молодых тибетцев в мировой сцене. Мы довольно далеко от остальных частей страны, так что мы привозим некоторых детей в другие города, чтобы они попробовали себя на больших сценах. А еще мы надеемся привести классные состязания и возможности в Сидзан. Я очень счастлив приехать в Пекин и поделиться умениями с другими ребятами. Я надеюсь, что больше людей узнают о новых креативных вещах из нашего Сидзана, говорит парнишка-танцор вот этот вот. Ну, слушайте, это изумительно.
1: Вообще-то, это изумительно. Это очень круто. Более того, просто, может быть, кто-то обратил внимание, пишут они тибетскими письменами. Никто им не запрещает это делать.
0: Да. Там, знаете, в этом сюжете, там, где показаны были, я просто не стал это вырезать, там какие-то материалы учебные, их, собственно, по вот этим танцам, когда их обучаются, там написано было отдельно, что вся терминология переведена на тибетский язык, чтобы дети понимали, о чем вообще речь
1: идет. Потому что в семьях у них говорят на тибетском языке, в этих школах на тибетском языке, так прямо когда стоишь на... Дворец Потала, это главный, центральный, да.
0: Это как у нас Кремль, да, примерно.
1: И смотришь вниз, а он на высоте 4000 метров, и над уровнем моря ты смотришь вниз, видны парки, и снизу несет все время музыка. Ты никак не можешь понять, откуда, кругом музыка. В парках люди танцуют, причем танцуют тибетцы, танцуют китайцы. Это такие секции, школы, где они отдыхают, активное долголетие. И в этом смысле государство обеспечивает это. Вот интересно, что так же получается, я бываю в Тибете относительно регулярно, но не часто. Ну, раз там в три года где-то, в четыре. То есть я вижу рывками динамику развития. Вот сейчас, приезжая в Лхасу, если не понять, что это вот высота чудовищная, ты не можешь отличить. Может быть, ты находишься на улице Шанхая, Пекина, Чэнду, соседней провинции Сычуань. Те же самые магазины, надписи просто дублируются на китайском, на тибетском языке. Роскошнейшие гостиницы, кстати говоря, не самые дешевые.
0: Ну, туристов наверняка очень много.
1: Туристов очень много. Угу. Причем туристы, ну, понятно, они едут за экзотикой и святостью. Угу. И многие разочарованы, они надеялись вот так жить в хорошей гостинице, но желательно, чтобы выходить, кругом был такой грязный, традиционный Тибет.
0: И все молятся, да.
1: Все молятся, все ходят вот с этими с крутилками, с барабанами. Да, кто-то ходит, если подойти к монастырям, это есть, но сказать, что на улицах, вот как там лет 30 назад, все ползают. Там.
0: А вы вот раньше же бывали, вы видели это, это же не первый раз наверняка в Тибете.
1: Я первый раз был в 96-м году.
0: Вот, да. А вы вот сравнивая с тем, как было, а у вас нету ностальгии, знаете, вот по этой первобытной, первозданной чистоте, не испоганенной городской культурой там, и так далее.
1: Есть, потому что, как всякий турист, там, да, я, кстати говоря, там не совсем турист, я жил в тибетских монастырях, обучался, но все равно я турист, это не то место, где я живу всю жизнь. Это очень хорошо рассуждать человека, который приезжает и говорит, вы знаете, я хочу первозданность, вот такую natural, святость и natural. Но ведь люди живут там. Надо понимать, что жить в условиях нехватки витаминов, я в 96-м году, когда первый раз был, я не мог купить ни яблок, ни помидоров, ну ничего нету. И организм начинает испытывать, а там все-таки высокогорье.
0: А сейчас горняшку, не было горняшки?
1: Нет, пьешь такую, так называемую, радиолу розовую, это все китайцы пьют, вытяжка из специального растения, и, в общем, довольно быстро в себя приходишь. Ну, конечно, голова кружится, это все-таки не самое большое удовольствие, но... Ты можешь купить там все что угодно, любые фрукты, витамины, там, или хочешь чипсы и так далее. Сегодня это...

0: Причем говорилось о том, что именно вот в этих высокогорных районах дроны ну, практически безальтернативны. Да. Вертолет потерять — это трагедия. Если теряешь вертолет, то чаще всего еще и с пилотами. Дрон не так страшно. Угу. Дрон можно как можно больше винтов на него навести, в разряженном воздухе он будет тянуть. Заодно испытается, как он летает в разряженном воздухе, причем сильными ветрами там, и так далее, и так далее, и так далее. Тут же шла новость о том, что уже в высокой степени готовности идет строительство какой-то невероятной дамбы для местной гидроэлектростанции. И тут же шли новости о том, что новые железнодорожные пути в Гуанчжоу, куда-то еще, чуть ли не в Шанхай, какие-то высокоскоростные вот эти вот линии. То есть, несмотря на весь этот тяжелый рельеф, высокогорье и прочее, строятся железнодорожные пути.
1: Я единственное уточню для слушателей. Мы тут несколько раз произносили слово «Синьцзян». Дело в том, что это «Синьцзян» по-китайски – это из Тибет.
0: Да, это название.
1: Но китайцы просят сейчас называть китайский Тибет «Синьцзяном», чтобы не путать со всем Тибетом, потому что Тибет же – это несколько больше, чем китайская территория. Это территория частично и Индии, и Непала. Это так вот. А вообще то, что там отлично сделаны пути – это факт. Я проехал, так уж получилось, из города Чэнду, это соседняя провинция Сычуань, до Лхасы на скоростном поезде. Он мчит со скоростью там 300, больше 300 км в час. Или вдруг тебе нехорошо стало, все-таки ты поднимаешься вверх. В стенки вагона встроены специальные дыхательные аппараты, где ты можешь подышать, если тебе вдруг стало плохо.
0: Кислород.
1: Кислородом, да-да-да. Вот, хотя рекомендуют этим особо не пользоваться, но потому, чтобы организм адаптировался, но если тебе стало плохо, то добро пожаловать. Все это очень удобно. Вокзалы оборудованы так, что нашим многим вокзалам не снилось. Качественно, современно. Кстати, интернет в вагонах работает повсеместно на высоте. То есть ты не с телефона выходишь, а из местного интернета. И совсем другие люди.
0: А что больше всего поразило? Давайте, хорошее и плохое.
1: Хорошее то, что психология изменилась у людей, это правда. Она стала значительно менее агрессивной. Я помню лет...
0: А была агрессивная?
1: Конечно. Была
0: чужакам именно, наверное, да?
1: Китайцам. Чужакам, понятно, я приехал, привез деньги, что-то купил, как всякий турист. Я уеду, я не наношу особого вреда. А вот к китайцам, тибетцы относились мрачно, как минимум. Сейчас я не вижу нигде никакой агрессии, это правда. Даже специально расспрашивая, задавая какие-то хитрые, как мне казалось, вопросы, я не вижу никакой агрессии. Более того, китайцы, которые там работают, ну, водитель, там, уборщик, то есть не руководство, они говорят, да нет, все нормально, абсолютно, вот ровно все. Это первое, что изменилось, вот в этом смысле психология. Второе, людям, местным жителям заметно понравилось жить в комфорте. Комфорт для каждого, конечно, свой разный, но чистые рестораны, кругом хорошие гостевые дома, ведь тибетцы тоже путешествуют, я не говорю про пятизвёздочные гостиницы, но гостевые дома. Очень хорошо сделаны дороги, а я напомню, что на большой высоте дорогу хорошо сделать не так просто, потому что там то снега, то жара. В общем, людям понравилось, что не просто о них заботятся, им действительно стало удобно жить. Это вот плюсы. Минусы заключаются в том, что Тибет никак не может, точнее, правительство, руководство страны, даже не Тибета, оно никак не может для себя понять, продавать ли всю эту экзотику для иностранцев, то есть открыть, пускай хлынет поток, зарабатывать много денег, или все-таки попридержать. Потому что есть уже грустные такие примеры. Ну, например, известный пример с Шаолинем, который привез Шаолиньским монастырем, который превратился в абсолютный Диснейленд. Да, да, абсолютный. И прошу прощения, я там просто там прожил долгое время, и я сейчас могу всем сказать, ребят, там нечего ловить, там просто неинтересно. Вот это просто аттракцион. Когда-то это был великий, конечно, монастырь с великими мастерами. И вот, с одной стороны, для властей выгодно, наоборот, размыть все это дело, ну, чтобы и размылась вся эта оппозиция, а с другой стороны, власти, как ни странно, очень трепетно относятся, в том числе и к тибетской культуре, и пытаются ее беречь. И вот это не столько негатив, сколько раздумья.
0: Сейчас очень там, поскольку мало времени осталось, ну, я такой туристический вопрос. У нас сейчас без виз с Китаем, то есть вполне можно поехать там внутри, нужны какие-то специальные...

0: разрешение для поездки в Тибет.
1: Да, для въезда в Тибет вам надо заранее...
0: нельзя взять и поехать в Тибет.
1: Надо брать разрешение на 2 недели. Обычно вы долетаете до ближайшего города в Чэнду, заранее заказываете специальное разрешение, и в 99% случаев вам дадут, но с четким описанием маршрута.
0: То есть можно съездить и посмотреть.
1: Да,
0: пока,
1: да,
0: пока еще есть, да, что-то неурбанизированное.
1: Только проверитесь у врача, потому что все-таки высокогорье – это особое испытание.
0: Это обязательно. Спасибо большое. Алексей Александрович Маслов, директор Института стран Азии и Африки, сегодня подчинял «Примус». Мы опробуем новый формат этой программы, рассказываем все больше вам о настоящем мире. Видите, сегодня музыку послушали, на следующий раз что-нибудь придумаем еще. Приходите, еще много примусов не починено, Алексей Александрович.
1: С удовольствием.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Починяем «Примус» с Евгением Примаковым.

0: знать за 90 секунд. Самые ценные марки выделяются из общей массы каким-либо браком или отклонением, которые измеряются миллионами долларов. Рекордсменом по дороговизне стала почтовая марка номиналом 1 цент, напечатанная в 1856 году в колонии Британская Гвиана. Она выпадает из общего ряда. Ее ценность в том, что напечатана марка была в единственном экземпляре и продана на аукционе Сотбис за 9,5 миллионов долларов. В 1918 году в США с помощью почтовой марки решили отрекламировать новую услугу – авиапочту. В центр композиции поместили самолет. Но так торопились, что в первой партии тиража в станок самолет вставили в перевернутом виде. Вовремя спохватились, но сотня марок успела уйти в народ. Уже через пару десятилетий за редкими экземплярами началась настоящая охота. А недавно один из них был продан за 2 с лишним миллиона долларов. Самую дорогостоящую марку Советского Союза в 2008 году неизвестный купил почти за 800 тысяч долларов. Она была выпущена на нестандартной, очень плотной бумаге в 1932 году и приурочена к достижениям отечественного филателизма. До наших дней дожил только один экземпляр, за который истовые коллекционеры готовы отвалить целое состояние, если нынешний владелец согласится продать.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Петербурге 7 утра, в Улан-Удэ полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. На Дальнем Востоке проходят масштабные учения Тихоокеанского флота. Родителям разрешат оспаривать плохую оценку за поведение ребенка. В школах Владивостока перенесли линейки из-за проведения экономического форума. Теперь подробнее. Временного размещения развернут в восточном районе Новороссийска после падения обломков БПЛА на жилые дома. Об этом сообщает региональный оперштаб. Ранее там информировали, что обломки беспилотников попали в 6 жилых домов, в коммерческое здание и на территорию строительной площадки. Есть пострадавшие. Комплексы беспилотных летательных аппаратов «Форпост», наземные станции управления и корабли Тихоокеанского флота в ходе учений на Дальнем Востоке отработали поиск и идентификацию наземных и морских целей. Учения по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории этого региона на Тихоокеанском флоте проводятся с 4 августа в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части океана. Задействовано около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации Тихоокеанского флота, а также свыше 13 тысяч военнослужащих. Временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов введено в аэропорту Калуги. Об этом сообщает Росавиация. Уточняется, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Родители школьников в новом учебном году смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров в случае несогласия с выставленной ребенку оценкой «недопустимое поведение». По данным Минпросвещения, такая отметка за четверть или триместр будет основанием для организации работы психолого-педагогического консилиума с привлечением родителей обучающегося. Более того, в отношении школьника, получившего эту оценку, будет составлен план индивидуальной профилактической работы. В новом учебном году в некоторых регионах пройдет апробация системы оценивания поведения учеников 2-8 классов. Эта модель будет включать 3 уровня – образцовое поведение, допустимое и недопустимое поведение. Торжественные линейки в школах Владивостока перенесли с 1 сентября на 31 августа в связи с подготовкой к Восточному экономическому форуму. Ранее администрация города информировала, что в связи с проведением мероприятия первая неделя учебного года для учащихся 1-8 классов будет свободной для посещения. Школьники 9-11 классов будут учиться в обычном режиме. Уточняется, что в этот период будет организован неполный учебный день с повторением тем прошлого года, а также внеклассные мероприятия. Не посещение школы не будет считаться прогулом. Россияне, желающие совершить свадебное путешествие, чаще всего планируют провести медовый месяц в Сочи. По словам аналитиков, курорт сохраняет лидерство благодаря сочетанию моря, гор, развитой туристической инфраструктуры и широких возможностей для романтического отдыха. Второе место по результатам опроса занимает Санкт-Петербург. На третьем месте оказались Китай и Япония. Мальдивы, которые долгое время считались одним из главных символов медового месяца, заняли четвертое место. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
4: Всем доброе утро. Среда, 12 августа. Московское время 7 часов 4 минуты. В эфире самого лучшего радио страны. Радио «Спутник». Самая лучшая утренняя программа. Это «Экспрессо». В студии Никита Треховецкий, Артем Евтушенко и Константин Придыбайло. Утро, друзья.
5: Всем доброе утро.
4: О, как вы прям
6: хором. Синхронно.
5: Да. Все это время репетировали.
4: А как дела, как настроение? Осень, да, уже приходит, мне кажется. Погодка-то шепчет.
5: Мне кажется, осень наступила еще неделю назад.
4: Похолодало, да?
5: Вроде типа солнышко, но уже такое.
4: А ты снял, кстати, свои эти кеды с дырками?
5: Нет.
6: А когда наступит тот момент, когда ты будешь
4: зимой? Никогда он и зимой не ходит.
5: Я думаю, что вряд ли он наступит. Пока есть теплые носки, мне кажется, можно не перебываться.
4: Я напомню, что Артем фанат обуви с дырками.
5: Резиновый галош.
6: Ну, не перебываться, это вызывает уважение, действительно. Особенно в наши быстро меняющиеся времена.
4: Да, а ты как, переобулся уже?
6: Пока тоже нет. Пока... Я еще пока держу лето, понимаешь, я надеюсь, что еще потеплеет.
4: А знаете, что я нашел? Продают на маркетплейсах, сделанные в России вручную лапти. Вот прям вот из
5: берестых. Тебе на дачу, мне кажется, идеально.
4: Да, я вот на них смотрю, стоят, конечно, дороговато, но в целом...
6: Ну, это же ручная работа.
4: Ну, я подхожу уже к тому...
5: А сколько они стоят?
4: 3000, по-моему.
5: А, вот это ты дороговато сказал? Ну... То есть мы настолько, да, подстраиваемся под всю страну?
4: Не, ну, дороговато...
5: Ну, святой человек Константин придумал, 3000 рублей для обуви — это многовато.
4: Просто я не видел их живьем. То есть на картинке оно смотрится как будто бы простенько, но если живьем я бы увидел, может быть, там реально прям супер качество, это я недооценивал.
6: А вот суперкачество лаптей, по какому критерию ты будешь проверять?
5: У тебя много вообще в жизни лаптей-то было, чтобы ты их качество проверять?
4: Ладно, давайте пойдем в лаптях в сторону новостей. Отбивка, поехали.
5: Ты думал, мы не продолжим про лапти после отбивки? Ты же ее включил, чтобы мы тему сменили. Нет, да. Константин, я думаю, тебе на дачу будет идеально. Я вот на Ходынке буду выглядеть очень странно в них, если буду гулять.
4: Ну, кстати, почему нет?
5: Ты купишь, покажешь, скажешь качество, как снимешь. Я готов.
6: Эклектично, эклектично. Да. Могут забрать.
5: Да, да, хотелось бы как раз.
4: Да, такой, знаешь, в изоляторе временного содержания в лаптях.
5: Да, да. Из чехлахов.
6: Заходишь, зато... Ну, типичный московский блогер молодой с лаптями и чихуахуашкой.
5: Классно, что я еще ассоциируюсь с молодым блогером. Да, вот да. Это меня радует.
4: Это комплимент просто Никита раздает. Ладно, поехали по-серьезному. Вчера вечером появилась новость, что Россия сделала такой гуманитарный жест. Отправили в Соединенные Штаты Америки бывшего морпеха Роберта Гилмана. Говорят, у него серьезные проблемы со здоровьем. И Марко Рубио в общении с Сергеем Лавровым как бы замолвил словечко, сказал, ну, отдайте его, пусть он подлечится уже у нас. В общем, прошло 2-3 недели, 23 июля как раз-таки Рубио с Лавровым общались, и все, отправили. Трамп присвоил это себе, Рубио присвоил это себе. В общем, ну, болезненный американец улетел в Америку. Я считаю, что это вполне нормально, хороший жест.
6: Ну, пусть они не расслабляются, мы следующим гуманитарным грузом, кажется, туда инстасамку отправим.
4: О, ты прям перескочил с тем на тему, но это да. Как вам заявление инстасамки?
5: Я не в курсе этого заявления. Я когда-то просто начал говорить: «Константин, ну что ж ты так смотришь на меня?» Я не слежу за...
6: Инстасамка заявила, что она уходит с российского рынка и собирается переводить свои песни на английский язык и развиваться в англоязычном медиапространстве.
5: Она планирует переводить свои песни на английский язык и насиловать теперь иностранного слушателя.
4: Да.
6: Нормально. Да, причем мне кажется, что просто если она переведет свои песни на английский, то это будет музыка Cardi B. Ну, то есть, как бы, такое уже есть.
4: Не только Cardi B, там я вот в одном из чатов...
5: Ники Минаж ее еще зовут.
4: Там есть уже прям один в один похожие персонажи, но они американки. То есть, там какие-то... Ну, если это инстасамка, там есть какая-то инстамама, ну, что-то вроде того. У них даже названия примерно одинаковые. Ну, я не знаю, это правда. Меня первое, что покоробило в заявлении вот этой вот певицы... То, что она в соцсетях написала: «Я ухожу с ру-рынка». Ну, то есть не из страны уезжаю, не там меняю направление творчества, не решила вдруг внезапно перевести песни на английский, а именно, что я ухожу с российского рынка. То есть для нее это Россия — это рынок.
6: Ну, она же в своей музыкальной композиции пела, что за деньги, как бы, да. И поэтому, ну, приносил доход рынок. Хорошо, она использовала. Теперь хочет попробовать в других странах. Ну, я опять же искренне поддерживаю идею вот в качестве гуманитарного груза ее куда-нибудь отправить.
4: Так она уже.
6: Вот. Главное,
4: она
6: чтобы не вернулась. Знаешь, там на коробочке написать «невозвратное».
4: Проверяйте в пункте выдачи невозвратное. Но вот как получается, если за деньги, да, перевести на английский? For money, yes. For money, yes.
5: Ты можешь попробовать напеть, чтобы наш эфир стал... Чтобы у людей стало, да, поприятнее, конечно.
4: Нет, у нее есть еще одна песня. Она называется «Juicy». Я так понимаю, про сок, да?
5: Ага.
4: И там перевод русский текст. «Pussy juicy на туси, чучи мами на джуси». То есть уже половина текста на английском. Что там? «Моя пятая точка на туси, мои доллары в плюсе». «Мне караты на уши, на мне дорого бусы». Пусть джуси на туси.
5: Я могу сказать, что наша риторика сейчас выглядит как, вот, знаешь, три бабки сидят и обсуждают что-то. Ну, она, да, сомнительный персонаж, хочет ехать, пусть уезжает, все окей, что такого-то?
4: Не, так абсолютно, я считаю.
5: Ну, она не претендовала никогда на гордость России, на прекрасный там голос, там еще что-то. Ну, вот хочет попробовать.
6: Извините,
5: там...
6: а она в Госдуму не ходила регулярно на всякие советы по этике, да, блогеров и все такое?
4: Перед Екатериной Мизулиной извинялась там.
5: Хорошо, что вы гораздо более глубоко погружены, да, в контекст, да, чем, да, я. Хотя...
4: Понимаешь, вот здесь не то, что мы как бабки сидим и так... А! Губастая какая-то! Вот эта вот мадам уехала сейчас в Америку. Скатерти тебе дорожка, хватит здесь у нас тут развращать народ. Не, проблема в том, что когда возник вопрос о содержании треков, и там некоторые...
5: Но она первая пошла на поклон к Мизулиной, это я знаю, да, и поэтому у нее все было кена, еще и там жаловалась на остальных. Вот это
4: да, она еще сдала Дору, Maybe Baby и там ряд еще других артистов. Вот
5: за Дору?
4: За Дору
5: можно и драться. Да, вот за Дору можно выгонять из страны, конечно.
6: С другой стороны, может быть, все эти заявления — это хайп, потому что в том ролике, где она объявляет об уходе с российского рынка, я насчитал 2 рекламные интеграции, а я досмотрел до середины. То есть, возможно, их 4.
4: Но реакция ее подписчиков...
5: Ну, кто-то расстроился вообще?
4: Там за 12, даже, по-моему, 20 часов, как этот пост у нее провисел в запрещенной соцсети Инстаграм, там было порядка 200 комментариев всего лишь.
5: Всего лишь?
4: Да. Ну, то есть как
5: вот
4: бы...
5: видео, про которое я свое последнее выложил, там 150 за, ну...
4: За там меньшее количество,
5: ну,
4: времени.
5: Да, странно. И просмотров там гораздо меньше.
4: Ну, так что вот такие дела. Не, ну, у нас есть примеры, например, там иноагент Илья Прусикин, Little Big. Они были мега популярны и в России.
6: А получилось ли что-то там? Вот при том, что он уезжал, собственно, будучи достаточно известным на зарубежную аудиторию, да?
4: А он дал интервью, то есть он уехал в марте 22-го, а в ноябре 22-го года он уже давал интервью тоже другой иноагентше. И он сказал: да, в России я был богат, а в США я вообще не богат. То, что вот там какие-то минимальные концерты я даю, это только,
5: ну,
4: прокормить семью.
5: Амиран Сардаров тоже уезжал там контент снимать и прочее. Угу. Хотя он придумал классный формат, ну как классный формат, просто придумал формат вот этих пощечин. который у него Дана Вайт даже по итогу не купил, а просто забрал и сделал.
4: Потому что серьезно?
5: Он, да, потому что он вроде никак не был нигде запатентован, там еще что-то, поэтому Дана Вайт такой просто, ну окей, все, погнали.
4: Подожди, то есть это...
5: Он показал это Дане Вайту, Дана Вайт это просто сделал, и все.
4: То есть это придумал Амиран Сардаров? Да, вот да, эти да. Вот там, где сейчас да, пельмени да, русские да, вот да. Это все делает. О, да. Я не знал.
5: Так пельмени-то как раз из его вот первых слушай, наборов.
4: Прикольно. Ну, на месте Амирана, конечно, обидно. Многомиллиардная теперь там структура в рамках вот этого UFC.
5: Ну, да.
6: Жалко. А вот вопрос, вот кто-то хотя бы из уехавших добился какого-то успеха там или нет? Вот я просто пытался сейчас вспомнить, у меня в голову ничего не пришло.
4: Ну, на самом деле, если даже отмотать на 90-е годы, какое количество актеров? Савелий Крамаров вот уезжал в США, и он не стал. Будучи мегапопулярным в России, в позднем Советском Союзе, он в США был просто на вторых ролях, играл там какие-то мелкие роли каких-то русских. Ну, и такое огромное количество людей.
6: Ну, вот если вспомнить, кто в Советском Союзе уезжал, да, то есть... кого там выпускали из страны, из вот этого лагеря mm-hmm. советского, да. Ну, у них самый верх карьеры был, что они преподавали в университетах, да, то есть им давали какую-то такую синекурию, типа вот ты заслуженный борец с советским режимом, вот тебе там университетская ставка. Но каких-то mm-hmm. именно огромных громких достижений я не могу вспомнить.
5: Я думаю, что они есть только у хоккеистов.
6: Вот, ну типа вот хоккеисты, такого. Кстати, да.
4: Но там у них все-таки это не какой-то, знаешь, такой жест там околополитический. И, ну, хоккей, да, это правда. Но наши
5: ну,
4: хоккеисты...
5: первые уезжающие хоккеисты, они... Это как раз политический жест. Сложно было тогда уехать. Вот. И когда они рассказывают истории, как они уезжали, ну, понятно, что сложно.
4: Это, да.
5: Короче, эта тема, это понятно и бесконечно, что она здесь уже в последнее время не сильно много кому нужна. Там тем более. Вот, но... Мы пожелаем, чтобы все получилось. Что она там придумала, мы не знаем, но пусть все получится. Если. А как будет, просто посмотрим на дистанции.
4: Добрый Артем.
5: Такая же, что? Ну вот, глобально-то что?
4: Да?
6: Ну, понимаешь, тут два варианта. Либо пожелать успеха там, либо бежать с криком «Не уходи!» Но бежать с криком «Не уходи!» никто не будет. Потому что, ну, кому нахрен нужна?
4: Можно, да чтоб ты там пропала.
5: Это, Константин, твоя риторика. Мы вот до нее не скатимся.
6: Это негативная энергетика, не надо ее в космос посылать.
4: Я не хочу карму портить сегодня, поэтому флаг тебе в руки.
6: И барабан на шею.
5: Да, да.
4: Ну, кстати, возможно, она и есть та самая жертва ЕГЭ, о которой много говорят.
5: Как он это подвел?
4: И все, что мы обсуждали, ее тексты, это вследствие системы образования, в том числе, не местами покорёженный. Тут Рособорнадзор ответил на предложение усложнить задание ЕГЭ. Что вообще произошло? Фурсенко, Андрей Фурсенко, бывший министр образования, заявил о том, что нужно усложнить единый госэкзамен из-за появления большого количества стобальников. При этом он призвал не бояться того, что изменения могут повлечь уменьшение среднего балла. Я напомню, что Андрей Фурсенко является как раз-таки одним из идеологов вообще появления ЕГЭ в России, перехода на Болонскую систему, от которой мы отказались вот буквально пару лет назад. И он говорит, надо сделать сложнее. Чего вы жалуетесь, что 100 бальников много? Типа дети умнее стали? Нет, ЕГЭ слишком легкий стал. Что думаете? А Рособорнадзор говорит о том, что содержание ЕГЭ соответствует тем программам, на которых учатся, по которым учатся школьники. То есть нельзя усложнить, ты не можешь добавить туда задачу, решение которой школьники в школе не проходили.
6: Ну, можно усложнить за счет того, что там же в ЕГЭ, ну, как минимум в математике, да, там есть задачки попроще, задачки посложнее.
4: Можно
6: да?
4: время сократить, да?
6: Можно сократить время, или можно, ну, мне кажется, это больше стресса будет, или именно вот увеличить количество вот этих более сложных задач, более сложных заданий, да. То есть, и опять же, в русском языке, насколько я помню, там было, ну, на разные, условно, части изучения языка, но... да, то есть там написание сочинения, там повысить ценность, например, сочинения по баллам.
4: Но математика есть двухуровневой. Она есть. Математика базовая, это ЕГЭ базовый, который ты сдаешь, все сдают. Например, там, Артем решил поступить там на, допустим, на филолога, ты там на политолога, я там на историка. Нам сверхматематика не нужна. Но если Артем решил поступить на экономиста, то ему нужно сдавать математику повышенного уровня. То есть это отдельный вообще экзамен, отдельные билеты. То есть это уже есть по факту. Но если ты профиль выбираешь.
5: Мне кажется, что это должно немного иначе решаться.
4: Как?
5: Ну, вот ты классно сказал по поводу того, что есть определенный уровень знаний, который дается в школе. Усложнять это тяжело представить как. Ты же не можешь это усложнять задачами, которых не было. возможно, подумать о создании... Ну, вот, мне кажется, глобально классно, что много школьников сдают на хорошие оценки. Это значит что? Что у нас много...
4: Умных детей.
5: Умных детей, да. Следовательно, что нужно сделать? Не загасить их, чтобы им тяжелее было еще, а наоборот, просто сделать какие-то дополнительные места для образования. Какие-то дополнительные, может быть, появились там квоты. Вот сейчас с этими олимпиадами там сыр-бор идет и прочее. Вот как-то этот момент урегулировать, может быть.
6: Но есть еще одна новость. Высокий результат ЕГЭ – это не баг, а фича. То есть это, наоборот, показатель хорошей работы системы образования.
5: Но это просто в обратном случае это работает как демотивация. Насколько я знаю, сейчас дети находятся в диком стрессе из-за этого ЕГЭ, потому что они еще не понимают, что жизнь дальше только хуже. Вот. Они на этапе ЕГЭ уже страдают. Если у них есть определенные ожидания от того, что они могут сделать это, и они к этому сильно идут, им еще сверху бахнут, что станет еще тяжелее. Ну, не знаю, это просто пример, мне кажется, такой глобальной демотивации. Ну, ты как считаешь, Никит?
6: Я считаю, что это просто дополнительный стресс. Конечно. Я с ужасом каждый год читаю новости, что там девочек...
4: Я с ужасом вспоминаю свой ЕГЭ. Как-то он был в рамках эксперимента.
6: Я, знаешь, я, слава богу, забыл, но в новостях читаю, что там людям просто плохо становится в этом зале, потому что они себя накручивают, они нервничают сильно.
4: Знаешь, почему ты забыл?
6: Потому что
4: мозг так устроен.
6: Да, это удаляет травматичные воспоминания.
4: Плохое
6: и
4: стрессовое он удаляет. Тут,
5: я из-за ЕГЭ не переживал, мне вообще все равно было.
4: Ну, ты тоже сдавал в рамках эксперимента, да. Поэтому...
5: У меня 75 баллов, по-моему, было даже.
4: О, красавчик. У меня где-то примерно так же. Кстати, где-то лежат.
6: Я английский сдал на 98.
4: Опачки,
6: это было,
4: ну,
6: достижение.
4: Давайте хвастаться, давайте. Ну, я не помню, если честно.
5: Ну, у нас не было английского в те годы. Твои-то тем более.
4: ЕГЭ точно не сдавали английский.
5: Да.
4: Зумеры стали первым поколением с худшими результатами по математике, чтению и грамотности. Исследования показывают, что средние показатели этого поколения оказались слабее, чем у предшественников. Среди возможных причин – смартфоны, ноутбуки, соцсети, которые мешают концентрации и усвоению материала.
6: То есть вот это вот СДВГ и клиповое мышление, что смотришь короткие ролики, оно отупляет.
4: Вот мне...
5: Мне кажется, что это не то, чтобы сильно отупляет прям именно, а просто твой фокус размывает. И ты, ну вот сейчас как мы переписываемся? Вот одно дело, когда ты пишешь рабочее письмо, ты там каждую запятую думаешь, правильно ли ты поставил. А как в целом сейчас просто люди общаются? Все упрощается, вместо понял, пон просто, ну и понеслась.
4: Вместо спасибо, спс.
6: Да, ну, а вот... сокращение, слушай, в Советском Союзе, что не было, ГБОУСОШ, то же самое, да? Это же тоже, на самом деле, сокращение.
4: Это аббревиатура, это там государственное,
6: бюджетное образовательное учреждение.
4: Это не в СССР было, это сейчас придумали.
6: Ну да.
4: А раньше, ну, тоже использовали НИИ там какой-нибудь.
6: Да, я просто вот вспоминаю вот эти сокращения, названия каких-то учреждений.
4: Нет, ну, это аббревиатура, учреждение — это одно.
6: Ну, оно же тоже сделано для того, чтобы сократить письмо и речь.
4: Вот, а не зря же ролики-то в ТикТоке завирусились, вот эти нейросетью сделанные школьники из СССР отвечают на вопросы. Ведь есть вот все равно...
5: Ну, контраст очень, конечно, сильный. Я думаю, что даже мы не так порой красиво разговариваем, как школьники из СССР.
4: Но это нейросети сделали, но...
6: Особенно как школьники сделаны нейросетью.
4: Но они опираются все равно на базу.
5: Стоп, вы про каких школьников? Ну, какие-то новые сейчас или что?
4: Вот вирусились видосы, где там якобы опросы школьников проводят.
5: Что бы вы хотели? Там отправиться в космос, изучать другие планеты? Это вот эти видео, это ИИ?
4: Да.
6: А ты верил в лучшее?
4: Да, да, да, это и... Но оно основано все равно на опыте. То есть есть огромное количество вот этих фильмов про школьников советских, где они примерно так же говорят, но не совсем так. То есть это все равно...
5: Мне кажется, что нужно просто перестать давить на зумеров. Живут себе и живут. Кто захочет жить, все у них будет, все получится. Если захотят чего-то добиться, добьются. Эта история с грамотностью, мне кажется, не показатель ничему абсолютно. Хорошая оценка в школе, вот вам тема для звонка. Как вы считаете, хорошие оценки в школе — это путь к успеху или нет? Сейчас тебе все скажут, что нет.
6: Грамотность, она же важна. Именно умение излагать свои мысли, умение как-то формулировать их. А оно же идет во многом от того, что ты читаешь.
5: Ну а как ЕГЭ они на 100 баллов тогда пишут? Это они просто к тесту готовятся, получается?
6: Ну, да. А вот здесь, кстати, вопрос, да, то есть, может, просто дети научились давать правильно тесты, а не именно грамотная речь или глубокие знания.
4: Тут новость прям следом идет, интересная. Как замотивировать ребенка начать готовиться к школе или пойти в школу вообще после каникул, ведь 3 месяца отдыхать, а потом как туда опять ворваться? Есть советы. Первое. Упражнение называется «Списки». В одном списке предложите ребенку написать подробно, что ему не нравится в школе, в другом, что нравится, что радует и ради чего бы он туда хотел пойти. Ну, тут логично, да? То есть, ну, то, что нравится. Выясните настоящую причину нежелания идти в школу, что не так, почему он не хочет. Третий совет. Делаем школу более комфортной через вещи, которые тебе нравятся. Разрешите ребенку самому выбрать рюкзак, канцтовары, дневники и прочее, и прочее. Запланируйте приятное событие на последние выходные августа и первые выходные сентября. Пусть ребенок сам решит, что это будет. Там, сходить в кино, съесть пиццу и так далее. Ну и, конечно...
5: Да как это все трогательно?
4: Нужно...
5: Кто-то вообще вот так вот, ну... Кто-то из наших слушателей детей так в школу отправляет? Мне кажется, приходит время, так, все, нам пора идти в школу. Хочешь ты, не хочешь.
6: Собирайся, пошел.
5: Да, ну можешь выбрать пенал, поздравляю. Вот и дневник тоже. Но все остальное, ничего не поменяется. Вот эти вот хождения вокруг да около, это все...
4: Ну... Это советы для миллениалов, у которых есть дети.
5: Для нежных мам.
4: Угу. Да, вот эти бежевые мамы, вот это все.
6: Вот тебе красивый пенал с колобком, теперь ты каждый день будешь ходить в школу.
5: Да, такой типа, чтобы не было травмирующего опыта. Он такой нежный весь собрался в школу, ему этот пенал там разбомбили с рюкзаком в первый же день.
4: Друзья, напишите в комментариях, где вы нас смотрите, там, в Рутюбе, ВКонтакте, может быть, в других мессенджерах, через приложение «Радио Спутник». Напишите, как вы готовите детей к школе, морально, физически, я не знаю, там, заставляете кроссы бегать, или как вас готовили родители.
6: Вот Леговал пишет в комментариях, помню, как во время экзамена по математике пахло на весь класс валерьянкой.
4: Ну, да,
6: интересно,
4: да.
6: Может ли этот стресс исправить красивый пенал или ручечки разных цветов?
4: Это уже прям экзамен по математике. А вот как вообще к 1 сентября? Мне кажется, мои родители начинали где-то вот в эти дни спрашивать, ты все прочитал в списке литературы?
6: И что ты на это отвечал?
4: Я на самом деле любил читать, но я никогда весь список литературы не прочитывал. Никогда. Но я просто смотрел, что мне интересно, я выбирал. Что неинтересно, я не читал. Зачем?
6: Ну, а читал что-то не из списка. Вот я, и у меня просто была всегда проблема, что я читал какие-то книги, которые вообще к списку литературы не имели никакого отношения, а с какого-то уже там, знаешь, более сознательного возраста это была в целом научная фантастика. Потому что я очень люблю фэнтези какой-нибудь.
4: Доктор Ватсон, Конан Дойль не входит, мне кажется, в списки.
5: Более того, я вот сейчас на Ютубе нашел канал, где идет пересказ тех или иных произведений, в том числе и школьной программы. Я сейчас это слушаю и думаю, мы вот это реально читали, по палату номер 6 мы читали в детстве, чтобы что?
4: Ну, вот. Не знаю.
5: Ну, чтобы вот какое еще, ну вот.
6: Ну, а некоторые произведения ты вообще даже не понимаешь, потому что они рассчитаны на более взрослую аудиторию.
5: Вот я об этом говорю. То есть вот сейчас я там это переслушиваю, такой думаю, ой, как жестко. А тогда мне это «Бесприданница» и прочее, то есть там, ну...
4: Гроза.
5: Детям глобально это вообще, мне кажется, ну, настолько неинтересно.
4: Ну, поэтому сейчас пересматривают списки литературы, многие вещи убирают.
5: Точнее, не то, что неинтересно, но неинтересно по причине того, что очень рано.
4: Не понимаешь, о чем, да, это правда. Ну, и поэтому многие это перечитывают, «Мастер и Маргарита» уже во взрослом возрасте, говорят, это совсем другая.
6: Чтобы понять, что это не про кошку.
4: Да, что это не про кота-бегемота и так далее. В общем, напишите в комментариях, как вы мотивируете детей-то к 1 сентября. А мы пока прервемся на новости и рекламу. «Экспресс» вернется обязательно через несколько минут.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
2: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
3: Да.
2: А переоценивали?
3: Вряд ли.
2: Сколько друзей вы потеряли?
3: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
2: Часто ли ты ошибаешься?
3: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
2: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
5: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Легкомоторный самолет Ан-2 упал в Самарской области во время орошения полей. Проводится проверка. Об этом сообщили в Следственном комитете. В результате происшествия погибших нет. Пострадал один человек. Бригада областной больницы эвакуирует его в Самару. Российский парк боевой авиации обновленный практически полностью состоит из современных образцов самолетов и вертолетов. Об этом сообщил командующий военно-воздушных сил России генерал-полковник Сергей Кабылаш. По его словам, после начала спецоперации в сжатые сроки был проведен большой объем работ по повышению защищенности авиационной техники на аэродромах, совершенствованию специальной техники и летно-технического обмундирования. Воинские контингенты Кыргызской Республики и Российской Федерации приступили к совместному учению в Киргизии, где будут отработаны вопросы взаимодействия, управления сводным подразделением, а также организации и ведения совместных боевых действий по уничтожению незаконного вооруженного формирования в условиях горных местностей. Ранее Минобороны сообщило, что военнослужащие совершили марш протяженностью более 1200 километров по горным дорогам. Специальная техника была доставлена самолетами военно-транспортной авиации. Получение шенгенских виз для российских граждан в Турции становится все более затруднительным, так как ряд посольств стран Евросоюза отказываются принимать заявки от россиян, а получение слота на продачу документов может занять несколько месяцев. Отмечается, что получение таких документов остается непростой задачей и для граждан Турции. По официальным данным Еврокомиссии, в республике за прошлый год было подано более 1 миллиона 260 тысяч заявок. Доля отказов составила почти 15%. Спрос на игровые сервисы среди россиян старше 55 лет увеличился втрое за год. При этом среди подростков увлеченность геймингом умеренная. Эксперты отмечают, что ядром игровых сервисов остаются люди среднего возраста. Кроме того, значительный рост популярности игр наблюдается и в разрезе полов. Число играющих выросло на 83% в обоих сегментах. Однако, вопреки стереотипам, по словам специалистов, число любителей игр среди женщин на 20% больше, чем мужчин. Мошенники создают поддельные сайты, предлагающие скачать недоступные в России приложения и игры без VPN. Об этом сообщили в Общественной палате. Уточняется, что на таких ресурсах злоумышленники могут предлагать приобрести внутриигровые улучшения и другие платные функции. В результате пользователь лишится денег, но не получит обещанный товар или услугу. Для того, чтобы не попасть на удочку мошенников, необходимо не переходить по ссылкам, полученным от неизвестных отправителей, особенно в мессенджерах или через новые чаты в СМС. Все в данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Экспрессо».
7: Продолжается «Экспресс» в эфире «Радио Спутник». Константин Придыбайло, Никита Лиховецкий, Артем Евтушенко в студии.
8: Доброе утро. Продолжаем просыпаться и встречать этот день.
7: Дискуссии у нас тут про классику литературы были в перерыве. Кем бы вы хотели, Артем тут задал вопрос, быть?
9: Не хотели. Не имеется в виду хотели. Вот по своему темпераменту и по своему вот сейчас жизненному образу, вот с кем бы... Из классической литературы вы бы себя ассоциировали бы из героев?
7: Напишите в комментариях, хороший вопрос. Я не знаю.
9: Именно, ну, русской, допустим, я думаю, классики.
7: Я бы недоросль вот был, мне кажется.
8: До уточнения русской классики я подумал, что Эркюлем Пуаро. Ну, нравятся мне вот эти английские детективы викторианские.
7: Ну, я, кстати, Агату Кристи недолюбливал. Мне Конан Дойль ближе по духу.
8: А вот мне, наоборот, Агата Кристи. При том, что я читал, по-моему, всего Конан Дойля, и, ну, очень много и Агата Кристи, и Мисс Марпл, и Пуаро. Но...
7: Ну да, там интересно.
9: Агата Кристи, ну да, хорошая группа.
7: На камере.
9: Поговорим чуть-чуть про литературу. Артем включился в разговор про литературу. Классная группа, Агата Кристи, топ.
8: Эрих, Мария и Ремарк, классный творческий коллектив.
7: Да. Ладно, давайте. Что ж, про спорт давайте немножко проговорим. Раз мы от литературы до спорта один шаг. Тут Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес. У них уже двое совместных детей. Но они были не расписаны. Видите, как бывает.
9: Но это не тот случай, когда можно мужчину давить за то, что он не делает предложение, потому что так, как живет Джорджиния, я думаю, дай бог хотя бы один день из ее жизни большинству из нас пожить.
7: Познакомились они в Мадриде.
9: Я имею в виду отношения с Криштиану Роналду, все же хотят.
7: Году работала Джорджина продавщицей в бутике Гуччи. Первое их официальное появление как пары случилось 9 января 2017 года. Ну вот,
8: то есть он зашел в Гуччи и влюбился, да?
7: Да.
9: Ну, это скорее маркетинговая история, но...
7: Да. Думаешь?
9: Ну, это там... Я как человек чуть более погруженный в спорт, так или иначе сталкиваюсь с его сплетнями. История о том, что Джорджиния такая стандартная голдиггерша, есть такая версия.
7: Что?
9: Что это, во-первых, ну, женщина, которая ищет богатого мужчину, что это не первый футболист, во-первых, с которым у нее роман.
8: В ее карьере.
9: Да-да-да, в ее... да, она грамотно работает в отделе селекции, вот, понимая, какой из игроков максимально хорош. Вот.
8: Не а первый... ты знаешь, насколько надо разбираться в футболе, чтобы правильно эту ставочку-то сделать?
9: Ну, надо что, разбираться в футболе, чтобы понимать, что Криштиану Роналду топ, но тут не надо сильно разбираться
7: подожди,
9: в футболе.
7: Подожди, надо же его, на него выйти.
9: Да, но там суть в том, что они уже знакомились до этого в ночном клубе, и потом еще встретились в Гуччи, и там завертелось за это. Но это вот такая...
7: А я подумал, ты сказал, это типа маркетинговая стратегия, что это Гуччи заплатила Джорджини, чтобы она везде говорила, что мы познакомились, когда я работала в бутике Гуччи. И таким образом бутики Гуччи, они как бы набивают себе цену.
8: Притягивают людей, ведь здесь можно познакомиться с Роналду.
9: Да не-не-не.
7: Или с Джорджинами.
9: Ну, да. Ну, мне кажется, что классная пара, у них столько детей. Вот. Все супер, счастье им. Как они познакомились, это уже история.
8: Главное, что оба счастливы.
9: Главное, что оба счастливы, да. Джорджиния Тарешница. Да. Господи.
7: Какой
9: эта чушь в комментариях преследует меня даже на радио.
7: Почему тарелочница? Может быть, золотомячишница?
9: Я думаю, что... Ну, короче,
8: там он... уровень тарелок пройден очень давно.
9: Дай бог нам таких тарелок.
7: А да. У Гуччи, кстати, тарелки тоже есть, вы знали?
9: Да.
8: Фарфоровые?
7: Да, дорогие, да, очень дорогие. Новость, которая меня позабавила, звучит так. ЮАР, внимание, обвинила сбегавших через Лимпопо мужчин в сотрудничестве с россиянами. Прокуратура ЮАР обвинила лидера движения Bitter Enders, какое-то такое движение у них, и блогера Кэми Себа, разыскиваемого Бенином, за попытку переворота в организации побега из страны через Лимпопо при поддержке каких-то российских граждан. Все они были задержаны и говорят, что вот, все это связано с Россией. Лимпопо. Лимпопо с Россией, мне кажется, связано только с Айболитом.
9: Это сказка, да?
7: Вот это максимум, что можно сказать.
8: Ну, ты знаешь, вот что бы ни происходило в мире, даже если это происходит на реке Лимпопо, все равно Россия виновата.
7: Русский след.
8: Надо да, везде находить русский след.
9: Естественно.
8: Да. С другой стороны...
9: Грузин ударил девушек в отеле в Грузии, после чего вышли на митинги против Путина. Ну, как бы это он же в этой ситуации
8: виноват. Ну, как бы, понимаешь, Грузия, она хотя бы географически рядом.
9: Ну, хоть какое-то отношение имеет, да, это, ну да.
8: Река Лимпопо — это вот просто другой конец планеты. Но и там мы, наши спецслужбы, кому-то помогают. Просто можно восхититься нашими прекрасными спецслужбами, которые вот по всему миру. Я не знаю, может быть, скоро там каких-то пингвинов на полюсах будем тоже куда-то двигать, склонять к чему-то, и тоже там наш след найдут.
7: Не, меня всегда забавляет, где находят русский след. Может быть, и правда там мы есть. Я просто не знаю, где Лимпопо, где Россия? Это, ну, это что-то... Это Лимпопо.
8: Даже буквально это другой конец планеты просто. Mm-hmm.
7: Лимпопо там из Амура вытекает или что? Ну, мы даже реками не связаны, там между нами океаны и так далее.
9: Мне нравится комментарий, написали последний. Я просто представляю, как человек его печатал. Это было примерно так. Современные люди подверглись мутациям в силу утраты исторического пути развития и новизне вызовов времени. После этого он так, наверное, бросил клавиатуру и просто ждал овации дома.
7: Так, современные люди подверглись мутациям.
9: С Рутюба, да.
7: В силу утраты исторического пути развития и новизне...
9: Красиво, да? Просто для 7 утра это... Либо это из региона, где уже 12.
8: Человек умеет формулировать мысли, да, просто да, невероятно.
7: Да. Мы гордимся, мы такие влиятельные и могущественные, что даже через Лимпопо перебегаем. Вот вы говорите, что... Ну, есть же поговорка, да? Там кошка бросила котят, это Путин виноват. В Дании у скульптуры Путина украли голову. Бюст президента России установили в парке датского Орхуса в рамках рекламной акции местной радиостанции. Спустя несколько часов у скульптуры российского лидера сняли и похитили голову. Об этом рассказывает местный телеканал. 6 часов спустя голова статуи Путина была украдена.
9: Я думаю, что это организованная акция теми же людьми, что ее и устанавливали.
7: А может быть, кто-то
8: чтобы
7: себе
8: радиостанцию
7: захотел
8: пропиарить.
9: Угу. Чтобы кто-то не узнал вообще.
7: Возможно.
8: Но, с другой стороны, из этой новости мы узнали, что в Дании установили статую Путина.
9: Причем вот буквально-то недавно.
8: То есть люди действительно заняты делом. Молодцы!
7: Вообще, есть продолжение этой новости. Чуть ранее, в июне месяце, из Парижского музея восковых фигур Гревен активисты, запрещенные в России организации Greenpeace, украли статую президента Франции Эммануэля Макрона. Две женщины, двое мужчин, выдавая себя за туристов, проникли в музей под видом сотрудников они там переоделись, я так понимаю, украли статую стоимостью более 40 тысяч евро и вынесли ее через запасной вход. Зачем восковой Макрон? Вот это больше у меня вопросов, чем...
8: Зачем восковой Макрон экологам?
9: А вообще Greenpeace — это запрещенная в России организация?
7: Да, они ликвидированы у нас, да.
9: Почему?
7: А потому что они отстаивают интересы корпораций и западных структур. Они вообще не про экологию, абсолютно. Мы в программе с Марией Захаровой несколько раз об этом рассказывали. Сегодня, кстати, Мария Владимировна тоже будет, буквально через 20 минут. Они прям на сайте МИДа даже есть огромные материалы, как Greenpeace использовался в виде политических акций.
8: А зачем им восковой Макрон? То есть вот просто его куда-то поставить или давать ему леща, не знаю, тренироваться? Ну, то есть зачем в здравом уме и твердой памяти людям, которые хотя бы даже на бумажке декларируют, что они за экологию, восковая фигура?
9: Ну, я думаю, что это просто такая, типа, клептомания по приколу.
8: А почему именно Макрон? Ну, то есть в музее восковых фигур много разных людей.
9: Я думаю, он относительно небольшой по габаритам, его было проще вывести, чем какую-то другую фигуру.
8: А, то есть просто маленький.
7: Да. Не, ну, я думаю, там был какой-то политический подтекст у Макрона, огромный антирейтинг, не знаю, может его переплавить просто, и все. Ну, типа, переплавить его воскового, значит, переплавить...
8: На свечке.
7: Mm-hmm. Да, и за то, что он, не знаю, ушел бы поскорее. Тут нам подсказывают, что Макрон сам заказал и оплатил изготовление собственной фигуры в этот музей. Видимо, народ это возмутило, и его решили оттуда вынести.
8: Кстати, а вот это какой-то высокий уровень эгоцентризма. То есть ты в музей восковых фигур, тебя никто не хочет делать, и ты сам оплачиваешь свою фигурку, чтобы она там стояла.
7: Да.
8: Ну, это прям высокий уровень эгоцентризма.
7: Я великий. Как это? Как это?
9: Ну, кто-то рисует картины, пишет картины с собой.
7: А у Макрона, кстати, кабинет. Это семейная тема. Ведь вспомните, как Бриджит Макрон решила перестроить Нотр-Дам-де-Пари, когда он там сгорел. Угу. Помните эту историю,
9: нет?
8: Нет.
9: Помню только то, что он сгорел.
7: Но, когда
9: мои воспоминания про Нотр-Дам-де-Пари — это то, что он сгорел. Предыдущее там жил Квазимода и Эсмеральда.
7: Короче, вот после...
8: И они пели.
7: После Квазимода, который там жил, да, потом там очень похоже на Квазимода Бриджит Макрон взялась после пожара, нарисовала макет, как она видит новый Нотр-Дам-де-Пари. Она тогда сказала, что, знаете, вообще Нотр-Дам-де-Пари устарел. Вот. Ну, раз он сгорел, давайте его сделаем более современными. Она предложила, вот, ну, примерно, да, все помним, как выглядит Нотр-Дам-де-Пари. И вот она предложила построить там стеклянную такую крышу, а из этой крыши должен выходить был такой, как это правильно сказать, конус, да, очень напоминающий один орган, вот. И она прям не скрывала, что это как раз-таки вот типа символ новой жизни. То есть она вот то самое...
9: Идею отменили, я же правильно понимаю?
7: Отменила, эту идею приняли, но главный там архитектор в Париже, женщина, забыл, как ее зовут, даже не буду вспоминать, она прям костьми легла, ее уволили.
8: Но чтобы восстановили близко, да, к историческому оригиналу.
7: А там был гигантский скандал. То есть, прикиньте, ну, архитектор, там, ну, вот главный архитектор города, она прям билась с этой Макрон. Я чуть ли не на кулаках. То есть там гигантский скандал. Вся пропагандистская машина Макрона, Бриджит, мочила ее. Она пыталась отстоять истинный облик. Ей удалось. Но ее уволили. Теперь она где-то там без работы. Вообще, она даже работу найти не может, насколько я знаю, из-за вот этого конфликта. Но Нотр-Дам-де-Пари восстанавливают в том виде, в котором... Ну, уже восстановили там почти на 100%.
9: Прикольно. Тот момент, когда ты начал свое высказывание касаемо внешности супруги Макрона. И это так забавно, то, что в современном обществе обсуждать внешность женщины, ну, это некорректно. Но... Это не касается супруги Эммануэля Макрона. Это раз. Во-вторых, когда она еще своими поступками все это и подкрепляет. Тогда, в общем, мы отменяем... Как ее зовут?
7: Бриджит.
9: Бриджит Макрон. Так. Бриджит, если вы это слышите, вам должно быть неприятно.
8: Отключайте радиоспутник. Да, мы не хотим, чтобы нас слушала Бриджит Макрон.
9: По нашим данным, вся семья Макронов слушает «Эко утренний экспресс».
7: Кстати, почему бы и нет?
9: Конечно, Кость.
7: Что еще из интересного?
8: Вы учили русский специально для нас.
7: Я думаю, там и не забывали во Франции русский. Поверьте мне.
8: С 1812-го.
7: Да-да-да.
9: Ну ладно, уж что-то совсем это, от реальности там
7: далеко ушли. Что еще из интересного? Новость. Нарциссы и психопаты чаще становятся бизнесменами. Испанские психологи обнаружили черты темной триады у 41% топ-менеджеров и владельцев бизнеса. Исследователи считают, что такие люди, то есть нарциссы, быстрее принимают решения, охотнее идут на риски и чаще действуют нестандартно, что может помогать им в карьере и предпринимательстве. При этом подобные черты сами по себе не гарантируют успех. То есть ты можешь быть нарцисс и психопат, но не факт, что хороший бизнесмен.
8: Потому что то, что человек быстро принимает решения, не значит, что эти решения правильные и хорошие.
9: У меня один вопрос после этой новости. Константин, почему у тебя нет бизнеса?
8: Даже быть такой злобный смех.
7: Кабачки начнут продавать сейчас.
8: Кабачковая империя.
9: Я думаю, по кабачкам же как ситуация устроена, что сейчас кабачков на рынке будет безумное количество, правильно?
7: Это плохой бизнесмен, я знаю, что... То есть их раздают, а я такой...
9: Да, я буду их продавать.
8: Но опять же, если ты сможешь это сделать, то какой ты крутой предприниматель.
7: Да.
8: Снег зимой потом можно продавать.
7: Ужас. Кстати говоря, тут еще интересная новость. Пришла. Откуда не ждали, как говорится. Шамана мы инстасамку обсудили, а шамана нет.
9: Как жаль, давайте обсудим.
7: Я просто одной строкой прочитаю. Шаман сообщил, что получил в подарок собрание сочинений Сергея Лаврова. Все.
9: Отличная новость. Обсудить это с Марией Захаровой вот через 15 минут. Ее мнение узнать будет гораздо... Она, понимаешь, просто ближе к источнику информации, чем мы. Особенно в данном вопросе.
7: Я бы хотел получить собрание сочинений Сергея Лаврова. Может, у шамана как-то отжать его?
9: Не, ну мы как сейчас должны сказать? Мы тоже все бы очень хотели.
7: Да.
9: Я не обещаю, что я бы их прочитал, но я бы точно понтовался с тем, что у меня есть.
8: Ну, я очень иронично хотел себе худи и даже думаю заказать с цитатами Лаврова. Потому что они такие прям золотые.
9: И многие из них, к сожалению, не повторить в эфире. Радио.
7: Ну ладно, мы тут говорили, что нарциссы и психопаты становятся бизнесменами, про молодежь говорили, про образование. Тут один из сайтов по подбору персонала и поиску работы собрал статистику очень интересную. У нас самая популярная профессия, и молодежь ее выбирает, профессия менеджер по продажам. Как вам такая новость?
9: Отличная новость.
7: Большинство резюме на этом сайте как раз-таки менеджеров по продажу.
8: Ну, большинство резюме, но это же не говорит о том, что у нас больше всего вакансий. Вот интересно, сколько у нас людей работают именно в продажах?
7: А вот в чем суть. Менеджеры по продажам разъясняют, по сути, это торговые работники просто с красивым названием. Это может быть как обычный продавец в магазине, в Пятерочке.
8: А, то есть это просто объединяет все вот эти торговые специальности во всех ритейлерах, которые есть по стране.
7: Абсолютно. Кто-то обзванивает, продает там в автосалонах автомобили. Кто-то...
8: Ну, потому что, да, я именно представлял вот это машины или какие-то салоны, где именно вот такая работа.
7: А в чем причина, тут говорят? Причина в том, что эта профессия не требует особых навыков. Быстро проходит обучение, и если человек хочет поскорее найти работу, он выбирает направление, где не нужна серьезная профессиональная подготовка. Зашел легко, начинаешь зарабатывать деньги.
8: Да это же может быть и подработка во время учебы, например.
7: В том числе.
8: Да, поэтому и понятно, что она популярна.
7: Вторая по популярности – это администратор. Это тоже такой собирательный образ. Это младший управленческий персонал. Вот работника в гостинице.
9: Ну, в целом, это логично вообще обе эти вакансии.
8: Ну, просто какие-то массовые работы, которые по всей стране в разных регионах есть.
7: Да. История с айтишниками интересная. Вот буквально не так давно говорили, что нам нужны миллионы айтишников, а уже в 2024 году... Айтишники с трудом могли найти себе работу. Сейчас свежее, говорят, робототехника, новое направление, куда всем можно вливаться, но тут добавляют, что не знаем, как будет развиваться робототехника, будем мы своих роботов делать или закупать, и вообще, насколько это перспективно в каком-то вот таком обозримом будущем.
8: Ну, понятно, что вот инженерные специальности, где надо делать руками, они базово всегда будут востребованы, потому что что-то мы все равно будем собирать у себя, и у нас все как бы государственное направлено, то есть у нас как бы президент говорит о том, что технологический суверенитет, надо, чтобы у нас в стране все производилось, и под это все работают, у нас вот открываются огромные там, даже Алабуга Политех, да, там уже огромные вот эти цеха, где производят различные высокотехнологичные изделия, да. А по айтишникам я просто помню, как когда начал развиваться искусственный интеллект, начал входить в жизнь, и просто во многих IT-компаниях вот эти начальные специальности, ну, их просто уже можно заменить искусственным интеллектом. Mm. И поэтому, понятное дело, идет сокращение. И тут либо айтишники растут выше, и уже те, кто там проверяют, тестируют и дорабатывают то, что выдает ИИ, либо как бы надо искать другую работу, потому что действительно начальный уровень, да, он уже становится не так нужен и актуальным.
7: Но есть тренд, что зумеры идут работать на заводы. Огромное количество контента попадается, что молодые люди идут работать на завод. Почему? А потому что ты приходишь условно к 8, работаешь до 6, и дальше тебя никто не трогает. И твой результат труда, он виден сразу. То есть ты взял там деталь, выпилил эту деталь там каким-то образом, что-то сделал, или там сшил что-то, и в принципе все. И кайф того, как отмечают эти ребята в своих роликах, что они действительно просто могут выключить телефон, заниматься своими делами, и никакой начальник, никакой там менеджер среднего звена их не побеспокоит, потому что у него смена следующая через там сколько-то часов, и он придет на завод, и отработает спокойно, и уйдет дальше жить свою жизнь.
8: Ну и плюс, если это такая сборка, тренд, условно, там, как, знаешь, сборка разделена не как конвейер, да, а по станциям, то ты делаешь...

0: Население России готовы протестировать беспилотный транспорт. И речь идет в том числе об автомобилях. Как вы думаете?
1: Ты знаешь, я сперва, когда услышал, беспилотники запустят вместо трамваев, я представил, как летящие беспилотники людей поднимают.
0: Не, не вместе, в виде трамваев. Страшно на беспилотном было бы ехать?
1: На трамвае, я думаю, нет, потому что трамвай все-таки идет по рельсам, и там уже все достаточно понятно.
2: Да.
0: Ну, давайте наших слушателей спросим. Друзья, а вам вот хотелось бы потестировать или вообще сесть в салон автомобиля без водителя? Ну вот, например, 83% опрошенных россиян знают о планах по запуску беспилотного транспорта в ближайшее время, и 26% оценивают автономное вождение положительно. Конечно, это в основном вот молодые люди от 18 до 35. Чем бы занимались люди? Это, например, слушали музыку, читали новости. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Что бы вы делали, например, если бы у вас был беспилотный автомобиль? Или не страшно ли садиться в трамвай, где нет водителя? Или в метро, например?
1: Ну вот я видел, как тестируют беспилотные машины наши отечественные около МГУ. Вот, и едут, и в потоке они держатся вполне уверенно, и не то чтобы было страшно. Они, может быть, чуть-чуть медленнее едут, чем обычные машины, но, наверное, это только на тестовом периоде, и уже, ну, в потоке машин, так, если бы на ней не было так написано, что мы тестируем беспилотные автомобили, как бы водители вокруг.
0: Не заметил бы.
1: Да, не заметил бы это.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2, делитесь своим, не знаю, ощущением, сели бы вы в автомобиль или в транспорт какой-то.
2: В Питере беспилотные трамваи, как слетело это.
0: В Питере беспилотные трамваи.
2: В Питере
0: уже?
2: Беспилотные трамваи давно ездят, это намного безопаснее людей. Ну, там 4 скобочки, возможно, это шутка.
0: Да, мне тоже так кажется. В Москве, говорят, ездит беспилотный трамвай. Ни разу не видел, если честно. Автомобили видел? Нет, я бы сел в беспилотный автомобиль, мне кажется, потому что, в общем и целом, вот эти современные китайские автомобили, они уже почти беспилотные. То есть ты там включаешь автопилот, он тебя везет куда надо, паркует автомобиль сам. А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире.
3: Да, доброе утро, ребят. Михаил, Нижний Новгород.
2: Доброе утро.
3: Слушайте, ну вот все эти функции беспилотные, вот, например, у меня в автомобиле реализованы. Ну, то есть можно их включить, можно ехать в потоке, машина будет держаться, там и расстояние, и все такое. Но с учетом опыта вождения, там 25 лет, или уж там 30, наверное, лет, я могу сказать, что, ну, если включить это все, то однозначно будешь сидеть и подруливать. Ну, то есть как будто бы ловить машину, наблюдать за движением и так далее. То есть все те, кто говорит о том, что это хорошо и можно этим пользоваться, скорее всего, никогда не сидели сами за рулем. Потому что вот этот вот навык, который именно приобретается по вождению автомобиля, его никуда уже не денешь. Начинаешь хвататься за все, и как будто бы вся функция на смарку.
0: Спасибо большое, Михаил, и, как всегда, звонок. У меня я фанат просто круиз-контроля.
2: Когда... Ну, круиз-контроль — это не автопилот.
0: Ну, он держит
2: другое.
0: Полосу.
1: Он просто помогает.
0: Он притормаживает. Перед тобой машина тормозит, а она тормозит, твоя машина тормозит.
2: Ну, это другое.
1: В Москве уже, оказывается, запущены беспилотные трамваи. Маршрут номер 10.
0: Да,
1: есть?
0: Да, да.
1: Вот, так что уже можно протестировать в столице.
2: Ну, просто в трамвае это не страшно, потому что даже, ну, не дай бог, что-то пойдет не так, ты в трамвае.
1: Страшно должно быть всем, кто вокруг, да?
2: Да, страшно всем, кто...
0: И он по рельсам едет, да. Он не свернет.
2: Он не свернет, он едет, ну, он тяжелый. А когда ты в машине, просто, не знаю, мне вот, как сейчас Михаил сказал, у меня стаж вождения почти 20 лет, и мне, допустим, ну, немножко некомфортно. Я даже, ну, вот на круиз-контроле я могу ездить, именно когда скоростной режим где-нибудь на трассе, но я все равно...
0: Подруливаешь.
2: Я все равно в фокусе нахожусь, угу, глядя на дорогу. Нет такого, что я сижу, такую сигаретку покуриваю и с друзьями болтаю, кто рядом в машине.
0: А за это, кстати, штрафуют у нас. Много роликов есть, когда...
2: Так, а я поэтому и не курю.
0: Не про курение, а про то, что там люди ставят какую-то минимальную скорость на автомобиле и там чуть ли не выходят из нее, из машины, идут рядом, она сама там едет и так далее.
1: И поэтому всегда надо следить, и это безопасность. Искусственный интеллект в любой момент может глюкануть, там увидеть что-то, чего нет, или наоборот не заметить то, что есть. На всякий случай, конечно, всегда надо.
0: 22% опрошенных россиян считают, что беспилотный транспорт — это пока что опасно. И в основном об этом говорят, кстати, женщины. Видишь, женщины беспокоятся.
2: И просто оставь эту новость, без комментариев. Ну, типа, ну вот, да, у женщин такое мнение. Ну, оценку их мнению.
0: Нет, это правда. Просто для

0: многих загадка, как там мужчины до 40 доживают. Поэтому это естественно, что женщины в этом плане немножко
1: А мужчины просто существа. Не дожили, да, просто, да.
2: Вон, последние 26 секунд. Ехал из Москвы в сторону Ярославля. Передо мной ехала машина 80 км в час. При обгоне посмотрел, водителя за рулем не видно. Потом присмотрелся, а он полулежа играет в телефоне. Вот такая вот история.
0: Про я бы испугался, на самом деле.
2: Этого. И правильно.
0: Но мы не боимся заканчивать эфир, потому что завтра «Экспресс» вернется. Никита Лиховецкий, Артем Евтушенко и Константин Придыбайло были сегодня.
1: Хорошего вам дня.
2: Всем пока.
3: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
3: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Ребенок погиб в Новороссийске. Из-за атаки БПЛА в СУ пострадали 8 человек. Армия России уничтожила 152 пункта управления БПЛА в СУ. Ученые разработали автоматизированную систему поиска токсинов в воде. Теперь подробнее. Ребенок погиб в Новороссийске в результате атаки БПЛА в СУ. Пострадали 8 человек. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Раненых госпитализировали и при необходимости готовы забрать краевые медучреждения. Ранее в оперштабе информировали, что обломки беспилотников попали в 6 жилых домов в городе, коммерческое здание и на территорию строительной площадки. Армия России уничтожила 152 пункта управления БПЛА в СУ за минувшие сутки. По данным Минобороны, в операции участвовали группировки войск «Север», «Запад», «Юг» и «Восток». Также российские военные уничтожили беспилотники, средства связи и робототехнические комплексы. Германия и Япония возвращаются к практике массового наблюдения за своими гражданами, которая в последний раз была известна как гестапо и ТОКа. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она отметила, что по прошествии 81 года с момента краха предыдущих режимов Берлин и ТОКа действуют в унисон. По ее словам, в послевоенный внутригосударственный порядок побежденных агрессоров строился на принципе отсутствия инструментов массовой слежки за собственным населением, которая была одним из ключевых методов нацистов во времена концлагерей, геноцида и чудовищных экспериментов над людьми. Российские военно-воздушные силы в ходе спецоперации вышли на новый уровень и могут поражать крылатые ракеты и беспилотники. Об этом сообщил командующий военно-воздушных сил России генерал-полковник Сергей Кабулаш. Он также отметил, что сейчас российские ВВС могут наносить удары высокоточным оружием как в тактической зоне, так и в глубине территории противника, которая ранее была доступна для нанесения огневого поражения только крылатыми ракетами, применяемыми дальней авиацией и флотом. Российские химики совместно с коллегами из Индии разработали полностью автоматизированную систему для определения токсичных загрязнителей в воде и чае. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского госуниверситета. Там рассказали, что в эти напитки из окружающей среды могут попасть устойчивые органические загрязнители, многие из которых обладают канцерогенными свойствами. Обнаружить их сложно из-за крайне низких концентраций. Помочь в этом могут только манипуляции на стадии пробы подготовки. Это процесс, позволяющий извлечь и сконцентрировать нужные вещества перед анализом. Саудовская авиакомпания Saudi Airlines планирует возобновить рейсы между Москвой и Риядом в сентябре текущего года. Об этом сообщает Минтранс. Также там отметили, что в летнем сезоне этого года полеты в эту страну выполняет российская авиакомпания «Азимут». Рейсы следуют по маршрутам Махачкала-Джидда и Сочи-Табук. Кроме того, другие российские перевозчики также заинтересованы в выполнении полетов для паломников из Махачкалы, Грозного и Казани. Также рассматривают возможность запуска рейсов из Минеральных Вод, Нальчика и Уфы. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мария Захарова.
2: Программа Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Константин Придыбайло. Буду задавать Марии Владимировне вопросы. Ну и сама Мария Владимировна спровоцировала, собственно говоря, первый вопрос, который хочется задать. Прямо вот буквально несколько минут назад в ее телеграм-канале был опубликован интереснейший пост. Сразу, когда его читаешь, в голове всплывает: а эти люди... Люди обвиняли нас в... и цитировали в свое время там какие-то... приводили цитаты из произведения Оруэлла «1984». А тут Мария Владимировна пишет, что две бывшие страны оси в июле синхронно вернулись к практикам, о которых их отучили в 45-м. Вот там Бундестаг Германии и японское правительство абсолютно официально решили следить за собственным населением. И, конечно, вспоминается тот самый Оруэлл, где об этом очень много было написано. Ну и самая легендарная цитата, вот я ее только что вспомнил. «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила». Как никогда буквально можно таким эпиграфом к посту Марии Владимировны добавить. И эти люди еще нас в чем-то обвиняли. Мария Владимировна, доброе утро. Вот
3: да,
2: зачитался
3: утро.
2: Постом, вот, который опубликован буквально чуть менее часа назад. Оруэлловщина пришла там, где ее, собственно, ждали практически.
3: Да, о чем идет речь? Речь идет о том, что давайте, может быть, чуть раньше начнем. Давайте вспомним, что буквально, ну, наверное, опять же, в рамках этой недели прошедшей произошло. Конечно, по меркам всех событий на планете последних дней, может быть, не столь имеющее какое-то практическое измерение события, но оно крайне показательно с точки зрения всех процессов. Я имею в виду вопрос немецкого журналиста, который был задан на пресс-конференции в Белграде, когда по итогам встречи к прессе вышли президент Сербии и Зеленский. Казалось бы, ну что такого в банальном вопросе? Но ведь это же не был вопрос, это была провокация. Любой вопрос, я имею в виду та форма, которая предлагается для журналистов в виде возможности что-то уточнить, может быть использован, вот эта форма может быть использована как угодно. Идет пресс-конференция, сколько журналистам положено или дают, или отведено время на вопросы. Ну, буквально там до минуты. Соответственно, это может быть вопрос, это может быть реплика, это может быть заявление, это может быть даже какое-то, к сожалению, и действие мы такого видели немало. Немецкий журналист, как вы, наверное, знаете, Константин, точно, я думаю, что теперь уже знают все, использовал вот эту возможность, эту форму, которая предоставляется журналистам для коммуникации, для совершения провокации. Безусловно, она была хорошо спланирована, хорошо в смысле тщательно спланирована, она была осуществлена. Спровоцировать нужно было, конечно, на ответ и на реакцию, и просто замазать Белград, вот как столицу, как город, как центр исторической связи с нашей страной, подобными словесами, а мы сейчас перейдем к ним непосредственно. Но при этом удивительным образом эта провокация обернулась, на мой взгляд, против своих создателей. То есть то, что за этой провокацией стоят соответствующие силы в самой Германии, в самой Западной Европе, я имею в виду Европейский Союз, НАТО, сомнений нет, безусловно. Но то, что она стала саморазоблачительной, это безусловно так. А что же, собственно говоря, он спросил? Давайте мы вспомним буквально дословно. Немецкий журналист спросил.
2: Михаил Мартенс его зовут, Мария Владимировна. Да. Просто я считаю, надо называть имена. Вот так дипломатично говорите немецкий журналист. Михаил Мартенс с очень, кстати, интересной родословной.
3: Так вот, он спросил, мы сейчас вот об этом подробнейшим образом поговорим. Что же он спросил? Он задал бы вопрос буквально следующим образом. Что еще нужно из-за оружия, денег и помощи для того, чтобы, это его цитата, убивать еще как можно больше русских или убивать еще больше русских? Нормально, да? Я просто напомню, может быть, кто-то в этот момент сошел на остановке, но мы на планете Земля. 2026 год нашей эры. Если бы было до нашей эры, возможно, я бы не удивилась. По сути вопроса, ну, как бы цивилизации еще много предстояло что испытать, прежде чем прийти к определенным выводам относительно нацизма, расизма, ксенофобии, массовых убийств. Долго бы, если бы это был 2026 год до нашей эры, то пришлось бы ждать еще 4,5 тысячелетия для того, чтобы придумать, ну, я не знаю, декларацию прав человека, для того, чтобы осудить все формы нетерпимости и так далее. Вот что мы видим. Мы видим потрясающее, что человечество придумало, изобрело, пришло к выводам, каждый по-своему, к одной простой мысли, что уничтожение по расовому, национальному признаку, по признаку принадлежности человека к той или иной религии, вере, взглядам, как уничтожение, так и любая сегрегация, которая отделяет человека от его законных прав, недопустимо, невозможно, самое главное, преступно. Суд прошел, вот тот самый, который стал, по сути, одним из столпов международного права в виде Нюрнбергского трибунала. Мало того, человечество абсолютно точно определило, что его результаты, его итоги, его выводы Нюрнбергского трибунала не подлежат пересмотру. И вот в 2026 году в центре Западной Европы встает журналист, который говорит о том прямым текстом, что соответствующие западные силы, которым принадлежит его страна, и он сам от них не отмежевывается, уничтожают людей по национальному признаку – русских. Можно дальше ставить запятую, звездочку, гражданская принадлежность, национальность, этнос, принадлежность к культуре. Это пусть разбираются уже специалисты с ним, я не знаю, в каких учреждениях. Но он это сказал. И он задал вопрос, а что нужно еще? А что бы еще такого сделать, чтобы процесс этот пошел, ну, как бы помасштабнее? Что мы видим на сегодняшний день? В Западной Европе, с историческими, кстати говоря, корнями, но на данном этапе бушует культура отмены. То есть тогда, когда человек позволяет себе что-то, ну, не вписывающееся в их так называемые новые этики, в их парадигмы представления о жизни, его как бы вычеркивают из списка А. Да? То есть его как бы вычеркивают из того, что раньше называлось рукоподатностью. Специфическая трактовка рукоподатности и, так сказать, отторжения. Почему? Потому что, как говорится, судьи кто и на каком основании и почему. Все это немножко похоже на травлю, но неважно. Это же их субкультура. Это же они, человека, который, я не знаю, там иногда усомнился в том, что, я не знаю, гендеров или полов более двух, и все-таки настаивает на том, что семья это мужчина и женщина, его подвергают чудовищной травле, его вымарывают, вычеркивают, делают все, чтобы уничтожить его карьеру. Да, вот сейчас еще один голливудский артист, актер, шоумен, как угодно называйте, подвергается вот такой массированной атаке за то, что он когда-то, вроде у него были отношения с кем-то. И не будем вдаваться. Смотрите, вы видели все эти волны. Это же волны. Это же безумные стихии, которые сносят. По праву, не по праву, неважно. Этого не важно, никто уже не разбирается. Вот можно задать вопрос. Как в обществе, как среди людей, которые так щепетильно относятся к вопросам толерантности и так уничижительно относится к тем, кто эту толерантность не исповедует, как может возникнуть такой персонаж, который говорит о убийстве людей по национальному признаку и задается вопросом, что нужно сделать главам государства, главе государства, неважно, хоть кому-то, хоть чему-то, чтобы этот процесс убийства людей по национальному признаку стал еще более массовым. Но ведь это и есть маркер сегодняшнего дня. Ведь ровно эту формулировку добыли, я сейчас именно это слово употребляю, добыли наши пранкеры Вован и Лексус. Знаю, отношение к ним разное. Я знаю, что многие подвергают сомнению эту методологию. И, наверное, можно было бы порассуждать на эту тему и сказать, а правильно или неправильно, если бы не то, что они действительно разоблачили. И что теперь проверено, по сути, годами. А я напомню, это был примерно 22-й год, когда они пообщались с Джорджем Бушем-младшим, вот тем самым, который был президентом Америки, у которого папа был тоже президентом Америки. И это тот самый Буш, чья семья полностью была аффилирована с соответствующими структурами Deep State, с американскими спецслужбами, сообществами, обществами разными, можно почитать самим, то, что принято называть как раз вот этим самым глубинным государством. Этот самый Джордж Буш-младший, я об этом писала, мы об этом говорили, в разговорах с Вованом и Лексусом, не подразумевая, с кем он общается, искренне, не зная, что его записывают, искренне абсолютно, вот искренне от глубины души сказал, что, полагая, что он общается с украинцами, пожелал им удачи в том, на что они рассчитывают, как западное сообщество. И теперь прямая цитата. Он тоже сказал эту фразу. В убийстве как можно больше русских. И тогда все как-то, знаете, замялись. Мол, метода не совсем чистоплотная, не те форматы общения. Мол, мало ли, что он там такое сказал. Мол, а может, так не думает, а может, это вот он каким-то образом не так акценты расставил. Хотя чего уж тут? Все он так расставил. И если бы он сказал нечто скабрезное в отношении женщин, мол, не будем сейчас даже фантазировать, но представить можно, его бы отменили за 3 секунды. Просто его бы растоптали, как пираньи все, раздергали бы на, так сказать, как раз тот самый американский флаг. Но он сказал об убийстве русских. И это, как теперь мы понимаем из заявления этого немецкого журналиста, является слоганом определенной части так называемой мировой закулисы. А по сути того, что они называют даже элитами. Элитами не от слова «хороший», элитами от слова «часть общества, имеющая рычаги управления и влияния на глобальный процесс». И вот прошло 4 года. Плюс-минус, там надо даты смотреть. Но в целом это речь идет о 4 годах. И немецкий журналист дословно повторяет эту фразу. О чем это говорит? Если бы это были, если бы это был помощник Джорджа Буша-младшего, если бы было его аффилированное доверенное лицо, я бы подумала, что это как бы то выражение, которое они используют в каком-то узком кружке, вот в узком кругу, в узком сообществе каких-то там определенных лиц. Но нет. Речь идет о двух разных странах. При всей аффилированности и при всей подчиненности Германии Соединенным Штатам это две разные страны. Речь идет о людях, которые вряд ли в быту общаются. Не то, что там каждый день не общаются, а вообще общаются. Речь идет о людях, которые говорят на разных языках, думают по-разному, разные карьеры. То есть они не соприкасались в этой жизни плотно. И они произносят одну и ту же фразу. Это код современного западного вот этого самого больного менталитета, который вызревал десятилетиями. Он был где-то там, под плинтусом, под ковром, как неубранная пыль, которая дала вот такие чудовищные результаты. И теперь мы переходим к сегодняшнему моему посту, который действительно я опубликовала по московскому времени в начале 8-го. О чем же, собственно говоря, этот пост? Да, вы абсолютно правильно сказали, что этот журналист немецкий, он ведь не просто так журналист, он ведь внук нациста. Причем внук не того самого нациста, которого забрили, так сказать, по глупости или по каким-то финансовым проблемам в рядовые солдаты, который не понимал, что делает, который сидел где-то там в окопе, который потом каялся и, там, я не знаю, посыпал голову пеплом. Нет, это внук того самого нациста, который был высокопоставленным нацистом, который был в руководстве, который был собственно говоря, одним из помощников прямого руководства, я имею в виду вот того самого ядра нацистской идеологии. Он знал, что они делают. Он это реализовывал на практике. Он полностью соответствовал всем характеристикам, которые даются нацистам и давались, и будут даваться в будущем. Понимаете? Вот это его внук. И он ждал своего часа. Он вызревал. Он как гнойник взял и лопнул на этой самой пресс-конференции. Теперь давайте посмотрим, собственно говоря, что сегодня, о чем сегодня было написано вот в моем посте, и почему эти вещи взаимосвязаны. Написала я о том, что страны ОСИ, ну, не знаю, это историческое сложившееся название, но сегодня все-таки надо добавлять, учитывая, что нас слушают и смотрят и те, кто совершенно уже не был в этой прямой связи с участниками Второй мировой Великой Отечественной войны. Просто это другое поколение. Не было этих возможных разговоров в семье, не было этой вот такой исторической памяти, которая наполняла бы, да, ежедневное существование. Поэтому давайте все-таки скажем, что когда мы говорим о странах ОСИ, речь идет не о придуманной ОСИ зла, речь идет о самой настоящей ОСИ зла. Нацистская — это страны гитлеровской коалиции, это страны гитлеровской ОСИ. А Германия вместе шла, конечно, с Японией. То есть Германия формировала свое пространство в 30-е и 40-е годы 20 века на европейском континенте, а Япония, исходя из схожих, разные были по нюансировке подходы, но очевидно, так сказать, глобальная вот эта нацеленность на уничтожение людей, которые не вписывались в их представления о будущем, она, конечно, очень похожа была.
2: Мария так Владимировна, вот, а можно я вот добавлю штрих? Вот даже в Википедии, вот мы открываем, если страны ОСИ, там нацистская Германия и марионеточное государство. Если развернуть, просто мы говорим Германия, представляем ФРГ, а там под этими государствами есть французское государство, что тоже, мне кажется, немаловажно отметить, та самая Япония, Италия, Румыния, говорим в контексте отношений и к геноциду молдаван по факту, Финляндия и ряд других. То есть Германия не как Германия, она шире на самом деле.
3: Абсолютно точно, именно так. Поэтому я и сказала, что речь идет о том, что она творила на европейском континенте. Я и сказала о сферах ее влияния. Так вот, какие процессы проходят сейчас в Германии и в Японии, которые были странами ОСИ? Удивительным образом в определенных сферах буквально идентичны. Речь идет о том, что силовые ведомства Германии, которые были денацифицированы после Второй мировой войны, сейчас буквально возвращаются к своим аналогичным функциям. Вот посмотрите. Бундестаг Германии принял новый закон о федеральной немецкой полиции. А это за 30 лет, даже более чем 30 лет, самая масштабная реформа, но вопрос не в ее охвате, а в ее сути. Дело в том, что вот эта самая немецкая полиция сегодняшнего дня получила новые, хотя хочется сказать, старые полномочия, новые старые полномочия. Новые в технологическом подходе или в технологическом оснащении, старые по сути того, что происходит. Распознавание лиц в реальном времени на вокзалах, в аэропортах. Анализ на основе искусственного интеллекта поведения толпы, проверка документов без каких-либо оснований, прослушка телефонов, применение дронов, ну и так далее, и так далее. Теперь давайте я процитирую, нет, не наших экспертов и не российских журналистов, а крупнейшую интернет-ассоциацию Европы, которая назвала закон прекурсором, это их прямая цитата, для цифрового массового наблюдения. А вот фонд электронных рубежей, это тоже не совсем наша, я бы сказала, совсем не наша структура, предупредил, что закон, опять же, это прямая цитата, противоречит собственному законодательству Германии, согласно которому правительство обязалось не прибегать к биометрической слежке. Дело в том, что это имеет непосредственное отношение к тем временам и к тем процессам, которые сейчас проходят в связи, опять же, с пересмотром итогов Нюрнбергского трибунала и итогов Второй мировой войны. Почему? Потому что послевоенная правовая система ФРГ, она как раз выстраивалась по принципу строгого разделения полиции и спецслужб. Вот той самой полиции, которую все после войны знали как карательный орган Германии. Не как правоохранительную структуру, а как карательную структуру. И именно потому, что немцы на своем собственном опыте, даже не опираясь на чей-то другой, а даже потому, что эта самая их полиция тогда с ними творила, помнили и знали, что бывает, когда полиция превращается вот в подобную структуру. Теперь это разделение демонтировано. Я хочу сказать, что сейчас я цитирую еще раз, хочу вот подчеркнуть. Это не политические оценки Российской Федерации, это политические оценки, которые, они даже не политические, не фактологические оценки, которые дает само западноевропейское сообщество тем процессам, которые в Германии происходят. Вот, пожалуйста, The Berliner. Ну, казалось бы, это что? Это Rush Today, Спутник? Это немецкое издание. Вот прямая цитата. Эти реформы подрывают конституционные гарантии, сформированные исторической памятью о слежке при нацистском режиме и штази. В немецких СМИ появлялись и намного более жесткие формулировки. Вот, если можно, я еще одну выдержку процитирую. Подобного аппарата слежки в Германии не было со времен нацистского режима. Я еще раз хочу сказать, это их оценки. Теперь Япония. Ну, сложно в это поверить, но это факт. То же самое. Опять же, давайте посмотрим их собственную прессу. Кумамото, это газета Кумамото Ничиничи Шимбун, написала о том, что подразделение полевой разведки сухопутных сил самообороны, которое базируется в лагере Осака, это недалеко от Токио, оказывается, годами вело слежку, опять же, вы не надо не поверите, за собственными гражданами. А детали можно почитать в этом материале, в посте, но суть-то она одна и та же. Я приведу два названия, которые исторически показывали, к чему приводит подобный эксперимент. Первое – это гестапо, а второе – это ТОККО. И вот сейчас мы видим, как по разным направлениям, вспоминаем, да, то, что сказал немецкий журналист о том, что задача или даже масштабная работа должна быть повышена по убийству как можно больше русских и большего числа русских. Мы теперь сопоставляем с теми процессами, которые происходят внутри соответствующих стран. Мы видим отсутствие реакции сообщества.
2: Прервемся на новости и рекламу. Да.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Духовный путь может начаться с одного вопроса.
5: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
6: Доброе утро, отец Павел.
7: Я в эфире, да?
8: Меня зовут Владей.
9: Меня зовут Анна.
10: У меня есть к вам небольшой вопрос.
11: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Мужчина погиб в результате падения обломков БПЛА в поселке Волна на Кубани. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Кроме того, обломки беспилотников повредили жилой дом в Анапе. Пострадали два человека, и им оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации. Ранее глава региона информировал, что несколько сотен украинских дронов ночью атаковали гражданские объекты и дома Краснодарского края. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети. Военнослужащие группировки «Север» с начала августа ликвидировали более 40 пунктов управления и точек запуска БПЛА ВСУ в Харьковской области, применив в том числе термобарические дроны «Молния-2». Об этом сообщил военнослужащий с позывным «Карта». Он отметил, что уничтожение пунктов управления беспилотниками противника позволяет и снизить активность дронов «Камикадзе» и гигскоптеров ВСУ на определенных участках линии боевого соприкосновения. Также ликвидируется личный состав подразделений. Благодаря этому штурмовые подразделения активнее продвигаются вперед под прикрытием расчетов БПС. Железные дороги России, Белоруссии и Пакистана ведут работу над запуском перевозок грузов по международному транспортному коридору «Север-Юг», который дает прямой сухопутный выход на рынки Южной Азии. Об этом сообщили в Минтрансе. Сроки начала регулярных перевозок будут зависеть от готовности инфраструктуры на всем протяжении маршрута и сформированной грузовой базы. МТК «Север-Юг» — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии протяженностью 7200 километров. Существует три маршрута коридора: Транскаспийский с использованием железных дорог и портов, а также сухопутные, западный и восточный. Израильские силы провели серию крупных подрывов, артиллерийских обстрелов и разрушений жилой инфраструктуры в нескольких населенных пунктах на юге Ливана. Об этом сообщил ливанский полевой военно-полевой источник. На прошлой неделе израильская армия использовала около 700 тонн взрывчатки одновременно для подрыва тоннелей ливанского движения «Хезболлах» в районе исторической крепости Шкиф на юге страны. Московский зоопарк за последние 15 лет передал 35 российским регионам более 500 животных. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. В том числе это представители редких и уникальных видов, которые в зоологических парках и других городов появляются впервые. Кроме того, московские специалисты помогают решать вопросы адаптации животных в новых условиях, обмениваются опытом с коллегами из региональных зоопарков и совместно реализуют природоохранные программы. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Мария Захарова.
2: Продолжается в эфире «Радио Спутник», программа Марии Захаровой. Да, остановились мы на том, что в Германии возродилась гестапо, в Японии тоже своя тайная полиция против собственных граждан. И новость, которая как будто бы после всего этого логично вытекает, к сожалению. В Роттердаме эксгумировали Евгения Коновальца, украинский националист, преступник. Доказано, что он таким является. Его, кстати, ликвидировал Павел Судоплатов, герой наш в Роттердаме. И его следующая судьба, он будет доставлен на Украину. На Украине продолжают строить собственный пантеон нацистов. Мария Владимировна, как вот это вообще происходит, мне кажется? Это как будто бы, я не знаю, мы катимся куда-то, я не могу...
3: Вы правильно сказали, Константин, вы же абсолютно точно сформулировали эту новость, которая идет полностью в русле вот всего того, о чем мы сейчас говорили. Такой Евгений Коновалец. Я обязательно также опубликую материал на этот счет, хотя, в принципе, материалов предостаточно. И вы знаете, что самое удивительное в тех самых ресурсах, которые расположены, в том числе и на западных платформах, никакого нету как бы приглаживания его роли. Вот это удивительно, да? Они все переписывают, они все, а невозможно ее пригладить. Невозможно деятельность Коновальца переписать в какую-то, понимаете, благостную пастораль, в то время, когда он сам прямым текстом писал и говорил, все это архивно сохранилось, о том, что его организация является террористической и направлена на уничтожение Советского Союза. Я хочу подчеркнуть, что эти заявления он делал, я имею в виду эти признания, эту идеологию он приводил, еще раз хочу сказать, это его собственные цитаты, в контексте того, той полемики, которую вел с кем, не поверите, но надо это сделать, с Германией 30-х годов. Он так и писал, что соответствующие структуры Германии убеждают его, Коновальца, и всю его вот эту террористическую, это его слова, его террористическую организацию, вот этих украинских националистов, в том, что просто терактами они не отделаются, и нужно переходить к открытой вооруженной борьбе. Еще раз, я полностью цитату приведу, но она есть, и она доступна, она никуда не делась. Это одна цитата, и это только слова. А то, чем они занимались, это потоки крови и ненависти. И вот это самое, как бы, здесь нельзя слово употребить личность, вот эта личинка тоже... даже в ее, так сказать, остаточной или остаточной не подходит, именно остаточной форме, будет перенесена в инкубатор других личинок нацистских коллаборационистов. Неважно, я сейчас, опять же, не оговорилась, он был ликвидирован в каком там, 38-й год. Я ничего не оговорилась. Именно на него делали ставку в Третьем Рейхе те, кто затем перешел. Они уже были нацистами, они уже провозгласили идеологию, и они уже начали свои кровавые эксперименты. И эти силы, силы Коновальца и же с ним были их опорными инструментами, опорными силами в уничтожении того, о чем мы говорили сейчас с вами ранее, того, о чем говорил немецкий журналист, в уничтожении русских. Не только русских. И евреи, и люди других национальностей, и различные этносы и так далее, в том числе русских, в одной из первых очередей русских. Вот вы знаете, что самое интересное? Мы сейчас с вами говорим, да, вы же правильно сказали, это действительно факт, их же переносят не в как, на какой-то погост позора, или да, там киевский режим собирает всех своих, раскладывая по каким-то там полкам, так сказать, элитарности, начиная от каких-то там, не знаю, верхушек или там, не знаю, представителей настоящей элиты и доходя до тех, кем украинский народ не гордится, но, как говорится, свои вот всех собирают. Что подобное? Они собирают именно тех, кто является историческими упырями. А почему? Потому что сейчас киевский режим состоит только из упырей. Это упыри, как они есть. Это упыри, обманувшие свой собственный народ и продолжающие их обманывать. Для меня вчера было шоком. Я сначала посмотрела все непосредственно, кстати говоря, в украинских ресурсах, которые не имеют отношения ни к России, ни к пророссийским взглядам. Потом это уже перекочевало и в российские средства массовой информации. Вы, наверное, тоже видели. Я смотрела это на украинском языке. Я не владею им, но и там и без владения все понятно. Речь идет о записи, видеозаписи на телефон солдат ВСУ, которые сидят в каком-то блиндаже, с апреля ждут ротации, обещанной с апреля, сейчас август. Но всякое бывает, ничего не хочу в данном случае комментировать, меня поразило другое. Вот эти самые ждущие ротации украинские ВСУшники, которых туда, очевидно, также припахали, простите за это слово, теми же методами, которые действуют Банкова, обманом, пропагандой, силком, мобилизациями, по-разному. Там все понятно, там даже избрать ничего. Но меня поразило другое, что они сказали, я еще раз хочу подчеркнуть, это очень важно, они записали это видео открыто, то есть они не записали просто голосом, они не записали это в масках, они вышли с лицами, то есть они идентифицируются, они себя назвали, и помимо называния они также вышли непосредственно лицами. То есть их лица видны, они идентифицируются. И они сказали, что они находятся в настолько отчаянном положении. Отчаянном не потому, что они держат оборону, да, и вот они в окружении, и там они прощаются. Они говорят о том, что они находятся в отчаянном положении, потому что их Банкова обманула, потому что она их буквально уничтожает сама. И то, что меня, еще раз подчеркну, просто шокировало, то, что меня поразило, и я думаю, не только меня, они сказали, перечислили все проблемы. Но то, что они назвали, я переслушала несколько раз, потом я перепроверила через переводчик, и там не может быть никаких других сомнений. Они сказали, что они вынуждены в отсутствии пропитания и вообще чего бы то ни было, что поддерживало бы их физически на плаву, питаться собственными экскрементами. Ну, вы меня извините. Я не хочу уходить в подробности, это можно сделать самим. И при этом они сказали. Вот это меня, конечно, просто... Вот это, наверное, была просто какая-то такая точка невозврата. Они сказали, что не все могут сказать. То есть они, сказав, что они вынуждены для того, чтобы еще раз подчеркну, вынужден для того, чтобы просто не отбросить копыта, питаться собственными испражнениями. И при этом подчеркнули, что не все могут сказать публично и не все договаривают. Знаете, а я задала себе вопрос, а что в этом случае они тогда не договаривают? Ну, какие варианты? Вот они сидят, их там, что там, посмотрите, это бригада была? Или
2: 121-я, там, да.
3: Да, вот они. Очевидно, что они как бы находятся вот в собственном соку. Да? То есть это не те нелицеприятные вещи, которые они могли бы совершать в отношении, да, кого-то другого. То есть это не, там, не грабеж, не бандитизм там, близлежащих деревень. Да? То есть вот они не могут в этом признаться, но очевидно, что это не так. Учитывая, что они говорят, что они питаются своими испражнениями, они находятся в абсолютно замкнутом вот таком сообществе. Можешь задать вопрос? Вы не догадываетесь, о чем идет речь?
2: Я вот просто процитирую вот прям дословно. Вот эти ВСУшники 121-й бригады сказали, что это видео и то, что они сказали, не отражает всех обстоятельств. У меня была первая мысль, раз вы там сидите, не можете уже жить нормально. У меня была мысль, заградотряды, вот первая мысль. Ну, если вам так настолько плохо столько месяцев, наверное, можно было бы развернуться и уйти, но не могут.
3: Нет, еще раз. Константин, вот у меня все-таки вот такой уточняющий вопрос. Если они пишут, что это все, вот даже то, что они питаются своими испражнениями, там же это есть, там же это прямым текстом говорится, это не отражает всего ужаса. А какой еще ужас может быть? Вы догадываетесь, о чем идет речь? У меня есть догадки.
2: Каннибализм.
3: Другого у меня варианта нет. У меня нет другого варианта, потому что они так об этом сказали. И вы знаете, ну это уже предел. И они все это еще говорят на фоне той мобилизации, которая проходит на Украине, которую ведет Зеленский, в угоду как раз кому? Да нет же, не своим там бригадным командирам, или как они там называются, не своему руководству, не своей политической партии, нет. А вот этим вот, которые говорят о том, что нужно убивать как можно больше русских. Ну, они говорят русский, но подразумевают-то они, Константин, славянское население. Они подразумевают население разных этносов, разных национальных групп. Но главным образом, о чем идет речь? Население, которое проживает на этих самых наших территориях. И наша страна, и Украина, и Молдавия та же самая. И все остальное. Почему? А потому что в плане ОСТ, в том самом Третьего Рейха, а мы теперь видим, как эта идеология не просто оказалась, так сказать, не уничтожена, как она теперь возрождается. Я привела примеры и сегодня привожу регулярно. Там было написано об освобождении этих территорий от людей, которые там проживают. Вот и все. Их уничтожает киевский режим. Их киевский режим уничтожает, потому что у него заказ такой. Их уничтожают руками киевского режима. И вот теперь внимание. Вот мы сегодня с вами говорили о немецком журналисте, внуке нациста, который дорвался до микрофона. Нет, он не дорвался физически. Его туда, я бы сказала, внесли на эту пресс-конференцию, его аккредитовали. Сейчас, я вижу, опубликована петиция негодования внутри самой Германии, потому что антифашизм был, есть в Германии, и я очень надеюсь, будет. Но, так сказать, издание только выразило сожаление, что он как бы не так подобрал слова. Да нет, он так подобрал слова. Он так подобрал слова не с моей точки зрения. Он подобрал слова так с их точки зрения. Он озвучил то, что сейчас является их внутренней идеологией, их движущей силой. Но бог бы с ним, если был бы один такой урод, такой выродок, такой упырь. Но он, еще раз хочу сказать, является частью огромного количества той самой западной элиты, которая сейчас заправляет там. И вот вам еще один пример. Еще раз хочу сказать. Это был журналист. Он может быть нездоров, он может быть ментально, так сказать, не в порядке. У него, да всякое может быть. Но я сейчас приведу вам слова человека, который был в руководстве другой страны, то есть тоже европейской страны, Навроцкий. Помните, да? Кем он был? Посмотрите, пожалуйста. Посмотрите, Константин.
2: Кароль Навроцкий.
3: Конечно.
2: Это же президент.
3: Правильно.
2: Президент Польши.
3: Что же он сказал? Помните, он сказал, цитату можете тоже привести, он сказал, это вот тоже было буквально неделю назад, он сказал, что, конечно, мараться там о киевский режим или там о бандеровцев не гоже. Но тогда, когда речь идет об убийстве русских, там был сказан москали или как-то.
2: Он сказал русских, бить москаля. Вот.
3: Бить москаля. То тогда это очень даже и неплохо. Нормально?
2: Там, где бьют москаля, это... говорит Навроцкий, президент Польши, там помогает
3: нормально?
2: Польша.
3: Нормально? Вот. Как вылезла эта самая нацистская сущность. А вы знаете, как... Ну, естественно, я написала по этому поводу, я написала комментарий, он был озвучен, широко приведен, и в самой Польше. МИД Польши отреагировал на мой комментарий. Знаете как? Вы не поверите. Не знаю, вы видели или нет, я видела. Они подумали и подумали. Я хочу сказать, что даже для нынешнего состояния польской дипломатии это было плохо, даже для ее уровня. Они сказали буквально следующее. Они написали, что у России, причем это был персональный комментарий на мое заявление, у России территория в 55 раз больше Польши, огромные месторождения, население в 4 раза больше. Но именно Польша, написал МИД Польши, является одной из самых быстрорастущих экономик. Наш, то есть их польский ВВП на душу населения в 2 раза выше. У нас, пишет МИД Польши, более чем вдвое больше автомагистралей, скоростных дорог, уровень убийств у нас почти, это пишет МИД Польши, в 10 раз ниже. Знаете, что я хочу сказать? Да нет, я считаю, что ВВП на душу населения в Польше даже выше тех параметров, о которых сказал МИД Польши. Потому что Навроцкого за душу считать нельзя. А таких, кто оправдывает нацизм, а таких, кто оправдывает коллаборационистов Третьего Рейха, их тоже нельзя считать за души человеческие. Так что эти денежки, которые они тут процитировали, их количество и сумма, они могут разделить на меньшее количество людей. И тогда показатели будут выше. Что самое удивительное, я даже не скажу мерзкое, это совершенно другая вещь. И даже не то, что это говорит Польша. И даже не то, что это говорит представитель Польши. А совокупность факторов, то, что это говорит высокопоставленный представитель Польши о той стране, которая от себя отрывала, чтобы помочь полякам стать благополучными. Ведь первая страна, которой помог Советский Союз, еще начиная, кстати говоря, с конца 44-го года, а уж с начала 45-го, это была помощь, которая похожа была на водопад. Это был не Советский Союз. Советский Союз не сам себе начал помогать в первую очередь. Советский Союз первое, кому начал помогать, он начал помогать Польше. И как раз этими самыми месторождениями, сколько угля было направлено, сколько непосредственно денег было направлено, сколько продуктов питания было направлено, сколько энергоресурсов было направлено.
2: Да, если позволите, я процитирую сайт МИДа, материал аж от 19 года. В конце 44-го шла война. Польше был представлен беспроцентный кредит в 10 миллионов рублей. Шла война. 45 тысяч тонн угля, 3 тысячи тонн керосина, моторной нефти и так далее. В феврале 45-го удовлетворили просьбу об оказании материально-технической помощи. В 47-м 47-й год, страна только вот восстанавливается. Полякам предоставлены тысячи тонн ценнейшего зерна и других видов продовольствия. И так далее, и так далее, и так далее. На сайте МИДа вот почти 7 лет назад.
3: Да, этот материал мы опубликовали давно и неоднократно его расширяли. И в этот раз мы это тоже сделаем. И вот я хочу сказать, что отвратительно и что мерзко, что мы слышим подобные оценки от высокопоставленных представителей Польши в адрес страны, которая для Польши, в общем, ничего и не жалела. В те годы, когда сама нуждалась, когда сама еще вела бои за освобождение Европы, а в то же время параллельно восстанавливала и кормила Польшу. Я хочу сказать, что есть еще один нюанс, который усугубляет все, что происходит. Это ответ на наш комментарий, который был посвящен

0: того, почему он это сделал, выдать не, ну не хочется говорить оправдание, но не выдать какой-либо субстантивный ответ, который мог бы как-то нейтрализовать эту ситуацию. Просто сказать, что да, это было неуместно, или да, так говорить нельзя, или как-нибудь, условно говоря, почистить за наброски. Нет, вместо этого они процитировали свои статистические данные. Представляете, вот в чем мерзость? Им говорят о том, что у вас, пардон, несколько тут ус, прикрывающий нацизм, отклеился. У вас несколько начинает выпирать, так сказать, логика, которая была запрещена на планете Земля. А вы нам рассказываете о своих потрясающих цифрах. Теперь про цифры. Ну да, хорошие цифры, я не спорю. А я просто напомню, а сколько санкций было принято против Польши? Ноль? Минус одна санкция. А сколько против нашей страны, в том числе Польши? Больше 35 тысяч. Если в отношении Польши была принята половинка санкций, то какая там половинка? Долечка, малюсенькая частичка санкций, крошечка, знаете, кристаллик санкций. От этой экономики хваленой не осталось бы ничего. Это раз. А теперь внимание. Вот тогда, когда начинается полемика, с одной стороны которой находятся общечеловеческие ценности, такие как, не знаю, право человека на жизнь, на достоинство, на честь, на свободу, такие как незыблемость запрета нацизма, расизма, ксенофобии и так далее. А с другой стороны, тебе объясняют, что, а вы знаете, а при этом жизнь не такая уж плохая, потому что очень хорошие показатели. А вот здесь вот уже колокол начинает звонить вовсю по ним. Почему? А вы знаете, какие были цифры того же самого ВВП, например, в Третьем Рейхе в 1939 году? А 1939 год для поляков кое-что да значит. Ну, вообще для мира много что значит 1939 год, а для них-то особенно. А я приведу эти цифры. Вот еще раз. Третий Рейх, 1939 год. Внимание, МИДа Польши. Рост ВВП от 8 до 10%. Безработица снизилась с 33% до 1%. ВВП на душу населения вдвое выше, чем у разных стран, в том числе и у Советского Союза, в разгар-то индустриализации. А какие там, Константин, были автобаны? О, боже мой! Тоже строили с размахом. И, кстати говоря, это были первые автобаны в Европе. Как прекрасны были их парады, как они считали, как замечательно, как они считали, была их идеология. И, кстати говоря, убийств на улицах Берлина в конце 30-х было крайне мало. А статистика этих самых убийств шла просто по другому ведомству. А вот теперь представьте, как Польша, и не только Польша, и не только в государственном, так сказать, масштабе или разрезе, в 1939 году сказала бы: простите, минуточку, остановитесь. Вы призываете к убийству, вы, Третий Рейх, призываете к убийству людей по национальному признаку. А им бы из Третьего Рейха, из Министерства ведомств Геббельса ответили бы: вы знаете, а ВВП хороший, и автобаны строим отличные, и безработица стала намного меньше. Нормально? Вот у меня какое сообщение МИДу Польши. Но мы его обязательно еще оформим в письменном виде.
1: Вы знаете, у меня образ родился. Вот этот коновалец был похоронен в цинковом гробу. И вот такое ощущение, что его как будто специально сохранили, сейчас достали, и этот гроб с нацизмом треснул, а точнее его вскрыли. И он
0: Ну, так ему
1: раскатился
0: надо.
1: по всей Европе. Спасибо
0: Так,
1: большое.
0: счастливо.
1: Спасибо большое, Мария Владимировна. Мария Захарова вернется через неделю на радио «Спутник». Мария

0: Захарова. Узнать за 90 секунд. Станция метро Кропоткинская по праву считается одной из самых красивых и величественных в московской подземке. Изначально она называлась «Дворец Советов», но грандиозное здание со скульптурой Ленина на его вершине на месте снесенного в 1931 году храма Христа Спасителя так и не появилось, и открытую в 1935 году станцию через пару десятилетий переименовали в честь революционера-анархиста Кропоткина. Поткина, некогда жившего поблизости. Проектировали ее внутреннее пространство архитекторы Яков Лихтенберг и Алексей Душкин. Они решили прибегнуть к необычной для тех времен практике. В качестве образца в реализации своего творческого замысла использовали древнеегипетский храм Амона в Карнаке с колоннами, подобными цветку лотоса, и специфическим освещением. Говорят, нарком путей сообщения Лазарь Каганович страшно возмутился подобным совершенно антипролетарским сходством. Но Душкин изобретательно привел аргумент, выбивший почву из-под ног у большого начальника. Он воскликнул: «У них дворцы для фараонов, а у нас для народа». Проект был утвержден. Станцию построили за рекордные полгода, а затем она получила гран-при на международных выставках в Париже и Брюсселе, а также сталинскую премию.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Самаре 10:00, в Красноярске час дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Обломки беспилотников ВСУ упали на 21 жилой дом на Кубани. Среди пострадавших при атаке дрона в Энергодаре были два сотрудника с Запорожской АЭС. Названы регионы, куда можно отправиться по рекам России. Теперь подробнее. Обломки БПЛА упали на 21 жилой дом и на 4 предприятия в Краснодарском крае. Порядка 90 человек находятся в пунктах временного размещения. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. На местах работают оперативные специальные службы. В ближайшее время к оценке последствий атаки ВСУ приступит муниципальная комиссия. По данным Минобороны, за ночь средства ПВО уничтожили 502 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями, а также Краснодарской края, Республики Крым и акватории Черного моря. Среди пострадавших при атаке дрона ВСУ в промзоне Энергодара были два сотрудника Запорожской АЭС. На станции подчеркнули, что удар был нанесен именно по людям, которые ехали восстанавливать энергоснабжение города. Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщал, что в промзоне украинские беспилотники атаковали гражданские автомобили. Троих пострадавших доставили в медсанчасти. Один из них в тяжелом состоянии. Российские военные в стрелковом бою отбили у ВСУ участок на Днепропетровском направлении, который противник считал своей безопасной зоной. Об этом сообщил заместитель командира мотострелкового батальона группировки войск «Центр» Максим Бородин. Бой, по его словам, он длился около 20 минут. Группа ВСУ понесла потери и была вынуждена отойти от российского рубежа обороны. Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщает Росавиация. В расписании возможны корректировки. Актуальный статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. Эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Минтранс в рамках проекта «Речные магистрали» планирует к 2030 году увеличить число маршрутов по рекам России за счет расширения географии направлений. В том числе добавятся новые – Ульяновск-Саратов, Саратов-Астрахань и Ростов-на-Дону-Азов. Помимо этого прорабатываются вопросы запуска скоростных речных перевозок по Байкалу и Амуру. Проект стартовал в 2023 году и изначально фокусировался на участке Волги от Городца до Ульяновска. Программа призвана повысить транспортную доступность территории, разгрузить автомобильные и железные дороги. Она придаст импульс развитию туризма, будет способствовать созданию новых рабочих мест и обеспечению заказами верфей и промышленности. Потребление хлеба в России в прошлом году снизилось по сравнению с 2006 годом почти в два раза и составило рекордно низкие 35 килограммов в среднем на человека в год. Это следует из данных статистики. Кроме того, на четверть просело и потребление муки. В то же время за минувшие годы россияне стали больше есть хлебобулочных, а также других мучных кондитерских изделий. Уточняется, что в объемы потребления не включаются продукты, которые были съедены вне дома. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Разберется.
0: Стас разберется.
4: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Бугарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, мы вещаем на частоте 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. А наши соцсети — это Рутуб, ВК, Телеграм и Макс. Заходите, подписывайтесь, находите новости интересные, находите плейлисты с любимыми программами, а также подключайтесь прямо сейчас к трансляции и к нашему чату. Всегда активному и всегда тому, который действительно участвует.
5: Дружелюбному.
4: Вот абсолютно, да, абсолютно правильно. Стас вот уже заговорил. Привет. Как у тебя дела?
3: Ну, это ложь. Слушай, чаты не бывают дружелюбными.
4: Бывают. Не, у нас
3: вообще
4: на самом деле
3: нет.
4: Дружелюбный. Но бывает, что и
3: если
4: критика,
3: бывают, то
4: и
3: недолго.
4: Ну, нет. Почему? Тут, знаешь, вот мне кажется, когда мы про разные чаты говорим, вот одно дело там какой-нибудь чат, ну,
3: Рубаев?
4: Я не знаю. Нет, ну на самом-то деле, правда, чату рознь тоже. Всякое разное бывает. У нас все на самом-то деле такие вот дружелюбные, все доброе утро вот сейчас пишут, просыпаются, а кто-то уже проснулся, на работу едет. Вот на самом-то деле, я, знаешь, вот ловил себя на мысли, что очень редко писал комментарии, в чатах участвовал, да и вообще вот так вот, чтобы даже если кого-то смотрел, и там чат открыт, можно, в принципе, что-то написать, как никогда такого вот прям желания не было. Может, это, ну, не знаю, вот чисто у меня так. Вот ты часто в комментариях кому-то что-то пишешь?
3: Слушай, ну, вообще редко, но когда я был пользователем интернета и еще не понимал, как все это работает, я писал периодически, но очень редко, конечно, но только когда тебя, знаешь, за струнки души как-то вот цепануло, ты такой, все, я вынужден это прокомментировать.
4: Ну вот опять же, вынужден, это насколько вынужден?
3: Это внутренняя потребность, это так, понятно. Что не можешь молчать, да? А по сути, потом я просто все то же самое начал в блоге записывать, и все. Вообще, я на самом деле в этом плане плохой пример, потому что там до уже первых, наверное, 70 или 80 тысяч подписчиков на YouTube, у меня же кнопочный телефон был, я никогда не пользовался ни смартфоном, ничем.
4: Ну вот это, да, это особенность, конечно. У меня-то все-таки кнопочный телефон был только, наверное, в начальных классах, и уже в классе в пятом появился такой уже смартфон, который мне казался таким огромным. Сейчас я смотрю на нынешний свой телефон, да, и думаю, какой же он был маленький. Такой вот аккуратненький, с огромными гигантскими рамками, а сейчас у нас какая-то вот там чуть-чуть рамка побольше стала. О, какой ужас, да что это такое? А ты, кстати, видел, как новый iPhone 18 будет выглядеть. Там же думали, что
3: да
4: хоть какая-то...
3: Да это предположение каждый раз.
4: Ну да, но все равно там каждый раз все ожидают, что да, будут изменения, вот так вот сделают, или там, не знаю, уберут вот эту, ну не бровь, сейчас это как называется, вот правильно, вот это сверху черная закраска, где камеры.
3: Ну, в общем, монобровь мы ее называем.
4: Ну да, пусть будет монобровь. Хотели же вроде бы переместить, сделать ее прям маленькой,
3: да,
4: такой черной
3: точкой.
4: Никто
3: ничего не хотел. Слушай, я тебе скажу, об этом уже 10 лет говорят. Каждый раз. Как только iPhone 10 появился, все на эту монобровь начали обращать внимание. Все записывали ролики о том, что ну вот, еще один iPhone, там типа вот такой вот проходной, а потом номерной, и там не будет этого, да, что сперва будет 10, потом будет 10S, у которого уже вот это вот ничего не будет, а потом, точнее, будет еще монобровь, а потом уже уберут. Да нет, монобровь — это не только как бы фишка уже узнаваемая, это необходимость, потому что Apple вставляют туда реально очень крутой сканер лица, но вот по-другому его пока никак не разместить, то есть в любом случае он будет торчать.
4: Ну да, у нас вон слушатель пишет, Nokia 3230 с такими вот любвеобильными смайликами, но получается был у этого человека, как раз у нашего постоянного слушателя Кирилла, как ай просто, вот этот Nokia. У меня был Nokia 3210, вот 3230 это уже такой красивый, если я помню, он или раскладной, или у него вот верхняя часть, она чуть-чуть выпирает. Я помню, как мне бабушка тогда дала вот такую раскладушку, просто вот там я играл, я не помню, как называлась эта игра. Мячик там был такой красный, вот им надо было прыгать, как в Марио, куда-то добираться. Я мог залипать прям очень долго. Красиво было.
3: Я в смартфон никогда не залипал. У меня всегда было... У меня набор гаджетов был такой. Это iPad, это Philips Xenium, который заряжался раз в год. Ну, не раз в год, но раз в месяц, наверное. Я его поэтому и купил, потому что было суперудобно. И электронная книга Sony PRS T1. Ох, все, мне большего и не надо было. То есть я в этих всегда читал в метро, да, и в электричках, а когда кто-то звонит, ну, я вот брал телефон. Но до этого еще, конечно, PSP был, но потом PSP себя изжил, я такой, господи. Мне стало, знаешь, зашкварно тратить время на игры, я такой, все, больше мы этим не занимаемся, вот. И с тех пор гейминг больше никогда не приносил мне удовольствия.
4: Зашкварно
3: я пошел качаться
4: тратить время
3: жизни.
4: На игры, ох как. Ну, кстати,
3: слушай,
4: вот у нас
3: да
4: сегодня есть тема с играми
3: связанная. Я себя чувствую бездельником, когда играю, да.
4: Да нет, я вот с тобой не согласен. соглашусь. А давай сразу да, вот
3: я,
4: эту
3: я
4: тему.
3: Я тоже да. не согласен. Не, я тоже не согласен. Игры, я бы даже более того сказал, они полезны. Просто я, вот это вот внутреннее ощущение бесконечного бега, все, мне 36 лет, я еще вообще ничего не добился. Какие игры? Вот стану старым дедом, может быть, во все поиграю.
4: Ну, может быть, но все равно ты же упустишь вот само время, вот это ощущение выхода. Вот, то есть, когда игра только появляется, ты еще не увидел никакого сюжета, никаких вот сцен из этой игры. Ты сам в нее погружаешься. Все равно со временем мы же, блин, в интернете живем, и поэтому мы сталкиваемся с тем, как там показали уже какую-то нарезку из этой игры или еще что-то, или какие-то там эдиты сделали и все остальное, и вот тебе уже немного подпортило вроде бы впечатление. Ты, кстати, как вот к спойлерам относишься, вот к таким, не знаю, там, мини-рассказам из игр?
3: Слушай, я очень положительный, у меня один из любимейших каналов. Да, и, ну, я раньше вообще смотрел блогера «Менталист», он что-то ничего не... Ой, «Менталист», «Металлист», он что-то ничего не выпускает, но он просто сюжеты игр пересказывал, мне нравилось, в играх все настолько проработано. И я вот вчера у DDP47 вышел обзор на Starfield, я просто понимаю, что я играть не буду, потому что оно очень много времени занимает, но мне так понравился его обзор, наконец-то на канале про игры, просто DDP в основном что-то рассказывает про какие-то конфликты, а тут игровой блогер сделал обзор на игру, и я все 3 часа вот просто хопом посмотрел, мне так понравилось. И вот он там пересказывает сюжет, и я такой, господи, какой крутой сюжет, мне очень понравилось. То есть, вот так вот.
4: Я вот, к сожалению, очень часто не могу в игру поиграть, и я ее вот, как говорится, прохожу по Ютубу.
3: Очень многие так делают, Куплинов, Ван Лав, там
4: абсолютно,
3: вот
4: абсолютно точно. Ну вот давай, кстати, тогда вот тему про игры затронем. У нас в США завершили основную часть кампании по набору авиадиспетчеров с акцентом на аудиторию видеоигр. То есть смотрят на ребят, которые там, ну не знаю, особенно увлекаются авиасимуляторами, и после этого их набирают на работу. Да, понятное дело, что там проверяют и другие качества, но в том числе обращают большое внимание на то, есть ли вот такой игровой опыт. И на самом-то деле, если вот подумать, очень много прямо сейчас профессий, а я уж молчу про беспилотники, которые вот действительно связаны с вот этой игровой тематикой. Во-первых, это мелкая моторика развитая. Во-вторых, это, в принципе, ну вот такая, знаешь...
3: Мелкая моторика лучше всего развита у карликов, кстати, чтобы ты знал.
4: Но... А, какие шутки. Но вот на самом-то деле, знаешь, если подумать, то очень много игр, помимо того, что там развивают реакцию и все остальное, они ведь работают как такой тренажер. Вот есть же, когда там, не знаю, пилоты тренируются, специальные тренажеры, в которых, да, они там испытывают в том числе и, ну, я не знаю, тряску, и могут все приборы проверить, и попробовать там посадить
3: самолет. Причина тряски.
4: Причина тряски этого, да, это вопрос важный. Но на самом-то деле, если действительно вот так вот, я не знаю, погрузиться в это, видеоигры ведь многое дают, можно в профессиональной
3: конечно,
4: деятельности
3: слушай,
4: очень часто использовать.
3: Конечно, слушай, они очень полезны. Я тебе скажу, что вот, допустим, вот в играх, ну, они во многом формируют, в том числе, личность, да, и игры, они бывают глубокие, там большое количество сложных механизмов. Я вот иногда, вот как раз-таки я в последнее время играю только в Diablo, да, потому что там новый сезон начался, и я, ну, как бы достиг определенных успехов в этом направлении. И я, соответственно, иногда даже Диабло на реальную жизнь перекладываю и понимаю, что работает примерно так. Там и множители урона, разные характеристики, плюс у тебя шмотки, да, это вот твои гаджеты, ты их прокачиваешь. Но на самом деле, действительно, вот... Игры, они во многом формируют и определенные скиллы развивают.
4: То так есть, они ведь еще и обучают, если так обратить внимание, многие дети, вот, которые там, ну не знаю, играли во... Ну, я, например, во много
3: в GTA игр, 6 играл. Стали грабителями.
4: В GTA 6 это, конечно, не надо, мне кажется, маленькому ребенку, но есть же вот развивающие игры, и одна из главных, и неоднократно выясняли, что важнейших, наверное, вот этих важнейших методов обучения является игровая система. То есть, если человек игры, играет, да. Он быстрее все усваивает. И можно делать все, что угодно, ну, например, там, игры, помогающие что-то изучать, какой-то язык. Тот же, ну, там, не знаю, Duolingo, который очень многие используют, вот, опять же...
3: Слушай, я тебе скажу по своему опыту, да, ну, Duolingo это целенаправленно, вот оно как бы направлено на работу в игровой форме, на обучение в игровой форме.
4: Да.
3: Но вот, по моему наблюдению, люди, которые были там в юности более увлечены компьютерными играми, ну вот как будто бы, вот по моему, это опять же личный опыт, но это люди умнее, вот как правило.
4: Mm-hmm. Ну, может быть. Вот у нас,
3: потому слушатели... что ты, слушай, там у тебя все глючит, знаешь, компьютер наиграет, что ты не только, вот люди думают, ты там сидел и как дурачок что-то бегаешь, что-то делаешь. Во-первых, в какой-то момент тебе хочется перехитрить систему, и ты находишь способы это сделать, да. Ну, в моем поколении это было, допустим, с помощью, господи, я каждый раз забываю, как эта программа называется, Art Money, по-моему, она называлась. Мы с помощью нее игры взламывали, да. То есть уже ты устал, вот я помню Diablo 2.
4: Уже
3: вот,
4: молодой. Да, хакер растет.
3: Ну да, да, потому что ты примерно понимаешь, как это работает, как можно систему перехитрить, да, то есть там вот ты берешь, запускаешь эту программу, она тебе выводит все математические значения, тебе надо в этой огромной, ну, можно сказать, экселевской таблице найти значение, которое отвечает за твои деньги, да, сколько у тебя денег в данный момент, найти его и изменить уже на любое, которое ты хочешь. И типа вот, или как вот в Готике, да, я выиграл приз игромании, никогда не забуду, такое яркое детское впечатление. Причем два раза, потому что я, ну, меня прям в журнале печатали, потому что я там нашел несколько багов, которые позволяли до бесконечности наращивать силу, причем потом разработчики это пофиксили. Ну и всякие такие вещи, ты постоянно ищешь, как перехитрить игру, как стать бессмертным, и те же самые билды в Диабло, которые мы сейчас собираем, вот у меня варвар, вот он практически бессмертный. Ну, в предыдущем сезоне вообще бессмертный был, а сейчас нет, потому что ты находишь не только механики самой игры, но и какие-то баги, потому что ты хочешь просто вот... это твое, ну, соревнование,
4: знаешь, мне кажется,
3: с разработчиком, ты с ним сражаешься.
4: Важно, ты немного в другое время жил. Сейчас многие вот просто на компьютере играют в игры. Это, знаешь, такой есть прям мем распространенный. Там бабушка подходит к сыну и, ну, или к внуку и говорит: а можешь мне, пожалуйста, там помочь компьютер перенастроить? Ты же там в компьютерах понимаешь, а он только в игры играет и как-то в них не погружается. То есть у него нет никаких зависаний. Ну, может быть, есть, но это решается не его силами. Тут тоже, кстати, отдельная тема.
3: Не, ну, игры разные тоже бывают. У меня вот, ну, жена согласен. Какие-то там фрукты раскладывает, такой дебилизм. Sims, я говорю, ты что Sims. Делаешь?
4: Тоже.
3: Ну,
4: это...
3: не, ну, какой-нибудь там этот...
4: Не, ну, это хорошая
3: Animal
4: игра.
3: Animal Crossing.
4: Но это другие
3: не,
4: игры.
3: Не, Sims, да.
4: Это просто игры другого немного характера, будь здоров. На самом деле, если так посмотреть, то многие девушки вообще больше предпочитают мобильные как раз игры. Особенно вот эти кубики. Я когда смотрел, я не помню, как она там называется, эта игра, но какие-то запредельные уровни, там, 2000 уровень, 2500. Я думаю, вот это
3: ну,
4: да.
3: Ну, да, ну какая-то тупость, короче. Да, хотя, вот... с другой стороны, тоже прикольно. Это возможность там отвлечься, небольшой способ эскапизма. Но мне нравятся игры там... с глубоким сюжетом,
4: согласен.
3: Когда ты вот реально погружаешься, но Diablo One Love, потому что вот просто там ты еще с людьми, кооператив, проявляешь лидерские качества там впервые.
4: Ну, красота.
3: Короче, не, игры — это круто, вот я дочери запрещать вообще не
4: хотя
3: буду.
4: Хотя вот сейчас слушатель пишет, в игры играют инфантилы, которые убегают туда от реальности, и там чего якобы достигают, но в жизни никто. Вот так вот.
3: Ну,
4: такое мнение.
3: Ради бога. А слушай, а кто в жизни кто вообще, вот кроме Путина?
4: Ну, кто-то в жизни
3: вот,
4: кто.
3: Вся планета только ради Путина. Да не, ну, слушай, ну, это тоже там вот, ты там этот, какой-нибудь профессор физики и математики, да, в наше время это там, ну, как бы, ну, прикольно, но ты миллионы не зарабатываешь, на Ламборгини пигалец всяких по Москва-Сити не возишь, да. Ну, ты добился чего-то в жизни или нет?
4: А если,
3: это же такое,
4: а,
3: такое,
4: кстати,
3: абстрактное понятие.
4: Ну, опять же, а если человек там убегает, да, может быть, от реальности, но это
3: да
4: его в том
3: бога,
4: числе работа.
3: Отстой.
4: От реальности убегают
3: тогда
4: очень
3: повезло.
4: Многие. Испытывают все варианты возможные. Ну, в том числе,
3: все
4: кстати,
3: убегают от
4: книги,
3: реальности
4: фильмы, это все также да. Фактически выход из реальности. Но, а если брать киберспортсменов? Они же вроде бы вообще в игры только играют, но это их работа.
3: Мне кажется, они уже удовольствие от них не получают.
4: Ну, не все,
3: вот,
4: да,
3: вообще.
4: Не все.
3: Да я думаю, вообще никто. Ну, понимаешь, любая вещь, когда она становится для тебя, ну, типа, работой, ты не кайфуешь.
4: Ну,
3: вот,
4: ну
3: вообще,
4: может
3: ну, потому
4: быть,
3: что ты
4: но...
3: обязан уже.
4: Не, ну, когда слушай, я смотрел интервью киберспортсменов, очень многие говорили, как только пропадает именно желание уже играть, то дальше нет смысла. Ты будешь, да,
3: ага,
4: там...
3: конечно. А бабки свои... откуда ты брать будешь?
4: На стримах и на чем-то еще, но они просто переквалифицируются там в блогеры или кто-то вообще уходит, у них там свои профессии есть, свои дипломы. Но...
3: Ну, может быть, ладно.
4: Да,
3: это, наверное, смотря еще на каком уровне. Но я просто понимаю, что это логически следует из того, что любое самое любимое свое дело, если ты обязан его делать, да, не то, что даже тебя заставляют, а вот просто вот есть у тебя обязанность, оно перестает тебе доставлять удовольствие.
4: Ну, может быть, может быть. Вот, кстати, по поводу читеров в синглах, читерить морально оправдано. Главное, в мультиплеере читы не нести. Это правда. Это вот такая страшная большая проблема, которая особенно в Counter-Strike
3: встречается. А я поэтому мультиплееры не играю. Слушай, Counter-Strike, да, и самооценка из-за этого падает. Я зашел, я просто даже пройти никуда не успел. Меня практически сразу с респауна выносили. Но я-то как бы в юности играл более-менее. Стрелять я хотя бы чуть-чуть умею. Но я не могу поверить. Просто вообще ты там даже не успеваешь ничего делать. Смысл такой,
4: я с вот такого возраста играл в Call of Duty, и у меня была любимая Black Ops часть, и вот там в мультиплеере я в один момент даже то ли топ-3, то ли топ-4 мира стал по Xbox. Но вот я на джойстике умудрился очень так мощно наводиться. Так, ну ладно, про игры поговорили.
3: Смотри, по поводу авиасимуляторов скажу. Я еще, когда компьютерное железо продавал, я помню, вот люди, которые авиасимуляторами занимаются, это самые странные люди вообще в мире, они там приходили, какие-то компы со слайм собирали, 10 мониторов, там такие спецификации были, я такому человеку ни разу продать не смог, потому что там настолько геморройно, я думаю, господи, я, конечно, с этого там какую-то денежку заработаю, но я на это неделю буквально потрачу, чтобы ему все собрать, и потом еще что-то не заработает, я с такими не связывался, но там, конечно, авиасимуляторы были, я помню, серьезнейшие какие-то, там они на 10 тысяч мониторов их там выводят, каждая панель своя с показателем, я думаю, господи. То есть они мало чем отличаются, наверное, уже от настоящих пилотов-то эти люди там.
4: Да, наверное, да. Там я вот побывал бы в таком авиасимуляторе, действительно интересно. Ну, хотя есть же симуляторы, на которых ты там как на мотоцикле едешь, причем ты сидишь буквально как на мотоцикле или там на машине, на карте. Тоже таких же много можно.
3: Я предпочитаю вот симулятор ходьбы.
4: Симулятор ходьбы — это вообще прекрасно. Симулятор жизни есть еще и симулятор козы.
3: Это РП, да.
4: Да-да-да-да-да. А, вот, слушатель ответил, который вот у нас немного критикует игры. Главное в человеке — это его труд. Что производит геймер? Ну, так можно спросить, я думаю, к огромному. Ну, он производит, ну, я не знаю, контент. Геймер — это, если это работа,
3: да нет,
4: то он
3: нет,
4: производит
3: подожди,
4: контент.
3: Почему, чтобы хорошо трудиться, нужно хорошо отдыхать в том числе. Вот что
4: ну,
3: производит
4: да.
3: геймер. Он
4: нет, ну, а
3: отдыхает,
4: что производит
3: чтобы потом
4: спортсмен?
3: Пойти работать.
4: Вот по такой логике. Профессиональный спортсмен, он что-то производит? Ну да, он
3: ну,
4: там...
3: Да.
4: Мотивирует,
3: таким образом,
4: может быть, спортом заниматься.
3: Мы можем прийти, знаешь, к чему? Мы можем прийти к трулевацкой идеологии, но это, да, я не правильный левый, а есть правильный левый, мы их называем true left, трули. Ну вот они, собственно, против всего, что не приближает коммунизм. Да, чтение, ну, если читать, конечно, ну, нельзя читать всякую глупость. Детективчики, там, Агата Кристи, Пуаро, да, читать надо исключительно Ленина и Маркса, все тома. Вот когда все прочитаешь, прочитай еще раз, ты ничего не понял. И вот так вот до жизни ты должен превратиться в идеального робота, главная цель жизни которого и единственная задача, которой он занимается, это строительство и приближение коммунизма.
4: Вот у нас
3: всё.
4: Слушатели
3: всё
4: накидывают.
3: Все остальное это бесполезно.
4: А что производит сон? А что производит гонщик?
3: Вот. А музыка? Музыка слушать зачем? Она что производит?
4: Ну она все это производит на самом деле внутренние наши, там не знаю, какие-то вещи из разряда эндорфинов, которые нам просто улучшают жизнь. Вон слушатель пишет,
3: что... Учат думать.
4: Чтобы в Майнкрафте что-то построить, много труда нужно вложить. В некоторых университетах, сейчас европейских, там это вообще как дипломную работу принимают. И там такая работа проводится. Там человек собирает компьютер в Майнкрафте, который работает. Но это же это интересно. Это действительно...
3: Это еще Люций Синь делал человеческий компьютер в своей виртуальной реальности. В задаче трех тел.
4: Кстати, касательно авиасимуляторов, ну, действительно, есть игры. Я сам играю очень долго на Xbox в игру, ну, там, на истребителях ты летаешь, и все равно погружаешься в это, все равно более-менее начинаешь понимать, а какие есть истребители, каким образом они летают, как ими управлять. Да, ну, не в реальности, но все-таки. Тем более здесь говорится про авиадиспетчеров, а не про пилотов, поэтому да, они сотрудников там понабрали много. Ладно, давай от игр отойдем, у нас серьезных тем достаточно.
3: Это не серьезно было по-твоему, ладно.
4: Это
3: игры что для тебя, какая-то игрушка?
4: Это действительно, игры это какая-то игрушка. А тут совсем не игрушки. Тут Турция фактически создала правовую основу для завершения вооруженного конфликта с рабочей партией Курдистана, который идет с 1984 года, напомню. И вообще это такое давнее противостояние, если уж так говорить. Долгое время в Турции отрицалась отдельная курдская идентичность, а курдский язык подвергался, соответственно, официальным запретам. И вот в 1978 году была основана рабочая партия Курдистана, а в 1984 она перешла к вооруженной борьбе против турецких силовиков с целью создания независимого государства или получения широкой автономии. Там за десятки лет противостояния действительно огромное количество жертв, около 40 тысяч, вот по нынешним подсчетам. И прямо сейчас как будто бы это подходит к завершению. В ночь на 11 августа парламент принял закон о национальной солидарности и укреплении общественного единства. За него проголосовали 468 депутатов против 88, еще шестеро воздержались. И документ позволяет приостанавливать уголовное преследование и исполнение наказаний в отношении части членов РПК. Но там это не будет касаться тех, кто преднамеренно совершал убийство, тех, кто уже сидят долгое время, их просто так не выпустят. Ну, например, там, не знаю, осужденный за умышленное убийство, некоторые пожизненно заключенные остаются, и лидер РПК Абдулла Аджалан пока автоматически на свободу не выходит. А тут еще есть одна особенность. До этого фактически рабочая партия Курдистана уже объявила о том, что будет складывать оружие и, в принципе, распускаться и уходить. А тут они просто закрепляют вот нынешние отношения. Единственное, о чем переживают, это похожая ситуация была относительно недавно, еще также при Эрдогане, в 2012-2015 годах, но там все сорвалось, и после этого боевые действия возобновились с новой силой. И сейчас думают, а вдруг опять возобновится? Вот как думаешь?
3: Слушай, здесь сказать-то наверняка, как с любой войной, нельзя. Но, по сути, курды просто хотели автономии, да, с 1984 года. Они говорили, вот, мы там как бы часть Турции, мы хотим сами принимать решение, как нам жить. То есть они хотели немножечко, скажем так, демократии. Ну, им не позволили, но методика похожа. То есть Курдистан в некоторой степени, там, конечно, все нюансы будут отличаться, но похоже на то, что было с украинской властью на Донбассе, да. То есть хотели сами принимать решения в отношении своей жизни, им этого не позволяли, поэтому они пошли, так сказать, за это воевать. А потом, поскольку Турция спровоцировала появление вот этой вот рабочей партии Курдистана, они уже начали и на других участках воевать против Турции, да, в той же самой, например, там, в Сирии у них, по-моему, есть свои интересы. Ну, они начинают распространяться, когда у тебя ЧВК появляется, появляются вооруженные отряды, у них-то война становится смыслом жизни, и они начинают зарабатывать на войне в том числе. И поэтому Турция хочет у себя внутри закрыть эту проблему. И я думаю, что если у них получится, то все эти ребятки поедут воевать против Турции в другие места. Ну и кроме того, после того, как вот Сирия была с перебором, скажем так, взята, хотели немножечко Асаду-то там, помнится мне, показать, что типа ты давай там не наглей, мы тоже тут рядом находимся, у нас есть свои интересы, с которыми ты должен считаться. А в итоге ударили слишком сильно, в том числе и рабочая партия Курдистана, если я правильно помню, она там участвовала в этом, то есть она была использована в том числе и Эрдоганом. Да? Вот. И я думаю, что они собираются просто... Ну, как бы снизить градус этого конфликта, чтобы в Турции все было поспокойнее, а уже эти ребята из РПК пойдут сражаться где-нибудь
4: ну
3: еще.
4: Ну и кроме того, если добавлять, здесь Анкаре еще и потенциально важна поддержка прокурдской партии, потому что за нормализацию отношений с РПК выступает на уровне 65-70% населения. Вот такая вот картина складывается. А мы пока что прервемся, буквально на пару минут послушаем новости, и после этого опять вернемся в эфир.
0: Стас разберется. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
5: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
6: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
6: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
7: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
8: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
9: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Российские вооруженные силы продолжают нанесение ударов по инфраструктуре портов и украинским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности в порту Одесса поражена база горюче-смазочных материалов, задействованная в обеспечении топливом украинских подразделений. Два человека пострадали в Геленджике на фоне атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край. Их доставили в медучреждение. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Кроме того, повреждены три частных домовладения. По данным Минобороны, за ночь над российскими регионами и акваторией Черного моря средства ПВО уничтожили 502 украинских беспилотника. Наземный путепровод обрушился в Новороссийске в результате атаки БПЛА. Движение автотранспорта по улице перекрыто. Для оперативного устранения последствий принимаются все меры. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее информировал, что несколько сотен БПЛА ВСУ ночью атаковали гражданские объекты и дома региона. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети. Вице-президент США Джей Ди Венс предупредил Владимира Зеленского, что Киев должен прекратить атаки по нефтяным объектам Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом сообщает издание Financial Times. Нефтепроводная система КТК – это крупнейшие маршруты транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью 1500 километров соединяет месторождение западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Перемены между уроками в российских школах должны длиться не менее 10 минут, а большая перемена – 20-30 минут, чтобы ее было достаточно для организации полноценного питания обучающихся. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения. Более того, школам следует учитывать пропускную способность столовой, чтобы избежать перегрузки и обеспечить равномерное распределение школьников в течение учебного дня. Управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы с 1 сентября обязаны обеспечить жильцам возможность взаимодействия через МАКС, однако для жителей домов вступление в такой чат – дело добровольное. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он отметил, что компании обязаны будут опубликовать в чате контакты, график работы, а также данные об аварийных отключениях. Если управляющая организация проигнорирует закон и не создав официальный канал связи, ей может грозить штраф до 300 тысяч рублей. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Стас разберется.
3: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, а это шоу «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мы как просто. Вещаем на частоте 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь и подключайтесь к трансляции и чату. У нас в чате до сих пор идет обсуждение игр, их ценности для нас и всего остального.
4: Вот что реально волнует людей. Из всех искусств важнейшим для нас являются игры.
3: Да, мир игра. Вот так вот. Так, ну что ж, давай продолжим про Курдистан и про все остальное. У нас, помимо того, что, конечно, Турция сейчас пока что вроде бы более-менее урегулировала эту ситуацию на своей территории, у них остается некоторая проблема, связанная с Сирией, потому что там как будто бы эта проблема пока никуда не собирается уходить. И для Анкары особенно чувствительной остается Сирия в каком плане? Где действуют курдские формирования YPG и сирийские демократические силы? Турция считает YPG связанными с РПК, так тогда как США много лет как раз сотрудничали с сирийскими курдами в борьбе против запрещенного в России ИГИЛ, признанной террористической организацией. И, соответственно, вопрос таков, распространится ли вот логика примирения на сирийское направление? Вот как ты думаешь, получится так, что вот нынешние вот методы примирения и все остальное сработает также и с сирийским?
4: Ну, я не совсем понимаю, в каком плане это сработает.
3: Ну, из разряда они вот с РПК сейчас вроде бы как договорились, все в порядке, более-менее это все успокаивается. И то же самое у них произойдет и с вот этим YPG, который находится в Сирии.
4: Да я думаю, что можно, конечно, попробовать договориться, но если ты же понимаешь, в чем прикол? Если у США с Турцией там испортятся отношения, Эрдоган будет не готов принимать какие-то решения, то самые радикальные курды, опять же, будут спонсированы, получат вооружение от Соединенных Штатов, и все начнется по новой.
3: Ну, может быть, может быть. Тут
4: да, это когда, как точки давления.
3: Когда, знаешь, когда задействованы Соединенные Штаты, мы уже привыкли. Все может пойти по одному направлению в любой
4: радикалы.
3: Момент.
4: Радикалы. Ты же понимаешь, в чем прикол-то? Вот просто радикалы. Сами по себе радикалы, они непопулярны. И без подпитки извне любое радикальное движение, оно рано или поздно приходит просто к своему завершению. Оно просто загибается, и все. Потому что, особенно если в стране достаточно неплохой уровень жизни, да, то рано или поздно все эти радикалы... Ну, люди просто перестают, скажем так, быть радикалами, потому что а зачем? Намного круче жить какой-то там нормальной жизнью и прочее. Но когда в это дело подключаются деньги, то главным вот этим вот вербовщикам им выгодно. Вы же можете посмотреть на то, как работают радикалы на примере нашей истории, да, вот этот НСО и все остальные организации, которые там отмыванием денег занимались, там самые главные ребятки из этих зарабатывали, а остальные они так сбоку, с припеку просто ходили, курьерами там работали и прочее. Но так же работают абсолютно все радикалы. Они просто начинают вербовать, рассказывать тебе про величие курдской нации, про величие русской нации, лишь бы ну, им было удобно устранять конкурентов, тех людей, кто им платит.
3: Да,
4: появляются
3: конечно.
4: Отсюда и идеологии, и книжки пишутся. Никто же просто так этой маргинальной деятельностью за бесплатно заниматься не будет. Вот, поэтому если ухудшатся отношения с США, то все возобновится. Если не ухудшатся, то можно рассчитывать на некоторое перемирие.
3: Да тут может даже и не в США дело. Там даже вот после вот этого объявления РПК о самороспуске, Анкара и не спешит уходить из Сирии и Ирака, потому что вот если на границе у них не получится решить вот эти все проблемы, разногласия, то дальше придется опять применять силу. А ну, тут говорим о возобновлении подобных действий, возможно, и внутри. Тут как пойдет. Вот, мне кажется, единственное, что мы можем пока сделать, это действительно вот так ситуацию вот эту осмотреть вот с этой стороны.
4: Да, мы, в принципе, можем только смотреть и интересоваться, потому что это нас, так сказать, не касается особо, особенно после того, во что превратилась Сирия. Тут уже ну, нас вот, это действительно не касается, хотя по поводу военных баз есть вопросы.
3: Но
4: да?
3: Вот по поводу Сирии сейчас вообще непонятно, что будет дальше, потому что кроме того, что у них вообще вот этот переходный период все еще длится, также 11 августа 4-й уголовный суд Дамаска заочно приговорил бывшего президента Сирии Башара Асада и его младшего брата к смертной казни. А Башар Асад признан виновным в умышленных убийствах, в том числе детей, пытках, похищениях и незаконных задержаниях.
4: Да, и поедал детей, да, и насиловал. Силовал еще, наверное, стандартная история.
3: Ну, конечно, конечно. Но он находится у нас, и, соответственно, пока что вот стоит вопрос, а получится ли у них или выторговать, или забрать просто себе Башара Асада, добиться выдачи
4: из
3: России.
4: Знаешь, короче, пароход тонет. Так, да, ну. И там одна единственная шлюпка. И бежит товарищ Сталин, ну, первую шлюпку спускают, он садится в эту шлюпку, и там люди рядом подбегают, говорят, товарищ Сталин, ну как же можно, здесь же женщины и дети. Он такой, спасибо, я не голоден. Ну, вот те же такие же истории сейчас и про Башара Асада рассказывают.
3: Так и про Владимира Владимировича все либералы и все остальные любят попридумывать самое страшное.
4: Да, про всех, да.
3: Да, каждый придумывает в меру своей фантазии. Но, вот действительно, как думаешь, может ли Сирия добиться возвращения, ну, или выдачи, точнее, Башара Асада из России?
4: Ну, я думаю, что нет. Таких прецедентов у нас нет.
3: А если надо будет выстроить какие-то...
4: Мы и Сноудена спасли.
3: Нет, ну, понятно. Но если нам придется выстроить вот какие-то новые отношения с вот этой Сирией и более-менее, ну, там, сгладить углы, и это будет как компромиссное решение.
4: Ну, я думаю, что мы на это не пойдем, потому что, ну, как бы... Ну, я, слушай, я очень удивлюсь, если такое будет принято решение.
3: Я тоже очень удивлюсь.
4: То есть террористам отдать просто на растерзание, на убийство человека, но это не в духе России.
3: Нет, ну, знаешь, что тоже террористам, но при этом они же к нам приезжали, они встречались с Владимиром Владимировичем, ну, а именно представитель Ашара, и поэтому...
4: Ну, понятное дело, не, ну, все-таки есть разница строить какие-то дипломатические отношения, тем более, когда у нас свои военные базы в Сирии есть, да, и я уже говорил, все-таки практичная политика, реал-политик, она подразумевает, что ты и с террористами выстраиваешь дружеские отношения, если они официально там не делают у тебя на территории терактов, да, те же самые талибы, они официально на территории России терактов не делали, но, конечно, обеспечивали это еще во времена чеченских войн и делали возможным теракты на нашей территории, но, несмотря на все это, мы распризнали Талибан. Они больше не террористическая организация, потому что, когда вы находитесь, так скажем, в одном блоке, и вам надо договариваться, ну, придется и с террористами дружить. И я вам скажу даже больше, там, некоторые люди, которые воевали против России и воюют сейчас, они, скорее всего, будут, ну, так сказать, прощены взамен на какие-то ценные сведения, которые они смогут дать. Это как бы практичная политика, поэтому, ну, политика – это самое мерзопакостное вообще в мире дело, потому что решения приходится принимать ужасные, и потом с этими решениями жить, но если не примешь, то будет еще хуже.
3: Да, но, кстати, это я больше вопрос тебе задал по поводу того, выдадим, не выдадим, так поразмышлять.
4: Я думаю, что не выдадим.
3: Если обращаться к закону, у нас просто по Конституции запрещено выдавать преследуемых за политические убеждения людей. И тут,
4: ну, там не политические убеждения все-таки, а конкретные преступления, которые ему вменяют вину. Я не утверждаю, что он их совершал. Хотя, опять же, там, знаешь, смотря что считать. Ну, как бы вот пример Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина, ну, это очень такой большой показатель.
3: Ну да, да, поэтому вот сейчас вообще сложно воспринимать какие-то обвинения такого характера, можно вообще что угодно придумать, там, не знаю, какой-нибудь руководитель африканской страны, назначить его врагом народа и сказать, вот теперь ты враг народа, а человек просто жил, ну, да, никого, никого не трогал. Вот сила, это сила медиа, как мне кажется, это сила вот этого распространения информации, когда как будто бы в то же время вот слова имеют огромный вес, потому что они могут там играть на тех же рынках, вот как Трамп что-то скажет, и опа, упали цены на что-то, потом опять поднялись.
4: Слушай,
3: а
4: нет,
3: в то же время медиа. Они... А, ну почему? А что это? Медиа, СМИ?
4: Ну, потому что если человека признают преступником, это делается на уровне государства.
3: Я
4: есть
3: согласен.
4: Вот, например, есть, например, люди, которые до сих пор там содержатся в Гуантанамо, хотя не было никакого ни суда, ни следствия, да, но вот говорят, этот человек является человеком, который вот сотрудничал с Аль-Каидой и был в высшем звене руководства Аль-Каиды. А им говорят, какие ваши доказательства? Они такие, а у нас вот есть указ, да, закон Буша, который подразумевает, что любого, кто причастен к связям с Аль-Каидой, мы задерживаем без суда и следствия, и как угодно. И вот человек, вот просто в 2024 году его звали Абу, я забыл фамилию, в 2024 году на нем там эксперименты ставят, его ЛСД поют, вкалывают ему всякие вещества, которые там...
3: Минздрав
4: вот
3: предупреждает, наркотики вредят
4: нашему
3: здоровью, а Аль-Каида — это террористическая организация. Да, я понял, о чем ты говоришь, единственное, я немного про другое. Когда, ну, вот я говорил, что Трамп...
4: Можно как угодно представить.
3: Ну смотри,
4: это,
3: да, представить можно как угодно, но слова как будто бы теряют свой вес. То есть можно в открытую называть руководителя другой страны, ну вообще нельзя, но как бы это все делают. Там убийцей, террористом и кем угодно, без признания.
4: Фашистом.
3: Вот, да, вот, вот просто вот с ничего, опа, и сказал. Насколько это оправдано? Не, на самом деле еще понятно, когда это делает, ну, человек, скажем, занимающий не самую высокую должность. Но когда это говорит руководитель одной стороны по отношению к другой, тем более там и более, ну скажем, большой, более сильный.
4: И... Это значит ли, что у этих стран плохие отношения? И когда у тебя с кем-то плохие отношения, а отношения почему плохие? Ну, потому что мешает зарабатывать деньги. Почему тот же Байден Путина там называл мясником во время ужасной трагедии в Буче и прочее? Ну, потому что, по сути, Путин выстраивал всю систему на принципах там торговли, а не на принципах рэкета, да, то есть у нас там сильное госрегулирование и прочее, и не так легко выводить из России деньги и все ее активы. Это не отменяет того, что да, там у нас внутри есть люди, которые прекрасно зарабатывают, но вот Байдену и демократической партии, и всей американской системе финансовой это просто не нравилось. Поэтому, безусловно, Путина они будут называть абсолютно любыми словами, какими только захотят, ну, потому что он мешает им зарабатывать деньги.
3: Ну, тут да. Тут я с тобой соглашусь.
4: Хотя... Ну, вот и все. А медийка, она уже за этим следует, да? То есть, как бы медийка сама по себе, она силой не является. Силой являются те, кто эту медиамашину контролирует. И в этом плане да ничего не изменилось. Интернет пришел на смену печатным, точнее, телевизор пришел на смену печатным СМИ, интернет пришел на смену телевизору и прочее.
3: Я теперь, согласен, как бы, но это... тут дело доступа. Дело доступа и дело объема этой информации, и объема этого медиа. Все-таки когда это в газетах, в телевизоре, все равно ограничен доступ. А когда у тебя в телефоне можно там посмотреть миллиард всяких постов и видео, это уже совсем другое. Тут промывка
4: слушай,
3: работает
4: раньше
3: раз
4: бабушек,
3: в 10 быстрее.
4: Бабушек сажали, которые ехали просто по какому-нибудь там в электричке, подсаживались кому-нибудь и вдвоем разговор вели о том, какой человек там вот этот во власти хороший или наоборот плохой.
3: Ну да.
4: Да нет, всегда до тебя доносили информацию, ты жалкая марионетка, которой все пытаются направить на свою сторону, и судя по тому, как многие люди отстаивают интересы людей, которые, ну, на их жизни оказывают примерно никакого влияния, но оно работает.
3: Да, но, кстати, вот тут прекрасно. Даже если с другой стороны посмотреть на то, вот, например, там из газет люди узнавали информацию, если в газете напечатать что-то заведомо ложное или то, что нужно, то человек это будет воспринимать как чистую монету, а сейчас за счет того, что информации очень много и очень много фейков, все становятся крайне подозрительными. Это, к сожалению,
4: да
3: на жизни
4: сказывается. Да и раньше так же было.
3: Да нет. Да, конспирология была всегда, но все равно большинство населения воспринимало информацию такой, какой ее подавали. Да,
4: это
3: там можно было задуматься.
4: Это ты судишь по Советскому Союзу, потому что в Советском Союзе было жесткое регулирование и цензура.
3: Да.
4: В остальных странах было примерно то же самое, ведь есть еще и знаменитая цитата Марка Твена: если вы не читаете газеты, вы не информированы, если читаете, то дезинформированы. И это как раз-таки про это, ну, данность именно больше капиталистическая, потому что при капитализме ужесточается борьба, да, то есть мало того, что классовая борьба, так еще и борьба разных конкурирующих между собой конгломератов, да, там, фирм, компаний, и они запускают разные фейки, ведут медийную борьбу, и поэтому уже становится лжи такое количество, что ты просто не знаешь, во что верить.
3: Ну да, вот. Да. Нет, на самом деле это правда такая большая тема, которая, как мне кажется, она и сказывается все равно на нынешней жизни. Помимо того, что у нас ускоряется мышление, ускоряется восприятие информации, хотя мы можем воспринимать ее достаточно такую короткую. Ну, если человек все равно там, не знаю, не отвлекается от соцсетей и только в них долгое время находится. Мне сейчас очень нравится, что молодые, вот прям совсем там 11-12 лет, вот сестра у меня такого возраста, у них идет обратная тенденция, они начинают переходить на книжки, потому что они просто устают от интернета. Им кажется, что там вообще все неправда. То есть перешли
4: но
3: от того, что
4: потому,
3: все
4: что
3: правда,
4: в интернете
3: вообще неправда.
4: Книжки рекламируются.
3: Но
4: тут
3: это
4: вопрос
3: тоже.
4: Еще, знаешь, на какие книги переходят.
3: Классика.
4: Хотя, в принципе, в таком...
3: Российская классика.
4: Ну, классика, это да, это круто. А так просто я тут заходил в «Читай-город», такое днище на витринах стоит, вот просто фантастические какие-то вот эти вот идиотские.
3: Я
4: ну,
3: знаю,
4: я
3: что
4: даже
3: удивился, максимально удивился. Я вот так тоже заходил недавно в книжный магазин, и я просто, ну, решил посмотреть, какую книгу взять, что выбрать. И тут я вот так поворачиваю голову, а там, наверное, два стеллажа, полностью заставленных книгам по Таро, по вот этим каким-то мистическим вещам, по гороскопам. Я думаю, вот так вот, да, то есть два стеллажа, там даже чуть больше, там еще на стене эти книги были, практически пол магазина занимают вот эта мистика и странная история. Вот мне кажется, это совсем неправильно, когда подобные книги так популяризируются. Ну, зачем?
4: Ну, оно не популяризируется,
3: оно уже,
4: просто уже
3: оно
4: популярно,
3: уже,
4: да,
3: уже
4: они популярны. Удовлетворяют интересам людей. Ну, вообще Таро, это просто весело, как бы вот это вот шизофреническое всякая
3: история.
4: Я согласен,
3: одно дело,
4: веселье.
3: Когда действительно это просто досуг. То есть повеселиться, там, посоставлять какие-то расклады и все остальное. Но я, правда, не знаю, вот, к сожалению, терминологией не владею в полной степени для того, чтобы описать вот этот процесс. Но что-то-то там делают, какие-то желания, загадывают что-то. Ну, в общем, вот так. А другое дело, когда человек в это верит. Настолько, что он без этого не может. То есть он на это тратит огромное количество средств. Он в это погружается настолько, что стоит ему сказать, что в твоей там карте Таро ты умрешь через 2 дня, он загонится и будет эти 2 дня сидеть в ожидании смерти.
4: Да, к сожалению, это уже история про образование, так скажем. По-другому с этим никак не побороться. То есть я не против таких вещей, там, как Таро, вот эта вот вся идиотия с черной магией, там и призраки и прочее, просто потому что, ну, это тот же досуг, это веселье, это развлечение. Но главное, чтобы у тебя в школьной программе и везде были такие произведения, которые вырабатывают в тебе систему мышления, которая, в принципе, не допускает существования такой вот чуши.
3: Но это, знаешь, вот. Это больше переход к рационализму. Наука — это фактически обратная сторона магии. Как только не хватает науки, она становится магией. Хотя, представляешь, как хорошо жить человеку...
4: Науки всегда хватает. Наука объясняет большинство вещей, которые нам необходимо объяснить.
3: Я согласен. Я имею в виду
4: объяснить.
3: Той науки, которая в голове у человека. Если у него мало знаний, то для него все становится магией.
4: Да,
3: представляешь, как красиво и интересно жить людям, которые там, ну не знаю, смотрят на какие-то физические процессы и думают: «О, вот это да, вот это что такое, это невообразимо круто».
4: Ну, да, но проблема в том, что таких людей уже убедить можно вообще в чем угодно.
3: Да.
4: Вот с магическим мышлением. Ну и завтра его убедят совершить там в том числе и теракт, и убедят его проголосовать за какого-то человека, который выступает там за полнейшее уничтожение страны. Причем он может это сделать просто по приколу или в какой-то момент у него что-то в голове щелкнет. Это сведение с ума. Я в принципе считаю, что по большей части наше общество, оно направлено на сведение с ума.
3: А вот, кстати, отдельный вопрос, очень любопытный. В детстве мы ведь верим в магию, причем очень активно, по крайней мере.
4: Потому что мы тупые,
3: я до 12 лет верил в Деда Мороза, а кроме того, у меня родители, знаешь, как делали? У нас были такие, ну, я не знаю, не цветочки даже, а просто сухоцвет, который стоял где-то, то ли на балконе, а нет, на комоде. И там были такие пластиковые птички. И мама с папой убирали этих птичек на зиму, как будто бы они улетели, а потом их весной возвращали. Я действительно думал, что птички оживают и улетают. Ну, то же самое там верил также в Деда Мороза. И ведь эта вера, она есть, и она вот такая светлая, искренняя, правдивая, но стоит ли вот действительно погружать ребенка вот в эту магию? Или сразу сказать: так, магии нет, ничего этого нет, есть Дед Мороз, который вот там, не знаю, просто бороду надел.
4: Да нет, до определенного возраста можно, пусть он в это все верит, но потом, по мере получения образования, его соприкосновения с математикой, логикой и всем остальным, ну, он должен сам по себе перестать во все это верить. Конечно, разрушать типа не стоит, а вот все, это все чушь, этого ничего нет, наоборот, надо поддерживать. Да и это весело, я вот недавно говорю дочери, там она что-то это хам хулиганит, я говорю: Леон, я у тебя сейчас ногу отберу. Один раз подхожу к ней, вот так вот беру, типа, все, я твой нос забрал. И что-то я переборщил, она прям плакать начала. Ну, я начал говорить: да ладно, все, Леона, на нос обратно. Но оно, конечно, такое, вот, знаешь, типа, веселое.
3: Ты зачем у ребенка нос забрал?
4: Да, она потом, ну, мы к бабушке приехали, она говорит: у меня папа нос забрал. И типа я такой, ну, как бы весело, да. Ну, не стоит до определенного момента вообще этого касаться, конечно, разоблачения, так скажем. Ну, потом само по себе, надо образование хорошее давать, и ребенок, ну, да, сам по себе перестанет вообще.

0: Так, не семи пядей во лбу, да, то есть финансисты и все остальное, они прекрасно умеют придумывать схемы для зарабатывания денег, это знаешь, как вот человек, он там мало чего умеет, но зато там как Бобби Фишер какой-нибудь, который совершенно к жизни не приспособлен, но при этом прекрасно играет в шахматы, так что все прям такие вау. Но то же самое и эти ребята, они могут придумать миллион способов для заработка денег, как там обойти систему, как законным образом все это дело выделить, но они могут и сами совершенно спокойно верить в НЛО, то есть если мы вспоминаем руководство там СС и Вермахта, да, там же сплошь и рядом были эзотерики, ну, да, люди, да, которые верили, да. То есть это же как раз-таки в том числе и фашистующая система, она рано или поздно к этому приходит. И это закономерно, потому что магическое мышление является частью всей этой системы. И поэтому я думаю, что Марко Рубио совершенно спокойно может верить во всю эту инопланетную чепуху. Я такое допускаю. Да?
1: Ну, поэтому или вот... они понимают, может быть, как можно, население Соединенных Штатов воспринимают, да, такие магические истории, взять и просто убедить, чтобы все думали, у нас тут хайпануть. НЛО летает, у нас НЛО летает, давай, а что там в экономике? Да неважно, у нас тут НЛО летает. Зачем ты вообще отвлекаешь?
0: Такого плана и расчета-то, я думаю, особо-то и нет. Оно все всегда обычно закономерно происходит. Но по факту я думаю, что они и сами могут во все это дело верить.
1: Может быть. Хотя вот, кстати, совсем недавно я вот домой ездил и, наверное, впервые в жизни видел
2: НЛО?
1: Нет, не НЛО видел, а вот такое природное явление. Одна туча, и сверху еще одна туча, тоже очень такая черная, огромная. Тучи. И между ними тучи. Сверкали молнии. И в один момент это выглядело так, как будто вот сейчас начнется фильм «Война миров». «Войну миров» смотрел?
0: Ну, давно, по-моему, я
1: уже даже не
0: помню. Где
1: молнии вот в землю били?
0: С Брэдом Питтом, по-моему, да?
1: Нет, не с Брэдом Питтом. Кто там был-то? Том Круз вроде бы. Там молния. Брэдом Питтом — это «Война миров Z». А это где
0: молнии? Это как у нас сейчас.
1: Да-да-да. А это где молнии били в землю, и там вот по этой молнии спускали как раз инопланетяне.
0: А «Война миров Z» — это когда молнии били по хохлам.
1: Да. Да, и, кстати, они там, вот эти злые зомби, это самая такая страшная черта, там я смотрел прикол касательно
0: точно
1: того, если ты попадаешь
0: злые
1: в...
0: Зомби.
1: Да, злые зомби. Если ты попадаешь в зомби-апокалипсис, начинаешь проверять там, а какие зомби, и самое страшное — это увидеть вот этих самых зомби из «Войны миров Z», которые бешеные и очень быстро бегают. Ну да, тут на самом-то деле, да, правда, хорошее сравнение. Ну что ж, про это тоже поговорили с...
0: Они кричат: дай, дай, дай.
1: Нет, там один, там главарь вот бежит, и вот с таким очень злым лицом кричит: отдай. Так, касательно Сирии, касательно Башара Асада, я думаю, все обсудили, но вот мне кажется, все-таки...
0: Башар,
1: как...
0: у нас пожар.
1: Некоторые политические решения, может быть, какой-то компромисс, вряд ли его будут выдавать, но...
0: Компромиссом будет сдать сирийскому террористу Януковичу. Если шансы не отдадим, но этого забираем. Слишком долго уже сидит, ну, забирай хотя бы Янока.
1: Не, на самом-то деле, наша страна, я думаю, все равно никого не отдаст, а будем выстраивать наши отношения, если будем выстраивать.
0: Они такие: а зачем нам Янукович, нам нужен Асад? Да ладно, возьми Януковича, ну, типа, и тебе победа, и мы вроде как не совсем сдали.
1: Мы до него...
0: Янукович такой: остановитесь, ребята! Ребята, остановитесь!
1: Ну, это было бы, правда, забавно, очень забавно.
0: А потом Янукович проводит свою революцию в Сирии.
1: А, кстати, вот слушатель пишет: дай мозг, дай вот это. Да не могу я вот делать голос Зеленского. Вот сделай.
0: Дай мозг,
1: дай. Вот, представляешь, такая зомбятина у тебя лежит.
0: Они сейчас за использованной бронетехникой ездят. Там им Даня отдала, они поэтому заняты сейчас.
1: У них дела. Ну, кстати, про Украину давай чуть позже как раз поговорим. После перерыва прямо сейчас новости на радио «Спутник». И не забывайте, номер телефона +7 495 95 95 912. В следующей полчасовке уже можешь звонить.
3: Стас разберется.
4: Мне кажется, что ты...
5: Это проекция.
4: Но я хочу...
5: А это зацикленность на себе.
4: Нет, дело не в этом.
5: Вытеснение и отрицание.
4: Да просто поговори со мной.
3: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». По популярна психология,

0: без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник».
1: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Екатеринбурге полдень, в Барнауле 2 часа дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. ФСБ предотвратила теракт против российского офицера в Краснодарском крае. Кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии демографической политики Дальнего Востока. Половина работодателей используют нейросети при найме сотрудников. Теперь подробнее. Правоохранители задержали агента украинских спецслужб, планировавшего подорвать машину сотрудников военного комиссариата Краснодарского края. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене за участие в деятельности террористической организации и за незаконное приобретение взрывного устройства. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мирный житель погиб в поселке Новоселковское в результате атаки беспилотников ВСУ на Крым. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. По данным Минобороны, за ночь средства ПВО уничтожили 502 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями, а также Краснодарского края, Республики Крым и акватории Черного моря. Самолет Ан-2, упавший во время орошения полей в Самарской области, не получал разрешения на использование воздушного пространства. Об этом рассказали в правоохранительных органах. Сообщение о падении легкомоторного самолета в Кошкинском районе поступило в среду. В результате происшествия никто не погиб, а пострадавшего, госпитализированного в районную больницу, перевезут в Самару. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку. План мероприятий по реализации стратегии демографической политики Дальнего Востока до 2030 года утвердил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Среди них достижение демографической устойчивости региона за счет улучшения уровня и качества жизни людей, обеспечение опережающего социально-демографического развития макрорегиона, повышение рождаемости. Для решения поставленных задач в плане предусмотрено свыше 60 мероприятий. Планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по быстрому приему Украины и других стран-кандидатов в Евросоюз могут оказаться под угрозой, если ей не удастся убедить все страны блока одобрить новые правила расширения. Об этом сообщает издание «Политика». В частности, Брюссель намерен уточнить права и обязанности новых членов, а также создать механизмы, позволяющие лишать их возможности блокировать решения ЕС. Окончательные параметры этих механизмов пока не раскрываются. Проект изменений планируется представить европейским лидерам на саммите 15 октября. Почти половина работодателей уже использует искусственный интеллект при найме сотрудников, а пятая часть планирует внедрить его в ближайшее время. По данным экспертов, чаще всего нейросети применяют для создания описаний вакансий, транскрипции анализа интервью, генерации персонализированных писем, первичного скрининга и ранжирования кандидатов. Тем не менее, не все работодатели готовы доверять алгоритмам. Те, кто отказался от искусственного интеллекта или не планирует его внедрять, убеждены, что человеческий фактор критичен для найма. Они не доверяют алгоритмам из-за опасений предвзятости, ссылаются на нехватку экспертизы и сомневаются в окупаемости инвестиций. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас. Разберется?
3: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется». Со Стасом Васильевым, Стасом «Ай как просто» вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, наша соцсеть, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к чату, трансляции. Номер телефона +7 495 95 95 91 два. Еще раз. Плюс 7-495-95-95-912. Звоните, задавайте вопросы, а мы на них постараемся ответить. И я вот знаю, что сейчас в очередной раз выяснил, телефоны нас, конечно, слушают. Вот только открыл, вот первое видео мне вот сейчас в перерыве попалось, из отрывок из фильма «Я легенда» с Уиллом Смитом. Вот просто в подтверждение того, что я ошибся, какие зомби самые страшные. Вот отсюда самые страшные зомби. Это вообще, ты смотрел «Я легенда» фильм?
4: Конечно.
3: Ну вот, ты помнишь вот этот момент, когда он бьется в это стекло? Ну там, кстати, другая
4: да,
3: еще
4: там еще, кстати,
3: есть.
4: Альтернативная, да, да тоже да, хотел да. сказать.
3: Ну альтернативная, мне кажется, чуть похуже. Да, с одной стороны, она вроде бы подобрее в итоге, но не такая эпичная. Так, перед тем, как перейдем к Украине, у нас еще есть один вопросик, связанный с таким исламским НАТО, как его неофициально называют. В Мекке Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о совместной обороне. Его вот как раз называют исламским НАТО или НАТО мусульман-суннитов. И главный принцип действительно напоминает пятую самую статью Североатлантического договора. Вооруженное нападение на одну из трех стран должно рассматриваться как нападение на всех участников. И до этого, на самом-то деле, уже было некоторое соглашение. Теперь подключился Пакистан. И вот мне кажется, что это в очередной раз доказывает, я бы так сказал, не то, что несостоятельность НАТО, а то, что НАТО теряет уже свою вот эту мощь единоличную.
4: Не согласен
3: Нет?
4: с тобой. Скорее это говорит о очередном разжигании Ближнего Востока. Ведь когда-то они были центром всех вообще возможных конфликтов. И постепенно мы к этому возвращаемся. Ну, то есть определенный период времени такой был, и мы к этому возвращаемся. Вот я это так воспринимаю, потому что разжигают Ближний Восток с помощью Израиля, атакуя Иран, и, конечно же, США просто так не отступят.
3: Да, тут я согласен,
4: что... И это возможность ослабить Китай.
3: Даже есть тут такая пометка о том, что соглашение заключено на фоне войны вокруг Ирана. И в то же время тогда вот смотри такой вопрос. Саудовская Аравия неоднократно подвергалась атакам. Почему? Потому что на ее территории находится военная база Соединенных Штатов. Если Иран в очередной раз нанесет удар по Саудовской Аравии, должны ли будут Турция и Пакистан вступить в противостояние против Ирана? По идее, с нынешним договором должны.
4: Смотри, нужно посмотреть, если там прям аналог пятой статьи
3: прям
4: НАТО.
3: Аналог пятой статьи.
4: Они, ну, значит, они не должны вступать в войну непосредственно, они должны предоставлять вооружение. И они будут это делать, вот и все. Какие вопросы-то? Ну, пятая статья, это, по сути, она сейчас в отношении Украины даже исполняется. Я тоже раньше думал, что это прямые военные действия, вот все, вы там отправляете армию, сами начинаете атаковать. Нет, это поставки вооружения. Что, кстати, очень многим выгодно. А потом ты переключаешь экономику на военные рельсы и такой, слушайте, а зачем мы раньше вообще какими-то другими вещами занимались? Это же круче, это намного больше денег приносит.
3: Это правда, но мне кажется, здесь все-таки речь вообще идет о том, что они будут какие-то совместные военные учения проводить, а так на бумаге
4: конечно.
3: Будут сотрудничать, но вот чтобы действительно как-то сильно вписываться, особенно на фоне того, что Саудовская Аравия неоднократно подвергалась ударам со стороны Ирана, я не думаю, Турция это не та страна, которая
4: если
3: вот прям будет
4: весь
3: включаться.
4: Мир, если весь мир будет против тебя, я буду рядом продавать тебе патроны. Подавать?
3: Это
4: нет,
3: да.
4: Продавать.
3: Это как раз теория США. И при этом не то, что весь мир если будет, а когда я сделаю так, чтобы весь мир воевал, я буду рядом продавать тебе патроны.
4: Да. Ну, отличный бизнес, как нам показывает успех Соединенных Штатов.
3: Очень прибыльный. Но, вот знаешь, что меня немного смущает?
4: Так.
3: Соглашение о совместной обороне, фактически, другая такая военная организация, военный блок, и Турция и так в НАТО. Это как? То есть она... Нормально все? Мы неоднократно говорили о том, что Турция любит там посидеть на двух стульях, но хотя, да, понятное дело, что на двух стульях не усидишь, но на трех можно полежать, а в любом случае, как так получается? Она и тут нормально? Никого не смущает?
4: Но разные оборонные союзы есть. Здесь вопрос в том, как остальные члены НАТО к этому отнесутся. Может быть, они в итоге просто, знаешь, будет обходной путь в НАТО. Такой вот.
3: по чуть-чуть, да, взяли так, оп, Саудовскую Аравию, оп, Пакистан в НАТО. Но это же действительно странно. Получается, если кто-то нападет на Турцию, то должны будут ответить, во-первых, все страны НАТО, во-вторых, еще и Пакистан, Саудовская Аравия. Если нападет Саудовская Аравия, ну, смотри, если напали на Саудовскую Аравию, должен, по идее, помочь Турция. Если в процессе ее помощи она же становится целью, законный. Тогда, получается, по Турции наносится удар и подключается все остальное НАТО, потому что Турция — это часть НАТО.
4: Да.
3: Вот эта схема. Красота вообще. Молодцы.
4: Да,
3: молодцы,
4: но, красавцы. Опять же, повторюсь, это про поставки вооружения. Это не про то, что они прям воевать за Турцию. Нет, будут отправлять
3: поставки
4: свои войска.
3: Поставки вооружения, как будто Ирана будет волновать. Вы просто поставляете вооружение или прям войска. Иран скажет, вы поставляете вооружение, вы законная цель. На. Все.
4: Ну да, поэтому им надо будет осторожно действовать. А может быть, они все просто навалятся на Иран. Ну, все эти договора, они же по-разному бывают. Для меня самым ярким примером является странная война, да, когда Великобритания и Франция после раздела Польши объявили войну Германии, и в конечном итоге ни одна из сторон, собственно говоря, так на Германию и не напала.
3: Ну да.
4: То есть они просто, ну все, мы в состоянии посидели. Войны, мы с вами воюем, да, посидели. А чем это закончилось, мы потом с вами прекрасно знаем.
3: Да-да-да. Ну, еще посидим, собственно говоря. У них так и продолжилось. Ну, единственное, ладно, Великобритания отпор дала. Франция не больно. А звонок у нас появился. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
5: Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Доброе.
5: И здравствуйте, Станислав.
4: Доброе, доброе.
3: Только Александр.
5: Вот, смотрите, подходит время у нас выборов. Значит, в парламент, это в Думу. Единые выборы, как бы. А вот как вы считаете, может быть, какие-то преобразования должны быть произойти в России тоже в этой сфере? Потому что ну, что такое там 12 или больше партий? Зачем они нужны в таком количестве? Это что, размазывание этого института, это как бы управление государством? Чем больше как бы этих партий, тем меньше доверия, что ли, у народа тогда получается так, в эффективность в этой работе. Вот, возможно, всего надо было всего 3 партии каких-то, ну пусть они в конкуренции вступают или сливаются в одну партию. Зачем это, для чего это нужно сделать?
3: Вопрос понятен.
4: Спасибо вам за звонок. Кстати, давайте в преддверии сентябрьских выборов об этом поговорим, потому что вы даже не представляете, насколько вы в точку попали, по моему мнению. Дело не в количестве партий, а в том, что один на один. Во-первых, по факту, все там оппозиционные партии, какие-то из них реально оппозиционные, часть оппозиционных партий нужны для того, чтобы оппозиционные голоса размывать. Да? То есть у тебя, знаете, как это, вот, Кока-Кола, когда у тебя такое большое количество выборов, что ты просто не знаешь, что выбрать. Ты приходишь, у тебя глаза просто разбегаются, а по итогу все это все равно Кока-Кола. Немалая часть партий, как, например, те же самые новые люди, они абсолютно полностью подконтрольные, я считаю, российской власти, да, ну, во всяком случае, посмотреть, как они голосовали по принятиям законов и всему остальному. Но это мое оценочное суждение, я как бы свечку не держал, я не утверждаю. Но прикол в том, что такие партии создаются для того, чтобы размывать оппозиционные голоса. То есть вот есть у тебя какое-то количество народа, которые недовольны тем, как Единая Россия всем управляет, и они такие, вот мы там против Единой России. Соответственно, дальше они думают, а за кого нам голосовать? Ну и тут уже глаза разбегаются, и таким образом, вместо того, чтобы была одна какая-то оппозиционная партия, и все оппозиционеры проголосовали за нее и пропихнули в Государственную Думу людей, да, которые с оппозиционными взглядами будут саботировать принятие тех или иных законов Единой России, все это размывается. То есть у нас есть одномандатные округа, у нас есть вот эти вот голосования по спискам. То есть логично было бы всем, кто выходит один на один против единороссов, да, им было бы логично действительно выбрать одного оппозиционного кандидата. То есть вот смотришь одномандатный округ, там побеждает конкретно яблоко. Все, ну, яблоко уже сняли, поэтому я их и привожу как пример, чтобы не выглядело, как будто бы я за какую-то партию агитирую. И вы должны объединиться. Но тут уже возникает сложность, потому что оппозиция, она полностью разобщена. И получается, что вы можете сделать следующую вещь. Вы можете взять и сказать, слушайте, я вот от КПРФ, одномандатник, да, но в этом округе яблоко сильнее, я понимаю, что если я сейчас там не отдам ему, условно, свои голоса, да, то победит, соответственно, представитель Единой России, потому что они едины.
3: Секунду. Не умираем. Не умираем, продолжаем жить.
4: Но вот наша оппозиция, она не может объединиться. Единственная стратегия, как можно противостоять Единой России, это действительно, если оппозиция вся консолидируется, и подобные попытки создать подобные были, но они все между собой сразу же начинают ругаться. Вот эти предатели, вот эти вот ФСБшные на самом деле, поэтому мы не будем. То есть нет никакой консолидации между оппозиционными силами. Почему? А потому что каждый из них заинтересован не в том, чтобы... Либо по одномандатным округам, это единственное, где можно сражаться против Единой России на выборах, привести как можно больше оппозиционных сил в Государственную Думу, да, и усложнять принятие законов, с которыми они не согласны. Они заинтересованы совершенно в другом. Они пытаются как можно больше людей просто вывести на выборы, да, голосуйте за меня, там, не за меня, ну, лучше за меня, потому что от этого зависит их финансирование, да. То есть, я все это, я не знаю, насколько я сложно или понятно объяснил, я все это подвожу к тому, что сама система и админресурсы, они выстроены таким способом, чтобы депутаты, которые там, скажем так, баллотируются, они реально побеждать не собираются. Они вообще, в принципе, понимают, что им не победить, и единственный способ победить – это одномандатная округа. Но они хотят просто привести побольше народу на выборы, чтобы за них побольше проголосовало, потому что от количества проголосовавших зависит количество денег, которые им выделят потом на их политическую деятельность. С этой зарплаты они, с этих денег они получают зарплату, поэтому в этом они заинтересованы. Так что ответ на ваш вопрос такой – сколько партий нужно? Да слушайте, честно, это просто деньги выброшенные, сожженные в никуда на стаю дармоедов, которые ничем не собираются заниматься. Я понимаю, какую бурю может вызвать вот это мое мнение, но мне честно плевать. Я бы оставил одну Единую Россию, коли уж они правящая партия, всех остальных бы расформировал и все. Вот реально, потому что нет никакого значения. Ну, вот они все просто получают бабки ни за что. Они ничего не решают, они ничего не сделали, они ничего не добились.
3: Ну, вот, кстати, ты зря. Такая же ЛДПР тоже, в том числе, есть статистика определенная, они участвуют.
4: Они доедают, не участвуют они. Они доедают, да, точно так же, как КПРФ. Мы выступаем за признание Донбасса. К ним просто пришли и сказали, вот, мы это все равно сделаем, хотите доесть? Да, хотим доесть. Это все равно, эта политика уже решенная. То есть это просто деньги, выброшенные в никуда. Да, я понимаю, что это вот игра в демократию, это демократия не является. Но, тем не менее, это вот игра в демократию, она всем нравится. Но вы за 30 лет ничего не добились, ничего не изменилось абсолютно, совершенно. Пришла Единая Россия, завладели админресурсом, да, зачем нам платить еще за кучу дармоедов, которые, не попадают в Государственную Думу, причем по какой причине? Они просто не готовы ни с кем консолидироваться. Они не являются оппозицией, они не собираются добиваться реальных результатов, они просто красуются и
3: так
4: все.
3: Тут получается проблема в том самом эгоизме.
4: Слушай, нет, проблема в системе. В том, что любая система все равно она придет к админресурсу, вот к этому, да. Рано или поздно так будет. Поэтому можно это просто устранить и все, оставить одну партию. Пусть это будет Единая Россия, и пусть будут, как в советское время, возможность выбирать независимых кандидатов, но эти независимые кандидаты будут тоже согласованы.
3: Так же, как в Советском Союзе было. Я понимаю, что ты ведешь к истории Советского Союза, но это тогда надо менять всю систему. Но я понимаю, что это твое мнение.
4: Не меняйте, она идиотская. Да, это мое мнение. Нет, я понимаю, я, может быть, не прав. Я не вижу смысла. Да, попробовали вот сколько? 30, да уже скоро 40 лет. 40 лет вот с 91-го года, как мы играемся в эту демократию, никакого результата, просто ноль. Вот просто ноль. На что мы тратим деньги?
3: Потому что мы ей только учимся. Вот в том-то и проблема.
4: Невозможно ей научиться. Почему в США всего две партии? Причем это две партии, разделенных из одной партии, которые вообще ничем не отличаются. Ну давайте упраздним все, оставим одну Единую Россию и потом поделим ее на две партии. Единая Россия и Разъединенная Россия. И все, и будут две партии, они будут между собой ссориться. Вот вам тоже самая оппозиция. Зачем мы выделяем деньги на кучу дармоедов по типу КПРФ, там, Яблоко и всех остальных. Почему? За что они вообще получают деньги? Зарплата у депутатов по 600 тысяч. Каждого депутата вот этих вот просто увольте, а эту зарплату отдайте самым лучшим врачам, например. выберете там и прочее. Я не понимаю. Это любой, кто сейчас считает, Стас, что ты такое несешь, приходите ко мне на подкаст абсолютно культурно. Вы видите, как я с людьми вживую общаюсь, максимально культурно. Я готов с вами это обсудить, готов признать свою неправоту. Но я вот чем больше об этом думаю, тем больше я это не понимаю. Ладно бы они готовы были Единой России, раз они такие оппозиционеры, составить какую-то конкуренцию. Но они этого не делают, понимаете? Они просто не способны друг с другом договориться. Так зачем они нужны вообще? За что они получают бабки? Ну, либо давайте их просто, не запрещайте никакие партии, но лишите их финансирования. Я не хочу за это днище платить.
6: Ну, или не то, что лишать финансирования, а просто увеличить порог. Порог поступления.
4: Порог чего?
6: Порог поступления чего? Ну, порог вступления партии, ну, как сказать, чтобы она могла баллотироваться, чтобы они могли участвовать.
4: Пусть они баллотируются сколько угодно. Регистрируйте там все подряд партии, кроме откровенно нацистских и выступающих за разделение территории России. Бабки им не выделяйте. Фига ли я должен оплачивать деятельность этих дармоедов?
6: Все-таки немного повнимательнее за лексикой.
4: Я внимательный, но просто почему я за это плачу? Почему куча каких-то вот просто абсолютно бесполезных людей получают по 600 тысяч рублей в месяц ни за что?
6: Но, знаешь, все-таки, если мы существуем в демократическом обществе...
4: Я не хочу жить в таком, жить в буржуазной демократии.
6: Одно дело хочу, другое дело там как есть. И прямо сейчас
4: я
6: у нас,
4: это плачу.
6: И прямо
4: говорю,
6: сейчас
4: я
6: у нас
4: хочу.
6: Как есть. Ну, хорошо, да. Вот ты не хочешь.
4: Я живу, и я плачу за это, я продолжаю. Но я говорю, что я не хочу, я считаю это глупостью, и
6: какое количество людей, как раз потому что одна из основных частей демократии — это именно плюрализм. Когда плюрализма как такового не существует, соответственно, дальше мы двигаемся уже по демократическому пути не можем. Очень многие прямо сейчас, особенно молодое поколение, очень резко скажет как раз про то, что если будет что-то одно, то почему мы не можем никак влиять на там, курс нашего государства? Это будет неправильно с этой точки зрения. Тогда
4: давайте
6: надо
4: жить
6: менять...
4: в мане мирке, смотри, где мы во что-то влияем.
6: Тогда надо менять всю систему и показывать так, как вот ты хочешь, соответственно, переделать в фактически советскую систему. Но тоже не все будут рады.
4: Слушайте, я не предлагаю прям возвращаться к советской системе. Просто я не понимаю, почему я должен платить просто так вот ни за что. Лучше бы вместо утильсбора упразднили бы оппозиционеров. И все, мне кажется, те же самые деньги были. Они бесполезны абсолютно. Просто вот Единая Россия есть, и пусть туда, как в коммунистическую партию, вступает определенное количество независимых кандидатов. Если ты хочешь что-то менять в обществе, иди там в Единую Россию, показывай свою принципиальность, баллотируйся,
6: отказывайся от мандата. Мы платим
4: Я не хочу за него платить, потому что его нет, потому что это бесполезно.
6: Нет, он есть. Я с тобой не соглашусь. Даже, я не хочу как-то сейчас, это не реклама будет отдельной партии. Партии, они доходят... в том числе не только единороссы, очень много законов, которые прямо сейчас, в том числе и отменяющие что-то, и в том числе и хорошие законы, они продвигаются другими партиями, не единороссами.
4: И что?
6: Они участвуют также в принятии решений.
4: Самые главные законы все равно принимаются вне зависимости от мнения. Так у них нет.
6: Подожди, что такое главные законы?
4: Ну, те законы, которые непосредственно на нас влияют и вызывают большое обсуждение в обществе.
6: Закон о безопасности.
4: Консолидированное большинство у Единой России в Госдуме. Так. Вне зависимости от остальных партий, они примут абсолютно любой закон, какой захотят. Вообще, вне зависимости от этого. С этим можно было бы бороться. Продвигая оппозицию в Госдуму, да. Но они же допускают это большинство. Они не готовы друг с другом, оппозиционеры, договариваться. И поэтому в Госдуме всегда будут приниматься любые решения Единой России.
6: Это вот дело в том, что ты сам это описал. Они не могут друг с другом договориться. То есть у них эта возможность имеется. Они могут там взять и объединиться в одну большую силу. И таким образом уже продвигать какую-то свою линию. Но у них нет своей общей линии. Понятное дело тогда, что будет... сложно, а когда большинство населения голосует за одну партию, у нее будет и больше власти над всеми остальными. Тут все просто.
4: Хорошо. И может быть, когда-то это там изменится, появится кто-то. Но стратегия Навалыча в 18-м году?
6: Навальный террорист и экстремист. Если вот население в один момент проголосует в большинстве не за Единую Россию, а за другую какую-то партию.
4: Так в том-то и прикол, что голоса между ними всеми размыты. Если бы была там одна оппозиционная партия, они размыты, и они между собой не могут договориться, чтобы лишить Единую Россию консолидированного большинства в Государственной Думе. Понимаешь, в этом прикол.
6: Ну, даже тогда, когда они размыты. Смотри, представим ситуацию, что треть проголосует за Единую Россию, а остальные, может быть, 70% размоются. Ну и получится, может быть, еще две партии, которые тоже будут по 30%. Вот тебе уже что-то возникло.
4: А если в такие момент... примеры были?
6: Ну, в любой момент это может произойти. Просто большая часть населения как раз склонялась к тому, чтобы голосовать за Единую Россию все эти годы.
4: Да, и на какие-то годы у нас будет, что вроде бы оппозиционеры могут что-то сделать, но при этом я не готов огромные бабки, которые можно было бы вложить в науку, в образование, платить за это, может быть, когда-нибудь произойдет. Вы мне сделаете либо систему, в которой это постоянно происходит, но это невозможно, либо просто не тратьте мои деньги на игру в демократию. Мне это не нравится, да, я не хочу жить в иллюзиях. Я вот хочу платить за то, что я вижу. Сады, там, школы,
6: вот как
4: это
6: раз
4: все строят.
6: Вот как раз
4: я хочу, чтобы этого было больше.
6: Игра в демократию, вот та самая игра в демократию, ты сам об этом сказал, в том же самом США, где из партии, это две партии, разъединенная одна партия, которые ведут одну и ту же политику. Если посмотреть на многие другие страны, где тоже демократия, это просто слова, которые вот очень красивые. Ну так, а одно дело играть, а другое дело пытаться придерживаться их догм. Мы пытаемся придерживаться, но мы как будто бы в этом смысле еще новички. Мы пытаемся действительно идти вот по пути правильному, какому он должен быть.
4: Но я считаю, что овчинка выделки не стоит. То есть, да, безусловно, наличие оппозиционных партий при всех этих... Хорошо, я предлагаю просто альтернативу. Пусть оппозиционные партии, пусть все остается, я не хочу за это платить. Пусть берут деньги с народа. Если мне нравится политик, я буду его поддерживать. Если уж мне, извините, как бы на контент донатят, да, и как бы люди поддерживают. Люди готовы поддерживать, но они не хотят, понимаешь, они к госкормушке присосались. Существуйте за бабки там частных инвесторов, краудфандинг, с тем самым вы покажете поддержку народа. И может быть, кстати, это даже и лучше будет, потому что тогда партии, которые не будут получать госфинансирование, вымрут. Те партии, которые реально поддерживают люди, они останутся, и как бы в итоге останется какая-нибудь одна партия, которую наиболее поддерживают люди, которой они доверяют. И эта партия на народные деньги пойдет избираться и получит поддержку, и, может быть, даже войдет в состав Госдумы.
6: По такой логике, если ты вот до этого обсуждал, что все голоса размоются между всеми остальными 11 партиями, то все вымрут. У них просто у всех финансирования не хватит.
4: Да, но они же как бы хотят рыночек. Вот пусть на рыночке-то покажут, что их идея и их программа реально народом востребована. И тогда уже мы такие, эти ребята в честной борьбе. А то они сидят на госфинансировании.
6: Хорошо, а как они покажут, если вот, я опять же, я все иду по твоей логике, как они покажут, что они полезны, если, как ты говоришь, они не имеют никакого права голоса в Госдуме?
4: Так они получат это право. Во-первых, я думаю, если они смогут
6: консолидироваться... Мы можем смотреть на инициативы, мы можем смотреть на решения, мы можем смотреть на те законы, которые продвигаются не единороссами и доходят до самого конца, и на этом уже делать свои суждения и голосовать за ту партию, которая вам показалась за какой-то срок, сделала больше, чем другая. Вот и все. Уже есть
4: так
6: прецедент,
4: сделали,
6: уже есть картинки.
4: Им позволяют просто доедать. Все эти картинки – это заранее вот так вот согласованная история, когда, вы можете, чтобы показать, что вы зачем-то нужны, выступить за признание ЛДНР, а Путин сразу же это подтвердит и скажет «да, одобряю». Вы можете то, вы можете это. У них нет каких-то конкретных инициатив. Ну, какие-нибудь школьные обеды, там, по мелочи, да, они что-то делают. Это не стоит тех
6: денег.
4: А давай
6: оставим одну торговую сеть продуктов, чтобы она продавала еду, а все остальные уберем.
4: Если это будет по плановой экономике, ради бога, да, но я не против.
6: Это все к системе.
4: Я тебе могу это
6: вопросы
4: объяснить.
6: Вопросы к системе. Хорошо, да. Тогда вернемся к этой теме после перерыва. Прямо сейчас новости на радио «Спутник».
0: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Джеральд Форд прослыл неуклюжим политиком. Он постоянно спотыкался и падал на публике. Это происходило во время госвизитов в другие страны и на внутриамериканских мероприятиях. Президента стали пародировать в одном из популярных шоу. Там он, задолго до Джо Байдена, представал слоном в посудной лавке, сбивающим предметы, путающим телефонную трубку со стаканом, промахивающимся мимо ступенек и повторяющим общем, одни и те же фразы. Злые языки шутили, что у него две левых ноги. Путь в большой политике у Форда тоже был нестандартным. Он стал первым и единственным главой государства, пришедшим в овальный кабинет не в результате президентских выборов. В качестве конгрессмена Джеральд Форд участвовал в работе комиссии Уоррена, расследовавшей убийство Джона Кеннеди. Стал противником социальных программ администрации Линдона Джонсона. В 1973 году освободился пост вице-президента. Погрязший в скандалах Спиро Агню ушел в отставку. Впервые в истории для замещения этого поста была задействована 25-я поправка. Ричард Никсон выбрал Форда. А через год сам Никсон пал жертвой Уотергейтского скандала, и главой государства стал вице-президент. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. 313 украинских беспилотников за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область. Из них 139 сбиты и подавлены. Три мирных жителя погибли, 7 обратились за медпомощью. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Кроме того, различные повреждения выявлены в 4 многоквартирных домах, 28 частных домовладениях, 5 предприятиях, 3 социальных и 6 коммерческих объектах, 2 инфраструктурных объектах, административном здании, храме, 36 транспортных средствах, а также повреждена детская площадка. МАГАТЭ уведомлено об очередной атаке ВСУ, в результате которой пострадали сотрудники Запорожской АЭС, выполнявшие рабочие задачи. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшна. Она отметила, что сотрудники выезжали на место для восстановления энергоснабжения объектов промзоны, поврежденного в результате предыдущих атак ВСУ. Ранее глава «Энергодара» Максим Пухов информировал, что в промзоне города атаковали гражданский автомобиль, 3 пострадавших доставили в медсанчасть, 1 из них в тяжелом состоянии. Правительство продолжит принимать меры по развитию доступности медпомощи и образования на Дальнем Востоке в рамках плана мероприятий по реализации стратегии демографической политики в этом регионе. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план мероприятий, который состоит из 6 разделов, нацеленных на достижение демографической устойчивости региона за счет улучшения уровня жизни и качества жизни людей. Соцфонд России беззаявительно увеличит страховую пенсию по старости инвалидности при увольнении, а также при достижении 80 лет или получении инвалидности первой группы. Кроме того, при стаже работы не менее 15 лет в районах Крайнего Севера фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат на 50%, а при стаже не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, на 30%. При этом страховой стаж должен быть не менее 25 лет для мужчин или 20 лет для женщин. Проверить размер пенсии можно на портале госуслуги, в клиентской службе соцфонда или в МФЦ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ярославля и Геленджика. Отмечается, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Россияне в первой половине этого года стали вдвое чаще искать подработку пешим курьером. По данным аналитиков, активнее всего это делали в Волгоградской, Тюменской и Свердловской областях. Во всех этих регионах средние предполагаемые вознаграждения превышают общероссийский уровень, что напрямую влияет на готовность исполнителей откликаться на такие предложения. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Разберется.
7: Четко. Разберется.
8: Разберется.
9: Разберется.
10: Разберется.
3: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, и эта программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым, Стасом «А как просто». Вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наш соцсети РТУ, ПК, Телеграма, Макса. Заходите, подключайтесь к нашему обсуждению, в том числе благодаря чату и к трансляции. Вот всем привет передаю, всем машу. Ну и, собственно, номер телефона. Плюс 7-495-95-95-912.
4: Всем машу, всем пашу.
3: Всем пашу. Плюс 7-495-95-95-912. И у нас уже есть звонок.
4: Вот, если бы... Ну ладно, давай. Ну не забудь эту тему.
3: Да, я помню. Звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
8: Привет, Александр. Привет, Стас. Меня зовут Александр, я из Ижевска.
3: Добрый.
8: Вопрос у меня следующий. Смотрите ли вы... Вопрос, кстати, к обоим, и к Александру, и к Стасу. Смотрите ли вы пропаганду на Ютубе, которую показывает, вещает Запад, западные ведущие, западные авторы? И вопрос в следующем. Я заметил такую тенденцию, что самые популярные блогеры именно на Западе – это бывшие выходцы из Советского Союза, то есть из СНГ, которые рассказывают невероятные какие-то сказки про Россию. И что самое удивительное, что аудитория им верит. И вот вопрос в следующем. Почему? То есть в 21 век, век цифровых технологий, когда можно все перепроверить, почему у них есть потребность в такой информации, почему у них есть желание в это верить.
3: Спасибо большое.
4: Да, слушайте, ну по поводу Запада, если вы еще не отключились, а про каких блогеров вы конкретно? Просто я западных-то не особо смотрю, я наших либералов любимых.
6: Ну, на самом деле, западных-то достаточно много, но там даже больше не блогеров, если честно. Вот когда я смотрю, ну, все равно попадаются, и периодически интересно посмотреть в основном американских блогеров, которые высказываются про Россию, и очень многие, по большей части, относятся спокойно. Или им нравится, или они вообще тот хотят Россию посетить. Самые популярные даже стримеры вообще спокойно общаются с нашими российскими стримерами, там, с российскими представителями, блогерами. Вот в этом плане, в медийном плане, как будто бы нет никакого разногласия. Да, есть моменты, когда проскакивают и осуждения, и что-то еще, но по большей части, вот так посмотреть и подкасты, и блогеров, разборы, американцы склоняются к тому, что у них какая-то беда и ужас, а у нас-то все хорошо.
4: Понятное дело, и у нас точно так же. Знаешь, вот есть такая присказка, мол, чем российский патриот отличается от американского патриота? Да ничем, обоих волнуют проблемы Америки. Но это на самом деле глупость, потому что наши это стереотипы, и стереотип-то как бы прикольный, по поводу него можно шутить, но если посмотреть на объективную действительность, то всех волнуют именно внутренние проблемы, и все при этом думают, что там лучше. У них свое представление о России как о дико консервативной такой стране, и поэтому они фанатеют, многие из них фанатеют по России, но это не Россия, это Россия их влажных мечтаний или их фантазий, да, точно так же, как и у нас, очень многие, кто совершают, скажем так, сперва внутреннюю миграцию в своей голове, а потом уже иммиграцию фактическую, это люди, которые бегут не из России, а из той России, которую они себе в голове нарисовали, где тотальные притеснения, где только за то, что ты гей, тебя будут, соответственно, сразу там убивать, сажать и насиловать.
6: А насиловать это тогда вот интересно. Это как? Ну ладно.
4: В разных позах. Тебе конкретно описать, что ли?
6: Не, я шучу, конечно. ЛГБТ у нас экстремистская организация. Но ладно, да. Но я понял, о чем ты говоришь.
4: Да, то есть это их вот эти вот представления. И опять же, я не знаю насчет популярности. Тут надо еще измерять, понимаете? Так же, как и со статистикой, много нюансов. Вот вы говорите про конкретного блогера. Но давайте его, например, посмотрим. А количество комментариев соответствует количеству просмотров? А лайки там, дизлайки, а как его раскручивают, может быть, его кто-то поддерживает. На самом деле, может быть, я уже просто изменился и живу немножечко в другой медиа-среде, но я вот что понял, я не смотрю никого, кто дает супер однозначную картину. То есть есть наша страна, она хорошая во всем, она ничего плохого не делает, террористов не поддерживает и прочее. Но это сразу понятно, что это чушь и пропаганда, понимаете? Но с другой стороны, популярны именно люди с достаточно однозначной точки зрения, потому что из-за упрощения и литературы, и музыки, и всего, да, У нас, у людей действительно нет понимания того, что главенствует как бы серая мораль. Однозначно плохих и однозначно хороших нет. Просто все такими пытаются казаться. И поэтому многие люди, они просто не могут принять ту точку зрения. Одни не могут принять, что их страна не такая хорошая и идеальная, и совершает в том числе и плохие какие-то поступки, ну, с моральной точки зрения. Другие не могут еще каких-то вещей принять, что в других странах живут не какие-то людоеды, там монстры, и они тоже развитые, у них есть свои интересы, и все их проблемы вызваны тем, что им мешали просто развиваться и прочее, понимаешь? Поэтому такие люди, конечно, они будут популярны.
6: Я согласен, но если Америка терроризирует весь мир, что уж тут поделать?
4: А тут уже начинаются разглагольствования по поводу того, что такое терроризм и прочее. Многим сперва надо объяснить, что такое неоколониализм.
6: Помимо Такера, Кэндис Оуэнс.
4: Подожди. Это вообще мразота, ну это сумасшедшая просто. На мой взгляд, моя оценка. Ну, потому что те вещи, которые она говорила, я там приводил парочку и цитат в новостных видел, но это как раз-таки такая вот оголтелая, в том числе пропаганда, все, вот она там приезжала в Россию же, да?
6: Да.
4: Все, лучшая страна в мире, нам надо на них равняться и прочее. Хотя, по сути, просто вот извратила. Не, нам-то с имиджевой точки зрения, конечно, хорошо, что кто-то там это, но я бы так же, как и этот, которого сейчас посадили-то, как его, насильник-то.
6: Эндрю Тейт, да.
4: Да, я бы, поддержкой таких людей не заручался бы. Зачем это нужно? Ну, да не суть. Я просто говорю о том, что все в этом плане неоднозначно, и люди с черно-белой картинкой действительности, они на самом деле получают достаточно большую востребованность. Вон там есть сейчас один украинец, да? Ну, там,
6: потому что
4: это
6: легче к восприятию. Это же все просто. Просто человеку легче посмотреть и сказать, вот это плохо, а вот это хорошо, чем разбираться, что в этом плохо. Хорошего.
4: Чем ниже интеллектуальный уровень населения, вот такой вот, знаешь, усредненный, да, чем больше школ было разрушено, тем проще таким людям такую чушь продавать, и тем больше таких людей, которые такую чушь продают, будет. Вот, собственно говоря,
6: Тех людей, которые это будут воспринимать, потому что черное и белое — это достаточно такая, старая детская картинка.
4: Да. И это упрощенное восприятие действительности, которое потакает в том числе и Голливуд. Про наш кинематограф вообще даже говорить не буду. В этом плане еще хуже в последнее время, во всяком случае, то, что я смотрю. Ну и, соответственно, вот, поэтому такая картинка, она востребована, но это ничего не значит. А то, что они воспринимают штампы советской, антисоветской пропаганды, так это вообще очевидно, потому что это уже раскрученная история. То есть тебе не надо ничего изучать, тебе не надо думать своей башкой, тебе не надо читать исторические документы, тебе не надо пытаться понять мотивацию обеих сторон. Ты вон склепал за 5 минут контентик, и он пошел.
6: Да, конечно, особенно если говоришь это с уверенным видом и смотря в камеру улыбаясь.
4: А ты будешь в любом случае это говорить с уверенным видом, потому что эффект Даннинга-Крюгера, ты уверен, что ты настолько разобрался, вы не понимаете, а потом начинаются нюансы, дьявол в мелочах, оказывается, что все это...
6: Так, у нас еще один звонок есть, давай его послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
9: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Стас.
6: Добрый.
9: Надеюсь, ваше утро началось очень бодро. Мне кажется, что вы начали с видеоигр, и мне кажется, этим вопросом же мы и закончим.
4: Давайте.
9: У меня, знаете, такой вопрос возник.
4: Причем жизнь.
6: Давай не будем торопиться.
9: У нас получается как, что у нас очень много талантливых разработчиков, создают мировые хиты, тот же Atomic Heart, тот же Total Warhammer 40 000 и так далее.
4: Space Marines.
9: У нас как будто бы в России, Space Marine 2, конечно же, у нас такое ощущение, что государство, что крупный бизнес не очень хотят вкладываться в эту сферу, потому что игры — это зло, как говорил Константин Семин, ездя на мотоцикле среди поля. И это очень долгая разработка, это от 3 до 10 лет, и высокие риски, и может быть убыточный проект. Как будто бы... Получается, что наши разработчики создают мировые хиты за рубежом. США и Китай используют эти игры для глобальной пропаганды, своей армии, своего образа жизни, там, мифологии и так далее. А мы до сих пор боимся вкладываться в эту долгую индустрию, считая ее злом, убыточным и так далее, и добровольно отдаем конкурентам мощнейший инструмент мягкой силы. Ведь как будто бы проще купить в Китае 300% накрутки цены сделать, и все, и продать. Так что нам с этим делать? Как нам по итогу помочь теперь смотреть государству и сказать, что это мягкая сила, которую мы можем транслировать на весь мир.
6: Прекрасный вопрос.
4: Знаете,
6: спасибо.
4: Да, но я, честно говоря, вот вообще, я по поводу современных игр вообще нахожусь в шоке, насколько там много всего, насколько эти миры проработаны, все эти сайт-квесты и прочее. И, честно говоря, я не уверен, что страна, которая сейчас воюет, да, и очень много денег, просто фантастические бюджеты тратит на это, в военное время потянет всю эту историю с разработкой таких вот проектов. Здесь, честно говоря, не знаю, может быть, за счет там всяких современных движков и прочего все это сильно упрощено, но я как бы не игровой обзорщик, я зритель, да, я вот смотрю обзоры и поражаюсь, вот в том же Старфилде, да, вот вчера, говорю, обзор смотрел, сколько там всего продумано, я просто в шоке нахожусь, это просто перемещаться туда, жить, исследовать, не переисследовать. Но бюджеты, какие должны быть под это выделены, это же все-таки делается российским разработчиками,
6: я
4: как
6: бы,
4: я понимаю.
6: Знаешь, сказал, но бюджеты не столь огромные, а продвижение, да, там, наших разработчиков. Вот недавно совсем я просто в Steam заходил, смотрел, что там происходит, и там был какой-то день, который связан с российскими хоррорами. Российские хоррор-игры. Их раздавали чуть ли не за бесплатно, и я посмотрел, настолько классные есть работы. Да, они вот такие инди-игры. Им просто явно не хватает там еще помощников, времени, может быть, финансирования. Но они сделаны настолько круто, что они выигрывают у большинства вот таких AAA-игр, мне кажется, американских и всех других. Mm-hmm. Это выглядит очень хорошо. Для инди-игры просто великолепно. У нас разработчики очень крутые. Даже если посмотреть, вот у меня совсем рядом есть друг, который эти игры делает. Но он делает это просто вот как хобби. Он занимается в IT, ну а параллельно там может игру создать. И это выглядит очень красиво, эстетично. Я каждый раз его в этом поддерживаю. Но, собственно, это его хобби. В том-то и дело, потому что он говорит: а если я вложусь, а не получится, прогорю, и все. И зачем мне в это идти? Тут страх имеет место быть. Ну и, кстати, вот касательно того, что у нас говорят, все плохо, там игры — это зло, зато мы первые в мире чуть ли не по киберспорту. Ну, у нас киберспорт настолько развит, у нас самые сильные игроки.
4: Но все твои аргументы перекрываются одним словом — смута.
6: Смута, да. Но смута, да, это все перекрывается. Все.
4: Честно говоря, вот прежде чем вот прям вот как-то детально высказываться, нужно изучить вот саму проблему, да, пообщаться там с российскими разработчиками, понять саму индустрию. Я могу, конечно, образно там что-то сказать, но я могу только с той стези, в которой я понимаю, да, а именно отсутствие ответственности, отсутствие нормальных метрик за игры и отсутствие там профессионального сообщества разработчиков, которые будут продавливать себе там и финансирование, законы и все остальное. То есть вот это вот. Но чтобы понять саму индустрию, ну, здесь действительно надо разбираться. Поэтому я вот так вот просто с бухты-барахты все свести к поганому социализму, ну, точнее, капитализму и прекрасному социализму, ну, честно говоря, не могу. Надо понять эту индустрию, как выделяются деньги, за счет чего было принято решение выделить деньги тем людям, которым в итоге выделили, да, на ту же самую смуту. И уже исходя из этого, там, методом проб и ошибок пытаться поднимать индустрию, ну, если у поляков получилось, то да, но с другой стороны, а нет ли такого, что поезд уже ушел, да, что там у них и свои наработки уже были, и эта индустрия там достаточно долгое время развивается, выживает. Как это связано с фондовым рынком, то есть в котором у крупнейших акционеров нет своих интересов? Да и на самом-то деле пропаганда пропаганде рознь, но в первую очередь игры – это инструмент за зарабатывание денег.
6: Конечно.
4: И да, и на этом поприще мы все-таки отделены от мировой финансовой системы по многим причинам. И можем ли мы вообще там хоть на что-то претендовать, учитывая, что большинство даже крупных компаний, там Ubisoft недавно, насколько я помню, купили. И многие крупные компании, они действительно сейчас, ну, не сказать, что уж как-то суперприбыльны. Да, они зарабатывают за счет внутренних транзакций и всего такого. И много слишком нюансов. Вот. Поэтому я не могу сказать
6: на
4: 100%.
6: Мне кажется, потенциал у наших разработчиков игр великолепный. Так,
4: да, я вообще не верю в такие вещи, как потенциал. Есть потенциал у всего для всех. Любой может быть любым.
6: Да, ну, да, просто если посмотреть на степень того, как разбираются в среднем у нас в компьютерах IT и в компьютерной сфере, в принципе, в России, то мы впереди планеты всей. Это, к сожалению, наверное, и стереотип, И реальность. И стереотипы просто так не рождаются. Прямо сейчас вот во многих западных странах считают, что в России, там, не знаю, все катаются на медведях, пьют водку и на балалайке играют, и параллельно еще могут хакнуть Пентагон. Там вот как-то вот так это все сочетается.
4: Так
6: и...
4: это они сами про нас разожгли вот эту истерию, потому что им выгодно было Трампа гасить на выборах. И они вот такой вот повод выбрали, а потом появился стереотип про русских хакеров. Но он появился, по сути, с пустого места. Ну, конечно, в России есть хакеры, но чтобы это прям делать какой-то международную угрозу, стереотипы это, считай, те же самые мемы. И рождаются они как раз-таки, ну, практически на пустом месте. То есть предпосылки, конечно, есть для их появления, но они скорее там медийный характер носят, чтобы там конкуренты как-то оклеветать или себя возвысить, нежели какие-то реальные факты имеют под собой.
6: Ну, понятно. Так, ладно, тогда давай, у нас 6 минут осталось, к той теме уже большой возвращаться не будем, у нас отдельный разговор. Можем на завтрашний день перенести, там пообщаться по поводу того одного магазина и монополии. А сейчас у нас еще темы есть, которые надо дообсудить. Первая — это Украина. Все-таки мы ее не упомянули, а тут надо сказать о том,
4: вот
6: что...
4: Вот это провал, да, нельзя, конечно.
6: Вот да, надо ее упомянуть. Более 15 миллиардов долларов потери экспортной выручки в год. Такой прогноз дают украинские экономисты, согласно вот нынешней ситуации, которая связана, конечно же, с одесскими портами.
4: Не, и... ну, слушай, я считаю, оно того стоило. Русня 2 недели помучилась с бензином. Теперь, конечно, страна разрушена, но это того стоило, понимаешь?
6: Так, а
4: назло Путину
6: так...
4: отморожу уши.
6: А
4: да.
6: Сколько раз такое было, что Зеленский начинал там какую-то авантюру, и ему было неважно, какие потом были последствия для всех граждан Украины, просто главное насолить как-то. Вот именно насолить, знаешь, вот подойти и под
4: дверь.
6: Ну,
4: по соли он специалист, вообще говорят. В Питере много отдыхал.
6: Да. Ну, в общем, да, тут потери финансовые действительно крайне существенные, потому что именно морской логистикой осуществлялась гигантская часть экспорта и также импорта вооружения. Сейчас это надо все как-то перекидывать на железнодорожные пути, а делать это не быстро. Плюс пропускная способность не такая большая, и поэтому у Украины могут возникнуть гигантские проблемы, и уже возникают, кстати, как с энергетикой, так и с продуктами, с продовольствием, потому что наши попадают в том числе и по складам. Очень таким существенным, не просто вот такая частная, что ли, кусочек, и вроде бы который ни на что не повлияет, этапа, складу, из которого как раз эти самые продукты продовольствия распространяются. А наши удары достигают всех целей, и здесь можно действительно сказать, что...
4: Ну, вот ПВО у них кончилось,
6: душим,
4: да, официально.
6: Душим максимально, да, сил у них в этом плане нет. А единственное, остается вопрос, сколько вот они сейчас без этих портов просуществуют, я имею в виду, без начинания там конючни спасения от Соединенных Штатов, в плане того, что мы готовы сесть, дайте место и приедьте сами с нами поговорить с Россией, потому что мы не выдерживаем.
4: Да, я думаю, что такого не будет.
6: Не будет?
4: То есть, нет, они сейчас попросят еще у кого-нибудь там вооружение, потерпят, попытаются эту зиму пережить. Вот эта зима, она покажет, что там, как вообще будет с украинским конфликтом. Но я думаю, что-то да найдут. Где-то допросится, кто-то додаст.
6: Ну, может быть. Я вот еще немного подумал. Ого, ты как КС привязал. Что у нас сегодня про игры все? Так, касательно еще того, какие последствия могут наступить, вот помимо вот этого конючения, как я его назвал, может быть еще и произойти все-таки изменение, ну, может быть, мнение украинцев, хотя, конечно, такая спорная тема, но тут недавно резонанс такой достаточно серьезный произошел, заявление украинской певицы Ольги Поляковой. Она сказала, что Украина, по ее мнению, перестала быть свободной страной. И, кстати, она не единственная, которая начала об этом говорить. А значит, может быть, мы будем ожидать каких-то там забастовок, выходов, протестов, которые, правда, надо финансировать, у которых должен быть лидер. Это
4: или
6: мы все помним.
4: Просто сменят Зеленского на Залужного, или, и ничего не изменится.
6: И ничего не изменится. Может быть, даже станет еще более провоенной, потому что мы все знаем, кто такой Залужный.
4: Да, и... они и так настолько провоенные, насколько возможно. Бабки-то где на это взять? Мы так-то все провоенные. Бабки-то откуда брать? Вот в чем, так скажем, вопрос.
6: Ну да, да. Вот это действительно вопрос. А куда-то Зеленский поедет отдыхать, хотя не хотелось бы. А касательно, кстати, вот кибератак. Мы зацепили эту тему случайно, а тут у нас получается, что председатель парламентского контрольного комитета Бундестага по спецслужбам, представляющий ХДС, предложил дать немецким разведывательным службам право проводить превентивные кибератаки против объектов России. Ну, была совсем недавно история.
4: Превентивные кибератаки,
6: да, превентивная
4: вообще,
6: кибератака. Звучит великолепно.
4: То есть, слушайте, нам кажется, вы нас атакуете. Дайте-ка мы, по-моему, ударим.
6: Да-да-да-да-да. Ну нет, они это привязывают к ситуации с беспилотником. Вот тогда нашли, правда, оказывается, ну так и не сказали, русский он не русский, но, конечно...
4: Ну неважно.
6: Да,
4: неважно.
6: Записали его как русский.
4: Слушай, нас атаковала Украина, за это будем на русских превентивные атаки совершать.
6: Да, кибератаки и вот...

0: говорит
1: БАДы,
0: о том, что это плохо.
1: Мы БАДы пропагандируем.
0: БАДы — это тоже не слишком
1: просто
0: хорошо.
1: Просто по совпадению в них нашли наркотики. Ну, да. Что поделать?
0: Ну, там, в общем, сибутрамин нашли в больших дозах. Он отвечает как раз за блокирование рецепторов, за блокирование ощущения голода, и в больших количествах может приводить к действительно очень страшным последствиям. Поэтому там вот особенно большую партию сейчас выявили.
1: Кайфовым. Ладно, это шутки, если что, это все шутки. Все.
0: Да, ну, конечно, последнее, что надо упомянуть, инстасамка уехала. Ты расстроен?
1: Да нет.
0: Ну и все. Ну и оставим ее тогда.
1: Да не, а разве она уехала? Она просто заявила, что все там с российским рынком.
0: Ну, в общем, уезжает, уезжает. Она переросла Россию. Мы просто не понимаем.
1: Да, я думаю, хайпит, наверное. А может, и переросла. Ну, что поделать.
0: Не, ну, кстати, может, правда, хайпит. А на этом сегодня, я думаю, дорогие друзья, будем завершать. Собственно, все обсудили. Спасибо вам огромное за звонки, за сообщения. Увидимся уже завтра. Всем пока.

0: Страна героев. Кирилл Балаганский. Мосты – ключевой элемент маневренности войск, обеспечения подразделений и эвакуации раненых. Отступая на одном из участков, ВСУ заминировали мост, находящийся на маршруте движения российских войск, расширяющих зону контроля. Командир взвода, старший лейтенант Кирилл Балаганский, возглавил группу разминирования. Противник установил на несущих конструкциях сооружения более 700 килограммов взрывчатки. Действовать приходилось оперативно и с крайней осторожностью, чтобы избежать потерь среди личного состава и разрушения моста. Взрывчатка была обезврежена. Колонны российских войск двигались дальше. Враг вел прицельные обстрелы. Кирилл Балаганский с сослуживцами продолжил инженерную разведку маршрутов. Очередной мост был заминирован с использованием различных ловушек. Это свидетельствовало о том, что дело не обошлось без иностранных инструкторов. Во время обезвреживания зарядов по нашим бойцам был открыт шквальный огонь. Лейтенант Балаганский определил место, откуда он велся, и из гранатомета купировал угрозу. Наступающие десантники, ведущие бои с превосходящими силами противника, вовремя получили подкрепление. Многие жизни были спасены, а российская армия продолжила выполнение задач. Страна героев.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости

усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11:00, в Саратове полдень, в Челябинске час дня. В студии Наталья Буту. Здравствуйте. В этом выпуске. Уголовное дело возбуждено после атак ВСУ в Краснодарском крае. Потери европейской сельхозотрасли могут превысить 90 миллиардов евро в год. В Петербурге задержаны курьеры мошенников, выдававшие себя за силовиков. Теперь подробнее. НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Он добавил, что планы по размещению новых вооружений в этом регионе несут угрозу России.
2: Создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируется размещение новой системы оружия, которая создает угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней арктической зоне. Хотя Россия всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству.
1: Владимир Путин прибыл на ракетный крейсер «Варяг», где наблюдал за ходом завершающей стадии учения Тихоокеанского флота. Глава государства отметил, что учения нужны для поддерживания боевой готовности флота и обеспечения безопасности России. Президент подчеркнул, что морская пехота может решать все задачи, бойцы действуют героически. Уголовное дело о теракте возбуждено после атак ВСУ на гражданские объекты в Краснодарском крае, где погибли и получили ранения мирные жители, в том числе и несовершеннолетние. Об этом сообщили в Следственном комитете. Ранее в среду губернатор Вениамин Кондратьев информировал, что несколько сотен беспилотников атаковали Кубани ночью. В Новороссийске погиб ребенок и пострадали 8 человек. Также попали под удар гражданские объекты и дома мирных жителей в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. Среднегодовые потери сельского хозяйства Евросоюза из-за неблагоприятных погодных явлений к 2050 году могут превысить 40 миллиардов евро, а в наиболее тяжелые годы – 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Financial Times. Отмечается, что рост климатических рисков происходит на фоне других проблем, на которые европейские фермеры неоднократно обращали внимание в ходе массовых протестов последних лет. В частности, аграрии выступали против ужесточения экологических требований ЕС, роста производственных издержек и усиления конкуренции со стороны импортной сельхозпродукции. Курьеры мошенников, которые обманывали местных жителей, представляясь правоохранителями, задержаны в Санкт-Петербурге. Один из них причастен к обману 90-летнего доцента. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Остальные преступные эпизоды курьеров-аферистов и их соучастников устанавливаются. Стоимость базового школьного рюкзака в интернете в этом году начинается от 240 рублей. Это на 20% дешевле, чем годом ранее. Такая ситуация наблюдается и в других категориях школьного набора. По данным аналитиков, среднюю стоимость базового набора со всей необходимой канцелярией из 48 предметов в этом году на 2,5% дешевле, чем год назад. Отмечается, что вывести постоянную среднюю стоимость товаров для школы в интернете не представляется возможным, так как это условная величина, учитывая колоссальное количество предложений, применяемые скидки и акции. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: 11:04 в Москве. Вы слушаете «Радио Спутник». Сегодня среда, уже серединочка недели. Пишите нам, дорогие наши радиослушатели, как вы проводите свою неделю. С вами я, Лисо Хабалова. И сегодня у нас в гостях человек, который стоял у истоков русского хип-хопа и застал его золотую эпоху. Тимур Кузьминых, он же Дина MC47. Артист, чей голос помнят все, кто взрослел в нулевых. Темы предстоит обсудить, на самом деле, самые разные. Начнем, пожалуй, с инфоповода, на который уже очень многие отреагировали. Интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Инстасамка ушла из российского шоу-бизнеса, говорит, что ей стало тесно. Ну и какие-то другие причины тоже оглашает. Что думаете по этому поводу?
4: Я прочитал сегодня эту новость. Здравствуйте, во-первых, спасибо за приглашение. Я прочитал сегодня эту новость. До конца ее не понял, то есть что значит она уходит. То есть она удаляет все свои старые песни. Я так понял, что она говорит, я перевожу, да. перевожу свои все хиты на английский язык. При всем моем ну, достаточно теплом к ней отношении, то есть я люблю людей, которые добились успеха. Я люблю людей, которые что-то создали, набрали свою аудиторию. Да, мы не можем это ну, глупо отрицать. Творчество у нее достаточно, ну, незамысловатое, скажем так. Вот. И поэтому это не какие-то гениальные там, вещи, да, которые нужно перевести и донести их до всего мира. Мне кажется, что такого контента, такой музыки на Западе достаточно. Вот, ее много, есть много таких артистов, поэтому ей, мне кажется, будет очень тяжело, то есть, ну, как-то вот выделиться среди уже существующих звезд, знаменитостей. Зачем она это делает, мне трудно сказать. Мне кажется, лучше быть большой здесь, да, чем маленькой где-то в огромном море. Сложный вопрос, но я желаю удачи.
3: Но мы желаем удачи, в принципе, всем на самом-то деле. Но действительно странное заявление, потому что она, оказывается, хотела покинуть Россию еще в 2022 году, но передумала из-за трека «За деньги, да». То есть отчасти выглядит все так. Я читала некоторые комментарии, и люди пишут о том, что она действительно просто насобирала деньги с российской аудиторией и неблагодарно уходит. Это некоторые комментарии, которые сейчас пишут в соцсетях. Это большинство комментариев, в принципе, они выглядят вот так. Но ваше мнение, в принципе, на самом деле, может быть. И странно,
4: нет,
3: что она...
4: Я я извиняюсь, я просто не понимаю, что значит уходит. То есть она вот все уехала и не возвращается. Что музыка же ее здесь остается?
3: Пишет, в России я достигла своего потолка, у меня было все. Хиты, клипы, но дальше вот каких-то деталей нет. Пока что есть вот этот инфоповод, где она говорит о том, что она переезжает в Дубай, все песни планируют переводить на английский, как вы уже тоже правильно успели заметить. И ей стало тесно в российской музыкальной индустрии. А дальше что с этим делать, мы пока что не знаем.
4: Я думаю, что это просто очередное заявление. Вот, знаете, как говорят, байт на комменты. Вот, я думаю, что она очень тонко играет в эту игру. Невозможно отказаться от той аудитории, которая тебя кормит, которая, если мы сейчас говорим с точки зрения бизнеса, да, вот, невозможно отказаться от той аудитории, которая кормит, которая дает тебе прослушивание, которая дает тебе популярность, которая дает тебе любовь и, собственно, заработок. Да, и если ты говоришь, что, ну, ребята, все, давайте, до свидания, это, конечно, в первую очередь неуважение к своим поклонникам, к людям, которые любят твою музыку, твое творчество. Вот. Это же можно сделать, условно говоря, без заявлений, да, просто вот попробовать выпустить что-то там на английском языке, сказать, вот я сделала там какую-то историю, которую я хотел бы попробовать ее на другие рынки, на другую аудиторию. Вот, но она... сделал это заявление, мне кажется, ну, как-то, в общем, сомнительно это все. В условиях, тем более сегодняшних, говорить, что я покидаю Россию, это некрасиво.
3: Хочу сразу сказать, что наши слушатели уже говорят о том, что им очень приятно слышать вас в нашем эфире. Спасибо большое еще раз,
4: спасибо,
3: что
4: вам
3: пришли. Пишут комментарии по теме «Инстасамки». Некоторые пишут, как теперь жить, и улыбаются с этой новостью, как с ней справиться. Дмитрий из Оренбурга пишет. Ну, думаю, здесь все в кавычках.
4: Понятно, что люди иронизируют. Я сегодня тоже читал такие мнения, что типа, ну, мол, как же мы будем жить, а что же нам теперь без инстасамки, как будет существовать наше творчество, наш шоу-бизнес. Я, если честно, ну, вот отношусь к этому примерно так же. Да. Для меня я отношусь к людям творческим с большим уважением, я повторюсь, да, то есть, когда есть аудитория, есть успех. Вот. Но для меня инстасамка — это все-таки такой шоу-бизнес, да, это поп-музыка, это не большая потеря для культуры, скажем так.
3: Ну, видите, наши слушатели вас в этом поддерживают. Конечно, наверняка у всех мнения разные. Посмотрим, как будут развиваться события. Здесь сразу вопрос к вам. А не тесно ли вам в российской индустрии?
4: Нет, мне не... Ну, что значит мне тесно? Мне, наоборот, здесь очень комфортно. Здесь мой дом, здесь моя семья, здесь мой культурный код и мое творчество. Я пишу и создаю на русском языке, поэтому я бы вряд ли как раз-таки смог существовать где-то вне вот русскоязычного пространства.
3: Тимур, скажите, пожалуйста, с чего начался ваш путь в музыке? Когда вы написали свои первые треки?
4: Это страшно сказать. В этом году у меня 30-летний юбилей.
3: Это потрясающе, представляете?
4: В 1996 году мне было 14 лет, я записал свою первую песню. Вот. Сейчас у нас на дворе 2026 год, вот 30 лет я создаю музыку, читаю рэп, пишу стихи, пою песни. Было несколько разных интересных проектов на моем пути. Вот. Но сейчас я вот последние уже много-много лет выступаю как сольный артист под псевдонимом Dino MZ47.
3: Расскажите, пожалуйста, подробнее про этот псевдоним. Откуда появилось это имя?
4: Хорошо, ладно, это интересный вопрос. Я просто часто об этом говорю. Dino — это... Так меня называли пацаны мои, это было сокращенно от динамит. У меня было вообще прозвище «Динамит». Когда я в 2007 году пошел на телевизионный проект, который назывался «СТС зажигает суперзвезду», это такое большое музыкальное шоу.
3: Я его смотрела. Даже вот. Помню ваше выступление, простите, со свечками. По-моему, на песню «Монахи» даже, возможно, это было.
4: Там было много интересных номеров, да, спасибо. Мне приятно. Вот, там было много интересных номеров. И на тот момент была группа «Динамит». Наш, к сожалению, покойный уже актер Владимир Тручинский, если вы помните, он выступал тоже в шоу, такое было популярное, «Бои гладиаторов», и он там тоже выступал под псевдонимом «Русский динамит». Вот. И то есть в качестве такого локального, как бы там рэп-МС, «Динамит» было прикольное прозвище, а тут надо было выходить на телевидение, то есть буквально типа все меня должны были узнать, и, в общем, решили сократить «Дино» и оставили «МС-47». 47 — это в честь нашего главного русского бренда, автомата «Калашников». Вот, то есть имя как бы самословатое, но человек я простой. Поэтому... Как-то вот это прозвище, оно осталось со мной на долгие годы. Вот, под этим прозвищем я выпустил несколько альбомов, и, собственно, все под этим никнеймом. Вот, и все меня вот так вот знают под именем Dino MC47.
3: Вы немножечко заговорили о проекте «Зажги суперзвезду». Расскажите, пожалуйста, как вы там оказались на этом проекте, и что вам дал этот опыт?
4: Оказался я... Один мой старший товарищ мне сказал, что есть такая возможность пойти на кастинг. Я пришел на кастинг. Там была Лина Рифулина, была ее команда. И, в общем, как будто бы... я зашел не с улицы, но кастинг прошел как все. Вот. И удалось попасть в эту историю. Удалось стать участником телепроекта. Ну, а дальше все было как будто вот как такой путь, который я проходил вместе со всеми участниками. Что мне это дало? Это, во-первых, опыт. Во-первых, это проверка. Потому что когда ты вот в таком ежедневном режиме должен что-то создавать, еженедельные концерты отчетные, я, знаете, как такой молодой и типа уверенный в себе чувак думал, что я вот все умею, мне ничего не надо знать. Вот, оказалось, что я ничего на тот момент не умел и ничего не знал. И, безусловно, для меня это стало большим шагом вперед. Вот. Даже с точки зрения того, что я научился там, правильно дышать, правильно работать в студии, как-то более ответственно подходить к работе. Безусловно, это стало для меня большим бустом в плане моей медийности, да, потому что все-таки, когда тебя показывают по телевизору в ежедневном, еженедельном режиме, это очень хорошо влияет на популярность. А аудитория отреагировала хорошо, то есть людям понравилась моя музыка, и для меня это стало таким большим стартом, после которого я на протяжении вот многих-многих лет продолжаю работать и писать музыку и выпускать ее.
3: Но вы заговорили про разного рода проекты. Также у вас был достаточно интересный проект. Вы принимали там участие вместе с рэпером СТ, если не ошибаюсь. И
4: да.
3: Как пришла идея выпускать новости в рэп-формате?
4: Это, кстати, история, которая до сих пор очень живо обсуждается. То есть это такое было явление, о котором многие помнят до сих пор. То есть Rap.info, последний проект, последняя серия вышла, наверное, в 2013, может быть, в 2014 году, я уже точно не помню. Ну, больше 10 лет назад. Но при этом регулярно люди мне пишут, а когда продолжение? Я говорю, ребят, продолжения уже не будет. То есть,
3: Почему не будет?
4: Вы знаете, мне кажется, что повторить что-то, какой-то успех, его очень тяжело.
3: Mm-hmm.
4: Это как будто бы у тебя нету новых идей, и ты пытаешься вернуться к чему-то, что уже было. Это было классно, это было интересно, это было актуально, это было необычно, да, и, по сути дела, мы в тот момент прямо вот, изобрели новый формат, да, потому что все на это смотрели такие, то есть сначала к этому относились, типа, как-то странно,
3: скептически,
4: то есть, типа, какой-то цирк. А потом, когда увидели, что, получается действительно прикольно и интересно, как-то нам вот, нас поддержали. Отдельно хочу сказать, что эта история была очень популярна в профессиональной среде. Знаете, то есть многие вот журналисты, блогеры смотрели, обращали на это внимание, слушали и как-то вот там респектовали нам. Вот. Но это хорошая память, это хорошее прошлое, это то, что можно вспомнить, то, чем можно погордиться. Вот. Но повторять вряд ли. Я сторонник того, чтобы идти вперед, а не смотреть назад.
3: Ну, да, в принципе, это прекрасный взгляд. Знаете, хочется сразу спросить, как вы считаете, в каком сегодня состоянии находится хип-хоп-культура в России?
4: Это провокационный вопрос, вы знаете.
3: Почему?
4: Потому что мы эту музыку всегда воспринимали как что-то такое бунтарское, что-то такое очень свободное, вот. А рэп превратился в отдельное направление шоу-бизнеса, да, то есть это просто вот такая поп-музыка, точно выверенная, просчитанная, и в нем его изначального духа практически не осталось. Вот. Но зато есть теперь большие артисты, которые поют классные песни.
3: Но при этом в вашей музыке очень много смысла. Я сегодня переслушала ваши песни несколько. Такая ностальгия, знаете, меня настигла. Особенно «Сделай шаг» и «Монахи». Вот я их прям любила, помню, раньше очень сильно. И сейчас они также актуальны. И музыка очень приятная, слова совсем другие. Как вы относитесь к тому, что ваша музыка, она действительно со смыслом?
4: Я воспринимаю это как главный комплимент и главное достижение, да, потому что для меня, рэп это в первую очередь текст, да, то есть это не, это тот месседж, да, скажем так, тот посыл, та энергия, которую ты отдаешь своим творчеством людям, вот, которым где-то тяжело, где-то грустно, где-то они хотят услышать какую-то ментальную связь, да, то, что у них отражает, то, что происходит в их жизни, они хотят слушать в своей музыке. Поэтому я стараюсь и сейчас продолжаю всегда вкладываться в смысл. Для меня очень важно, чтобы музыка была наполнена правильной энергетикой. Ну, допустим, знаете, формат сегодня такой изменился, что вот все очень убыстрилось, да? Все очень убыстрилось. То есть, условно говоря, если раньше мы там писали там, альбом там, 20 песен там, или 18 песен, и там каждая песня по 3 минуты, да, то сейчас за счет того, что идет, за счет того, что у нас идет стриминг, да, mm-hmm. и все хотят засчитывать себе больше прослушиваний, вот, песни делают по минуте, по полторы.
3: Вот я и обратила внимание. Раньше мне вообще казалось, что это анонсы какие-то, знаете, а потом оказывается, это настоящая музыка сейчас такая.
4: Мы недавно, я присутствовал на одном музыкальном форуме, и представитель один такого радийного портала вышел и сказал следующую статистику.
3: Так.
4: Что ежедневно на цифровые площадки российские, да, если мы берем три основных Яндекс, ВК и Сберзвук, выгружается от 10 до 15 тысяч песен каждый день. Я такой сначала, я говорю, ну это может быть какая-то ошибка? Нет. Он говорит, то есть представьте, вот 500 тысяч песен, ну возьмем какое-то усредненное число, то есть да, там 4,5-5 миллионов песен в год. Больше полутора миллионов людей в России задействованы в музыкальной индустрии. Если раньше музыкой занимались люди талантливые, люди яркие, люди, которые хотели, горели, мечтали, и которым было что рассказать публике, аудиторию, то сейчас этим буквально занимаются каждый второй школьник, который послушал какой-то классный рэпчик на русском и говорит, значит, я тоже так хочу сделать. Вот. За счет этого талантливым людям действительно становится сложнее пробираться, то есть просто за счет того, что такой какой-то фантастический объем материала выходит, который отслушать нереально весь. Вот. И поэтому тут уже другие инструменты надо задействовать, да?
3: Инструменты какие, например?
4: А другие инструменты вот это то, с чего мы начали, когда артистка делает громкое заявление, понимаете? Вот. И плюс, она же сама по себе такая, скандальная, вот, да, то есть там присутствует и образ такой своеобразный, да, допустим, спорный, противоречивый. Вот. Поэтому. Когда вы говорите то, что вот у вас там, про меня слова со смыслом, я вам за это благодарен, я это очень ценю.
3: И мы вам благодарны за то, что вы пишете музыку со смыслом.
4: Но как вот показывает опыт, что просто делать интересную музыку, да, сегодня уже совершенно недостаточно. Вот, для того, чтобы быть услышанным максимально большим количеством аудитории. Вот. Поэтому тут уже инструменты из шоу-бизнеса вступают.
3: На самом деле, здесь полностью вас поддерживаю, потому что это более огромного количества творческих людей и таких профессий, как моя, например, потому что сейчас, к сожалению, такое время, когда для того, чтобы стать телеведущим или ведущим, иногда достаточно какие-то несуразные видеоролики в запрещенные соцсети отправить, прославиться там, и тебя будут везде приглашать. И когда человек старается, очень много работает, к сожалению, этого тоже иногда уже недостаточно. Поэтому здесь полностью вас поддерживаю. Уверена, большинство вас в этом плане будет поддерживать. Также, знаете, хочется спросить, как вы думаете, почему так получается, что человек может писать музыку с очень глубоким смыслом? Причем сочинять эти стихи, наверное... Сколько по времени вам требуется для того, чтобы сочинить стихи к музыке?
4: Вы знаете, я повторюсь, да, я уже много-много лет этим занимаюсь, и изначально, безусловно, это было как вдохновение, знаете, как вспышка тебя вот осеняет, ты садишься и начинаешь писать, что-то создавать. Сейчас, ну, я буду честен, да, сейчас это стало работой, то есть сейчас приходится себя заставить это делать, потому что если ждать музу и вдохновение, можно долго ничего не создать. Вот, поэтому для меня самое вот сложное — это написать там первые условно 2-3-4 строчки, и когда вот, вот этот вот крючок, как говорится, да, вот ты за него зацепляешься, он получается, то дальше все идет автоматически.
3: Тимур, можно... простите, я вас прерву, да. Мы обязательно еще вернемся к этой интересной теме. Вы слушаете «Радио Спутник», не переключайтесь. Рэп-исполнитель Тимур Кузьминых, Дина МС-47 с нами в студии сейчас находится. Короткая реклама, выпуск новостей, и мы вернемся.

0: Новый формат основ безопасности и защиты Родины в школах. Контекст. Безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка в качестве двух отдельных курсов в рамках одного предмета Минпросвещение предложило ввести с 1 сентября. Глава ведомства Сергей Кравцов считает, что это, с одной стороны, будет способствовать развитию у учащихся навыков защиты себя в быту, городе, природе и цифровом пространстве. С другой, школьники узнают, на чем построены принципы национальной безопасности, как действовать в чрезвычайных ситуациях и как формируется система гражданской обороны. По мнению представителей системы образования, помимо военной компоненты, НВП должно органично встроиться в процесс патриотического воспитания. Главное – правильно распределить нагрузку на учащихся. В общественной палате ранее заявляли, что введение начальной военной подготовки поможет трудоустроиться возвратившимся домой участникам СВО. Кроме того, грамотные и обученные школьники – гарантия государственной безопасности в нестабильных геополитических реалиях. Есть опасения, что прошедшие курс боевой подготовки подростки могут применить усвоенные навыки в противозаконных целях. Однако в каждом правиле бывают исключения, которые не влияют на общую картину.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Россия не угрожает Японии. У Москвы нет к Токио никаких претензий. При этом японские власти впервые в доктринальных документах причислили страну к числу основных угроз, заявил президент страны Владимир Путин. Он отметил, что Токио ввел санкции против России в связи с конфликтом на Украине, даже не вдаваясь в первопричины. Ранее глава государства прибыл в Южно-Сахалинск, где наблюдал за ходом завершающей стадии учения Тихоокеанского флота с борта ракетного крейсера «Варяг». Локальный режим ЧС ввели в Геленджике из-за падения обломков беспилотников. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. По уточненным данным, при ночной атаке на город ранения получили 3 человека, 2 из них госпитализированы. Уточняется, что в районе Голубой бухты повреждены порядка 20 домов, 3 из них разрушены полностью. Жильцов пострадавших домов эвакуируют. Оправдывающих нацизм и коллаборационистов Третьего рейха нельзя считать людьми. Так официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала в эфире «Радио Спутник» заявление президента Польши Карла Навроцкого.
3: Он сказал, что мараться о киевский режим бандеровцев не гоже. Но тогда, когда речь идет об убийстве русских, тогда это очень даже и неплохо. Вот как вылезло это самое нацистское существо. Навроцкого за душу считать нельзя. А таких, кто оправдывает нацизм, коллаборационистов Третьего Рейха, их тоже нельзя считать за души человеческие.
2: Польская страна также заявила о своем превосходстве над Россией по ряду экономических и социальных показателей. Мария Захарова отметила, что удивительно слышать подобное от официальных лиц страны, которая первой уже в конце 1944 года начала получать помощь Советского Союза. Дипломат напомнила, что благополучие поляков строилось за счет советских энергоресурсов и финансовой поддержки. Союзники Соединенных Штатов выражают сомнения в способности администрации американского президента Дональда Трампа оказывать влияние на Израиль после того, как премьер-министр Беньямин Нетаньяху ранее отверг поддержанный Вашингтоном план урегулирования в секторе Газа. Партнеры Штатов также ставят под сомнение возможности американской дипломатии в других конфликтах региона. Об этом пишет издание «Политика». В Белом доме, в свою очередь, не считают позицию Нетаньяху свидетельством срыва мирного процесса. Вашингтон рассматривает это действие израильского премьера преимущественно как предвыборную риторику, рассчитанную на внутреннюю аудиторию в преддверии парламентских выборов в Израиле в октябре. Пока это все к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
1: 11.33 в Москве. Вы слушаете «Радио Спутник». Самое лучшее радио страны. С вами я, Лисо, в мире. Спасибо большое. С вами я, Лисо Хабалова. И вот рэп-исполнитель Тимур Кузьминых, Дина МС-47. Вместе со мной в студии. Здравствуйте еще раз, Тимур.
4: Добрый день. Доброе утро.
1: Мы уже успели поговорить полчасика. Для тех, кто не подключился еще ранее, вы можете все переслушать на нашем сайте. Просто вводите «Радио Спутник» в поисковике и обязательно все послушайте. Для тех, кто с нами уже последние полчаса, и те, кто только подключились, пишите, пожалуйста, обязательно нам свои вопросы. Мы будем вам... Я буду зачитывать, и Тимур будет с удовольствием вам отвечать на эти вопросы. Мы закончили на том, что Тимур рассказывал, что сейчас стихи к своей музыке пишутся немножечко сложнее, чем это было раньше. Расскажите, пожалуйста, почему так?
4: Ну, как я и ранее начал говорить, я не сказал сложнее, я сказал меньше вдохновения.
1: Да. Да,
4: то есть это больше стало, это стало работой. И приходится вот, ну, заставлять себя, понимаете, заставлять. Садишься и вот, буквально себя выуживаешь, понимаешь. Вот. И когда начинает что-то получаться, тогда уже продолжать проще. Для меня самое сложное – это начать. Раньше было по-другому. Раньше... Но я считаю, что раньше и как будто бы тексты были послабее, чем сейчас. Вот. Хотя многие, основная часть аудитории знает меня по старым песням, вот. И некоторые такие даже удивляются, типа, а ты что, ты, мол, еще выпускаешь? Я говорю, как? Вы что, не смотрите соцсети мои? Вот. Но я считаю, что сейчас я как автор на пике формы.
1: Вот, это отлично на самом деле. Знаете, что еще хочется спросить? Вот вы считаете себя на пике формы. Используете ли вы искусственный интеллект для этого? И как вы вообще к нему относитесь?
4: Смотрите, давайте... Значит, для написания текстов искусственный интеллект я не использую. То есть все, что я исполняю, все свои тексты, я...
1: Пишите самостоятельно.
4: Пишу их сам. Да. Я автор. Для создания музыки для этих текстов я искусственный интеллект использую. Ну, то есть есть несколько основных, скажем так, программ для этого, да, вот, которые, одной из которых я активно пользуюсь. Происходит это следующим образом. Вы загружаете туда свой текст, пишете промпт, да, то есть, грубо говоря, ну, просто вот буквально своими словами описываете, как вы видите музыку для этих слов. И, соответственно, нейросеть, искусственный интеллект генерирует вам демо вашей песни. Я считаю, что я не из тех людей, которые как раз выступают против. Я из тех людей, кто выступает полностью за. Я считаю, что искусственный интеллект – это будущее. Я считаю, что искусственный интеллект – это прогресс. Я считаю, что искусственный интеллект – это большой шаг вперед. Важно не забывать, что искусственный интеллект – это инструмент. Да, такой же, как, ну вот я не знаю, вот вы же наверняка, вот у нас там сидят сейчас звукорежиссеры, да, которые пользуются каким-то специальным техническим оборудованием, да, чтобы вести этот эфир.
1: Конечно.
4: Вот. Соответственно, и для музыканта это примерно вот то же самое. Это просто один из дополнительных софтов, да, то есть программ, которые помогают ускорить процесс, убыстрить процесс. Возможно, искусственный интеллект предлагает какие-то интересные идеи, да, но Все равно потом это все переделывается, это перезаписывается в студии, это профессиональные аранжировщики делают из этого настоящий качественный продукт, да, качественный контент, хорошую аранжировку. Как инструмент для того, чтобы посмотреть, как будет выглядеть твоя песня, посмотреть... как твою зарисовку, какую-то идею, я считаю, что это прекрасно. В плане видеоконтента искусственный интеллект, сегодня много популярно, стало популярных вот этих вот генераций, опять-таки тоже как дополнительный инструмент, упрощающий процесс, я считаю, что это классно. Вот. Если говорить про то, что вот сегодня очень много стало непосредственно не музыки, которую, да, которая вот сгенерирована. Это уже слышно, знаете.
1: Я как раз хотела спросить, вы смогли отличить такую музыку?
4: Я могу отличить, потому что я сам с этим работаю. Вот, и там есть уже такие вот...
1: детали, наверное.
4: Типичные такие детали, да, которые, допустим, я почему-то сразу слышу и могу понять это. Там небольшой пока набор еще, знаете, голосов и тембров, то есть прямо похожие. Это слышно. Но. Отрицать то, что искусственный интеллект пришел навсегда, пришел надолго, вот. Глупо, невозможно, вот. Спорить с этим, ругаться, я предлагаю просто это использовать.
1: Спасибо вам за ваше мнение и очень честное и открытое мнение. Это важно.
4: Нет, потому что я вот смотрел, допустим, ряд интервью там с различными нашими такими известными, знаменитыми. Назовем их композиторами, да?
1: Да.
4: Продюсерами, саунд-продюсерами. Вот. И никто не стесняется говорить об этом. Да, мы это используем как дополнительный инструмент, как возможность для ускорения работы. Мне кажется, это будущее. Вот. Потому что, как я говорил ранее, видите, огромное количество контента выходит, и если раньше было достаточно выпустить, альбом раз в несколько лет, вот, то, как говорят сегодня профессионалы, нормальный темп – это песня в месяц, а лучше песня в 3 недели.
1: Но ведь об этих песнях почти никто не знает. Или, возможно, мне так кажется, потому что я уже не в том возрасте, не слежу за всем этим процессом.
4: Я думаю, что дело не в вашем возрасте, у вас прекрасный возраст. Дело в том, что просто такое количество материала, что его отследить просто невозможно.
1: Невозможно, это факт.
4: Это просто невозможно все отслушать. Вот, поэтому, когда артисты набирают какую-то значительную аудиторию, да, они уже работают для нее. Если это выходит за рамки его, уже сформировавшегося там круга поклонников и круга любителей его творчества, это уже тоже большой успех, понимаете?
1: Угу. Но как вы считаете, должна ли музыка реагировать на все, что сейчас происходит в стране, в мире? Или музыканты должны делать свое дело, несмотря ни на что, и не опираясь на ситуацию, которая происходит конкретно
4: Нет,
1: сейчас?
4: Нет, это музыка, безусловно, это отражение общества, это зеркало всех происходящих событий. Uh-huh. Вот. Поэтому, безусловно, музыка, музыканты, творчество, песни, стихи должны реагировать на все.
1: А как вы считаете, может ли помочь музыка справиться, например, с тревожностью? Сейчас огромное количество людей, которые тревожатся.
4: Доказано же, что музыка влияет там на какие-то в мозгу нейроны, которые возвращают Там, особенно вот это со старой песни. Нет, так, сейчас я неправильно говорю. Есть какой-то определенный возраст, там, да, типа вот там с подросткового там, до там, 20 с чем-то лет, вот, когда у нас какие-то нейроны в голове прописываются, и вот музыка, которую ты слушал в то время, вот, и когда ты ее сейчас вот в более взрослом возрасте начинаешь переслушать, она тебя как будто бы вот в память возвращает в те времена, и это прям буквально происходит на биологическом уровне. Безусловно, музыка должна помогать справляться с тревожностью, безусловно, музыка должна помогать справляться с какими-то сложностями, быть поддержкой и в любви, и в принятии каких-то важных ответственных решений. Вот. Я вот, допустим, ну, музыку слушаю всегда, она на протяжении со мной всю мою жизнь. Есть люди, которые к этому, ну, относятся так, нейтрально, да, которые там, ну, вот по радио услышали что-то вот, фоном, да, для кого-то музыка это фон, для кого-то музыка это чуть больше, вот, для меня это чуть больше, и поэтому я считаю, что я как, и как артист, и как, условно говоря, ну, как бы это громко не звучало, там, поэт, автор, да, должен реагировать на все происходящие события.
1: А вот своим детям вы какую музыку, возможно, уже ставите или планируете ставить чаще всего для их развития эмоционального?
4: Ну, у меня старшему сыну 12 лет, и он прошел большой путь, то есть он слушает много разной музыки. В моменте он был, стал фанатом, таким прям поклонником группы «Король и Шут».
1: А вот это интересно.
4: Да.
1: То это есть... вы как отец привили ему любовь к этой группе или самостоятельно?
4: Не, он как будто самостоятельно к этому пришел, вот, потому что, ну, немножко не мой жанр. И я вместе с ним изучил творчество «Короля и Шута», вот, причем недавно там вышел фильм, вышел сериал, в общем, как будто у них сейчас такая вторая молодость, да, ренессанс. Мне показалось это интересно. Мне эта музыка понравилась. Вот. «Король и Шут», «Горшок» был крутой, и музыку он делал крутую. Вот. Но он побыл фанатом недолго. Вот. Сейчас он слушает буквально, ну, вот, все подряд. Мой рэп он тоже слушает, к счастью. Вот. Ну и как будто таких вот прям ярко выраженных там конкретных вкусов у него нет. То есть ему нравится вот все, что нравится. Сейчас он больше интересуется футболом на волне вот прошедшего чемпионата мира. Вот, поэтому пока мы от музыки отошли. Младший еще маленький, ему 4 года, он пока слушает там «Синий трактор». Ну, уже не «Синий трактор»,
1: по
4: уже... уже по полям прошло. Сейчас у него любимый герой — это «Супер Марио».
1: О, «Супер Марио», мне кажется, на века получается тогда игра.
4: Получается, да.
1: Ну, вы заговорили про футбол, и мы тогда плавно можем перейти к другой теме. Россия постепенно возвращается в международный спорт. Как вы думаете, Тимур, насколько важно, чтобы спортсмены могли выступать с российским флагом и представлять свою страну? Потому что сейчас, на самом деле, происходит колоссальная неразбериха. Где-то нам разрешают уже выходить под нашим флагом, представлять полностью себя, Россию, с нашей символикой, а где-то до сих пор есть эти ограничения. Как вы к этому относитесь?
4: Ну, я, как любой гражданин нашей страны, отношусь к этому крайне негативно. Да? Я считаю, что что бы ни происходило, спорт должен оставаться спортом. Вот. Я считаю наших спортсменов, которые отказываются выступать без флага и гимна. Я считаю, что это очень достойный, это крутой поступок. Вот, потому что мы знаем примеры, что люди отказались. Да, понятно, там жизнь одна, жизнь профессионального спортсмена, она короткая. Вот, и люди очень многое теряют. Это достойно уважения. И мы как общество, как их поклонники должны их... до них это донести, что мы их уважаем и ценим за это, когда они принимают такие решения. Я хочу, чтобы, безусловно, мы вернулись во все мировые соревнования, на чемпионаты мира по футболу, по хоккею, на Олимпийские игры. Я на это очень жду и очень на это рассчитываю.
1: Ну, а как вы думаете, может ли спорт сегодня стать одним из инструментов объединения общества, или пока что мы от этого далеки?
4: Смотрите, спорт, он таким инструментом являлся и является, это безусловно. Громкие победы, они, безусловно, сплачивают и объединяют. Досадные поражения, возможно, тоже, вот, но победы, конечно, лучше.
1: Полностью вас поддерживаю. Победа — это всегда хорошо, но и участие в настоящее время на самом деле тоже очень важно. Также хочется поговорить о культурном суверенитете России. Сейчас очень много об этом говорят. Как вы считаете, что это должно значить на практике для музыки, для современной культуры, для музыканта современного?
4: Такое сложное для меня понятие — культурный суверенитет. Я считаю, что в России очень много артистов, очень много музыкантов, поэтов, очень много талантливых людей. И у них должна быть возможность реализоваться, записываться, выпускаться, продаваться и зарабатывать деньги, да, поскольку мы живем как бы в обществе, ну, в материальном, да, так или иначе, что работать за идеи — это хорошо. Вот, но у всех есть семьи, пожилые родители, дети и так далее, и так далее. Если говорить более глобально, да, то мне кажется, ну, государство достаточно много сегодня сделало. У нас выходит много фильмов. Если мы говорим про культуру, про такую классическую культуру, типа там театр, опера, балет, то здесь как будто бы, ну, вроде бы тоже все хорошо, да, артисты, театры работают, артисты выступают, вот. Если просто у нас, понимаете, принято, да, вот, принято считать, что, ну, вот там, там условно, там, спектакль в театре – это культура, да, а вот рэп-концерт – это как будто бы и не культура, да, это что-то такое другое. Но хотя, на самом деле, современный русский рэп – это тоже часть, большая часть русской культуры, да, и есть очень крутые авторы, и есть такие стихи, что они…
1: На... Берут за душу, на самом деле,
4: берут очень и сильно. Берут и за душу, и берут свое очень сильно. Вот. Поэтому, мне кажется, ну, работать есть возможность, уже хорошо.
1: Тимур, а если ваш сын придет спустя, сейчас ему 12 лет, спустя 6 лет придет домой и скажет: папа, я тоже хочу стать рэп-исполнителем. Как вы на это отреагируете?
4: Вы знаете, я часто рассказываю эту историю, и расскажу ее сейчас вам. Я записал свою первую песню, я говорил уже сегодня об этом. Мне было 14 лет. Это был 1996 год. И когда я это сделал, буквально абсолютно все, 99,9% процентов людей вокруг меня говорили: это очень что-то странное, эта музыка не наша, эта музыка чужда нашему менталитету, нашей культуре, нашему обществу, ты делаешь абсолютно что-то совершенно бесполезное. А я говорил: ребят, нет, послушайте, я верю в это. Это новая поэзия, по сути, да? А поэт в России больше, чем поэт. И я верю в это. Я знаю, что эта музыка найдет свое место. Она будет и популярна, и любима, и востребована. И по итогу все, кто мне говорил, что я занимаюсь глупостью и ерундой, и трачу свое время, оказались неправы. А я один оказался прав.
1: Как это приятно, наверное.
4: Это очень приятное чувство, да. Я один оказался прав. Поэтому я в это верил, я этого очень хотел, я об этом мечтал, и у меня это получилось. Если мой сын будет так же этим гореть, я его поддержу, и постараюсь сделать его путь в творчестве, в музыке максимально комфортным, потому что у меня уже есть опыт.
1: Ну, вы большой молодец, хочется сказать, потому что, несмотря на то, что все вас отговаривали, вы пошли по своему пути и достигли очень многого в этой сфере.
4: Я достиг не всего, но многого. Но я еще в пути, я еще в процессе.
1: А что бы вы посоветовали ребятам, которые сейчас совсем юные, вот они нас слушают и думают, я тоже так хочу, но кто-то думает, у меня нет таких возможностей, у меня там нет, например, денег. Вообще, люди же всегда в себе сомневаются. Что вы можете посоветовать молодому будущему, начинающему артисту, а может, еще даже не начинающему, а только мечтающему?
4: Смотрите, если вы хотите быть творческим человеком, вам, безусловно, нужно в первую очередь верить в себя. Во вторую очередь вам нужно читать много книг. Вот, и начать желательно с русской классики. Вот, а закончить мировыми бестселлерами типа Дэна Брауна. Это второе. По

0: Да, будь то радиоведущим, будь то хирургом, я не знаю, там крутым хирургом стать гораздо сложнее, там, чем крутым рэпером, вот, или там, я не знаю, там крутым коммерсантом, бизнесменом, просто мастером. То есть быть профессионалом всегда сложно, да?
1: 10 секунд у нас.
0: Быть профессионалом всегда сложно.
1: Спасибо вам огромное. Я напоминаю, у нас в студии был рэп-исполнитель Тимур Кузьминых и Дина МС 47. Спасибо огромное еще раз, что вы к нам
0: Спасибо
1: пришли.
0: за приглашение.
1: Слушайте радио «Спутник» и не переключайтесь, мы еще вернемся.

0: Страна героев. Магомед Адамов. Связь во время боевых действий – первое дело. Без координации усилий не бывает успеха. Старший лейтенант Магомед Адамов обеспечивал связь в батальонно-тактической группе, позиции которой начали контратаковать ВСУ. Радикалам было необходимо вернуть контроль над потерянной ранее в результате неудачных для них боев территорией. Вылазка сопровождалась массированной огневой поддержкой ствольной артиллерии и минометов. Одним из ударов было повреждено российское приемопередающее устройство, использующее сверхвысокочастотные радиосигналы. Станция вышла из строя, коммуникации с командованием были прерваны. После очередного взрыва Магомед Адамов на несколько метров был отброшен от передатчика. Старший лейтенант, несмотря на болевой шок и контузию, сохранил самообладание и вынес из-под огня получившего ранение боевого товарища. Он понимал, что потеря связи с вышестоящим командованием и внутри подразделений негативно скажется на оперативной обстановке. Вместе с сослуживцами, преодолевая приступы боли, он приступил к восстановлению станции. Военнослужащим удалось вновь наладить связь, что позволило нашей батальонно-тактической группе отразить дерзкую вражескую контратаку. Страна героев.
1: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
1: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
1: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
1: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
1: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
7: Сколько ни ищу, все не то.
8: Ага.
7: Нужен и мужественный, и заботливый.
8: Ага.
7: Чтобы говорил интересно.
8: Ага.
7: И с чувством юмора.
8: Ага.
7: Нужен он, тот самый.
1: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
7: Тот самый.
1: Телефон рекламы.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице полдень, в Перми 2 часа дня, в Якутске 6 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия была готова искать решение вопроса Курильских островов с Японией. В больницах Новороссийска находится 12 пострадавших после атаки ВСУ. Молодые супруги осуждены в Иваново за повреждение ЛЭП по заданию украинского куратора. Теперь подробнее. Россия была готова искать с Японией решение вопроса Курильских островов, которые были закреплены за Российской Федерацией в международных документах по завершении Второй мировой войны. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Он напомнил, что еще Советский Союз в середине 50-х годов подписал с Японией декларацию, которая открывала путь к мирному договору. Та страна его тоже подписала, но затем отказалась от нее. После этого уже Россия пошла навстречу просьбе со стороны Токио и возобновила диалог по поиску путей к мирному договору. 12 пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на Краснодарский край проходят лечение в больницах Новороссийска. По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, состояние двоих оценивается как тяжелое. По ним запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медцентров Минздрава России. Несколько сотен украинских дронов, напомню, ночью атаковали Краснодарский край. В Новороссийске погиб ребенок и пострадали 8 человек. Также попали под удар гражданские объекты и дома мирных жителей в Анапе, Геленджике, Инжике и Темрюксовом районе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Количество техногенных аварий в России по сравнению с 2021 годом снизилось на 22%, а число несчастных случаев на производстве уменьшилось на 21%. Об этом сообщил на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий. Премьер-министр, в свою очередь, отметил, что во время проверок и профилактических мероприятий важно не только выявлять несоответствие требованиям, но и в целом оценивать процессы на предприятиях.
2: Такая экспертиза страны Ростехнадзора, она позволит производственным коллективам и руководителям по-новому взглянуть на устоявшиеся технологические цепочки и увидеть их с точки зрения лучших практик, а это, соответственно, даст им возможность для дальнейшего развития.
1: Ростехнадзор в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности активно внедряет рискоориентированный подход. В арсенале инспекторов 56 индикаторов риска, которые позволяют точечно выявлять потенциально опасные отклонения. Результативность этой системы, по словам главы федеральной службы, оценивается в 85%. Молодые супруги осуждены в Иваново за диверсионные действия после того, как повредили линию электропередачи по заданию украинского куратора. При этом оба находились под психологическим воздействием лжесотрудника ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба судов региона. По совокупности преступлений виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, из которых 3 года он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок в исправительной колонии строгого режима. Женщине назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: Дорогие друзья, всех вновь приветствую. Александр Бугарев и Лисо Хабалова с нами вот прямо сейчас в дневном ракурсе.
4: Ох, как мне понравилось. Спасибо большое, Саша. Вот так вот всегда можно, Лисо Хабалова.
3: Ну, а то эпично. Можно там было, знаешь, как в синем углу. Александр Бугарев в правом углу. Лисо Хабалова.
4: Так, подожди, мы бы тут что, дрались тогда?
3: Ну, придется. Ну, чуть-чуть. Ну, немножко.
4: Ну, посмотрим. Мы это обсудим, хорошо? Дома поговорим.
3: О, как. Так, хорошо. Ну, на самом-то деле, да, мы начинаем «Дневной ракурс». Как и всегда, будем обсуждать много тем, но начнем с одной моей любимой, это праздники. И, во-первых, сегодня, мне кажется, важно поздравить наших военнослужащих. Сегодня День военно-воздушных сил России. День ВВС. Это, конечно, в очередной раз мы говорим огромное спасибо за то, что нас защищаете, за то, что обеспечиваете безопасность. А здесь можно говорить о том, что фактически обеспечиваете нашу безопасность в небе, что сейчас крайне важно. Это вот прям огромное вам спасибо. Вот тут,
4: полностью,
3: наверное,
4: вот полностью поддерживаю Александра Бокарева. Огромное вам спасибо. Вообще огромное спасибо всем. Всем.
3: Всем-всем. Ну и кроме этого, есть еще такие более, что ли, спокойненькие праздники, хотя этот праздник был невероятно
4: важный.
3: Подожди,
4: а есть что-то вроде того праздника? Я думаю, наши слушатели, кто нас постоянно слушает, помнят про День дождя.
3: День дождя великолепный.
4: Вот это моя любимая у Саши пока что.
3: Ну нет, есть Международный день молодежи. Международный день молодежи, ну ладно, все, ну просто хорошо.
4: Ну это не сравнивается с днем, то есть день, ну, в общем.
3: День подсолнуха, как тебе?
4: Это сегодня.
3: Ну да, да. Вот если нашли подсолнух, знаете, сегодня его день. И вот если уж такие хочешь, вот мне кажется, вот праздник День виниловой пластинки, мне просто он нравится. Почему? Потому что совсем недавно я как раз был у друга, у которого есть проигрыватель, и у него есть набор вот этих самых пластинок.
4: Ой, это класс.
3: Это, знаешь, это определенное вот ощущение такое немного странноватое, потому что ты можешь этого коснуться. Редко мы сейчас можем действительно коснуться музыки, а тут мы же понимаем, как виниловая пластинка устроена. Это действительно музыка, напечатанная на диске. Ну, если вот так переводить на простой язык.
4: На простой язык. Слушай, но на самом-то деле, сейчас это еще и очень модно. Очень модно.
3: Да,
4: эклектика. Эклектика называется стиль, когда есть вот такие различного рода старинные элементы дома. Очень красиво. Я тоже стараюсь как-то соответствовать. Очень сильно хочу себе виниловый проигрыватель
3: приобрести. Ну, кстати, я бы не сказал, что супер дорого стоит. Ну, вот такой обычный, небольшой, некрасивый, вот такой вот прям, знаешь, с, ну, вот гигантской вот этой трубой, которая бы выглядела, ну, очень эпично и действительно так завлекающе.
4: Такой я поставлю, когда у меня будет какой-нибудь, знаешь, огромный...
3: Особняк.
4: Дом.
3: Особняк, да. Будет, и вот в особняке ты уже его поставишь.
4: Именно так, особняк.
3: Я прошу прощения за небольшой вологодский акцент, но сейчас мы, как всегда, будем анонсировать нашу большую тему, а именно, что в Минтрансе сообщили о планах начать тестирование беспилотных трамваев в 2027 году.
4: Что думаешь по поводу этой новости?
3: Я могу сказать, что, в принципе, все, что беспилотное, мне нравится. С одной стороны, это действительно интересно, это как-то, вот знаешь, позволяет соприкоснуться с вот этим миром искусственного интеллекта и миром технологий, потому что мы об этом очень часто слышим, и мы это видим, но по большей части именно в сфере интернета, то есть того, чего мы вот действительно вот так в руках почувствовать не можем, ну или там в ногах, если уж говорим о трамвае, а тут ты заходишь и с одной стороны понимаешь, что, а как это так, человека нет, никому, некому проследить. Сейчас, да, сейчас пока что человек всегда
4: а
3: сидит,
4: меня
3: он контролирует.
4: А меня пугает это все очень сильно. Все эти нововведения, я понимаю, что это классно. Многим уже мы пользуемся активно. Это правда так. Особенно, когда видишь эти маленькие Яндекс.Доставщики.
3: Я их обожаю. Просто великолепные.
4: Правда. Ну, а нет, сколько этих видеороликов, когда кто-нибудь там, какая-нибудь женщина, бабушка помогают перейти им дорогу.
3: Абсолютно.
4: Или двигают когда-нибудь.
3: Они же еще такие
4: пути.
3: Милые. Вот их сделали вот с этими огромными глазками. Я не знаю. Они похожи на каких-то как будто бы хомячков. Ну, как мне кажется, вот такие хомячки, которые вот медленно, аккуратненько вот так перемещаются, хотя не всегда медленно. Я тут недавно видел, мимо меня пронесся просто как метеор. Ну, там, видимо, не было никаких препятствий, он впереди просканировал, прям усвистал вперед. Но я даже помню, я сидел в кафешке, мы с другом общались, и я просто вот так вот боковым зрением замечаю проезжающий мимо вот этот самый доставщик, и я разворачиваюсь, о, смотри. Хотя, ну, он видел его миллион раз, но это то же самое, как с самолетом. Вот ты вроде его кучу раз видел в небе или вертолет, но все равно ты стоишь вот так вот завороженный, как будто бы смотришь на эту картину и думаешь, вау, летит по небу, вот это да.
4: А когда-то ты представляешь, что уже совсем в недалеком будущем это все может действительно вот настолько сильно модернизироваться, что мы будем ходить, смотреть по сторонам,
3: представь
4: удивляться.
3: И самолет. Вот это
4: чувствую
3: как будто вот действительно
4: сейчас.
3: Страшно. Нет. Ну вот представь и самолет. Вот там без пилота. Вот ты бы доверилась, ты бы полетела. Очень многие, в принципе-то, боятся на самолетах летать. Я вроде не боюсь, но не люблю, потому что мне уши сильно закладывает. Но если вот в самолете никого не будет, полетишь? Вот именно гражданский.
4: Не знаю пока, Саш, не знаю. Надо думать, надо, чтобы он прошел все проверки. С одной стороны, бывают какие-то аварии, и, знаешь, зачастую к этим авариям причисляют такую формулировку «человеческий фактор». Случился человеческий фактор, из-за этого случилась там авария. Или там водитель устал, водитель уснул, что угодно. И вроде бы машина безопаснее. Но, с другой стороны, машина может дать сбой.
3: Знаешь, что я сейчас вспомнил? Это Тесла, которая ехала по дороге, все было хорошо, она ровненько, аккуратно ехала, и очень многие прямо сейчас, кстати, очень пренебрегают внимательностью, то есть они вроде бы сидят за рулем, да, но руки опустили, занимаются своими делами, пока Тесла едет.
4: Она и же мне не нравится, прости, мимо. Что впервые огромное количество видеороликов с этим связано, где там, знаешь, они там чуть ли не танцуют где-то на переднем сиденье, машина едет.
3: Так вот, и вот в этом самом видеоролике там едет Тесла, и в один момент мужчина заступает, ну, то есть падает с тротуара, и Тесла ни секунды не теряясь, она уходит, но уходит на встречку. И они врезаются лоб в лоб. С одной стороны, да, там повезло, что никто сильно не пострадал, не такая большая была скорость. Ну, а если бы была другая ситуация? Они же действуют максимально рационально. Они пытаются вот просчитать те возможные варианты событий, которые вроде бы как принесут меньше повреждений и, ну, не так плохо скажутся. Ну, а вдруг она вот этот выбор примет, ну, такая, так скажем, нелогичный, или среагирует слишком быстро, и в итоге вот это приведет к тому, что навстречу вылетит, и погибнет и водитель, и тот водитель, и кто-то еще пострадает в этой аварии. Всякое может быть.
4: Ой, поэтому... ты рисуешь страшные картинки. На самом деле, вот движение на дороге, вот да, движение на дороге, это то, чего я искренне очень сильно боюсь. Но это еще мое новостное прошлое, да, потому что человек, который работал в новостях, любой человек, который много лет проработал в новостях, он тебе скажет о том, что он боится переходить дорогу, он вообще боится всего, что связано с машинами, потому что ежедневно происходит огромное количество аварий. Хочется сказать всем нашим радиослушателям, чтобы были осторожнее, берегите себя обязательно на дорогах, не садитесь за руль в нетрезвом виде. Это сейчас не совсем относится к теме, но очень хочется об этом сказать, потому что случаются ежедневно тысячи аварий, очень страшных аварий.
3: Да, и, к сожалению, это правда есть, но пока мы вот о беспилотных трамваях говорим, там, кстати, еще непонятно, кто ответственный будет. Но это тоже другой вопрос, который мы уже будем задавать нашим экспертам, нам они дадут комментарии, как всегда, а пока что переходим к актуальным новостям. Так, ну что ж, у нас президент России Владимир Путин назвал разбоем и пиратством захват российских судов странами Евросоюза и отметил, что Россия будет, вот что важно, отвечать зеркально на такие попытки, причем в любой зоне, в которой посчитает это целесообразным. Очень давно мы об этом говорили, о том, что если они с нами так поступают, давайте поступать так же. То есть, если они у нас там пытаются что-то украсть, причем потом это продать, на этом нажиться, они буквально совершают пиратские рейды, то почему бы нам не делать так же?
4: Сотни и тысячи комментариев мы с тобой видели здесь, постоянно пишут, почему Россия не отвечает зеркально.
3: Вот. Но в то же время очень много было достаточно, я бы так сказал, весомых аргументов касательно того, что мы не такие. То есть, если они себе позволяют быть пиратами и кем угодно, то мы такими не будем. С другой стороны, если ты живешь в мире пиратов, другим притворяться смысла нет, потому что в этом мире сложно тогда выжить. Но вот я о чем подумал. Если мы будем зеркально отвечать, то есть просто в любой точке, а как заявляют наши службы, мы это можем сделать, захватывать зеркальные их танкеры, их суда, то не приведет ли это к еще большей эскалации, еще большему накаливанию вот этого самого конфликта? Они возьмут и, например, тоже там, не знаю, обидятся и начнут еще больше нападать на наши суда. И превратится вот обычная мирная торговля просто в какой-то, ну, жесточайший хаос, где каждый нападает на каждого, и вот как таковое понятие закона просто исчезнет.
4: Интересный комментарий от нашего слушателя. Пишет: «В Риме поступай как римлянин».
3: Ну вот да, вот, согласен. Это вот то же самое. То есть нет смысла быть другим, когда все ведут себя таким образом. Да, может быть, кто-то там потом, спустя сотни лет в истории напишет: «Россия была единственная нормальная страна, единственная, которая была ответственна за свои действия, которая действовала по закону, которая была там чуть ли не святая». Но нам-то вот прямо сейчас как будто это надо ощущать. Нас фактически используют, то есть нас берут и забирают наши корабли. А мы говорим: не надо так делать. А теперь мы можем действительно сказать: вы у нас заберете, мы у вас заберем. Может быть, это сработает и в обратную сторону, не будет, наоборот, эскалации, а они подумают, а, то есть Россия-то отвечать может, а оказывается неприятно, когда суда забирают и деньги теряешь. Всякое может быть. И тут надо еще приписывать возможное в случае эскалации увеличение расходов, в том числе расходов обычного потребителя, потому что если, скажем, логистика станет дороже, а это именно будет, ну, там, не знаю, увеличение стоимости за счет привлечения военных, которые будут эти самые суда охранять, это тоже все будет в итоге сказываться на нашем же кармане. Это все будет сказываться на вот этих ценниках на полках.
4: Ты знаешь, я слушаю тебя очень внимательно и предполагаю, что, возможно, увидят, что Россия сейчас... Россия, в принципе, всегда дает ответ, но вот сейчас более дерзко, возможно, Россия будет давать ответ, да, все обращают на это внимание, что мы даем зеркальный ответ на то, что происходит, и, возможно, они все-таки поймут, что пора уже успокоиться.
3: Не верю. Вот не абсолютно верю. Не верю в то, что они
4: но
3: захотят
4: успокоиться.
3: Я спорить
4: не буду, конечно, потому что их решения, они всегда неоднозначны. Не знаю даже, что тут сказать. Помнишь, мы с тобой обсуждали пранкеры Вован и Лексус, если не ошибаюсь.
3: Да.
4: Ну, если они ведутся вот на такое, то о каком разуме мы здесь можем говорить? Мне понравилась цитата нашего президента Владимира Путина. Он говорит о том, что недавно додумались до возможного захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Недавно додумались. Вот мне очень нравится эта формулировка.
3: Ну, вообще, да. Но, с другой стороны, насколько недавно, все-таки они этим промышляют уже достаточно долгое время, к сожалению. И да, вот наши нынешние ответы, это, наверное, действительно заслуженная мера. Я уверен, в случае, вот как раз, когда вот там произойдет первый наш такой ответный захват, там будет столько визгов, столько крика, просто Россия Россия пират, Россия вот она.
4: И причем никто никогда не укажет, что этому поспособствовало,
3: конечно,
4: почему Россия это делает.
3: Конечно, они просто будут говорить, они угрожают мировому судоходству, они вообще не пытаются там следовать каким-то правилам и нормам, они вот плохие, они злые, еще санкции.
4: Саш, ну ты прям вангуешь.
3: Ну вот 100%
4: так будет. На самом деле, да, я полностью с тобой согласна вот здесь, потому что все их заголовки можно предвидеть уже заранее, потому что они все абсолютно одинаковые, они абсолютно ничего не видят, что творит киевский режим на территории России. И
3: конечно.
4: Всегда видят только...
3: Нет, я бы даже так сказал. Они видят, но очень профессионально глаза закрывают. То есть вот есть, вот знаешь, как забрало опускают, и вот они так же делают. А, что, Россия нанесла куда-то удар? Есть пострадавшие, конечно, к сожалению, бывают там пострадавшие из мирных жителей, потому что это все-таки противостояние, это военное противостояние, и мы этому не рады. Да, такое случается. Но в то время, как что-то мы рассказываем, говорим, вот у нас целенаправленный был удар украинских войск по нашим мирным жителям. Забрало, хоп! И мы ничего, мы в домике. Но это действительно, это звучит даже по-детски. С другой стороны, они придерживаются своей риторики, зарабатывают на этом деньги. Вот такой вот мир. Но тут стоит отметить к тому, что захват зеркальный мы можем произвести. Силы Тихоокеанского флота готовы приступить к решению задач по осмотру и задержанию судов теневого флота недружественных стран Запада. Об этом доложил командующий ТОВ адмирал Виктор Ильина. Президент России Владимиру Путину.
4: Ну
3: да,
4: вот.
3: Дальше посмотрим.
4: Президент говорит обо всем прямо, а флот полностью подтверждает готовность свою действовать. Это и есть настоящая сила.
3: Абсолютно. А теперь, я думаю, можно поговорить немного про Японию. Япония вообще часто достаточно в последнее время фигурирует просто в повестке. Мы можем заметить, как они могут там высказываться в отношении России. Совсем недавно вот эта ситуация...
4: Как ты думаешь, прости, я теперь перебью,
3: да,
4: неожиданно часто или все-таки это было ожидаемо?
3: А вот по поводу неожиданно или ожидаемо, я бы сказал, что это просто в рамках того, как вот эта повестка и вот эта линия, которую гнут Запад и американцы, не просто так, тут надо упоминать американцев, потому что Япония как отдельная страна умерла давным-давно. Это сейчас просто буквально сателлит американцев, которым говорят, что надо сказать, куда надо сказать, в отношении кого вводить санкции. Ну и, собственно говоря, прямо сейчас мы видим, что между нами как таковых противоречий вроде бы и не наблюдается. Владимир Владимирович заявляет, что у нас нет никаких претензий в отношении Японии. Зато Японию вообще не смущает, что Соединенные Штаты как раз являются теми самыми врагами, против которых им надо выступать долго и уверенно. Единственное, они, конечно, не могут, потому что уже все переписано, переделано, и они рот боятся открыть. Но А вот что касательно как раз ситуации нынешней, Япония впервые в своих доктринальных документах причислила Россию к числу основных угроз.
4: И что еще важно, важно, они ввели против России санкции в связи с конфликтом на Украине, не вдаваясь в его первопричины.
3: Да, опять же, просто вот следовали за той линией, которую описали американцы. Сказали, надо санкции, те сказали, есть. Выполняем.
4: Ну, и вот ответ нашего президента. Посмотри, какой он мирный. Нам хотелось бы понять и позицию, упоминавшейся здесь в ходе доклада Японии и наших соседей, страны, которая под предлогом событий на Украине, не вдаваясь в причины этого конфликта, вела против России неспровоцированные с нашей стороны санкции, сказал наш президент Владимир Владимирович Путин.
3: Какая необычная характеристика. Мирный. Ты мирный сказала, да?
4: Ну, я не помню, какое слово я использовала, но однозначно
3: мирный. Я бы сказал
4: мирный.
3: Дипломатичный.
4: Дипломатичный, вот да. Дипломатичный. То есть нет абсолютно никакой агрессии.
3: Абсолютно. Ну, конечно.
4: Абсолютно никакой агрессии.
3: Владимир Владимирович всегда в этих вопросах сдержан. Он идет по той линии, которая необходима.
4: Ну, потрясающий дипломат, это факт.
3: Да,
4: это факт.
3: Да. Здесь никогда, мне кажется, вопросов ни у кого и сомнений не возникало. Если даже Зеленский еще давным-давно говорил, да как это так? Весь мир сидит и смотрит в рот одному человеку, боятся к нему подойти, боятся что-то сказать. Вот почему. Потому что человек отвечает, во-первых, за свои слова, во-вторых, он действует планомерно, поступательно и очень четко. А все остальное это уже.
4: И скажу,
3: извините.
4: Знаешь, здесь и как человек, и как женщина, и денег ни у кого не просит. Как Зеленский ходит постоянно. Вот все, о чем мы говорим, это только о том лишь, что он просит деньги.
3: Дай. Ну, зато он столько мемов миру подарил. Не знаю, насколько это зато, я извиняюсь, конечно, да. За такое зато, но да, вот пытаемся находить все равно какие-то смешные моменты в абсолютно, конечно, не смешных событиях.
4: Ну, обвинение Японии абсурдное, конечно, хочется, чтобы было как-то больше деталей по этому поводу.
3: Ну,
4: были
3: как,
4: какие-то разъяснения.
3: Как детали? Ну, Япония, она вообще говорила о том, что вот совсем недавно, на вот этой самой годовщине удара по Хиросиме, они же ни слова не сказали про Соединенные Штаты, они сказали, Россия... плохая. Как они к этому пришли? Почему у вас идет годовщина ядерной бомбардировки целого города, который унес, вот эта бомбардировка унесла жизни 100 тысяч человек, впоследствии 140 тысяч человек после облучения, после всех остальных последствий, которые были вызваны этим взрывом. А вы говорите, Россия плохая. Серьезно? Ну вот немножко хотя бы включите логическое мышление. Вы же не скажете, что ядерная бомба упала со стороны России. У России просто тогда не было ядерной бомбы, поэтому вы не можете этого сказать. Поэтому вот как-то у них возникает диссонанс. Мне кажется, если бы она на тот момент у нас уже была, они бы заявили, что это российский самолет прилетел и ядерную бомбу сбросил.
4: Но вот при этом, смотри, я нашла статистику, и японское направление ставит ежегодно новые рекорды. Наши туристы приезжают
3: конечно,
4: в Японию,
3: да.
4: Но при этом вот они все-таки принимают наших туристов. Интересно посмотреть, как будет дальше.
3: Я бы, кстати, тут все равно разделял. Как будто бы Япония в этом плане к нам относилась достаточно хорошо всегда, вот именно как обычные японцы. И даже одно из их, наверное, главных достижений последнего времени, я не буду говорить о том, что главное все-таки техническое развитие у них находится на великолепном уровне, но вот в качестве мягкой силы аниме настолько сильно распространилось по всему миру, что просто все захватило. Что уж говорить, если полнометражные аниме-фильмы иногда собирают в кассе больше, чем большинство всех остальных.
4: И даже очень, я как и взрослый вот, человек могу сказать, что я тоже смотрю этот жанр.
3: Вот. И вот как раз это же тоже как часть мягкой силы, потому что они прививают культуру свою всему миру. И действительно, ну, слушай, я уж молчу, это, конечно, такие модернизированные немного
4: но
3: японские культурные моменты.
4: Я люблю и наши фильмы, и наши мультфильмы, и наши фильмы. Я постоянно что-нибудь... Вот у нас сейчас
3: я просто
4: на уровне,
3: чему,
4: на самом деле.
3: К чему хотел сказать? Я хотел сказать к тому, что вот как раз в японском аниме очень часто упоминаются русские персонажи, они даже иногда пытаются петь по-русски, там есть мультик, ну, точнее, аниме-адаптация, которая сделана в виде, ну, вот какого-то там русского военного, ну, что-то вот такое, где они поют Катюшу. На японском, ну, пытаются, точнее, не на японском, на русском, но поют японцы. Это звучит, конечно, очень мило, где «Расцветает я...» Ну, вот они примерно вот так ее пели.
4: Спасибо большое, что вот ты сейчас это спел. мне прям понравилось. Мне сегодня
3: вот,
4: вообще...
3: вот именно таким голосом вот это «Расцветает яблони и груши».
4: На бис.
3: Нет, нет, нет.
4: И они, я точно знаю, что у них есть какие-то свои компьютерные игры тоже. Возможно, они такие популярные, как китайские, но тоже известные. Не буду сейчас их здесь перечислять. И у них есть российские персонажи.
3: Да, да. И абсолютно хорошо сделанные. Они не враги. Там не как в США, где классический русский враг. Это вот такой хмурый дядька, который все время в шапке, ушанке, с таким, знаешь, порезанным лицом, со шрамом, чаще всего лысый, ну, суровый, вот такой вот прям суровый медведь. А там нет, там такой достаточно всегда, кстати, миловидный русский персонаж, но японцы же, им нравится наша русская внешность, и поэтому всегда как-то вот так красивее.
4: Так вот поэтому, знаешь, удивительно, что такие санкции вводятся, потому что, казалось бы, конкретно сами люди между собой...
3: Правительство и люди. Вот
4: ну, конечно,
3: разница,
4: конечно, конечно, конечно, к сожалению.
3: Так, и быстро у нас остается одна минута. Россия готова сотрудничать с другими странами по Северному морскому пути в рамках действующего международного морского права. Об этом также наш президент заявил. Ну и вот тут, наверное, хочется только сказать, главное, чтобы это сотрудничество было на равных основах. Чтобы не было такого, что кто-то пытается одеяло на себя перетянуть или не выполняет свои обязательства, или как-то вообще предает и нарушает те самые правила, которые были составлены. А так, да, Северный морской путь уже давно существует, является самым коротким путем из Азии в Европу и сулит, конечно, очень хорошие доходы.
4: И на самом-то деле Россия постоянно говорит о том, что мы готовы к сотрудничеству вообще во всех отраслях. Но, к сожалению, нас будто бы не очень хорошо слышат.
3: Нас, к сожалению, не любят. А мы всех любим.
4: Надеемся, нас с Сашей Букаревым любите.
3: Да, все-таки. Любите нас. Да нет, на самом деле любите Россию, а мы как раз будем вам о ней рассказывать. А прямо сейчас пауза на радио «Спутник». Александр Букарев, Лиса Хабалова.

знать за 90 секунд. Великая Китайская стена – главный символ Поднебесной. Ее масштаб и протяженность более 21 тысячи километров поражают воображение. Но есть в Китае и еще один не менее удивительный объект – Великая Зеленая стена. За последние полвека китайцы высадили более 65 миллиардов деревьев, чтобы остановить наступление пустынь Гоби и Такламакан, а еще сократить количество песчаных бурь и укрепить почву. В ближайшие 25 лет власти КНР намерены высадить еще порядка 35 миллиардов деревьев, доведя их общую численность до 100 миллиардов. Площадь искусственных лесов уже превышает 90 миллионов гектар. Это свыше трети всех лесов, растущих в Китае. Но самое интересное, что листья на растениях, посаженных человеком, растут гораздо быстрее листвы на деревьях, появившихся естественным образом. Ученые долго не могли понять причину явления, но пришли к выводу, что эвкалипт и тополь, составляющие основу Великой Зеленой Стены, при должном уходе обладают повышенной динамикой роста. Китайский опыт переняли Индия и некоторые африканские страны. Однако оказалось, что он не только позитивный. Новые леса приводят к снижению уровня грунтовых вод, а от этого страдает вся экосистема.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
4: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата своих торговых судов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Он подчеркнул, что Москва сделает это в любых акваториях. В свою очередь, зампред Совбеза Дмитрий Медведев добавил, что Москва вправе атаковать любое судно вражеских стран при достаточных подозрениях, что оно перевозит груз в интересах Киева. Ребенок погиб, подросток и 7 взрослых ранены в результате украинских атак по территории ЛНР за последние сутки. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. Удары беспилотников ВСУ были зафиксированы в Кременной, в Рубежном, в Троицком и Сватовском муниципальных округах. Всем пострадавшим своевременно оказана медпомощь, они под наблюдением врачей. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы. Региональный следственный комитет ведет работу по фиксации преступлений киевского режима. Повреждения получили 10 многоквартирных и 25 частных домов во время ночной атаки беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Кроме того, по его словам, в нескольких районах города из-за упавших осколков сбитых БПЛА зафиксированы небольшие возгорания травы и леса. В данный момент они ликвидированы. Сейчас пожарные продолжают тушение только один участок в районе села Родного. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации стратегии демографической политики Дальнего Востока до 2030 года. Отмечается, что документ состоит из 6 разделов, которые нацелены на решение задач, обозначенных в стратегии. Среди них достижение демографической устойчивости региона за счет улучшения уровня и качества жизни людей, обеспечение опережающего социально-демографического развития макрорегиона, повышение рождаемости. Суд отправил на 2 месяца под стражу жителей Красноярского края за антироссийские высказывания и призывы в поддержку ВСУ. Об этом сообщает региональный главку ФСБ России. Возбуждено уголовное дело по статье за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. Более 714,5 тысяч заявлений уже подано в педагогические вузы России. Этот показатель на 185 тысяч превышает данные прошлого года. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Всего по программам бакалавриата и специалитета в педвузы уже зачислено 133 абитуриента без вступительных испытаний. Они стали победителями и призерами олимпиад, дающих возможность поступить вне конкурса. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
6: Дорогие друзья, продолжаем дневной ракурс на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Сразу напомню про наши соцсети «Рутуб», «ВК», «Телеграм», «Макс». Заходите, подписывайтесь. Ну и, конечно, подключайтесь к трансляции, чтобы увидеть наших двух прекрасных гостей, которые сейчас находятся в студии. Автор проекта «Сепсису нет» Кирилл Кожин и президент российского сепсис-форума Владимир Кулабухов. Приветствую.
7: Здравствуйте.
8: Добрый день.
6: Вот сегодня у нас, конечно, заявленная тема. Мы совсем недавно про сепсис уже говорили. И говорили, насколько это страшно и насколько это опасно. И, ну, конечно, пытались супер не запугать, но все-таки рассказать. А сегодня я узнал, честно, для себя крайне необычное понятие в виде супербактерии. И вот хотелось бы узнать, что же это такое и почему это так называется, что это за супербактерия такая.
7: Ну, я думаю, здесь, конечно, лучше расскажет Владимир Витальевич, все-таки он посвятил жизнь, да, этой теме. Да, я могу просто сказать, что когда ты вообще рассказываешь про бактерии, это... Человек неподготовленный, да, он воспринимает эту информацию как какой-то вот реально из вселенной либо DC, либо Marvel, да, когда ты рассказываешь, что они, в принципе, обладают коллективным разумом каким-никаким, да, что они как бы, информация передается вот так, там, по щелчку, да, в определенных моментах, что даже я вот до сих пор, я вот сегодня опять перечитывал, восходящая инфекция, что это такое, это они двигаются снизу вверх, это описано, есть симуляции специальные, но при этом ты как человек не можешь вообще понять, как они передвигаются. Там есть жгутики специальные у кого-то. В общем, свои ручки-ножки, которыми они активно, значит, приползают наверх и доставляют очень даже немало неприятностей человеку. Вот. И когда ты об этом, конечно, рассказываешь, что так-то им там, ну, по оценкам 3,5 миллиарда лет, да, вообще-то, они жили... В принципе, жизнь была у них не очень как бы хорошая, да, там вулканы, кислотные дожди, еще что-то. Потом там животные появились, потом мы. И надо жить как бы вот в каком-то симбиозе по-хорошему, да, вот. И как бы так и живем, но какой-то перекос малейший, да, он позволяет из, ну, я грубо сейчас говорю, да, из условно-патогенной истории, да, уйти глубоко в патогенную, да, что, ну, а почему нет? Вот место свободно, да, надо же, как бы, мы же все хотим жить и размножаться, да, ну, бактерии, как бы, не такие же ровно, как бы, вот надо это принять.
6: Сложно осознать степень их разумности, вот потому что у меня бактерия не ощущается с тем, что действительно может мыслить.
7: И вот пытаешься понять, как это вообще возможно, ты даже их не видишь, но при этом... Там это есть, оно не такое. Там нет, вот в кишечнике нет радиостудии, да, где
6: сидят маленькие бактерии, обсуждают,
7: да, как нам, вот что нам делать, да, чтобы подольше пожить и вот противостоять антибиотикам. Нет, там как бы своя история, вот, но тем не менее ты об этом вот рассказываешь, и ты понимаешь, что человек на тебя начинает смотреть так, будто бы я пересмотрел каких-то вот передач про вселенский там заговор, про рептилоидов и так далее, да, и ты как бы, ну, осторожно говоришь, ну, почитай, ну, вот есть же, как бы, если ты, как бы, вот есть я, а есть, как бы, ультрапрофессионал, поэтому, безусловно, важно о таких вещах говорить в присутствии, да, и слушать ученых, которые прямо в поле этим занимаются, поэтому я замолкаю и с большим удовольствием передаю слово
6: ультрапрофессионалу,
7: да, да.
8: Супер. Бактериям и ультрапрофессионалам. Ну, давайте, да, в принципе, Кирилл все рассказал там на понятном уровне. Действительно, 3,5 миллиарда лет они раньше раз пришли на эту землю. И, ну, в лучшем случае, хорошо бы, чтобы они после нас ушли, а не вместе с нами. А, ключевой момент – это живые существа, которые хотят жить, как и все живое. И поэтому они вынуждены приспосабливаться к изменяющимся условиям. Первое изменение, которое, помимо кислотных дождей и рептилоидов, произошло, это были 40-е годы, когда мы стали широко применять антибиотики. Это вообще величайшее открытие было, позволило жить нам на этой земле 80 лет, прожить, по крайней мере. И надо понимать, что до эры антибиотиков, там чем-то тоже лечили, были препараты разнообразные, не очень эффективны были, но антибиотики позволили изменить ситуацию кардинально. Ну, например, там, если до того от воспаления легких, от пневмонии умирало 9 человек из 10, то при появлении антибиотиков стали умирать там, 1 из 10 человек радикально. И применение антибиотиков в свое время сделало такую большую революцию. И, по-моему, в 1967 году, я не знаю, сейчас прилично это говорить или нет, из недружественной стороны Соединенных Штатов Америки главный хирург сказал тогда, что пора закрыть книгу инфекционных болезней. Так казалось, что все, мы победили. Но, увы, нет. Микробы стали приспосабливаться, вырабатывать разнообразные механизмы защиты. И сейчас мы говорим вот это слово супербактерии, это, конечно, медийное слово в большей степени. Ничего с ними такого не произошло, они как были, так и остались, эти бактерии. С тем же именем и фамилием, там, Клебсиелла, Цианобактер, так специально умничаю такие слова, говорю, стафилококк. Вот. Но они приобрели новые свойства. Эти новые свойства, прежде всего, заключаются в том, что они крайне устойчивы к современным антибиотикам. Надо сказать, что вот среди всех лекарственных препаратов, которые существуют в мире, самая большая популяция – это антибактериальные препараты. А вот в этой самой большой популяции осталось эффективных, действенных препаратов, ну, может быть, десяток, ну, может быть, там, 15
6: наберется. Это так активно подстраиваются? Или это
8: да,
6: потому,
8: они очень активно это делают. Надо понимать, что микробы, в отличие от нас с вами, обладают двумя удивительными свойствами, отличаются ни разу, у них его нет. Они размножаются гораздо чаще, чем мы с вами, и своим детям они передают все лучшее, что нажили за свою жизнь. Я имею в виду приспособление к этой жизни, что тоже отличает от нас. Так вот, буквально первое же применение антибиотика, введение, там, таблетку вы съели, еще что-то такое, оно сразу же приводит к изменениям. То есть слабые умирают, сильные остаются, так грубо говоря. И сейчас ситуация, ну, в общем, драматическая на самом деле. То есть устойчивость к антибиотикам, которые мы раньше считали антибиотиками спасения, антибиотиками резерва, там, карбапенемы такие препараты были, достигла, ну, таких заоблачных величин, там, примерно 70-80% микробов, которые живут в стационаре, они в стационаре всегда живут, это их, так скажем, любимое место обитания, они устойчивы к этим препаратам, и появляется очень мало новых препаратов. А мы можем посмотреть на перспективу, поскольку там производство или изобретение и производство нового антибиотика – это где-то примерно 7-10 лет, и около миллиарда разных денег, все равно каких уже теперь в таких цифрах, то надо понимать, что ближайшая перспектива, она не очень оптимистична.
6: А вот я прошу прощения, может быть, за дилетантский вопрос, но сейчас задумался, если уж мы говорим о такой быстрой эволюции этих самых бактерий и, что ли, медленной эволюции как раз наших лекарственных средств, то есть мы как будто бы за ними не успеваем, а есть ли сейчас технологии, которые могут позволить нам создать такую таблетку, скажем, которая будет уже в нашем организме эволюционировать вместе с бактерией, то есть из разряда поймала, и после этого сожрала. Та начинает убегать, а она переделалась, превратилась в какую-то новую таблетку и пошла за ней.
8: Ну, идея есть... шикарная, но, увы.
6: Нет таких,
8: конечно,
6: технологий.
8: Да, такого нет. Ну, есть разные технологии, мы идем по другому пути. Вот Кирилл сказал о том, что они общаются, у них есть вот такое слово quorum sensing, чувство локтя. Они общаются друг с другом, они понимают, сколько их, и там надо ли нападать, ну, грубо говоря, на человека в этот момент или подождать, когда их станет больше. А есть механизмы, там, скажем, попытки воздействия на вот это... общение между собой, там, некие медиаторы, создавать какие-то препараты. Есть попытки использовать врагов микробов, бактериофаги, это вирусы, которых поедают. Но все это находится в таком состоянии, пока еще состоянии исследовательском, и понятно, что так просто с полпинка этот вопрос не решишь. Угу. Основная проблема – это сделать так, чтобы они не были устойчивы. А чтобы они не были устойчивы, вывод простой – давайте меньше использовать антибактериальных препаратов. По крайней мере, бестолково использовать, как используется в нашей стране, да и в других тоже.
6: А если, скажем, ну, не получается их уничтожить, а есть ли варианты их, ну, я не знаю, хотя бы заморозить или приостановить? Вот такие есть?
8: Они это делают сами, к сожалению. Они сами делают, они образуют споры, часть из них находится в таком неактивном состоянии. А если они неактивны и не делятся, то, соответственно, антибактериальные препараты в этот момент особо действовать не могут. Но природа, она гораздо умнее, чем отдельно взятый человек. Ну или даже группа людей.
6: А если говорим о причинах, они появляются изначально, то есть мы никак не можем там проконтролировать их поступление в наш организм?
8: Можем. Для этого существует целый метод, называется профилактика. И это очень важное и существенное, так скажем, направление, которое в нашей стране, ну, я бы сказал, не очень развито, мягко скажем, не очень развито. Это прежде всего такая штука под названием инфекционный контроль, то есть контроль разделения пациентов, разделение на тех, кто болеет и кто не болеет. Это, ну, банальная вещь, гигиена рук, то есть обработка рук в стационаре, да и не только в стационаре. А очень убедительно это показал Игнат Земельвейс в свое время. Он сошел с ума, доказывая всей Европе, что надо мыть руки. Это был 1847 год приблизительно. До сих пор это все остается в достаточно таком, ну, не очень хорошем понимании и состоянии. А это достаточное количество... хороших расходных материалов в стационарах, это не поедание антибиотиков просто так по первому чиху, и понимать, что это очень серьезное оружие, которое обоюдоострое. Поэтому тут целый ряд мер, которые носят организационный характер. Собственно, для чего вот и было создано такое пациентское общество, которая призвана помогать людям понимать, что это такое. То есть закошмарить-то можно достаточно просто, да, все умрем, и спасения нет, а вот как сделать так, чтобы все жили счастливо, а умирали, а люди будут умирать, это надо понимать, умирали только те, которые, в общем, безысходно это могут сделать. Вот это наша с вами задача вместе.
6: Ну вот вы сами говорите, вот такие вроде бы меры, которые достаточно простые, да, понятные, но реально ли они возможны? Все-таки не всегда можно помыть руку, когда ты там выходишь на улицу. Ты на улице побыл, где-то походил, в любом случае чего-то, но коснулся, не в перчатках же ходить. Потому что сейчас же есть обратная крайность, когда, ну вот, например, недавнее исследование, ну даже не то, что исследование, человек сам по себе стал исследованием, который вот действительно пытался избегать вообще всех возможных инфекционных болезней, пытался идеально следить за своим здоровьем, в итоге там все узнали о том, что он чем-то заболел. Ну, да. У него там какая-то болячка образовалась. Вот где тут грань-то все равно, может, надо находить между устойчивостью организма, чтобы все равно он мог противостоять, и вот этой самой профилактикой и гигиеной. Вот в чем баланс заключается?
8: Тут мы копнули уже глубже. Так. В более профессиональную сторону. Так, без сомнения, бесконечно мыть руки не надо, там к психиатру придется идти после этого. Надо понимать, что кожа, она населена микробами, и они нас защищают отчасти даже, эти микробы. Более того, в каждом из нас мы гордо носим в себе 3-4 килограмма микробов, без которых жить не можем. Это наша флора, называется микробиота, она помогает нам жить, и без нее нам тяжело придется. А задача-то не в том, чтобы сделать стерильным себя. Если вы помните, было мыло с триклозаном, которое рекламировали, я не знаю, можно ли говорить название, ну, не суть, там, антибактериальное мыло, мойтесь все. Такой. Да, оказалось, что это очень плохо, не надо смывать все. Проблема заключается в том, чтобы не допускать распространения патогенных микроорганизмов. Те, которые живут в нас и на нас, они полезны, если они там, где надо, живут. Если они живут в кишке, это хорошо, если он из кишки проник в кровь, становится плохо, это уже стационар, лечение, отделение реанимации чаще всего. Вот. Задача в том, чтобы соблюдать вот эти вот такой инфекционный контроль. То есть разделять полезное от неполезного, не нужно делать бессмысленные движения. К большому сожалению, вот такая простая вещь, как гигиена рук, так называется, там разные уровни ее бывают. Самая простая штука, она чаще трудновыполнимая, потому что в сознании человека этого нет. Мы же с вами не видим, например, результаты от того, что помыли руки, и что случилось, ну, предположим, в стационаре. Больше, меньше стало этих микробов. Их не видно, их последним Левенгук видел там 300 лет назад. Вот, шучу, ну, для тех, кто не понимает. Так вот, гораздо проще дать таблетку и увидеть результат, согласитесь. Там наступил на ногу, заболело, там, да, ну и так далее. А этот долгосрочный результат, который очень не видно. Это же все так в жизни устроено. Что-то, что не видны результаты, труднее всего там, притворить в жизни и заставить или убедить людей это делать. Так и здесь.
6: Ну, к сожалению, да, и мы неоднократно такое замечаем, хотя пытаемся, вроде бы все понимаем, надо вот так делать, но, к сожалению, к этому не приступаем. Есть тут вот еще, я так понимаю, такой акроним Escape. Ну, я не уверен, что это правильно читается Escape, потому что Escape-то пишется по-другому, здесь K вместо C, но все-таки что это такое?
8: Вот, ну, это ничего сложного в этом нет, это первые буквы тех микробов, которые занимают топ среди тех, которые
6: вызывают патогены. А, то есть те самые супербактерии?
8: Да. Ну, они не супер, это просто их название, а суперами стали потому, что мы стали использовать антибиотики, и очень часто бестолково, там, в ковид, например, там история, которая показывает, насколько мы можем в борьбе за счастливое будущее, сколько глупостей понаделать там, в судорогах. Ну, вот. Поэтому Escape — это название микроорганизмов. Жрихия, там, клепсиела, стафилококк там же попадает туда, ну и так далее.
6: Ну, то есть такие самые мощные, самые опасные.
8: Ну, те, которые вызывают проблему, и Всемирная организация здравоохранения, она довольно регулярно пересматривает список микроорганизмов, к которым надо обратить внимание, и есть микроорганизм, который требует там ургентного, вот, неотложного там принятия каких-то решений, есть какие-то более полезные, вообще их очень много, микробов разнообразных, не все они вредны.
6: А как вот тогда это, во-первых, рассказывается, как это доносится? То есть есть вот такие-то, такие-то микробы, есть такие-то, такие-то бактерии, от которых надо больше всего опасаться, или что с ними делать? Мы же все равно не поймем. Вот этот микроб, ладно, мы в тебя пустим, ты отойди. Мы же так не можем сделать?
8: Конечно, да и не надо так делать, конечно. Ну, микробов-то мы с вами учили в школе, по-моему, да, на биологии, да, быстренько. В институте, в медицинском, там еще немножко их учат про этих микробов, там на биофаке такое продолжается. А населению, людям, наверное, не надо помнить их всех вовсе даже. Там другие подходы должны быть к этому. Люди должны понимать, что если а там у него поднялась температура, и он чувствует себя плохо, или появилось чувство страха смерти, или он что-то не то с ним произошло, то не надо там подорожником лечиться, или огурец засовывать по рекомендациям там, одного из специалистов, да, ведь? А надо обратиться к врачу, и пусть это будет там, ложный вызов, что называется, но зато он предотвратит то состояние, которое может называться сепсис, общество называется сепсисом, когда смертность крайне высока. Когда выжить человеку шансов остается немного. И это времязависимое состояние. Людям надо понимать, что не надо кушать антибиотики просто так. Надо ходить к врачу. Ну, я уж там банальные вещи говорю, там чекапы проводить, там модное слово такое. Ну, по крайней мере, следите за здоровьем. Не требуйте от врача сделать меня молодым и красивым после того, как вы себя извели и сделали старым и больным, понимаете?
6: Ну да, действительно. Но... Ну а вот если мы обращаемся, кстати, к тому, вот как это донести до людей с помощью вот как раз вашего проекта, здесь, во-первых, сложная часть — это сам сепсис, его нужно понять, его нужно осознать, и те, кто не смотрел и не видел наш эфир, желаю пересмотреть. А вот кроме этого, как получается, еще и вот эти надо все микробы, супербактерии как-то преподносить, или это все равно...
7: Ну, так... Ну, нет, вы знаете, как бы все рассказывать, это тогда получится энциклопедия уже, да, и как бы изложить все доходчивым языком вообще трудно, да, то есть там даже я, который варится в этом, сколько-то я пересматриваю это постоянно ресурс и меняю что-то, адаптирую его, потому что я понимаю, что люди, как бы они, ну, какое-то для меня слово простое, да, для них оно становится абсолютно непонятным. Также я понимаю, что, например, что-то рассказывая, да, вот, например, есть такое состояние септического шока, да, есть спутанность сознания. Вот, что это такое? Кто не знает, кто не видел, в жизни не поймет. Но видели, очевидно, это те несчастные родственники, да, и как бы врачи
6: и
7: реанимации,
6: кто смотрели фильм «Визит», мне кажется.
7: Ну, я не знаю, я не смотрел. Вот. Но, то есть, в моем понимании вообще все, что сложно в условиях текущего восприятия контента, да, требует визуализации.
6: А вот это, кстати, Escape в этом плане помогает, ну, из разряда акроним, который буквально означает побег.
7: Знаете, до Escape я пока не дошел, а вот нам, мы визуализировали при помощи и вот это вот понятие спутанное сознание, чтобы люди примерно понимали, когда смотрят, что это такое, потому что это похоже на все абсолютно, да, но есть как бы набор критериев, который помогает нам просто немножко подумать, да, и не халатно относиться, что сейчас полежит, все пройдет, да, да что-то там как-то вот, ну, жарко, наверное, да, ну, температура там, да, там день, два, три, там вот пьет человек ибупрофен, там еще чего-то, парацетамолы всякие, ну, не помогает, ну, тяжелая, значит, болячка, ну, ничего. А потом все, приезжает коматозное состояние, в реанимацию, и что с ним делать-то дальше с этим человеком? Ну, как бы, да, реаниматологи там бьются до конца, вводят его из состояния какого-то там, да, более-менее в себя приводятся, и человек дальше уезжает в отделение, там как бы долечивается.
8: Или не уезжает.
7: Или не уезжает. Ну, чаще, к сожалению, давайте, да, вот не уезжают все-таки. Счастливчики те, кто уезжает в отделение. Mm-hmm. И тут времязависимая, да, вся история, потому что действительно, если тянуть, ну, ничего хорошего не получится. Поэтому, возвращаясь к вопросу, действительно, просто вот все требует визуализации. Ну, вот сейчас вот так, да, то есть это шорцы, да, это то, что быстро, понятно.
6: Короткий, быстрый
7: короткий,
6: контент.
7: Быстрый контент, да, то есть это, ну, коротко и быстро рассказать про сепсис, увы, как бы, ну, невозможно, да.
6: Но опять уже же, видно результат, видно уже, как это помогло людям, там, например,
7: рано,
6: вовремя.
7: Рано еще, конечно, еще рано. То есть да? я смотрю, как бы, замеры на портале, да, я получаю какие-то письма, там, да, что я, опять же, там, общаюсь вот с экспертным надзором там, и предлагаю в их клиниках, центрах, ну, в реанимации использовать данную информацию, потому что это как минимум способно облегчить коммуникацию между врачом и родственником. Потому что когда я прихожу, мне говорят, вот у него там, а что с ним, да, первое, ну, видит человека, боже мой, что это такое происходит? Это сепсис.
6: А вот, получается, конечная цель какая? Ну, сепсис, да, это вот звучит из разряда, если первый раз услышите, ну, что-то. Что-то, да. Что-то такое. Но вот если мы смотрим уже в дальнейшую цель проекта, получается, надо донести все-таки информацию или больше вовлечь? То есть здесь задача какая? Это вовлечение или донесение информации?
7: Тут все на свете, потому что все, что касается как бы вот пациентской части, да, это, безусловно, профилактика, это, безусловно, информирование, потому что чем раньше взялся, тем проще и больше шансов остаться не коллегой, да, не с какими-то там проблемами и вообще выжить. Обратная сторона – врачи. Когда к ним приезжает коматозный пациент, ну, что, ну, как бы, ну, они делают, что могут сделать, но это состояние необратимое порой, да, чаще всего. И здесь вот это вот симбиоз, да, когда приезжает, ну, успевает пациент приехать, а врач, в принципе, уже еще может что-то сделать, да, оставить жизнь. Это первый момент. Второй момент – это коммуникация между врачом и пациентом, да, то есть пациент, обладая хоть какими-то базовыми навыками, знаниями, может так или иначе с врачом о чем-то говорить. Потому что, конечно, врачам, ну, некогда рассказывать. Присядь, дорогой, сегодня я расскажу тебе про сепсис. И два часа, значит. Вот пойдем покажу тебе вот это состояние, вот это. Вот посмотри, здесь как бы вот мы вырастили.
9: Показал, вот у меня вот так.
7: Да, вот вырастили вот это, а вот здесь мы как бы вот накапали сюда вот это. Конечно, нет. Ну, времени на это нет. Потому что там это ювелирная работа, то есть требующая быстрых решений. И третий момент, это, безусловно, ну, тут я как бы остаюсь в стороне, да, потому что, на мой взгляд, очень скромный, есть протоколы, да, набор протоколов, утвержденных протоколов, которые иногда просто, ну, в какой-то части игнорируются не со зла, да, а просто как бы, ну, не считают нужным там, да, делать вот эти вот. Есть посев, да, а есть замер концентрации, я вот вашей замечательной, значит, как это, методичка, да, это назвать, да, прочитал, как бы, да, почти все понял, самое удивительное, что, но...
9: И... Старались.
7: Вот.
9: Так и уже погружены в процесс.
7: Говорю, ну, тогда, да, естественно. Вот. И, то есть, какие-то вещи, которые, вот, поддержание концентрации, да, есть инструкция, в ней написано, там, капаете 4 мл, ну, и как бы тебе швлили, все, ну, как бы, и все, и закончили. А нет, там же нужно, вот, да, концентрация. Там нужно вливать не 15 минут, а там 4, 5, 6 часов. Есть в реанимации инфузомат специальный, который так медленно вводит. Это все для того, чтобы в крови поддерживалось необходимое количество лекарств.

0: Страна героев. Кирилл Балаганский. Мосты – ключевой элемент маневренности войск, обеспечения подразделений и эвакуации раненых. Отступая на одном из участков, ВСУ заминировали мост, находящийся на маршруте движения российских войск, расширяющих зону контроля. Командир взвода, старший лейтенант Кирилл Балаганский, возглавил группу разминирования. Противник установил на несущих конструкциях сооружения более 700 килограммов взрывчатки. Действовать приходилось оперативно и с крайней осторожностью, чтобы избежать потерь среди личного состава и разрушения моста. Взрывчатка была обезврежена. Колонны российских войск двигались дальше. Враг вел прицельные обстрелы. Кирилл Балаганский с сослуживцами продолжил инженерную разведку маршрутов. Очередной мост был заминирован с использованием различных ловушек. Это свидетельствовало о том, что дело не обошлось без иностранных инструкторов. Во время обезвреживания зарядов по нашим бойцам был открыт шквальный огонь. Лейтенант Балаганский определил место, откуда он велся, и из гранатомета купировал угрозу. Наступающие десантники, ведущие бои с превосходящими силами противника, вовремя получили подкрепление. Многие жизни были спасены, а российская армия продолжила выполнение задач. Страна героев.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник».
2: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотый.
4: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре час дня, в Оренбурге 15:00, во Владивостоке 8 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия подтверждает готовность сотрудничать в Арктике. Российские военные установили контроль еще над одним населенным пунктом в зоне спецоперации. США сомневаются, что смогут защитить свои базы в случае нового удара по Ирану. Теперь подробнее. Россия подтверждает готовность к сотрудничеству в Арктике, в том числе на Северном морском пути, сообщил президент страны Владимир Путин. По его словам, Китай, Индия и другие страны обсуждают с Россией сотрудничество на этом направлении. Глава государства подчеркнул, что Россия будет приветствовать совместную работу не только с дружественными странами, но и со всеми государствами, которые хотят участвовать в важном и очень перспективном, по его словам, деле по расширению мировой логистики. Российская группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Водяное Харьковской области. Об этом сообщила Минобороны. Противник потерял более 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, силы ПВО за сутки уничтожили 6 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1061 БПЛА. Отечественные промышленные предприятия и научные институты формируют в России полный цикл производства и разработки сложной медицинской продукции. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Так, по его словам, в стране расширяется выпуск оборудования для диагностики, реабилитации, кардиохирургии, а также лечения хронических заболеваний. Кроме того, создаются новые радиофармпрепараты и стратегически значимые лекарства. Российские авиакомпании могут возобновить полеты в Иран после стабилизации обстановки в регионе. Об этом рассказали в Министерстве транспорта. Российские и иранские перевозчики прекратили выполнять рейсы между странами в конце февраля текущего года после обострения ситуации вокруг Ирана. В конце апреля авиасообщение возобновилось. Авиакомпания «Махан Эйр» выполнила полеты из Тегерана в Москву. Американские чиновники сомневаются, что Штаты смогут защитить свои базы и союзников на Ближнем Востоке от возможного ответа Ирана, если Вашингтон решит нанести по стране новый удар. Об этом сообщает журнал «Атлантик». Обострение в регионе усилилось после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня, заключенное с Тегераном, больше не действует. Вслед за этим американские войска нанесли серию ударов по объектам на территории республики, якобы в ответ на провокации против гражданских судов, курсирующих через Ормузский пролив. Более 8 тысяч заявлений об отказе от военной службы поступило в Федеральное ведомство по делам семьи и гражданским обществам Германии за первые 7 месяцев текущего года, более чем в 2 раза больше, чем за весь прошлый год. Об этом сообщают местные СМИ. Пока служба в армии ФРГ сохраняется на добровольной основе, однако новый закон предусматривает возможность возврата к приостановленной воинской обязанности в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. При этом граждане по Конституции имеют право отказаться от несения службы по соображениям совести. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Дорогие друзья, продолжаем «Дневной ракурс». Меня зовут Александр Букарев, и ко мне вернулась Лиса Хабалова.
3: Привет-привет. Всем здравствуйте.
2: Всем привет еще раз, а мы будем продолжать и как раз будем обсуждать ту самую большую тему, которую мы анонсировали в прошлом часе. Немного поговорили, пообсуждали, ну и, собственно, прямо сейчас будем разбираться более предметно и прям вникать в этот вопрос.
3: Да, уже обозначил Минтранс сроки, что в 2027 году в России начнут тестировать беспилотные трамваи. То есть это не фантастика.
2: Да, а беспилотные трамваи — это, во-первых, если честно, как мне кажется, хорошо. Почему? Потому что это все-таки что-то, опирающееся на рельсы. Вот не знаю, у меня вызывает... Я серьезно.
3: Ты сегодня мастер формулировок.
2: Мне эта формулировка, я прям задумывал так сказать. Почему? Потому что вот машина, у нее нет как такового, что ли, ограждения. То есть она едет, и она может уехать куда угодно. Ну вот там, не знаю, едет какая-нибудь машина с искусственным интеллектом, потерялась там, не знаю, не дорисовали полосу, и она уехала в кювет.
3: Ну или, как ты говорил, может просто из одной стороны в другую переключиться в случае опасности какой-то.
2: Да. Ну и, кстати, вот касательно разметки, это тоже для меня всегда было удивительно, каким образом они там определяют, где заканчивается дорога, может быть, смотрят, а если дорога шире, она куда-то уедет, непонятно. Но, а вот здесь... вещь, которая стоит на рельсах, все равно есть рельсы. Это что-то, что тебя направляет. Да, может быть, все равно там необходимо добавлять, так скажем, и нужны определенные условия для того, чтобы управлять этим транспортным средством, но все равно ты двигаешься по некой колее. И вот это меня, по крайней мере, успокаивает. В этом плане, мне кажется, безопасность электротрамвая, она выше, чем безопасность электроавтомобиля. Вот я считаю вот так. Ну, точнее, не электроавтомобиля и не электромая, а ИИ автомобиля.
3: А вот ты знаешь, я с тобой согласна. И на самом-то деле трамваю ведь ему некуда уехать.
2: Ну, может, конечно, но мне кажется, здесь просто
3: шанс меньше. Это реально может быть безопасно. И хочется сказать, что более 60% опрошенных россиян готовы протестировать беспилотный транспорт. Но здесь говорится ли о том, какой беспилотный транспорт они готовы протестировать? Ты знаешь, после его появления на рынке, при этом 25% респондентов заявили о желании попробовать беспилотник сразу. А 36% готовы принять решение. Вот я вхожу в 36%. Это люди, которые готовы принять решение после ознакомления с положительными отзывами других пользователей.
2: Не, я сразу готов. Ну, правда, мне кажется, вот в этом плане, вот именно если касается трамвая, тут мне я просто сяду и спокойно поеду. А вот единственное, о чем бы я действительно переживал, это об остановках и о людях, которые могут перед этим самым трамваем перебегать. Настроен ли он, готов ли он к тому, что действительно под колеса может кто-то выскочить? И я напомню, есть одна очень, с одной стороны, привычная такая поговорка, с другой стороны, она может быть крайне жестокая. Это именно не трамвай объедешь. Вроде бы короткая фраза, но в ней закрывается, как раз заключается то, что трамвай-то не объедет. Трамвай будет вот переть напролом. Ему без разницы, кто перед ним, что перед ним, машина ли перед ним выехала, задавлю. Человек тоже задавлю. Почему? Потому что зачастую он просто или не успеет остановиться, или не увидит. Там тоже есть, к сожалению, эта проблема, как у очень больших машин, которые, когда на грузовиках ездят. Там я один раз смотрел вот на анимации, как показывают слепые зоны, вот как раз у водителя какого-нибудь, ну вот как раз у дальнобойщика, и вот он смотрит по сторонам, он столько не видит. У трамвая как будто с этим немного все-таки получше, но остановить его достаточно сложно, хотя все равно он сейчас достаточно быстро останавливается, если так посмотреть, вот у нас буквально под окном ездит. А я вот, знаешь, задумываюсь действительно о тех моментах, когда, например, едет трамвай, и машина переезжает. И она остановилась, да, это, к сожалению, там не по правилам. Она встала на пути движения. Вот ИИшный вот этот водитель, он остановится, он успеет среагировать, он успеет там вовремя как-то увернуться, или он будет вот этот самый автомобиль таранить?
3: Ты знаешь, на самом деле я посмотрела некую статистику, и там говорится о том, что эти машины все-таки намного умнее человека, как ни крути, и они приспособлены абсолютно ко всем возможным реакциям, которые и ситуациям, которые могут случиться. Поэтому не знаю на самом деле, но если это вводится, то это вводится для нашего же общего блага, не просто так это делается.
2: Наверное, да. Хотя тут тоже стоит, кстати, еще подумать об огромном количестве машинистов, которые могут остаться без работы, в том числе и тех людей, которые управляют трамваями, а не только поездами. И вот мне кажется, что с одной стороны это хорошо. Да, это в любом случае автоматизация, это включение технологий в нашу реальную жизнь, но с другой стороны, а вот людям потом что делать? Как, куда идти? Сейчас, да, сейчас можно смотреть, как вроде бы уже внедряются некоторые ИИ-технологии в те же трамваи, но там всегда есть человек, который за этим всем следит. Есть ответственный. И когда мы вообще, в принципе, обсуждаем тему искусственного интеллекта, мы чаще всего говорим о том, что искусственный интеллект — это инструмент, окончательное решение всегда остается за человеком. А здесь окончательного решения как такового не будет.
3: Ты знаешь, я разговаривала с экспертом по этому поводу. Тогда мы говорили про беспилотные, помоги мне, пожалуйста, вспомнить, грузовые автомобили, по-моему, которые будут там тоже вводиться со временем. И вот он говорил, что я спрашивала тогда, потеряют ли люди работы. Он говорил, нет, наоборот, возможно, их количество даже еще увеличится, потому что в любом случае будут люди, которые будут следить за работой этих авто. Возможно, здесь то же самое. Будут люди, которые будут следить за тем, как работает этот трамвай, и будут предугадывать какие-то, возможно, чрезвычайные ситуации, реагировать на них.
2: Ну, я могу плюс-минус понять подобную ситуацию, если человек находится внутри. Но если внутри его нет, он там как, ну, по какой-то диаграмме будет отслеживать. Или просто они собирают статистику по количеству аварий.
3: В свое время мы не могли представить, что будут беспилотные такси. А тут вот, смотри, то есть мы наверняка как-то это модернизируют. Давай послушаем наших экспертов, что они говорят по этому поводу. У нас уже есть с тобой несколько мнений.
2: Да.
3: Да.
2: Есть председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков нам дал свой комментарий.
4: Когда сейчас говорят о беспилотном трамвае, то не имеется в виду трамвай, где вообще не будет ни одного человека с персоналом. Трамвай с автопилотом, но человек там все равно будет. Этот человек будет иметь права водителя трамвая, и при необходимости он будет подключаться к управлению и к решению нештатных ситуаций. Полностью беспилотный транспорт сейчас возможен в основном там, где полностью выделенная линия, скажем, в метро. Вот в метро полная беспилотность возможна. И, наверное, это будет первый вид транспорта, где человека вообще не будет. Трамвай беспилотный, он относительно беспилотный. Безусловно, современное оборудование для поведения трамвая есть, но вообще отказаться от человека нельзя, и еще долго, я думаю, нельзя будет отказываться.
3: Ну вот, видишь, так что все хорошо, работа будет у людей. И, возможно, даже, повторюсь, она как-то появится еще больше специальностей. И он говорит, еще долгое время без человека это все не будет. Так, Саша прям держится, но я договорю. Долгое время это все еще не будет работать без человека. И вот Саша аж покраснел, когда...
2: Я буду дышать.
3: Когда это все к тому времени, как можно будет работать без человека, возможно, человек уже сможет перепрофилироваться и научиться чему-то новому. То есть в любом случае продолжать как-то работать.
2: Да, с этой точки зрения соглашусь. Но есть один нюансик.
3: Какой?
2: Я вот сейчас его зачитаю из сообщения пресс-службы Минтранса России. Тестирование беспилотных трамваев без водителя в кабине запланировано на третий квартал 2027 года. Без. Тут прям вот в том-то и смысл, что они будут без водителя. А с водителем-то это вот сейчас как раз они проверяют вот эти самые технологии искусственного интеллекта, и водитель быстро реагирует. Поэтому в этом ключе, получается, все-таки водитель участвовать не будет. Хотя, может быть, мы всего не знаем, и действительно это касается исключительно там тех вещей, тех видов транспорта, где можно это обеспечить, а трамвай вот таким полуискусственным останется. Но тогда вопрос, а зачем он таким полуискусственным будет оставаться? Ну, если мы развиваем искусственный интеллект, и мы стремимся к тому, чтобы сделать беспилотным, конечно, эта цель должна заключаться в том, чтобы водителя в итоге не было.
3: Слушай, ну смотри, возможно, как раз вернемся к началу. Я ведь говорила о человеческом факторе.
2: Ну, да.
3: Еще, наверное, во сколько мы с тобой начали разговаривать? 12 часов дня об этом. И как раз тогда я и говорила, что есть человеческий фактор. И, может быть, как-то это и делается во избежание вот этого пресловутого человеческого фактора, о котором мы говорим, чтобы помочь человеку в его работе. Потому что мы ведь не знаем, какие там графики. Может быть, они не самые простые, например. А может быть, еще есть какие-то детали. То есть это наверняка делается точно, я уверена, это точно не для того, чтобы люди потеряли работу.
2: Конечно,
3: потому что
2: конечно.
3: В любом случае все будет сказываться.
2: Но я больше, знаешь, о чем думаю? Вот, конечно, здесь можно всегда аргументы находить и за, и против. И касательно того, а что опаснее, человеческий фактор или технологическая поломка, все-таки человеческий фактор, можно его плюс-минус проследить. Из разряда, если человек выспавшийся, если он квалифицированный, если он там сытый, если он без каких-либо болезней, все должно быть хорошо. Да, могут
3: а инфаркт?
2: Да, все, да.
3: Инсульт?
2: Но это, знаешь,
3: стресс.
2: У него есть звоночки некоторые, да, это...
3: Не всегда, не
2: ну,
3: всегда,
2: зачастую,
3: не всегда.
2: Зачастую.
3: Ну, нет, я тут вообще не спорю, просто
2: да.
3: Такие ситуации, к сожалению, тоже случаются.
2: Ну,
3: я
2: да.
3: Тебе говорю, как человек на
2: да,
3: опыте,
2: да, да.
3: Который об этом говорит
2: постоянно.
3: Понимаю,
2: это все равно может произойти, человеческий фактор, конечно, мы не исключаем. Но в то же время, а можем ли мы полностью исключить какую-то поломку в системе? Ну вот, можем ли мы со 100% вероятностью заявить, искусственный интеллект...
3: Нет. Вот. Я уверен, никто тебе не заявит этого со 100% вероятностью, даже когда заступят эти беспилотные трамваи и вообще в целом беспилотные авто, всегда будут какие-то но.
2: Но! Вот как раз вот это но... Пока что мы можем плюс-минус проследить статистику вот того самого человеческого фактора, потому что давно уже с этим сталкиваемся. Насколько мы пока что можем проследить статистику этого искусственного интеллекта, который там, не знаю, в некоторых ситуациях сработал неправильно, мы, конечно, сейчас собираем, и вот тут уже будет интересно, когда эта статистика будет. Вот сейчас-то идут как раз испытания вместе с водителем, когда он может в случае чего сам взять на себя управление. Вот потом, я думаю, уже и посмотрим. Сейчас у нас есть еще один комментарий от почетного адвоката России, вице-президента Движение автомобилистов России Леонид Ольшанский нам дал свой комментарий.
5: Россияне не готовы. Если случается ДТП, или иногда бывает, водитель закрыл дверь и прищемил ногу пассажиру, или еще что-то, есть конкретный ответчик. Водитель. Кто будет отвечать, если что-то случится на беспилотном хоть трамвае, хоть автомобиле? Поэтому юридический вопрос-то не проработан. Просто они не задумываются, не вдумываются. Им-то что? Им главное, чтобы вовремя трамвай пришел, чтобы было комфортно, чтобы можно было сесть. В юридическую часть вопроса не вдумываются. А в самолете есть автопилот? Есть. Но ведь есть и первый пилот, и второй пилот, и бортинженер.
3: А вот сейчас я, знаешь, еще что вспомнила, и я предполагаю, кто действительно может обрадоваться этому нововведению, если действительно это все будет работать. Вот, например, в регионах трамвай... Вот в Москве трамвай ходит, наверное, с периодичностью 2-3 минуты.
2: Ну, очень быстро.
3: Очень быстро. А в регионах трамвай приезжает раз в 20 минут. И, возможно, я даже разговаривала, я помню, жаловалась, спрашивала, почему так вообще происходит.
2: У нас просто трамваи убрали в городе.
3: Ну вот, видишь, и они говорят о том, что трамваи у нас есть, но нет людей, которые будут там работать. И вот, возможно, в таких моментах это будет решение вопроса.
2: Может быть. Но это мы уже будем смотреть, я думаю, впоследствии. Пока что да. У нас все-таки взгляд в будущее, определенные размышления по поводу того, что безопасно, небезопасно. Но вот такие сейчас у нас имеются сведения, а мы будем потихоньку двигаться дальше. С нами на связи военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. Михаил, приветствую.
6: Добрый день, друзья.
2: У нас, как всегда, для вас много новостей на обсуждение. Более 40 стран выступили с совместным заявлением о баллистических ракетах. США, Германия, Испания, Норвегия, еще 37 стран выступили с вот этим самым совместным заявлением, в котором призвали государства заблаговременно оповещать о запусках межконтинентальных баллистических ракет. Звучит это все вроде бы как логично. В рамках, когда проводятся там испытания, еще что-либо, для того, чтобы ни у кого там не сработала, не сработала система, хотел сказать другое слово, но, в общем, они не испугались сильно. А если мы будем говорить о столкновениях, которые сейчас неоднократно происходят, и баллистика-то летит, это надо каждый раз абсолютно сообщать о том, что запускается баллистика?
6: Ну, во-первых, это идиотизм, рассчитанный абсолютно на популистическую составляющую новостей. Я бы мог сказать, что, ребята, когда было время, когда мы занимались как раз отслеживанием пусков, в том числе и баллистических ракет, так вот у меня подчиненный выскочил из окна второго этажа с криком «Война началась». Он пропустил первое начало об очередном запуске и принял, что пошла ракета. Ну, так что эти сообщения тоже могут стоить кому-то сломанных ног. Что касается всего остального, друзья мои, ну, во-первых, это бесполезно. Во-вторых, об этом сообщают вражеские каналы достаточно регулярно и зачастую за двое суток. Поэтому все это такая вот дребедень, рассчитанная на дешевую какую-то саморекламу.
2: Не, ну а было вот бы удобно для европейцев.
6: Всех сообщать.
2: Ракета летит, давай, украинцам рассказывают, говорят, во, летит ракета, нам сообщили русские.
6: Да. Ну, черт-те что.
2: Ну, к сожалению, такое есть, и как это обойти стороной. Но если тогда переходить к тем новостям, которые действительно имеют огромное значение, и в том числе упоминаются нашим президентом, вот сейчас просматривается тенденция, как в том числе Владимир Владимирович указывал, втягивание в региональную политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе сил НАТО. Про НАТО мы говорим достаточно часто. В любом случае нам приходится упоминать, слишком большое у них влияние и слишком большая опасность. А про их дополнительное расширение мы говорили, ну, наверное, последний раз слишком давно, ну, хотя тоже, что считать слишком. И можно ли считать, что нынешний НАТО способен расширяться и вообще способен в дальнейшем, ну, там, каким-то образом завлекать к себе новые государства?
6: Он не только способен, он будет это делать тем настойчивее, чем хуже будут идти в НАТО дела. Привлечение, в общем-то, Финляндии, Швеции, стран, которые вообще и близко там не хотели в НАТО, можно представить, какое на них было оказано давление, если у них колоссальный экономический ущерб, политический тоже. Там по супермаркетам уже закрывшимся лоси бродят в Финляндии, в приграничье. Потому что колоссальные миллиарды долларов на самом деле лишились вот от приграничной торговли. Это не только санкции, но в том числе и вступление в НАТО. В Азиатско-Тихоокеанском регионе НАТО там, простите меня, орудуют как минимум со времен Афганистана. Вот. В Ираке мы прекрасно помним эту натовскую коалицию. Ливию они бомбили. Поэтому говорить о том, что это что-то исключительно, не приходится. Попытки вступления при Саакашвили той же Грузии в НАТО тоже мы помним. Они примут и в Азии совершенно спокойно кого угодно. Их давно уже, обратите внимание, не волнует, что они вообще-то североатлантический блок. Где Северная Атлантика и где сейчас та же Греция, например, или Турция, член НАТО. Турция вообще-то там в Азии находится, и там только по формальному признаку у нее кусочек на европейском континенте. Тем не менее, старейший член НАТО, активнейший. Он Сирию растоптали благодаря Турции в первую очередь, ее руками. То есть здесь иллюзий строить не стоит. Будет ухудшаться положение в НАТО, для того, чтобы его завуалировать, будут лезть куда угодно. И разговоры об этом идут давно. Просто желающих не очень много. Но
2: тогда у нас появляется опасность еще и с другой стороны. И сейчас у нас идет наступление со стороны НАТО с запада, а теперь оно будет наступать из востока.
6: Оно идет с востока. Напомню, Саакашвили давным-давно было у власти. Уж 20 лет прошло, его там в 2008 году пришлось Грузию долбать. Вот. Но это уже 18 лет прошло. Это было началось еще раньше. Надо обратить внимание, что происходит в Средней Азии, в бывших постсоветских республиках, в которых последовательно идет агитация, пропаганда, пишутся учебники абсолютно антироссийские. Вот. Во многих, иначе как колониализмом, эта эпоха во времен СССР не называется, даже в тех республиках, которые сейчас, простите, рухнули после развала СССР, но не в Средневековье, а уже куда-то там в патриархальный какой-то там непонятный строй. Когда вожди ставят себе золотые статуи, а население бежит миллионами работать в России. Это же реальность.
2: Ну да, но просто возникают некоторые беспокойства, особенно когда вот можно прочитать слова президента России, вот я буквально цитату скажу, здесь размещаются и планируются именно в Тихоокеанском регионе, Азиатско-Тихоокеанском, и планируется к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Звучит логично, абсолютно, но с другой стороны это получается, нам надо как-то этому противостоять. И не получится ли так, что у нас второй фронт на каком-нибудь азиатском направлении откроется?
6: Именно над этим работают активно американцы и в целом англосаксы.
2: А кого, Японию подбивают?
6: Ну, Японию им тяжело подбить, все-таки страна достаточно экономически развита и относительно самостоятельна, хотя оккупационная американская армия там давно есть, и как празднование бомбардировок Хиросимы и Нагасаки мы уже наблюдали. Причем это вот уже не поминовение, а празднование. С разговорами о зверствах русских на Украине, и ни слова о том, что это американцы, которые здесь сейчас стоят, вообще-то бомбили Хиросиму и Нагасаки. То есть нужно воспитать просто там еще одно поколение. Во многих странах его воспитывать не надо. Оно и так ни черта не знает. Поэтому да, это опасность серьезная. Первая опасность – это Кавказ и Средняя Азия. Потому что это ближе всего к нам, это наше приграничье. И то, что происходит там, мне, например, очень не нравится. Мне совершенно не нравится, что тот же там Казахстан, забыв о том, как они всего несколько лет назад с помощью именно русской армии избежали кровавого переворота и ввержения в ту же самую мусульманскую террористическую диаспору, вот теперь ездит и рассказывает, что Путин должен прекратить войну. То есть, проще говоря, подписать похабный мир. Это, простите, Северная Корея, наш верный союзник, помогающий нам словом и делом, а чем помогает нам член ОДКБ Казахстан?
2: Вот эти вопросы возникают, но все равно нашим союзникам пока что остается, как минимум, по словам Владимира Владимировича, который неоднократно это упоминал. Но вот касательно НАТО есть еще один вопросик. Тут Турция совсем недавно создала фактически новый военный блок, ну и если можно его так назвать, который обозвали «Исламский НАТО». Буквально я сказал «обозвали», потому что это неофициальное название. Очень странная просто картина возникает. Как будто бы вот такие блоки появляются, крайне маленькие, но в то же время с возможностью втянуть все НАТО в противостоянии, например, с Ираном. Я просто скажу, кто там. Там Турция, Саудовская Аравия и Пакистан, а по Саудовской Аравии Иран бьет. Ну и получается, дальше должна будет ответить Турция или помочь. Потом к этому подключатся все остальные. Как вот сейчас работает вот эта вообще система блоков военных?
6: Она создается вот ситуативность, вы обратите внимание, под какой-то конфликт. Вот началась 5 месяцев назад война США и Израиля против Ирана. Турки подсуетились, Пакистан подсуетился, давайте побряцаем оружие.
2: Вот 20 секунд
6: по Саудовской Аравии в очередной раз шарахнут, посмотрим, как они дружно не будут в этом участвовать. Но тем не менее, почему бы не побряться? А в конечном итоге растет угроза действительно развития вот таких мелких конфликтов, как это было и в Первую мировую. В конечном итоге грохнули принца Фердинанда, началась Первая мировая. Зашибись.
2: Ну, в общем, вот тут надеемся, что не возникнет Третьей мировой после этих решений. Спасибо огромное за ваш комментарий, военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. А мы Александр Бухарев и Лиса Хабалова.
0: Переход госслужащих в отечественные мессенджеры к 2030 году. Контекст. Рабочие чаты на иностранных электронных площадках подпадут под запрет. Минцифры к 2030 году должно создать и внедрить сервис обмена различной информацией, который будет защищен от нежелательных проникновений извне. Минпросвещение в качестве примера привело нацмессенджер «МАКС», к которому подключились все школы Российской Федерации. Помимо высокой безопасности, он дает доступ к различным возможностям и услугам, связанным с образованием. По данным ВК, за первый квартал 2026 года ежемесячная аудитория национального мессенджера превысила 103 миллиона человек, а ежедневная – 85 миллионов. Использование чиновниками только национальных электронных средств связи – общемировая тенденция. Французские власти намерены запретить служащим использовать американские платформы для видеоконференций. Их обяжут перейти на национальную французскую разработку – платформу «Визио». Борьба с американскими программами и мессенджерами идет и на уровне всего Евросоюза. Там опасаются, что спецслужбы США могут получить доступ к переговорам с помощью своих приложений. Прецеденты уже были. В Китае иностранные мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram и Signal, вообще заблокированы. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: мне кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
3: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
2: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированием ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 340 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 17 автомобилей. Также российские военные поразили военный аэродром ВСУ и уничтожили патрульный катер военно-морских сил Украины. Граждане России смогут проголосовать на выборах в Государственную Думу на избирательном участке, который откроется в Копенгагене. Об этом сообщили в российской дипмиссии. Там напомнили, что принять участие в голосовании смогут граждане России старше 18 лет при личной явке и предъявлении действующего российского загранпаспорта. Предварительная регистрация для участия не требуется. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Российская промышленность совершенствует сельхозтехнику, продукцию пищевого в машиностроении и агрохимии для усиления продовольственной безопасности граждан. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он также отметил, что новые возможности для сельского хозяйства открывают беспилотные технологии, развитие точного земледелия и биоэкономики. Украина запросила у НАТО международную помощь в виде оборудования для гуманитарного разминирования и обезвреживания взрывоопасных предметов, включая системы дистанционного подрыва, робототехнические комплексы и снаряжение для саперов. При этом, по данным сайта Североатлантического альянса, часть запрошенного оборудования имеет двойное назначение и потенциально может использоваться не только для обезвреживания и уничтожения мин и боеприпасов, но и при проведении других взрывных работ. МАКС и Миноборнауки проведут соревнования среди студентов по разработке сервисов для национальной платформы. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Принять участие смогут студенты очной формы обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Соревнование пройдет в 2 этапа. Разработка решений в онлайн-формате и очный финал. За 2 недели онлайн-этапа команды примут участие в серии образовательных вебинаров, создадут свои решения, подготовятся к презентации. Эксперты оценят их потенциал для дальнейшей реализации внедрения и определят срок список финалистов. Финал и награждение победителей пройдут 29 октября на форуме в Казани. Россиянка Александра Завьялова завоевала золотую медаль в технической программе на юниорском мировом первенстве по синхронному плаванию, которое проходит в Будапеште. 2-й стала китаянка, 3-е место заняла представительница Испании. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях с флагом и гимном. Еще больше информации вы сможете найти в МАКС-канале «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
5: 13:33 в Москве. Мы продолжаем дневной ракурс на радио «Спутник». Самое лучшее радио страны. В студии я, Лисо Хабалова. И сейчас ко мне присоединится гость Анна Клюкина, директор Государственного Дарвиновского музея. Анна Иосифовна, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Хочется немножечко о вас рассказать нашим слушателям. Оказывается, вы возглавляете Дарвиновский музей с 1988 года. Почти 4 десятилетия. Вы не просто храните это все, но и развиваете одно из главных научно-просветительских пространств страны. Спасибо вам большое за это. Хочется сразу вас, наверное, спросить, как изменился музей за эти годы?
6: Просто сравнивать нечего. Когда я пришла в Дарвиновский музей, А здание у музея, в котором мы сейчас находимся, его еще просто не было, потому что его строили 20 лет. И мы размещались со всеми коллекциями в старом здании. Это здание пединститута имени Ленина. Это бывшие высшие женские курсы. Там тот кусочек площадей, который мы занимали, был закрыт с 1984 года в связи с аварийным состоянием. То есть были обрушены потолки, температура воздуха зимой поднималась не выше 10 градусов, потому что если только подавали больше давления, трубы лопали, что, к сожалению, случалось, и даже заливало коллекции.
5: Как же вы работали в таких условиях, и как хранили коллекции?
6: Знаете, и вот я сегодня как раз говорила с одной нашей сотрудницей, когда люди поменялись, но они сидели как-то вот, грелись об чашку чая, так, накинули пальто, и, в общем, как-то вот работали все. Поэтому и было нас всего 25 человек. И только вот в 1984 году наконец достроили одно здание, в 2007 второе. И сейчас у нас 3 здания, и мы занимаем площадь почти 12 тысяч квадратных метров. Но, к чести сказать наших предшественников, смотрите, в старом здании мы занимали площадь всего 1020 квадратных метров. Там сидело 25 сначала сотрудников, потом нас стало 45, это все в старом. И при этом мы хранили 300 тысяч экспонатов.
5: Это так просто потрясающе.
6: Так мы там от одного бога светится.
5: Но видите, главное, что вы справились, и сейчас в этот музей хотят пойти многие. У меня есть огромное количество друзей, как мужского, так и женского пола, которые очень хотят посетить этот музей. Они много о нем знают, потому что это, правда, очень сильно интересно. Хотелось бы спросить, за эти годы изменилось, понятное дело, несколько поколений посетителей. Что сильнее всего изменилось в отношении людей к музеям, к знаниям?
6: Знаете, что мне больше всего нравится? Стало очень много приходить родителей с детьми. Это очень важно, потому что я как-то читала одну статью и социологические исследования, что оказывается, если ребенка буквально начиная с 2 лет водить в музей, то потом, как правило, вырастет приличный человек. И вот, правда, это палка в двух концах, потому что другие посетители жалуются и пишут мне гневные письма, почему у вас так много детей, и они шумят и мешают, значит, более серьезным людям смотреть на коллекции. Вот с аудиторией. Вторая вещь. Родители, которые приходят с детьми, стали более заинтересованы в том, чтобы детям что-то дать. Они с удовольствием идут на какие-то мастер-классы, на какие-то занятия. И мы очень гордимся тем, что у нас вот есть образовательный центр, как всегда, очень мало места у нас, но мы там буквально на 200 метрах разместили 52 интерактивных комплекса, и дети с огромным удовольствием пытаются все понять, что там, нажимают кнопки, смотрят. То есть все-таки вот этот интерес к получению знаний, мне кажется, он как-то стал более активен.
5: Это очень приятно слышать. Я на самом деле тоже обращаю внимание, что нынешние дети, они с удовольствием идут в музей, на различного рода выставки. Им это все очень нравится, и у них огромная тяга к знаниям. И приятно, что есть откуда эти знания получать. Также вы сказали, что есть некие интерактивы, например. А вот давно это модернизировалось, это новшество появилось вообще в музее?
6: Ну, вы знаете, мы как только въехали в это здание, уже сразу начали думать вот о том, о чем вы сказали, об интерактивах. Мы их внедряем в нашу основную экспозицию местами, причем самые простые, вот то, что детям нравится, открыть коробочку, а в этой коробочке настоящая палеонтология, там еще что-то, это можно потрогать, черепок потрогать. А более сложный мультимедийный центр, время так быстро летит, он уже у нас более 10 лет, но мы там все время что-то модернизируем. К сожалению, как всегда, как во всех музеях мира, нам не хватает площадей.
5: А как-то возможно решить этот вопрос? Расширение площади? Или это очень
6: Пытаемся.
5: тяжело?
6: Пытаемся. Нет, но мне очень обидно, потому что 3 года назад нас включили в инвестиционную программу города, чтобы добавить на нашей территории еще площадь. А потом зачем-то нас оттуда вычеркнули, и нам очень обидно.
5: А возможно ли, что вас туда вернут? Как вы думаете?
6: Не знаю, если нас услышит наш мэр, может быть, вернут.
5: Будем надеяться, что вернут, и эта площадка будет только расширяться. Еще хочется спросить, что для вас лично означает Дарвиновский музей? Это научное учреждение, образовательная площадка или все-таки место, куда человек приходит за впечатлениями, или все вместе взятое?
6: Вы знаете, в Дарвиновский музей люди идут, конечно, за впечатлением, но это совершенно уникальная площадка, получается, неформального образования. Понимаете, вот мы там в школе учимся, а мы даем людям возможность расширять свои знания как бы ненавязчиво, играя. Ну вот, казалось бы, простая вещь, ну как она, дорогая, но простая. Такая вот есть интерактивная песочница. И когда дети там начинают этот песок двигать, то меняется ландшафт. И тут же появляются различные звери. То есть мы показываем ребенку, взрослые как бы тоже вообще удивляются, что когда поднимаются горы, когда они опускаются, меняются растения, меняется животный мир. То есть они своими руками это чувствуют. Причем это вот мы можем дать возможность вот буквально маленькому ребенку, особенно если рядом умная мама, папа, сказать, посмотри, что происходит. И вот это вот слово «посмотри» достаточно. Поэтому мы даем возможность не только удивиться, обожаю смотреть на детей, когда они заходят в центральный зал, там слоны, жираф, вот это сразу открытый рот, и пальчиком маме показывает, даже если он говорить не может, что вот чего он увидел, этот ребенок. То есть, да, и мы проводим очень много программ, таких, чтобы у людей как бы появились положительные эмоции, чтобы они уходили из музея с хорошим настроением. Так что
5: Детское восхищение и удивление, особенно сейчас, в эпоху, когда людей почти ничем не удивить, на самом деле это потрясающее чувство, когда, особенно когда есть возможность за этим наблюдать, такая возможность, как у вас. Вот вы видите, вы часто за этим наблюдаете. Хотелось бы еще у вас спросить, Анна Иосифовна, а какой экспонат или объект в музее лично для вас составляет особенную ценность? Вот что бы вам хотелось выделить, на что точно нужно прийти посмотреть?
6: вы знаете, есть предметы, которые мы выставляем только на выставках, потому что все время их выставлять нельзя, потому что они очень ценные. Это вот чучела птиц, которых уже нет. То есть, представляете, вот для меня самая большая ценность внутренняя – это чучела птиц со странствующих голубей. Понимаете, если человек по чуть-чуть откроет при этом интернет, голубей этих было столько, что когда они летели над городом стая, то жители включали свет, потому что было темно. Их было так много, их начали там отстреливать, ловить для корма животным, и так далее. И последний голубь умер в 50-х годах прошлого столетия в зоопарке. Все, их больше нет. Поэтому мы не можем выставлять все время. Вот у нас есть музей, да, 4 таких чучела. И больше мы не увидим. Для ученых это огромная ценность, потому что к нам часто обращаются ученые, не только со странствующими голубями, у нас есть и другие такие же, там разные, тонкоклювая буя, которая исчезла. Они берут маленький кусочек кожи для ДНК, для исследования ДНК. И вот эти вот предметы для меня, это, знаете, как предмет человеческой глупости, да? Когда человек все это уничтожил, и уже этого не будет никогда.
5: Да, на самом деле такая серьезная, важная тема вами затронута. Ну и рассказываете вы очень интересно. Спасибо вам большое за это. Хочется поговорить еще о том, что у человека сейчас на самом-то деле есть доступ практически к любой информации через интернет. Вопрос, не мой вопрос. Я на самом деле обожаю музеи, но все-таки зачем тогда идти человеку в музей? Вот некоторые задумываются, если есть все, что я могу узнать в интернете и на картинке могу посмотреть.
6: Начнем с того, что в интернет откуда-то должна информация попасть, да? Ну, например, археолог что-то откопал, если он не сфотографировал и не пустил в интернет, то об этом никто не узнает, а так тоже бывает когда-то. Но дело не в этом, понимаете? Здесь вот лучше бы ответил вам, наверное, искусствовед, особенно который занимается многим. Если вы смотрите картину художнику любую в интернете, ну, вы видите картинку. Но лично я многие картины воспринимаю, и многие люди это просто, понимаете, не задумываются. Ну, например, вы можете встать около картин, не знаю, того
5: Айвазовский,
6: же...
5: например.
6: И просто почувствовать, что он был болен в этом время. Я, например, сначала посмотрела картины Ван Гога, потом прочитала, что он был болен в это время. То есть сначала я почувствовала, что-то не так с ним. Вот. Ну, а что касается картинки, ну, картинки мы можем сделать в интернете какую-нибудь мышь-малютку, которая будет вовигаться с экрана, и мы будем думать, что это мышь-малютка размером с кошки. Когда мы приходим в музей, мы видим ее натуральный размер. Ну, и так далее. То есть натуральный предмет, он никогда не заменит восприятие и воздействие на человека с картинкой из интернета.
5: А сейчас очень много, особенно наши эксперты, любят негодовать о коротких роликах в социальных сетях. И вот как вы считаете, стало ли сложнее воспринимать сложную информацию из-за вот этих коротких видео, о которых сейчас все говорят?
6: Вы знаете, сложнее для подростков, для детей, потому что проглотить короткое видео значительно легче, чем взять и начинать читать какую-то книгу. Конечно, стало сложнее, не любят читать. К нам приходят выпускники, я никогда не забуду, когда выпускник МГУ через какое-то время пришло заявление об уходе, я говорю, что случилось? Вы знаете, у вас только книг надо читать, сказал он. Я говорю, а когда учились, не читали? Он говорит, нет. Я все брал из интернета. Вот вам ответ на вопрос.
5: А если мы поговорим об искусственном интеллекте, например, как вы к нему относитесь и используете ли вы его в своей работе?
6: Ну, во-первых, мы используем. Более того, мы сейчас готовим новую экспозицию, используем такой опыт. У нас есть картины очень хороших палеонтологов, которых еще Бог наградил таким даром, как художников, и вот их картины мы... То есть, понимаете, палеонтолог нарисовал древнее животное, которое в руках держал кости, значит, это более точное изображение. Сейчас с помощью искусственного интеллекта мы их оживляем и делаем экспозицию. А вообще, вы знаете, мы провели совершенно потрясающий опыт, причем на один день всего делали. Был в 17 веке такой ученый Геснер, который решил написать книгу, описать всех-всех животных. 17 век, еще он никого не видел многих. И он многих животных рисовал, как ему рассказали путешественники. И вот мы сделали такой опыт. Мы взяли картинку Геснера, ну, когда он нарисовал по описанию. Это же описание закачали, значит, к искусственному интеллекту, и он нарисовал. Вот вы знаете, искусственный интеллект, он не сильно попадает. Вот вспомните, все знают знаменитую картинку Дюрера, этот, господи, бегемот, да? Носорог, носорог. Вот. Обратите внимание, там он в щитках, потому что Дюрер тоже никогда не видел настоящего носорога и нарисовал, как ему рассказали. Вот и искусственный интеллект. И мне очень понравилось, недавно я прочитала статью, искусственный интеллект пытались подключить, и все им описывали, что вот, нарисуйте крестьян, которые там делали то, сё, пятое, десятое. И искусственный интеллект выдает картинку, где в шляпе такой, в общем-то, европеоидный человечек, который, конечно, никогда не пахал. То есть искусственный интеллект, он не все понимает. И вот мы такой эксперимент провели, оказывается, да.
5: Так, тогда следующий вопрос. Давайте, я в целом поняла, но вот искусственный интеллект, все-таки вы его используете для облегчения своей работы, но вот как?
6: Нет, искусственный интеллект мы все используем, когда мы тоже работаем, и когда мы разрабатываем выставки, нам нужна информация, да, я сама, например, вот многие какие-то вещи, когда пишешь, вот мы сейчас готовим несколько изданий к 120-летию, в том числе, вот я уже подготовила одну книгу о коллекциях музея, и чтобы найти информацию о ученом малоизвестном, конечно, я использую искусственный интеллект, это быстрее находит все, да, ну вот. И я вам сказала, мы сейчас попробуем. Я думаю, это будет один из таких первых опытов в музейном деле, когда мы в основной экспозиции будем это использовать. Мы это сделаем, конечно, уж как получится, не знаю, но мы это точно сделаем. Конечно, пользуемся. Я просто говорю, что здесь надо это все делать очень осторожно.
5: Да, вот как раз хотелось больше, наверное, узнать с помощью технологий новых, как вообще можно сделать музей еще более интересным и привлекательным для молодежи, потому что они ведь в этом во всем так разбираются. Хотя, с другой стороны, может быть, этого и не нужно в музее.
6: Вы знаете, я бы сказала, вот поддержала ваше второе предложение. Я бы не сказала, что совсем не нужно, но мало нужно. Потому что сейчас есть тенденции, к нам приходят иногда, а вот и пишут посетители, у вас мало мультимедиа, ну тебе мало мультимедиа, иди в кинотеатр там, или на выставку. Вот сейчас были блестящие выставки, там Россия делает сама, там все светится, мелькает, сверкает. Мы этого делать не можем и не будем. Ну вот представьте себе чучела животных, мы их засветим, во-первых, просто испортятся, выгорят. И потом тогда люди чисто интуитивно, особенно дети, они же смотрят на яркую картину. Ну нет, ну нет. А уж что касается, вот, я думаю, произведений искусства, ну да, но все-таки сейчас, может быть, меньше замучены люди вот этими всякими вспышками. А вот раньше в музеях можно было часто видеть, когда человек сидит перед картиной и смотрит на нее. Вот. Может сидеть полчаса. А можно сейчас пробежать. Поэтому все эти новые технологии нужны, но в очень-очень дозированном. В музеях точно совершенно в дозированном количестве. Да?
5: Анна Иосифовна, а если представить, что к вам приходит ребенок, чья мама говорит, ну вот он абсолютно не интересуется наукой, животными, ничем, чтобы вы ему показали, какой экспонат, возможно, в первую очередь, чтобы быть уверены, что этот точно его заинтересует?
6: Могу сказать, я помню, сейчас немножко, мы проводили мастер-класс просто в городе, что ли, на какой-то там, каком-то бульваре, и предложили детям нарисовать животное, которое водится в Москве. Они нарисовали слона, зебру, но они не водятся в Москве. Поэтому, в принципе, ребенка сейчас заинтересовать все, что угодно. Вот мы готовим, я очень хочу показать ту коллекцию, мы готовим выставку про кур. Вот уверяю вас, половина детей маленьких не знает, откуда берется яйцо. Вот правда. Ну вот так вот, я это проверяла уже. Они, когда видят курицу, страшно удивляются. А уж про корову и говорить нечего. Потому что молоко оказывается в пакетах, ну, в смысле, в бутылках. Поэтому удивить ребенка можно чем угодно, и я это вижу, когда дети приходят. Причем он с гаджетами, этот ребенок 3-летний, уже на «вы», он уже спокойно ими пользуется. Но тем не менее, когда он видит настоящий предмет, он очень удивляется. А уж когда ему дают потрогать там окаменелость какую-то, позвонок, косточку.
5: Анна Иосифовна, в библиотеках проводят огромное количество различного рода активностей сейчас. Я полагаю, это тоже делается для привлечения людей в библиотеки, чтобы они не только читали книги, но как-то еще развивались. А что вы можете рассказать о музее Дарвиновскому? Как у вас дела с этим обстоят? Может быть, есть какие-то интересные активности, о которых вы сейчас можете рассказать, чтобы люди приходили, узнали об этом?
6: Ой, ну достаточно много. Во-первых, у нас есть небольшой такой небольшое пространство, где микроскопы, и ребенок может увидеть клетку, там, не знаю, банана, лука, вот ему рассказывают, как это. Потом у нас есть две площади, называются «Эко-Москва». И там с детьми мы проводим мероприятия, такие мастер-классы, и проводим практические занятия, где они что-то делают руками, где им рассказывают, как устроен там цветок, как устроено крыло у насекомого и так далее. У нас достаточно много таких мастер-классов и практических занятий, интерактивных практических занятий, которые пользуются популярностью.
5: А где лучше всего узнавать эту информацию? Сразу спрашиваю для наших радиослушателей.
6: На сайте на нашем все есть. У нас очень большой сайт. Там и программы, там и расписание, там и время проведения. Там все есть. А, кстати говоря, вот недавно мы проводили День тигра. Но мы тоже стараемся людям радость нести. У нас была такая опция, кто придет в костюме тигра, тех пускают в музей бесплатно. И представьте себе, пришло более 100 человек.
5: Но... А взрослые приходили в костюме тигра?
6: Что?
5: Взрослые да. приходили?
6: Да, взрослые приходили, да. Всей семьей приходили. Там чего-то одевали на себя. Но мамочкам проще, потому что есть всякие там кофточки такой расцветки. Но... Людям это даже не потому, что бесплатно, а я смотрю, им просто радостно от того, что они могут вот так вот повеселиться и не на Новый год, а среди лета прийти в костюме каком-то.
5: Спасибо вам огромное за интересную беседу и за все, что вы делаете, директор Государственного Дарвиновского музея.

0: усилий не бывает успеха. Старший лейтенант Магомед Адамов обеспечивал связь в батальонно-тактической группе, позиции которой начали контратаковать ВСУ. Радикалам было необходимо вернуть контроль над потерянной ранее в результате неудачных для них боев территорией. Вылазка сопровождалась массированной огневой поддержкой ствольной артиллерии и минометов. Одним из ударов было повреждено российское приемопередающее устройство, использующее сверхвысокочастотные радиосигналы. Станция вышла из строя, коммуникации с командованием были прерваны. После очередного взрыва Магомед Адамов на несколько метров был отброшен от передатчика. Старший лейтенант, несмотря на болевой шок и контузию, сохранил самообладание и вынес из-под огня получившего ранение боевого товарища. Он понимал, что потеря связи с вышестоящим командованием и внутри подразделений негативно скажется на оперативной обстановке. Вместе с сослуживцами, преодолевая приступы боли, он приступил к восстановлению станции. Военнослужащим удалось вновь наладить связь, что позволило нашей батальонно-тактической группе отразить дерзкую вражескую контратаку. Страна героев. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Есть что сказать?
1: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 14 часов, в Новосибирске 18.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новороссийске после атаки беспилотников. Антитеррористические учения пройдут в российских школах и детских садах. Суд в Москве за день несколько раз оштрафовал Telegram за различные нарушения. Подробности далее.

0: Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новороссийске после атаки беспилотников, сообщил глава города Андрей Кравченко. Уточняется, что для устранения последствий атаки развернут штаб, координирующий работу всех оперативных служб. Территорию проверяют на наличие фрагментов дронов, рабочие группы проводят подомовый обход. А беспилотники ВСУ ночью атаковали Кубань. В Новороссийске погиб ребенок и пострадали 8 человек. Под удар также попали гражданские объекты и дома мирных жителей в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. Состояние двоих девочек, пострадавших из-за атаки беспилотников на Архипа Осиповку, стабильное, средней степени тяжести. Отмечается положительная динамика, рассказали РИА Новости в Российской детской клинической больнице Минздрава. Там добавили, что девочки из Армавира и Тулы продолжают лечение в хирургических отделениях и находятся в палатах вместе с родителями. Пациенткам назначена консервативная терапия и реабилитационные программы, направленные на максимально быстрое восстановление и возвращение к нормальной жизни. ВСУ атаковали курортный поселок 3 августа. Погибли 6 человек, трое из них дети. Количество пострадавших достигло почти 40. Всероссийские антитеррористические учения пройдут в школах и детских садах 18 и 19 августа, сообщил первый замминистра просвещения Александр Бугаев. По его словам, участникам предстоит отработать сценарий действий при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке беспилотников. Кроме того, в первый учебный месяц специалисты МЧС проведут дополнительный инструктаж по соблюдению мер безопасности для руководителей образовательных учреждений и педагогов. По результатам мониторинга антитеррористической защищенности в сфере Минпросвещения насчитывается свыше 100 тысяч объектов, подлежащих защите. Суд в Москве за день несколько раз оштрафовал Telegram за различные нарушения. Свыше 14 миллионов рублей мессенджер должен заплатить за отказ удалить запрещенную информацию, в том числе о зацеперах, экстремистских организациях и публикации ответов на ЕГЭ, передает корреспондент РИА Новости. Были составлены 3 протокола об административном правонарушении. Еще почти 4 миллиона рублей составит взыскание за ограничение доступа к информации. Пакистан заинтересован в запуске пассажирских перевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг». Это возможно после стабилизации ситуации в Иране, заявил посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи. По его словам, в Исламабаде хотят, чтобы россияне приезжали в Пакистан, а пакистанцы в Россию. «Север-Юг» — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи протяженностью свыше 7 тысяч километров. Ранее в Минтранс Россия заявили РИА Новости, что совместно с Пакистаном прорабатывают параметры тестовой перевозки грузов по международному транспортному коридору. На данный момент это все. Еще больше новостей смотрите в канале Радио Спутник Макс. Оставайтесь с нами, будьте в курсе всех событий, происходящих в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: 14 часов 4 минуты в российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов. Всем здравствуйте. И это авторская программа публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Егор Станиславович, я вас приветствую.
3: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Президент Владимир Путин посетил учения Тихоокеанского флота, на которых сделал очень резонансное заявление о том, что все, мы готовы зеркально отвечать на любые попытки недружественных нам государств захватывать суда, которые действуют в наших интересах. Почувствуют они серьезности тех слов?
3: Я думаю, что да. Не случайно это заявление сделано на Дальнем Востоке. Оно сделано именно потому, что Владимир Владимирович подчеркнул, и потом еще пресс-служба Тихоокеанского флота это дополнительно разъяснила, и Дмитрий Анатольевич Медведев разъяснил, что мы будем действовать как бы в ответ, но при этом отчасти асимметрично. То есть, грубо говоря, в ответ на захват наших судов или судов теневого флота, так называемого, в Атлантике, в Средиземном море, где-то в Индийском океане и так далее. Мы вполне можем перехватывать суда недружественных государств, например, на Тихом океане. Все-таки Тихоокеанский флот наш, он значительно удален от основного театра военных действий. Пробить непосредственно с территории Украины по нему непросто. Если, скажем, Черноморский флот находится под постоянным ударом, то все-таки до Тихоокеанского флота добивать будет долго и сложно. А это не повод, конечно, расслабляться, потому что, конечно, Украина может использовать всякие рычаги, она может использовать, например, территорию Южной Кореи, территорию Японии против нас, но тем не менее. Вот. А при этом в этом регионе находятся действительно недружественные государства, прежде всего Япония. А Владимир Владимирович несколько раз специально подчеркнул, что Япония проводит недружественную политику, что она вводит против нас санкции, что она агрессивно, скажем, действует в направлении Южно-Курильских островов, заявляя на них свои претензии, заявляя претензии к территориальной к России. То есть это не дружественное государство, дружественное по отношению при этом к Западу, к НАТО, дружественное по отношению к Украине. То есть в этом смысле, а если мы захотим действовать как Иран, который в ответ на удары США и Израиля начал бить по их союзникам, по Саудовской Аравии, по Арабским Эмиратам, по Бахрейну и так далее, то Япония в этом смысле прямо очень хорошая напрашивающаяся цель. Цель, которую мы действительно можем взять в заложники. При желании Россия может полностью фактически установить морскую блокаду Японии как таковую. И это, при этом Япония не связана договором НАТО, вот, она не защищена договором НАТО, она, конечно, защищена договорами США с Великобританией и так далее, но их действия отнюдь не автоматические. То есть, грубо говоря, если переводить на язык таких вот жестких геополитических угроз, то Владимир Владимирович сказал следующее, что если вы будете перехватывать российские танкеры, российские сухогрузы и так далее, то мы, например, можем перехватывать японский флот, и это будет очень чувствительно для этого американского союзника. Там в меньшей степени это же относится, наверное, к Южной Корее, но тоже относится. Вообще заметим, что корейский фактор постепенно входит во все большей степени в эту геополитическую схему, а украинские деятели теперь постоянно заявляют, что якобы в России, как бы на границе с Украиной, развернуты какие-то масштабные северокорейские ракетные части, якобы северокорейские ракеты уже применяются по Киеву, пугают себя самих в будущем вторжением 50-тысячной корейской армии и так далее. Вот. То есть в этой связи действительно, скажем, все стороны стараются дальневосточный фланг подтянуть к этой истории. Тем самым, конечно, вот весь этот конфликт, он приобретет окончательно там всемирный характер, потому что он уже протянется, грубо говоря, от Одессы до, что называется, острова Хоккайдо, Токио, Пхеньяна и Сеула, и всего в том же духе. То есть, это действительно масштабная, серьезная угроза. Понятное дело, что все то, что мы говорим по Дальнему Востоку, мы так или иначе согласовываем с нашим ближайшим стратегическим партнером, можно сказать, союзником Китаем. И понятное дело, что подобные формулировки со стороны российского руководства, они не могли не быть предварительно проговорены и уточнены с нашими китайскими друзьями. Это значит, что китайцы тоже на том или ином уровне готовы включиться в эту игру, в это противостояние, потому что, конечно, их безответственные угрозы американцев, все эти бесконечные «мы ведем против вас санкции», «мы ведем против вас 500-процентные пошлины» и так далее, китайцев это тоже раздражает. Вот. Одно время казалось, что они как бы всячески стремятся снизить эту эскалацию, но, видимо, они тоже так же, как и мы поняли, что вот этот дух анкориджа абсолютно лишен всякого смысла, так и китайцы, видимо, поняли, что как бы лояльная по отношению к Западу вменяемая деэскалационная политика, она не дает никаких результатов. Что результаты, видимо, на сегодняшнем этапе только дает демонстрация своих как бы физических разрушительных возможностей, только по результатам которой к Западу возвращается хотя бы отчасти вменяемость. То есть теперь они будут осмыслять, теперь они будут думать, как бы стоит ли игра против нашего теневого флота тех последствий, которые озвучил Владимир Владимирович. А то, все то, что Россия делала за последнее время в Черном море, то, что она делала по отношению к Украине, наглядно показывает, что когда задача поставлена, мы можем реализовать свои силовые возможности в очень серьезной степени, и это будет действительно очень разрушительно. То есть, так что на сегодняшний момент и в Вашингтоне, и в Токио, и в Брюсселе пусть думают, действительно, не обойдется ли им война против нашего теневого флота еще дороже.
4: У нас же еще и военные корабли в Ла-Манш периодически находятся. Это угроза еще и британцам.
3: Да, совершенно верно. И, собственно говоря, после того, как наш фрегат открыл фактически в Ла-Манш предупредительный огонь, появилась интересная информация, что британцы теперь ищут контактов с нашими военными, с тем, чтобы предупреждать инциденты и так далее. То есть внезапно оказалось, что даже до самого невменяемого участника за украинской коалиции в лице Британии все, вообще стрельба все-таки тоже доходит. То есть, грубо говоря, они хотят воевать с нами до последнего украинца, но не до последнего англичанина.
4: И у меня вопрос, как это до Франции дойдет, потому что вот понятно, да, интересы Соединенных Штатов, интересы Японии, но как будто в этой погоне за соблюдением европейских санкций, которыми мы признаем незаконными, их не соблюдаем, естественно, Франция тоже в числе локомотивов их исполнения.
3: Ну, понимаете, с Францией же тоже интересно, потому что Франция — тихоокеанская держава. Напомню, у нее есть на Тихом океане заморский департамент. Если вдруг окажется, например, что российский флот создает угрозу этим французским департаментам, то французам тоже окажется весьма интересно, скажем. Если, например, на пути к ним будут перехватываться опять же суда, то французам тоже придется либо нервничать, либо отвлекать на Тихий океан то, что у них в качестве флота, там всякие авианосец Шарль де Голль и все в том же духе. То есть, грубо говоря, на Францию как раз на Тихоокеанском театре давить достаточно легко. То есть они смогут столкнуться с непосредственными последствиями для своей собственной конституционной территории.
4: Хвалебные новости в адрес российского ВПК доносятся из Германии. Издание Berliner Zeitung пишет, что Россия производит больше баллистических ракет за неделю, чем весь западный ВПК перехватчиков для систем Патриот за месяц. И, соответственно, рисует в том числе и Украине не очень радостную зиму. Почему такая публикация? Это попытка каким-то образом кого-то, на кого-то повлиять? Это попытка зафиксировать действительность? Ради чего западные СМИ, которые обычно в нашу сторону хвалебной риторикой не отличаются, сейчас о таком пишут?
3: Не, ну, конечно, как бы базовое послание всех таких публикаций – это «Россия очень страшная, дайте еще больше денег». Вот. То есть это фактически подпевание Зеленскому в его нытье, что дайте противоракет, потому что действительно на сегодняшний момент американцы истратили все, что только можно в плане этих противоракет на Ближнем Востоке. На Украину их не хватает, на защиту самих США и европейских союзников их не хватает. И в этой ситуации отделять еще что-то Киеву, ну, явно никто не торопится. Что еще раз показывает, что все-таки противостояние с Россией на Украине – это для Запада периферийная война. Это война, в которой они все-таки не способны, не готовы отвлекать, ну, скажем так, свои первостепенные ресурсы. Вот. То есть они хотят нас заставить тратить наши ресурсы на второстепенном с их точки зрения фронте. То есть вот в этом их стратегия. А если это для них становится первостепенным фронтом, они к этому не готовы и начинают чаще всего отползать. Но, в принципе, эта публикация показывает прежде всего то, что Россия, в общем, нащупала свой путь вот в...
4: Так, у нас, я так понимаю, есть некие технические сложности. Давайте, коллеги, переподключим Егора Станиславовича к нам. Пока продолжу как раз тему, связанную, да, с ВПК. У нас в последнее время действительно, даже не последние, последние месяцы уже, если обратить внимание, удары по украинской территории стали намного более регулярными. У нас Министерство обороны сообщает об ударах по Киеву, по Одессе. У нас сейчас осуществляется морская блокада черноморских портов. И в связи с этим, помимо громких заявлений из Киева, у нас еще и европейская пресса действительно беспокоится. Вопрос в другом, насколько действительно хватит мощностей ВПК зарубежного в производстве перехватчиков, и насколько готовы мы продолжать вот в таком же темпе работать. Егор Станиславович, я вас вижу, меня слышите?
3: Да, да, да, у нас тут просто внезапно отключили свет, вот, но я уже вернулся к вам на телефоне. Вот, так вот, на мой взгляд, Россия нащупала вот свою дорогу вот в этом большом воздушном противостоянии с Украиной. Так что Украина сделала ставки на массированные беспилотные атаки. Вот. Это, конечно, колоссальный расход этих беспилотников. Иногда при этом говорят, что вот да, эти беспилотники, они все равно дешевые и так далее. Это не так. Ни беспилотники не дешевые, ни подготовка, как бы их пуска не дешевая и так далее. То есть это все равно стоит Украине больших денег. Вот. Россия, конечно, использует тоже беспилотники, причем она их совершенствует, появляются реактивные герани и так далее. Но, тем не менее, у нас есть преимущество, которого у Украины нет. И даже если они там действительно сделают какие-то свои баллистические ракеты, они вряд ли смогут создать их полноценное производство в ближайшие годы в таких же масштабах. Это баллистика. У нас прекрасный ВПК, у нас прекрасные ракетные заводы, у нас хорошие линейки баллистических ракет всевозможных, крылатых ракет и так далее, которые мы можем еще и корректировать. Вот, скажем, украинцы заявляют, что мы сейчас меньше выпускаем кинжалов, больше выпускаем искандеров, цирконов и так далее. Вот. То есть мы можем маневрировать внутри как бы классов наших ракет. Соответственно, уже сейчас Россия, как заявляют, по крайней мере, западные источники, выпускает 100 ракет в месяц. Это очень много. Вот. В принципе, если, скажем, мы нарастим это производство, допустим, до 500 ракет в месяц, понятно, дело, что нам для этого придется прыгнуть выше головы. Это будет настоящий подвиг для нашего ВПК. Ну, наш ВПК — это, в принципе, люди, которые способны на подвиг, которые действительно совершают этот подвиг в ежедневном режиме. И я думаю, что они рано или поздно таких цифр добьются. Соответственно, Украина, в принципе, будет уже в воздухе против России безоружна. Безоружно до той степени, что это начнет сказываться на снабжении фронта, на снабжении его людьми, на снабжении его боеприпасами и так далее. И этот фронт начнет осыпаться. Возможно, мы будем наблюдать какие-то эффекты этого осыпания уже в самом ближайшем будущем. Ну, в общем, вот это... Баллистическая война — это то, на что Россия должна ориентироваться и чего должна в итоге добиваться в этом противостоянии. То есть здесь западная пресса действительно фиксирует момент перелома и фиксирует тот факт, что, скорее всего, противопоставить ничего. А даже вот противоракеты они нашему баллистическому напору не могут.
4: А еще любопытный и достаточно такой с первого взгляда малозаметный факт с момента, когда начались вот эти проблемы с ПВО на Украине, намного меньше оттуда стало заявлений о каких-то прилетах ракет по невоенным объектам.
3: Ну, совершенно верно, потому что теперь они, если радостно, раньше они радостно отчитывались, что столько-то ракет из стальки сбито,
5: то теперь у них раз за разом идет информация, что сбито ноль ракет. И, соответственно, чтобы не деморализовать свое же собственное население, не деморализовать своих западных спонсоров, они просто перестают отчитываться, хотя, скажем, факты широко известны. Например, известно, что вчера Россия фактически снесла Запорожсталь. Последний из оставшихся на территории Украины работающих крупных металлургических комбинатов. Россия его щадила во многом, потому что он расположен на нашей конституционной территории в Запорожской области. Соответственно, мы исходили из того, что как бы вернем пригодится. Вот. Но уже на сегодняшний момент стало понятно, что, грубо говоря, в условиях выбора Киевом стратегии инфраструктурной войны, как бы тотальной войны с ударами по мирному населению, с ударами по портам и так далее, щадить ничего, что хоть как-то относится к украинской военной промышленности, мы категорически не можем. Это просто для нас недопустимо в сегодняшней ситуации. И, соответственно, Запорожсталь, как бы известный, что называется, гигант первых пятилеток, был похоронен в один день. То есть все, у Украины крупных металлургических комбинатов на ее территории не осталось.
4: Да, особенно учитывая, что...
5: На нашей территории, извините, поправлюсь, на нашей территории.
4: Да, на нашей территории, действительно. Там еще была информация, что для их Фламинго там в том числе металл производился.
5: Да, поэтому совершенно это тоже... верно. Да, это очень важный был стратегический объект. Это был очень важный стратегический объект, и без него Украине будет намного тяжелее. А мы, когда вернем замечательный русский город Александровск, который в какой-то момент зачем-то был переименован в Запорожье, вот, мы этот комбинат, я думаю, восстановим.
4: Егор Станиславович, у нас 3 минутки до перерыва остается, успеем еще одну тему коротенько обсудить, может, в следующей получасовке продолжим. Говоря о немецкой прессе, чуть раньше было резонансное заявление одного из немецких корреспондентов во время пресс-конференции Зеленского и Вучича про помощь в убийстве русских. Как отреагировали в мире, как отреагировали мы?
5: Ну, надо прежде всего понять, что это заявление было... конечно, рассчитано не столько под Зеленского, сколько под Вучича, чтобы вот он стоял и обтекал рядом с, вот, со своим страдальческим, как обычно, лицом в то время, когда обсуждают убийство русских. Вот. То есть, грубо говоря, это было замазывание Сербии, замазывание сербского руководства вот во всей этой антироссийской, антирусской риторике, с тем, чтобы сербам не было пути назад, чтобы они не могли потом дальше уходить как бы, и говорить, нет, все-таки Россия нам друг. Чтобы им постоянно напоминали, что вот вы рядом стояли, когда обсуждали, как убивают русских, вот, значит, вы уже с нами, а не с ними. Вообще-то, вообще для Сербии создали очень много довольно комичных подстав, вплоть до того, что теперь, наоборот, очень резко обозлены на Украину в непризнанном Косово, вот. Ну, точнее, в признанном на Западе и непризнанном нами Косово, потому что Зеленский что-то там высказался за территориальную целостность Сербии, ну, потому что ему глупо было бы в условиях, когда значительная часть территории Украины перешла в состав России, как бы говорить, что Косово — это не Сербия, а независимое государство. Ему бы тогда задали бы вопрос, ну, Крым же тоже как бы он самоопределился и так далее. Вот, и, соответственно, в Косово теперь ненавидят Украину. Вот такая вот, как бы, что называется, смешная пересменка друзей произошла. Вот. Но Сербию продолжают, видите, выталкивать на этот откровенно антирусский плацдарм. Параллельно с этим Вучич же еще заявил, что вот они с Израилем запускают завод беспилотников с тем намеком, что эти беспилотники будут поставляться Украине. Ну и, конечно, да, если движение сербов в этом направлении продолжится, то нам, видимо, придется очень серьезно пересматривать как бы основы наших отношений. Ну, посмотрим, как будет дальше. А про немцев, наверное, мы еще поговорим. после перерыва поговорим.
4: Да. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, потом вернемся в прямой эфир.
1: Холмогорская резьба.

знать за 90 секунд. Когда говорят о миллиардерах, в подавляющем большинстве случаев фигурируют мужские имена. В списке самых богатых людей планеты есть, впрочем, и женщины. Как правило, наследницы крупнейших бизнес-империй, созданных представителями предыдущего поколения. Родившаяся в Массачусетсе в 1834 году Хэтти Грин всего добилась сама. Времена тогда были жесткими, а она оказалась дамой с железным характером и стала самой богатой женщиной Америки. Сейчас ее состояние оценили бы в 6 миллиардов долларов, что неплохо даже для наших времен. Грин занималась недвижимостью, инвестировала в железные дороги и шахты, давала деньги под проценты, приобретала многочисленные ипотечные кредиты. Власти Нью-Йорка несколько раз обращались к ней за займами, чтобы удержать город на плаву. Особенно во время паники 1907 года, вызванной падением биржи и стремительным финансовым кризисом. Современники вспоминали ее как большую скромницу. Но никто так и не узнает, была ли скромность чертой характера или продуманным ходом в бизнесе. Но одно известно точно. Хэтти умело пользовалась любой ситуацией и превращала каждый вложенный цент в прибыль. Она получила прозвище «Ведьма с Уолл-стрит» за любовь к черной одежде.

0: то не вечер, то не вечер.
1: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
2: Сколько не ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
1: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. В Новороссийске после атаки беспилотников устранили повреждения одного из двух подающих водоводов. Проведено заполнение системы, сообщил глава города Андрей Кравченко. По его словам, ведется монтаж нового участка трубы второй очереди водовода. Кравченко добавил, что в ходе ночной атаки в СУ повреждены здания общеобразовательной спортивной школы, а также колледж в Восточном районе. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Беспилотники в СУ ночью атаковали Кубань, Новороссийске, погиб ребенок и пострадали 8 человек. Также под удар попали гражданские объекты и дома мирных жителей в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. Нефтеперерабатывающий завод в Комсомольске-на-Амуре после возгорания в одном из цехов работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. Там отметили, что завод не останавливал работу во время происшествия. Пожар в одном из цехов произошел утром, по информации правительства Хабаровского края. Причиной стала разгерметизация колонны. Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет. Верховный лидер Ирана не появляется на публике исключительно из соображений безопасности, заявил советник главнокомандующего корпуса стражи исламской революции Мохаммад Реза Нагди. Он отметил, что Муджтаба Хаменея придерживается этой стратегии, поскольку США – преступники, которые не соблюдают никакие законы. Муджтаба Хаменея сменил на посту верховного лидера своего отца Али Хаменея, который погиб в феврале в результате ударов США и Израиля по Ирану. Новый лидер с момента избрания еще не появлялся на публике. Уполномоченная по правам человека в России Яна Ландратова обратилась в надзорные органы с просьбой провести проверку торговых площадок, распространяющих опасные БАДы. По словам омбудсмена, на маркетплейсах массово продают, в частности, средства для похудения, в составе которых есть сильнодействующее вещество в дозировках, вдвое превышающих норму. Главные покупатели этих таблеток – молодые девушки, которых производители завлекают обещаниями быстрого результата, но скрывают, что БАД способен вызывать тяжелейшие нарушения психики и сбои в работе сердца. Надзорные органы должны заблокировать карточки опасных товаров и принять меры реагирования, подчеркнула уполномоченный. 3 исторических колокола вновь зазвучали на часовой башне Ленинградского вокзала Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства. Отмечается, что колокола были предусмотрены первоначальным проектом здания архитектора Константина Тона. Перезвон почти 2 века назад служил главным ориентиром времени для москвичей и путешественников. Во время обновления Ленинградского вокзала особое внимание было уделено восстановлению его аутентичных элементов, в их числе и колокола часовой башни. Еще больше новостей смотрите в канале «Радио Спутник» в МАКС.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2, Санкт-Петербург, 91.5 FM. «Холмогорская резьба».
3: 14.33 в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник», в студии Михаил Алимов. А со мной на прямой связи публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. Егор Станиславович, добрый день еще раз.
5: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие слушатели.
3: Прежде чем перейдем к теме Германии, тут вопрос от слушателя поступил. Вот давайте, наверное, на него ответим.
5: Давайте.
3: У вас спрашивает человек, есть ли риск в связи с вот той ситуацией в Сербии, которую озвучили, потерять ее как площадку для наших коллег, для российских СМИ? Или мы пока настолько далеко не заглядываем?
5: Ну, понимаете, все возможно, но я думаю, что это далеко. Это далеко все достаточно. Сербия опровергает, например, категорически то, что она планирует, допустим, вводить визы для российских граждан и так далее. А это означает, что по-прежнему, кстати, значительная часть наших релокантов, которая убралась туда в 2022 году, может продолжать там в опасаться, хотя по отношению к ним, в общем, сформировалось достаточно странное отношение, потому что они, скажем, значительно расходятся в своих ценностях с большей частью сербского общества, все-таки по-прежнему настроены пророссийски, несмотря на все маневры сербских властей. Ну и не забудем, кстати, что Вучич, он же скоро уходит из власти, и не исключено, что вот его прием Зеленского нынешний, это в значительной степени такая жертва собой, что типа вот я его принял, но вот я ушел, как бы, а новые власти за это уже будут не ответственны. Ну посмотрим, как будет развиваться события в Сербии, что называется, дерутся между собой, как бы вот такая суверенистская, пророссийская и очень резко агрессивно прозападная группа, и между ними постоянно происходит перетягивание каната. Посмотрим, куда он перетянется в ходе очередных выборов.
3: Да, теперь давайте к непосредственно теме немецкой. Персону этого журналиста уже коллеги достаточно подробно проанализировали, что он человек идейный, дед у него хоть лично русских и не убивал, но в военном трибунале работал. Много таких еще в Германии осталось?
5: Ну, немало, немало. Но все-таки не будем забывать, что нацизм в Германии был не какой-то маргинальной идеологией, что это была идеология, пропитывавшая все поры германского государства на протяжении 13 лет. Это была официальная идеология. Все служившие тогда в Германии служили автоматически Гитлеру. Там они, конечно, потом использовали и придумывали истории, как они держали фигу в кармане, но все-таки немцы народ дисциплинированный, понятно, что большинство служили Гитлеру верой и правдой. То есть те, кто действительно вот были реальными антигитлеровскими диссидентами, составляли абсолютное меньшинство. То есть в этом смысле постнацизм в Германии – это, ну, массовое явление на всех уровнях. От того, что человек сам лично был в Гитлерюгенде, до того, что у него дедушка был высокопоставленным эсэсовцем и так далее. Ну и здесь, в этой связи, конечно, немцы затеяли очень рискованную игру. Многие сейчас говорят, что вот Германия возвращает себе как бы до ялтинское, до потсдамское самосознание независимой державы, как бы, которая опирается там на собственные интересы. Правда, почему-то эти собственные интересы у нее совпадают как бы с ястребами, с натовскими на 100%. Вот. И типа поэтому вот они уже не стыдятся ни своей роли во Второй мировой войне, ни вообще не стыдятся ничего, кроме Холокоста, а такими темпами развития отношений между Израилем и Евросоюзом, глядишь, и Холокоста скоро перестанут стесняться. Вот. Но надо здесь понимать, здесь просто надо нашим СМИ, политическим деятелям, общественным деятелям, общественной дипломатии, всем кому угодно, доносить до немцев очень простую истину и простую мысль. Что если мы в третий раз за 100 с небольшим лет увидим нападение Германии на Россию, то русские будут, что называется, воевать за три войны сразу. За Первую мировую, она же у нас Вторая Отечественная, где Германия объявила России войну, Германия выступила в качестве агрессора, Германия потом закинула нам пломбированный вагон с Лениным, тем самым спровоцировав у нас гражданскую войну, голод и смерть. То есть за всем этим должок с Германией. Вот. А во-вторых, за Вторую мировую войну, за Великую Отечественную, за сожженные деревни, за блокадный Ленинград, за 26 миллионов смертей, за которые Германия расплатилась явно недостаточно. То есть наша реакция в отношении Германии после победы Великой Отечественной войны была очень снисходительная, очень мягкая. Мы не то, что как бы не проводили действительно жесткого террора, который можно было бы обосновать денацификацией, что называется, там практически кого угодно можно было брать за шкирку, и это было бы абсолютно обосновано денацификацией. Мы даже, в общем-то, репарации взяли по минимуму. Особенно характерна была история с культурными ценностями типа Сикстинской Мадонны, которые вывезли, а потом вернули назад в ГДР. Вообще, как бы признали ГДР чуть ли, что называется, не в лагере победителей в Великой Отечественной войне получилось. Вот. То есть Германия не получила от нас как бы воздаяние сколько-нибудь соразмерного с преступлениями в ходе Великой Отечественной войны. То есть говорить не о чем. И если после вот этой вот снисходительности мы увидим опять вал русофобии, мы уже видим вот эти требования убивать как можно больше русских, мы уже увидели немецкие танки, леопарды на нашей русской земле, мы уже слышим, как они усиленно обсуждают, давать Украине дальнобойные ракеты или нет. Пока не дали, но это тоже как бы не гарантировано, что они не дадут. Это настраивание всеми способами Украины против России. Что в этой ситуации, если мы увидим немцев в третий раз воюющими против нас открыто, то я думаю, что здесь уже у России появится национальная идея, как бы обусловленная памятью о наших бабушках, дедушках, прабабушках, прадедушках, а нам каждому есть что вспомнить. Там мой прадед воевал в Первой мировой войне против германцев. Ну, все мои прадеды, мои деды и их родственники воевали во Второй мировой. Многие либо погибли, либо покалечены. За моей бабушкой гонялся немецкий самолет, когда она везла дрова на санях зимой. И вот чистое белое поле, соответственно, девушка юная, лошадь, которую она правит, и начинает за ней гоняться немецкий самолет. У них это называлось свободной охотой. Вот нашел себе прекрасную цель по девчушке пострелять. Вот. То есть у нас это все очень глубоко сидит. И, грубо говоря, все это не лезло ровно потому, что долгое время считалось, что у нас в Западной Европе именно с Германией самые теплые, самые дружеские отношения, экономические альянсы и так далее. Если все это закончено, если все это превратится снова в войну, то русским есть что вспомнить. И, видимо, вывод, конечно, будет такой, что не поняли по-хорошему, значит, в следующий раз будет по-плохому. И я думаю, что немцам нужно вот просто это осознавать и адекватно реагировать вот на подобных провокаторов, как этот журналист, потому что такие провокаторы, они разжигают соответствующее настроение с каждой из сторон.
3: Его же даже не уволили за такое. Говорит, ну,
5: совершенно верно,
3: слова.
5: И мало того, вот этот лицемерный сайт Change.org, которые разбивают все время какие-нибудь петиции, проводят типа «Свободу российским оппозиционерам» и так далее. Тут, когда как устроили петицию, чтобы его уволили, он ее заблокировал.
3: Да, очень и очень показательный момент, к сожалению, что, в принципе, говорит не только даже о конкретной личности, а, в принципе, о системе и о системе журналистики, на которую долгое время многие из нас ориентировались.
5: Именно так, именно так.
3: Теперь давайте перейдем к внутрироссийским реалиям. У нас тут тоже своих споров хватает. Вот, например, фильм «Последний богатырь Колобок».
5: Вот, ну да, конечно, действительно история интересная, а потому что было устроено массовой травлей этого фильма. Как бы основой для этой травли оказалось то, что чуть-чуть перенесли релиз как голливудского блокбастера «Человек-паук». Вот, я вообще эти переносы релизов с 2019 года начались, они абсолютно регулярные, но первый раз такая истерика. Я очень опасаюсь, что эта такая истерика связана с приходящими элементами, например, с тем, что исходно в этом «Человеке-пауке» была песня на агента «Монеточки», то есть это был привет нашим таким вот, что называется, заукраинским оппозиционерам, с тем, что там фигурирует, опять же, русские перебежчицы-предательницы в этом фильме, то есть такая голубая мечта Голливуда, что русская женщина, которая предает России и русских и так далее. И вот я, там есть такая Елена Белов, соратница Наташи Романов, как бы из других серий этих марвеловских франшиз. И вот внезапно все это было запущено, знаете, в такую полноценную хейтерскую волну в духе вот, ну, как бы просто американских методичек по протестным действиям. Что поскольку по серьезным поводам как бы наши как бы проамериканские силы сейчас протестовать не могут, потому что, ну, время военное, понятное дело, что к ним будет масса претензий и совершенно справедливых репрессий. То вот тут типа воюем против фильма, как бы что называется, за то, что нас обидели, за то, что нам административными методами что-то навязывают и так далее. При этом как бы никто даже не поинтересовался, что именно они критикуют, чему именно они ставят одну звездочку на Кинопоиске и так далее. Я специально провел опрос. Подавляющее большинство тех, кто негативно высказывается о «Колобке», фильма даже не смотрели. Я очень люблю франшизу «Последний богатырь», выходящий с 2017 года. Как бы «Колобок» там постоянный персонаж. Собственно, все, кто смотрит эти фильмы, к нему привыкли и не задают дурацких вопросов, типа, а почему он такой странный, уродливый и грубый? Вот. И, ну, я сначала думал, что, ну, может быть, какой-то фильм неудачный сняли. Вот именно вот этот конкретный фильм, он неудачный, поэтому его ругают. Я отправился вчера вечером, и я вам вот могу, если надо, схожу за Библией из соседней комнаты, прям могу на Библии поклясться. На мой взгляд, это просто лучший фильм в серии «Последний богатырь». Это очень добрая, очень русская сказка, где рассказывается, кстати, собственно, история этого Колобка, как он стал именно вот таким Колобком, а не каким-то другим. Очень остроумная, очень добрая, без раздражающих меня в других «Последних богатырях» вот таких вот элементов вторжения современного мира. То есть все происходит в сказочном мире. Очень русская и по идеям, и по эстетике, то есть буквально весь материальный мир там, ну, вот действительно по-хорошему русский сказочный. Вот он прямо радует глаз, он радует сердце. Все это достаточно смешно. Шутки, конечно, временами бывают и грубоватые, но, знаете, как бы опять же это элемент вот этой линейки фильмов. При этом там очень глубокая идея, там очень глубокая центральная идея, что вот такая девушка Лада, которую прекрасно играет Мила Ершова, уже вторая у нее вот прекрасная сказочная роль, до этого она играла щуку в «По щучьему велению», здесь вот она играет эту девушку Лада, она себя в зеркалах видит как уродливая. То есть она сама прекрасная девушка, но в зеркалах она себя видит как уродливая. И там еще потом тоже такой персонаж есть, еж, который считает себя медведем. То есть это история о неадекватном самовосприятии, которое, ну, не только, если так можно выразиться, относится к личному плану, там, как мне сказали, каждая девушка себя в зеркале видит некрасивой. Она и в культурном плане, в культурно-философском плане имеет очень большой смысл, потому что мы, русские, как раз привыкли за последние столетия видеть себя вот как в кривом зеркале. То есть мы прекрасны, но при этом какое-то внешнее кривое зеркало все время выставляет нас как уродов, и мы сами думаем про себя, соответственно, уже, что мы не такие, мы не сякие, Россия ужасная страна, у нас ужасный характер и так далее. И вот от этого надо избавиться, это надо преодолеть. То есть и вот это вот преодоление неадекватного, уродующего самовосприятия, оно в центре вот этой замечательной совершенно сказки, ну и при этом очень смешной, очень милый, там потрясающий персонаж, такой сначала очень неудачливый пекарь Тихон, который становится потом ну, настоящим героем, когда он начинает, скажем, какие-то рецепты, там, похлебки из хлеба диктовать. Я просто прослезился, потому что я вспомнил недавно скончавшегося нашего замечательного русского кулинара Максима Сырникова. Вот почувствовалось что-то в них общее. И прямо действительно, ну, в общем, для русского человека с понятной русской идентичностью, с любовью к русской сказке, к любовью вот к русской материальной культуре, это ну, действительно ну, вот фильм наслаждения. От первой до последней минуты там есть замечательные совершенно задумки, чисто визуальные решения, такие как вот такой, я бы сказал, деревянный кукольный театр, с которого все начинается и которым все заканчивается. Очень красивый. Там замечательный совершенно музыкальный ряд, где смешаны, скажем, современные мелодии и русские народные мелодии в такой вот очень интересном миксе. Вот. И это ну, действительно хороший, чудесный семейный фильм, который понравится практически любому ребенку. То есть он заслуживает объективно 10 из 10. И вот у меня в этой связи вопрос. Только ли из-за «Человека-паука» была начата вот эта вот волна травли? Или же на самом деле какие-то не очень хорошие люди посмотрели этого «Колобка» заранее на пресс-показах и поняли, что вот такой фильм точно русским не нужен, потому что, что называется, он слишком подходящий и слишком хорошо резонирующий. Поэтому начали вот такую волну травли на опережение с тем, чтобы многие даже не пошли в кинотеатр. Ну и здесь мне, конечно, отчасти грустно от нашего как бы условно молодого поколения, что я уже думал, что вот эта вот психология жвачка Кока-Кола, оно осталось где-то в прошлом, что мы это преодолели. Оказалось, нет, вот по-прежнему люди по одному щелчку, по одной кнопке продолжают, вот что называется, бежать, хейтить все свое, причем не просто все, а хорошее свое, замечательное свое, лишь бы, как бы, что называется, восславить какого-то американского арахнита.
3: Вот. Ну, возможно, и в этом дело. У меня, конечно, есть ряд вопросов по поводу взаимодействия с аудиторией, но это тема для отдельной дискуссии.
5: Там определенные вопросы есть, но, понимаете, опять же, я вот посмотрел, что я почитал, что вот режиссер нахамил электрику, который, как бы, соответственно, усомнился в качествах этого фильма. Но, во-первых, надо посмотреть, реален ли вообще этот электрик, потому что, опять-таки, это такой вот классический персонаж из ноутбука по протестным движениям. Обязательно должен появиться электрик, водопроводчик, человек труда, которого кто-нибудь обидит и так далее. Поэтому во всех таких случаях я бы 100% проверял бы, действительно эти люди существуют и не вовлечены ли они в схему. А во-вторых, ну что на самом деле ему ответили? Ему ответили, ну вот так же, как мы не говорим про твою работу, ой, он наклепал одних розеток, так, наверное, ты про нашу работу ее еще не видев, а на этот момент ее никто не видел еще, вот, не, наверное, как бы не говори вот с таким вот пренебрежением. То есть, грубо говоря, конечно, можно было отвечать более дипломатично, более пиаровски и так далее, но, по сути, ответ, конечно, был верный, потому что, действительно, когда вот мнимые люди из народа начинают как бы лезть с приговорами относительно того, чего они еще не видели. Вот. А я все-таки написал две толстенных книги о кино, и я могу сказать, что ну вот правда, в российской кинопродукции это один из лучших фильмов за последние десятилетия. А в нашей так называемой сказочной кинопродукции это вообще просто абсолютный шедевр, тем более, что это фильм с оригинальным сюжетом. Здесь что еще очень важно? Меня достали люто за последние годы вот эти бесконечные переделки советских мультфильмов. Они почти все бездарные, они почти все хуже оригинала, ну и главное, чувствуется, что люди не могут придумать ничего оригинального. Вот плюс последнего «Богатыря» в том, что это абсолютно оригинальная история. От начала и до конца там нет ни одного ремейка чего бы то ни было. Вот. А «Колобок» на этом фоне еще более оригинальная история, потому что он, скажем, избавлен от вот этой как бы истории про людей из будущего, людей из нашего времени, которые попадают в этот сказочный мир. Вот. То есть он замкнутая в себе сказочная история, как бы, и в этом плане он действительно хорош. Кстати, опять же, вот вопросу о претензии к внешности этого Колобка, там объясняется в этом фильме, откуда у него такая внешность, что изначально он был не такой, а хорошенький, румяненький, молоденький и так далее, а потом жизнь в определенных аспектах его потрепала. То есть я, в общем, хочу сказать слушателям, уважаемым, не верьте вот всем этим хейтам, сначала сходите, посмотрите и вынесите свое мнение. Я на 90% уверен, что ваше мнение совпадет с моим.
3: Да, в принципе, это относится к любому фильму, прежде чем кого-то критиковать, нужно это посмотреть. Благодарю вас за беседу, Егор Станиславович. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России. В эфире «Радио Спутник». Для вас также работал Михаил Алимов. Сейчас рубрика «Выпуск новостей», потом коллеги продолжат эфир.

0: и осторожностью, чтобы избежать потерь среди личного состава и разрушения моста. Взрывчатка была обезврежена. Колонны российских войск двигались дальше. Враг вел прицельные обстрелы. Кирилл Балаганский с сослуживцами продолжил инженерную разведку маршрутов. Очередной мост был заминирован с использованием различных ловушек. Это свидетельствовало о том, что дело не обошлось без иностранных инструкторов. Во время обезвреживания зарядов по нашим бойцам был открыт шквальный огонь. Лейтенант Балаганский определил место, откуда он велся, и из гранатомета купировал угрозу. Наступающие десантники, ведущие бои с превосходящими силами противника, вовремя получили подкрепление. Многие жизни были спасены, а российская армия продолжила выполнение задач. Страна героев. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 15 часов, в Красноярске 19:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны рассказали о важности освобождения Водянова в Харьковской области. Россия получает от Британии сигналы о возобновлении военных контактов. США и Иран не обсуждают продление режима прекращения огня. Подробности далее. Освобождение Водянова в Харьковской области расширяет полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья и способствует продвижению российских войск к окраинам Ольховатки, где у ВСУ крупный логистический центр, сообщили в Министерстве обороны. Водяное находится на правом берегу реки Уды. Об освобождении населенного пункта ведомство сообщило сегодня. При этом отличились военнослужащие 11-го танкового полка группировки «Север». Как рассказали в Минобороны, перед началом штурма военнослужащие зачистили небо от ударных дронов ВСУ. Затем расчеты

0: беспилотных систем и артиллерии нанесли удары по позициям украинских военных, которые прятались в полуразрушенных домах. Двое пострадавших при атаке беспилотников на Нижнекамск в Татарстане переведены с амбулаторного лечения на стационарное. Всего в больницах Нижнекамска и набережных Челнов остаются 27 человек. У всех пациентов положительная динамика, рассказали РИА Новости в Минздраве Республики. Там добавили, что к лечению привлечены специалисты федеральных клиник в режиме телемедицинских консультаций. Утром в понедельник Нижнекамск подвергся атаке дронов. 13 человек погибли, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Россия периодически получает от Великобритании сигналы о желании возобновить военные контакты. Однако практических действий Лондон не предпринимает, отметило российское посольство в Соединенном Королевстве, комментируя соответствующую публикацию в «Таймс». В дипмиссии подчеркнули, что именно британская сторона в мае 2024 года стала инициатором сворачивания диалога по линии оборонных ведомств. Под надуманным предлогом тогда выслали российского военного атташе. Так что теперь Лондону нужно сделать первый шаг, если он хочет восстановления канала военных контактов, подчеркивается в комментарии. США и Иран не обсуждали продление режима прекращения огня, утверждает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Исламской Республике. По его словам, в Тегеране считают, что соглашение не имело даты начала действия и, следственно, продлевать нечего. Собеседник добавил, что один из вопросов, который стороны обсуждают через посредников, касается возвращения США к промежуточному соглашению и определения сроков выполнения обязательств. В этом вопросе стороны не достигли прогресса. Всемирная организация здравоохранения раскритиковала США за отказ от ряда рекомендованных детских прививок. Вакцинация – один из самых эффективных средств для предотвращения смертельно опасных заболеваний, напомнил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он подчеркнул, что политика в области вакцинации должна основываться на тщательном и независимом анализе достоверных научных данных. Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении национального календаря детской вакцинации с 18 до 11 заболеваний, объяснив это необходимостью профилактики аутизма. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В Москве. Вы слушаете «Радио Спутник». С вами на связи Лисо Хабалова. Слушайте нас и не переключайтесь. «Радио Спутник» — это самое лучшее радио страны. Также не забывайте писать нам в чат свои комментарии, свое мнение. Обязательно будем зачитывать и отвечать вместе с нашими экспертами, с которыми мы по традиции в это время всегда разговариваем, спрашиваем их мнение по самым разным ключевым темам и вопросам, которые сейчас обсуждаются, которые сейчас на повестке дня. И начнем мы с того, что наши военные нанесли результативный удар по базе горюче-смазочных материалов в порту Одессы, которая питала топливом всю группировку ВСУ на юге. Также Дмитрий Медведев достаточно жесткой формулировки предупредил: Россия оставляет за собой право атаковать суда с грузами для Киева далеко за пределами Черного моря. И в это же время в Новороссийске ввели режим ЧС после атаки вражеских беспилотников. Обо всем поподробнее поговорим с нашим экспертом, главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Виктор Игорь Коротченко. С нами на связи Игорь Юрьевич. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Игорь Юрьевич, расскажите, пожалуйста, как этот удар скажется на снабжении ВСУ топливом в ближайшие дни и чего вообще дальше ожидать?
3: Это один из ударов. Надо сказать, что на протяжении последних 3 недель российские вооруженные силы работают над тем, чтобы лишить Украину как страну противника полностью портовой инфраструктуры и морской логистики, в интересах прервать поток тех военных грузов, которые морем доставлялись на территорию Украины. Поэтому, собственно, вот тот эпизод, о котором мы говорим, это часть системные работы по уничтожению логистики противника. Надо сказать, что наши военные решают эту задачу эффективно. Я думаю, что еще может быть 10-15 дней, и вопрос с тем, что Украина больше не может использовать свои морские порты, будет эта задача полностью решена. Еще раз повторяю, это ключевой элемент нашей стратегии на нынешнем этапе специальной военной операции, чтобы лишить противника всего того объема военно-технических поставок, который Запад осуществляет для борьбы с нами.
2: Это достаточно такой быстрый прогноз в нынешних реалиях. Вы прогнозируете, как вы думаете, что будет дальше, если вот действительно все будет так, как вы рассказываете?
3: Если еще 2 недели интенсивных ударов по транспортам, по кораблям, по инфраструктуре ключевых морских портов, а также речных портов Украины завершатся, ну, также результативно, мы дальше, очевидно, перейдем к новому этапу. Он будет заключаться в уничтожении электрогенерации противника, как минимум. Ну, а в перспективе, очевидно, и нас будет так или иначе рассматривать вопрос нарушения поставок вооружений сухопутным путем, в частности, по железным дорогам, по автотрассам. Но это задача уже более сложного порядка. И здесь не исключено, что на определенном этапе, возможно, но это решение будет принимать первое лицо, Верховный главнокомандующий, применение специальных видов оружия для поражения горных тоннелей и других объектов транспортной логистики вдоль границы Украины с Польшей и Румынией.
2: Игорь Юрьевич, также Медведев заявляет о том, что Россия может атаковать суда с грузами для Киева за пределами Черного моря. Это что-то меняет в правилах игры на море?
3: Сегодня Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин, подводя итоги масштабных учений на Тихоокеанском флоте, заявил, что мы будем зеркально действовать в ответ на действия таких стран, например, как Великобритания, Франция и ряда других, которые пытались задерживать наши суда торговые, или же те суда, которые они заявляли, являются теневым флотом России, с последующей конфискацией, собственно, там нефти, других грузов, которые перевозились. Вот сегодня Путин озвучил, мы будем действовать зеркально. Это означает, что в зоне Тихого океана, как минимум, а также в других морских акваториях, будем аналогичным образом реагировать на такие вот попытки нарушить морское судоходство России. В данном случае Дмитрий Анатольевич подтвердил то, что сказал Владимир Владимирович.
2: По поводу зеркального решения мы обсуждали эту тему уже сегодня днем, наверное, в 12 часов дня как раз мы это обсуждали в выпуске в дневном ракурсе. И было немало ликующих комментариев по этому поводу людей, потому что уже очень давно они ждут, когда Россия действительно начнет отвечать зеркально. И вот спасибо, что вы заговорили об этом еще раз. Также хочется обсудить ситуацию, которая случилась в Новороссийске. Почему именно этот порт враг сейчас пытается атаковать особенно настойчиво, к сожалению, там есть снова погибшие, пострадавшие, среди погибших дети. Мы выражаем свои соболезнования всем погибшим и пострадавшим.
3: Дело в том, что Украина осуществляет не просто удары по инфраструктуре России, но в частности по Новороссийску. Больше 10 домов жилых, по ним пришелся удар. На вооруженных сил Украины, плюс город, по крайней мере, вот те сообщения, которые были, в значительной мере повреждена гражданская инфраструктура. Это диверсионно-террористические методы ведения войны со стороны Зеленского. Я хочу сказать, что, знаете, нам надо интенсифицировать удары по электрогенерации Украины, выключить им свет. Когда режим Зеленского рухнет, запрос в российских регионах на ужесточение действий в отношении Украины колоссальный. И, безусловно, вы знаете, в этих условиях, когда враг не соблюдает никакие правила ведения войны, это открытый терроризм, тем не менее мы ведем боевые действия, исходя из той логики, которая заключается в первую очередь в том, чтобы лишить вооруженные силы Украины системы устойчивого управления. Для этого должна рухнуть государственная и военная вертикаль управления. А объекты электрогенерации – это законная военная цель. Поэтому интенсификацию усилий России по вот именно уничтожению электрогенерации нам надо выключить им свет. Тотально. Знаете, если мы сравним режим Зеленского с такой машиной по производству...
2: Простите, я вас перебью. Это тотально возможно это сделать?
3: Да, возможно, политическая воля, и дальше вооруженные силы решат эту задачу. Угу. Настало время принимать соответствующие решения. Мы рассчитываем, что они в российских центрах принятия решений будут, собственно, проанализированы, и соответствующие указания вооруженные силы России получат.
2: Также посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник высказался обо всем, что сейчас происходит. И оказывается, украинцы радуются от ударов по жителям Новороссийска. Как нам правильно, есть ли вообще у нас, как они ведь ведут особую, сильнейшую информационную войну против России, весь Запад. Вот мы как-то можем, если у нас хотя бы какая-то возможность, доносить свою точку зрения, доносить то, что у нас происходит, до людей, живущих там, чтобы они не радовались.
3: Нам надо доносить наши ракетные удары. Угу. Вот это надо делать. Украина — это нацистское государство. Это реинкарнированный Третий Рейх. Угу. Никакого дружественного там народа не было и нет. Поэтому задача после уничтожения всей морской логистики Украины – тотально уничтожить всю электрогенерацию Украины. Тотально. С невозможностью восстановления подачи электроснабжения как минимум на ближайшие годы. Пусть 10-15 миллионов украинцев откачевывают в Евросоюз, уходят. Собственно, да, а претензии, если какие-то есть, ну пусть предъявляет режим Зеленского. Еще раз говорю, мы не будем бить по гражданскому населению. Мы ведем войну на основе устава ООН и, собственно, Женевских конвенций. Электрогенерация Украины, критическая инфраструктура Украины – это законная военная цель. Именно так действовала НАТО в 1999 году в войне против Югославии. Поэтому стереть с лица земли все критические объекты электрогенерации. И, собственно, противник рухнет, потому что без света ни военная промышленность, ни система государственного военного управления Украиной функционировать не сможет. Поэтому, еще раз повторяю, принятие решения и дальше реализация.
2: Игорь Юрьевич, и последний вопросик я вам задаю на минут 40, секунд 40. К сожалению, да, осталось на то, чтобы вы ответили. Почему именно американский вице-президент Венс, Джей Ди Венс, предупреждает Зеленского о необходимости уже прекратить атаки в Черном море?
3: Послушайте, все это не более чем бла-бла-бла. Ага. Нам не надо ждать и слышать, что скажут в Вашингтоне. Мы должны своими ракетами нанести такой удар по режиму Зеленского, чтобы он рухнул, чтобы, наматывая кишки, он приполз и подписал капитуляцию на условиях России.
2: Спасибо вам огромное за ваше мнение. Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко был с нами на связи. И мы продолжаем выпуск, переходим к другим темам. Началась практическая реализация национального проекта по космосу. Это значит, что наша страна, Россия, уже всерьез и надолго. На самом деле это происходит давно, но сейчас еще серьезнее об этом говорится. Наша страна всерьез и надолго вкладывается в развитие орбитальных технологий, спутниковых группировок, различных научных исследований за пределами Земли. Давайте поговорим о том, что нам даст это в ближайшие годы. Обсудим мы это с экспертом, соучредителем Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной электроники Максим Горшенин с нами на связи. Максим, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Максим, ну расскажите, пожалуйста, какие главные цели стоят за этим проектом? Чего нам вообще ждать в будущем?
4: У нас уже есть анонсированные вещи и, более того, уже подтвержденные фактами. В частности, у нас в 2027 году, например, тот, кто будет летать самолетами Аэрофлот, у них будет интернет на борту. Ну, скорее всего, он будет платный, но сама возможность она будет, потому что уже протестировали, это работает. Плюс РЖД также взаимодействует. У нас есть компания Бюро 1440, которая запускает спутники на орбиту, которая раздает интернет. Вот они с РЖД подписали, они подписали с Аэрофлотом. У них идет работа, в принципе, по любому транспорту, который у нас перемещается, чтобы он мог иметь доступ стабильный к интернету в любой точке России. Сейчас уже запущен ряд спутников. У нас воссоздана технология, собственные российские, это по передаче взаимодействия между спутниками. То есть, условно, все знают Starlink, такую сеть связи космическую, американскую. А у нас ничуть не хуже. У нас также есть точно такая же лазерная передача данных, которую Tesla, уважаемый Илон Маск, объявлял, то, что у них Starlink такое заработал. У нас это появилось, но тогда же, хотя об этом почему-то никто не говорил. У нас нормально построены все точки опорные для связи в ПО. Необходимые воссозданы все протоколы, все это работает. Еще спутники года 2-3 назад полетели и заработали в тестовом режиме. Сейчас мы идем к тому, чтобы в удаленных регионах, плюс у нас есть северный морской путь, где также очень хотелось бы иметь линии связи различные для кораблей, которые там ходят. Вот это цель глобальная, чтобы интернет у нас был, у наших любых средств связи, наземных, воздушных, морских, чтобы все оставались стабильно с интернетом отечественным, при этом технологии там наши, и электроника также применяется отечественная. Понятное дело, не вся, но большая часть мы стремимся это делать и производить на территории России.
2: Вот вы говорите, Максим, что не вся, но большая часть. А хотелось бы узнать тогда в целом, насколько мы сегодня зависимы на данном этапе от других стран в доступе к производству спутников?
4: Это хороший вопрос. У нас изначально предыдущий глава Роскосмоса Борисов объявлял о том, что есть цель у Роскосмоса все, что делается в рамках Роскосмоса, чтобы на 100% было из отечественных материалов, и это включает и электронику. Самое интересное, в Российской Федерации есть несколько компаний, которые разрабатывают процессоры для космоса. Они немного другие, они отличаются от обычных процессоров, потому что там есть космическая радиация, есть вообще отдельные правила в мире по проектированию процессоров для космоса. И самое главное, там не нужны супертонкие нанометры, как, допустим, в смартфоне. А такие технологии у нас доступны. И все, что в рамках Роскосмоса делается, это в большинстве своем не то, что разработано в России, но и произведено в России, включая процессоры. Но если мы говорим про спутниковый интернет, а компанию Бюро 1440, это частная компания, она не входит в контур государственный, там, она не входит в контур Роскосмоса, они могут применять и иностранные комплектующие, им это не запрещено, никак не возбраняется. Там, да, есть некоторая зависимость, но если мы говорим про стратегические вещи, наши отечественные, то мы там вполне самостоятельные, и я бы не сказал, что там есть какая-то прям суперзависимость от поставок из-за рубежа.
2: Максим, спасибо большое за ваш ответ, за ваше мнение. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какие специалисты в формате этих новостей будут востребованы в космической, тогда, возможно, да, вот так обобщим, отрасли в ближайшие годы?
4: У нас все движется к тому, что можно будет получить данные, не привязываясь к базовым станциям, или к проводу, к физическому. То есть это любые работы, которые сейчас требовали привязки к интернету, сейчас это можно делать на горе, в походе, на воде, в любой точке планеты имеется в виду. Вообще в любой точке, где это усложняется доступ. Соответственно, это связь, это физики, это телекомщики, это различные люди, которые это умеют дружить. И главное, на стыке профессий, то есть какая-нибудь геология, сложная разведка, какая-нибудь исследование льда, какие-нибудь люди по климату, исследования в различных экстремальных участках, это все сейчас получит новый буст, потому что теперь есть стабильный, быстрый интернет, мгновенный обмен данными, и плюс эти данные можно не только загрузить, но их быстро предобработать и тут же проэкспериментировать на месте, когда до этого такое было недоступно, и в России это будет сильно развиваться. В частности, страна большая, нужны новые наши регионы, которые менее сейчас исследованы и имеют транспортную инфраструктуру, вот оно и будет все развиваться в первую очередь.
2: А вот если так просто подумать, представить, в связи со всеми событиями, которые мы обсуждаем, очень много всего модернизируется, каким вы видите российский космос и все вышеописанные возможности через 10 лет? Мне понравилось про самолеты, что уже может появиться там интернет. Это очень удобно для многих людей. Вот что может быть еще, как вы думаете, вот спустя 10 лет?
4: Очень интересный момент. заключается в том, что все знают про связь 4G, 5G, но да. мало кто знает, что 6G, стандарт, который уже сейчас разрабатывается и частично принимается, он завязан на космические спутники. То есть 6G, он не может функционировать без спутников связи в космосе. Соответственно, это наше не то, что пофантазировать, это наша реальность, наши компании в том числе в эту сторону движутся, для того, чтобы покрыть быстрой сетью везде и не требовалась вышка связи, будет задействован и космос. То есть мы сможем получить...
2: Максим, спасибо большое. Простите, время, к сожалению, заканчивается, но было очень интересно. Спасибо огромное. Соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной электроники Максим Горшенин был с нами на связи, и мы переходим к следующей теме. Сейчас с нами на связи практикующий клинический психолог, руководитель Центра семейной и детской психологии Вероника Казанцева. Вероника Витальевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Вероника Витальевна, очень коротко расскажу нашим слушателям, о чем сейчас будем с вами разговаривать. Министерство просвещения готовит нововведение, которое касается каждого школьника, на самом деле. Школьникам разрешают официально оспаривать плохую оценку за поведение. Давайте вот обсудим, пожалуйста, это. Это вообще в целом вызвало бурную дискуссию. Одни говорят о защите прав учеников, другие о неком подрыве авторитета учителя. Что вы думаете по этому поводу, как психолог?
5: Я думаю, что это нововведение не просто полезно, не просто очень хорошо, оно необходимо.
2: Почему?
5: Давайте не будем забывать о том, что у нас на все влияет субъективное мнение. И если оценивает ребенка один педагог, то мы не знаем, как он к нему относится на самом деле. И как ребенок относится конкретно к этому педагогу. Поэтому я вот думаю, что, возможно, может вот именно личное отношение повлиять на эту оценку. Поэтому оспаривание необходимо.
2: То есть вы считаете, что эта мера может защитить ученика от предвзятости учителя? Или наоборот, там, не знаю, может быть, она как-то развязывает руки нарушителям дисциплины? Такое ведь тоже может быть?
5: Нет, я думаю, что здесь, скорее всего, защитить от предвзятости.
2: Что говорите, защитить от предвзятости?
5: Да.
2: Ну, а как вы вообще относитесь в целом к оценкам за поведение, к оцениванию учеников? Ведь они и так, очень большая нагрузка на них, а тут еще и оценка какая-то.
5: Ну, я думаю, что этот блок просто упускали в свое время, и я думаю, что он необходим. Почему бы не оценивать поведение, почему бы ученику не равняться, не мотивироваться на то, чтобы достойно себя вести?
2: А почему вы думаете, что это необходимо?
5: Потому что адаптация, самое главное в жизни любого человека и, естественно, подростка, это подстраивание, это адаптирование. И когда ребенок хорошо учится, но его поведение страдает, и он отвлекает всех и мешает, такое ведь тоже бывает. Чтобы на него не мотивировались, ему как раз есть возможность дать... загнать его в какие-то рамки.
2: А может быть, ведь вы знаете какие-то альтернативные способы воздействия на поведение? Вот существуют ли они?
5: Ну, наверное, это все-таки какая-то мораль и ценности, которые выносятся на обсуждение. Почему бы тогда и оценки там не присутствовать? Я не вижу в этом ничего страшного. В свое время, когда я росла, у нас была эта оценка. И не скажу, что она слишком на что-то уж влияла, и поэтому нужно понять, что дальше за ней будет.
2: А как вы думаете, что может быть дальше за ней?
5: Ну, может быть, если... Я боюсь, как бы это ни повлияло на возможное какое-то инакомыслие, на возможное какое-то индивидуальное развитие личности.
2: На индивидуальное развитие личности, думаете, может повлиять как-то, да?
5: Ну, я надеюсь, что нет все-таки.
2: Вот идеальную школу как вы представляете в целом вообще?
5: Ну, это доброжелательное отношение, это развитие у учеников любознательности, развитие мотивированности, развитие к чему-то, в конце концов, к тому, чтобы самому себя развивать. Ну, естественно, в первую очередь доброжелательное отношение, без унижений, без оскорблений. Но вы же видите, что сейчас происходит. Не только нужно защищать учеников, но в то же время нужно защищать и учителей.
2: Спасибо. Спасибо вам огромное за ваше мнение, что нашли время с нами поговорить. Практикующий клинический психолог, руководитель Центра семейной и детской психологии Вероника Казанцева была с нами на связи. Вы слушаете радио «Спутник», самое лучшее радио страны. Не переключайтесь. Скоро будем обсуждать еще много интересных тем.

0: Новый формат основ безопасности и защиты Родины в школах. Контекст. Безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка в качестве двух отдельных курсов в рамках одного предмета Минпросвещение предложило ввести с 1 сентября. Глава ведомства Сергей Кравцов считает, что это, с одной стороны, будет способствовать развитию у учащихся навыков защиты себя в быту, городе, природе и цифровом пространстве. С другой, школьники узнают, на чем построены принципы национальной безопасности, как действовать в чрезвычайных ситуациях и как формируется система гражданской обороны. По мнению представителей системы образования, помимо военной компоненты, НВП должно органично встроиться в процесс патриотического воспитания. Главное – правильно распределить нагрузку на учащихся. В Общественной палате ранее заявляли, что введение начальной военной подготовки поможет трудоустроиться возвратившимся домой участникам СВО. Кроме того, грамотные и обученные школьники – гарантия государственной безопасности в нестабильных геополитических реалиях. Есть опасения, что прошедшие курс боевой подготовки подростки могут применить усвоенные навыки в противозаконных целях. Однако в каждом правиле бывают исключения, которые не влияют на общую картину.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия в течение последнего месяца предлагала Киеву 3 списка на обмен. Однако Украина отказывается забирать своих граждан. Им нужен пиар, а не жизни людей, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, последний согласованный список включал имена 224 граждан Украины, осужденных в России за преступления. Также совместно с Минобороны и профильными службами аппарат омбудсмена передал украинской стороне списки российских граждан, которых ждут дома, однако Киев отказывается от направляемых предложений. Россия борется за каждого пленного и вернет всех домой. Вопрос в том, готова ли Украина обменивать людей, добавила Лантратова. Система ПВО отразила воздушную атаку в Миллеровском районе Ростовской области. Повреждена ЛЭП. В поселке Долотинка разрушена крыша частного дома, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, люди не пострадали. На месте работают специалисты экстренных служб. В Татарстане начали выплачивать компенсации семьям погибших и пострадавшим при атаке беспилотников на Нижнекамск, сообщает пресс-служба главы республики. Семьям погибших предусмотрена выплата в размере 2 миллионов рублей. Пострадавшим выплатят от 600 до 300 тысяч в зависимости от степени тяжести. Кроме того, предусмотрены компенсации за утраченное имущество. Средства выделяются из резервного фонда Кабмина Татарстана. В понедельник утром Нижнекамск подвергся атаке беспилотников. 13 человек погибли, в том числе ребенок, пострадали 78 граждан. Возбуждено уголовное дело о теракте. Более чем в половине жилых домов Екатеринбурга отсутствует горячее водоснабжение. Оно будет восстановлено не раньше следующей недели. Подача холодной воды осуществляется в полном объеме, сообщил мэр Алексей Орлов. 8 августа из-за низкого качества воды в водозаборе из строя вышли 8 фильтров. В результате была отключена подача холодной воды в 3 районах города. Дания готова закрыть границы в случае наплыва мигрантов. Об этом объявила премьер-министр страны Мете Фредериксен. Она отметила, что Копенгаген, у правоохранителей уже есть соответствующие планы. В случае необходимости их могут задействовать в считанные часы. ОПЕК ухудшила прогноз по росту мирового спроса на нефть. В нынешнем году, согласно представленным таблицам, рост спроса ожидается на уровне 580 тысяч баррелей в сутки, что на 200 тысяч баррелей ниже июльского прогноза. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: 15:33 в Москве. Вы слушаете радио «Спутник», самое лучшее радио страны. И, как обычно, по традиции, в это время мы обсуждаем самые актуальные темы вместе с нашими экспертами. И следующая тема, которую мы будем обсуждать, давайте сразу подключим, в принципе, нашего эксперта, политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский. Павел Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, всех приветствую.
3: Коротко введу в курс дела наших слушателей. В корпусе стражи исламской революции заявляют, что Иран способен затянуть противостояние с США вплоть до окончания президентского срока Дональда Трампа. И при этом сам Трамп шутит публично на эту тему, говорит о том, что не прочь стать следующим президентом США. Такие будто бы далекие друг от друга заявления, а будто бы и не совсем. Они говорят о том, что все может оказаться действительно немножечко нервно, непредсказуемо. И давайте поговорим об этом, разберемся, что это все значит для мира и для нас в том числе.
4: Да, ну давайте начнем с того, что администрация Трампа рассматривает действительно то, что называют blueprint, а именно сценарий этой избирательной кампании. Напомню, что выборы в Конгресс пройдут в ноябре. Очень важные выборы. Почему? Потому что если Трамп теряет обе палаты, то ему импичмент объявляют. Поэтому избирательная кампания очень важна. И Дональд Трамп и его команда уже рассматривают эту избирательную кампанию именно в контексте того, что конфликт с Ираном не будет разрешен. Я напомню, что еще 3-4 месяца назад они предполагали, что все-таки получится договориться, но, как мы видим, не получается, и все меры, которые пытаются реализовать его администрация, они в данный момент не работают. Поэтому в целом республиканская партия готова к тому, что выборы пройдут на фоне большого международного конфликта.
3: А как вы думаете, вот если смотреть на очередное высказывание, на очередную шутку, если можно так сказать, Дональда Трампа о желании снова стать президентом, вот это все-таки обычный пиар, но он ведь любит создавать яркие темы, чтобы это все обсуждали. Ну, или вот вы говорите, что это да, идет такая реальная подготовка к выборам, и он очень сильно этого хочет.
4: Это невозможно. Он не может стать президентом в третий раз. Конституция этого не позволяет. Конституцию не перепишут, потому что большинство штатов не согласятся ее поменять. То есть ему не хватит просто кворума. И Конгресс тоже не согласится этим заниматься. Ни республиканская партия, ни демократическая. Более того, единственная такая вот теория заговора, которая якобы позволяет юридически ему стать президентом, это следующее. Джей Ди Вайн становится президентом, а вице-президентом он назначает Дональда Трампа. Все. Соответственно, с Вайнсом что-то происходит, уходит на пенсию. Или мы не знаем, что-то его там Масад похищает, допустим. И он, соответственно, остается один. Дональд Трамп должен стать тогда исполняющим обязанности президента. Но, во-первых, в тот момент, как только он станет исполняющим обязанности президента, он президент, соответственно, сразу должен сложить свои полномочия. Эта теория уже не работает, разбивается. А во-вторых, еще есть такая история, называется «on the ticket». Это когда вы в праймерис, то есть предварительное голосование республиканской партии проходите, и кандидат в президенты называется его кандидата вице-президенты. И делегаты не проголосуют за него, они не поддерживают эту историю. Потому что не хотят нарушать Конституцию, конечно же. И плюс, опять же, устав партии не позволяет это сделать. Поэтому никаких юридических оснований для того, чтобы Дональд Трамп снова стал президентом, не существует. Это невозможно исправить.
3: Спасибо. Спасибо огромное, Павел Владимирович, за такое подробное разъяснение. Но скажите, пожалуйста, может ли затяжной вот этот американо-иранский конфликт отвлечь США от других направлений? Ну, понятное дело, здесь я говорю уже...
4: Уже
3: отвлек.
4: Да, давайте посмотрим и вспомним, когда был российско-украинский трек в американской международной политике. Вот Рубио недавно же заявил о том, что дух Анкориджа, ну, вроде как полумертвый, полудухлый. А до этого последний контакт вот между группами, именно серьезный контакт, это были переговоры, по-моему, в феврале этого года. Ну, то есть, ну, скоро уже там полгода, по сути, прошло. Поэтому мы видим, что как только началась кампания в Иране, то сразу все на российско-украинском направлении. С точки зрения международной политики США все остановилось. Поэтому, конечно же, Иран полностью переключил на себя все внимание. Понятное дело, что тот же самый Марко Рубио, он вручную управляет Венесуэлой. Мы знаем, что Washington Post, New York Times об этом писали, что Делси Родригес, нынешний исполняющий обязанности президента, он вручную пишет сообщение на испанском языке в одном из запрещенных мессенджеров. Но это одно дело, когда это все-таки Венесуэла с слабой экономикой государства, а другое, это когда все-таки международный конфликт, который Трамп обещал решить и не смог.
3: Павел Владимирович, а как Россия смотрит на эту напряженность?
4: С точки зрения, вы имеете в виду Россию?
3: Ну вот наши интересы на Ближнем Востоке, они сейчас могут находиться под какой-то угрозой? Вы меня поправьте, если я, возможно, неправильно задаю вопрос.
4: Я бы тут, знаете, как ответил, наверное, цитатой самого Дональда Трампа, когда его спросили: слушайте, а вы знаете, что предположительно, подчеркиваю, предположительно, Россия передает разведданные иранской стороне? И Трамп на это ответил: ну, хорошо, они делают все то же самое, что делаем и мы, подразумевая украинскую сторону.
3: Угу, понятно. А есть ли риск вообще, что вот эта нестабильность, она перекинется на какие-то еще страны?
4: Тут большой вопрос о судьбе, наверное, Израиля в целом на Ближнем Востоке. Почему? Потому что Трамп — это последний произраильский президент Соединенных Штатов Америки. Ни потенциальный кандидат Гэвин Ньюсом или та же самая Камала Харрис, но я в ее шансы вообще не верю. Ни Александра Окасио-Кортес, это республиканская партия, она прям ультра такая коммунистическая, ультралевая, социалистка. Ни какой-нибудь Джей Ди Венс, ни какой-нибудь Марко Рубио от республиканцев, ни кто-то еще, ни Такер Карлсон, если он сейчас создаст свою третью партию, коих на самом деле в США очень много. Никто не будет так же поддерживать Израиль, как поддерживают сейчас Трамп и предыдущие президенты. Ну, надо тут заметить, что все-таки большинство республиканских президентов поддерживали, демократические как-то меньше увлекались в эти авантюры, в том числе и то же самое Джозеф Байден и Барак Обама. То есть умели говорить Биби Нетаньяху нет.
3: Угу. Ну вот Иран заявляет о том, что, цитата их прямая, мы должны обеспечить такой уровень сдерживания, чтобы враг никогда не решился нас атаковать, и мы могли жить в безопасности. Как вы думаете, этот вариант, он вообще возможен? Это случится, что их действительно не будут больше атаковать, и они смогут жить в безопасности. Им удастся этого добиться?
4: Ну, что касается иранской внутренней политики, мне сложно рассуждать. Я больше специалист именно по Соединенным Штатам Америки. Mm-hmm. Я вот с точки зрения их могу рассказать, что меняется во внешней политике. Впервые с 70-х годов, когда идут замеры общественного мнения, поменялось отношение к Израилю в целом. Mm-hmm. И впервые вот последние полгода мы фиксируем рост в сторону арабского населения, мусульманского населения, над израильским населением, над еврейским населением в этом конфликте, именно конкретно Палестина и Израиль. То же самое сейчас по вопросам Ирана и Израиля. Поэтому общественное мнение меняется. Опять же, последний опрос показывал паритет, что ну, буквально там 45 на 45 условно и оставшиеся там неопределившиеся. Но мы видим, что общественное мнение меняется. Меняется внутренняя политика, потому что сейчас, если произраильское лобби, AIPAC, это такая зарегистрированная организация официальная в США, напомню, разрешен лоббизм, если она поддержит кого-то из кандидатов или ассоциированные с ней группы, индивиды, НКО и прочее, то огромное количество сайтов, агрегаторов сразу на это указывают. И кандидаты на выборах даже штата губернатора Флориды указывают, что я не спонсируюсь AIPAC. И мне кажется, что это большое слово общественного мнения, которого до этого мы еще не видели.
3: Спасибо вам огромное за ваше мнение, за подробное разъяснение. Политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский был с нами на связи, и мы продолжаем выпуск.
1: Радио «Спутник».
3: Вы слушаете радио «Спутник», самое лучшее радио страны, и мы продолжаем обсуждать самые, опять же, интересные темы. Тема, на самом деле, интересная, повторюсь. Рынок труда фиксирует тренд. Число россиян, работающих удаленно, сократилось и опустилось ниже миллиона человек. После пандемийного бума дистанционной занятости есть наблюдение возвращения людей в офисы, на предприятия и в коллективе. А вот с чем это связано, мы сейчас будем обсуждать с нашим экспертом. Совсем скоро к нам должен будет подключиться HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства Гарри Мурадян. Пока он не подключился, я вам напомню о том, что вы можете «Радио Спутник» не только слушать, но и смотреть. Смотрите нас обязательно во ВКонтакте, на Рутюб, также в Телеграм-канале и в Макс-каналах. Также вы можете зайти в поисковик, вписать «Радио Спутник», и вы найдете все наши эфиры, вы сможете их посмотреть и повторно послушать. Также хочется зачитать подробнее, рассказать вам об этой новости. В 2025 году стало меньше 1 миллиона человек, которые работают на удаленке. Хочется спросить также вас, если вдруг вы, наши слушатели, знаете, с чем это связано. Или, например, вы работаете на удаленке, то, пожалуйста, пишите нам, расскажите о своем опыте. И если вдруг с удаленной работы вам захотелось перейти в офис, то расскажите, почему так может быть. Я смею предположить, что работа в офисе дает немножечко больше стабильности, потому что есть очень много всяких разных факторов, которые могут привести человека, на самом деле, к работе в офисе, потому что там стабильная зарплата хотя бы. Как вы считаете, если у вас есть какое-то мнение, обязательно Пишите нам по этому поводу, и мы продолжим обсуждать эту тему. Численность жителей России, работающих в удаленном формате, по итогам прошлого года сократилась на 21% и 8,8%, составила 968 тысяч человек против 1 миллиона в 2024 году. Но на самом деле, это такое серьезное сокращение. Хотелось бы узнать, почему. Пока мы не можем дозвониться до нашего эксперта, мы переходим к другой теме. Будем разговаривать о наших телефонах и говорить о том, почему россияне все-таки разочаровались в яблоке. Пока переходим к третьей теме.
1: В эфире «Радио Спутник».
3: Генеральный директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов с нами на связи. Денис Эдуардович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Можно поговорить сразу о нескольких тревожных звоночках из мира технологий. Социологи фиксируют, россияне все сильнее разочаровываются в продукции Apple, и виной тому очередные удаления наших приложений. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу?
5: Ну, я думаю, что это было неизбежно. Мне кажется, немножко наивно было полагать, что вот та ситуация, в которой мы находимся, и то давление, которое оказывает на нас Запад, что, вот знаете, в каких-то моментах у нас давление оказывается, в каких-то моментах у нас как бы кислород перекрыт, ну, например, те же самые иностранные платежи по кредитным картам, а где-то как будто бы нам дадут поблажку. Мне кажется, это был вопрос времени, и это было очевидно, что рано или поздно это случится. И поэтому я считаю, что это было очень предсказуемое и такое, ну, во многом, ну, неприятно, но ожидаемое решение.
3: Ну, а как вы думаете, вот если посмотреть так в целом на ситуацию, как удаление приложений может сказаться на повседневной жизни тех, кто пользуется сейчас этой техникой, техникой Apple?
5: Ну, вообще, строго говоря, банковские приложения давно уже удалены, и как-то каким-то образом мы эту проблему решаем, потому что сейчас же, ну, например, я не хочу там вдаваться в эти технические подробности, но сейчас можно сделать интернет-сайт так, чтобы он на телефоне у вас открывался, на смартфоне открывался у вас как приложение. Uh-huh. Так называемая веб-форма. И, в принципе, вы можете даже ярлычок поставить на рабочий стол. Ну, и даже как будто почти незаметно. Ведь главная проблема какая? Если у вас приложение удалили из магазина, разработчик не может выпустить обновление. И поэтому у вас приложение старое висит. И поэтому единственный вариант – это переходить на веб-форму. Ну, да, это не так удобно. Но, что называется, не до жиру, как говорят в таких случаях. И вот, по большому счету, очень многие этим и пользуются. Вот, например, мы какие-то наши продукты, которые разрабатываем, мы их сразу уже таким образом делаем, даже не пробуем ничего в App Store загружать, понимая, что это тоже может быть удалено.
3: Денис Эдуардович, а как вы думаете, может ли это привести к тому, что россияне в целом полностью уже в скором времени начнут массово переходить на отечественные смартфоны, на отечественные планшеты?
5: На какие отечественные смартфоны? Ну какие, ну о чем вы говорите? У нас нет никаких отечественных смартфонов, а самое главное, у нас нет никаких отечественных магазинов. У нас есть платформа, значит, iOS, есть платформа Android. Вот. А из платформы Android, из Google Market тоже удалили приложение. Но давайте все-таки вот смотреть на вещи реально. Мы в этом смысле, ну, к сожалению, сейчас находимся в ситуации, когда у нас нет выбора просто, нет никаких отечественных.
3: А давайте смотреть на вещи реально, а что тогда делать, как вы думаете, Денис Эдуардович?
5: Как это? Ну, знаете, я думаю, что вам нужно для того, чтобы получить какой-то содержательный ответ на этот вопрос, приглашать сюда военных экспертов, а не экспертов по технологиям, потому что это лежит не в плоскости технологий. Это, ну, понимаете, это данность, что, к сожалению, вот с 2014 года, когда у нас на нас началось давление со стороны Запада, с 2014 года мы некоторые вещи импортозаместили, например, что касается продуктов, что касается, ну, в том числе авиатехники, есть, собственно, наши самолеты. Но вот в технологиях в таких вот, в телефонных, я бы сказал, к сожалению, у нас импортозамещение не произошло. Ну, вот это нужно честно признать. Uh-huh. Да, и хотя у нас довольно сильная программистская школа, и у нас много интересных продуктов, но, к сожалению, пока в мире есть два магазина приложений, как я уже сказал, iOS и Android. И вот с этим уж ты ничего не сделаешь. Нужно ли строить свой магазин приложений? Наверное, да. Но это так быстро не происходит. Это вопрос, на который идут годы. Но другое дело, что, видимо, вся эта история, к сожалению, тоже не быстро закончится. Хотя, конечно, мы все хотим, чтобы это закончилось быстрее. Вот. Поэтому я думаю, что нужно как бы строить свою экосистему. Только так.
3: Денис Эдуардович, последний вопросик вам задам. Как вы думаете, все-таки, может быть, у вас есть какая-то рекомендация, какой-то совет? Как обычный человек вот сейчас, на данный момент, возможно, может перестроить свои цифровые привычки, чтобы не зависеть от всех этих капризов западных корпораций?
5: Боюсь никак. Боюсь, тут только можно рекомендовать смирение. Нужно, знаете, видимо, мы должны привыкать пользоваться вот этими веб-форумами, о которых я сказал в самом начале нашей беседы, когда вы вытаскиваете ярлык на рабочий стол вашего смартфона и вот пользуетесь таким вот квази-приложением. По крайней мере, это единственный способ и тот же самый Messenger Max использовать, и многие другие привычные приложения, не будучи зависимым от капризов Apple или Google.
3: Спасибо вам огромное за ваше мнение. Генеральный директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов был с нами на связи. И мы возвращаемся к другой теме.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
3: С нами на связи HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства Гарри Мурадян. Должен быть с нами на связи. Вот ждем его подключения. А опять же, мы вернемся к теме, о которой я рассказывала раньше, о том, что рынок труда фиксирует достаточно интересный тренд. Число россиян, работающих удаленно, оно сокращается. Люди массово переходят в офисы. Будем обсуждать подробнее вместе с нашим экспертом, почему такое происходит на самом-то деле. И хочется узнать точные причины, и мы будем обсуждать вместе с нашим экспертом сегодня эти причины. Если, повторюсь, у наших слушателей есть какое-то объяснение свое, основанное на личном опыте, то, пожалуйста, пишите, рассказывайте нам обязательно о том, что сейчас происходит на рынке труда. Расскажите вообще, сложно ли устроиться на работу. Многие эксперты говорят о том, что сейчас есть в открытом доступе огромное количество вакансий, вакансий востребованных и вакансий высокооплачиваемых. Интересно, кстати, узнать, как это происходит на самом деле на рынке труда. Много ли сейчас вакансий и какая отрасль самая популярная сейчас среди россиян? На самом деле очень много эксперты, и от слушателей мы тоже слышим о том, что сейчас многие люди пытаются трудоустроиться на сварщиков, и как бы странно это ни звучало, здесь дело в том, что все говорят о том, что они очень сильно нужны, и о том, что у них высокие зарплаты. Причем зарплаты эти варьируются от 150 тысяч рублей. Но к этой теме мы еще вернемся. С нами на связи HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства Гарри Мурадян. Гарри, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Гарри, тут я уже успела несколько раз рассказать предысторию нашим слушателям. Дело в том, что удаленщиков становится все меньше, поэтому сейчас так коротко это озвучил. Расскажите, пожалуйста, с чем это связано, как вы думаете?
6: Причин несколько. Первое, в целом у нас тренд такой, что мы отказываемся от полной удаленки и приходим к формату гибрида. До ковида все сидели в офисе, потом после ковида все в удаленку. То есть из крайности в крайность прыгали. Сейчас идем к некой медианной. Это гибрид 3-2, 3 дня в офисе, 2 дня на удаленке. Плюс это хорошо, потому что когда человек полностью на удаленке, его лояльность к компании ниже. Когда переводят частично в офис, все же складывается некая, знаете, привязанность. И поэтому ему сложнее переброситься с одного места на другое ради там 50 тысяч рублей.
3: Гарри, да-да-да.
6: Да, конечно.
3: Вот, простите, все, договорить.
6: Ничего. Ну и, конечно же, надо смотреть, что в целом есть там спад экономической активности, когда такое происходит, проще всего там отрезают удаленщиков, и те, кто в офисе, те, кого знают и выбирают, те и остаются.
3: То есть вы думаете, что просто могут, как вы говорите, отрезать удаленщиков? Дело не в том, что люди возвращаются в офисы, а в том, что их в целом просто увольняют и оставляют людей, которые находятся в офисах?
6: Несколько трендов накладываются друг на друга. Понятное дело, что малый средний бизнес сейчас претерпевает нелегкие времена, там идут сокращения, где-то в целом переводят гибриды на очень... Поэтому тут совокупность факторов.
3: Так, я вас поняла. Спасибо большое. Но как вы думаете, какие отрасли и профессии быстрее всего возвращаются к очному формату? Вот если мы все-таки говорим о людях, которые, возможно, с удаленки переходят в офисы.
6: Если мы говорим про финансовые услуги, если мы говорим про клиентскую поддержку, если мы говорим про, например, менеджера по работе там, с ключевыми клиентами, этих людей сейчас перебрасывают в офис. Да, понятное дело, что у них разрезной характер работы, но все больше выводит из полной удаленки в офис. Это важно.
3: Угу. А вот работодателю, конкретно работодателю, что лучше? Действительно удобнее работать с людьми, которые находятся в офисе, или нет?
6: А, как вам сказать, с точки зрения контроля персонала, с точки зрения их мотивации, удержания, конечно, проще работать в офисе. Но, повторюсь, вот гибридный формат P2 позволяет, условно говоря, имея меньше офис, держать большее количество людей, чтобы были незакрепленные рабочие места. Что, знаете как, и за аренду мало платить, и любить людей много в штате держать.
3: А может ли как-то государство влиять на формат занятости, стимулируя, например? Где-то там удаленку, возможно ли это? Вы уж простите, может быть, я сейчас слишком глупый вопрос задаю, но вот все-таки...
6: Нет. Государство в целом сейчас, то есть свои тренды, последние там проекты, законопроекты, которые были приняты, государство сейчас чуть-чуть в другую сторону работает, он, наоборот, закручивает гайки. Там дело невозможность увольнения некоторых категорий людей, поэтому говорить о стимуляции... Это очень преждевременно.
3: Я вас поняла. Спасибо большое. И еще хочется спросить, наверное, какие профессии, они вот никогда не вернутся в офлайн и навсегда останутся в дистанционном формате. Есть такие?
6: Таких не существует. Любую профессию можно перевести в офлайн. То есть, условно говоря, любую профессию, а все, что вы сказали, можно просто сказать: человек, приходи в офис, сиди и работай. Поэтому сказать, что профессии на полной удаленке нет. Есть просто профессии, в которых не обязательно быть в офисе. Да, там дизайнер, иллюстратор, там тот же журналист. Не обязательно проходить в офис. Есть много профессий, в которых можно там дистанцироваться от этого на максималках.
3: Спасибо вам большое. HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства Гарри Мурадян был с нами на связи. Я Лисо Хабалова. Вы слушаете радио «Спутник». Не переключайтесь.

Страна героев. Магомед Адамов. Связь во время боевых действий – первое дело. Без координации усилий не бывает успеха. Старший лейтенант Магомед Адамов обеспечивал связь в батальонно-тактической группе, позиции которой начали контратаковать ВСУ. Радикалам было необходимо вернуть контроль над потерянной ранее в результате неудачных для них боев территорией. Вылазка сопровождалась массированной огневой поддержкой ствольной артиллерии и минометов. Одним из ударов было повреждено российское приемопередающее.

0: Сами, преодолевая приступы боли, он приступил к восстановлению станции. Военнослужащим удалось вновь наладить связь, что позволило нашей батальонно-тактической группе отразить дерзкую вражескую контратаку. Страна героев. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно – пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
7: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
8: Да.
7: А переоценивали?
8: Вряд ли.
7: Сколько друзей вы потеряли?
8: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
7: Часто ли ты ошибаешься?
8: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
7: Чему главному тебя научили твои дети?
9: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 17:00 на радио «Спутник».
10: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 16 часов, в Якутске 22:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Два человека пострадали в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников. Киев отказывается от предложений Москвы на обмен. Кабмин ФРГ утвердил законопроект о расширении полномочий спецслужб. Подробности далее. Два человека пострадали в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников. Как сообщили в оперштабе региона, под ударом оказались 7 муниципалитетов. В селе Отрадное Белгородского округа вследствие детонации дрона женщина получила множественные осколочные ранения. Бригада скорой транспортирует пострадавшую в больницу номер 2 Белгорода. В городе Шебекине минно-взрывную травму получил мужчина. Ему оказана помощь. Лечение он продолжит амбулаторно. Россия в течение последнего месяца предлагала Киеву 3 списка на обмен, но Украина отказывается забирать своих граждан. Им нужен пиар, а не жизни людей, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, последний согласованный список включал имена 224 граждан Украины, осужденных в России за преступления. Также совместно с Минобороны и профильными службами аппарат омбудсмена передал украинской стороне списки российских граждан, которых ждут дома. Однако Киев отказывается от направляемых предложений. Россия борется за каждого пленного и вернет всех домой. Вопрос в том, готова ли Украина обменивать людей.

0: Дии добавила Ландратова. Уровень бедности на Украине вырос вдвое за 4 года. В прошлом году он составил 41,6%, следует из доклада Всемирного банка. Также он указывает на рост неравенства в стране. Реальные доходы от заработной платы для самой бедной части населения сократились более чем на 30%, а для самой богатой выросли более чем на 10%. В Хабаровске устанавливают насосы из-за подъема уровня воды в Амуре, сообщил мэр Сергей Кравчук. Он уточнил, что 3 новых мощных агрегата способны откачивать до 1800 кубов воды в час. Этого достаточно, чтобы защитить территорию. Мэр добавил, что дал поручение водоканалу до обеда четверга смонтировать линию выброса воды в Амур. Уровень воды в реке за сутки прибавил 12 сантиметров и достиг отметки 4 метра 87 сантиметров при неблагоприятной отметке в 4,5 метра. В Хабаровске объявлен режим ЧС. Кабмин ФРГ утвердил пакет мер, расширяющий полномочия внешней и внутренней разведки. Документ позволяет спецслужбам предпринимать активные действия для противодействия угрозам, не ограничиваясь сбором и анализом информации, сообщил глава МВД Александр Добрин. Федеральная разведывательная служба, например, получит больше возможностей доступа к IT-системам, начиная от умных бытовых приборов и заканчивая личными мобильными телефонами и ноутбуками. Кроме того, законопроект упрощает передачу данных Бундесверу. Простой мощности атомных электростанций во Франции достиг рекордных показателей. На фоне аномальной жары остановлена или ограничена работа 13 реакторов из 57. Доля недополученной мощности превышает 20%, пишет газета «Фигаро». Еще больше новостей смотрите в канале «Радио Спутник» в МАКС. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Часов 4 минуты в российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый день. В ближайшие полчаса будем говорить с членом СПЧ, председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым, который с нами на прямой связи находится. Кирилл Викторович, здравствуйте.
3: Да, Михаил, здравствуйте.
2: Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что более 4500 человек лишились приобретенного гражданства Российской Федерации с момента вступления в силу закона в 2023 году. Я так посмотрел, сколько людей у нас в принципе гражданство получают, вот, например, по 2025 году, это 152 тысячи человек. При этом в 2024 их было на четверть больше. То есть как будто бы в абсолютных цифрах это немного.
3: Ну, вы знаете, так оно и есть. На самом деле процедура сегодня лишения гражданства на самом деле сложнее, чем получение гражданства, как ни странно. Единственное, у нас достаточно простая процедура, когда лицо представляет угрозу национальной безопасности, но таких вот в этой статистике меньше полутысячи, да? Там 400 с чем-то человек. В принципе, у нас очень гуманное отношение, максимально гуманное отношение к тем, кто получил гражданство. Единственное, у нас безапелляционно фактически его лишают те, кто совершил тяжкие преступления. У нас сегодня количество оснований увеличено до 80, это очень хорошо. Да? А был их вообще раньше вопрос не поднимался. Да, у нас там небольшое количество есть, кто отказался встать на воинский учет. Но опять же, постановка на воинский учет достаточно такая история формальная, потому что постановка на воинский учет совершенно не означает, что лицо пойдет служить, да, или там отдавать долг родине. Это вот как бы уже вторая история. Поэтому я считаю, что этот механизм, он есть, и то, что он развивается, это очень правильно, потому что должен быть стимул. Поскольку мы видим, что люди, получившие гражданство, по большому счету купившие гражданство, да, если так уж можно говорить, да, они недостаточно правильно относятся к этому. Они купили паспорт, по их мнению, да, но они не стали гражданами. А очень важно, чтобы люди становились гражданами, что они стали частью нашего общества, они в него интегрировались, они пытались интегрировать нас в их традиции, да, и в их культурный код. Поэтому на сегодняшний момент мы еще раз говорим, что это хорошо, но, конечно, очень мало. Потому что еще 2 года назад на юридическом форуме мы с коллегами обсуждали, Александр Иванович Бастрыкин как раз был, Андрей Александрович Клишес, мы говорили о том, что сегодня очень много уголовных дел по легализации незаконной миграции. Прежде всего, это связано с получением незаконных статусов, да, миграционных, в том числе и гражданства. Так вот, уже тогда мы предлагали как вариант изменить немножко судебную процедуру, а именно, когда у нас всплывают подобные дела в рамках расследования вынесения приговора, должно быть частное определение. То есть человек, который купил себе статус миграционный, он должен быть его лишен. Да, он может обжаловать там, в судебном порядке какой-то ограниченный промежуток времени. Это облегчит работу значительно наших правоохранителей и судов. Но, к сожалению, пока такой практики нет. Тогда, если мы увидели, эта практика реализовывалась, то мы сами бы увидели значительно больше лиц, которые лишены были гражданства. Еще есть одна причина, почему такое незначительное количество. Не потому, что все ведут себя хорошо и все такие замечательные. Совершенно нет. А у нас это связано в том числе, что не хватает просто банально пока сотрудников, которые занимались этими вопросами в МВД. А у нас министр внутренних дел недавно на коллегии, относительно недавно, заявил честно, за что ему огромное спасибо, что вот мы выставили из списка нелегальных иностранных граждан, которые у нас находятся по этому списку, всего 10%. Должны были выслать 700 с лишним, а выслали 70. А потому что у нас нет ни сил, ни средств. Он сказал честно об этом. Да? И на самом деле, к сожалению, государству и правда не хватает прежде всего средств, а именно сотрудников, которые будут это решать. Второе, сил. Значит, у нас получается, у нас нет денег на сотрудников, у нас нет денег на выдворение, и при этом многие нарушители нашего закона, те, кто ведут себя недостойно, они понимают это. Приведу только цифры, недавние цифры, которые были озвучены заместителем руководителя Совета Безопасности. Ну, наверное, вы помните их, они очень активно обсуждались. То, что 20, почти 25% тех, кто приезжает в Россию, это те, кто хотят жить не нашим законам, а по законам шариата. Uh-huh. 12% готовы участвовать в незаконных акциях, но фактически в изменении конституционного строя с оружием в руках. И 46% те, кто не признают наших традиций, законов, нашей системы власти. Ну, то есть почти половина тех, кто приезжает, они относятся негативно к нашей системе, к государственной системе. Да, и, соответственно, мы должны понимать, что должны быть жесткие, для того, чтобы навести порядок, должны быть жесткие меры. А потому что вот это вот количество, мы же, вот этот процент, он гуляет, насколько я понимаю, но незначительный, который мы назвали. Поскольку люди, которые к нам приезжают, они зачастую уже обработаны вот этой вот за десятки лет враждебной пропагандой. Вы знаете, сейчас тоже активно идет в ряде стран оправдание басмачей, оправдание, дискредитация Российской империи, Советского Союза, как злостных,
2: душителей прав, свобод, угнетателей, да.
3: Угнетателей, покорителей, да, вот. Это же система, это же, которая внедрялась сразу, даже еще перед развалом Советского Союза. Вот, поэтому вот этот процент меняется, и мы должны понимать, что любое лицо, которое негативно высказывается, ведет себя поведенчески неправильно в отношении наших граждан, высказывание Русаков, Фобские, националистические, оно должно определяться как угроза национальной безопасности и выдворяться. Вот тогда нам тогда и лишаться гражданства. И это будет проще. поскольку я понимаю, что у нас, к сожалению, органы власти слишком гуманны, и, как я всегда говорил, у нас не толерантность, а толерастия больше похожа. Простите, мой французский, да. Вот. Значит, но вопрос в том, что это огромная проблема, потому что мы говорим о безопасности нашей страны, о национальной безопасности, о безопасности и комфорте наших граждан. И в конце концов мы говорим о сохранении нашей страны как цивилизации.
2: Кирилл Викторович, а можно это как-то заранее все отрефлексировать, изучить, вот, например, ужесточить основания для получения гражданства, как-то заранее социальные сети промониторить человека, который на гражданство подает, или это уже делается, но в недостаточном объеме, с вашей точки зрения?
3: Во-первых, это делается совершенно верно. Во-вторых, недостаточный объем, он связан с тем, что я говорил раньше. Не хватает людей. Потому что, ну, мы же пока не можем искусственный интеллект заставить проверять сети, да, высказывать, хотя можно уже пытаться, но здесь должна быть очень, очень четкая работа. Работа ведется. Но посмотрите, у нас же есть, если бюрократический подход, мы до сих пор не определили, кто есть у нас соотечественники. То есть это баланса в этом нету. Да, мы соотечественниками называем людей, которые имеют свои национальные государства, да, которые приезжают, получая к нам двойное гражданство, а вот те, кто у нас на самом деле соотечественники, или те люди, которые нам являются близкими по культурному коду, в первую очередь христианскому, я говорю, да, вот они попадают зачастую в бюрократические жернова. Мы с вами помним вот эти вот недавние скандалы, которые были с русскими детьми, у которых русский единственный и основной язык, главный язык, да, которые приезжали в Россию, из Средней Азии, и все, их просто на экзаменах заваливали. Да, вот просто банально заваливали. А дети, которые приезжали, не могли там двух слов сказать, им ставили тройку, они проходили в школу. А мы сейчас видим вот эти вот огромные сборы, которые как запретительная, так и заградительная мера была принята, чтобы не было вот этого массового привоза семей из Средней Азии. Да? Но на практике мы видим, что это ударило по как раз семьям, традиционным семьям, которые приезжают с большим количеством детей, тех, кто поддерживает наши ценности, христианские ценности. Да, им у них не хватает денег для того, чтобы все это оформить. Мы принимаем законы, которые правильные законы, что нам нельзя выдавать гражданство тем, кто осужден, не погашенной судимостью. Правильный закон, однозначно правильный. Но мы должны были сделать сноску. У нас есть такая категория, еще мой дорогой, очень любимый коллега, ныне покойный, Кирилл Вышинский, говорил, у нас огромное количество тех, кто на Украине были осуждены за терроризм, за экстремизм, да, тех, кто защищал интересы России. И, кстати, в Прибалтике таких людей огромное количество. Да, и вот вопрос. Вот сейчас в Узбекистане осудили блогера, который по навету, по кляузе про украинца, да, его осудили 4 года, ему дали за то, что он защищал интересы России. Он говорил, что Россия является партнером, ну, что мы ему гражданство теперь не выдадим, а получается, что мы ему не выдадим гражданство. А я всегда говорю, что вообще история гражданства, она совершенно индивидуальная. Это уникальная вещь, и она должна даваться как, да я не скажу, как манна небесная, да, это как большое счастье.
2: Это привилегия вообще, по большому счету.
3: Да, на самом деле совершенно верно. Совершенно верно. А у нас эта выдача гражданства превратилась в рынок. Да, вот по большому счету 300 тысяч, и, значит, получай гражданство. Потом еще 300, получай гражданство на родственников. Я имею в виду 300 тысяч карман, понятно. Uh-huh. Там 300-500 тысяч по-разному, от разных регионов, от доброты начальников зависит. Поэтому мы сразу раз видим, сколько у нас привлекается к уголовной ответственности. Но вопрос в том, что мы каждый раз, когда лицо получает гражданство, оно должно понимать, что оно в любой момент, лицо с приобретенным гражданством, может быть подвержено проверке законности его получения и его лишения. Тогда вот эта вот история с покупкой, она будет меньше, потому что, ну, многие будут понимать, слушай, нас могут проверить, нас могут, ну, как бы случайно. Что-то где-то засветился, тебя пришли, проверили гражданство, бах, тебя гражданство лишают, даже без уголовного дела. Вот. Поэтому я еще раз говорю, что мы... Вот это вот у нас есть позитивное во всем миграционной политике, у нас есть позитивный задел за 2 года, уникальный задел. То есть то, что 2 года назад было невозможно подумать, благодаря Совету Безопасности, благодаря силовикам Государственной Думе, сделано вот огромный рывок вперед. То есть 3,5 года мы работали, то есть межведомственная комиссия Совета Безопасности по информационной политике, но постоянно, да, часть, это только часть, что сейчас реализуется, только часть того, что задумывалось и, возможно, еще будет реализовано.
2: Но проблема недостатка людей, она же сохраняется. Как нам ее решить?
3: Нам сегодня надо четко понимать, что прежде чем решать проблему, когда она сохраняется, надо понять, почему она сохраняется. Вот мы с вами первый вопрос, мы уже поняли, что у нас не хватает сил и средств у государства, чтобы от этого избавиться. Я всегда задаю вопрос один простой. Если мы говорим о национальной безопасности, то это вопрос является приоритетным. А мы говорим о национальной безопасности. Не просто что-то, вот кто-то приехал, да? А кто-то нарушители. А это угроза национальной безопасности. Потому что по всем заявлениям, которые у нас проходят, руководство Федеральной службы безопасности, мы понимаем, что это террористическая угроза. Это реально происходит у нас некий процесс, который уже бесконтрольный. А я всегда привожу пример. Если мы сейчас этого не будем решать, то у нас не хватит сил и средств, если радикалы выйдут на улицу. Мы же тоже это прекрасно понимаем. Да? Тогда у нас точно не хватит сил и средств. Судя по количеству, которое сегодня у нас есть. Поэтому нам нужно определить эту проблему, выдвинуть вперед. Дальше мы должны упростить процедуру лишения незаконно приобретенного гражданства. Мы должны сразу в судах частное определение и лишать незаконно полученных статусов. То есть группа осужденных за то, что кто легализовывает, там, чиновники за взятки, какие-то посредники. Но есть списки, конкретные в этих делах есть списки, кто получил незаконный статус. Тех судья лишает, а дальше попадает в общую историю, у кого-то паспорт отбирают, кто-то еще что-то. Вот это очень важно, то же самое. И мы каждый раз еще раз должны понимать, что человек с лицо с приобретенным гражданством, оно должно четко ощущать, что к нему могут прийти задать вопрос, как ты получил гражданство и что ты сделал для того, чтобы это гражданство сохранить. Ты стал на воинский учет, ты платишь налоги. Вот я всегда говорю, если человек купил паспорт и в течение 15 лет не платит налоги, но при этом еще пользуется всеми благами, зачем он нам нужен, если на 15 лет не платит налоги?
2: Проводить нужно, получается, потому что постановление есть, многие же не уезжают еще.
3: Конечно. А я вам приведу пример. Очень много получений гражданства в Средней Азии. Те, кто бывшие граждане Советского Союза. Они получили гражданство, они оформили пенсию, уехали жить к себе. То есть они просто получают наши пенсии и живут у себя. То есть мы не можем поднять значительно нашим пенсионерам, да, которые создавали этот пенсионный фонд. А те просто приехали, оформили и получили пенсию. Это тоже ложное гражданство. Мы должны говорить, мы же ввели понятие фальшивые браки, ложные браки и прочее для получения гражданства. Ну так давайте мы с вами введем понятие, что гражданство формальное. То есть ты формально получил гражданство, ты являешься гражданином, ты исполняешь функции гражданина Российской Федерации. И это будет правильно.
2: Кирилл Викторович, еще у нас примерно 5 минут остается. Очень хотел бы тему обсудить, тоже касающуюся, на мой взгляд, нашей национальной безопасности, но только на этот раз от внешних угроз. Очень резонансная история с немецким журналистом, идейным потомком нацистов, который спрашивает на пресс-конференции Вучича и Зеленского, как лучше нам убивать русских. Вот как нам добиться ответственности?
3: Сделать, чтобы больше убивать больше, не лучше? Да. А больше убивают русских, да.
2: Как нам, смотрите, привлечь к ответственности такого человека и подобных
3: я
2: ему?
3: Я считаю, во-первых, это экстремистское высказывание в чистом виде. Это 282-я статья. Но поскольку у нас есть понимание, что... Кстати, издание, в котором он работал, так и, наверное, не извинилось, не принесло извинений. Там какие-то невнятные рассуждения. Значит, что нужно делать? Мы должны признать данную организацию, эту редакцию экстремистской, да, и закрыть корпункт, по большому счету, возбудив уголовное дело на конкретное лицо, которое призывало убивать русских. Все, это простая правовая модель. Еще раз, мы не должны пропускать, особенно сегодня, ни одного удара Вот давайте, вот правильно, вот ваши коллеги, ну и вы, наверное, тоже задумывались, а что было, если бы журналист поднялся и сказал, а что нужно сделать, чтобы больше убивать американцев, например, да? Что было с этим? Ну, я могу сказать, скорее всего, американцы добились бы того, что в конце концов он оказался в какой-то американской тюрьме.
2: Да.
3: Да, совершенно верно. И мы, по большому счету, должны то же самое делать. Это должно быть для наших спецслужб приоритетными целями. Хотя вы скажете, ну дурак, ну что-то, кто-то махнет рукой. Да что обращать на это? Нет, это не дураки, это провокация. Они переходят все больше и больше, они сдвигают так называемые красные линии. Они спокойно говорят о том, что он сделал, чтобы больше убивать русских. Ну хорошо, а завтра они придут нас, они уже убивают, приходят, наемники все. Вот это, им не должно сказать рук. Каждый из них должен знать, что он становится приоритетной целью для наших спецслужб, если он террорист-экстремист. Если он помогает террористам-экстремизму, он пособник, то есть он может быть уничтожен. Извините, я, конечно, говорю, как член СПЧ, мне скажут, это вообще, о чем ты говоришь? Нет. Сегодня мы говорим о защите прав наших граждан, прежде всего. Наших детей, которые убивают мирных. Да? Вот об этом мы говорим.
2: Ну и если даже провести простую логическую цепочку. Человек, который делает такое заявление, на территории Германии продолжает жить, работать, значит, фактически это индульгенция на преследование людей по национальному признаку.
3: Конечно. Это государственная позиция. Террористическая государственная позиция. А мы знаем прекрасно, что Германия является, опять же, она является пособником украинского терроризма. Только для этого мы, в конце концов, должны признать украинский режим террористическим, потому что для нас очень важно это. Мы же прекрасно с вами понимаем, то есть террористические акты есть, и у нас по терроризму возбуждаются уголовные дела, а режим, который был, не террористический. А как только террористический режим, вся верхушка становится приоритетными мишенями для наших спецслужб вооруженных сил.
2: Две минутки у нас буквально до конца эфира. Как раз вопрос по поводу терроризма и свяжем его с первой темой с мигрантами. Насколько у нас сейчас велика вероятность того, что вот те люди, которые нелегально к нам приезжают, будут завербованы как раз-таки украинскими мошенниками? Потому что у нас сейчас как будто бы вот есть некая такая двойственная угроза.
3: Вопрос в том, что мы же с вами прекрасно понимаем, что история с Крокус-Сити, она не просто может повториться, она, скорее всего, повторится. А уже были попытки, посмотрите, сколько терактов были выполнены выходцы из Средней Азии, причем в том числе, которые легально приезжают. А, значит, посмотрите, сколько ячеек террористических организаций, десятков, разоблачила Федеральная служба безопасности. А террористическая угроза, которая приходит к нам из Средней Азии, носителями, которые являются практически носителями выхода из Средней Азии, а постоянно говорит руководство Федеральной службы безопасности. И вот это вот самое страшное. Мы понимаем, с одной стороны, что есть данные Совбеза, Федеральной службы безопасности, а есть с другой стороны те, кто постоянно кричит, а давайте мы еще увеличим. А слушайте, а нам набор не нужен, контроль не нужен. Вот я считаю, что у нас есть примеры на сегодняшний момент. Санкт-Петербург и еще больше десятка регионов, которые уже ограничили значительно места работы для мигрантов. Так вот, эта практика показывает, что то, что нам врут по поводу их незаменимости, это истинная ложь. Да? Это просто желание заработать побольше. Это вот больше. А вопрос в том, что у нас есть определенная стратегия, стратегическая задача, что вопросы национальной безопасности, интересы граждан, как озвучил президент, они
2: и гражданам можно платить побольше. К тому же, благодарю вас, Кирилл Викторович, за беседу. Время эфирное к концу подходит. Кирилл Кабанов, член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета, был в эфире «Радио Спутник». Также для вас Михаил Алимов работал. Выпуск новостей.

«Знать за 90 секунд». До появления китайского в нашей стране был сверхпопулярен свой русский чай. Сегодня незаслуженно забытый. Назывался он Иван-чаем, а основой для напитка служило растение кипрей ускалистный. Первые упоминания о нем датированы 12 веком. Иван-чаем он стал позже, а поначалу назывался Копорским. От древнего русского села Копорье, где его делали лучше всего. И, как бы сказали сегодня, в промышленных масштабах. Мало того, был налажен экспорт русского чая в Европу, где он боролся за лидерство с китайским. Технология изготовления отличалась простотой и надежностью. Молодые листья кипрея подсушивали, ошпаривали кипятком, перетирали и снова сушили, уже до готовности, на солнце или в печи. Получившуюся массу переминали и заваривали, иногда вместе с другими душистыми травами. Напиток считался не только вкусным, но и целебным. Отварами из кипрея лечили раны, кашель и желудочные недомогания. Старики говорили, что Иван-чай не только врачует тело, но и укрепляет дух. Самовар с напитком постоянно стоял на столе и был источником сил. В голодную пору крестьяне могли питаться одним русским чаем и сохранять трудоспособность. Не случайно вокруг него сложилось множество легенд.

0: мне кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
2: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Владей.
7: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
2: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
10: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Киев, используя разведывательные данные Евросоюза и НАТО, наращивает атаки на транспортно-логистическую инфраструктуру и суда в Азово-Черноморской акватории. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, под удар попали важнейшие сельскохозяйственные грузы, в том числе зерно и подсолнечное масло, перевозимые в рамках внешнеторговых контрактов. Очевидно, что циничная военная кампания киевского режима по провоцированию хаоса на мировом продовольственном рынке обслуживает интересы ряда стран Запада. Москва призывает международное сообщество сделать все для прекращения украинских атак на сухогрузы в Азовском и Черном морях. Вооруженные силы России, в свою очередь, продолжат наносить удары по инфраструктуре и судам, доставляющим западные вооружения и технику для Киева, до полного устранения всех угроз безопасности, добавила Захарова. В Курской области в результате атаки дрона ВСУ погиб мирный житель, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в поселке Коренево вражеский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, припаркованный возле частного дома. В результате этого удара погиб 53-летний мужчина. Добавлю, что в Белгородской области 2 человека ранены в результате атак украинских беспилотников. Как сообщили в оперативном штабе региона, под ударом оказались 7 муниципалитетов. В пригороде Краснодара загорелось здание склада. Площадь пожара составляет 1700 квадратных метров. Есть угроза распространения огня, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. На месте происшествия сейчас работает 45 человек. Задействовано 17 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Федеральный совет Швейцарии утвердил проект о повышении ставки НДС на 0,5% сроком на 12 лет для финансирования обороны. Меру планируют ввести с 2028 года на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе, сообщил Кабмин. Повышение НДС с нынешнего уровня 8,1% позволит создать фонд вооружений, что будет способствовать ускорению закупок. Для борьбы с основными угрозами швейцарской армии в ближайшие годы требуется дополнительно почти 30 миллиардов долларов, указали в Кабмине. Аудитория «Радио Спутник» в канале «Макс» увеличилась до 120 тысяч человек. Благодаря вам мы становимся лучше и продолжаем создавать лучший контент. Напомню, «Радио Спутник» вещает более чем в 70 городах России, в том числе в Крыму и на исторических территориях. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Поговори со мной.
5: Это подкаст «Поговори со мной». И сегодня у нас в студии врач-психотерапевт, актер театра и кино Александр Рапопорт. Александр, я вас приветствую.
6: Да, Наташа, привет.
5: Попробуем сегодня в миллионный раз, наверное, разобраться и понять, что мужчины думают о женщинах, а главное, как они их видят со стороны. Потому что, вероятно, женщины думают, что они выглядят так, как они выглядят в зеркале, но на самом деле они иначе выглядят в глазах мужчин. Это так или нет?
6: Ну, я вообще зануда. Вот в каком смысле. Мне очень важно быть правильно понятым. Одна из самых главных задач моих – быть правильно понятым. И мне важно правильно понять собеседника или там человека, с которым я нахожусь. И когда меня спрашивают, что мужчины думают про женщин, у меня первый встречный вопрос – какие мужчины вас конкретно интересуют, Наташа, когда вы задавали этот вопрос?
5: А вы имеете в виду, сколько им лет, какого цвета у них волосы,
6: вообще,
5: глаза?
6: Вообще, вообще. Смотрите, мужчины, ну, вроде как мужчины и женщины, они разнятся по половой принадлежности, ну и по методике существования какому-то. Но если взять мужчин всех как класс и женщин всех как класс, то все-таки разные мужчины и разные женщины. Чем отличаются, ну скажем, глобально мужчины от женщин по отношению к противоположному полу? Есть женщины, я это знаю, которые на вопрос, что вы думаете про мужчин, могут сказать, да ничего я не думаю вообще. Особенно в период, когда поисковая активность снизилась в связи с тем, либо в связи с тем, что надежда потеряна уже, или желание потеряно, либо в связи с тем, что найден партнер. И тогда эта женщина может сказать, а я ничего не думаю о мужчине, в принципе, потому что у меня вот есть мужчина, ну, у меня есть мой партнер, любимый муж, там, бойфренд, и у меня есть некое отношение к мужчинам, с точки зрения каких-то качеств мужских, которые, ну, явно присутствуют в конкретном человеке.
5: Которые могут быть ей полезны в тот или иной момент.
6: Вы знаете, да, у женщин слово «полезность» присутствует гораздо чаще и гораздо, ну, скажем, значимее, чем у мужчин в отношении женщин. Ну, например, женщина может думать о каком-то конкретном мужчине, потому что этот мужчина вызывает у нее уважение. Своим отношением к жизни, своим отношением к себе, своим отношением к профессии, каким-то наполненностью своей. Мужчины, вот при всем том же, все-таки в большей степени, когда его спрашивают или он задумывается о своем отношении к женщине, все-таки там очень сильно присутствует гендерная часть. Понимаете? Чем у женщин. Глобально, опять же. И, конечно, мужчины, опять же, по-разному думая о женщинах, все-таки хотят больше видеть в женщине женщину, чем женщины в мужчине мужчину с гендерной точки зрения.
5: То есть они ее оценивают по формам?
6: Ну, все-таки, да, но все-таки. У меня, знаете, было одно интервью, в Нью-Йорке у меня была одна очень толковая журналистка, хорошая моя приятельница, и она сказала, Александр, а вот вы когда видите женщину, вы на что вот первое обращаете внимание. Это интервью потом назвали «Рапопорт». Угу. Понимаете, да, почему? Угу. Я сказал, ну, в общем-то, вот я как-то обращаю внимание на попу. Хорошо, а если она идет к вам лицом? Я говорю, ну, я смотрю в глаза, смотрю, вижу там рот, и все-таки и там вижу.
5: Заднюю часть.
6: Понимаете? Угу. Мужчина все равно так или иначе обращает на женщину и думает об этой женщине. В зависимости, естественно, от возраста, от настроения, от половой конституции, от гормонального фона и так далее. Все равно все-таки он смотрит на женщину, как на женщину. Приведу вам один пример. Меня просят время от времени подготовить к поступлению в театральное учебное заведение. И я это делаю. И когда меня спрашивают, а нельзя там с кем-то поговорить... Я говорю, вы понимаете, в театральное училище, как вообще в любое высшее учебное заведение, на любую специальность, на любую профессию надо все-таки поступать самому. Ну, надо подготовиться и поступать. И если ты это твое, ты поступишь. Если нет, значит, нет. Но, тем не менее...
5: Многие бы с вами не согласились, что это так всегда происходит.
6: Помните, как герой Басова, я шагаю по Москве, полотера он играл, он писателю, который пришел, он говорит, а ты слышал, если можешь не писать, не пиши. Значит, если можешь не быть актером, не будь. Если можешь не быть врачом, не будь. Это мое убеждение. Ну, конечно, я же не претендую на правду в последней инстанции. Но я так думаю все-таки, исходя из возраста, из профессионального стажа, из человеческого, мужского и так далее. И вот я как-то позвонил одному своему знакомому, который профессор, который режиссер, актер, он сидит, я говорю, слушай, будет идти девочка одна, она толковая, она талантливая, она хорошо подготовлена. И, ну, смотри, если тебе покажется, что да, ну, просто обрати внимание. Это не то, что там вот сделай, там она не годится, а ты сделай. Он говорит, окей. И она прошла все туры, и где-то на последнем чуть-чуть она там не добралась. Ну, короче, она не поступила. Я говорю, что... Он говорит, ты понимаешь, она все делает правильно. Она и прочитала хорошо, и умненькая, и талантливая, вроде бы. Ты знаешь, говорит, Наташа, я не знаю, как к этому отнесетесь вы, и отнесется наша аудитория. Ты знаешь, говорит, ее не хочется.
5: А для актера это важно, да?
6: Конечно. Ну, конечно.
5: Ну, и не только для актера, наверное.
6: Это важно для любого человека, и для мужчины, и для женщины. И даже когда мы разбираем... Ну, я же тренинги веду. Так получилось, что мы с моей партнершей, с Юлией Малкой, ведем женские тренинги. И я моим участницам, моим собеседницам, как я их называю, я все время вот этот момент подчеркиваю, потому что он... его можно развить. Потому что существуют психокомплексы, так называемые, и один из психокомплексов – это эротика. Ну, как ни крути. Женственность, мужественность, эротика. И если мужчина и женщина разговаривают на какие-то профессиональные темы, на бытовые, на социальные, на политические, на какие угодно, можно включить женственность или мужество. Ну, женственность важнее, но мужественность тоже. Понимаете? И можно, когда разговаривают мужчина и женщина, о чем бы то ни было, сделать так, что собеседница будет чувствовать, что она женщина, а напротив сидит мужчина. А можно этого не делать, и тогда успех этого разговора, а разговор, это, кстати, в актерской профессии, любой диалог, любое слово, любой монолог, он должен завершаться действием.
5: Угу.
6: И вот тут от того, насколько вы это включится, зависит какой-то результат, какое-то действие. Ну, по крайней мере, симпатия. А симпатия, согласитесь, она уже решает очень многие вопросы.
5: А вот это вот «хочу, не хочу», оно из чего строится? Это можно измерить или это только интуиция
6: это,
5: какая-то?
6: Ну, смотрите, любое состояние, оно же состоит из элементов. И его можно, значит, эти элементы можно как-то развить. Если ты знаешь, или если наставник у тебя есть, который тебе подскажет, как это сделать. Это измеряется, есть такое понятие, трансляция. Насколько ты умеешь это очень... элегантно, очень тактично, очень деликатно транслировать. А почему я говорю деликатно? Потому что очень часто, и это женщины грешат этим особенно, мы же все-таки говорим, что думает мужчина, а женщина. Mm-hmm. Мужчины, как вы, насколько я понимаю, вас же интересуют мужчины, которые разбираются в женщинах.
5: Наверное.
6: Потому что не все разбираются. Так вот, если транслирует женщина это деликатно, то у мужчины это всегда вызывает восторг.
5: Mm-hmm.
6: Знаете, даже если... Есть такое понятие «если слэш когда», даже «когда» или «если он видит, из чего, из каких элементов это состоит, если он знает, зачем она это делает, чтобы что, если он все это понимает, ему все равно это нравится».
5: Вы сейчас говорите о каком-то очень таком, как говорится, продвинутом мужчине.
6: Это к вопросу, Наталья, это к вопросу о мере.
5: Да.
6: Я говорю о продвинутых, но вы понимаете, в чем дело?
5: Осознанном, вот, слово есть такое, осознанный мужчина.
6: Я очень хочу, чтобы... И вы меня услышали, все-таки это же вам в общей женской, так сказать, аудитории,
5: mm-hmm.
6: и женщины все. И, кстати, мужчины, чтобы об этом задумались, которые не думали. Продвинутых вот этих самых осознанных мужчин настолько больше, чем женщины думают. Поэтому у меня есть, например, упражнение, одна техника. Я же, учитывая то, что я врач-психотерапевт с большим стажем и актер, ну, достаточно все-таки узнаваемый в одном лице, то я, естественно, даю очень много технических приспособлений каких-то. И есть у меня техника, которая называется подход. Заключается эта техника в том, что я своей собеседнице даю задание подойти к мужчине и сказать ей текст, который я ей прямо по буквам, по знакам, по паузам...
5: К незнакомому мужчине?
6: К незнакомому, конечно. Конечно.
5: Так.
6: Вот давайте я спрошу вас, как вы думаете, зачем это надо ей сделать?
5: Смотря какой текст вы даете.
6: Текст?
5: Да.
6: Простейший. Сказать?
5: Да, интересно.
6: Это, причем, мне могут сказать там, ой, зачем-то ноу-хау выдать? Да на здоровье, ребята. Так как я, все равно этого никто не сделал.
5: Понятно.
6: Дарю. Вам надо подойти к мужчине, который прохаживается. Вот как раз сейчас хорошее время. Там около метро, в торговом центре. Но именно прохаживается. Не идет куда-то, потому что с пробега никого снимать не надо. Прохаживается. Ждет. Там коротает время. Ну, неважно. Надо подойти. И сказать ему текст. Причем подойти надо к мужчине, на которого бы вы без моего задания не обратили внимания. Ну не запали бы. Есть такая...
5: Случайно. Без симпатии, да? Кто вам не нравится?
6: Без восторга. Потому что как только восторг, вы уже заложница ожидания, и вы уже косячите по полной программе, и это читается. Надо подойти к мужчине среднему. Ну, не который вам там неприятен явно. Средний мужчина. Потому что когда женщина выбирает себе мужчину или хочет выбрать кого-то, или думает о ком-то, она же все равно какие-то определенные качества предполагает в мужчине мечты, да? Какие?
5: Умный, целеустремленный.
6: Ну, доброта, наверное, забота.
5: Защитник, да.
6: Защита, ну, чувство юмора.
5: Точно.
6: Ну, какие-то там порядочные, да?
5: Воспитанный.
6: У стоящего и молчащего мужчины можно это определить?
5: Да нет, конечно.
6: Но нет, конечно. Предположить можно, если вы уже хотите его пьедестализировать, как говорится, поставить на пьедестал. Но, в принципе, нельзя. И вы идете, и вообще задача, ну, вернее, это даже не задача, а одна из задач – это научиться диагностировать. Ну, то есть научиться распознавать в мужчине те качества, которые вам кажутся важными. Базовыми. Есть базовые, есть желательные. Внешность – это желательное. Там, финансовая стабильность – это желательное. А щедрость – это базовое. Ну и так далее.
5: Ну, кстати, да.
6: Но это же не один раз надо подойти ни к одному мужчине.
5: Так что сказать-то?
6: Сейчас. Первое. Зачем? Это для того, чтобы научиться распознавать. Потому что когда он начнет говорить, то уже что-то будет. Это первое. Второе. Пожалуй, второе важнее. Потому что я, ваш тренер, вам это порекомендовал сделать. Поэтому вопрос, почему я должна это сделать? Потому что я так сказал. Нравится?
5: Логично, да.
6: Если бы выбрали меня в наставники. Теперь текст. Стоит мужчина, ходит, прохаживается. Смотрит на часы, может говорить по телефону. Вы выстраиваетесь от него где-то на расстоянии метров 5-7, причем в зоне его периферического зрения.
5: Угу.
6: Бывает, что когда вы смотрите на него, бывает, что он смотрит на вас. Ну, бывает, что он поворачивается. Бывает такое. Он может даже к вам подойти. Но если он к вам подойдет, текст тот же самый. А текст следующий. Вы стоите какое-то время недолго, потому что ну, будет обидно, он там уйдет, понимаете, и вы потеряете время. И вы начинаете двигаться к нему. Двигаться неторопно, ну, двигаться нормально, подходить. И вот, когда вы подходите, вы говорите, извините, пожалуйста, наблюдайте за моим состоянием внутренним. Извините, пожалуйста. Черт, нелепая ситуация. Зачем я убрала глаза, я женщина, убрала глаза и сказала вот это вот, извините, пожалуйста, черт, нелепая ситуация. Зачем? Я убрал глаза. Убрала. Зачем я убрала? Я женщина, убрала глаза. Почему? Чтобы что? Из-за чего? Для чего? Потому что этот человек, к которому подошла женщина, он же находится в состоянии, ну, в этот момент он немножко напрягся. И чтобы дать ему выдохнуть, теперь смотрите, я же сказал, человек должен быть такой, на которого вы не западете. Может быть, на него и не только вы не западали, может быть, на него никто не западал. Может быть, вы первая женщина в его жизни, которая к нему вообще подошла. И вы поднимаете его самооценку, и он будет потом рассказывать, я сегодня стою, ко мне подходит она, значит...
5: Сумасшедшая.
6: Нет, не сумасшедшая. Вот, и дальше. Вы мне простите, я сейчас стояла там и обратила на вас внимание, и мне почему-то захотелось к вам подойти. Я вот даже сейчас не знаю почему, но вот захотелось подойти. Я подумал, я еще немножко постою, он уйдет. И я когда шла, я понимал, что мне же сейчас надо будет что-то говорить. А что говорить, я пока не решил. Так вот у меня к вам вопрос. Что надо сказать вот такому мужчине?
5: Так.
6: Что это такое?
5: Не знаю.
6: Вот такому мужчине?
5: Прекрасно.
6: Хотя даже он такой.
5: Высокий, значит.
6: Что надо сказать вот такому мужчине, чтобы у него появилось желание продолжить разговор? Все, весь текст. Риска никакого, правильно? Ну, правда никакого? Ну,
5: то есть просто подойти и сказать, вот захотелось сказать к вам текст. Подойти, не знаю
6: вот
5: зачем.
6: Сказать...
5: Да.
6: Нет, именно этот текст. Потому что этот весь текст выверен.
5: Потому что там нет финала в этом тексте. Вот
6: как?
5: Я не знаю, что вам сказать, и я подошла.
6: Я подошла. И когда я шла, я не знала, что сказать, так у меня к вам вопрос. Что нужно сказать вот такому мужчине, чтобы у него появилось желание продолжить разговор? Вот сейчас, смотрите, у нас сейчас была модель, когда вы в роли мужчины не услышали то, что я вам сказала. А знаете почему? А потому что вы были в напряге. И Какой риск, Наташа? Ну, что может быть самое страшное? Ну, самое страшное.
5: Ну, просто скажет, извините, я занят, и уйдем в другую сторону.
6: Все. Ну, это же не страшно. Нет. Ну, извините, спасибо. Очень приятно.
5: А, вот да, максимум, что он скажет, спасибо, очень приятно. Да. А что дальше-то с ним делать? Вот непонятно,
6: если теперь он смотрите, скажет. А теперь смотрите. А меня спрашивают, а если он пошлет? Можно сказать, ну, вообще я как-то не думал о таком ответе. Но тоже вариант, понимаете, вот как-то, вот видите, теперь у меня есть еще вот такой вариант.
5: А я вот даже не знаю, что скажет мужчина в этой ситуации.
6: Или он скажет, ты дура, что ли? Вы знаете, если честно, ну, как-то я себе была всегда... Так, вот такого мнения как-то у меня не было о себе. Но сейчас вы сказала, но, видимо, вы сказали, я, наверное, буду думать об этом. То есть, что бы он ни сказал...
5: А что обычно говорят? Вот какое продолжение этих
6: сейчас
5: ситуаций?
6: Скажу. Что бы он ни сказал, у вас всегда есть еще что сделать с этим ответом. Он может сказать, вы знаете, девушка, я женат. Молодой человек, вы меня не поняли. Я же не подошла к вам предложить вам на мне жениться. Я подошла с конкретным вопросом. Повторить? Дальше. Мне говорят, ой, а если он увяжется? Я говорю, да прямо за вами увязались, просто не оторвешь прямо. Пусть увяжется, дальше вы всегда найдете, если он скажет, а вот я там... Я очень вообще тороплюсь. Я подошла к вам вот с тем вопросом, который я вам задала. Вот ни больше, ни меньше. То есть шанса нету.
5: Просто я не знаю, что бы я ответила, если бы ко мне подошли с таким вопросом. Но я имею в виду, что вот если бы даже мне человек понравился, я бы вот, ну...
6: О!
5: Что я должна ему ответить?
6: О! Ну, вот понимаешь, в чем дело? Надо выбросить сразу, понравился, не понравился.
5: Угу.
6: Дальше, может быть, эти ведь все женщины, которые у меня на тренинге, они же все ищут, они же поисковая активность. И теоретически... Человек может сказать, слушайте, а уже ничего не надо делать, вы уже все сделали. Кстати, вас как зовут? Да, меня зовут так, а вас, а меня так. Может быть, мы там кофе попьем или что-то, или, может, встретимся, обменяем координатами. Дальше уже как пойдет. То есть вы идете не за тем, чтобы с человеком познакомиться, получить телефон, выйти за него замуж, не за этим вы идете. Но это очень часто бывает, что кончается вот продолжением отношений.
5: Вот все-таки на что еще жалуются мужчины, когда, ну, в плане женщин? Невнимательность, да? То, что теряется.
6: Недостаточная внимательность. Вернее, не то, что недостаточная, а недостаточно транслируемая внимательность. Потому что она может быть внимательна. Но тогда есть определенные ведь показатели, определенные признаки активного слушания, так называемого.
5: Угу. А что еще? Резкость, наверное, да? Вот грубость.
6: Значит, вот допустим, я говорю что-то, у тебя возник вопрос. Если ты что-то скажешь, я скажу, подожди, я же еще не закончил. Теоретически могу сказать. А могу сказать, послушай, знаешь что, Наташа, давай мы сделаем так. Вот я сейчас, мне очень важно тебе это рассказать. Я тебе даже больше скажу. Я знаю огромное количество пар, где женщины терпеть не могут подъездов, так называемых, с их точки зрения. Ну, рассказывай уже. А людям, мужчинам, ну, и мне, кстати говоря, тоже. Я когда что-то рассказываю, мне очень важно рассказать историю события, понимаешь, как оно развивалось. И когда мне, допустим, жена даже говорит, слушай, ну, так и чего ты там? Я говорю, да подожди, я сейчас расскажу.
5: Я так тоже делаю иногда, да. У меня муж любит всю историю рассказать.
6: Вот, я надеюсь, что сегодня ты придешь отсюда уже с какими-то ноу-хау. Но если тебе все-таки у тебя возникло, значит, ты можешь сказать, слушай, я не в телефон смотрю, а я просто... Или взять лист бумаги, ручку, я сейчас запишу себе, чтобы не забыть потом спросить, потому что мне сейчас важно. Тогда он может сказать, ну, спрашивай.
5: Mm-hmm.
6: Но если ты его перебьешь, не перебивайте оратора. Значит, слушайте внимательно, с интересом. Не... Ага, нет, это...
5: Не надо.
6: Ну, время от времени подвесить... Ну, как бы размышлять? Ну, как бы размышление? Он что сказал? Осмысление. Ага. Слушай, вы знаешь, как интересно? Ты вот сейчас сказал это. Я поймал себя, знаешь, на чем? Я поймал себя на том, что я как-то никогда об этом не думал. Ты представляешь? А на самом деле это ты дала ему понять, что его слова вызвали у тебя инсайт, так называемое озарение. Это все, понимаешь, это значимость его в твоей жизни вообще, и значимость того, что он говорит, его мысли, его... Ну, есть, конечно, вещи, господи, хрестоматийные, нельзя сказать, неправда. Или нет, ты не прав. Вообще, это запрещенные просто вещи. Значит, когда человек говорит то, что он думает, он что? Прав.
5: Угу.
6: Вот я говорю то, что я думаю, я прав. Ты говоришь что-то противоположное, но то, что ты думаешь, и ты права. И получается, что мы оба правы, высказывая противоположные точки зрения. Потому что правота, Она в том, что ты говоришь то, что думаешь.
5: Ну, это если вы говорите, если, ну, скажем так, о точке зрения. А если человек ошибся, не знаю, с названием города, например, нельзя же молчать.
6: Подожди, ну приведи пример.
5: Ну, например, он говорит, что вот этот вот столица, там, не знаю, Румынии.
6: Будапешт.
5: Да, а не Бухарест, да. И да. Ты такое, так. Вроде бы ты хочешь...
6: Подожди.
5: Да. А ты знаешь, что это Бухарест?
6: Еще раз, столица...
5: Румынии.
6: Что ты сказала?
5: Бухарест.
6: Да, сейчас, да, Бухарест.
5: А, то есть... как
6: понимаешь,
5: бы,
6: да? То есть не опровергнуть то, что он сказал,
5: он
6: а переспросить, уточнить.
5: Угу.
6: Это разные совершенно техники. То есть ты сейчас уточняешь, правильно ли ты услышала, может быть, ты глухая, может быть, ты тупая. Ну, по идее, понимаешь, да?
5: Угу.
6: Или можно же всегда сказать... Ну, не сказать, опять же, показать. Идеально вообще все эти стрессогенные, конфликтогенные вещи разбирать не в момент вот этого разговора, а потом, отдельно. Это отдельная техника. Есть, я чувствую, обезоруживаю, много всяких тех. И, ты знаешь, Наташа, смотри, какая интересная история. Я так устроен, мы еще с тобой не очень хорошо знакомы, хоть мы и живем 30 лет, там, понимаешь? Но это же уже бьешь, я внес чувство юмора, я внес элемент юмора. Ты знаешь, я так устроен, мне для того, чтобы... Вот есть в английском языке слово understand, а есть comprehend. Understand – это понимать в смысле, понимать, о чем речь. А comprehend – это есть. Ага, усек. Вот мне, чтобы усечь, мне надо немножко медленнее, понимаешь? Мне нужно время какое-то. Поэтому мне и перебивать тебе не хочется, с одной стороны, а то, потому что ты очень интересно рассказываешь. Ты видишь, сколько я тебе уже насовал бенефитов? Вот. Но, с другой стороны, мне нужно какое-то иногда время, чтобы оно утрамбовалось. Понимаешь? Ну, по-разному мы устроены. Ты очень быстрая, а я, допустим, медленная. Или наоборот. У меня ассоциативный процесс. Ведь кто перебивает обычно? У кого уже все сложилось?
5: Да, все понятно.
6: И вот это... И вот тут этого, ну, это желательно не делать. А когда мы с тобой уже успокоились, у нас все улеглось, мы с тобой уже друг с другом там пообнимались, понимаешь, друг другу все доставили, что только могли. И у нас плата-фаза, как говорят сексологи, плата-фаза – это немножко про другое, но не важно.
5: Угу.
6: Ну, у нас вот так уже. И мы уже там за рюмкой чая можем поговорить и сказать, ты знаешь, слушай, мы живем вообще с тобой потрясающе, но для того, чтобы эта потрясающая часть нашей жизни продолжалась и все время вкуснялась, давай мы договоримся. Например, вот мне жена недавно сказала, слушай, а ты знаешь, давай мы попробуем. Я понимаю, что когда ты рассказываешь, тебе очень важно, ну, чтобы вот ты говорил, то давай тогда и ты, и я, сказала она, и ты, и я будем брать на себя ответственность за, ну, какое-то время определенное, понимая, что человек в этот момент, может быть, что-то хочет спросить, переспросить, уточнить, и давай тогда друг друга будем спрашивать. Все понятно, что я говорю? Вот недавно, буквально, мы с ней вместе 60.
5: Я как раз хотела спросить, сколько лет вы вместе. Да, да.
6: 60. Мы познакомились, нам было по 17 лет.
5: И она никогда не говорит вам, да, что вы ей уже что-то рассказывали?
6: Сейчас все реже и реже. Это не из-за возраста и не из-за... Нет. Реже, потому что она стала ее миротворческая функция, она явно, вырос. Как говорят психиатры, в хорошем смысле получила развитие. Потому что раньше это было. И причем она могла это раньше сказать даже в какой-то компании. Ты же это уже рассказывал.

0: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио «Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Донецке 17 часов, в Хабаровске полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Число погибших в результате атаки ВСУ на Кубань возросло до 3. Москва призывает международное сообщество сделать все для прекращения атак Киева на сухогрузы в Азовском и Черном морях. Дональд Трамп в обход Конгресса потратит на ремонт Белого дома более 900 миллионов долларов. Подробности далее. Число погибших в результате атаки ВСУ на Кубань возросло до 3. 24 человека пострадали, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Уточняется, что из числа пострадавших 12 человек госпитализированы, двое из них, взрослый ребенок, находится в тяжелом состоянии. Остальные лечатся амбулаторно. Беспилотники ВСУ ночью атаковали Кубань, Новороссийске. Погиб ребенок, пострадали 8 человек. В городе повреждены около 60 домов, введен режим чрезвычайной ситуации. В Геленджике повреждены порядка 20 домов, 3 из них разрушены. Киев, используя разведданные Евросоюза и НАТО, наращивает атаки на транспортно-логистическую инфраструктуру и суда в Азово-Черноморской акватории, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, под удар попали важнейшие сельскохозяйственные грузы. Очевидно, что циничная военная кампания киевского режима по провоцированию хаоса на мировом продовольственном рынке обслуживает интересы ряда стран Запада. Москва призывает международное сообщество сделать все для прекращения украинских атак на сухогрузы в Азовском и Черном морях. Вооруженные силы России, в свою очередь, продолжат наносить удары по инфраструктуре и судам, доставляющим западные вооружения и технику для Киева, до полного устранения угроз безопасности, добавила Захарова. 11 беспилотников сбиты в Нижегородской области. Атака успешно отражена силами ПВО и РЭП, а также бойцами отряда «Барс». Один дрон упал во дворе жилого комплекса. Детонации не произошло, никто не пострадал, сообщил глава региона Глеб Никитин. На местах работают экстренные службы. Эксгумация в Роттердаме.

0: танков Евгения Коновальца, главаря Организации украинских националистов, запрещенной в России как экстремистская, это продолжение политики Запада и киевского режима по переформатированию сознания жителей Украины. Это не помешательство и не заблуждение, заявил секретарь российского совбеза Сергей Шойгу. Он добавил, что нынешняя государственная идеология уверенно ведет Украину к гибели, как это уже произошло с гитлеровской Германией. В любом случае, историческая правда будет восстановлена, заключил Шойгу. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после гибели женщины в Дагестане при опрокидывании катера, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте. Инцидент произошел на реке в районе населенного пункта Зубутли-Миатли. В воде оказалась женщина 1966 года рождения. Спасти ее не удалось. По данным МЧС, погибшая не была зарегистрирована в составе туристической группы. Администрация президента США Дональда Трампа планирует потратить 900 миллионов долларов на масштабную реконструкцию Белого дома в обход Конгресса. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на конфиденциальные документы. Согласно им, администрация не стала запрашивать средства напрямую у законодателей. Вместо этого деньги переводились из других ведомств на малоизвестный счет, чтобы профинансировать проекты модернизации. Еще больше новостей смотрите в канале «Радио Спутников Макс».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Среда, 12 августа, 26 год, 4 минуты 6 в российской столице. И не только. Всем здравствуйте, меня зовут Алеша Тимофеев. На прямой связи, как вы уже догадались, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор, сенатор Клишас Андрей Александрович. Приветствую, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Так, ну что, самая, наверное, громкая новость политическая, внутриполитическая в России, это заключается в том, что Верховный суд Российской Федерации 10 августа нынешнего года отменил регистрацию федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу. Значит, и это, насколько я понимаю, впервые в истории современной России, когда партию сняли с выборов уже после того, как ЦИК, Центризбирком, утвердил ее список и фактически сформировал избирательный бюллетень. Давайте разбираться.
3: Ну, а чем здесь пока разбираться? Я так понимаю, что сегодня партия «Яблоко» получила текст решения Верховного суда. У нас пока с вами текста нет. Что там суд посчитал доказанным из того большого количества аргументов, которые оппоненты «Яблоко» предлагали в суде. Это надо, собственно говоря, почитать, познакомиться с текстом. Но в целом, конечно, надо сказать, что мы живем в такое очень интересное время, когда внимание к юридической материи у всех политических партий, в частности тех, которые планируют участвовать в федеральных выборах или в региональных, должно быть очень высоким. Поэтому я надеюсь, что партия «Яблоко» осознает этот факт и будет тщательно готовиться, насколько я слышал, обжаловать и не планирует это решение. Да. Посмотрим, какое будет решение окончательное.
2: Я тоже слышал, да, что они планируют обжаловать. Значит, но тут несколько вот моментов из того, что известно. Значит, Журавлев, Алексей Журавлев, инициатор и партия «Родина», значит, в чем обвиняли? Вот там, в частности, в, ну, как бы в неправовом использовании, ну, там, строчка из песни «Лишь бы не было войны», например, да, и еще была одна фраза, которую тоже «И пусть всегда будет солнце», «И пусть всегда будет солнце». Вот выяснилось, что действительно, ну, надо быть честным, так сказать, не было подтверждения у партии «Яблоко», что правообладатель разрешил использовать строчки из этой песни. Но потом выяснилось, что правообладатель не против использования, собственно, этих строчек. А почему суд, ну, как бы принимает во внимание не принимает во внимание мнение самого правообладателя?
3: А вы откуда это знаете? Вы текст своего решения суда читали?
2: Ну, из того, что из пресс-релиза и из того, что, так сказать, было в средствах массовой информации.
3: Нет, давайте так, Алексей. Смотрите, мы сейчас занимаемся сами гаданием. Во-первых, нарушение права интеллектуальной собственности – это отдельное гражданское законодательство. Снять партию, да, если вы нарушаете чьи-то авторские или смежные права, вы должны нести ответственность по гражданскому кодексу, там компенсации предусмотрены и так далее, и так далее. Снять партию с выборов можно только по основаниям, которые прямо предусмотрены в законе. Такие основания в иске Родины были. Да, они, по крайней мере, указывали, что, по их мнению, вот одно, второе, третье, четвертое, там целый перечень был этих оснований. Снять партию можно только в том случае, если она нарушила избирательное законодательство, в котором четко совершенно указаны основания для снятия политической партии с выборов. Вот надо посмотреть решение Верховного суда и понять, на чем суд основывается. Аргументы стороны могут приводить разные. Основания иска одно, предмет иска другое. Да? То есть это чисто юридический вопрос. На чем суд в реальности обосновал свое решение о снятии партии, написано в тексте решения. Да? Угу. Поэтому надо просто взять текст, посмотреть его, и, собственно говоря, тогда мы поймем, с чем дальше нужно работать юристам Яблока, ну и, по всей видимости, там, партии Родина.
2: Ну да. Вот, собственно говоря, я сегодня искал, конечно же, не нашел, понятное дело, нашел пресс-релиз там от Верховного суда, в котором что-то вот говорилось. Но все равно вот ряд вопросов. Но просто чтобы нам понимать. Вот смотрите, там одно из обвинений в иностранном финансировании. На деле выясняется, что финансировали россияне, наши соотечественники, у которых действительно был какой-то там источник иностранный. А вот как понимать, в какой момент деньги, которые получают россияне, становятся там, значит, Яблоку пожертвовали там что-то 17 тысяч рублей без малого. Да, но при этом это россияне, у которых в том числе был дополнительный какой-то иностранный источник. Вот как
3: это разобраться? Если они являются резидентами иностранного государства и получают деньги от иностранного государства или других юридических или физических лиц за рубежом и перенаправляют эти деньги Яблоку, это, конечно, иностранное финансирование. В чем тут? Какие могут быть сомнения?
2: Они перечислили 16 тысяч, у них есть и в России финансирование, и иностранное финансирование. Все складывается, как в мультике про золотую антилопу, в единый сундук, условно говоря. Вот
3: Тем более, если речь идет действительно в иске о такой маленькой сумме, то юристам партии Яблоко нужно просто было отработать процедуру внутреннюю, как такого рода поступления возвращать. Просто
2: они вернули, кстати.
3: Вот
2: они вернули.
3: Ну, надо посмотреть решение суда, если суд действительно положил это в основание для снятия.
2: Может быть, тогда в завершении. Да, короче говоря, мы ждем, конечно, апелляции. Тут и гадать действительно на кофейной гуще абсолютно справедливо, отмечает сенатор
3: Криш. Нам как бы сознавать с вами, пока мы не знаем пока реально те основания, которые суд положил свое решение о снятии партии с выборов. Надо посмотреть. Но я вам хочу сказать, подход должен быть очень понятным, да, юридический подход. Снимают партию только по тем основаниям, которые указаны в избирательном законодательстве. Это базовый принцип.
2: Андрей Александрович, в завершении тогда, 100% так, 100% так. Но существует ли некий механизм, гарантирующий, что вот эти претензии со стороны Верховного суда будут применяться ко всем остальным партиям?
3: У Верховного суда вообще никому нет претензий. Верховный суд оценивает аргументы сторон в споре и выносит решение. Да, у Верховного суда претензий никому нет. Поэтому, да, нужно те же самые критерии, которые по отношению к Яблоку применяются, применять ко всем ровно политическим партиям, которые в этом избирательном бюллетене есть. Вы абсолютно правы. Так и должно быть. Законодательство не может принимать... Это, извините за каламбур, это, конечно, избирательное законодательство, да. Оно не может избирательно применяться по отношению к той или другой партии. Оно должно применяться ко всем одинаково.
2: Да?
3: Иначе мы столкнемся уже с конституционной проблемой, которая будет говорить о том, что есть правовая неопределенность, а это отчасти является основанием неконституционности закона. Поэтому, конечно же, Алексей, с такими критериями, с которыми Верховный суд подойдет к партии Яблоко, нужно будет подходить ко всем политическим партиям, которые участвуют в выборах.
2: А вот тут, знаете, у меня, ну, поскольку нет там юридического образования, просто возникает еще вопрос. Этот механизм должен действовать и работать автоматически, или это всегда только вот начинает работать, когда есть, типа, иск там или претензии у оппонентов там или у истца, как бы, да?
3: Ну, что значит автоматически? Автоматически ничего не происходит, решения принимают люди, да? Если будут выявлены какие-то нарушения, есть Центральная избирательная комиссия и есть суд. Больше никто не может принять решение в отношении участников выборов. Да? Все полномочия находятся либо у ЦИКа, если мы говорим о федеральных выборах, либо у ЦИКа, либо у суда. Ну да, нужно будет идти в суд, пусть партия «Яблоко» анализирует материалы, в том числе агитационные материалы других политических партий, хотя агитационный период, я так понимаю, еще даже и не наступил. Вот. Поэтому, да, партия «Яблоко» пусть анализирует и ровно со своим решением идет и оспаривает участие в выборах других политических партий. Если найдет такие основания, конечно.
2: Ну и вот это еще история, которая, о которой тоже все говорят. Вот бюллетень, значит, уже после того, как там ЦИК одобрил, «Яблоко» было на втором месте. Вот просто как он будет выглядеть? Это что, каждая, значит, комиссия или каждый участок вынужден будет самостоятельно зачеркивать там этот бюллетень в случае,
3: да,
2: если?
3: Да, верно, да. За ничего там такого нет. По выборам это часто происходит. Того или иного кандидата снимают, его просто вычеркивают из бюллетеня. Да, так и будет. Ну, если это решение Верховного суда устоит, конечно.
2: Да, да. Хорошо. Так, идем дальше. Российские IT-компании попросили Минцифры разрешить обработку обезличенных персональных данных без согласия граждан для разработки и обучения систем искусственного интеллекта. Тут тоже, ну, с моей точки зрения, такая, ну, дилемма, что ли, да. С одной стороны, но как бы вот то, о чем мы говорим, там, цифровой технологический суверенитет, понятно, что стране нужно развивать собственные системы там искусственного интеллекта, а с другой стороны, ну, там, тайна личной жизни, защита персональных данных и прочее, прочее. Вот что думаете по этому поводу,
3: Алексей Александрович? Алексей, смотрите, да, в целом я бы к этой теме относился крайне осторожно, потому что у нас пока недостаточно, ну, скажем так, технических возможности для того, чтобы понять, насколько эти данные обезличены. Да? Тут ключевой вопрос — обезличенные данные. Так, вроде бы, предложение вполне разумное, потому что невозможно, конечно же, обучать системы искусственного интеллекта, не загружая огромный объем данных. И эти данные, они связаны, конечно, с персональными данными граждан. Безусловно, это так. И здесь ключевой момент, что они должны быть обезличены, потому что у всех там свои какие-то процедуры, протоколы, по которым идет вот эта процедура, ну так в кавычках будем говорить, обезличивания, да? Насколько они обезличены, можно ли действительно установить взаимосвязь с конкретным человеком или нет. Вот если мы с Минцифры, с профильным ведомством, очень подробно это проговорим, и будем убеждены в том, что это действительно обезличенные данные, тогда я в этом проблемы не вижу. Я думаю, что вряд ли кто-то будет возражать, да, в отношении обезличенных данных. Но если будут хоть какие-то сомнения, что можно выйти на конкретного человека, ну тогда, по всей видимости, это будет невозможно.
2: Ну да. Действительно вопрос, как вот тут понятно, тоже нужен специалист, да, как технологически, собственно, вот эта вот приватность должна работать. Вот это как?
3: Это не приватность, это именно невозможность понять, кто является, скажем так, конкретным, что за конкретное физическое лицо вводило те или иные. Это не приватность, да, это именно попытка как бы изолировать эти данные от конкретных персоналей.
2: А кто будет надзирателем, ну, в хорошем смысле, вот сам механизм надзора, государство разрабатывать вот при этой передаче данных?
3: По идее, Минцифры, профильное ведомство, безусловно. Мы, кстати, очень долго с Минцифрой, и у нас были такие непростые дебаты по поводу вообще законодательства о защите персональных данных. Если вы помните, такая, ну, дискуссия, которая здесь у нас тоже не раз была, а какие должны быть штрафы, а могут ли это быть штрафы от оборота, да, и так далее, и так далее. И вот мы постепенно продавливали в Совете Федерации эту тему, потому что, конечно же, когда люди работают с огромным массивом персональных данных, и, ну, мы постоянно видим утечки этих персональных данных, продают то одну базу, то другую, то третью, а люди, которые несут ответственность за это практически там символическими штрафами, готовы отделаться, ну и компании в первую очередь, конечно, с этим компании, частные компании работают, то это все превращалось в какую-то профанацию защиты персональных данных. Но вот теперь есть и оборотные штрафы, и в целом государство очень внимательно относится к защите персональных данных. Поэтому если давать такую возможность для обучения искусственному интеллекту, а это, ну, это действительно ненадуманный вопрос. Мы все прекрасно понимаем, да, что для того, чтобы он дальше развивался, это искусственный интеллект, это системы, которые у нас, кстати, есть передовые системы, и там Сбер, и Яндекс, но они прекрасно работают в этой сфере. Конечно, им необходимо больше объем информации загружать, им нужно большее количество разрешений разного рода. И если удастся действительно отвязать от человека вот тот объем, который подлежит охране, как персональные данные, то тогда, я думаю, что можно на это пойти. Если нет, то нет.
2: И еще тут вопрос, но все равно человек же должен, гражданин, должен, наверное, будет давать какое-то согласие на то, чтобы попасть в эту, ну, как бы обезличенную, в эту обезличенную базу.
3: Я думаю, что нет. Нет, это лишает всю эту тему смысла. Зачем?
2: Ну а как? А так без его одобрения он попадает все равно в какие-то списки. Ну пусть они будут типа обезличены.
3: Не попадает он ни в какие списки. Есть массив информации, который отвязан от конкретного гражданина. И если этот массив информации будет от него, ну, скажем так, отвязан юридически, технически, технологически, то никаких согласий гражданина будет не нужно. Иначе это бессмысленно. В чем разница? Давать согласие на то, чтобы, как вы говорите, в списке, но там никаких списков нет, да? Давать согласие на то, чтобы объем информации был отвязан и дальше передавался для обучения, или давать согласие непосредственно на использование своих персональных данных. Ну, глупость же.
2: Ну да, но
3: Это лишает всю эту идею смысла.
2: А мы же просто с этим там, вот вы говорите, с одной стороны, да, ну, действительно глупость, потому что ты подписываешься, как бы, да, ставишь подпись, да, я согласен, тогда ты, так сказать, уже обналичен. Но просто
3: смотрите, да. Я вам как бы скажу одну очень простую вещь. Вот вы, наверное, сами сталкивались. Вы зачастую в гостиницу заселяетесь, и от вас просят подписать огромное количество разных странных бумаг на обработку ваших персональных данных. А по закону, кстати, это не нужно. Они могут обрабатывать эти данные, и вы как бы поселяетесь в гостиницу, уже даете на это согласие. А еще веселее, вы приходите в поликлинику, вот я, например, да, прихожу в поликлинику, для того, чтобы провести какую-то там манипуляцию, ну, достаточно такую простую, стандартную, какое-то обследование сделать, вы тоже подписываете такое количество бумаг, извините, это вот не преувеличение, это прямо такая вот стопка. Вы должны поставить, не знаю, какое-то там большое количество подписей. Это все, конечно же, никакая не охрана персональных данных, это все профанация, потому что если вы соглашаетесь на то, что вы идете в поликлинику и с вами проводят какие-то медицинские процедуры, если вы поселяетесь в гостиницу, если вы используете транспорт, там, да, покупаете билет на самолет, там, на поезд и так далее, то вы предоставляете установленный законом объем данных. И те люди, которые с этими данными работают, имеют право на обработку этих персональных данных. Иначе договор с вами просто не будет заключен, да? Вы не сможете этот договор заключить. Поэтому вот эта вся профанация с огромным количеством бумажек, надо нам, по всей видимости, в законе как-то отдельно сформулировать, что все это делать не нужно, потому что тот объем персональных данных, который вы в силу требований закона предоставляете, он подлежит охране, да, в соответствии с теми же стандартами, которые установлены в законодательстве. Но отдельно давать на это согласие, ну, абсолютно не нужно.
2: А то же самое. Еще же бывает.
3: Только разница будет в том, что эти данные хотят отвязать от конкретного человека.
2: А еще бывает, ну, вот вы про офлайн, конечно, мы каждый с этим сталкивался, и в поликлинике, действительно, там, не знаю, стоматологии, все что угодно, гостиница, действительно. Значит, а еще бывает в цифровой, например, среде, да, когда ты без этой галочки просто не получишь там услугу, не установишь приложение там или еще что-то. Вот это всегда,
3: да,
2: у меня тоже.
3: И мало того, никто не читает же, как бы, да, эти соглашения, да. Они где-то там загружены, и вряд ли вы заходите и начинаете там разбирать, ты можешь очень мелким шрифтом, чтобы это что-то прочитать. Да, банк тоже в каком-то объеме получает персональные данные. Мы ведь сталкивались с ситуацией, когда люди собирают излишнее количество данных, да, которые не нужны абсолютно для выполнения этих функций, которые выполняет, например, там, банковская организация, страховая, там, медицинская и так далее. Такие примеры тоже есть. И нужно просто отказываться от предоставления такого рода согласия, если это не связано непосредственно с той услугой, которую вы намерены получить.
2: Так, на прошлой неделе мы с вами обсуждали ужасную историю, случившуюся в Медведкове на севере Москвы, северо-востоке. Значит, про пенсионерку там, и вот эта история там с, как бы со схемой Долиной. А тут вот силовики сразу, МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили обязать риэлторов возвращать клиентам деньги за услуги, если совершенная с их участием сделка с недвижимостью была признана судом недействительной за действия мошенников. Нашли крайними, риэлторов. Я без негативной или позитивной коннотации. Просто сказать, вот они теперь якобы будут отвечать. Что тоже думаете по этому поводу?
3: Вы знаете, надо посмотреть, что там предлагают силовики. Но определенная логика в таком предложении есть. Потому что а зачем иначе вам нужен риэлтор? Вот два гражданина, они, скажем так, они не являются профессиональными участниками рынка. Их знания в данной сфере могут быть очень ограничены. Да, они понимают, какие на рынке цены, они понимают, как осуществляются там базовые расчеты, условия сделки. Но вообще-то все, что касается проверки документов, там, правоспособности и прочих вещей делает профессиональный участник рынка, который берет за это деньги, да, с клиента. Он берет деньги, кстати, и с той, и с другой стороны во многих случаях. Поэтому, конечно же, он должен нести ответственность. Если выясняется, что это он, по сути дела, выступает посредником в мошеннической схеме, возложить на него какую-то ответственность, в том числе бремя финансовой ответственности, вполне кажется разумным положить.
2: Справедливо.
3: Потому что граждане, я подчеркну, это закон, и огромное количество нормативных актов делают различия между профессиональным и непрофессиональным участником рынка. И непрофессиональный участник, он всегда получает дополнительную защиту. А профессиональный участник рынка, который еще и на возмездной основе оказывает услуги, он, конечно же, несет ответственность, в том числе и за действительность этой сделки.
2: Вот смотрите, точно совершенно. Я думаю, что так подумает любой там здравомыслящий человек. Вот сейчас риэлтор, а за что там он получает деньги? Просто за то, что там сводит стороны или сопровождает тебя? Ведь часто это именно сопровождение физическое, там, условно говоря. Но он там может за тебя ездить там куда-то, получать какие-то бумаги там и прочее с твоей подписи.
3: Его функция не в этом все-таки. Риэлтора функция не в этом.
2: Но смотрите, Андрей Александрович, тогда риэлторам, ведь если мы их на них накладываем отдельные обязательства и ответственность, тогда ведь они будут нуждаться в неком подтверждении раз. Потом им нужно будет получать доступ к каким-то базам данных.
3: Ничего дополнительного им не нужно. Нет, не надо ничего выдумывать. Ничего дополнительного им не нужно. Им, наверное, нужно будет позаботиться о страховании своей ответственности дополнительном, если у них действительно появится такая возможность, что они будут нести за это ответственность. Но здесь нужно разделять две вещи. Вот сделка Долиной, давайте уж к ней вернемся, да, поскольку это такая нарицательная история. Там сделка-то была действительно. Какие проблемы к риэлтору? Если вы давайте себе представим, что это я не знаю, был там риэлтор или нет, может быть, был, может, нет, неважно. Давайте себе представим, что в этой сделке был риэлтор. Сделка-то действительно, какие проблемы? И одна сторона дееспособна, и другая сторона дееспособна. Одна сторона намерена была продать квартиру и обладала для этого всеми необходимыми правами на квартиру, дееспособностью. Другая сторона готова была купить и обладала необходимыми денежными средствами, и также дееспособностью обладала и правоспособностью. То есть не было никаких проблем между ними. Что бы здесь риэлтор должен был установить? Просто вдруг сторона продавца, получив деньги, решила эти деньги не в банк положить, а отправить их на безопасный счет. Взять их из банка и передать там курьеру, который их куда-то отнес. Риэлтор-то при чем здесь? Ну, то есть, да, как бы, вот если...
2: Я понимаю,
3: если
2: да,
3: мы
2: конечно.
3: Говорим про схему Долиной, да, но если, конечно же, переоформляются документы, и продавец, например, не получил оплату, да, не получил оплату, тут, конечно, вопросы к риэлтору будут, потому что он является посредником в этой сделке. Если, наоборот, продавец приобрел квартиру, а оказалось, что эту квартиру 5 раз уже продали, и он не может вступить в права собственника, потому что там спор вокруг этой квартиры идет, да? Тогда, да, тоже ответственность риэлтора. Но извините, в том, что вот вы называете схемой Долиной, сделка действительно, никаких проблем ни у одной стороны, ни у другой нет. И проблемы все продавца появились потому, что продавец решил, что ему надо отправить деньги на безопасный счет, в кавычках. Вот, собственно, и все.
2: Давайте прервемся на выпуск новостей и рекламу.
1: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
1: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
1: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
1: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
0: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Минобороны России сообщила о новых ударах по украинской портовой инфраструктуре и судам, доставляющим военные грузы в страну. В порту Одессы поражен сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭП и танкер с топливом для ВСУ. В порту Черноморска уничтожены резервуары с горючим и объекты инфраструктуры, используемые для грузов военного назначения. В Очакове Николаевской области поражен украинский патрульный катер. Бывший посол Украины в США Ольга Стефанишина, подозреваемая в незаконном обогащении, не внесла за себя залог в 6 миллионов гривен до 11 августа, как постановил Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на комментарии инстанции. Теперь специализированная антикоррупционная прокуратура может обратиться в суд с ходатайством об изменении Стефанишиной меры пресечения. Апелляционную жалобу рассмотрят в ближайшее время. Владимир Зеленский 3 августа опубликовал указ об увольнении Стефанишины из должности посла в Вашингтоне. Позднее на Буэса предъявили ей обвинения. 40 человек эвакуировали из горящего здания склада в пригороде Краснодара. По предварительной информации, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в МЧС. В помещении хранилась пластиковая продукция. Площадь пожара составляет 1700 квадратных метров. Также горит сухая растительность на прилегающей территории площадью 500 квадратных метров. Группировка сил и средств для тушения пожара увеличена до 86 человек и 30 единиц техники. Планы допросить 103-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Армении – это свидетельство морального разложения от сближения Еревана с Европой и братания с неонацистским киевским режимом. Это мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат отметила, что в Москве не забыли инцидент во время визита Владимира Зеленского в Ереван. Политик тогда угрожал ударить по параду Победы на Красной площади, а суверенные политики и чиновники республики не нашли в себе смелости его осадить. Российские маркетплейсы завершают проверку карточек БАДов для похудения на предмет содержания опасных веществ. Указанные Роспотребнадзором товары с сибутрамином уже скрыты с онлайн-витрин, сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний интернет-торговли. Там отметили, что для полного контроля над ситуацией указанные Роспотребнадзором бренды включены в постоянный мониторинг. СМИ накануне написали, что в ряде БАДов для похудения, продающихся на интернет-площадках под видом продукции американских и европейских брендов, нашли сильнодействующее вещество, которое вызывает тяжелые нарушения психики и проблемы с сердцем. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Продолжаем прямой эфир 17.33. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. С нами на прямой связи. Андрей Александрович, еще раз здравствуйте.
3: Значит,
2: продолжим вот эту тему, с вашего позволения. Ну, коротко, значит, МВД, ФСБ, Генпрокуратура предложили обязать риэлтора возвращать клиентам деньги за услуги, если сделка, которая совершена с участием этого самого риэлтора, была признана судом недействительной из-за действий мошенников. Я вот про что. Прямо вот сейчас во время новостей попытался там
3: вот
2: чуть...
3: Видите, как четко. Если сделка признана недействительной из-за действий мошенников, да?
2: Да.
3: Недействительная сделка, конечно. А в схеме нашей, которую мы называем с вами схемой Долиной, там со сделкой все было в порядке. И в итоге тот же самый суд сказал исполнить сделку в соответствии с соглашением, да, и передать квартиру покупателю.
2: Я про риэлторов, значит, вот про, может быть, тогда, ну, коль скоро у них появляется, еще раз, вот это вот новые какие-то обязательства. Например, сейчас у риэлтора нет возможности, вот я перепроверил сам себя, у риэлтора нет возможности запрашивать, например, справку о психическом здоровье. Ну, просто нет, он, так сказать, это не вне его компетенции и экспертизы находится. А если у них появляется... Да, и мы знаем, что частенько в схемах...
3: Какая экспертиза?
2: Ну, типа психоневрологическая, медицинская, психоневрологическая.
3: А при чем тут это? Ему надо не психоневрологическую экспертизу проводить риэлтору, а справку получить.
2: Справку получить, конечно.
3: Относится, конечно, потому что он проверяет правоспособность и дееспособность лица. Имеет право лицо совершать эту сделку или не имеет? А в понятие дееспособности входит ровно то, о чем вы говорите.
2: И вот риэлтор не может официально и юридически проверить дееспособность человека. По закону признать гражданина недееспособным или ограничен дееспособным может только суд. А точно оценить его состояние в момент сделки только профильная медицинская экспертиза.
3: Я тогда вас не понимаю, Алексей, что вы имеете в виду под словом «проверить»? Он же не экспертизу человека проводит.
2: А получает справку.
3: Проверить
2: просто.
3: Это иметь документы, что человек дееспособен.
2: Но получить, ну, сделать-то запрос он должен будет или нет? Или
3: да
2: он
3: почему? Ему должен человек предоставить.
2: Просто сам принести. Просто
3: никакой запрос он не должен делать. Вы приходите с паспортом, со справкой, если нужно, еще с чем-то. Если этого у вас нет, риэлтор говорит, извините, не смогу с вами сделку сделать.
2: Да, риэлторы же с обеих сторон. Тут просто, так сказать, чтобы все были, все было прозрачно. Хорошо. В общем, не нуждается ни в каком дополнительном реестре, типа вот, базы риэлторов, ни в каких дополнительных полномочиях.
3: Не надо ничего придумывать. Нет.
2: Хорошо. Значит, идем дальше. Вячеслав Володин, спикер Нижней палаты парламента, призвал все регионы России обдумать запрет продажи вейпов. Это тоже такая, ну, типа законодательный орган предлагает регион. А вы вот подумайте, запрещать продажи вейпов или не запрещать? Для защиты детей и их здоровья.
3: У меня это звучало в самом начале. Я писал об этом, когда этот закон принимали. Я, кстати, в Телеграме, по-моему, да, там написал небольшой комментарий. Потому что о чем регионам думать-то? У них время есть. Угу. Государственная дума дала им полномочия запрещать продажу вейпов, напомню, с 1 марта 2027 года. Поэтому, когда говорят, а что это тут так мало регионов вот приняли решение, вы тут подумайте, вон возьмите опыт передовой. Я что-то не понимаю, если сейчас уже регионы запрещают продажу вейпов, то о чем был принятый закон Государственной Думы? Если без этого закона у регионов есть такое право, и уже даже есть передовые регионы, которые приняли это решение. Государственная Дума в законе, который она приняла и отправила в Совет Федерации, написала предоставить регионам это право с 1 марта 2027 года. Вот и все. Поэтому не знаю, тут вопросы надо задать вам регионам, которые уже побежали вперед. Либо они, не получив соответствующие полномочия от федеральных, которые в законе есть, уже побежали и приняли свои региональные законы. Тогда они превысили свои полномочия. Если они не превысили полномочия, о чем тогда федеральный закон, который с такой гордостью Государственная Дума приняла в защиту детей?
2: Не знаю.
3: Тут либо одно, либо другое. Надо как-то куда-то уже на какой-то стул приземлиться.
2: Тема важная. Люди просили защитить детей и навести порядок в этой сфере, говорит
3: Предлагал, если хотим защитить детей, давайте во всей стране защитим, чтобы не мучить регионов раздумьями разными. Во всей стране возьмем и введем запрет на продажу вейп. Это будет и единое экономическое пространство обеспечено, конституционные положения, дети будут под защитой, все будет хорошо. А теперь мы вынуждены просить регионы подумать.
2: Да. Но у вас тоже ответа, в общем, нет.
3: Я напомнил регионам, что если они будут думать, то пусть думают так, как им Государственная Дума предписала думать. У них с 1 марта 2027 года такие полномочия появятся, не раньше.
2: Думать, да, у нас сегодня, так сказать, вечер, да, таких, как этих, избирательно избирать, да, думать, да. Значит, так, что еще? Ну, вот это много сегодня интересных тем, но тут тоже, так сказать, уже все вступило в силу. Владимир Путин подписал закон об ограничениях для осужденных релокантов. Мы об этом тоже говорили и в прошлый раз.
3: Да, да. Мы с вами подробно это обсудили. Правильно, президент подписал, будет работать закон.
2: Угу. Вот тогда нам, кстати, не хватило времени. Я бы про тогда как бы про посыл попытался, да, порассуждать. Не знаю, насколько получилось там. Понятно, что закон для одних. Но ведь можем с вами предположить, что и другие, которые не осуждены, релоканты, в каком-то смысле будут проецировать, примерять этот закон и отношение государства к релокантам, осужденным, на себя, неосужденные. Вот они тоже будут, я уверен, так сказать, примерять.
3: А это называется превенция. Это называется превенция. Не надо нарушать российское законодательство, если вы живете за границей, и вам кажется, что государство вас не дотянется. Будьте уверены, дотянется.
2: Хорошо. Так, а дальше тоже любопытная вещь. Значит, за грубость в домовых чатах стали наказывать рублем. Верховный суд России подтвердил законность беспрецедентного решения о взыскании более 200 тысяч рублей с двух жительниц за оскорбление и травлю соседа в общедомовом чате. Данное решение заложило ключевую судебную практику для борьбы с хамством в мессенджерах. Вот давно пора, мне кажется, нет?
3: Давно пора. Нет, тут на самом деле ничего тут особо веселого нет. Это достаточно простой принцип, который законодатель проводит последовательно через отраслевое законодательство соответствующее. Нет никакой разницы, как вы себя ведете. То, что вам положено за безобразное, извините, поведение в реальной жизни, при личной встрече, тоже вы получите за такое поведение в интернете. Неважно. То, что вы лично с человеком не встретились. Но если это оскорбление, если это подпадает под определенные составы, административный кодекс и так далее, то вы должны получить то, что вам причитается. И то, что вы не при личной встрече все это исполнили, а просто где-то там в домовом чате или в соцсети, это не имеет никакого значения. Стандарты должны быть одинаковы. Потому что наше виртуальное пространство – это такая же реальность. Люди, как мы с вами неоднократно обсуждали, получают образование в интернете виртуально, государственные услуги получают, учатся, лечатся, делают все, что хочешь. Поэтому все правила будут такие же, как вот в нашей с вами жизни офлайн.
2: Тут вот, поскольку мы сказали, что беспрецедентное решение, а может ли это послужить прецедентом? Ну, просто представьте, какую нагрузку могут получить российские суды, если каждый чатик там...
3: Они справятся,
2: школьный,
3: ничего
2: страшного. Школьный, они придомовой, поселковый, сейчас это же...
3: Нет, ничего. Знаете, если такие решения будут, никакой нагрузки не будет. Люди поймут, что это не шутка.
2: Угу.
3: Люди поймут, что это не шутка. Если вы... в домовом чате ведете себя так, что подпадаете под ответственность соответствующую, ну вот и получите. И очень быстро это закончится, нагрузки большой не будет. Еще несколько таких резонансных решений. Очень хорошо, что вы в эфире упомянули это решение Верховного суда. И все просто придут в чувство и будут вести себя прилично. В домовых чатах, в школьных чатах родительских и так далее, и так далее.
2: Хотелось бы мне разделить ваш оптимизм, Андрей Александрович, но несмотря на то, что практика там по офлайну существует гораздо больше, чем по онлайну, ну, хамство продолжает, так сказать, порой...
3: Ну, знаете, я с вами тут не соглашусь. Хамство, конечно, продолжается, но то, что происходит в интернете, вам зашкаливает все возможные границы. Это просто совершенно... какая-то вакханалия.
2: Но вот этого не будет. Да, объяснялось это раньше тем, что, так сказать, действительно невозможно привлечь к ответственности не персональной, но как бы не юридической. Говоришь, вот почему пишут там гадость. Ну, потому что нет возможности там человеку типа физически каким-то образом...
3: Да, потому что есть проблема анонимности в интернете, да, когда люди пишут гадости, потому что они скрываются под разного рода никами, чувствуют себя безнаказанными. Но когда... такое безобразие происходит в тех же самых домовых чатах, там, в родительских чатах школьных и так далее. Ну, здесь, конечно, человек не должен, да, и не нужно, и обществу не нужно соглашаться, что такого рода стандарты, в кавычках, допустимы для такого онлайн-общения. Ничего подобного.
2: А ведь еще боты часто заточены под хамство.
3: Это другая история.
2: Вот,
3: это
2: а что то, с этим
3: это
2: делать?
3: Проблема анонимности. Это проблема анонимности в интернете. Я противник этой анонимности. Понимаю, что это не самая популярная точка зрения, но я считаю, что все упирается в интернете в эту самую пресловутую анонимность. И торговля наркотиками, и разного рода экстремистские террористические чаты и сайты, и манера поведения в социальных сетях и в разного рода чатах. Все это проблема во многом анонимности. Но люди почему-то настолько себя чувствуют безнаказанными, что они уже под своим именем тоже позволяют себе то, что никогда бы не позволили в реальном общении с человеком. Ну ничего, приходите в чувство. Такая же реальность, как и наше офлайн-общение.
2: Да. Так, с 1 сентября 2026 года в России вступает в силу закон, который запрещает работодателям устанавливать испытательный срок женщинам, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет. Ранее такое ограничение действовало только для матерей с детьми до 1,5 лет. Ну, как гарантия действует до достижения ребенком 3 лет вместо 1,5. Правило касается не только биологических матерей, но и тех, кто растит ребенка до 3 лет без матери. Например, отцы-одиночки тоже подпадают под этот. В общем, не будет испытательного срока для мам с молодыми детьми.
3: Знаете, я очень хорошо помню, когда в Совете Федерации обсуждали этот закон, Валентина Ивановна Матвиенко задала вопрос, на который она не получила ответа. Она спросила, а вот этот закон не приведет к тому, что матерей с детьми до 3 лет просто не будут брать на работу,
2: конечно.
3: Да, как вице-премьер, который отвечал за социальный блок, в очень непростое для страны время, да, мы помним те годы, когда Валентина Ивановна работала в правительстве, отвечала за социальный блок, в том числе и социальные, трудовые отношения туда попадают, да, и она спросила, а у нас не приведет случайно вот этот закон к такому результату, на который, в общем, явно не рассчитывают авторы этого закона. И в итоге нашим профильным комитетом, по социальной политике в первую очередь, она попросила провести мониторинг правоприменения, вообще на что-то он повлияет или нет. Потому что, казалось бы, такая, в общем, правильная норма, да, как, сложно, наверное, возражать, но если знать практику, как работодатель в этих ситуациях ведет себя, то опасения Валентины Ивановны вполне могут быть обоснованными. просто не будут принимать на работу женщин таких.
2: С одной стороны.
3: То есть, согласитесь,
2: это точно,
3: это же не каприз.
2: Кому это нужно?
3: Это
2: ну, типа, связываться. Да? Да, совершенно верно. Это называется связываться на свою голову. Да. Связываться на свою голову.
3: Испытательный срок не каприз. Согласитесь, есть, наверное, профессии, специальности, позиции, на которых хотелось бы понять, человек все-таки, ну, вот реально, без всяких там скидок, он подходит для этой работы, он обладает должной квалификацией, опытом, чтобы выполнять ту или иную работу. Но испытательный срок – это как, ну, такая попытка и для работодателя, и для работника присмотреться друг к другу, да, возможность по закону. А тут тебе говорят, нет, должен сразу подписать трудовой договор без всяких испытательных сроков, он посмотрит, что там есть ребенок, скажет, да ну.
2: Да, да, действительно. Ну, ну вот, ну, и как же так вот получается? Ну, вопрос-то справедливый от Валентины Ивановны, Андрей Александрович. Ну, и мы с вами говорим, значит, все это.
3: А, вот ну, все... посмотрим, Алексей.
2: Ну, вступил в силу закон. Ну, он, а он вступил в силу.
3: Вступил, хорошо. Посмотрим, к чему приведет. Ну, пока не вступит в силу, не узнаем. Все,
2: да, никак. Логика понятная. Хорошо. Да, еще одна большая история с, значит, с БАДами на маркетплейсах. Сейчас все заняты тем, что, значит, худеют с помощью всяких медицинских препаратов. Напомню, что это обязательно нужно делать под присмотром врача. Обязательно. Значит, но есть медицинские препараты, а есть БАДы. БАДы можно, значит, безрецептурно приобрести на маркетплейсах в том числе. Выяснилось, что в части из них, которые маскировались там под американских и европейских производителей, а на самом деле производились в Казахстане, значит, обнаружили какое-то вещество там наркотическое. Ну и там вплоть до последствий чудовищные, вплоть там до реанимации. Ну и возникают, конечно, вопросы. Во-первых, так сказать, и подростки, которые могли там, ну не подростки, а люди, которые, так сказать, злоупотребляют всякими веществами, покупали их, ну просто ради, так сказать, дозы. А другие, которые хотели там похудеть с помощью волшебной таблеточки, значит, тоже подвергали свою жизнь опасности. И опять тут вот ничего, кроме там развести руками, не получается. Но масса, честные знаки придумали, массу всяких процедур придумали, механизмы существуют.
3: Если Роспотребнадзор, если такой факт вскрылся, слушайте, ну, наверное, да, и в бутылочке с БАДами, и в пачке масла, и еще где-нибудь можно найти какие-то нарушения, и мы, ну, как бы с вами предполагаем, что, наверное, это не специально, как бы, да, туда наркоту засунули. Да. Что-то там произошло в результате, ну, там, нарушений технологических, что появилось такое вещество или просто значительно в большей дозе, чем это должно было там находиться. Но если Роспотребнадзор, ну, вскрылся такой факт, ну, надо, значит, этот продукт с рынка убрать, все, а что тут, собственно...
2: Вот смотрите, я вижу, где проблему. Ну вот я говорю, существует масса процедур, которые должны это выявлять на каком-то этапе, но они не отработали. Потом, значит, маркетплейсы говорят, вот мы проведем проверку. А что они проведут? Какую маркетплейс может провести проверку? Проверку документов, так вы их
3: что,
2: проверяли.
3: Это качество затребовать. Нет, слушайте, маркетплейсы многое могут сделать, если захотят. Кстати, не так давно, если так немножечко отлистаете, там тот же мой... или Макс, или Телеграм-канал, там есть достаточно интересное дело, которое, например, Конституционный суд слушал по поводу того, что маркетплейс должен делать, чего он не должен делать. Такое знаменитое дело уже по информационному посреднику. Является он таким информационным посредником или нет. Но, по крайней мере, понять, он продает подлинную продукцию или нет, маркетплейс точно может. Да? Если это какая-то там какой-то фальсификат, то маркетплейс при желании может это понять и установить, что это фальсификат. И об этом в данном случае идет речь. Эти все процедуры понятны, они существуют. Но время от времени не только в БАДах. Мы с вами иногда слышим какие-то резонансные истории. Там в детском питании появляются какие-то... Я в Китае слышал, да, одна из последних там резонансных историй, потому что несколько младенцев погибли в результате просто того, что им дали детскую смесь. А там превышение какое-то там очень существенное было одного из компонентов. Ну, такое случается, к сожалению. Да, важно, как государство на это реагирует. Устанавливается сам факт этого или нет. Получают люди в итоге компенсацию какую-то или не получают. Ну, такое происходит иногда. И в продуктах питания это появляется. Где угодно.
2: Ну да, да. С одной стороны, действительно, никто не защищен. Просто масса, говорю, вот этих инструментов, там наклеек, надо получить, сертификатов получить, и все равно. А это вот о чем говорит? Как бы о неизбежности вот такого, то, что называется, простите, там, shit happens, да, или что? Или просто о том, что вот сертификационные центры, например, не дорабатывают? То есть те компании, которые должны проверять это все...
3: Ну, я думаю просто, что, нужно более осторожно относиться, если вы покупаете у официального производителя, да. Есть же, если это крупный производитель, с мелкими вообще, как-то немного, мне кажется, страшновато работать, вполне понятно. Иногда бывает качественная продукция, иногда не вполне понятно, что там тебе в эту баночку насыпали или положили. Вот, поэтому есть официальные производители, у них тоже есть какие-то сайты, интернет-ресурсы, через которые они продают свою продукцию. Но пользуйтесь их теми ресурсами, которые они предоставляют. Просто нужно быть аккуратнее, внимательнее относиться, тем более, если это связано с вашим здоровьем или там с детьми вашими.
2: Да, к самому себе, совершенно верно. К своему здоровью, да. И здоровью близких. Так, значит, еще одна тема большая, 5 минут у нас чуть меньше остается. Член Совета по правам человека Александр Ионов заявил о критической нехватке международных правовых механизмов для защиты и оказания помощи российским гражданам, арестованным за рубежом. По его словам, в условиях текущей обстановки охота, в кавычках, на россиян в недружественных странах стала устойчивой тенденцией, а правозащитные инструменты свелись к минимуму. Давайте вот разбираться в роли правозащитников.
3: А каких механизмов не хватает правозащитникам, например?
2: Сейчас мы найдем, что он тут знает. Ну, не знаю, может быть, это такое, так сказать, на внешнеполитическое ведомство, ну, в смысле, на дипломатов, на консул, чтобы мало оказывать содействия.
3: Слушайте, все механизмы существуют, их достаточно, и у Министерства иностранных дел достаточно этих полномочий. Просто в большинстве случаев резонансных, которых мы знаем, это политическое преследование. Это политическое преследование, и тут плохо работают какие-то стандартные механизмы. Да, мы можем оказать консульскую поддержку там гражданам, которых задерживают. Но если их задерживают по надуманным политическим основаниям, этому сложно что-то вот противопоставить в данном случае. Конечно, нужно помогать. И работает Министерство иностранных дел, и прокуратура, кстати, очень активно в этом направлении работает. Но здесь, к сожалению, все будет упираться в политическую позицию правительства той страны, на территории которой это происходит.
2: Но вот он говорит, международных правовых механизмов, нехватка международных правовых механизмов. Ну,
3: конкретно, какого механизма не хватает? Я хотел бы просто это услышать.
2: Не знаю. Но вот
3: какого конкретно механизма не хватает?
2: Но я не буду за него там говорить. Но вот смотрите, вы же сами сказали, там, значит, очень часто или в последнее время практически всегда там, да, россиян по политическим мотивам. Ну вот, собственно, вот может быть какой-то механизм, который бы определял и предоставлял какие-то дополнительные гарантии, чтобы не преследовали именно по политическим мотивам. Что для этого мы можем сделать?
3: Ну, например, какой? Вот я не могу понять, какой механизм? Ну, как бы, если человека задержал суд иностранный. Ну, вот давайте возьмем резонансную историю с российским гражданином, с нашим там археологом.
2: Археологом, да, давайте, известным, да, там, прекрасно. Да. Александр Бутягин. Александр
3: Бутягин. Совершенно верно. Собирались передать Украине. Но это же чисто политическое дело. Все же прекрасно понимают, каких здесь механизмов международных не хватает. Что нужно было объяснять Польше? Ему что нужно было объяснять, что человек никогда по большому счету и политикой-то не занимался? Занимался раскопками на территории Крыма много лет, насколько я помню эту историю. И когда там Крым украинский был непродолжительный период своей истории, и потом в российский период продолжали работу археологи в Крыму. Что он нарушил? Какой закон? Европейский или польский? Какой польский закон он нарушил?
2: Вот хорошо.
3: Но, тем не менее, человека задержали, поместили в следственный изолятор. И, кстати говоря, те же самые инструменты, которые задействовал Министерство иностранных дел наше и политическое руководство позволило разрешить эту ситуацию.
2: Да, обменять. Да, в рамках обмена между Польшей и Белоруссией удалось освободить нашего гражданина. Но вот я позволю там от себя, что ли, да, фантазирую сейчас, но чтобы Польша понесла ответственность за политическое преследование, ну, не знаю, со стороны ЕСПЧ, но может быть, каких-то национальных структур.
3: Ну, Польша же, они же не идиоты, они же возбудили уголовное дело там по какой-то статье, придумали что-то.
2: Угу.
3: А если Польша понесет ответственность, если мы задержим иностранца, и нам скажут, что вы должны понести ответственность за какие за, механизмы,
2: да, за
3: какие
2: политическое преследование.
3: Принуждения вы здесь придумываете. Или Соединенные Штаты, которые гражданина любой страны ловят по всему миру, а могут просто прислать войска, забрать себе президента Венесуэлы и отвезти в Нью-Йорке в суд. И весь мир делает вид, что ничего не происходит. Там, кстати, давно должны были вроде как выборы состояться в Венесуэле. Вообще молчок про это. Никто не помнит, что в Венесуэле выборы должны были быть проведены. Там вроде как демократия.
2: Да, все, все. Спасибо вам большое, Андрей Александрович. Как всегда, было интересно, познавательно. Председатель комитета

0: Минцифры к 2030 году должно создать и внедрить сервис обмена различной информацией, который будет защищен от нежелательных проникновений извне. Минпросвещение в качестве примера привело нацмессенджер «МАКС», к которому подключились все школы Российской Федерации. Помимо высокой безопасности, он дает доступ к различным возможностям и услугам, связанным с образованием. По данным ВК, за первый квартал 2026 года ежемесячная аудитория национального мессенджера превысила 103 миллиона человек, а ежедневная – 85 миллионов. Использование чиновниками только национальных электронных средств связи – общемировая тенденция. Французские власти намерены запретить служащим использовать американские платформы для видеоконференций. Их обяжут перейти на национальную французскую разработку – платформу «Визио». Борьба с американскими программами и мессенджерами идет и на уровне всего Евросоюза. Там опасаются, что спецслужбы США могут получить доступ к переговорам с помощью своих приложений. Прецеденты уже были. В Китае иностранные мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram и Signal, вообще заблокированы.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 18 часов, в Челябинске 20:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны России сообщили об ударах по украинской портовой инфраструктуре и судам. МИД России упрекнул ЕС в неправомерном использовании операции «Ирине». МОК не стал комментировать невыдачу виз российским гимнасткам. Подробности далее. Вооруженные силы России в течение дня вновь наносили удары по украинской портовой инфраструктуре и судам. По информации Минобороны, в порту Черноморск поражены резервуары СГСМ и объекты для приемки и хранения грузов военного назначения. В порту Одесса судно с военным имуществом и танкер с топливом для ВСУ, а в порту Очаков удар нанесен по патрульному катеру. Два медика, раненые в ЛНР в результате атаки украинского беспилотника, дрона ударили по карете скорой помощи, которая направлялась в Рубежное, сообщила министр здравоохранения региона Наталья Пащенко. Два сотрудника Центра медицины катастроф госпитализированы, автомобиль скорой помощи поврежден. ЕС использует операцию «Ирине» у берегов Ливии для противодействия морским перевозкам нефти и иных грузов в интересах России, заявили в российском МИД. По данным ведомства, ссылаясь на скорректированный мандат операции, европейские силы неправомерно досматривают иностранные суда. В МИД напомнили, что в задачи «Ирине», утвержденные Совбезом ООН, входили контроль соблюдения эмбарго на поставки вооружений в Ливию, сбор информации по незаконному экспорту нефти из страны, а также отслеживание нелегальных перевозки людей. Этот мандат истек еще в мае. Партия «Яблоко» не сумела доказать, что вернула средства жертвователям, получавшим деньги из США, Великобритании и других стран, отмечается в копии решения Верховного суда России. В нем подчеркивается, что всего среди контрагентов выявлено 74 лица, на счета которых с апреля 2023 года по август 26 поступило около 80 миллионов рублей от 310 иностранцев, в том числе из Германии, Канады, Британии и Турции. Верховный суд России 10 августа удовлетворил иск партии «Родина» об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» в депутаты Госдумы. Данные 19 миллионов пациентов польских больниц украдены, сообщил министр информатизации республики Кшиштоф Гавковский. Он отметил, что похищена, в частности, информация о визитах граждан к врачам и выписанных рецептах, имена пациентов, их адреса и диагнозы. Всего злоумышленниками похищена база данных объемом около 2 терабайт. Гавковский охарактеризовал произошедшее как один

0: Из крупнейших инцидентов в истории Польши спецслужбы занимаются поиском похитителей. МОК не комментирует невыдачу виз российским гимнасткам для участия в чемпионате Европы в Хорватии. Международный олимпийский комитет переадресовал вопрос в Международную федерацию гимнастики. Женский чемпионат Европы пройдет с 13 по 16 августа, мужской с 19 по 23. Турниры являются отборочными соревнованиями к чемпионату мира. Посольство Хорватии в Москве ранее отказалось выдать визы 9 членам российской делегации, в том числе лидерам женской сборной Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Ане Калмыковой. Позднее визы получили Мельникова, Калмыкова, Лейла Васильева и Алексей Усачев. Еще больше новостей смотрите в канале Радио Спутник Макс.
1: Вы слушаете Радио Спутник. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: «Ждите и обрящьте» это называется. Добрый вечер. Среда 12 августа 2026 года. Алеша Тимофеев, микрофон, 4 минуты 7-го. Профессор вернулся. Вернулся в расписание, в сетку. Вернулся в сетку. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, рады вас видеть. Скучали, вы знаете, по вам скучали.
3: Слушайте, ну 2 недели дайте отдохнуть, изверги.
2: Значит, по вам, а еще в нашем народе, на юге, любят говорить, за вами скучали.
3: А, знаете, ну да? я поскольку как бы скорее с северо-запада, у нас такого нет.
2: Да, а на юге говорят, за вами скучали, да. Значит, друзья, пожалуйста, ваши комментарии, пожелания, вопросы, что там у вас есть, что накипело, что откипело. Пишите в Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, есть для этого все возможности. Самые интересные комментарии мы обязательно прочитаем в прямом эфире. Так, ну что, 2 недели следили за новостями, профессор?
3: Ну так, конечно, следил. Ну как не следить-то? Да, жизнь же мимо не проходит, но безусловно.
2: Ну вот самое, вот что, вот зацепило что-то за 2 недели вас или нет? Ну вот честно только.
3: Зацепило и отцепило.
2: А, ну-ка.
3: Да. Это известная ситуация на выборах в Государственную Думу, который, да, мы не будем называть подробности названия, дабы не рекламировать. Она меня сперва зацепила, потому что мне не очень было понятно, да, как при таком букете можно было, что называется, пролезть список. Потом она меня отпустила, потому что наше государство и подавляющая часть российской политической элиты, и вот здесь я должен сказать о том, что вот мы все время говорим, вот у нас нет консенсуса в обществе, вот у нас одна часть элиты туда, другая туда. И вот здесь это отрадный момент, что большая часть политической элиты в нашем обществе, в нашем государстве сказала, что не, вот это не надо. Так, и вот она меня отцепила. Это раз. Второе. Меня как гражданина. Я в данном случае разделю мою реакцию на реакцию гражданина и реакцию политолога. Но это вот такая была у меня гражданская реакция, потому что я считал, что вот некоторые вещи, ну нельзя. Вот нельзя. И особенно сейчас, особенно когда наш противник, я сейчас перейду на некоторый профессиональный, полупрофессиональный и даже антилюбительский сленг, наш противник раскупоривает все консервы. Вот все, что у него было, у нашего большого противника, у Запада, у британского Запада, у немецкого Запада, у американского Запада, вот все консервы, все запасы, вот будут брошены сейчас. Почему? Потому что запах стратегического поражения, очевидно, витает в западных столицах. И вот сейчас единственное, что может спасти большой Запад от стратегического поражения, это раскачка внутри нашей страны. И вот мне казалось, что некоторые вещи делать нельзя. Это они просто, если хотите, геополитически недопустимы.
2: Нет ли здесь противоречия, когда мы говорим о консенсусе и раскачке?
3: Ну, послушайте, консенсус, он проявляется именно в противодействии раскачке. В чем была проблема? Например, там все говорят, там 17-й год, вот западным силам, подчеркиваю, не только военным противникам Российской империи, но и как бы военным союзникам Российской империи в виде Великобритании и Франции удалось раскачать имперское общество до фактически дворцового переворота, который потом перешел в февральский бунт. Я вот февральская революция, мне термин никогда не нравился. Хотя с формальной точки зрения это скорее буржуазно-демократическая революция. И, кстати, именно таковой ее называли при советской власти. Но мне кажется, что вот с точки зрения технологической, это, конечно, ближе к бунту. Так? А почему им это удалось? Им это удалось Западу. Западу и в том числе и Германии тоже. Здесь тоже не нужно отрицать. Вот участие германцев, конечно, они тоже в этом принимали участие. Им удалось раскачать Россию тогда, потому что не нашлось общественного консенсуса, который бы удержал от раскачки. А сейчас вот все-таки главное отличие, что сформировалось новое понимание ответственности перед обществом и государством. В этом смысле, мне кажется, что был очень хороший момент. Но я вернусь все-таки к тому, что меня зацепило как политолога. А вы знаете Армуз? Вы знаете, вот эта вот ситуация в Армузском проливе.
2: Договоры Ирана?
3: Да. Контакты Ирана и Трампа, подчеркну, Ирана и Трампа, а не Ирана и Соединенных Штатов. Да, это все-таки личная война и личные переговоры Трампа по поводу Армуза. Я, наверное, месяца полтора назад в качестве такого, сейчас уже можно это сказать открыто, хулиганства, наброса, провоцирования сказал, хотя не сам в это не очень верил, ну, то есть у меня была такая, что это вариант, что Трамп может вступить от Персидского залива к югу, к южнее линии Армузского пролива, и там...
2: Оман-Йемен вот это вот.
3: Ну да, и вот там попытаться зацепиться и, что называется, сохранить свое присутствие. Но когда я это формулировал, я сам в это верил, ну там как там, третью, четвертую, пятую опцию. Вот очевидно, что... Все, что происходит на переговорах Трампа и иранцев, оно исходит вот из этой логики, из того, что Трамп выводит Соединенные Штаты из Персидского залива и строит абсолютно новую линию обороны. Ну, обороны в кавычках, стратегической обороны. Вот то, как это делается, это, конечно, вот с точки зрения политической и геополитической, это, знаете ли, полное отрицание всего того,
2: что такое?
3: Профессора ракушка в ухе. Нет у меня ракушки в ухе.
2: Но это
3: шутка. Нет, с приездом спасибо, но нет у меня.
2: Да.
3: Вот, значит, то, как это делается, это полное отрицание всего того, что делали американцы до этого лет 60.
2: Подвигаются, типа американцы двигаются географически, физически.
3: Но есть нюанс. Ровно то же самое делал Ричард Никсон после того, как осознал неизбежность поражения во Вьетнамской войне. Он уводил периметр стратегической обороны Соединенных Штатов на линии Филиппины, Тайвань и так далее и тому подобное. Он уходил из Индокитая. В этом смысле, вот это меня зацепило как политолога, все-таки... За Трампа играют на стороне, внутри команды Трампа играют люди, которые очень хорошо знают историю холодной войны. И я так скажу, что вот все говорят там преемник Венс. Кстати говоря, вот эти схемы новые, что Венс президент, Трамп вице-президент. Вы знаете, ну, теоретически все возможно, но я не представляю себе Трампа вице-президентом у кого бы то ни было.
2: Это правда, да.
3: Да, это невозможно. А вот Венс президент, вице-президент Элбридж Колби, который носитель знания холодной войны, о войне намного, наверное, самого большого и самого глубокого из всех, кто есть в команде Трампа, из публичных фигур, Вот это уже более чем интересно.
2: Вот смотрите, профессор, значит, американцы двигаются, но я не оговорился, когда сказал, что и Иран тоже двигается. Мы знаем...
3: Иран двигается.
2: Да.
3: Еще как.
2: Да. Иран договорился с Оманом касательно регулирования движения судов через Армуз. Значит, через вас туда, через нас обратно, но деньги все равно получаем, Иран получает деньги из-за того, из-за
3: другого. Они поделятся. Я вообще тут опять, ну, слушайте, вот зачем вы заставляете меня опять хулиганить? Потом, не дай бог, вот это вот мое хулиганство, оно окажется, значит, вот реальностью. Смотрите, я всегда говорю, что будет две кассы. Касса на вход, касса на выход.
2: Да, мы говорили об этом.
3: Мы, кстати, у вас говорили.
2: Да. Но только мы говорили, что Трамп должен получать с обеих касс.
3: А будет три. А у Трампа будет отдельная касса, как, кстати, в очень многих американских штатах отдельно прописываются всякие там местные налоги. Трамп будет получать местный налог. У него будет третья касса. Да, и я думаю, что Трамп удовлетворится. Но ведь мы же должны понимать, что в Персидский залив не только оттуда нефть вывозят, но и туда много чего ввозится. Так, это в действительности коридор практически сквозной, но иранцы двигаются не там. Иранцы начинают явственно предъявлять претензии
2: арабам.
3: Или... арабам и прежде всего на территории на западном берегу, но только не реки Иордан, да, а Персидского залива, это прежде всего Кувейт. Угу. То, что вокруг Кувейта сгущаются тучи, я вам скажу, что... Это, ну, во-первых, это предсказуемо, но я никогда не думал, что это будет прям так встык. Мне здесь вопрос задали про ускорение Европы. Ну, я скорее говорил о Евроатлантике, но Европа тоже очень ускорилась в процессе принятия решения. Это не спасет Европу с точки зрения каких-то макроэкономических вещей, но это ускоряет их движение к военному столкновению с нами. Но ускорился-то ведь весь мир. Не так много стран остались в темпе, в котором принимались решения и шло развитие ситуации, ну, там, 5-7 лет назад. Вот, кстати, очень такая вот удивительная вещь в Америке не ускорилась. Америка не ускорилась. Америка живет в темпе коммуникации Трампа, но процесс принятия решений у них в действительности не ускорился. Если вы посмотрите на процесс принятия решений таких вот законодательных, я бы сказал даже, что он замедлился. Так, поэтому все очень по-разному. Но в целом мы наблюдаем... Я просто вопрос тут, значит, задали. В целом мы наблюдаем очень серьезное ускорение процесса международных отношений и всего того, что с этим связано, и это, конечно, очень большой вызов. Но Иран двинулся, Кувейт – это самое предсказуемое движение в западном направлении, это, конечно, был Бахрейн, но это очевидно. Но я никогда не думал, что Иран так лихо, так смело сможет двинуться в направлении Кувейта. Но, с другой стороны, Кувейт – это... государство, которое уже и вообще система, да, и династия, и государство, и элита, и экономическая система, которая давно находится в рамках, давно находится в состоянии изоляции. Да, что вот.
2: Вот смотрите, значит, мне почему-то, не знаю, совпадение, но мы знаем, что это, все наши видеохостинги нас прослушивают. Короче говоря, мне несколько раз попалось буквально за неделю разных людей, которые почему-то вдруг, как сговорились, начинают говорить о возможной, ну, в смысле, не то, что о возможной, как это, типа, вот, может, типа, случиться, ну, просто, да, о возможной гипотетической ситуации, когда будет пересмотрена государственность стран Персидского залива. Ну, вот там Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, все сразу вдруг начали говорить, так они что там, господи, ну, что там, давно ли у них эта государственность там существует?
3: Значит, давно ли границы... значительная часть Объединенных Арабских Эмиратов называлась Договорной Оман?
2: Ну, вот. Ну, например...
3: Не шутка. Как, кстати, вопрос...
2: Это какие, 70 или что?
3: Ну, конечно, ну, нет, чуть раньше, но это вопрос был на засыпку еще в мое время на экзамене по политической географии, ну, не на, там, на спецкурсе, по политической географии. Что такое договорной Оман? Все начинали инстинктивно смотреть на Йемен, да, а надо было смотреть севернее. Ну, там много чего, там, слушайте, там границы рисовались линейкой.
2: Совершенно верно. Да? И теперь, когда, значит, Иран наступает...
3: Бахрейн, это был признан при шахском Иране, шах не хотел признавать независимость Бахрейна, там были вопли-сопли и дикое давление американцев. Вот, а вот это уже, сейчас вот я с датами не силен, но это начало, наверное, 70-х годов.
2: Ну вот, ну то есть, ну что ты там 50 лет там, ну ладно, 60. Значит, смотрите, и в условиях, когда-то как бы Иран наступает, и наступает, кажется, что эффективно, а американцы отступают и географически, и военным. Да, мы помним, что Трамп сказал, что, так сказать, переходит от стратегии силового давления на давление экономическое. Значит,
3: и устроил сразу две войны. Ну, это нормально.
2: Но это сейчас. Ну, да. Но сейчас он сказал, что вот на этой неделе сказал. Чтобы все...
3: Значит, сейчас третью начнем.
2: Да, но я к тому, что...
3: Трамп.
2: Можем ли мы всерьез говорить об этом? В условиях формирующегося нового миропорядка, значит, пересмотра границ и прочее.
3: Да, еще надо добавить нерушимости международного права. Ну, конечно, можем, потому что я вся про международное право и про нашу приверженность международному праву, я вся говорил, что надо быть абсолютным приверженцем международного права, но только до того момента, когда выяснится, что нам оплачивать банкет и выключать свет в этом, значит, зале. Не надо выключать свет. Но ясно же совершенно, что в условиях нестабильности государственных границ изменения возможны. Ну, послушайте, Америка с начала, середины, 80-х годов на политическом уровне все время подступается к идее Большого Ближнего Востока. Да? Там половина, ну не половина, но треть государств, да, то урезают, то прирезают территории. У Ирана в рамках всех этих схем территории отрезали, как вы понимаете. Теперь реализуется план Большого Ближнего Востока, но если американцы не смогли реализовать свой вариант перекройки Ближнего Востока, идея пересмотра границ на Ближнем Востоке, она витает в воздухе уже очень много лет. Вот у американцев была их, так сказать, глобальная гегемония. Они попытались на излете глобальной гегемонии устроить пересмотр границ. Да, потому что надо быть очень наивными, чтобы не понимать, что вот это вот заявление о том, что наша задача является смена политического режима в Иране, потом нефть, потом ядерное оружие и так далее, и тому подобное, что это не влечет за собой распад Ирана как единое государство. Тем более, кое-кто у американцев об этой цели из таких вот привластных экспертов проговаривался. У американцев решили, что это вот их последний шанс запустить этот процесс. Они его запустили. Да? Но реализовать свою пользу не смогли. Но это не значит, что они, запустив процесс, могут его остановить. Только его реализовывать будут другие люди. И я вам тут скажу одну вещь. Не обязательно это будут иранцы. Потому что вообще попилить, поделить и немножко еще на карман там хотели все. Да. Более того, я обращу ваше внимание, что вот в понятие Ближний Восток, конечно, Сомали не входило в страшном сне, но на картах Большого Ближнего Востока Сомали всегда присутствовало.
2: Ну, потому что через этот...
3: Конечно,
2: через речку,
3: потому что через Красное море, потому что строить Большой Ближний Восток, не затрагивая вопросы Красного моря, невозможно. Я честно признаюсь, я уже запутался, сколько государств у нас образовалось в Сомали. Я знал Сомали, где было одно государство, где был сперва выбравший путь социалистической ориентации Сиад Барре, прогрессивный лидер, который потом внезапно стал американским ставленником, собакой, выбравший американский неоколониализм Сиадом Барре, но тем не менее это было одно государство. Сейчас Эфиопия, раздербанено, Сомали раздербанено. Но это ж наивно думать, что это не были, как говорится, бета-версии того, что можно сделать. И, кстати, не так уж и сложно сделать по другую сторону, по восточную,
2: речки, да.
3: Да, по восточную сторону Красного моря. Только еще раз говорю, там желающих попилить, поделить, да, было много. Ну, иранцы, ну, наверное, да, были у них определенные планы по Бахрейну, это для них, для всех, вот это консенсус, для всех Бахрейн, ну, это проблема. Да? А потом, почему бы и в Ираке они фактически уже одна из доминирующих внешних сил. Израильтяне, заявившие устами Нетаньяху, то есть на официальном уровне, желание максимально расширить границы Израиля, тем более есть куда. Дональд Трамп, который создавал экстерриториальный анклав с Блэк Джеком и всем, что к нему прилагается, в Газе. Это что, не изменение территориальных границ? Британцы, которые руками разных одновременно сил напилили из двух Йеменов четыре. Да? То есть там уже идет. Я вот сейчас знал, что есть два Йемена. Социалистический и социалистический. Периодически в шахматном порядке там случались какие-то мятежи, кого-то убивали. Но, тем не менее, их всегда было два. Сейчас сперва три, потом четыре, что с Сокотрой никто не знает. Вот, во всяком случае, наверное, кто-то знает, но объяснить не может или не хочет. Да? Процесс пошел. Вопрос в том, что Трамп, и вот здесь я должен сказать нетипичную для меня не то чтобы похвалу, но некоторую положительную оценку Дональда Трампа. А вот он понял, что он вот этим всем, вот эту кашу он заварил, да, но разложить по тарелкам он не сможет, он его забрызгает. И он решил из этого уйти. Он сыграл в классическую британскую игру. Он сказал, я что мог, то сделал, дальше вы сами разбирайтесь, и они будут разбираться. Но он отошел на безопасное расстояние. Другой вопрос, еще раз говорю, он успеет зарегистрировать свой кассовый аппарат, пока там еще идет нефть через Ормуз, или нет? И вот, собственно, все вот эти вот продления торговли, вот для меня, как для политолога, который должен быть, вот, например, от внутренней ситуации в России, я отстраниться не могу, я к ней отношусь эмоционально. Поэтому я стараюсь минимально анализировать внутреннюю политику. Вот я, как, вот я чувствую себя гражданином, я читаю, вот я гражданин. А, значит, по внешнему контуру я вот патологоанатом вижу еще не померший труп, думаю, дай-ка посмотрю, от чего он умрет, как интересно. Вот это я здесь могу как-то более трезво анализировать, спокойно, да, но вот этот процесс остановить нельзя, и он будет идти довольно долго и довольно кроваво, и нас он тоже затронет. Почему? Потому что нам нужно думать о том, как в этих условиях будет реализовываться ключевой для нашей геоэкономики проект «Север-Юг», потому что понятно, что в прежнем варианте север-юг уже очень слабо реализуем, что там надо думать, куда его заворачивать и так далее, стоит ли его заворачивать именно в Бандар-Аббас, там, Чарбахар там и так далее.
2: Но там еще до туда дойти надо, по нашему бывшему, ну, в смысле, по бывшему нашему, в широком смысле, по советскому пространству.
3: Это правда. Наиболее проблемная часть будет Иран, ужас. Наиболее проблемной частью оказалось постсоветское пространство.
2: Совершенно верно, да. И с этим тоже надо, конечно, что-то делать.
3: Это правда. Что-то с этим надо делать. Что
2: так же... Но мы без этих, без призывов, да?
3: Мы
2: да.
3: Нет, мы просто соханем и аханем.
2: Да. Значит, друзья, напоминаю, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб существует для того, чтобы вы... Да, патологоанатом за знак вопроса. Да, это же старое, это еще в предыдущей заставке профессора звучало на радио «Спутник». Да. Значит, если есть вопросы, пожалуйста, ВКонтакте, Рутюб и Телеграм. Можно еще использовать мобильное приложение «Радио «Спутник» тоже для того, чтобы оставлять вопросы, задавать. Мы сейчас перервемся на выпуск новостей, рекламу, после чего будем продолжать. Есть о чем поговорить, в частности, значит, о жалобах Трампа. Вот кажется, значит, на что жаловаться, так сказать, им, королям. А нет, есть на что жаловаться. Вот на что жалуется, на что сетует Дональд Трамп, поговорим сразу после выпуска новостей.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова опубликовала список из 224 фамилий украинских пленных, которых Россия предлагает Киеву к обмену. Омбудсмен в своем канале на платформе «Макс» подчеркнула, что Россия борется за каждого своего гражданина, оказавшегося на территории Украины, и готова к обменам. Однако киевские власти отказываются забирать своих людей. По словам Лантратовой, только за последний месяц Россия предлагала Киеву три разных варианта списков. Уполномоченная обратилась к родным и близким российских пленных и заверила их, что страна сделает все возможное для возвращения пленных. Три жителя пострадали от ударов ВСУ по населенным пунктам Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балецкий. В городе Токмаке повреждены частные домовладения. Один мирный житель пострадал. Во время удара он находился во дворе собственного дома. Еще два человека пострадали в селе Тимошовка и поселке Михайловка. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Украина договорилась с Молдавией о скидке на транзит грузов по железной дороге. Стоимость перевозок снижена на 50% до конца года, сообщили в компании «Украинские железные дороги». Там отметили, что скидка на перевозку позволит экспортерам снизить логистические расходы и использовать дополнительные маршруты для доставки грузов. Через территорию Молдавии их могут направлять в порт Рейни, порты на Дунае, а также в Румынию. Этот маршрут является важной альтернативой морским путям и позволяет поддерживать стабильный экспорт украинской продукции, добавил перевозчик. США контролируют Ормузский пролив, заявил в своей соцсети американский президент Дональд Трамп. Он пообещал сохранить такое положение вещей и далее. Ранее глава Белого дома сообщил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие пролива и договоренности по ядерной программе. Иранский МИД сообщал, что Иран и Оман согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов. Курорты Краснодарского края будут рекламировать через популярные в Китае местные платформы. Запуск совместной маркетинговой кампании уже обсуждается с партнерами из КНР, рассказала РИА Новости глава представительства МИД России в Краснодаре Ольга Шалимова. Власти Китая продлили безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Президент России Владимир Путин подписал аналогичный указ о продлении безвизового порядка въезда в страну для граждан КНР. На данный момент это все. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в «Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
5: 18.33, да? Продолжаем. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев вернулся после непродолжительного отпуска, посвежевший, отдохнувший, значит, к Трампу, как и обещали. Значит, Трамп сетует, что ему нельзя баллотироваться в третий раз. Ох уж эти правовые государства. Ну, ох уж это верховенство права. Ну, с какой стати? Ну, вот Эрдоган. Ну, давайте посмотрим на Эрдоган. Ну, был, значит, премьером, была премьерская страна. Потом стал опять президент. А потом опять премьером, опять президентская. А потом опять это. Ну, удобно же. А что Трампу-то нельзя?
7: Собственно, в расчете на таких людей и создавалась система ограничения политической власти в Соединенных Штатах. Собственно, все эти идеи, они сводятся к тому, что Соединенными Штатами должно управлять некое глубинное государство. Оно может быть в разных обличиях. Это могло быть аристократия финансовая, это могло быть глубинное государство в сегодняшнем его, так сказать, в сегодняшней его модели, то есть аристократия, финансисты, немножко крупного бизнеса и спецслужбисты. Да, но это, что называется, наследие Уотергейта. Но это некая защита от харизматика. Не от дурака, а вот именно от харизматика. Ну, вот такой вот харизматик случился. Я думаю, что Трамп в действительности очень лукавит. Трамп, опять же говорю, не являюсь поклонником его творчества, и вообще многие его проекты мне не нравились, вот этот вот рестлинг, ну, вы знаете, да, да, и вот эти вот его шоу, конечно, мягко говоря, категории не А, но в целом этот человек очень рациональный, он прекрасно понимает, что ему бы до конца этого срока удержать власть. Вообще все, чем занимается сейчас Трамп, это вот я сейчас говорю как политолог, патологоанатом, вот именно что патологоанатом, он борется за то, чтобы иметь голос в назначении преемника себя. Он смирился с тем, что он не сможет удержать власть ни в той, ни в другой форме после 28-го года, ну, то есть, как бы, ну, формально после 29-го, но после выборов 28-го года. Но он хочет, чтобы преемника назначал он. Позволят ему, не позволят, это другой вопрос. Кандидат ли Трампа Вэнс? Скорее, да. На мой взгляд, это самый лояльный из тех, кто способен быть президентом США в команде Трампа. Да, ну, конечно, самый лояльный это главный капеллан Министерства обороны, Министерства войны США по фамилии Хексет, да, он по какому-то недоразумению именуется министром обороны, но это главный капеллан, конечно. Так? Вот. Но крайне маловероятно, чтобы Хексет смог удержать власть. То есть он, понятно, что нужен совершенно человек с другими завязками и с бизнесом, и с крупными финансистами и так далее. Поэтому вот за что борется Трамп. Но есть нюанс. А вот вы правильно абсолютно сказали про президентскую и парламентскую республики. И про премьерские варианты. Задумано красиво было, что в Соединенных Штатах нет правительства. Да? Правится на основе расщепленных полномочий. Вот я думаю, что если кто-то когда-нибудь захочет реально изменить систему власти в Соединенных Штатах, он начнет не с третьего срока, потому что это конституционно, это довольно сложно. Угу. Там же штаты должны все это принять, да, вот эту поправку. Ну, то есть это как бы сложно. А для этого, для того, чтобы появился третий срок президента, нужно, вот я сейчас тоже нахулиганю, и опять на меня все обидятся, вот, должна появиться третья партия. Вот в тот момент, когда власть, политическая власть в Соединенных Штатах не будет просто перебрасыванием шарика из одной руки в другую, когда появится третья, и когда появится потребность в человеке, который будет воплощать в себе мозаичный консенсус, да, а не консенсус людей, которые очень часто состоят в одних и тех же загородных клубах. Да, вот тогда возможно, но...
5: А третье, идеологически это что может быть? Ну, крайне левых демократы и так становятся все крайне-крайне. А что, крайне правые какие-то? То есть правее правого?
7: Нет, правее правого, во-первых, правее правого там и так будет. Так, потому что если демпартия сдвигается влево, республиканская партия, особенно под воздействием МАГА, где власть абсолютно однозначно захватили произраильские силы, она сдвинется вправо. Так, это вот реально будет. Но это будет партия среднего класса, городского среднего класса, вот где возникает ниша. Но гораздо более легкий путь через бюрократическое принятие решений создать правительство Соединенных Штатов на базе Совета национальной безопасности, который, в общем, выгорел как орган, который, ну... Это было такое вот вынужденное решение о создании Совета национальной безопасности, тоже для того, чтобы, кстати, ограничить полномочия, такие вот авторитарные возможности президента. Но там ведь про другое разговор. Нужна... Соединенные Штаты находятся в вакууме распорядительной власти федерального уровня. Распорядительная власть вся ушла на уровень губернаторов, да, и штатов. Вот если начинать действительно серьезную перетряску, надо создавать федеральное правительство. Не федерального президента,
5: я понял, да,
7: а федеральное правительство, которое будет распоряжаться федеральным бюджетом же. И вот в этот момент...
5: А назначаться через Сенат, Конгресс или через это... регионы? Ну, как
7: нет,
5: бы, через
7: но
5: штаты?
7: Это нет. Ну, конечно, это должно назначаться на федеральном уровне, но это оставим же. Ну, оставим же хоть что-то решить, ну, ладно, самим хорошо, американцам, ладно, да. Алексей. Ну, да. Но тут там масса всяких функций, как назначается премьер-министр и правительство. Вот есть одно государство в Европе, оно 2 года без правительства жило. И ничего, никто не умер. Ну, то есть, видимо, кто-то умер, но в целом все функционирует. Государство называется Бельгия, королевство. Там 2 года, почти 2 года не было правительства. Так? Но аппарат правительства работает. Министерств в Америке много.
5: Нет министров, но, так сказать, эти все работают, да, структура.
7: Значит, министерств в Америке много, а централизованной власти, почему? Потому что деньги, да, централизованные, это власть не финансовая, это власть политическая. Угу. Когда они, что называется, розданы в духе короля Лира, да, Министерство просвещения, там, которое в Америке действительно непонятно, чем занималось, и так далее. Вот, а чем занималось Министерство здравоохранения? Слушайте, я тут послушал слушание про Министерство здравоохранения, и у меня уши завяли. То есть это уровень коррупции, который, ну, я думаю, что... Если бы Рональд Рейган знал о том, что вот возможен в Америке такой уровень коррупции, он бы, я не знаю, я не уверен, что он в Компартию бы пошел в США, да? Но он бы точно совершенно по-другому себя вел. Да? Но вот все это роздано, а политической власти нет. И вот, кстати, опять, что-то я начал хвалить Трампа. Старею, что ли?
5: Не к добру, да.
7: Не к добру. Да, тревожно мне за него стало. Так что-то вот сейчас. Но он почувствовал отсутствие. Вот что Трамп почувствовал? Он почувствовал, что деньги не дают власти. Власть оказывается в руках у каких-то непонятных бюрократов, которые выписывали, как сейчас помню, там какие-то арахисовые кремы, ну, USAID, вот это вот. Я как прочитал, чем они занимались, это просто кошмар, это огромные бюджеты. И вот эти вот деньги, превращенные в бюрократический песок, власти не дают. И все, что пытался делать Трамп, это каким-то образом понять, а как это можно собрать обратно. Но, видно, да, не тянет он пока в этих институциональных условиях.
5: Так, тут про Венца стали тоже писать. Мы о нем сегодня немного поговорили, значит, за Венца становится тревожно. Вот почему. Потому что один из ваш коллега, профессор американского университета по фамилии Кузник, значит, сказал, Венц умен, он умнее Трампа. И это, конечно, сразу внушает какую-то тревогу о судьбе нашего Джей Ди. Трамп считает, боится, вот на самом деле, каких-то подковерных игр со стороны Венца или, Рубио, наверное, в меньшей степени. Ну вот давайте на Венце остановимся. Вот мы же говорим, животное, да, и не политическое животное, а такой бизнес-животное. В этом смысле боится какой-то конкуренции, подковерных игр, каких-то, так сказать, китков и прочее.
7: Если говорить, по ощущениям, давайте разделим аналитику и ощущения. По аналитике Венц, конечно, один из самых очевидных кандидатов в президенты. Вероятнее всего, он самый подготовленный из политиков к роли президента. На всяком случае, у него опыт, он уже на этапе вице-президентства участвовал в серьезных переговорах, что не всегда, было характерно для вице-президентов. Допустим, Дик Чейни, безусловно. Угу. Дик Чейни – это был кандидат глубинного государства, который вел очень многие дела. Так, очень многие дела, связанные с Ближним Востоком и так далее, это все-таки исключение.
5: Байден, можно вспомнить?
7: Байден вице-король Украины до начала СВО.
5: Да.
7: Да? А вот, например, Дэн Куэлл, да его близко никто никуда не пускал.
5: Да его и не... Сейчас спросите, кто-нибудь помнит Дэна Куэлла?
7: Нет, кстати говоря, на фоне всего того, что было после, не самый был глупый человек. А Алек Гор?
5: Гор, конечно. Гора мы помним. При Буше, конечно.
7: Не при Буше, при Клинтоне.
5: При Клинтоне, конечно.
7: Альберт Гор. Сильно не последний человек. Да, в американской элите, я все время рассказываю, что там, я его спрашиваю, а вы вот из тех великих теннисийских горов, а надо признать, что он уроженец штата Теннесси. Он говорит, я из простых. И, надо сказать, ему верили. И, кстати, Альберт Гор, если мне сейчас не изменяет память, а думаю, она мне не изменяет, то Альберт Гор – это был человек, который... первый получил особую вице-президентскую печать. То есть раньше у вице-президента вообще даже не было собственной печати. Он пользовался печатями и всякими фиксирующими штампами аппарата Белого дома. То есть этот статус был... Угу. Да. Даже у Джорджа Буша-старшего, который реально был, реально большой человек. Но Альберта Гора близко ни до каких переговоров особенно не пускали. Он бегал серьезно. С зеленой повесткой, там, защищал слонов там, и так далее. Венц участвовал в серьезнейших переговорах. Как участвовал? Присутствовал. Так? Он очевидный кандидат. С другой стороны, то, как сейчас происходит его обозначение как преемника, послушайте, даже в паре, опять же, неупомянутый нами Рейган и Буш-старший, Буша-старшего в качестве преемника через год, не обозначали. На таком раннем сроке человек говорит, он будет мой преемник. Это, конечно, выглядит, я не хочу сказать, что это выглядит как подстава, в общем, очень близко как подстава.
5: То есть сливают Джей Ди Венца? Тем, что ему прочат это самое, или даже не прочат, а просто называют или даже рассматривают в качестве потенциального преемника. Но тут еще вот эти все любопытные такие вещи, большая статья такая вышла вот про этого Джей Ди Венца, значит, Вашингтон-Пост, описали. И здесь, значит, что о нем говорят? Типа беспринципный, А это хорошо, что беспринципно.
7: Это чистая правда, потому что я всегда, вот когда он только, Джей Ди Венс, был обозначен как кандидат в вице-президенты, и вот он избрался, потом, помните, его первый заезд на Мюнхенскую конференцию, говорит, этот человек с ценностями. Ребят, вы почитайте биографию, как он и по религиозному вопросу колебался, не вместе с линией партии, он просто колебался. Кто у него в дружках был и сейчас так потихонечку досиживает большие, там пожизненных нет, но там такие тяжелые составы у его дружков были. Этот человек, его принцип – это абсолютная беспринципность. И это человек, который сознательно, да, другом его является, автор манифеста вот этого технонацизма Питер Тиль. Да. Ну, не то ли другом, то ли спонсором, ну, это не важно. Так? Но он из тех кругов пришел. Это человек, который в этой тусовке был, и его позиция, я не думаю, что Питер Тиль свою позицию, свою позицию изобрели вот в последние там несколько месяцев. Но Венц все устраивало. Пардон, можно вопрос, а где вот здесь точки соприкосновения с христианскими, например, ценностями? Да ладно, даже с иудейскими, да ладно с иудейскими, с мусульманскими, где соприкосновение? Это человек, Джей Ди Венц, человек, который идет к власти сознательно, он достаточно опытен, он циничен до беспредельно, и он очень аккуратен, потому что, если посмотреть, это один из немногих, чуть ли не единственный из членов администрации Трампа, кто за полтора года в реальный финансовый скандал не вляпался. Еще вляпается. Это у меня совершенно нет сомнений, потому что они все одинаковые, но в этих всех, там, давайте поиграем на инсайде, а тут бросим это, всех засветили и даже косвенно прошлись по Рубио, так, а вот его не было, но, во всяком случае, то ли решили оставить на закуску, то ли что-то еще. Но, еще раз говорю, вот внешне по мизансцене, я же, что называется, давно не бывал я в Белом доме, как говорится. Да, кстати говоря, в Белом доме я действительно не бывал давно, 20 лет.
5: Ну, не так, чтобы давно, кто-то вообще никогда не был, так
7: лет,
5: что,
7: вы знаете. Ну, я, нет, 20 лет я не был у Белого дома. А в Белом доме вот несколько больше. Туда экскурсии водят. Так, в Пентагоне тоже лет 20 не бывал. Так, в Пентагоне лет 20 не бывал. В торговом центре несколько, тоже, кстати, 20 лет не бывал рядом с Пентагоном. Но можно сказать, что был рядом с Пентагоном. Но я сужу по мизансценам. Мизансцена, да, слово «подстава» такое очень русское, но это вот такое обозначение человека, в которого нужно играть. Да, вот он сломается или нет. Сломают его игрой. Какой компромат вывалится? Потому что вот только обозначили Рубио как восходящую звезду, и там посыпалось «мама, не горюй». Про все, кстати, но тоже интересно, что про самого Рубио меньше, а про его семейные дела намного больше. Вот тут было очень интересно и очень больно. Может быть, это призыв, что называется, посмотреть, кто будет играть против Венса.
5: Тут почему напрашивается это? Потому что Трамп выглядит таким харизматиком, у которого, конечно, не может быть верного подданного. Ну, просто не может быть.
7: А еще меньше, у него не может быть преемника в принципе.
5: Совершенно верно, совершенно верно.
7: И тем более у него не может быть преемника.
5: Если только не дочь, например. Ну, в смысле, кто-то из семьи. Ну, кто-то совсем уж такой. Да, я ровно об этом хотел. Вот кажется, что...
7: У него не может быть преемника, да, особенно с учетом, как говорится, тяжести содеянного, хотя бы даже за последние полтора года. А дочь...
5: Зять-то навряд ли. Хотя, так сказать, ничего исключать нельзя.
7: И надо посмотреть, где у него место рождения. Вот я не помню, где у Кушнера.
5: По-моему, он там. Можно посмотреть, да, где
7: надо
5: родился
7: посмотреть,
5: Кушнер.
7: Где? Потому что там могут быть формальные ограничения.
5: Да.
7: Но сделать свою дочь первой женщиной президентом of United States of таки Америка, это амбиция.
5: В Ливингстоне родился, штат Нью-Джерси.
7: То, да. То есть тоже можно, но да. дочь, конечно, объективно лучше. И к ней политкомиссары типа Элбриджа Колби, свой-свой для глубинного государства, прям совсем свой. И тогда можно говорить, что в Америке существование республики завершено, и мы имеем в Америке нормальную вот такую вот аристократическую, ну, империю еще нет, но аристократическая, такой вот вариант правления, аристократическую, я бы сказал, сатрапию.
5: Угу.
7: Вот. Ну, что, вариант.
5: Ну, или кто там еще? Ну, сыновья тоже есть, но сыновья, конечно, не...
7: Нет, сыновей не будет он подставлять.
5: Значит, профессор, а вот такой нескромный вопрос. 3 минуты как раз у нас на это. А может ли еврей стать президентом Соединенных Штатов Америки?
7: Я думаю, может.
5: А почему никогда не было?
7: Ну, потому что для начала надо было политически легализовать католиков. Задача-то нетривиальная. Америка создавалась как государство, конечно, там. Оно не создавалось как государство антисемитское. И этот мотив, его много очень в конспирологию приписывают, но такого мотива, ну вот я не вижу этого мотива. Но... Это было государство наследственной такой вот земельной аристократии белых англосаксонских протестантов. Так? И в качестве такового оно довольно успешно, периодически убивая друг друга, коренных американцев, там, ну, не знаю, африканских рабов и так далее, просуществовало, ну, в общем, прям, скажем, 180 лет. Но потенциал вот именно земельной англосаксонской аристократии – он, я думаю, после гражданской войны ушел. И надо было внедрять какие-то новые элементы было. Ну, послушайте, им 100 лет, ну, считайте, с момента, когда католик, ну, ирландец, прежде всего итальянец, это перестало быть, ну, ругательным человеком, ну, скажем так, второго сорта, до того момента, когда первый католик, которым был Джон Кеннеди, стал президентом Соединенных Штатов, ну сколько? 80 лет прошло. Да? Это был очень тяжелый пункт, потому что если вы посмотрите, что говорилось, а против Кеннеди на тех выборах выступал прямо англосаксонский человек, там, да, вот прямо, ну, штампы, вот штампы были на всех местах. Это был Ричард Никсон.
5: Мы помним, да.
7: Дальше некуда, так?
5: Угу.
7: Вот, и все очень такой тяжелый момент, что обсуждалось это, что Кеннеди – это католик. Когда избрали второго католика, которым был Джо Байден, тема, что он католик, и вообще не обсуждалось. Ну, то есть было, ну да, о, второй католик, ну, отлично, давай, заходи. А вот за этот период, а этот период, ну, фактически 50 лет, 50 с лишним лет, ну, почти 60. Вот эта идея о том, что католик на высших политических должностях экзотика, это улетучилось, да? Дама, вице-президент, у нее кто был?
5: Муж? Да, да, в смысле
7: вице-президент у Байдена. Камала Харрис.
5: Да, у нее муж еврей, кстати.
7: Вот. А сама она...
5: Ну, это, да.
7: У нее там,
5: сложно.
7: Конечно, у нее там компот.
5: Да, сложно.
7: Но ее национальность и вообще история ее семьи, что ну, она как бы из смешанной семьи, смешанной расовой семьи, но один из ее предков был рабовладельцем. Угу. Да.
5: Сейчас, да, мы на это многоточие поставим. Значит,
7: пропустил, увлекся.
5: Да, давайте прервемся на выпуск новостей и продолжим.
0: Узнать за 90 секунд. Курьезный случай с французским авангардистом Пьером Брассо поставил под сомнение ценность этого жанра изобразительного искусства.

0: искусства. Но затем случился конфуз. Оказалось, что мсье Брассо вовсе не человек, а четырехлетний шимпанзе Питер, взятый на прокат в зоопарке. Идея устроить грандиозную мистификацию пришла в голову журналисту «желтой газеты» Экки Аксельсону в местном пивбаре. А дальше дело техники. Взял обезьяну, подкупив смотрителя зоопарка, со скрипом обучил ее нанесению краски на холст и отобрал несколько, с позволения сказать, картин, а потом выставил под вымышленным именем. Искусствоведы потом краснели и оправдывались во время разговоров о том, что они могут назначить гением даже городского голубя.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 19 часов, в Перми 21.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Водоснабжение в Новороссийске восстановят в течение суток. Германия считает, что Киев причастен к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. НАТО сокращает присутствие в Косове. Подробности далее. Водоснабжение в Новороссийске восстановит в течение суток. Водопровод в городе поврежден в результате атаки ВСУ, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Уточняется, что на время ремонта жителям организовали подвоз воды. Беспилотники ВСУ ночью атаковали Кубань. При этом 3 человека погибли и 24 пострадали. В Новороссийске повреждены около 60 домов. Введен режим чрезвычайной ситуации. В Геленджике повреждены порядка 20 домов. 3 из них разрушены. 8 жителей Белгородской области, пострадавших от ударов ВСУ за последние дни, остаются в больницах в тяжелом состоянии. Всего в медучреждениях проходит лечение 124 человека, получившие различные повреждения в результате обстрелов и атак беспилотников, сообщили в региональном правительстве. Отмечается, что в числе пациентов на стационарном лечении остаются 4 детей. Правоохранительные органы Германии рассматривают версию о причастности Украины к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига, пишет газета «Цайт» со ссылкой на источники. По информации издания, следователи и эксперты МВД ФРГ допускают, что целью подобной инсценировки могло стать обоснование дальнейшей финансовой и военной помощи Киеву со стороны Берлина. 5 августа сотрудник аэропорта Лейпцига обнаружил дрон со взрывным устройством в зоне грузовых авиаперевозок. Посольство России в Берлине назвало инцидент наспех состряпанной провокации, служащей целям киевского режима и милитаристского крыла европейской элиты. Пожар в пригороде Краснодара, где тушит склад с пластиковой продукцией, локализован на площади свыше 2200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС. Из горящего здания ранее эвакуировали 40 человек, пострадавших нет. На месте ЧП работают до 86 специалистов и 30 единиц техники. НАТО сокращает присутствие в непризнанном Косове на фоне улучшения ситуации с безопасностью, сообщила пресс-секретарь Альянса Элисон Харт. Она пояснила, что изменения касаются миротворческой миссии КФОР и призваны адаптировать ее к нынешней обстановке. Процесс могут остановить в случае ухудшения ситуации, уточнила пресс-секретарь Альянса. Миссия действует с июня 1999 года. По данным НАТО, весной в составе КФОР было порядка 4600 военнослужащих из 31 страны. Актер Джек Лауден может стать новым Джеймсом Бондом в фильме о приключениях агента 007. Последним исполнителем этой роли был Дэниел Крейг, который покинул франшизу еще в 2021 году. Как передают СМИ, Лауден еще не получил роль на 100%. Аудитория «Радио Спутник» в канале «Макс» увеличилась до 120 тысяч человек. Благодаря вам мы становимся лучше и продолжаем

0: создавать лучший контент. Напомню, радио «Спутник» вещает более чем в 70 городах России. Мы сохраняем лидерство по цитируемости среди радиостанций в СМИ и соцмедиа. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Слышали, да, Джек Лауден может стать... Сейчас мы про этого поговорим, про Джеймса Бонда еще тоже. Это новый актер какой-то может стать Джеймсом Бонда после Дэниела Крейга. 4 минуты 8-го, среда, 12 августа, 26-й год, новая эра. Профессор Евстафьев, Алеша Тимофеев, все тут. Сейчас продолжим разговор про президентов, вице-президентов, которые никогда в США не были евреями. В смысле, евреи никогда не были президентами и вице-президентами. Вы бы этого... любимый Джеймс Бонд есть у вас?
3: Ну, конечно, Коннери.
2: Коннери.
3: Ну, конечно.
2: А Крейг новый, не? Или не смотрели с ним?
3: Ну, конечно, с Дэниелом Крейгом. Да, ну, да. Конечно, смотрел. Ну, так.
2: А тут вообще...
3: Бывают времена, когда и Крейг может быть Джеймсом Бондом.
2: Это правда, да. Но он хотя бы такой какой-то, такой харизматичный. А тут вот Джек Лауден, он вообще неизвестный актер. Вот посмотрите на него.
3: А я как-то это... Что-то я его не идентифицировал.
2: «Хромые лошади» он играл, еще в «Дюнкерке» он играл, значит, «Хромые лошади» сериал. Ну, короче, такой смазливенький, я бы сказал, для... Джеймса Бонда, не так, знаю, что, да. за время.
3: Ну, в Британии таковы времена, что у них теперь Джеймс Бондом вот он, да, ну, я посмотрел.
2: Да. Да, ну хорошо, хоть не Митхун Чихраборти, тоже мог бы стать по нынешним временам Джеймса Бондом.
3: Интересно, сколько людей, которые сейчас нас слушают, знают Митхуна среагировали Чихраборти. На Митхуна Чихраборти. Я-то знаю, я еще могу ответить от борта вуза, назвав Дархамендру, и фильм «Месть и закон».
2: Да.
3: Да, но это для олдов, да.
2: Так, ладно, давайте, значит, продолжаем разговор. Почему евреи никогда не были вице-президентами и президентами Соединенных Штатов Америки?
3: Ну, потому что это считалось как бы одним из элементов такого, ну, экзотики. Но мне кажется, сейчас это вполне возможно. Я не думаю, что сейчас появление на позиции хотя бы кандидата вице-президента. Mm-hmm. Я думаю, что там американская элита, она такая, если она все-таки сохраняет здравомыслие, я думаю, что она все-таки, ну, мне хочется так надеяться,
2: mm-hmm.
3: что она сохраняет здравомыслие, что к власти пришли вот эти ветераны холодной войны, которые не хотят войны горячей, глубинное государство восстанавливает свой потенциал, то все идет по лучшему сценарию, а не как оно шло в 2023-2025 году, вот, то отрезать они будут по пальчику. Они посмотрят, да, у одного из кандидатов в президенты, вероятнее всего, это будет кандидат в президента от Демпартии, угу. появится кандидат в вице-президенты, действительно, вполне возможно, не просто еврей, а верующий иудей, так, человек, который принадлежит, может быть, не к радикальной, но к открыто исповедующей иудаизм, так, и посмотрят, что будет, какая будет реакция общества. Сейчас это, ну, это достаточно сложно с политической, это, я думаю, что это возможно с точки зрения социокультурной, с политической точки зрения это более сложно. Причем в этом смысле вы вопрос задаете абсолютно правильно. Вот если вы посмотрите на ту же самую Демпартию, но более туго на некоторых кандидатов и от республиканской партии, которые тут проявились, скажем так, на промежуточных выборах, то вот сейчас засветка человека на высшей должности с еврейскими корнями, это и тем более, ну, как бы, иудеи реальные, так сказать, практикующие, вот так назовем, то это, конечно, значит, плюс 100 очков в идею о том, что Соединенными Штатами управляет Израиль. Угу. А эта идея овладела... Угу. Вот в чем проблема? В том, что эта идея овладела массами. Причем массами как в политическом плане, которые говорят, что это хорошо, потому что хотя бы какие-то умные люди руководят Соединенными Штатами, так и...
2: И говорят, потом мы слышали, они с деньгами неплохо управляются. Да,
3: да, да, на фоне того, что у нас происходит, да, там вот этот долг совершенно чудовищно растущий. А так и в негативном плане, кто мне не верит, можете позвонить Захарану Мамдане в Нью-Йорк, он вам все расскажет, что он думает про то, как говорится, про руку Израиля в управлении Соединенными Штатами. Вот, в России бы он за это попал бы под статью, а в Америке, да, а в Америке это теперь почти мейнстрим, почти. И вот игры на таком тонком льду это сделают из почти мейнстрима мейнстримом. А оно нам надо?
2: А оно не надо. Пишут, Гор и Либерман пара была. Была, но проиграла Бушу и Чейни. Была, конечно.
3: Была. Ну, да, при этом, да, Гор и Либерман, действительно, тогда было, проиграли они двум людям, про которых, не то чтобы открыто говорили, но шепотом говорили, что они антисемиты.
2: Хорошо, что это
3: высказано. Про обои.
2: На них можно посмотреть в этом смысле.
3: Особенно на Дика Чейни,
2: конечно.
3: Так? Там было на что посмотреть и особенно что послушать. Периодически там заходы были такие, я говорю, у нас бы за это дали статью и правильно, если между нами. Был Гора Либерман. Опять же, вот заметьте, представитель родовой теннессийской аристократии, косившись под паренька из народа, да, и наоборот ему. Вот что-то подобное попробуют сейчас.
2: Вот любопытно. Будем ждать. Но нету, мы много раз говорили, дефицит на кандидатов. Дефицит. Понятно, что там внутри там найдется, но имеется в виду на таких ярких. Правда, Обама начала.
3: Побойтесь. Да, кстати, некоторые особо, как говорится, стремящиеся получить в России по этой линии статью, утверждали, что первым президентом евреем в Америке был как раз Обама. Барак Обама. Но я вот честно вам скажу, думаю, что это не так. Да. Но, побойтесь Бога, какой дефицит? Послушайте, на любой вкус, так? Хотите Мамдань, хотите люди, которые фактически ведут предвыборную кампанию в США из Израиля. Там в действительности такого идеологического разнообразия, как сейчас на промежуточных выборах в Соединенных Штатах, не было никогда. Выбирай любого. Да, жалко, что нет, действительно, хотя нет, троцкисты есть, да, и троцкисты есть. В этом смысле то, что мы наблюдаем, это распад институциональных рамок американской политики. И вот в рамках вот такого институционального подхода, через некоторое время, когда вот вопрос о руке Израиля в руководстве Соединенных Штатов, он как бы устаканится, да, вот это вот можно играть, да. Кстати, в Америке была попытка и православного одного избрать.
2: Кого?
3: Майкла Дукакиса. Да, но этого сняли с пробега, по-моему, через... то есть он баллотировался, он даже каких-то выборщиков получил, но стало все понятно, что он не будет президентом через там месяца полтора. И вообще, действительно, вот правомерный вопрос.
2: Там просто любопытно, слушатели могут не знать, что в некоторых штатах, например... Православных больше, чем католиков.
3: Есть. Но не в некоторых. В некотором.
2: Я подумал, что их больше, чем один.
3: Я про один точно могу сказать, а про второй... Не знаю, в Нью-Йорке нет.
2: Но в Нью-Йорке... Хорошо.
3: А на Аляске – да.
2: На Аляске и на... Господи... Сюда вот практически на юге, но чуть выше. Вот как бы юго-запад. Не помню, в каком, но в одном точно там.
3: На Аляске, да, православная – это одна из доминирующих конфессий до сих пор. Абсолютно доминирующая среди малочисленных народов, коренных народов Аляски. Это наше русское наследие. Вот, поэтому давайте поставим вопрос, а православный может быть, да, но... президентом Соединенных Штатов? Что нам про других католиков там?
2: Да не, ну это справедливо.
3: Нам надо ставить стратегические задачи.
2: Сейчас будем ставить, значит, коротко, однако, история есть. Знаете, любопытно, как Обаме, ну не то, что обрушили рейтинг, но подпортили рейтинг одним словом. Что это было за слово? Причем слово честное, правдивое. Это там в теории по постправде, когда рассмотрит Хусейн, когда стали говорить Барак Хусейн Обама.
3: То он есть Барак его... Барам, Барак Бара, Барак... Барак Хусейн Обама.
2: Обама, да. И вот когда начали писать Барак Хусейн, то рейтинг подпортили. Значит, ладно, так, идем, что тут еще. А, в Сирии-то заочно приговорили Асада к смертной казни. Слышали?
3: Ну, слушайте, сирийский режим инклюзивных исламских...
2: организаций, давайте
3: назовем. Да, организаций, так аккуратно мы сейчас будем высказываться. Да, это вещь такая очень своеобразная, вещь контекстная. Сегодня они так, завтра так. Посмотрим, как они сейчас с курдами будут разбираться. Я так очень спокойно к этому отношусь. Действительно, режим Асада выгорел изнутри. Он четко совершенно выгорел изнутри. Поэтому все эти рассказы о том, что там Россия что-то проиграла, ну, наверное, Россия не выиграла ситуацию в Сирии. Но все причины... коллапса режима Башара Асада, они находятся внутри Сирии. Но пока, давайте так, я, во-первых, не вижу в Сирии по-настоящему легитимной власти. Соответственно, если нет легитимной власти, вряд ли можно говорить о каком-то легитимном суде.
2: Ну, профессор, ну честно, давайте. А что, встреча с Путиным не легитимизирует нынешнюю власть?
3: Нет.
2: Почему?
3: Даже встреча с Трампом не легитимирует. Нужна процедура. Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил, необходимо соблюдение процедуры. Всеобщие выборы, в которых будут принимать участие на конституционной основе все представители всех религиозных, социальных, политических слоев. А то, что происходит сейчас в Сирии, ну, давайте тоже честно, это, конечно... в попытке воссоздать государство на новой основе. Почему? Потому что основа у правления семьи Асадов была одна и в религиозном, и в социальном плане. Сейчас воссоздается некая новая основа. Давайте последим. Давайте не будем присваивать статус легитимных до того, как стало понятно, что это а. легитимно, б. устойчиво и в способны к развитию.
2: Талибы в Афганистане легитимны?
3: Талибы, на мой взгляд, сомнительно у них легитимность. Они легитимны де-факто, но они не контролируют часть территории страны. Они могут быть партнерами для диалога, как и режим Шараа тоже может быть партнером для диалога. Но не обязательно всем партнерам для диалога присваивать статус легитимных. Но мы же в конечном счете и с представителями киевского режима встречаемся, ведем там диалог по каким-то техническим вопросам, но это не значит, что мы признаем их легитимными, но мне так кажется.
2: Ну, не знаю, мне кажется, что вот встречаясь и, так сказать, подписывая какие-то документы, в конце концов, так сказать, разве это не легитимность какая-то?
3: Нет.
2: Ну, хорошо.
3: Мы подписываем де-факто и де-юре. Слушайте, Соединенные Штаты, те же самые Соединенные Штаты, и их дипломаты ездили в том числе в Советскую Прибалтику, да, и не только с дипломатическими целями, но это не означает, что Соединенные Штаты когда-либо признавали присоединение Советской Прибалтики в тот раз, к Советскому Союзу. Да, поэтому здесь есть де-факто и де-юре. Де-факто и талибы, и режим Шара управляют большей частью территории соответствующих государств. Но считать их полностью легитимными и присваивать статус легитимного... Ну, слушайте, у вас до меня был великолепный сенатор Клишес. Я думаю, что он гораздо более профессионально ответит на этот юридический вопрос. Но мне, как политологу, патологу, анатому, кажется... преждевременным присвоением статуса легитимных режимов некоторым, да.
2: Вот Константин, что в переводе с античного «постоянный», значит, легитимность – это поддержка народа. Если население власть не поддерживает в большинстве, то она нелегитимна.
3: А кто это население успел по-настоящему спросить? И тоже хочется узнать, как.
2: Да. Ведь ровно об этом-то и вопрос. Ровно поддержка народа выражается в рамках процедуры, избирательной процедуры. Вот когда, так сказать, есть бюллетени с этими, с галочками, да, вот поддержка, вот что такое поддержка. Вот
3: да,
2: же что такое поддержка.
3: Именно так.
2: Да, а так, ну, поддержка тут, так сказать. Ладно, турки что, всерьез помирились с курдами, что ли?
3: Нет, это 5 раз в год. Да, там очень с курдами у турок, у турецкого правительства, назовем это так, достаточно своеобразные отношения, в значительной степени осложненные коммерческим фактором, фактором наличия на территориях, контролируемых курдами, в Сирии, кстати говоря, в Ираке и кое-где еще, да, нефтяных месторождений. Поэтому, ну, слушайте, ну, это Восток. На Востоке...
2: Но впервые, типа, 486 из 600 депутатов значит, проголосовали за законопроект о национальной солидарности и укреплении общественного единства. Это в Турции речь
3: идет. Ну и что?
2: Направленный на завершение 40-летнего вооруженного конфликта.
3: Вот и хорошо. Мы поддерживаем усилия всех здоровых.
2: Вот почему, да, когда говорят вот эти слова, важные и правильные абсолютно, сразу чувствуют сарказм и иронию.
3: Почему? Поэтому... Никакой сарказма, ну, точно нет, а ирония, она заключается...
2: Что-то не так, вот совсем.
3: Вы так книжки читал. Да, давайте подождем практического воплощения этого закона. Посмотрим, какие курды будут назначены правильными курдами, какие неправильными, какую позицию займут иракские курды, какую иранские курды, и чем дело... Про сирийских курдов что-то давно не слышно.
2: И каких-то Лабани или Барзани, я до сих пор помню, да, эти две фамилии, например.
3: Да, да. И там уже масса всяких новых игроков. Это, кстати говоря, две фамилии, которые... ассоциируется очень во многом именно с периодом холодной войны и первых таких, так сказать, постбиполярных лет. Сейчас там, конечно, происходит мозаизация. Давайте посмотрим. На Востоке вообще не надо торопиться, а надо пить чай.
2: Ну, хорошо, посмотрим. В общем, ничего пока, как будто бы, да? Как будто бы ничего.
3: Я думаю, что никаких... Ну, во-первых, если произойдет прорыв, мы искренне порадуемся... за нашего стратегического партнера, господина Эрдогана, но бежать впереди паровоза и говорить, что это прорыв, ну, я пока что не стал. Давайте посмотрим. Почему? Потому что курдский вопрос, он абсолютно контекстный. Он существует в контексте всех процессов, которые вот в этом узле происходят. Мы только с вами начинали разговор о том, что там что-то, в общем, может поплыть с государственными границами.
2: Да.
3: А главные, как бы это сказать, волатильные государственные границы – это в зоне, где живут курды. Это наиболее волатильные государственные границы. Но там есть еще один момент, связанный с территорией того, что исторически называется Большой Левант. Да, вот их два узла. Большой Левантийский, в который, так, между прочим, входит часть территории Израиля, не вся, но часть, да, и, ну, Ливан, там, Сирия и так далее. И второй – это вот курдский узел. И с учетом того, что там двигаются границы и вообще ставится под вопрос существование государств в том виде, как они существовали последние 50, 60, 70 лет, ну да, это, конечно, ход.
2: Но кажется, что Турция более устойчивая. Турция способна защитить свои границы.
3: Более того, и турецкая элита гораздо более дальновидна, чем многие другие элиты. Поэтому вот этот ход с принятием этого закона, это некий, если хотите, самозащитный ход, превентивный, который говорит о том, что турецкие, что они готовы полностью... интегрировать турецких курдов не только в экономическую жизнь Турции, это давно произошло в действительности. И там по экономическим, вот именно с турецкими курдами, там по экономическим аспектам противоречия, конечно, есть, но их не так много, но и с политической. Да, поэтому турецкая элита, она, честно могу сказать, она показывает очень хорошие примеры здравомыслия. Что нельзя сказать о политических элитах целого ряда других государств. Но в целом вот это все очень подвижно.
2: А что вы имеете в виду под этим здравомыслием? Ну, такая как бы умеренная национализация?
3: Во-первых, турецкий режим, Турция в сегодняшнем виде, это действительно умеренный национализм. Но это знание пределов своих возможностей. Если бы меня спросили года 3-4 назад, видит ли турецкая элита пределы своих возможностей, я бы, скорее всего, ответил отрицательно, потому что там амбиции было, там амбиции зашкаливали. И если бы Турция пошла по пути, еще раз говорю, Ближний Восток, арабские страны, которые я более-менее себе представляю по своему образованию, и Турция, это все-таки очень разные вещи с точки зрения, прежде всего, социокультурной и социополитической. Но, тем не менее, если бы Турция шла на поводу своих амбиций, она бы сейчас была по уши в гражданской войне в Сирии. А у Эрдогана получилось достаточно изящно через своих прокси, ну, давайте опять же скажем, режим Шараа, это режим, мягко скажем, на который Эрдоган и Турция имеют очень большое влияние. Да, уйти от столкновения с Израилем, переведя все это в риторическую форму, да, фактически мягко, не жестко, но начиная аншлюс Алеппо, могло жестко, начало мягко, Турция могла влезть в противоречие в отношении Ирака, но ничего этого не произошло. Да, кстати говоря, это только означает, что наиболее перспективным направлением экспансии нынешняя власть Турции считает Балканы и правильно делает. Так? Но это знание пределов своих возможностей. И, ну, это говорит о том, что Турция – это серьезный партнер. Партнер, у которого, значит, помидоры отдельно, эмоции отдельно, геополитика отдельно.
2: Хотя мне вот я в разговоре с турком, значит, услышал критику Эрдогана. Я говорю, слушай, ну а что ты? Ну, я у него спрашивал там про поддержку военных. Он говорит, вот типа раньше да, а сейчас нет. Сейчас уже Армения. Я говорю, ну слушай, в Сирии же получилось. Он говорит, да подожди еще. Еще типа не этот.
3: Не совпадает ли это с тем, что я только что сказал, и за что от вас, Алексей, претерпел?
2: Да, претерпели. Ну, короче, да, типа подожди еще. Еще рановато. Так, ну что тут еще на Ближнем Востоке? Что тут у нас? Ну, нет смысла даже всерьез рассматривать вопрос, может ли Москва выдать Асада?
3: Нет, конечно, нет. Это вопрос, да я так думаю, что это периодически чисто символические требования со стороны режима Шараа. Они прекрасно понимают, что Москва Асада не выдаст, да в общем, по большому счету, он им особо и не нужен.
2: Конечно.
3: Потому что если Москва его высадит, его же не выдаст, его же нельзя будет сразу повесить, так? Угу. Его же надо будет по каким-то образом там судить, а вдруг он что-нибудь расскажет интересного, так? Нет, я думаю, что для всех Асад это, включая, кстати, Турцию, безопаснее в Москве. А уж как это потом разыграется, ну, опять же, вот не время пока, давайте чай пить.
2: Давайте подождем. Значит, мы тоже, но мы не чай, у нас водичка тут, чаю нет. Значит, остается у нас полчаса с вами, друзья. Давайте, если есть вопросы, пожалуйста, пришлите их. Ну, а если нет, то просто, ну, что-то напишите в Телеграм, ВКонтакте и Рутюб. Все, в рекламу новости будем продолжать.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Водоснабжение в Новороссийске восстановит в течение суток. Водопровод в городе был поврежден в результате атаки ВСУ, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Уточняется, что на время ремонта жителям организовали подвоз воды. Беспилотники ВСУ ночью атаковали Кубань, при этом 3 человека погибли и 24 пострадали. В Новороссийске повреждены около 60 домов, введен режим чрезвычайной ситуации. В Геленджике повреждены порядка 20 домов, 3 из них разрушены. Экономика России во втором квартале года выросла на 1,3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Как отметили в Минэкономразвитии, рост экономики обеспечили устойчивый внутренний спрос и положительная динамика в ряде отраслей реального сектора. Также продолжается рост потребительской активности граждан. Важным фактором восстановления экономической активности в министерстве назвали постепенное смягчение денежно-кредитных условий. Данные Росстата за второй квартал подтверждают возвращение экономики на траекторию роста, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. Специальная военная операция будет рано или поздно завершена на российских условиях. Об этом заявил зампредседателя российского совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что государство имеет серьезный ресурс прочности и способно решать массу социальных задач, даже несмотря на военные действия. Россиян предупредили о способе мошенничества, связанном с приобретением топливных карт и талонов через объявления в интернете. В частности, такие предложения распространяют через социальные сети, мессенджеры, интернет-сайты и рекламные платформы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Злоумышленники, по ее словам, убеждают граждан перейти по ссылкам, которые в итоге ведут на фишинговые интернет-ресурсы. В большинстве случаев преступники создают сайты, имитирующие официальные интернет-страницы топливных компаний. Представитель МВД порекомендовала при выявлении признаков фишингового интернет-ресурса незамедлительно прекратить взаимодействие с ним, уведомить банка о возможной утечке информации и сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Новый ледовый центр появится в Коммунарке. На улице Александры Монаховой начали строительство комплекса с двумя аренами. Большая предназначена для соревнований и массового катания, малая для тренировок, сообщила мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что возле будущего ледового комплекса уже возвели административное здание со школой искусств и многофункциональный центр с наземным паркингом для посетителей. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
7: 19:33. Продолжаем. Полчасика у нас осталось. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здрасте. Так, что вы пишете? Ну, вы что-то сегодня между собой тут. Все между собой какие-то эти. И про теневой флот. Ну, давайте про теневой флот, что ли. Значит, вопрос. Изменится ли ситуация с нашей логистикой после высказывания президента о том, что будем зеркально топить теневой флот недружественных стран?
8: Ну, значит, вы ну только... во-первых, конечно, изменится, да, но
7: зеркально топить,
8: так сказать... такого нет. Значит, да. Зеркально отвечать, то есть да. Захватывать, досматривать, препровождать для проверки груза и возможного его конфискации в наши порты. А... Или порты.
7: Порты, наверное. Ну, порты, торты, да. Торты, порты, корты.
8: Да, да, значит, это... Корты — это сильно, да, я да, понял. Да.
7: Да. Да, не корты, так сказать, да, профессор, да, корты, а корты, да.
8: Теннисные.
7: Теннисные, да.
8: А не то, что корты. Вы подумали.
7: Да.
8: Так, я с русским языком не дружу, всех предупреждаю заранее. Так, но я вам так скажу, что умные по поводу логистики включили мозги примерно дней 10 назад. Поэтому умные компании уже ничего в Одессу не возят. Ни граждан и не вывозят. Ни гражданские, ни тем более военные грузы, ни так далее. Умные уже все поняли. А для того, чтобы объяснить новую диспозицию неумным, ну, нужно некоторое время и некоторые действия. Обычно неумные люди... Ну, знаете, такие тревожные, которые... Ну, есть же такие. А давай проскочим. А не проскочило. Вот таких вот примерно хватило для одесских портов, для одесского узла портов на неделю. Неделю шел трафик вот этих желающих, а мы сейчас, значит, там, межстройками. Межстройками не получалось. На сегодняшний день, если посмотреть трафик, то он практически минимален. Вот обычно неумным... Хватает там 10-12 примеров для того, чтобы больше так не делать. Но давайте оставим принятие. Там еще президенту и верховному главнокомандующему были представлены списки целей, которые возможны для, что называется, такого, как сейчас принято говорить, кинетического воздействия. Давайте... Вот некоторые вещи, во-первых, обсуждать не стоит, да, а во-вторых, давайте вот оставим некоторые вещи на решение начальства, потому что мы ведь, например, очень многих вещей не знаем, и когда мы стараемся обсуждать какую-то большую стратегию на нашем очень узком объеме информации, иногда это выглядит смешно.
7: Слушайте, вот тут, кстати, недалеко мы от Турции там отойдем. А как вам вот эта история с трехдневным недопуском Турции кораблей в порты Новороссийска и Украины, но и Новороссийска? И вообще вот они начали опять, значит, говорить, что «а мы вот соблюдаем и будем соблюдать конвенцию Монтрё, обязательно будем соблюдать». Тут как будто бы тоже, так сказать, что-то этот. Но в целом... То, как Турция вот отреагировала, и даже США там пришлось включаться, что-то говорить Украине, там, чтобы она гарантировала что-то Турции и так далее. В общем, это любопытное, мне кажется. Нет какие-то вещи новые или нет?
8: Ну, знаете, опять же вернемся к турецкой политической элите. Вот что она точно знает, что в конвенцию Монтрё можно играть вдвоем и даже втроем. Поэтому турки ведут себя в действительности очень аккуратно по этому поводу. И тут не нужно лишнего. У нас к Турции есть претензии и без там целого ряда морских вещей. Да, конечно, туркам надо сохранить, и не просто сохранить, а поставить под свой контроль ключевые коридоры, транспортные коридоры в Черном море. Предложение, которое озвучил господин Фидан, Они такие, они очень восточные. Знаете, вот, да, вот мы за мир и песню эту пронесем, друзья, по свету, а давайте определим два коридора, да, по которым можно будет что-то куда-то возить. Вопрос, что и куда?
7: Куда, да.
8: Да, и кто будет верховным арбитром для того, чтобы понимать, так возят, не так, по этим коридорам, не по этим? Ну, конечно же, Турция. В этом смысле всегда нужно, опять пьем чай, да, посмотрим. Мне вот интересно, вот надо сказать, не втянут ли нас опять в ожидании переговоров Духа Анкоши? Нет, уже не втянут. Ясно совершенно, что никто никаких переговоров не ждет. Да, в общем, и даже по духу Анкориджа не так, чтобы все ждали, что за нас решат военные проблемы. Проблема духа Анкориджа была в том, что мы считали, что договоренности с американцами решат политические проблемы. Военные проблемы мы бы решили сами. И мы их решали, обращу внимание, заморозки боевых действий, каких-то прочих актов доброй воли там не было. Но вопрос у меня другой. Сколько нужно продержать блокаду Одесского узла портов и насколько нужно тормознуть экспорт продовольствия и нефти из наших портов для того, чтобы мы услышали действительно стоящее предложение, которое можно будет обсуждать практически. Потому что предложение господина Фидана, ну, за него надо сказать спасибо. И, что называется, заниматься своими делами дальше, как говорится, за попытку спасибо, вот, и все. Но вот мне интересно, вот сколько тот Запад, который очень красиво и довольно жестко и красиво. Это некоторые вещи просто нужно ценить. Иногда даже ценить то, как нас переиграли. Переиграл нас с зерновой инициативой, с известной. Да? Вот сколько этот Запад сможет балансировать на грани топливного кризиса в Европе и зернового кризиса тоже в Европе и на Среднем Востоке, который для него будет опасен. Но пока я не услышал, даже на уровне экспертном, каких-то стоящих предложений по деэскалации и вообще по изменению режима судоходства. Поэтому, да, единственный выход просто, знаете, надо просто выучиться ждать. Да?
7: Это да. Самое одно из важнейших качеств. Сложное, но достижимое. Значит, 342-й пишет, отец у меня на танкере ходит. Как правило, грузин, капитан команды. Не знаю, что
8: не
7: это.
8: Не знаю.
7: Ну, вот так пишет. Так, что тут у нас еще было такого любопытного? Ну, Европушку, что ли, туда? Ну, во-первых, пока вы отдыхали, Зеленский сгонял в Сербию. Значит, сгонял в Сербию, не признал Косово. Не признал Косово. За что, так сказать, сняли в Албании этот флаг какой-то там большой. Значит, а Вучич предупредил Европу о большой войне.
8: Я начну с намека. Не надо очаровываться, не будете разочаровываться. Я, наверное, был одним из немногих людей, который всегда очень скептически относился и лично к Вучичу, и к Сербии как к государству, и к Сербии как к политической элите. Поэтому, ну, я ничего такого, что вызвало бурю эмоций в России от того, что там приехал еще один братушка, так сказать, и они пообнимались, я не увидел. А оправдывать я никого не собираюсь, просто надо понимать, что Сербия – это не то государство, не в том положении, не в тот исторический период и не с той экономикой, которая может на сегодняшний момент претендовать на какую-то геополитическую самостоятельность. Вот, поэтому, ну, на этом просто надо посмотреть, пожать плечами и так далее. Вопрос в другом. У России достаточно возможностей, чтобы объяснить и Вучичу, и прочим деятелям сербского правительства о том, что поставки боеприпасов киевскому режиму, особенно сейчас, это плохо, это скверно. И это в дальнейшем может несколько ухудшить наши отношения, когда, что называется, Вучич вновь, или Вучич, или, как говорится, светлый образ его, или человек, который будет Вучичем, вот, он опять приедет в Россию за какой-нибудь просьбой. Поэтому есть вещи, очаровываться не надо, разочаровываться тоже не стоит, но есть вещи, которые нашим партнерам, и это касается не только Сербии, надо объяснять, что после этого они с нами, ну, честно говоря, разговаривать прежним языком на прежних условиях не могут, не смогут. Но это надо делать максимально спокойно, тихим голосом и с пониманием того, ну, что вот так оно получилось. Ну, слушайте, ну, что вы требуете от Вучича, невозможно.
7: Мы не требуем. Вот смотрите, значит, во-первых, новости расскажем мы слушателям, может быть, кто-то не в курсе. Правительство сербское сформировало группу по выполнению необходимых условий для вступления в Шенгенскую зону. ЕС. Значит, а что плохого-то для нас? Ну, вот так вот, если с 18-й стороны. Ну, будут там, есть Венгрия, был там Орбан, сейчас нет. И Венгрия, так сказать,
8: я сейчас не буду комментировать, насколько тут многие были очарованы Орбаном.
7: Ну, хорошо. Ну, вот, значит, есть словаки. Ну, будут еще вот сербы, так сказать, которые...
8: Ну,
7: еще,
8: да. Ну, пусть будут. Но цель Сербии и Вучича, она была обозначена очень точно. Это вступление в ЕС.
7: Да.
8: С Косовом, без Косова, с Воеводиной, без Воеводина, с Вучичем, без Вучича. Но это стратегическая цель Сербии. Другой стратегической цели у Сербии нет и в этой географии, которая на сегодняшний день там есть, быть не может. Другое дело, что на этой стратегической дороге в ЕС не надо делать глупостей, которые потом осложнят диалог с Россией. На мой взгляд, ну, об этом надо очень четко говорить нашим партнерам и не обижаться, что они как-то там что-то с кем-то поговорили. Вот поставки сербских боеприпасов, которые, ну, давно фиксировались и давно были странные объяснения, более того, со стороны России были заданы сербскому руководству вопросики по этому поводу. Вот это то, что может в дальнейшем, как бы не сложилось, так сказать, не сложился путь Сербии в ЕС, да, но это в дальнейшем очень существенно сузит полосу маневра любого сербского руководства. А, ну, я вообще, я, честно говоря, вообще не очень люблю этот панславизм. Так,
7: почему? За что вы его не любите?
8: А, ну, знаете, Достоевского читал. Известная цитата Достоевского, она, когда вы ее читаете, ну, я ее прочитал таким раннепостсоветским в юношей, наверное, в конце перестройки, там уже такие вещи, в советское время таких вещей не публиковалось, как вы понимаете, это были страны народной демократии, союзники по СЭВу, по Варшавскому договору там, и так далее, и тому подобное. Ну, значит, такой постсоветский юноша, я ее прочитал, и она у меня вызвала, ну, такое неприятие, думаю, ну, что-то как-то загнул, да, Федор Михайлович-то. А потом, с годами, вот это все начало проявляться. И начал проявляться вот этот абсолютно паразитический смысл вот этого панславизма как идеи. Ну, я скорее с Данилевским, так вот, ну, я вот скорее туда.
7: Да, но мы сами тут, это отдельная тема.
8: Нет, это мы. Нет,
7: я понимаю, да.
8: Это мы.
7: Да,
8: не
7: да.
8: Надо говорить, что нам панславизм принесли какие-то страшные рептилоиды, британские агенты и так далее. Это мы родили сами.
7: Мы просто тоже его там иногда достаем, что-то иногда подальше засовываем. Вот я помню, один из классических примеров, это какая была годовщина? 300 или 250-е годовщина освобождения Болгарии. Ну вот недавно, какая, 300-я, наверное, да, или 250-я? Ну, не... короче, в...
8: 1875,
7: да. Значит,
8: 150.
7: 150, да, и загнул. Значит, сколько фильмов показало главные федеральные каналы к этой годовщине? Знаете? Ноль.
8: Значит, правильно сделали.
7: Да, вот.
8: Честно, правильно сделали.
7: А в Болгарии это праздновалось, и вспоминали наших солдат, и во всех...
8: Нет, вспоминать наших солдат героических, которые действительно освободили, принесли государственность Болгарии и нанесли очень тяжелый удар по Османской империи, конечно, нужно. Потому что героизм солдат, никакая геополитика и никакие интриги дворцовые никогда не отменяют.
7: Благодарность, не просто подчеркивать героизм, а как бы благодарность
8: это
7: выражать.
8: Хорошо. Ну и результатом-то была очень тяжелая геополитическая история. Скоро обе мировые войны, благодарная России, Болгария каким-то очень странным, ну, мне не очень понятным образом оказывалась на стороне противников России. Обе мировые войны. Я уже не говорю про тяжелейшие экономические последствия той войны освободительной. Да, наверное, справедливые и так далее, наверное, вошедшие в историю, ну, понятно, там, Скобелев, Гуркот, ну, в общем-то, да, огромный антивоенный шок лично будущего тогда будущего императора Александра III, который участвовал в боевых действиях, командовал отрядом, чуть не был убит, видел смерть. Но и это оказало не всегда положительное воздействие на судьбу русской армии, потому что, ну, это был очень тяжелый шок, но геополитически-то, в общем, нас переиграли в той войне. И достаточно посмотреть мемуары наших дипломатов, как потом с большим трудом мы выходили из этих всех конгрессов, да, где там все это урезалось, и как мы теряли влияние в той же самой Болгарии, где поставили династию, ну, мягко скажем, не очень благодарно относившуюся к России. Поэтому, но то, что не показали ни одного фильма у нас, это зря. Только вот все эти фильмы, которые во многом были сняты в советское время, нужно сопровождать глубоким историческим комментарием. Что было, что стало, плюс-минус. Это очень дискуссионная вещь. Воспринимать... Я почему против... Ну, не то, что против, но я негативно отношусь к панславизму, потому что панславизм – это одно из тех геополитических течений мысли, это геополитическое течение мысли, такое же, как евразийство, такое же, как западничество, но в нем вообще нет экономики. Он бьет на эмоцию, на культуру. Он бьет на общие корни, которых не так много.
7: Ну, которые... нет, там экономику через логистику, типа, да, ну, может быть, защищенный этот.
8: Ну, нет. Ну, Алексей, вот западничество, да, ориентация на Европу, вот это про экономику. Это,
7: конечно.
8: Да, евразийство – это про геоэкономику, про большие. Да. Значит, панславизм – это крест на Святой Софии, там трали-вали, освобождение славянское братство и так далее.
7: А значит, просто не говорят. Где-то там должен быть чей-то интерес, понимаете? Но так же не бывает, чтобы...
8: Ну, конечно.
7: Но это ж нам продают, что это все вот это, да-да-да. Mm-hmm. София, вера, надежда и любовь.
8: Вот, да. Поэтому вот я не люблю геополитические концепции оценки. И вообще геополитику, в которой нет экономики и в которой слишком много эмоций. Тем более, что исторически, честно, вот этот панславизм не нашел практического подтверждения. И дело не в Сербии, дело в общей ситуации. Опять я всех обидел.
7: Да нет, ничего, нормально, есть о чем подумать. Почему? Я вообще за разные мнения и за озвучивание этих разных мнений. Тут пока мы с вами говорили, американский президент добавил, что США написал в своем этом, что американский президент полностью контролирует Армузский пролив.
8: Да.
7: США полностью
8: контролирует. Да, в информационном пространстве он ее полностью контролирует. Надо себя уточнять. В каком месте там. И, знаете, у меня такое ощущение, я опять сейчас всех обижу. Армузский пролив не контролирует никто. Он контролируется ситуативно. Но контролируется ситуативно очень жестко. Там не то, что вот поначалу-то разворачивали суда, еще что-то, а сейчас начали стрелять. И когда вы ситуативно контролируете очень жестко, то вы по факту его блокируете, потому что непредсказуемость там, где вдруг кто-то, иранцы, значит, хуситы. Американцы, хуситы, еще, вот сейчас вот точно могу сказать, приходит время для третьей силы. Появятся, вот поверьте мне, еще чуть-чуть, и появятся армузские пираты какие-нибудь там. Там есть, кстати, на что, где базироваться. Да, которые будут на лодках, там, что называется...
7: Но мы Сомали вспоминали, то чуть-чуть придется, так сказать, может быть, ну, что-то взять пару канистр еще, может быть, туда, на лодке найти.
8: Да, да, но да. Это... Нет, ну, там есть, там и поближе-то есть, не из Сомали, нет, ну, там ближе есть места. Вот. Вообще, Армузский пролив для появления третьей силы созрел. Да? Но вы когда не можете предсказать, вот вы хозяин, акционер, значит, судоходной компании, к вам приходит страховщик, который говорит, вот какой у вас уровень риска, а вы ему говорите, а я не знаю, вот здесь могут, а здесь не могут стрельнуть, а может вообще и не стрельнут, да, вам никто, ваш танкер, а тем более газовоз, в жизни не застрахует, поэтому... Вот эта вот ситуативность, ситуативная жесткость пресечения попыток пройти Армузский пролив, она создает эффект блокировки. В этом смысле, конечно, ситуация интересная. Но еще раз говорю, вот сейчас тест на то, сколько продержится на старых запасах мировая экономика. И, кстати говоря, что закончится раньше? Запас продовольствия или запас нефти?
7: Нефти.
8: Я ставлю на продовольствие. Почему? Потому что поставки, то есть, ну, что называется, запасы удобрений, они фактически уже закончились. Поэтому я
7: плюс
8: ставлю
7: еще
8: за продовольствие.
7: Же этот, жара, плюс еще же жара.
8: Конечно, в плюс Европе, еще да. засуха в Европе, плюс еще энергодефицит. Но вот еще раз, я все-таки ставлю на продовольствие. Один из урожаев, ну, в Восточной Азии снимается 3, а то ли 4 урожая. Смело минусуйте один. Так, минус один урожай в Восточной Азии, даже если это урожай риса, ну, это история тяжелая. Так, не говоря уже про зерновые и так далее. Поэтому я пока ставлю на продовольствие.
7: А последствия? Просто инфляция, ну, в смысле, цены растут?
8: Цены, или... голод, миграция. И я бы в этой ситуации не торопился бы с тем, чтобы спасать мировой рынок продовольствия немедленным возобновлением поставок зерновых из России. Мы еще успеем сказать свое веское слово и спасти мир от голода. Но опять же... Надо только выучиться ждать.
7: Да. А слушатель пишет к разговору про панславизм, а братьями оказались Северной Кореи. Все-таки наивные наши люди, добросердечные, честные, с открытым...
8: Ну, просто с северными корейцами понятен разговор. Ну, совершенно проблематично.
7: Но там, не, там тоже, там... так сказать, не про братство. Ну, прости, ну, ради бога, но при всем уважении. Да, там это другие...
8: Общность геополитических и геоэкономических целей. Вот что делает людей... хорошими соседями, которые друг за друга будут лить кровь. А братство – это вещь очень абстрактная. Да. Молчу.
7: Все, профессор Евстафьев, до следующей среды. Спасибо вам большое, дорогие слушатели. Ну и не переключайтесь никуда. С профессором услышимся в следующую среду. Спасибо, пока.

Новый формат основ безопасности и защиты Родины в школах. Контекст. Безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка в качестве двух отдельных курсов в рамках одного предмета Минпросвещение предложило ввести с 1 сентября. Глава ведомства Сергей Кравцов считает, что это, с одной стороны, будет способствовать развитию у учащихся навыков защиты себя в быту, городе, природе и цифровом пространстве. С другой, школьники узнают, на чем построены принципы национальной безопасности, как действовать в чрезвычайных ситуациях и как формируется система гражданской обороны. По мнению

могут применить усвоенные навыки в противозаконных целях. Однако в каждом правиле бывают исключения, которые не влияют на общую картину. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 20 часов, в Калининграде 19:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Экономика России во втором квартале выросла на 1,3% в годовом выражении. ФАС проверит цены на птицу и говядину у крупнейших производителей. Пакистан ведет переговоры о присоединении к соглашению о свободной торговле с ЕАЭС. Подробности далее. Экономика России во втором квартале выросла на 1,3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Как отметили в Минэкономразвитии, рост обеспечили устойчивый внутренний спрос и положительная динамика в ряде отраслей реального сектора. Важным фактором также становится постепенное смягчение денежно-кредитных условий. Данные Росстата подтверждают возвращение экономики страны на траекторию роста, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. Федеральная антимонопольная служба России начала оценку обоснованности оптово-отпускных цен, которые устанавливают крупнейшие производители птицы и говядины. ФАС направила организациям запросы с целью проведения анализа ситуации на товарных рынках. В службе отметили, что производители должны предоставить сведения об объемах производства и реализации, отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж. Также компании должны объяснить причины повышения оптово-отпускных цен с начала года. При наличии оснований ФАС примет меры антимонопольного реагирования. Архиепископ эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вилма раскритиковал идею закрытия или сноса православного собора Александра Невского в центре Таллина. Идею нельзя считать подходящей для христианского культурного народа. Культурный народ не сносит, а отстраивает, заявил архиепископ, который также является президентом Совета церквей Эстонии. Глава МВД страны Игорь Тара ранее предложил расторгнуть договор, заключенный между Таллином и эстонской православной христианской церковью, о безвозмездном пользовании собором Александра Невского. После этого глава эстонской консервативной национальной партии Март Хельме призвал демонтировать храм. Пакистан ведет переговоры о присоединении к соглашению о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Подготовка документа займет год-полтора, заявил посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». По словам дипломата, сейчас торговля между странами идет через Черное море и Владивосток, а после присоединения к соглашению пакистанские товары смогут следовать через Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, а также Афганистан и Иран. Поэтому всем сторонам нужно развивать дорожное, железнодорожное и воздушное сообщение. Тирмизи добавил, что Пакистан один из главных покупателей российской пшеницы и бобовых, а экспортирует товары для хирургии и спорта. Российский пловец Егор Корнев завоевал серебро на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Накануне атлет победил на дистанции 50 метров баттерфляем. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Еще больше новостей ищите в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».

0: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
1: 9:04 в российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. Со мной в студии политический общественный деятель Дмитрий Василец. Дмитрий, добрый вечер.
2: Приветствую, приветствую.
1: Сергей Шойгу прокомментировал перезахоронение пособника нацистов, участника одной из запрещенных в России, да и, в принципе, сейчас в большей части стран мира организации, господина Коновальца, и в своем выступлении упомянул открытую пропаганду культа смерти и практику диких ритуалов, причем диких настолько, что наподобие отжиманий на похоронах. Если про националистов, да, мы уже знаем, мы и поступки Зеленского и компании нам об этом говорят, то вот такие новости я слышу впервые. Насколько это массовое явление?
2: Дело в том, что на самом деле это стандартная практика вот, для натовских различных политтехнологов и так далее. И начали они эту фишку отжиматься по любому поводу достаточно давно. Раньше они, когда митинги организовывали, нужно как-то было веселить толпу. И они придумали, значит, отжиматься и назвали это челлендж. Вот, заграничным словом, на вражьем языке. И вот в этом отношении здесь мы просто видим, как мутирует вся эта история, потому что вот ничего лучше натовские политтехнологи не придумали, как привить этот челлендж, так называемый, вот, украинским националистам, и поэтому сейчас уже, видите, на похоронах отжимаются. И такая история, на самом-то деле, у них во всем, потому что изначально у националистов, так называемых украинских, которые, вот, как показывает практика и как показывают исторические примеры, по удивительной случайности они все, получается, служат нацистам. И либо каким-то образом стараются как можно быстрее продать ту территорию и тех людей, которые им попадали во время разные исторические периоды под контроль. И, собственно, с этого, по сути, и начиналось так называемое украинство. И вот этот вот культ предательства, фактически культ вот русофобии, он сейчас и лежит в основе того образования, которое сейчас называется Украина, и, к сожалению, с абсолютно логическими последствиями всего этого дела. И, кстати, вот с учетом того, что так называемые украинские националисты, они отметились тем, что они в основном свои геройства обозначали террором и убийством мирного населения. То есть особо они отличились, когда, помогая Гитлеру, они проводили различные карательные акции, либо, например, делали какие-то теракты там, взрывали там, диверсии проводили и так далее, или там стреляли в спину советским солдатам. Это, кстати, для вот тех самых националистов это норма. И вот в этом отношении они еще тогда сформировали вот для себя такой культ, что им очень важно, чтобы перед ними на оккупированной территории люди стояли на коленях. И поэтому сейчас вот эта шизофрения, она вот перекочевала в 21 век, и сейчас националисты, пользуясь тем, что они фактически на натовских штыках сейчас остаются у власти на оккупированной блоком НАТО территории, и у них есть определенный карт-бланш, то первое, что они делают, так это, вы не поверите, ставят людей на колени. В прямом смысле этого слова, и таких видео вот масса вот просто в социальных сетях, в интернете. И вот обратите внимание на такую маниакальную тягу вот у этих националистов, чтобы люди на территории, на которой вот они находятся, чтобы они перед ними на колени становились. И поэтому доходит до абсурда, когда националисты ездят на машине с граммофоном и вещают, что, мол, срочно на колени, потому что там какого-то натовского наемника, ликвидированного русской армией, везут. И вот в прямом смысле слова прямо матами людей вот и матами, и вот силой физической заставляют становиться на колени. И, собственно, чтобы вот человек на колени упал, глаза там, знаете, опустил и так далее. И вот от этого, видимо, они получают какое-то удовольствие. Поэтому вот в этом отношении, конечно, вот эти все ритуалы, они дополняют просто культ вот этой вот русофобии и шизофрении, которые так активно развивают. Потому что если говорить за какие-то практические вещи, вот, и обратиться к учебнику вообще, что такое национализм и так далее, то, конечно, ничего общего вот с деятельностью так называемых украинских националистов и национализма, ну, там просто нет. А вот с точки зрения продажи вот, своей земли, своей родины, своих близких, своих соотечественников, вот этого там всегда предостаточно. И вот это действительно вызывает определенный диссонанс, который компенсируют вот, натовские вот, социальные инженеры отсутствием образования и тоталитарной такой пропагандой, таким куполом, который фактически сейчас находится не только над Украиной, потому что главная такая конструкция этого купола — это в первую очередь видеохостинг YouTube, и, собственно, там процентов 80, если брать в целом, вот по охватам идет такой тоталитарной вот натовской пропаганды. То, что не касается натовской пропаганды, где есть какая-то пророссийская точка зрения, умеренная и так далее, или пробелорусская, или проказахстанская, то это все попадает под жесткую цензуру. Ну, а, собственно, пронатовская там, значит, может вещать 24/7. И вот в режиме рекомендаций людям вот активно все это дело навязывают. Естественно, все это строится, конечно же, на невежестве и отсутствии возможности получить какую-то альтернативную информацию.
1: А вот те дикие видеоролики, о которых вы говорили, они не попадают в общую выдачу? Не видят люди из тех государств, которые поддерживают непосредственно текущий киевский режим, вот то, что там происходит в этих роликах?
2: Понимаете, в чем дело? Здесь у западных политиков всегда работает железное правило. Тут вижу, а тут не вижу. И обратите внимание, что... Масса есть видео, где просто людей на оккупированной блоком НАТО территории Украины просто в рамках такого сафари прямо вылавливают, избивают и так далее. И я вас уверяю, если показать эти ролики вот Урсуле фон дер Ляйен, там, британскому монарху, Трампу и так далее, и спросить: подождите, уважаемые, в кавычках, конечно же, а вы все это поддерживаете? Это все ваша официальная внешняя политика? Это вы просто, получается, приравняли паспорт гражданина Украины к некому такому клейму раба? Если есть паспорт гражданина Украины, и это мужчина, то получается, это уже бесправный раб, и с ним можно делать абсолютно все, что угодно. Его можно избивать, его можно там убить, и ТСКшникам, и полицаям Зеленского за это ничего не будет, и СБУшникам, там, ВСУшникам и прочим там вот этим вот образованием. И я вас уверяю, они скажут, ну, как это так, не может быть, мы, конечно же, против этого. Но дело в том, что публично они об этом никогда не скажут. Ну и мы просто видим на практике, как выглядит вот такая лицемерная политика таких вот двойных стандартов, когда они выходят на трибуны красивые, рассказывают за все хорошее против всего плохого, чтобы вода была мокрой, чтобы солнце светило. Но, тем не менее, когда касается вот фактически рабского положения людей, которые на Украине, к сожалению, остались, там, остатках этой Украины, то это, получается, запретная тема. На эти темы нельзя говорить. И, конечно, по итогу мы просто видим такую вот позицию западных стран, которая де-факто поддерживает весь этот террор против мирного населения.
1: И теперь они же еще и собираются это население выдавать обратно. То, что-то из Польши, любопытные новости приходят. Там один из местных политиков предложил бригаду сформировать из официально не работающих граждан Украины, которые на территории республики находятся.
2: Опять же, мы видим, что в Польше очень много воплей в отношении того, что как же это так? Украинские националисты, так называемые, которые вот сейчас являются у режима Зеленского национальные герои, все эти вот пособники Гитлера и так далее, основные геройства заключались в том, что они беспощадно, значит, уничтожали мирное население, включая поляков. И тем не менее, Польша до сих пор оплачивает терминалы спутниковой связи Starlink, которыми пользуются те самые вот наемники натовской частной военной компании ВСУ, которые вот называются именами различных пособников нацистов, которые убивали поляков. То есть вот Вы представляете, какой абсурд и в каком абсурде мы всем должны вот находиться благодаря вот этой шизофренической попытке польских властей получить рейтинг. Потому что если бы они не гнались за рейтингом, а действительно это была по-настоящему их позиция, что нельзя быть пособниками вот нацистских преступников и тех, кто их героизирует, а нужно последовательно и серьезно с этим вопросом что-то решать. Тогда бы, конечно, Польша вела себя совершенно по-другому. Тогда бы Starlink никто не оплачивал. Тогда бы Польша не участвовала в финансировании режима Зеленского. Потому что через Евросоюз идет финансирование из бюджета Польши конкретно. На это дело уделяется определенное количество денег. Тогда бы, конечно же, и логистические вот всякие базы типа в Жешове, они были закрыты, но тем не менее мы видим, что польское руководство в погоне за политическим рейтингом включает риторику, что они якобы борются с вот, пособниками нацистов, с украинскими националистами теми самыми, но тем не менее вот одной рукой борются, а второй рукой, получается, помогают. То есть, конечно, все это, опять же, говорит о полном просто отсутствии в Польше вот, суверенитета, и не мудрено, потому что это все-таки страна, которая потеряла свой военный суверенитет и вошла в блок НАТО. Польша – это та страна, которая потеряла свой политическо-финансовый суверенитет, экономический, просто присоединившись к еврозоне. И сейчас мы просто вынуждены наблюдать подобного рода убогую на самом-то деле и постыдную для польского народа историю, когда вот так называемые польские националисты, наслушавшись от польских политиков гневных речей и так далее, выбегают на улицы и начинают искать граждан Украины, чтобы их избить. То есть это просто, знаете, вот показывает, что уровень образования в Польше катастрофически упал.
1: Говоря о этом национальном пантеоне, возможно, сейчас озвучу чаяние ряда наших граждан, дождемся, когда их всех там перезахоронят и Искандером приголубим, или оно того не стоит?
2: Не, ну я вот на этот счет тоже вот, вполне логично рассуждаю, что здесь есть один большой плюс. Потому что, согласитесь, все вот эти пособники Гитлера, которые назывались там украинскими националистами и так далее, но по факту они просто нацисты. Когда вот наша Красная Армия победоносная разгромила нацистскую армию и дошла до Берлина, к сожалению, Соединенные Штаты и Британия спасли нацистов. Остатки нацистов, которые все-таки остались, к сожалению, не полностью Красная Армия добила всех этих негодяев, потому что тогда все-таки Соединенные Штаты и Британия захватили часть территории вот, Западной Европы и таким образом сделали такой буфер для того, чтобы все нацисты с Германии сбежали именно туда. Кто-то сбежал в Западную Европу, кто-то добежал, знаете, до Канады от страха. В основном это были, конечно же, вот, украинские националисты, потому что
1: они... в Аргентине осел там в свое время, да.
2: Ну, это отдельная история, а вот с точки зрения того, что украинские так называемые националисты, они настолько боялись русской армии, что они даже до Канады некоторые добежали, вернее, большинство из них. И все эти персонажи в основном, получается, похоронены либо Западная Европа, либо Канада. Потому что это территории, которые вот, дали им гарантии безопасности и фактически вот, сохраняли нацистов. Вот. И, конечно, вот, просто стереть вообще из истории память об этих негодяях, безусловно, сложно с учетом того, что они в разных местах похоронены и так далее. Ну, а если сейчас режим Зеленского все это дело организует в Киеве, то, безусловно, после прихода русской армии в Киев, а это все-таки неотвратимая история, всех этих персонажей, я полагаю, что вот в рамках некой специальной программы, естественно, можно будет также куда-нибудь отдельно свести, либо по ветру развеять, потому что как-никак, все-таки эта история, она четко дает понять, что вот, подобного рода героизация преступников нацистских, это очень плохая история, Может быть, сделаю для них какое-нибудь специальное место позорное, где там эти нацистские преступники похоронены. Поэтому здесь уже, я думаю, когда придет время, с этим вопросом разберутся. И, конечно, сейчас в этом плане, когда их всех в кучку свозят, ну, пускай.
1: Да, они своего часа дождутся. А что еще у нас плохая история, так это отказ Украины от обмена пленными, о чем сегодня наш омбудсман Лантратова сказала, что есть даже поименный список 224 человека, которые есть у Российской Федерации, которых готовы обменять, но уже трижды получили отказ. Почему?
2: Ну, понимаете, в чем дело. Об этом мало кто говорит, но... со стороны режима Зеленского, обмен пленными, он имеет коммерческое основание. И прежде чем внести кого-то в список, то, безусловно, сотрудники различных, так называемых, мне язык просто не поворачивается называть правоохранительными структурами, те структуры, которые занимаются этим вопросом со стороны режима Зеленского, вот эти вот филиалы западных спецслужб, особо коррумпированные, украинские, которые занимаются всеми вот этими обменными моментами, безусловно, прежде чем внести список человека, они, конечно же, разбираются, какими ресурсами располагает семья. Если семья готова заплатить 10 тысяч долларов, или 20, или 50, или 100, то, безусловно, им предоставляется такая возможность. Но если они отказываются, тогда говорят, ну, извините, мы тогда вашего, условно, Васю Пупкина не вносим в список. А с учетом того, что вот пленных натовских наемников в российских тюрьмах уже огромное количество, и там уже цифра, уверен, где-то за более чем 10 тысяч, то, очевидно, вот все понимают, что в обменный список, так называемый, попасть будет достаточно проблематично. И поэтому вы тут посчитайте, вот, например, прошел обмен пленными, буквально последний 160 на 160. Вот 160 человек обелители, вернее, 160 семей. Вот. У кого-то есть деньги заплатить, у кого-то нет. То есть, понятное дело, как-то это все стараются там особо не афишировать, не выдавать и так далее. Но, опять же, вот коммерческий подход со стороны режима Зеленского в этом отношении действует на 100%. И я много таких примеров лично знаю. И вот понимаю, что многим семьям просто выкатывали ценники, вот, рассказывая за то, что если вот вы оплатите, тогда он будет в списках. Если вы не оплатите, ну, тогда не будет. Поэтому тут список отказников, вернее, не отказников, а тех людей, от которых отказались со стороны режима Зеленского, вполне логично предположить, что их семьи просто отказались платить за них, поэтому их просто, знаете, про них забыли.
1: Ну, а нам с ними тогда в таком случае что делать? Держать в тюрьмах? Или если они военных преступлений не совершали, воевали? Вот возникает действительно у меня, по крайней мере, вопрос.
2: Понимаете, дело в том, что вот это вопрос сложный, потому что здесь я считаю, что такие люди должны иметь возможность искупить кровью вот свои там... вот свою деятельность в натовской частной военной компании ВСУ, и в этом моменте должны быть профильные подразделения в русской армии, которые непосредственно вот специализируются по этому направлению. Такие подразделения есть. Единственное, что они сейчас находятся в юридическом статусе таком неопределенном, потому что все-таки мы же живем в правовом государстве, и вот эти все подразделения, они находятся в некой такой серой зоне. Но, тем не менее, я думаю, что вот развитие этого направления, это абсолютно логично, потому что по нашим данным, то вот минимум 2-3 тысячи ВСУшников, бывших, которые находятся в тюрьмах, они уже написали согласие на... вот участие в профильных различных подразделений русской армии с учетом освобождения Украины и вот противодействия натовской частной военной компании ВСУ вместе с русской армией. Поэтому вот в этом отношении, к сожалению, вот я понимаю, что глобально процесс еще не двинулся, потому что здесь и вопрос ответственности, здесь и вопрос прочих там аспектов, которые...
1: Безопасности, фильтрации.
2: Конечно, конечно. То есть в любом случае там какую-то работу уже провели там, и вот профильные структуры, и ФСИН, и так далее. Но тем не менее, вот опять же, я полагаю, что придет время, и вот этот вопрос в любом случае каким-то образом будет решен. А пока сейчас, к сожалению, возможностей каких-то альтернативных нет, насколько мне известно, может, они вот в ближайшее время там все поменяется. И поэтому сейчас у этих людей, собственно, один вариант – просто оставаться в тюрьмах, пока вот где-то что-то не поменяется в отношении их статуса, и, собственно, чтобы вот у них была уже какая-то другая альтернатива.
1: У нас 3 минутки до перерыва остается. Говоря о коррупционной составляющей, помимо того, что да, есть деньги за выкуп пленных, есть еще много аспектов, в которых это проявляется. И об этом говорят в том числе представители специализированных ведомств. Я сейчас имею в виду САП, антикоррупционную прокуратуру. Говорит представитель в интервью на YouTube, по-моему, где-то оно опубликовано, что не уменьшается количество коррупционных дел, несмотря на активность работу его ведомства. Это он просто пожаловался на работу, или это все-таки попытка каким-то образом ситуацию исправить?
2: Ну, с логической точки зрения это больше выглядит как чистосердечное признание о профнепригодности. Ну, потому что если это антикоррупционный орган, который выходит и говорит, вы знаете, ничего не можем сделать с коррупцией. Вы представляете, все, что делаем, ее больше становится. То есть это на самом-то деле комично. А вот с точки зрения вот суровых реалий, то непосредственно вот так называемые антикоррупционные органы Украины, которые, как известно, фактически на правах частной собственности принадлежат США, у них главная задача – это не бороться с коррупцией, а вести уголовные дела на каждого чиновника режима Зеленского. Это, можно сказать, их самая главная обязанность. И пускать в дело эти дела только тогда, когда чиновники перестают выполнять команды с посольства США. И получается, если вот чиновники перечить начинают американским вот приказам, тогда прибегают антикоррупционные органы Украины, которые по недоразумению вот еще так называются, хотя де-факто это часть уже правоохранительной системы США. И, конечно же, каждого этого коррупционера с фактажом берут под белые рученьки и загоняют в тюрьму. Но мы видим, что с таким подходом, конечно же, говорить о борьбе с коррупцией – это просто глупость, потому что Соединенные Штаты через коррупцию выстраивают контроль над Украиной. Причем такая ситуация не только в Украине или на Украине, а и в других направлениях, потому что через коррупцию работал и USAID, потому что когда, собственно, различные вот гранты идут там на то, чтобы где-нибудь, знаете, в пустыне зонтики вот пораздавать на 10 миллионов долларов, то это все-таки больше про то, что эти 10 миллионов условно долларов просто идут в виде взятки конкретно какому-то чиновнику.
1: Изучение пингвинов вспоминаем,
2: конечно,
1: тоже, которое
2: конечно.
1: Обсуждали в свое время.
2: Это просто все завуалированная взятка конкретному должностному лицу. И вот здесь в этих аспектах тоже нужно понимать, что антикоррупционные органы Украины никогда не занимались ловлей коррупционеров. Они просто выполняют функцию контроля и такого дамоклового меча, который постоянно висит над головами чиновников, которые отказываются выполнять приказы из США.
1: Да, Дмитрий, исходя из вашего этого заявления, такой вопрос у меня. Зеленский, получается, тоже пока выполняет приказы из США. Но это мы оставим на перерыв. Украинский политик, общественный деятель Дмитрий Василец. Не переключайтесь. Рубрика «Выпуск новостей» и вернемся к вам.
0: Узнать за 90 секунд. Некоторые уверены – гораздо хуже откровенной лжи только полуправда. В ней фальшивые концепции подкрепляются реальными фактами, и потому разоблачить их сложнее. Яркий пример – утверждение о том, что игорные дома намеренно не имеют окон и часов на стенах, чтобы игроки забывали о времени, а внутреннее пространство устроено в виде лабиринта, из которого, не перепробовав разные виды игр, очень сложно выбраться. Да и желание пропадает, когда вокруг столько переливающихся огнями соблазнов. В столице этого бизнеса, Лас-Вегасе, на первых порах так и было. Владельцы заведений шли на любые хитрости, чтобы заманить людей и как можно дольше их не отпускать. У многих посетителей напрочь исчезало чувство времени. Они сутками путешествовали по закоулкам казино в поисках удачи. Платить за это приходилось большими деньгами. Сегодня владельцы казино оправдывают отсутствие окон в уже построенных зданиях бликами, которые те отбрасывают на карты и автоматы. А архитекторы заявляют, что в новых проектах оконные проемы предусмотрены. В Великобритании это даже закреплено законодательно. Так что сегодня заговора игорных домов против клиентов вроде бы нет. Но это не значит, что его не было раньше. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Турист, запускавший фейерверк во время атаки украинских беспилотников на прибрежные города Кубани, привлечен к административной ответственности, сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов. По его словам, вопиющий случай произошел в Кабардинке. Действия туриста, приехавшего на отдых из Тамбова, осудили во всей стране. Сотни украинских беспилотников атаковали Кубань ночью. В результате погибли 3 человека, в том числе 8-летний ребенок. Пострадали 24. Также под удар попали гражданские объекты и дома мирных жителей в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Минсельхоз России с учетом логистических ограничений ведет работу по переориентации экспортных потоков сельхозпродукции на альтернативные направления, в их числе порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты. Кроме того, для обеспечения поставок Минсельхоз предлагает комплекс дополнительных мер поддержки. Ключевая задача – обеспечить реализацию зерновой и масло-жировой продукции, подчеркнули в ведомстве. Там добавили, что крупным экспортерам нужно определить объемы, которые они смогут закупить и вывести, а также сформировать маршруты поставок. Федеральная антимонопольная служба России проводит оценку обоснованности оптово-отпускных цен, которые устанавливают крупнейшие производители птицы и говядины. ФАС направила организациям запросы. В службе отметили, что производители должны предоставить сведения об объемах производства и реализации, отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж. Также компании должны объяснить причины повышения оптово-отпускных цен с начала года. Несколько десятков украинцев призывного возраста получили отказ в предоставлении статуса временной защиты в Чехии, пишут местные СМИ. Они напоминают, что только неделю назад в ЕС вступили в действие новые правила предоставления статуса временной защиты украинским беженцам, мужчинам призывного возраста. Они должны документально подтверждать, что уже исполнили воинские обязанности или имеют освобождение от них. До 5 августа статус временной защиты получали все прибывшие с Украины. По данным МВД, Чехии статус временной защиты в стране имеет около 396 тысяч украинцев. Такер Карлсон не планирует претендовать на пост президента США. Американский журналист сделал это заявление в интервью телеканалу RT. Следующие выборы американского президента состоятся в 2028 году. Перед этим съезды партии по результатам внутрипартийного голосования определят своих кандидатов. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
1: 20 часов 33 минуты в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, а также украинский политик, общественный деятель Дмитрий Василец. Дмитрий, еще раз добрый вечер.
2: Добрый.
1: В прошлой получасовке закончили мы на коррупционной составляющей на Украине и на том, что антикоррупционные органы там нужны для того, чтобы чиновники выполняли указания из Вашингтона. И, следовательно, я сделал вывод, что и Зеленский пока тоже абсолютно подконтролен, раз в его отношении ничего не предъявили, а я уверен, предъявить было чего.
2: Ну, безусловно, и здесь на самом-то деле оно тоже все очевидно, логично, потому что... Помните, Трамп еще, когда шел в президенты, и особенно вот когда только стал президентом, рассказывал, какая же невероятная коррупция на Украине, и что этой коррупцией весь режим Байдена он посадит, и, конечно же, демократическую партию. Но получилось так, что когда Трамп стал президентом, и когда начали, судя по всему, разбираться, где какая коррупция была на Украине, вот, начали разбирать документы, которые пришли с Украины, а я об этом точно знаю, как минимум на сумму где-то 8-9 миллиардов долларов, прям с договорами, значит, железобетонная фактура, как говорят правоохранители. Получается, Трамп поменял риторику, потому что... Когда начали расследовать, оказалось, что там замешана не только демократическая партия, а и партия Трампа, потому что, конечно же, за антироссийские санкции голосовали не только демократы. Вот. И, в принципе, если так разбираться, что демократическая партия, что республиканская, там от перемены мест слагаемых русофобская политика США не меняется. И нам это просто нужно четко усвоить и понять, что... Вот пока мы стараемся каким-то образом вот, понравиться западным странам, некоторые особо вот одаренные в этом направлении активно стараются как-то вот развиваться, думать и так далее, то западные страны, они десятилетиями просто вот, пытаются реализовать планы по нашему полному уничтожению, разрыву изнутри и так далее. И чем быстрее эта простая истина вот, дойдет до абсолютного большинства граждан Российской Федерации, тем, естественно, вот, наши общие коллективные действия будут более правильные, выверенные, и, естественно, мы тогда быстрее достигнем того уровня, чтобы уже западные страны 10 раз подумали, а надо ли им конфронтация с нами, с учетом того, что мы прекрасно понимаем, что они из себя представляют.
1: Мотивы западных стран нам понятны. Мне любопытна ситуация с Турцией. С одной стороны, официальная Турция призывает к прекращению атаки на суда в Черном море, созданию неких безопасных коридоров, а с другой стороны, готовится направить Киеву и снаряды, в том числе кассетные, и в этом случае возмущаются уже не особо желательные в России правозащитные организации. Вот неужели нет понимания, что эти же снаряды, которые вы направите, в дальнейшем полетят в том числе по судам, которые гражданам Турции принадлежат и гражданами же Турции управляются?
2: Ну, здесь все-таки, я думаю, нужно разграничить эти два вопроса, потому что здесь нужно сначала посмотреть суть, а почему Турция вот, выступила с такой инициативой, что, мол, давайте сделаем безопасные коридоры. Один на Украину, другой, значит, в Россию. Если мы просто посмотрим, что сейчас происходит, ВКС РФ просто максимально беспощадно уничтожают все суда, которые вот, на благо режима Зеленского решают подойти к портам Одесской и Николаевской области. И это, если брать простонародным языком, называется блокада просто морская. Вот, с учетом этой морской блокады, получается, Турция просит эту морскую блокаду как-то нарушить. То есть, получается... Нужно каким-то образом коридор для судов сделать, и Турция не гарантирует, что она будет досматривать каждое судно, которое будет идти по данному коридору на предмет наличия в трюмах там, оружия там, и прочих там, комплектующих от дронов, снарядов там, к артиллерийским системам и так далее. То есть, каким образом всерьез воспринимать заявление Турции, вопрос риторический. Причем Также не стоит забывать, что с наших портов, вот там российские и других, вот там также идет с Казахстана нефть. И эта нефть, там казахстанская, она только на 20%. А на 75% она американская. Конкретно двух корпораций. Это ExxonMobil и Chevron. Потому что после распада Советского Союза вот, американские корпорации воспользовались тем, что самые главные и крупные месторождения казахской нефти они на 75% присвоили себе. И, к сожалению, до сих пор Казахстан ничего с этим не может сделать. Или не хочет. И так получилось, что вот эту всю нефть, конечно же, через Черное море вывозят эти американские корпорации на международный рынок. Ну, а без российских портов ее вывести с Казахстана просто физически невозможно. И, конечно, когда по этим танкерам, которые везут американскую нефть, которую добыли в Казахстане, на международный рынок начинаются удары, то, безусловно, американцы по этому поводу возмущаются и, вот, конечно же, пытаются щелбанов нащелкать тем генералам в Пентагоне и в Киеве, и вот в Германии, там у них штаб тоже, мол, да как это так? А те, естественно, говорят, мы же не можем отличить, какой танкер везет американскую нефть с России, а какой везет российскую нефть с России. Поэтому, мол, извините. И в связи с этим американцы для того, чтобы как-то этот вопрос решить, они вот придумали через Турцию запустить вот такую историю с коридорами. Мол, давайте вы американскую нефть, которая из России идет, которая с Казахстана, вы ее будете, значит, в зеленом коридоре, а российскую нефть, которая идет на международный рынок, ну, вы, значит, в этот коридор не будете включать. Извините, друзья, так не работает. То есть, если вы хотите какие-то предложения делать, они должны быть, ну, взаимовыгодные. А так, получается, это игра в одни ворота. И поэтому здесь уверен, что все эти перспективы турецкие, они ровным счетом стремятся к нулю, потому что объективная реальность, она совершенно другая. Россия – это суверенная страна, у которой есть свои экономические интересы, и уверен, все вот эти хитрые попытки каким-то образом обезопасить свои логистические маршруты в Черном море в ущерб нашей безопасности, они все провалятся беспощадно и бесповоротно.
1: Говоря про удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму, тут тоже в прессе видел не так давно новость, что для того, чтобы прекратить удары по не именно судам, а по портовой инфраструктуре, понадобился личный звонок Джей Ди Венса Зеленскому.
2: Понимаете, тут абсолютно не имеет значения, кто кому звонил, но в итоге коммуникация там достаточно прямая, потому что натовская частная военная компания ВСУ – это военный актив в первую очередь Соединенных Штатов. То есть глупо воспринимать натовскую частную военную компанию ВСУ без главного финансиста всей этой истории. Пускай она финансируется сейчас последний год больше с кармана еврозоны, но тем не менее это тоже карман фактически Соединенных Штатов и Британии, и мы на практике все это дело видим, когда просто страны еврозоны были поставлены перед фактом, что Урсула фон дер Ляйен возьмет кредит на них всех и эти деньги отдаст режиму Зеленского под предлогом якобы безопасности. Хотя вот мы на примере, например, стран Персидского залива видим, там, где есть американские военные базы, это гарантия того, что с безопасностью будет все плохо, и туда будут прилетать и ракеты, и дроны, и, может быть, даже и уже будут войсковые и наземные операции происходить. В связи с этим, вот, безусловно, мы должны понимать, что нам также нужно ставить условия. Мол, если вы наносите удары в Черном море по танкерам, то можете забыть про то, что вы будете качать нефть с Казахстана и вывозить ее на международный рынок. Потому что эти суда, знаете, они тоже, оказывается, имеют свойство вот, взрываться, вот, атаки там различные и так далее. То есть это риски определенные. И американские корпорации, вот Chevron, ExxonMobil, я думаю, что вот они уже осознали то, что без безопасности российской нефти на международный рынок, их нефть, она тоже вот, не будет нормально поступать на международный рынок.
1: Говоря о странах Персидского залива, вот одно из американских изданий, Washington Post, целую шпионскую операцию нарисовало по минувшему саммиту НАТО как раз-таки в Турции, что, мол, была разведывательная информация, что Трамп готовится убить Иран, и поэтому он там в каком-то фургоне из самолета в самолет перегружался. У меня прям даже картинка перед глазами возникла. Верить нам таким публикациям, или это попытка политических оппонентов Трампа каким-то образом тут шпионов поиграть?
2: Ну, дело в том, что это не совсем вот, шпионская история, а все это дело подтверждается также видео. И на видео можно заметить, что действительно на машине, вот, которая занимается перевозкой вот, продуктов питания, с учетом деятельности секретной службы США, то вся эта история присутствовала, когда Трамп с борта номер один сбежал на вспомогательный борт, ну и таким образом в разными маршрутами эти самолеты вот, полетели в США, потому что, судя по всему, секретная служба американская, не без помощи, я так понимаю, израильской разведки, начала располагать некой информацией, что все-таки иранские вот различные вот подразделения, которые имеют ракеты вот, земля-воздух, могут действительно вот, сбить президента США и таким образом ликвидировать Трампа. И в принципе, знаете, здесь я бы не исключал такой сценарий.
1: А Рубио и компанию не жалко? Они же вроде на первом борту и летели.
2: Дело в том, что мне там вообще никого не жалко.
1: Ну, это я понимаю. А секретные службы США?
2: Ну, вот разве что, надеюсь, у них будут парашюты. А вот с точки зрения вот логики, то Соединенные Штаты убили иранского духовного лидера Хаменеи. Вот. Соединенные Штаты убили под 160 детей в Минабе. И на месте иранских вот, правоохранителей на месте, например, офицеров иранских спецслужб, то, безусловно, если вот мы себя поставим на их место, то для них ликвидация Трампа – это в определенном плане дело чести. И я не удивлюсь, если эти ребята сейчас очень активно трудятся для того, чтобы до конца жизни Трамп жил и оглядывался. И действительно, у него, с учетом его политики, с учетом его решений, с учетом того, что он объявил войну и конкретно в таких вот форматах ее провел, я уверен, что даже если ему удастся дожить до конца своего президентского срока, на этом проблемы у него не кончатся, а только еще больше начнутся.
1: Важная тема, на мой взгляд, очень большая и направленная против конкретной группы стран, в том числе как будто бы и России. Совместное заявление о баллистических ракетах, потому что сейчас из мировых игроков как будто бы именно Российская Федерация наиболее часто эти ракеты выпускает. Насколько нам резонно кого-то предупреждать об этих пусках?
2: Забавно, что прям 40 стран, особенно там Македония, даже там, я вот представляю, сидит кто-то в Македонии, какой-нибудь там премьер или президент, и говорит, так страшно жить стало. Там где-то баллистические ракеты Россия запускает, либо КНДР, либо Китай. Вот. Надо что-то с этим делать. Вот я прям вижу эту картину.
1: Да, там же и Маршалловы острова.
2: Да-да-да.
1: Там же и Новая Зеландия. В общем, все те, кто в основной опасности находятся.
2: Да, это действительно, вот можно прямо вот что-нибудь юмористическое по этому поводу снимать. И, конечно, вот за всеми вот этими бравурными вот заявлениями и так далее просматривается одна простая истина. Дело в том, что и в Швейцарии, и в Британии, и в Брюсселе, и в Берлине сейчас, и вот в некоторых локациях в США вся вот эта элита, которая начала прокси-войну против России, которая стравила фактически вот часть русского народа, направила против России на Украине. Сейчас все эти персонажи, они сильно переживают. Потому что они понимают, что в любой момент баллистические ракеты, в том числе и с специальной вот боевой частью, могут прилететь прямо по ним. И, конечно, они хотели бы, чтобы в рамках каких-то договоренностей, чтобы вот это все избежать, чтобы, если наметил кто-то бить по их странам, чтобы их предупреждали. Я думаю, что этот страх, он трансформируется и в такие заявления, и в различные другие вот инициативы, которые с разных сторон пытаются вот реализовать, в том числе через Организацию Объединенных Наций. И вот в этом отношении мы можем просто только сделать вывод, что градус конфликта уже настолько высок, что действительно ненароком может специальная баллистическая ракета прилететь то ли с КНДР, то ли с Ирана, то ли с России, куда-то по вот специальной локации конкретно тех олигархов западных, которые стоят за всеми вот этими печальными событиями, за всеми теми сотнями тысяч смертей, которые мы наблюдаем на протяжении многих лет. И вот формат такого возмездия через удар баллистической ракеты очень даже себе и подходит, потому что подлетное время может быть небольшое и так далее, и негодяи могут просто не успеть даже себе в бункер залезть. Поэтому полагаю, что это очень, знаете, позитивные тенденции.
1: Я был удивлен, увидев в этом списке США, учитывая их отношение к ДСНВ, всячески мы выше всяких договоров.
2: Подождите. США, Британия, вот, это как раз те локации, вот, которые непосредственно находятся вот в зоне риска для удара. И непосредственно с тех территорий организовали все то, что мы наблюдаем на Украине. Поэтому здесь, наоборот, все максимально логично. Швейцария, Британия, США, некоторые страны еврозоны. Это именно туда должны прилететь баллистические ракеты вот, со специальными боевыми частями и, собственно, вот таким образом совершить возмездие. Они об этом знают. Они знают, что это решение может приняться в любой момент. Скорее всего, они даже знают, что некие протоколы уже присутствуют. И если только этим протоколам дают зеленый свет, то тогда, получается, вот, Российская Федерация может перейти в формат решения вот вопроса, знаете, вот такой иранский формат, когда все вот военные и политические объекты на различных территориях становятся просто законной военной целью. И никто никого не будет предупреждать, туда просто, знаете, полетят ракеты. Ну, а если и после этого непонятно, тогда уже ядерный апокалипсис. Поэтому вот эти все моменты, на самом-то деле, они просто четко дают понять, что на территории западных стран все-таки уже начинает вот, приходить вот, понимание, что география конфликта может быть очень быстро расширена, и ракеты могут буквально через там полчасика прилетать уже конкретно по их месту жительства.
1: Ну, учитывая наличие еще и экспериментальных разных образцов именно в нашем контексте, там и буревестники, и прочие, которые на ядерном двигателе, поэтому тут, возможно, не столько против Ирана и КНДР, сколько против нас эта вся история направлена.
2: Не, ну дело в том, что здесь не вопрос против нас или не против нас. Такие инициативы – это в первую очередь страх. Западные различные элиты, они четко понимают, что возмездие за все то горе, которое мы видим последние годы на Украине, оно будет. Возмездие за нападение на Иран, оно тоже будет. И поэтому, конечно, они хотят себя обезопасить и получить хотя бы номинальные гарантии, что когда будут запускаться баллистические ракеты, что они не будут запускаться в их сторону. То есть именно поэтому мы видим такие инициативы, чтобы, знаете, кого-то там предупреждали, куда там будут баллистические ракеты лететь. Эта вся история, опять же, это конкретно про страх западных элит, потому что они действительно боятся быстрого удара баллистическим оружием, и у России такие возможности есть. И у Ирана, кстати, тоже.
1: Вот в Латвии настолько боятся дронов, что забыли купить боеприпасы к уже закупленным противодроновым системам. Причем это не информация из какого-то СМИ, это официальное заявление премьер-министра государства.
2: Вот я полагаю все-таки, что такими заявлениями прибалтийские страны просто, знаете, притягивают боевые действия именно в Прибалтику. Потому что если просто задуматься, вот, а что дальше после таких заявлений? То есть прибалтийские страны публично говорят, заводы по производству дронов для натовской частной военной компании ВСУ, которые вот, производят, они вот по этим адресам производят. Это недалеко. Вот конкретно через границу, там буквально там, 10, 50, 100 километров. И, безусловно, у ВКС РФ есть абсолютно все возможности, чтобы эти заводы просто сравнять с землей буквально там, через там, 5-10 минут после приказа. В Прибалтике знают об этом? Знают. Но, тем не менее, официально политики начинают говорить, оказывается, у них вот заводы, оказывается, они работают, оказывается, у них еще вот некие боевые части есть, которые нужно, значит, докупить, потому что поставки были сорваны. И это все, можно сказать, что действительно некая такая форма суицида. Потому что, когда, например, Прибалтика начинает размышлять категориями вот, войны с Россией, ядерной сверхдержавы.
1: А как мы будем захватывать Калининград из вот этого разряда?
2: То это действительно все-таки больше про суицид, нежели про вот, какие-то реальные события.
1: Ну, или это можно рассматривать как приглашение. Вот у нас есть заводы, боеприпасов нет. Здравствуйте, мы вас ждем. Ну, это так, мои размышления. У нас две с небольшой минутки остаются. Тоже очень показательный доклад Всемирного банка. Двукратный рост бедности на Украине, начиная с 2022 года. Причем показатели Всемирного банка и украинского руководства разнятся. Там, по-моему, процентов на 20 и не в пользу Киева.
2: К сожалению, ситуация с бедностью, обратите внимание, что она создана во многом искусственно, потому что для Британии, для США и для еврозоны очень выгодно, чтобы вот полный коллапс был с нормальными рабочими местами, чтобы люди находились вот ниже черты бедности, чтобы у них просто максимально было все плохо, потому что тогда у мужчин каким-то образом вот, прокормить семью, у него есть только один путь – идти в натовскую частную военную компанию ВСУ. И нужно отдать должное, конечно же, британцы в этом плане очень серьезно с американцами продвинулись вперед в плане вот именно создания таких ситуаций, при которых они могут себе набирать огромное количество пушечного мяса. Технологии они вот отработали давным-давно в разных странах, и, собственно, вот в оккупации они действительно уже, знаете, не одну собаку съели. И вот в этом отношении они именно такой же подход реализуют и на Украине, когда просто вот делают максимально невыносимые условия и вот обрезают все возможности для заработка, для того, чтобы, конечно, вот по максимуму направить пушечное мясо именно туда, куда им нужно. И вот в любом случае, с учетом ситуации, сделать с этим объективно ничего не получится, потому что когда идут боевые действия, ситуация только еще усугубляется. Поэтому вот это все просто логичный итог ведения боевых действий на Украине. И режим Зеленского, когда начинал всю эту авантюру в 2022 году, прекрасно знал об этом. И все вот эти политические так называемые деятели с максимально пониженной социальной ответственностью, все украинские олигархи, вот, которые участвовали в этом всем процессе, это все самые настоящие подельники того, что просто миллионы людей оказались вот за чертой бедности, и это как раз вот именно те заслуги, которые они себе могут повесить на голову в виде орденов.
1: Да, что вы оставите после себя? Дмитрий Василец, политический общественный деятель, был в эфире радио «Спутник». Выпуск новостей, продолжим прямой эфир.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот еще, когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Симферополе 21 час, в Кемерове час ночи. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Мирные жители Донецкой Горловки пострадали при атаках ВСУ. Минсельхоз переориентирует экспорт сельхозпродукции с учетом логистических ограничений. Жители ФРГ запустили новую акцию против политики правительства. Подробности далее. Две мирные жительницы получили ранения при атаке украинского беспилотника в Донецке. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин. Он добавил, что пострадавшие доставлены в больницы. Также к этому часу стало известно, что два мирных жителя пострадали в Калининском районе Горловки. Минсельхоз России с учетом логистических ограничений ведет работу по переориентации экспортных потоков сельхозпродукции на альтернативные направления, в их числе порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты. Кроме того, для обеспечения поставок Минсельхоз предлагает комплекс дополнительных мер поддержки. Ключевая задача – обеспечить реализацию зерновой и масложировой продукции, подчеркнули в ведомстве. Президент Польши Кароль Навроцкий не согласен с тем, что Балтику можно считать внутренним морем НАТО. Пока это не совсем так, заявил политик на церемонии присвоения названия первому из фрегатов, строящихся для ВМФ в Гдыне. Заявление о том, что Балтика является внутренним водоемом НАТО, ранее выступали некоторые западные политики после присоединения к блоку Финляндии и Швеции. В МИД России это назвали больными фантазиями, отметив, что планам Запада не суждено сбыться. Жители ФРГ запустили новую акцию под названием «Последняя рубашка» против политики правительства во главе с канцлером Фридрихом Мерцем. Как сообщает телеканал «Вельт», граждане массово развешивают белые футболки на желтых дорожных указателях на въездах в города. Цель – обратить внимание властей на экономические трудности граждан, рост налогов и падение уровня жизни. Акция распространилась так широко, что этим вопросом уже занимается служба госбезопасности, сообщает телеканал. По данным соцопросов, уровень недовольства работой канцлера Мерца среди населения Германии достиг исторического максимума в 85%. США запускают программу по ускорению поставок продукции, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта. Как заявили в Госдепе, на укрепление безопасности глобальных цепочек поставок в данной сфере выделят до 50 миллионов долларов. Средства пойдут на создание платформы сертификации, которая ускорит доставку в страну полупроводников, критически важных минералов и сопутствующей продукции. Отмечается, что в рамках первого этапа платформа будет внедрена совместно с портовыми и таможенными органами Панамы. Нефтяное загрязнение, вызванное аварией танкера, достигло побережья Омана. Как сообщает Управление по охране окружающей среды, выбросы зафиксированы на пляжах в районе Рас-Мадрака. Полоса загрязнения достигает 40 километров. Судно, груженное нефтью, в конце июня село на мель у берегов Омана. На прошлой неделе была зафиксирована утечка. По информации СМИ, судно находится под санкциями ЕС и Британии за перевозку российской нефти и нефтепродуктов. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: 4:10 в российской столице. Начинаем вечер на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Руслан Осташко.
3: Всем привет, привет.
2: Добрый
3: привет.
2: Вечер, получается, добрый вечер. Да?
3: А добрый?
2: Ну, смотря для кого.
3: Ну, вот давайте разбираться сегодня. Чтобы будем сразу говорить, что мы сегодня принимаем звонки. Конечно, будем.
2: Конечно, будем. И
3: без
2: наш
3: вас
2: телефон,
3: никуда не денемся.
2: Да, 84-95-95-95-91-2. Будем много тем сегодня обсуждать. Можете с нами поспорить, можете вопросы
3: можете
2: задавать.
3: Предложить темы, потому что мы-то обозначим одни, а вы, возможно, скажете, что да, ну,

0: ерунду какую-то обсуждаете. Вот что самое главное. Давайте на эту тему внимание обратим.
1: Ну, я предлагаю обратить внимание для начала на достаточно знаковое заявление нашего президента. Владимир Путин напрямую назвал разбоем, пиратством те истории, которые происходят с судами так называемого теневого флота Российской Федерации, и отметил, что наш флот будет предпринимать действия аналогичные, если такое будет продолжаться. Продолжаться и дальше.
0: А давай сразу обозначим все меню наших тем, которые мы определили. И пусть нам звонят и говорят. Вот мы начнем про эту тему, конечно же. Но сегодня самое главное, и есть что сказать на этот счет, потому что каждый воспринимает по-своему. Там Дмитрий Анатольевич Медведев красиво выступил на этот счет, наверняка обсуждали. Вот, у нас сегодня еще на выбор нашего вечернего новостного меню тема, связанная с анонимностью в интернете. Депутат Свинцов предложил запретить полную анонимность, чтобы все были максимально открыты, чтобы прям вот каждый шаг был по паспорту. Есть и плюсы, и минусы, если так, да, объективно рассуждать. Но такая интересная тема. Есть инстасамка.
1: Которая то уходит, то не уходит.
0: Куда же без нее?
1: Как мы относимся к такого рода пиару? И был ли это пиар, или какие-то теории заговора можно придумать на этот счет тоже?
0: Есть колобок против Человека-паука. Тоже горячая тема, потому что миллиард рублей потратили на создание фильма. Говорят, что не окупится примерно никогда, но скандал это не вокруг этого, а вокруг того, что перенесли Человека-паука, которого люди ждали. Но такая тема, по желанию. Есть реформа ЕГЭ, да, когда заявили о том, что нужно изменять правила сдачи ЕГЭ, чтобы были более сложные экзамены, то слишком много стало 100 бальников, что даже набрав 100 баллов, вы не гарантируете себе бюджетного места в ВУЗе, потому что есть олимпиадники, а сейчас уже прием закончился у нас во всех ВУЗах.
1: Да, не так давно обсуждали квотирование олимпиад, теперь с другой стороны рассмотрим вопрос.
0: ЕГЭ усложнить надо, историю, то есть вариантов там много, но начнем... А по Украине чем будем сегодня обсуждать?
1: Ну, что мы можем сегодня обсудить по Украине? Продолжаем наносить удары, продолжается блокада.
0: Одесса закрыта, Киев горит. У них там все в этом отношении
1: стабильно.
0: Да, нам
1: продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре, люди гибнут. Это все...
0: И по нам бьют, да. И ночь прилетела по Новороссийску, да, в очередной раз. Ну, не только по Новороссийску, там целый ряд ударов был. Давайте тогда с Путина и с Южно-Сахалинска вверх, потому что это красиво. По радио нельзя показать картинки. Вы смотрите нашу трансляцию, но на сайте «Радио Спутник» наверняка есть новости с фотографиями, с фотоиллюстрациями, как это все красиво выглядит. Наш Тихоокеанский флот, Южно-Сахалинск. И очень интересное место и заявление, потому что все мы привыкли к тому, что ждем удар Запада. А президент делает на востоке нашей страны такие заявления. Давай сначала номер телефона дадим нашим зрителям, слушателям и всем, кто смотрит нашу трансляцию, слушает нас в прямом эфире. И уже есть звонок, а мы еще даже тему не обозначили. Ну,
1: вот это же прекрасно.
0: Это прекрасно. Да сразу мы всегда говорим, что мы работаем для вас, ради вас, и вы можете менять нашу повестку как угодно. Мы, по сути, такие информационные официанты, чего изволите, обсудим все. В хорошем смысле этого слова, но журналист — это такая профессия, потому что, еще раз говорю, мы работаем для вас. У нас есть свое мнение, мы его будем отстаивать, но ваше мнение крайне важно в нашей программе.
1: Так, давайте, да, выведем звоночек. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, и вот мнение ваше хотели бы услышать.
2: Добрый вечер, Сергей, Москва.
0: Сергей, приветствую.
2: Приветствую ваш постоянный слушатель.
0: Спасибо.
2: Вторую станцию не буду говорить, тоже постоянно слушаю.
0: Кроме радиоспутника, есть еще станции какие-нибудь в нашей стране, которые кто-то слушает? Да ладно, шучу, конечно.
1: Я могу даже назвать парочку в этом же здании находящихся.
2: Догадываюсь. Я скажу так, где нет музыки. Вот. Так же, как и у вас. То, что касаемо ЕГЭ. Вот меня как каждый раз... поражает вот желание отдельных там товарищей, неважно, из политики и так далее, что-то опять усовершенствовать, что-то допридумать, что-то... Давайте вернемся. Я выпускник 78-го года, 1978 года, советских времен, 10-классная система образования. Ну, 10 классов было. Значит, по сути своей, я сейчас пока про минусы, плюсы не буду особо пытаюсь эфир сэкономить, но по сути своей это был, в принципе, тоже в каком-то смысле ЕГЭ. В чем он заключался? Ты получал средний балл по аттестату, по основным предметам. Вот у меня там был он, там 4,95, у меня одна четверка была в аттестате. Ну вот. И она приплюсовывалась к тем вступительным оценкам, которые ты получал за 4 экзамена, поступая в конкретный вуз. Вот в сути своей также добавлялось ЕГЭ, вы понимаете, о чем я говорю.
0: Понимаем, да. Но давайте, смотрите, идея о том, чтобы вернуться к советской системе выпускных экзаменов, она не нова, ее обсуждают очень многие. Она упирается в сложность, ради которой ЕГЭ и вводили, чтобы уравновесить...
1: Чтобы у всех были шансы поступить.
0: Абсолютно равные возможности.
1: Так, еще одну новость добавлю. Вот буквально только что Рособорнадзор, пресс-служба сообщила, что ЕГЭ усложнять не планируют, поскольку он на основании школьной программы базируется. И там нет заданий, которые в нее не входят.
2: Я готов был к вашему ответу. Можно все-таки я продолжу?
0: Конечно.
2: Дело вот в чем. При всей, так сказать, много чего было здорово в Советском Союзе. Я все-таки в 78-м году закончил. Я повзрослел в Советском Союзе. Потом прошел все остальные итерации наши. И так далее, и так далее. Но, согласитесь, во-первых, все образование было бесплатное. Почему оно было бесплатное? Потому что Госплан, при всей там неочевидности отношения к Госплану, корявости там в потребительском рынке и так далее, все-таки там был здравый смысл. Вот они считали, что в стране нужно столько-то инженеров-радиотехников, ну, которых я заканчивал, столько-то нужно там, я не знаю, медиков, столько-то и так далее. И вузов было равно то количество, которое требовалось для экономики. Это первое вводное. И все образование бесплатное было бесплатное бюджетным. Я не скажу, что у Советского Союза было больше денег, вряд ли, наверное, да. Но, тем не менее, вот это была сбалансированность. Сейчас вузов гораздо больше, чем... требуется, вы знаете, и президент задавал этот вопрос, там слишком много экономистов, юристов и всего остального прочего. Вот первая вводная такая, что вузы были бесплатные, и человек вот у нас в школе, если кто вспомнит те времена, и он даже попозже времена вспомнит, четкое было разделение, которое до сих пор даже это признали в Минобре, что за 30 лет баланс четверочников, троечников, отличников не поменялся. Это дети. И он приблизительно существует. Поэтому в классе уже у нас, вот по крайней мере, в большом классе 50 человек почти, и до сих пор общаемся, между прочим. Вот. А значит, четко разделились те люди, которые понимали по своей успеваемости, потому как они готовы. И если им смысл пойти, тем более одна попытка всего давалась, высшее, так сказать, образование, либо часть уже ребят уходили, ну, кто в армию, кто там в техникум и так далее, и так далее. То есть тоже была некая... заранее продуманное решение школьника. Сейчас у тебя на выбор 5 вузов. Давай-ка я закину везде. И уже это звучит в открытую. Пройду там, где баллы подойдут.
0: Ну да, естественно.
2: Не совсем как бы это уж прям более-менее правильно. Ну, не попало, по баллам попало, пойду на кулинара там условно. Там,
0: ну да,
2: там.
0: Да.
2: То есть кривоватость есть какая-то. Поэтому вспоминаю ту систему.
0: Смотрите, все да. Понятно. Но вот то, что вы описываете, я двумя руками за советскую систему образования. Но советская система образования работает только в социалистическом обществе. И в социалистической модели экономики. Когда нет частного сектора, когда нет капитализма. А у нас свободный рынок. У нас вузы вынуждены зарабатывать деньги и при этом получают еще государственное финансирование. Не все, но многие. Соответственно...
2: Но при этом... Да,
0: вопрос так, не решается. С бесплатным образованием в современной системе управления государства и в той идеологической концепции, хотя идеология у нас в стране запрещена, да, капитализм и свободного рынка, который у нас принят, за которую Советский Союз мы и мое поколение, и ваше поколение в том числе развалили, это не работает. Ну, к сожалению, ответ такой.
2: А можно тогда подлинненький вопросик?
0: Нужно.
2: А качество вот этого безумного количества... частного образования. Вы считаете, оно что соответствует?
0: Нет, конечно. Да еще раз говорю, мне нравится ваша идея. Я двумя руками за. Но она не рабочая в современных реалиях. Она совершенно... Это популистская классная идея, да. Которая абсолютно нереализуема.
1: Мы можем регулировать потребности, дозируя количество бюджетных мест, увеличивая их, уменьшая.
0: Но даже за бюджетные места платят государство. Правильно?
2: На платное все пойдут. Тогда давайте вспомним предложение Владимира Вольфовича Жириновского, Царство Небесное. Вы помните, какое у него было предложение?
0: Нет, напомните.
2: Никто его не помнит. А это было лет... ну, не знаю, уж там 7-8 назад. Как-то оно проскочило в суе так. Он же много что говорил правильного, это все подтверждают сейчас, все знают.
0: Ну,
2: он сказал так. Давайте так. Я понимаю, что с точки зрения реализации я с вами абсолютно согласен, что свободная экономика, все понятно. Но свободная экономика, да, так сказать...
0: Рыночная.
2: Не совсем рыночная уже, так сказать, мы знаем.
0: Рыночная.
2: Значит, да, но понятно. А он предложил так, говорит, давайте, говорит, мы первый год принимаем всех, бесплатно. Первый семестр. Ну, допустим, по-моему, сказал.
0: Да, давайте опять, это популизм.
2: Нет.
0: Ну как? Ну что нет? А кто заплатит за этот первый год?
2: Послушайте, мы же о результате хотим сказать.
0: Нет, мы не можем рассматривать одну проблему, а вырвав ее из другой проблемы. Как эти,
1: всех желающих мы принять не можем априори, конечно, потому что аудитория элементарно ограничена по местам даже.
2: Можно я договорю?
0: Конечно. Вот. Только вы очень много времени уже занимаете, если можно, прямо вот резюмируйте, потому что наверняка кто-то хочет еще к нам присоединиться.
2: Идея-то была в другом. И по результатам первого семестра и года.
0: Да уже, вы поймите, вы говорите, по результатам первый семестр уже нереальная история. Берем всех желающих, стоп, все, на этом идея сразу зарубилась, потому что она нереализуема.
2: Давайте дураков плодить, которых сейчас много.
0: Вы, еще раз говорю, я вам не противник в плане того, чего хотим мы достичь. Советское образование было лучшим в мире образованием, и оно работает. Но в современных реалиях, где Россия у нас сегодня такая, какая за окном, не была 30 лет назад, не будет через 30 лет, это такая, какая она сегодня, здесь и сейчас. А она сегодня такая, какая есть. И бесплатного образования для всех сделать физически невозможно. Давайте квартиры раздавать всем бесплатно, как в Советском Союзе было.
2: Количество вузов, и по рейтингу, как я поступал, 200 человек в вуз поступает бесплатной. И те, кто
0: остались... Кто платит за них?
2: Поступали. Еще раз, их было меньше...
0: Кто платит за тех... Вузов. То есть вы хотите сократить число людей, учеников, вузов, учащихся вузов, которые получат высшее образование. Это ровно то, что сейчас делает государство, и за что мы его критикуем, когда говорят детям, не идите в вузы, идите в колледжи. И говорят, ну как так, вы лишаете людей высшего образования?
2: Хватало на весь Советский Союз хватало специалистов. А нас сейчас не будет хватать при
0: том, если бы на весь Советский Союз хватало специалистов, давайте будем честными и объективными, да, мы бы страну в 91-м за джинсы и жвачку не продали бы. Это в том числе проблема образования. Это в том числе проблема образования. Ну как нет?
2: Это было... Ну как? Потому что нефть была $8 и все остальное прочее.
0: Это комплекс проблем. Еще раз говорю, мне нравится ваша идея. Я двумя руками за. Методов реализации этой идеи на текущий момент, к сожалению, не существует. И мы сейчас спорим не о том, давайте-ка все вернем, давайте всех бесплатно на первый курс, а потом разберемся. Это не рабочая история, абсолютно ни в одной стране мира такого нет, даже в коммунистическом Китае. Этого нет, хотя они могут себе это позволить, это реализовать мы не можем. Спасибо большое за ваш звонок. Но кричать вот популистские громкие лозунги очень классные, которые невозможно реализовать, мы ничего хорошего не придем. Мы сейчас обсуждаем то, что предлагает государство. Государство иногда видит проблемы. И в образовании в данный момент она видит проблему. И предлагает разные варианты решения. Один из вариантов – усложнить ЕГЭ именно для того, чтобы 100 бальников было меньше, и чтобы мы получили на выходе учеников, чтобы их можно было, грубо говоря, правильнее оценивать. Чтобы разброс, чтобы мы не выбирали из 100 бальников тех, кто лучше. Вот у всех одинаковые оценки.
1: Чтобы 100 баллов было сложнее получить.
0: У всех 300. Вот они сдают 3 обязательных экзамена. У всех 300 плюс еще 10 баллов за надбавки. Там волонтеры еще. 310 баллов. Вот к вам приходит 310 баллов. 100 человек. А у вас 50 бюджетных мест. Из них 25 уже забрали олимпиадники. К вам пришло 100...
1: Еще 10 льготники.
0: Да. И что им делать? Я не говорю о том, что это безвыходная ситуация. Выходы есть. И сейчас обсуждают. Давайте сделаем сложнее ЕГЭ. Нам уже Рособорнадзор сказал, не будет сложнее ЕГЭ. Есть другие варианты. Давайте уйдем от ЕГЭ к системе, которая была в советском высшем образовании, в советской школе, выпускные экзамены. Средний балл в школе, как вы правильно описали совершенно, и потом вступительные экзамены в конкретный вуз. Но мы упираемся в то, ради чего ЕГЭ вообще вводили, чтобы у ученика из села где-нибудь из Сибири была возможность подать документы в МГУ и в МГИМО наравне с остальными, а не приезжать физически в Москву на 2 недели или на 3, сдавать экзамены, оплачивать себе проживание, питание и думать о том, как выжить в этом городе.
1: И плюс система контроля за каждым конкретным вузом тоже необходимо.
0: Потому что все мы помним, что в Советском Союзе в том числе поступали за взятки, за связи. Не было такого? Да было, конечно.
1: Так, у нас конечно тут есть было. Еще звоночки, принимаем. Я так понимаю, да, давайте
0: видишь, мы хотели об одном, а люди
1: говорят, волнует хотят... образование, волнует.
0: Время такое.
1: Здравствуйте, представьте, пожалуйста, и вопрос задайте или мнением поделитесь.
3: Здравствуйте, Олег.
0: Здравствуйте, Олег.
3: Здравствуйте, если позвольте объединить первый вопрос о российском, да, о заявлениях президента на Сахалине и последний
0: вопрос. Давайте.
3: что вы называли, ну, об украинском военном конфликте, об обстрелах Новороссийска. В принципе, это вопрос, да, он, так сказать, можно объединить. Ну, хорошее, правильное заявление на Сахалине. И Медведев с очередной правильной такой грозной, видимо, декларацией выступил. Но в итоге, пока не захватывают корабли западники, которые действуют, да, перевозят грузы в наших интересах, мы пока еще... Ну, пока еще не ответили. Дай бог, что да, будет ответ, и они остановятся в своих, так сказать, вот этих пиратских действиях по отношению к тому, что они называют теневым флотом России.
0: А да. Можно сразу вопрос уточняющий к вам, потому что я вот этого ответа пока сегодня не услышал. Я общался со многими экспертами на эту тему. Что значит «мы будем также отвечать»? Я услышал несколько версий. Одна версия – мы будем сопровождать наши корабли с помощью военного конвоя. Это дорого, и это не так отвечать. Как они. Либо же мы будем захватывать...
1: Я так понимаю, захват имеется в виду именно.
0: Где? Получается, Балтийское море. Единственный узкий участок для Запада — это Балтийское море, где мы можем перекрыть там очень-очень многое, и на тех же основаниях, на которые они задерживают наш теневой флот, задерживают все остальное. Вы как считаете, как мы будем реагировать?
3: Ну, по-моему, президент сказал, что в разных водах, наверное, в разных океанах, не только в Балтийском море.
0: Но тут есть... Но там полезнее всего для них просто.
3: Да, ну вот я слышал такое экспертное мнение, что якобы будет сложно к ним, то есть их можно остановить, проверить и так далее, но вот якобы к ним можно будет сложно придраться, хотя все можно, конечно, что это просто наш ответ на их захват, то, что они...
0: Ну, когда они захватывают наши суда, они даже не пытаются придраться, они просто... Сначала захватывали, потом через 2 недели отпускали, а теперь захватывают, забирают груз, отпускают пустое судно.
3: Ну да, наверное, просто нужно прямо так же отвечать зеркально. Но вот, и с другой стороны, действительно, просто проблема в том, что вот сейчас Новороссийск сильно пострадал от украинских, да, обстрелов, дронов. Просто тот же самый вот проблемы с мировыми океанами, с нашим флотом. Просто, понимаете, вот мы как бы 4,5 года очень много правильно декларируем, много правильных заявлений, деклараций, не только Медведева.
0: Но пора действовать, вы на это намекаете?
3: Ну, нет, да, ну это, да, именно так, что все-таки... Декларации, это все правильно.
0: Но хорошо, давайте признаем, что наш президент очень редко делает заявления, особенно такие громкие, за которыми не следует действия. Просто здесь хочу напомнить, что в декабре 2021 года мы давали НАТО и США шанс остановить специальную военную операцию, да, и в целом урегулировать наше недопонимание. Они тогда на это не пошли, и тогда обещал наш президент военно-технический ответ. Они его получили. Сейчас президент говорит о таких же мерах на море. Значит, что мы в ближайшее время, скорее всего, где-то кого-то остановим.
3: Да, мы, может быть, остановим все вот это пиратство.
0: Так, связь пропадает, где-то гуляет.
3: Алло.
1: Да, мы сейчас слышим вас.
3: Да. Я просто извиняюсь, мы, наверное, остановим их пиратские действия, я на это очень надеюсь. Вы понимаете, просто немножко другой контекст. Вот 4,5 года СВО, и мы, ну, это никакая не претензия, мы обсуждаем в том числе там Колобка детского. Но понимаете, это форс-мажор, это военно-политический форс-мажор, который длится 4,5 года. Вот в чем проблема. Вся укронацистская верхушка жива, здорова и действует, функционирует. Мы вот сейчас с пиратами западными пытаемся бороться. Ну, просто это очень серьезный большой срок, 4,5 года.
1: Ну, и очевидно, велась подготовка. Мы же не ожидали такого открытого пиратства,
0: например. Спасибо за ваш звонок. Вы нам, конечно, таких глобальных вопросов задавали. На них сложно будет ответить, наверное, вообще по жизни. Ну, правда.
1: Я предпочитаю думать, что мы все эти годы готовились.
0: Да нет. К чему?
1: Ну вот к тому, что все дойдет до той степени, когда не ответить будет нельзя, причем крупно не ответить.
0: Нам опять звонят, нам даже отвечать не дают. Люди хотят высказаться, а значит, соскучились по нам. Это не может не радовать. Давайте принимать звонок.
1: Давайте примем звоночек, да. Здравствуйте.
0: И уже с вами будем все обсуждать, насколько это возможно. Здравствуйте.
4: Алло, добрый вечер.
0: Ой, голос добрый. Знакомый.
4: Да, меня зовут Рамазан, я Ростова-на-Дону. Сразу хочу выказать свой респект и уважение Руслану Станиславовичу Осташко.
0: Ой, за почему?
4: Что? Да, а я скажу сейчас. 99,9% передач на радио «Спутник» — это вот о том, как там у них. плохо, и давайте что-то делать и так далее. И только Руслан Станиславович Осташко...
0: Ну, не только. Очень... Ну, я защищу коллег, потому что, ну, правда, да, но не только.
4: Ну, дайте мне сказать.
0: Нет, у нас нет возможности, у нас нет свободы слова, у нас диктатура. Вы сейчас ругаете радио «Спутник» наш.
1: У нас такого нельзя.
0: Мы сейчас вас выключим и забаним. Шучу, конечно, говорите.
4: Да, да, это самое... А вопрос, даже не вопрос у меня, а предложение такое. Давайте пообсуждаем все-таки насчет выборов, которые будут у нас
0: в сентябре. Давайте, давайте.
4: Ведь глас народа у нас говорит, а глас народа – это глас Божий, да? Он говорит так, у нас выборы без выбора. Или голосуй, не голосуй, все равно получишь многоточие.
0: Или вы сейчас опять замечательные популистские лозунги. Что конкретно предлагаете?
4: Но это говорит народ.
0: Пустить яблоко на выборы хочете?
4: Нет.
0: Я, кстати, если бы была возможность там выбирать, пускать, не пускать, я бы, наверное, пустил их, допустим, извините.
1: Потому что рейтинг партии, он складывается давно
0: и достаточно однозначно. Они себе пиара больше получили на запрете, чем набрали бы на выборах. Да, вы с нами.
4: Я сейчас про яблоко вообще ничего не говорю и не радею за это яблоко.
0: Правильно.
4: Я говорю о самой системе выборов в Государственную Думу Российской Федерации.
0: Расскажите, что вас не устраивает?
4: Меня все не устраивает. Вот я активный голосовальщик. Просто активный общественник. И на все выборы хожу, так сказать, ножками. Не электроника там, не так далее и тому подобное. Иду, как правило, на третий день. Вот буквально за час, может быть, за полтора до закрытия участка. Вижу вот эти вот тумбы прозрачные, да, где голосовали люди. Если там наброшены, а у нас же бывает как? Обычно совмещенные выборы. Двое, трое там.
0: Конечно, детей, конечно. Это по закону так.
4: Да. И смотришь туда, ну максимум, если 10% есть вот от голосовавших вот там, вот в этих тумбах, то это большой прогресс. И того нету. А потом, когда я слышу, что на моем избирательном участке 92% проголосовали там и так далее, на избирательных участках была такая ошеломительная явка, я начинаю хвататься за наган.
0: Я надеюсь, вы виртуально это говорите.
4: Образ. Да. Никого я убивать не собираюсь.
0: Пока у нас осталась минута, можно я в поддержку вас, как сейчас многие подумают, нифига себе, поддержка такой позиции. Но я вообще считаю, что выборы нужно максимально переводить в цифровой формат. Потому что если уж мы таким выборам бумажным не доверяем, то какая разница, как мы будем доверять электронным? Там хотя бы есть возможность электронного следа и через блокчейны хоть как-то кому-то это контролировать. Теоретически. Это точно проще контролировать, чем бумажные голосования, о чем вы говорите. Самое главное...
4: Большое поле для манипуляций.
0: Да, такое же поле, как и на обычных участках, даже меньше в разы. Но самое главное, нам выборы в законодательные органы власти не нужны. Мое субъективное мнение. Они вообще нам не нужны. С помощью цифры мы можем сами голосовать за законы. Нам нужна была Дума для того, чтобы люди были представлены и голосовали, потому что не могут собрать в одном месте, как это было в Афинах. Оттуда пошло. Теперь мы можем голосовать сами, в гаджетах. И нам посредники между законами и нами не нужны.
1: На этой эволюционной мысли уходим на перерыв. Руслан Осташко, Михаил Алимов, скоро вернемся.
5: Так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Средства ПВО уничтожили 147 беспилотников ВСУ над Россией за день, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, были атакованы территории 13 регионов, также дроны сбиты над Черным морем. В некоторых районах Запорожской области из-за атак ВСУ больше недели отключено электроснабжение, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, ситуация сложная. Балицкий провел встречу с руководством электросетей, на которой обсуждалась защита энергообъектов после восстановления и координация действий для оперативного реагирования при технологических нарушениях. Энергетики работают в сложных условиях, но, несмотря ни на что, демонстрируют высокий профессионализм и самоотдачу, добавил глава региона. План Пентагона по оперативному снабжению Украины 155-миллиметровыми боеприпасами провалился из-за регулярных поломок оборудования на новом американском заводе компании General Dynamics. С 2024 года предприятие не выпустило ни одного пригодного снаряда, хотя компания получила подряд на $533 миллиона, пишут СМИ со ссылкой на результаты расследования. Отмечается, что Пентагон не оштрафовал подрядчика за зря потраченные миллионы и продолжил выдавать ему новые контракты. Четверых россиян спасли на озере Имантау в Северо-Казахстанской области, сообщает МЧС Республики. В ведомстве уточнили, что отдыхающие находились на резиновой лодке, которую из-за сильного ветра и волнения отнесло к острову. Туристы решили добраться до берега самостоятельно, но не рассчитали силы. Спасатели оперативно доставили всех четверых на берег. Медицинская помощь не потребовалась. В Госдуме предложили отменить учебу в школах по субботам. Соответствующее обращение на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой есть в распоряжении РИА Новости. Депутаты уточнили, что в отдельных школах сохраняется шестидневка, при которой в субботу проводятся обязательные уроки. По мнению авторов, реализация инициативы позволит установить единый режим обязательных учебных занятий для всех школьников и сохранить субботу для добровольных спортивных и культурных мероприятий. Российский космонавт Петр Дубров, находящийся на МКС, сфотографировал фазы солнечного затмения с высоты 400 километров. Снимки опубликовал Роскосмос. Затмение началось в 18:34 по Москве. Его максимальная фаза наступила в 20:46. Полное солнечное затмение было видно в Испании, Исландии и Восточной Гренландии, а в России на Таймыре. Еще больше новостей смотрите в канале «Радио Спутник Макс». Добавлю, что аудитория «Радио Спутник» в канале увеличилась до 120 тысяч человек. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на «Радио Спутник». С Русланом Осташко.
3: 21:33 в Москве. Продолжаем вечер на «Радио Спутник». Михаил Алимов, Руслан Осташко у микрофона.
4: Хочешь, разовью тему народного голосования через интернет без думы?
3: Давай, конечно.
4: Да, мы в конце получаса прошлого затронули эту тему по поводу выборов, да, и я такой давно вынашиваю эту идею, рассказываю, она такая достаточно радикальная в плане трансформации вообще сознания. А для чего вводились думы и прочие представительные органы власти и законодательные? А в том плане, что народ невозможно опросить весь. Ну, просто невозможно физически собрать на площади, и чтобы все подняли руки и проголосовали. То есть собрать на народные вещи на текущий момент невозможно. А с помощью цифровых систем это возможно. И вот вопрос, зачем нам посредники между нами и теми законами, по которым мы живем? Да, там есть много технических нюансов.
3: Текст закона должны составить. Вот,
4: да, ну, для этого, поверь, достаточно будет других служб, которые стоят в десятки раз меньше. Самое главное, что итоговое голосование будет по-настоящему народным, а не представительным. Потому что быть представителем народа и голосовать как народ, это такие иногда две разные вещи. ну, у нас не запрещены такие разговоры ни в стране, ни на радиостанции.
5: Но для этого нам необходим неанонимный интернет.
4: Вот! Переходим к теме неанонимного интернета. Расскажи про новость, если кто не знает, что там нам депутаты очередные
5: предлагают. Как раз про депутатов. Есть у нас такой депутат Свинцов, который в профильном комитете, связанном с информационными технологиями, заместителем председателя является. И вот он как раз последовательно выступает за то, чтобы интернет России перестал быть анонимным, потому что анонимные страницы находятся в серой зоне, там действуют мошенники, распространители запрещенного контента,
4: только
5: с которым
4: знаешь,
5: мы всячески боремся.
4: Есть маленький, точнее, огромный нюанс в этом вопросе. У нас в стране интернет давно не анонимный. Ну, просто по определению. С любым, во-первых, что касается проводного интернета, договор заключается с провайдером по паспорту, это уже не анонимный интернет. А мобильные сим-карты, через которые можно получать мобильный трафик, оформляются по паспорту.
5: А как же какая слово здесь... из трех букв? Оно тоже не спасает?
4: Нет, не спасает.
5: Совсем.
4: А, ты про это слово? Они то, куда посылают.
5: Нет. Его еще рекламировать запрещено.
4: Но мы не рекламируем, да. Мы не используем.
5: Безусловно. Часто. Да. Особенно, когда оно не всегда работает.
4: Ну, просто потому что как можно... Ладно, это отдельная история. По поводу свободного интернета и Роскомнадзора. Ох, там, конечно, делов наворотили. Я не могу представить, как мы это будем откатывать назад со временем. А ведь придется.
5: У нас есть звоночек, может быть, как раз по этой теме. Давайте. Давай послушаем. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, и вопрос задайте или мнением поделитесь.
6: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
6: Меня зовут Ирина. Подскажите, пожалуйста, по поводу выборов или по поводу образования можно тоже дополнить?
4: Можно на любую тему дополнить.
6: Ну, по поводу выборов, мне кажется, что если перейти в электронный вид, как вы сказали, может быть, в дальнейшем отследить будет, как проголосовали, но для обычного гражданина это будет недоступно.
4: Почему?
6: Отследить, как он проголосовал и как он был учтен его голос.
4: Как раз наоборот. Шансов больше, чем найти свою бумажную бюллетень в этом огромном списке. Ну, цифровой след, он гораздо более прослеживаемый, чем... Ну, вы пользуетесь госуслугами? Смотрите, давайте простой вопрос.
6: Да, я пользуюсь. Я отправила свой голос, и все.
4: Да, я не про выборы сейчас. Я в целом госуслугами пользуетесь? К врачу записаться?
6: Да,
4: но у вас же есть доверие к этому сервису? У вас же нет ощущения, что вместо вас... кто-то другой запишется по вашим госуслугам к педиатру.
6: Ну, здесь, да, я...
4: Ну и с выборами должно быть точно так же. Если мы одному доверяем, то мы почему другому не доверяем? Я понимаю, что это в голове, нам всем нужно перестроить немножко отношение к этому, ко всему, но в целом эта схема, на мой субъективный взгляд, работает.
5: Как будто нужен счетчик голосов в реальном времени.
4: Естественно, и это в том числе нужно, но тут закон о выборах, здесь же нельзя заранее результаты объявлять.
6: Не знаю, я не технический специалист, это сложно мне понять. А по поводу образования,
4: давайте.
6: В этом году у меня старший сын идет в 11 класс, и, естественно, это очень важно для нас. Но я хотела сказать, да, мы можем сократить количество мест в высших учебных заведениях, но для того, чтобы дети наши поступали в колледжи, нужно создать соответствующие возможности. И, например, юридический колледж при юридической академии МГУА. Но, как правило, после колледжа никто не возьмет со средним образованием такой специальности, да, на работу.
4: Почему? Помощником нотариуса возьмут?
6: Не всегда, не всегда. Но я юрист, я работаю в этой сфере. Но работодатели сейчас очень требовательны. И, конечно, если вы откроете HeadHunter, вы посмотрите, да, без опыта работы, но требуют МГУА. Образование там.
4: Нельзя, по закону не имеет права требовать образования конкретного вуза.
6: Не имеет права по закону.
4: Но все мы знаем, как это работает.
6: Которые технические специальности, но мне кажется, что настоящий не обладает такой базой, чтобы воспитать такой пласт и поколение техническое, чтобы у нас были, не знаю, инженеры хорошие, там, железнодорожники и так далее. У нас просто нет такой базы сейчас.
4: Ну, ее ж надо создавать, путь осилит идущий.
6: Да,
4: если мы это начнем, ситуация может измениться.
6: Прежде чем урезать места в высших образовательных учреждениях, пожалуйста, вы хотя бы создайте сначала.
4: Спасибо.
6: Вы интересуете детей.
4: Да, да. Спасибо, спасибо большое. Да. На самом деле, дети в колледжах тоже заинтересованы.
5: Да, у нас сейчас и на самом высшем уровне говорят о необходимости там и местами обеспечивать всех в колледжах.
4: Но у меня сын в колледж пошел учиться. Я его заставлял идти в 10 класс, он отказывался категорически. Пошел учиться в колледж.
5: Ну, хорошо, что он не стал настаивать. Ну, это лично мое мнение, потому что может ошибиться, но его выбор.
4: Его выбор абсолютно. Причем он осознанный и объективно обоснованный. Для него, для его ситуации, для его подхода к жизни.
5: Вот меня тоже папа в свое время активно направлял в технические вузы. Я настоял на своем, окончил журфак. Вот в итоге я здесь.
4: А мог бы быть нормальным инженером.
5: А мог бы быть нормальным инженером, да.
4: А сидим здесь языком болтаем, да? Че, по инстасамку или про Колобка?
5: Давай про инстасамку лучше, потому что...
4: И номер телефона давай назовем.
5: Да, давайте. 8-495-95-91-2. Звоните, делитесь мнением. С удовольствием на все вопросы ответим. По поводу инстасамки, кто-то мог эту историю пропустить, потому что не всем интересны, да, подобного рода персоны. Но тем не менее...
4: Да ладно, мне кажется, всем интересно.
5: Не соглашусь. Ну, я в свое время даже колонку писал для одного из наших СМИ на эту тему, о том, как мы себе кумиров создаем. Не всегда очень... правильных и хороших. Опять же, не чванливо, не там с точки зрения морального камертона. Меня просто интересует, почему и зачем. Ну так вот, инстасамка у себя в соцсетях объявила, что для российского рынка больше не выступает.
4: Песни
5: переводит на английский, уехала в Дубай. На следующий день заявила, что это все был некий пиар-ход для того, чтобы ее новая песня не осталась без внимания.
4: Да. И... Что можно сказать человеку? С катертью счастливого пути.
5: Но
4: я так понимаю, ну нет. Решила, что вернется обратно, не уехав.
5: И кто-то этому обрадовался, хотя я лично таких людей не знаю. Кто-то этому не очень обрадовался. Это я...
4: Инстасамка с точки зрения капиталистического рынка — красотка. Она монетизирует любое телодвижение вокруг своей персоны. Зарабатывает на самых низменных чувствах и пошлостях, которые возможны, просто потому что некоторой части нашего общества это нравится. И винить ее в том, что она на этом зарабатывает деньги, сложно в капиталистическом мире и в рынке. Но просто... с точки зрения морали, которая в 21 веке мало кому, кроме нас, интересно, это, конечно, заслуживает...
5: Тут еще есть момент изучения. С дозой этого пиара, даже не с дозой, а с его форм-фактором, с видом, потому что мы привыкли, что от нас уезжают артисты, которые не согласны с тем,
4: мы
5: что
4: привыкли,
5: происходит.
4: Мы привыкли, что Арнелла Мути к нам приезжает, а инстасамка уезжает. Я за Арнеллу Мути.
5: Вот, поддержу.
4: Твой звонок примем.
5: Давай. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и поделитесь с нами мнением или вопросом.
7: Добрый вечер. Добрый вечер, я Владимир из Крыма.
5: Здравствуйте.
7: Значит, я хотел бы вам предложить новую тему, но пока вы обсуждаете ЕГЭ, скажу и по этому поводу. Значит, смотрите, за то, что вы предлагаете электронное голосование и убрать эту прокладку, полностью за. Мне 66 будет скоро, то есть первый выступающий говорил, что в 78-м году закончил школу, я в 77-м. Значит, смотрите, по поводу ЕГЭ. Я считаю так, что вот как было тогда у нас. Я заканчивал сельскую школу. Поступить в ВУЗ у меня не было никаких, во-первых, на тот момент ни желаний, не проходил я по оценкам, потому что был круглый троечник. Но я пришел, куда было деваться? Я после школы пришел на завод токарем. Значит, отработал 2 года, пошел в армию. С армии пришел, я вернулся опять токарем. Проработал, получил 3-й разряд, перешел по обстоятельствам работать слесарем-монтажником судовым. И затем уже, после того, как женился, я с ребятами решил попробовать поступить в институт. Они были после техникума, пошли, я решил подготовиться сам. Значит, я сдал математику устную, математику письменную, физику, срезался на сочинение. Значит, так как таких, как я, было очень много, институт пошел на то, что он попросил рекомендацию у завода, на котором я работал, нужен ли им такой специалист по той специальности, которую я получать должен был. Сказали, что да. За меня, как говорится, институт оплачивал мое обучение.
4: Сейчас то же самое пытаются внедрить. И внедряют.
7: На вечернем
4: Да. Сейчас такое внедряют в наших вузах.
7: Вот. И я закончил, я сдавал, защищал диплом на предприятии.
4: Угу.
7: Не задавали непосредственно по моей специальности, не задавали.
4: Владимир, вы описали очень правильный пример, и его в нашей стране как раз-таки взяли как успешный и реализуют. Это уже есть. Если есть договоренность с будущим работодателем, то он оплачивает учебу, и он тебя потом берет на работу гарантированно, а ты обязан отработать
5: вот
4: контракт.
5: Определенное количество лет,
4: Это уже реализовано на текущий момент.
7: Я был очень хорошим, успешным инженером.
4: Отлично, здорово. Это хороший пример. А какую тему вы хотели нам задать? Я хотел вас спросить, если вы из Крыма. Как у вас там 92-й по 100 рублей, как обещали?
7: Ну, в Севастополе обещали, да. 92-й
4: и в Севастополе, в Крыму?
7: Иногда появляется.
4: По какой цене?
7: Около 100, ну, чуть больше 100.
4: Ну,
7: я точно не буду говорить.
4: Обещали по 100, ладно.
7: Я не заезжал на заправки, поэтому я живу в Джанкойском районе. Это Северный Крым, который сидит полностью без света.
4: Вам там не до бензина сейчас.
7: Да, не до бензина. 170 на заправке, да, есть. Значит, я по поводу вот предпринимателям возмещают их убытки.
4: Угу.
7: В Крыму сейчас цены взлетели абсолютно на все.
4: Да.
7: Приезжает, привозит под дом генератор, купи за 35 тысяч. Я говорю, дорогой, у меня до пенсии осталось 2 тысячи. Какой генератор? Ты о чем вообще? И все остальное тоже так.
4: Но ведь сейчас, насколько я знаю, в Крыму выплачивают компенсации за отсутствие электричества, электроэнергии и так далее. Там по 15 тысяч на одного человека.
7: Пообещали, но их нет. Пообещали баллон газа бесплатный, его тоже нет.
4: И, в Джанкойском районе там тяжелая ситуация. Да.
7: Мы вступаем в зиму. Уголь, если я покупал в прошлом году за 16 тысяч, сегодня он стоит 25. Плюс 6 тысяч за доставку.
4: Угу.
7: Где пенсионер может взять такие деньги сегодня? Это сколько мне надо пенсии не есть, чтобы я мог купить тонну угля? Где нам компенсация? Вот вопрос. Эти товарищи, они выкрутятся, потому что они предприниматели, и им помогают. А нам кто будет помогать? Вот задайте вопрос.
4: Законный ответ. Вопрос, точно, да? Законный вопрос.
7: Пусть руководство ответит, как нам жить.
4: Ну, смотрите, Владимир, я вам скажу, что ответит руководство. Руководство ответит, и президент об этом говорил, и губернатор Крыма, и губернатор Севастополя, что государство выделило достаточно большие деньги Крыму на компенсации. Проблема в том, что на практике оно не всегда работает. И вот когда, знаете, расходится отчет, который дают наверх, и деньги, которые реально выделены из федерального бюджета. И вот такие звонки из обычного Владимира, из Джанкоя, который говорит, ребят, вы там повыделяли денег на компенсацию Крыму за электричество, а мы их не видим. Вот это напрягает больше всего. Спасибо большое за ваш звонок, но ответ на этот вопрос у меня на текущий момент нет. Ну просто нет. Потому что можно сейчас поднять тему с ценами на бензин под приезд президента в Новосибирск,
5: Красноярск.
4: Когда президент приезжает, хоп, бензин на 20 с лишним рублей меньше. На следующий день президент уехал, а бензин возвращается на прежнюю стоимость. Но для кого это делается? Для красивого отчета, когда нам губернатор Запорожской области Балицкий рассказывает, что у него там под контролем трасса Новороссия, а мы видим кадры каждый день горящих машин и местных жителей, которые сидят без электричества. Знаешь, какую тему? Помнишь же, когда Балицкий докладывал президенту о том, что трасса Новороссия под контролем, какой пример позитивного развития Запорожской области он приводил? Наличие там 40 или 50 автобусных остановок с Wi-Fi.
5: Угу.
4: Это самая большая проблема сейчас для Запорожья. Там, вот нам позвонили из Жанковского района, позвонили, значит, свет есть. Телефон зарядить смогли. А там есть города, которые без света сидят, и населенные пункты уже очень давно.
5: У меня знакомые в Феодосии есть, я это тоже все знаю, слышу.
4: Но выделенные деньги на остановки с Wi-Fi президенту были доложены. Понимаешь? И я правда не очень понимаю, когда есть у человека возможность президенту сказать о реальном положении дел, о проблемах, о сложностях, искать решения. У нас начинается вот это строительство потемкинских деревень и рапорты о... Все хорошо. Это не только, кстати, представителей власти касается. Когда президент приехал в Новосибирск, СКИФ открывали, да, вот этот наш научный, как он правильно называется-то, ускоритель частиц, да, насколько я помню. Там же спрашивал президент специалиста, человека, который занимается, молодого парня, который занимается образованием в области искусственного интеллекта. И президент вопросы задает прямые. Есть угрозы искусственного интеллекта? Какие вы их видите? И, ну, реально же была возможность президенту сказать, что вот угроза, вот угроза, вот угроза, вот угроза, вот угроза, вот варианты решения. Но говорят какие-то дежурные общие фразы, которые президенту слушать неинтересно. И главное, они никак не приближают решение этого вопроса. Я не имею ответов на эти вопросы. Но очень хочется верить, что мы начнем друг с другом говорить честно и открыто, задавать вопросы, потому что тот же президент это делает часто, в ответ слышит только то, что многим кажется, что он хочет слышать. Хотя мне кажется, он хочет слышать реальное положение дел. Именно поэтому, обрати внимание, он часто берет телефон и звонит ребятам на передовую, командирам. И потом эти телефонные разговоры в той части, которая доступна, выкладываются для всеобщего обозрения в той части, сейчас подчеркну, где можно что-то рассказывать. Потому что личный разговор, он всегда важен.
5: И многочисленная перепроверка разными людьми того, что говорят не только президенту, говорят и журналистам, говорят и представителям, в том числе властных структур, потому что, опять же, говорить могут многие и говорить могут разные.
4: Давай телефончик еще назовем, чтобы еще... Ты что-то какой-то негатив у нас в конце пошел, надо такой тяжелый. Несколько... Может, позитивные новости есть у вас? Может, что-нибудь хорошее скажете нам? Кто-нибудь Колобка посмотрел, он понравился?
5: Вот сегодня у нас Егор Станиславович Холмогоров общался с ним на эту тему, посмотрел, ему очень понравился фильм.
4: Я не смотрел, не могу сказать. Поэтому я не могу сказать ни за, ни против, но весь этот хайп вокруг фильма вызывает вопрос. Вот,
5: у нас как раз есть телефонный звонок. Давайте примем. Здравствуйте.
8: Добрый вечер, Вячеслав. Шахты Ростовской области.
4: Да, мы просто замерли, когда услышали шахты Ростовской области, понимая, сколько там проблем, а мы хотим в конце услышать позитивные новости. Мы так немножко напряглись.
8: Хорошо, позитивная новость, значит, я на все выборы всегда, как законопослушный гражданин, всегда добросовестно хожу. Хожу примерно за полчаса до закрытия. Значит, в моем доме 30 квартир, и когда я даю паспорт, и там, значит, представитель комиссии открывает большой-большой журнал и ищет мою фамилию, чтобы я там расписался. И когда я расписываюсь, я вижу, что с 30 квартир я всегда прихожу только один голосовать. И когда потом дают цифры, значит, проценты проголосовавших, ну...
4: Мы эту тему сегодня уже поднимали, да.
8: Да.
4: А ну, что позитивного кто, хотели кто, из кто, этой темы вытащить нам?
8: Кто? Ну, это же не приходит ни 50, ни 70% голосовать. Зачем лишь вот это людей так обманывать? Хороший реальные позитив. Цифры никто проголосовавших не дает. Да вы и сами это знаете.
4: Ну, честно скажу, я не могу сказать, что я это знаю. Но просто потому, что я, когда прихожу голосовать, хотя последнее время я стараюсь голосовать дистанционно, когда я приходил голосовать на участке, у меня не было такой проблемы, что я там единственный, кто расписывается. В Москве, по крайней мере, вот где я голосовал последние годы, там количество росписей было значительно больше. И я не могу честно сказать, что здесь такая проблема. Поэтому, когда говорят, ну вы-то знаете, честно скажу, не знаю. Но догадываюсь и предполагаю, судя по тому, что нам рассказывают люди, которые звонят с мест, с регионов, что в некоторых регионах такая проблема существует. Да что греха таить, наверное, это правда. И поэтому тот вопрос, который я поднимал полчаса назад по поводу цифровизации наших выборов и создания независимой блокчейн-системы, которую невозможно подделать, хотя сейчас скажут, как это так, интернет невозможно подделать. Можно так сделать. Вот это выход.
8: Такого никогда и не будет. Все будет по старинке.
4: Ой, спасибо. спасибо вам большое.
5: Можно как минимум быть уверенным, что твой голос лично твой, когда ты придешь там на выборы, проголосуешь, будешь за того человека, за ту партию, за которую ты хотел проголосовать.
4: Ты знаешь, сейчас проблема другая даже. Проблема не в том, что как считают даже, да, а проблема в том, что нет идей, за которые голосовать. Ну вот нет идей. То есть все партии, вот назови мне отличие партии «Единая Россия» от партии «Справедливая Россия» или ЛДПР по программе.
5: У нас консолидация общепартийная.
4: Ага. Давайте тогда одну партию выдвигать. Но смысл? Политическая конкуренция — это конкуренция идей. А у нас нет конкуренции идей, у нас идей нет. Ну, я сейчас не вижу идею. Консолидация — классная вещь. И тяжелые времена сейчас, и никто этого не отрицает, специальная военная операция, и во время таких сложных идей, времен консолидация классная. Но у нас даже нет идеи по поводу разных идей по поводу окончания специальной военной операции. Одно слово — нашей победой. А что такое наша победа? Что она в себя включает и как ее достичь? Каждый понимает по-своему.
5: Поэтому... Но пока не озвучивает.
4: Да нет, озвучивают. Кто-то говорит дойти до Киева, кто-то говорит дойти до Львова, кто-то говорит дойти до Берлина, кто-то говорит давайте здесь остановимся, но хватит уже воевать. У каждого свое понимание. И вот отсутствие идей на нашем политическом поприще мне лично не очень нравится. Я честно скажу, я не знаю, за кого я буду голосовать в сентябре. Ну, просто потому, что партии, которые, идеи которых мне были бы симпатичны, я там не вижу. Потому что то, что я вижу серую безликую массу. Голосовать за партию президента просто потому, что это партия президента, но у нас и ЛДПР партия президента, и Справедливая Россия партия президента, у нас только КПРФ, наверное, не партия президента. У нас даже партия пенсионеров партия президента. У нас все партии президента.
5: Я бы хотел проголосовать за ту партию, которая способна решить коммунальные проблемы в моем городе. Это я вот про себя лично говорю.
4: А ты знаешь, что партии не занимаются решением коммунальных проблем? Это еще большой миф, что у нас партии занимаются решением бытовых проблем. А еще кто нам зарплату поднимет, а еще кто здесь дорогу правильно постелит, и кто ямы залатает. Но только проблема в том, что депутаты — это законодательный орган власти. Они не занимаются латанием дыр в асфальте. И если депутат занимается латанием дыр в асфальте, то он плохой депутат, потому что основную свою работу он не решает, а занимается популизмом для того, чтобы вот такие Михаилы проголосовали, конечно, за него. И обвинять их в этом тоже нельзя, потому что они делают то, чтобы набрать голоса. А если для того, чтобы набрать голоса, нужно заниматься тем, что не является твоим профилем, латать ямы вместо того, чтобы принимать нормальные законы, то значит они будут латать ямы. Потому что принимать законы — это сложно и непонятно. А латать ямы в твоем дворе — это конкретно понятно и адресовано конкретному человеку в конкретном дворе. И эта проблема уже не столько и политических идей и отсутствия их, а нас, как гражданского общества, которое готово с этим мириться. А если не готовы, то мы, как общество, должны что-то предложить. А мы не предлагаем.
5: Давай закончим все-таки на позитивной ноте и будем надеяться, что все те, кому по долгу службы, по личным каким-то возможностям, будут заниматься тем, что умеют, и делать это хорошо. Михаил Алимов, Руслан Осташко для вас работали. Выпуск новостей. Встреч.
9: Переход госслужащих в отечественные мессенджеры к 2030 году. Контекст. Рабочие чаты на иностранных электронных площадках подпадут под запрет. Минцифры к 2030 году должно создать и внедрить сервис обмена различной информацией, который будет защищен от нежелательных проникновений извне. Минпросвещение в качестве примера привело нацмессенджер «МАКС», к которому подключились все школы Российской Федерации. Помимо высокой безопасности, он дает доступ к различным возможностям и услугам, связанным с образованием. По данным ВК, за первый квартал 2026 года ежемесячная аудитория национального мессенджера превысила 103 миллиона человек. а ежедневная – 85 миллионов. Использование чиновниками только национальных электронных средств связи – общемировая тенденция. Французские власти намерены запретить служащим использовать американские платформы для видеоконференций. Их обяжут перейти на национальную французскую разработку – платформу «Визио». Борьба с американскими программами и мессенджерами идет и на уровне всего Евросоюза. Там опасаются, что спецслужбы США могут получить доступ к переговорам с помощью своих приложений. Прецеденты уже были. В Китае иностранные мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram и Signal, вообще заблокированы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: впервые пройдут в российских детсадах. Очередная награда добыта российскими пловцами на чемпионате Европы по водным видам спорта. Подробности далее. Шесть вражеских дронов сбили на территории Рязанской области за сегодняшний день. Никто не пострадал, сообщил губернатор региона Павел Малков. По данным Минобороны России, в течение дня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе и над Рязанской областью. Важность общения школьников с участниками специальной военной операции и значение таких встреч как для учеников, так и для самих героев СВО подчеркнул зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он указал на важность патриотической работы, основанной на примерах действий героев СВО, и упомянул о советском опыте, когда в школы приходили ветераны Великой Отечественной войны, будучи уже достаточно зрелыми людьми. Всероссийские антитеррористические учения в школах и детских садах запланированы на 18-19 августа. Как сообщил замминистра просвещения Александр Бугаев, дошкольные учреждения участвуют в них впервые. На заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций он рассказал, что в ходе учений будут проверять педагогов, руководителей и сотрудников охраны образовательных организаций. В частности, отработают план действий при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке беспилотников. В Германии не исключают, что беспилотник, обнаруженный в аэропорту Лейпцига-Галле, мог быть частью операции Украины под чужим флагом, пишет Die Zeit. Как утверждают журналисты со ссылкой на источник в правоохранительных органах, следствие с самого начала предполагало, что заказчиком инцидента является иностранное государство. В качестве одной из версий рассматривается заказ со стороны Украины, так как Киев обладает большим опытом обращения с беспилотниками и мог организовать акцию, которая бы выглядела как российская операция, чтобы убедить население Германии в необходимости усилить поддержку Украины. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы-балерины Натальи Трубниковой. По его словам, искренность, обаяние и достоинство снискали ей признание и зрительскую любовь. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Трубникова скончалась 11 августа в возрасте 71 года. Она долгое время страдала от болезни Альцгеймера. Президент отметил, что светлая память об этой актрисе навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, друзей и всех ее почитателей. Сборная России завоевала бронзу в женской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Россиянки выступали в составе Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Алина Гайфутдинова и Кира Манохина. Победу одержала сборная Нидерландов, серебро завоевала команда из Италии. Для сборной России по плаванию эта медаль стала 7-й на текущем чемпионате Европы. Россияне в Париже на данный момент завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые награды. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Всем здравствуйте, меня зовут Алеша Тимофеев. На прямой связи, как вы уже догадались, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор, сенатор Клишас Андрей Александрович. Приветствую, здравствуйте. Так, ну что, самая, наверное, громкая новость политическая, внутриполитическая в России, это заключается в том, что Верховный суд Российской Федерации 10 августа нынешнего года отменил регистрацию федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу. Значит, и это, насколько я понимаю, впервые в истории современной России, когда партию сняли с выборов уже после того, как ЦИК, Центризбирком, утвердил ее список и фактически сформировал избирательный бюллетень. Давайте разбираться.
3: Ну, а чем здесь пока разбираться? Я так понимаю, что сегодня партия «Яблоко» получила текст решения Верховного суда. У нас пока с вами текста нет. Что там суд посчитал доказанным из того большого количества аргументов, которые оппоненты «Яблока» предлагали в суде. Это надо, собственно говоря, почитать, познакомиться с текстом.

0: Ну, так в целом, конечно, надо сказать, что мы живем в такое очень интересное время, когда внимание к юридической материи у всех политических партий, в частности тех, которые планируют участвовать в федеральных выборах или в региональных, должно быть очень высоким. Поэтому я надеюсь, что партия «Яблоко» осознает этот факт и будет тщательно готовиться, насколько я слышал, обжаловать и не планирует это решение.
1: Да.
0: Посмотрим, какое будет решение. Окончательно.
1: Я тоже слышал, да, что они планируют обжаловать. Значит, но тут несколько вот моментов из того, что известно. Значит, Алексей Журавлев, инициатор и партия «Родина», значит, в чем обвиняли? Вот там, в частности, в неправовом использовании, ну, там, строчка из песни, «Лишь бы не было войны», например, да, и еще была одна фраза, которую тоже, «И пусть всегда будет солнце», «И пусть всегда будет солнце». Вот выяснилось, что действительно, ну, надо быть честным, так сказать, не было подтверждения у партии «Яблоко», что правообладатель разрешил использовать строчки из этой песни. Но потом выяснилось, что правообладатель не против использования, собственно, этих строчек. А почему суд, ну, как бы принимает во внимание, точнее, не принимает во внимание мнение самого правообладателя?
0: А вы откуда это знаете? Вы текст своего решения суда читали?
1: Но из пресс-релиза и из того, что, так сказать, было в средствах массовой информации.
0: Нет, давайте так, Алексей. Смотрите, мы сейчас занимаемся сами гаданием. Во-первых, нарушение права интеллектуальной собственности – это отдельное гражданское законодательство. Снять партию, да, если вы нарушаете чьи-то авторские или смежные права, вы должны нести ответственность по гражданскому кодексу, там компенсации предусмотрены и так далее, и так далее. Снять партию с выборов можно только по основаниям, которые прямо предусмотрены в законе. И такие основания в иске Родины были. Да, они, по крайней мере, указывали, что, по их мнению, вот одно, второе, третье, четвертое, там целый перечень был этих оснований. Снять партию можно только в том случае, если она нарушила избирательное законодательство, в котором четко совершенно указаны основания для снятия политической партии с выборов. Вот надо посмотреть решение Верховного суда и понять, на чем суд основывается. Аргументы стороны могут приводить разные. Основания иска одно, предмет иска другое. Да? То есть это чисто юридический вопрос. На чем суд в реальности обосновал свое решение о снятии партии, написано в тексте решения. Да? Поэтому надо просто взять текст, посмотреть его, и, собственно говоря, тогда мы поймем, с чем дальше нужно работать юристам Яблока, ну и, по всей видимости, там, партии Родина.
1: Ну да.
0: Вот, собственно говоря, все.
1: Я сегодня искал, конечно же, не нашел, понятное дело, нашел пресс-релиз там от Верховного суда, в котором что-то вот говорилось. Но все равно вот ряд вопросов. Но просто чтобы нам понимать. Вот смотрите, там одно из обвинений в иностранном финансировании. На деле выясняется, что финансировали россияне, наши соотечественники, у которых действительно был какой-то там источник иностранный. А вот как понимать, в какой момент деньги, которые получают россияне, становятся там, значит, Яблоку пожертвовали там что-то 17 тысяч рублей без малого. Да, но при этом это россияне, у которых в том числе был дополнительный какой-то иностранный источник. Вот как в этом
0: Если они
1: разобраться?
0: являются резидентами иностранного государства и получают деньги от иностранного государства или других юридических или физических лиц за рубежом и перенаправляют эти деньги Яблоку, это, конечно, иностранное финансирование. В чем тут, какие могут быть сомнения?
1: Но в том, не, но они перечислили 16 тысяч, у них есть и в России финансирование, и иностранное финансирование. Все складывается, как в мультике про золотую антилопу, в этот, в единый сундук, условно говоря. Вот
0: Тем
1: в...
0: более, если речь идет действительно в иске о такой маленькой сумме, то юристам партии «Яблоко» нужно просто было отработать процедуру внутреннюю, как такого рода поступления возвращать просто
1: Они
0: тем, кто
1: вернули,
0: их
1: кстати.
0: отправил. Вот и все.
1: Они вернули.
0: Ну,
1: И
0: тогда надо посмотреть решение суда, если суд действительно положил это в основание для снятия.
1: Ну, может быть, тогда в завершении. Да, короче говоря, мы ждем, конечно, апелляции. Тут и гадать действительно на кофейной гуще абсолютно справедливо,
0: Ну,
1: отмечает
0: да,
1: сенатор
0: нам как бы
1: Криш. Да.
0: сознаваться с вами пока, мы не знаем пока реально те
1: Да.
0: основания, которые суд положил свое решение о снятии партии с выборов. Надо посмотреть. Но я вам хочу сказать, подход должен быть очень понятным, да, юридический подход. Снимают партию только по тем основаниям, которые указаны в избирательном законодательстве. Это базовый принцип.
1: Андрей Александрович, в завершении тогда, 100% так, 100% так. Но существует ли некий механизм, гарантирующий, что вот эти претензии со стороны Верховного суда будут применяться ко всем остальным партиям?
0: У Верховного суда вообще никому нет претензий. Верховный суд оценивает аргументы сторон в споре и выносит решение. Да, у Верховного суда претензий никому нет. Поэтому, да, нужно те же самые критерии, которые по отношению к Яблоку применяются, применять ко всем ровно политическим партиям, которые в этом избирательном бюллетене есть. Вы абсолютно правы. Так и должно быть. Законодательство не может принимать... Это, извините за каламбур, это, конечно, избирательное законодательство, да. Но оно не может избирательно применяться по отношению к той или другой партии. Оно должно применяться ко всем одинаково. Ну, да? Да. Иначе мы столкнемся уже с конституционной проблемой, которая будет говорить о том, что есть правовая неопределенность, а это отчасти является основанием неконституционности закона. Поэтому, конечно же, Алексей, с такими критериями, с которыми Верховный суд подойдет к партии «Яблоко», нужно будет подходить ко всем политическим партиям, которые участвуют в выборах.
1: А вот тут, знаете, у меня, ну, поскольку нет там юридического образования, просто возникает еще вопрос. Этот механизм должен действовать и работать автоматически, или это всегда только вот начинает работать, когда есть, типа, иск там или претензии у оппонентов там или у истца, как бы, да?
0: Ну, что значит автоматически? Автоматически ничего не происходит, решения принимают люди, да? Если будут выявлены какие-то нарушения, есть Центральная избирательная комиссия и есть суд. Больше никто не может принять решение в отношении участников выборов. Да? Все полномочия находятся либо у ЦИКа, если мы говорим о федеральных выборах, либо у ЦИКа, либо у суда. Ну да, нужно будет идти в суд, пусть партия «Яблоко» анализирует материалы, в том числе агитационные материалы других политических партий, хотя агитационный период, я так понимаю, еще даже и не наступил. Вот. Поэтому, да, партия «Яблоко» пусть анализирует и ровно со своим решением идет и оспаривает участие в выборах других политических партий. Если найдет такие основания, конечно.
1: Ну и вот эта еще история, о которой тоже все говорят. Вот бюллетень, значит, уже после того, как там ЦИК одобрил, «Яблоко» было на втором месте. Вот просто как он будет выглядеть? Это что, каждая, значит, комиссия или каждый участок вынужден будет самостоятельно зачеркивать там этот бюллетень в случае,
0: да,
1: если...
0: Да, верно, да, за ничего там такого нет, по выборам это часто происходит, того или иного кандидата снимают, его просто вычеркивают из бюллетеня, да, так и будет. Ну, если это решение Верховного суда устоит, конечно.
1: Да, да. Хорошо, так, идем дальше. Российские IT-компании попросили Минцифры разрешить обработку обезличенных персональных данных без согласия граждан для разработки и обучения систем искусственного интеллекта. Тут тоже, ну, с моей точки зрения, такая, ну, дилемма, что ли, да. С одной стороны... Ну, как бы вот то, о чем мы говорим, там, цифровой технологический суверенитет, понятно, что стране нужно развивать собственные системы, там, искусственного интеллекта, а с другой стороны, ну, там, тайна личной жизни, защита персональных данных и прочее, прочее. Вот что думаете по этому поводу, Андрей Александрович?
0: Алексей, смотрите, да, в целом я бы к этой теме относился крайне осторожно, потому что у нас пока недостаточно, ну, скажем так, технических возможности для того, чтобы понять, насколько эти данные обезличены. Да? Тут ключевой вопрос – обезличенные данные. Так, вроде бы, предложение вполне разумное, потому что невозможно, конечно же, обучать системы искусственного интеллекта, не загружая огромный объем данных. И эти данные, они связаны, конечно, с персональными данными граждан. Безусловно, это так. И здесь ключевой момент, что они должны быть обезличены, потому что у всех там свои какие-то процедуры, протоколы, по которым идет вот эта процедура, ну так в кавычках будем говорить, обезличивания, да? Насколько они обезличены, можно ли действительно установить взаимосвязь с конкретным человеком или нет. Вот если мы с Минцифры, с профильным ведомством, очень подробно это проговорим и будем убеждены в том, что это действительно обезличенные данные, тогда я в этом проблемы не вижу. Я думаю, что вряд ли кто-то будет возражать, да, в отношении обезличенных данных. Но если будут хоть какие-то сомнения, что можно выйти на конкретного человека, ну тогда, по всей видимости, это будет невозможно.
1: Ну да, действительно вопрос, как вот, тут тоже нужен специалист, да, как технологически, собственно, вот эта вот приватность должна работать, вот это как?
0: Это не приватность, это именно невозможность понять, кто является, скажем так, конкретным, что за конкретное физическое лицо вводило те или иные данные. Это не приватность, да, это именно попытка как бы изолировать эти данные от конкретных персоналей.
1: А кто будет надзирателем, ну, в хорошем смысле, вот сам механизм надзора? Государство разрабатывать вот при этой передаче данных?
0: По идее, Минцифры, профильное ведомство, безусловно. Мы, кстати, очень долго с Минцифрой, и у нас были такие непростые дебаты по поводу вообще законодательства о защите персональных данных. Если вы помните, такая дискуссия, которая и здесь у нас тоже не раз была, а какие должны быть штрафы, а могут ли это быть штрафы от оборота, да, и так далее, и так далее. И вот мы постепенно продавливали в Совете Федерации эту тему, потому что, конечно же, когда люди работают с огромным массивом персональных данных и мы постоянно видим утечки этих персональных данных, продают то одну базу, то другую, то третью, а люди, которые несут ответственность за это практически там символическими штрафами, готовы отделаться, ну и компании в первую очередь, конечно, с этим компании, частные компании работают, то это все превращалось в какую-то профанацию защиты персональных данных. Но вот теперь есть и оборотные штрафы, и в целом государство очень внимательно относится к защите персональных данных. Поэтому если давать такую возможность для обучения искусственному интеллекту, а это, ну, это действительно ненадуманный вопрос. Мы все прекрасно понимаем, да, что для того, чтобы он дальше развивался, это искусственный интеллект, это системы, которые у нас, кстати, есть передовые системы, и там Сбер, и Яндекс, но они прекрасно работают в этой сфере. Конечно, им необходимо больше объем информации загружать, им нужно большее количество разрешений разного рода. И если удастся действительно отвязать от человека вот тот объем, который подлежит охране, как персональные данные, то тогда, я думаю, что можно на это пойти. Если нет, то нет.
1: И еще тот вопрос, но все равно человек же должен, гражданин, должен, наверное, будет давать какое-то согласие на то, чтобы попасть в эту, ну, как бы обезличенную, в эту обезличенную базу.
0: Я думаю, что нет. Нет, это лишает всю эту тему смысла. Зачем?
1: Ну а как? А так без его одобрения он попадает все равно в какие-то списки. Ну пусть они будут типа обезличены.
0: Не попадает он ни в какие списки. Есть массив информации, который отвязан от конкретного гражданина. И если этот массив информации будет от него, ну скажем так, отвязан юридически, технически, технологически, то никаких согласий гражданина будет не нужно. Иначе это бессмысленно. В чем разница? Давать согласие на то, чтобы, как вы говорите, в списке, но там никаких списков нет, да? Давать согласие на то, чтобы объем информации был отвязан и дальше передавался для обучения, или давать согласие непосредственно на использование своих персональных данных. Это глупость же.
1: Ну да, но
0: Просто лишает всю эту идею смысла.
1: А мы же просто с этим там, вот вы говорите, с одной стороны, да, ну действительно глупость, потому что ты подписываешься, как бы, да, ставишь подпись, да, я согласен, тогда ты, так сказать, уже обналичен. Но просто
0: Алексей, смотрите, да. Я вам как бы скажу одну очень простую вещь. Вот вы, наверное, сами сталкивались. Вы зачастую в гостиницу заселяетесь, и от вас просят подписать огромное количество разных странных бумаг на обработку ваших персональных данных. А по закону, кстати, это не нужно. Они могут обрабатывать эти данные, и вы как бы поселяетесь в гостиницу, уже даете на это согласие. Еще веселее, вы приходите в поликлинику, вот я, например, да, прихожу в поликлинику, для того, чтобы провести какую-то там манипуляцию, ну, достаточно такую простую, стандартную, какое-то обследование сделать. Вы тоже подписываете такое количество бумаг, знаете, это вот не преувеличение, это прямо такая вот стопка. Вы должны поставить, не знаю, какое-то там большое количество подписей. Это все, конечно же, никакая не охрана персональных данных, это все профанация, потому что если вы соглашаетесь на то, что вы идете в поликлинику и с вами проводят какие-то медицинские процедуры, если вы поселяетесь в гостиницу, если вы используете транспорт, там, да, покупаете билет на самолет, там, на поезд и так далее, то вы предоставляете установленный законом объем данных. И те люди, которые этими, с этими данными работают, имеют право на обработку этих персональных данных. Иначе договор с вами просто не будет заключен. Да? Вы не сможете этот договор заключить. Поэтому вот эта вся профанация с огромным количеством бумажек, надо нам, по всей видимости, в законе как-то отдельно сформулировать, что все это делать не нужно, потому что тот объем персональных данных, который вы в силу требований закона предоставляете, он подлежит охране, да, в соответствии с теми же стандартами, которые установлены в законодательстве. Но отдельно давать на это согласие, но абсолютно не нужно.
1: Угу.
0: А здесь то же самое.
1: Еще же бывает...
0: Только разница будет в том, что эти данные хотят отвязать от конкретного человека.
1: А еще бывает, ну, вот вы про офлайн, конечно, мы каждый с этим сталкивался, и в поликлинике, действительно, там, не знаю, стоматологии, все что угодно, гостиница, действительно. Значит, а еще бывает в цифровой, например, среде, да, когда ты без этой галочки просто не получишь там услугу, не установишь приложение там или еще что-то. Вот это всегда
0: да,
1: у меня тоже...
0: Да, и мало того, никто не читает же, как бы, да, эти соглашения, да. Они где-то там загружены, и вряд ли вы заходите и начинаете там... разбирать, там уже очень мелким шрифтом, чтобы это что-то прочитать. Да, банк тоже в каком-то объеме получает персональные данные. Мы ведь сталкивались с ситуацией, когда люди собирают излишнее количество данных, да, которые не нужны абсолютно для выполнения этих функций, которые выполняет, например, там, банковская организация, страховая, там, медицинская и так далее. Такие примеры тоже есть. И нужно просто ну, отказываться от предоставления такого рода согласия, если это не связано непосредственно с той услугой, которую вы намерены получить.
1: Угу. Так, на прошлой неделе мы с вами обсуждали ужасную историю, случившуюся в Медведкове на севере Москвы, северо-востоке, значит, про пенсионерку там, и вот эта история там с, как бы со схемой Долиной. А тут вот силовики сразу, МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили обязать риэлторов возвращать клиентам деньги за услуги, если совершенная с их участием сделка с недвижимостью была признана судом недействительной за действия мошенников. Нашли крайними ну, риэлторов. Я без негативной или позитивной коннотации. Ну, просто сказать, вот они теперь якобы будут отвечать. Что тоже думаете вот по этому поводу?
0: Ну, вы знаете, надо посмотреть, что там предлагают силовики. Но определенная логика в таком предложении есть, потому что а зачем иначе вам нужен риэлтор? Вот два гражданина, они, ну, скажем так, они не являются профессиональными участниками рынка. Их знания в данной сфере могут быть очень ограничены. Да, да они понимают, какие на рынке цены, они понимают, как осуществляются там базовые расчеты, условия сделки. Но вообще-то все, что касается проверки документов, там, правоспособности и прочих-прочих вещей делает профессиональный участник рынка, который берет за это деньги, да, с клиента. Он берет деньги, ну, кстати, и с той, и с другой стороны во многих случаях. Поэтому, конечно же, он должен нести ответственность. Если выясняется, что это он, по сути дела, выступает посредником в мошеннической схеме, возложить на него какую-то ответственность, в том числе бремя финансовой ответственности, ну, вполне кажется, разумно предложить.
1: Справедливо.
0: Потому что граждане, я подчеркну, это закон, и огромное количество нормативных актов делают различия между профессиональным и непрофессиональным участником рынка. И непрофессиональный участник, он всегда получает дополнительную защиту. А профессиональный участник рынка, который еще и на возмездной основе оказывает услуги, он, конечно же, несет ответственность, в том числе и за действительность этой сделки.
1: Вот смотрите, точно совершенно. Я думаю, что так подумать любой там здравомыслящий человек. Ну, вот сейчас риэлтор, а за что там он получает деньги? Просто за то, что там сводит стороны или сопровождает тебя? Ведь часто это именно сопровождение физическое, там, условно говоря. Но он там может за тебя ездить там куда-то, получать какие-то бумаги там и прочее, свои подписи.
0: Но его функция не в этом все-таки. Но, да, риэлтора функция не в этом.
1: Но смотрите, значит, Андрей Александрович, тогда риэлторам, ведь если мы их на них накладываем отдельные обязательства, и ответственность. Тогда ведь они будут нуждаться в неком подтверждении, раз. Потом им нужно будет получать доступ к каким-то базам данных.
0: Ничего дополнительного им не нужно. Нет, не надо ничего выдумывать. Ничего дополнительного им не нужно. Им, наверное, нужно будет позаботиться о страховании своей ответственности дополнительном, если у них действительно появится такая возможность, что они будут нести за это ответственность. Но здесь нужно разделять две вещи. Вот сделка Долиной, давайте уж к ней вернемся, да, поскольку это такая вот нарицательная история. Ну там сделка-то была действительно. Какие проблемы к риэлтору? Если вы, давайте себе представим, что это, я не знаю, был там риэлтор или нет, может быть был, может нет, неважно. Давайте себе представим, что в этой сделке был риэлтор. Сделка-то действительно. Какие проблемы? И одна сторона дееспособна, и другая сторона дееспособна. Одна сторона намерена была продать квартиру и обладала для этого всеми необходимыми правами на квартиру, дееспособностью. Другая сторона готова была купить и обладала необходимыми денежными средствами, и также дееспособностью обладала и правоспособностью. То есть не было никаких проблем между ними. Что бы здесь риэлтор должен был установить? Просто вдруг сторона продавца, получив деньги, ну, извините, решила эти деньги не в банк положить, а отправить их на безопасный счет. Взять их из банка и передать там курьеру, который их куда-то отнес. Риэлтор-то при чем здесь? Ну, то есть, да, как бы, вот если...
1: Я понимаю,
0: если
1: да,
0: мы,
1: конечно,
0: говорим про схему Долиной, да, но если, конечно же, переоформляются документы, и продавец, например, не получил оплату, да, не получил оплату, тут, конечно, вопросы к риэлтору будут, потому что он является посредником в этой сделке. Если, наоборот, продавец приобрел квартиру, а оказалось, что эту квартиру 5 раз уже продали, и он не может вступить в права собственника, потому что там спор вокруг этой квартиры идет, да, тогда, да, тоже ответственность риэлтора. Но извините, в том, что вот вы называете схемой Долиной, сделка действительно. Никаких проблем ни у одной стороны, ни у другой нет. И проблемы все продавца появились потому, что продавец решил, что ему надо отправить деньги на безопасный счет, в кавычках. Вот, собственно, и все.
1: Давайте прервемся.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотые.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
7: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
7: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
7: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
8: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. 12 мирных жителей Донецкой Народной Республики, в том числе подросток, пострадали в среду из-за атак ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин. Он уточнил, что в Буденновском районе Донецка пострадал подросток, в Ворошиловском районе три женщины, в Калининском районе Горловки при обстреле автомобиля ранены двое мужчин, а в городском округе Торез ранения получили еще пятеро молодых людей. Помимо этого, повреждены 6 жилых домостроений, 5 объектов гражданской инфраструктуры, автомобиль скорой медицинской помощи, спецтехника МЧС России, грузовой и 3 легковых автомобиля. Женщина и двое детей погибли, еще 5 человек пострадали в столкновении 3 легковых автомобилей на федеральной трассе в Татарстане, сообщает МВД по республике. Все погибшие были пассажирами автомобиля «Искра». Это женщина 84-го года рождения, а также дети 2016 и 22-го годов рождения. 5 пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы. В настоящее время на месте работают сотрудники госавтоинспекции. Обстоятельства происшедшего уточняются. Палестинское движение «Хамас» примет участие в выборах в Палестинский законодательный совет, заявил член политбюро движения Хусам Бадран. Он добавил, что совместно с палестинскими фракциями движение работает над созданием избирательного блока, который будет представлять интересы различных групп палестинского общества. Напомню, президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас 9 июля издал указ, которым назначил 28 ноября датой проведения выборов. Палестинский законодательный совет – это однопалатный парламент Палестины. Он был создан в соответствии с соглашением в Осло в 1993 году. В 2018 году Махмуд Аббас официально распустил его. С тех пор выборы в Совет не проводились. Самым подешевевшим товаром в России с начала этого года стали огурцы. Средняя цена за килограмм снизилась в 2,5 раза, выяснила РИА Новости, изучив данные статистики. Так, если в январе килограмм огурцов в среднем по России стоил 299 рублей, то в июле уже 121 рубль. На втором месте расположились помидоры. Они подешевели на 27% до 186 рублей. Следом идут апельсины. В июле они стоили 138 рублей за килограмм, что на 15% дешевле январских показателей. Бывший главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич возглавил сборную Объединенных Арабских Эмиратов, передает эмиратское информационное агентство WEM. По информации журналистов, Далич имеет большой опыт в эмиратском футболе, поскольку он возглавлял наиболее титулованный клуб страны Аль-Айн с 2014 по 2017 год. Специалист покинул сборную Хорватии после вылета с чемпионата мира этого года. Команда уступила португальцам 1/16 финала со счетом 1-2. Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
3: Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. С нами на прямой связи. Андрей Александрович, еще раз здравствуйте. Продолжим вот эту тему, с вашего позволения. Ну, коротко. Значит, МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили обязать риэлтора возвращать клиентам деньги за услуги, если сделка, которая совершена с участием этого самого риэлтора, была признана судом недействительной из-за действий мошенников. Я вот про что. Прямо вот сейчас во время новостей попытался там...
4: Вот
3: чуть...
4: видите, как четко. Если сделка признана недействительной из-за действий мошенников, да?
3: Да.
4: Недействительная сделка, конечно. А в схеме нашей, которую мы называем с вами схемой Долиной, там со сделкой все было в порядке. И в итоге тот же самый суд сказал исполнить сделку в соответствии с соглашением, да, и передать квартиру покупателю.
3: Я про риэлторов, значит, вот про, может быть, тогда, ну, коль скоро у них появляется, еще раз, вот это вот новые какие-то обязательства. Например, сейчас у риэлтора нет возможности, вот я перепроверил сам себя, у риэлтора нет возможности запрашивать, например, справку о психическом здоровье. Ну, просто нет, он, так сказать, это вне его компетенции и экспертизы находится. А если у них появляется... Да, и мы знаем, что частенько в схемах...
4: Какая экспертиза?
3: Ну, типа психоневрологическая, медицинская, психоневрологическая.
4: А при чем тут это? Ему надо не психоневрологическую экспертизу проводить риэлтору, а справку получить,
3: конечно.
4: Относится, конечно, потому что он проверяет правоспособность, дееспособность лица. Имеет право лицо совершать эту сделку или не имеет? А в понятие дееспособности входит ровно то, о чем вы говорите.
3: И вот риэлтор не может официально юридически проверить дееспособность человека. По закону признать гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным может только суд. А точно оценить его состояние в момент сделки только профильная медицинская экспертиза.
4: Я тогда вас не понимаю, Алексей, что вы имеете в виду под словом «проверить»? Он же не экспертизу человека проводит.
3: А получает справку
4: проверить,
3: просто.
4: Проверить – это иметь документы, что человек дееспособен.
3: Но получить, сделать-то запрос он должен будет или нет? Или
4: да
3: он
4: почему? Ему должен человек предоставить.
3: Просто сам принести. Просто
4: никакой запрос он не должен делать. Вы приходите с паспортом, со справкой, если нужно, еще с чем-то. Если этого у вас нет, риэлтор говорит, извините, не смогу с вами сделку сделать.
3: Да, риэлторы же с обеих сторон. Тут просто, так сказать, чтобы все были, все было прозрачно. Хорошо. В общем, не нуждается ни в каком дополнительном реестре, типа да, вот базы риэлторов, ни в каких дополнительных полномочиях.
4: Не надо ничего придумывать. Нет.
3: Хорошо. Значит, идем дальше. Вячеслав Володин, спикер Нижней палаты парламента, призвал все регионы России обдумать запрет продажи вейпов. Это тоже такая, ну, типа законодательный орган предлагает регион, а вы вот подумайте, запрещать продажи вейпов или не запрещать для защиты детей и их здоровья.
4: Меня это
3: включало
4: в самом начале, я писал об этом, когда этот закон принимали. Я, кстати, в Телеграме, по-моему, да, там написал небольшой комментарий, потому что о чем регионам думать-то? У них время есть. Угу. Государственная дума дала им полномочия запрещать продажу вейпов, напомню, с 1 марта 2027 года. Поэтому, когда говорят, а что это тут так мало регионов вот приняли решение, вы тут подумайте, вон возьмите опыт передовой. Я что-то не понимаю, если сейчас уже регионы запрещают продажу вейпов, то о чем был принятый закон Государственной Думы? Если без этого закона у регионов есть такое право, и уже даже есть передовые регионы, которые приняли это решение. Государственная Дума в законе, который она приняла и отправила в Совет Федерации, написала предоставить регионам это право с 1 марта 2027 года. Вот и все. Поэтому не знаю, тут вопросы надо задать вам регионам, которые уже побежали вперед. Либо они, не получив соответствующие полномочия от федеральных, которые в законе есть, уже побежали и приняли свои региональные законы. Тогда они превысили свои полномочия. Угу. Если они не превысили полномочия, о чем тогда федеральный закон, который с такой гордостью Государственная Дума приняла в защиту детей?
3: Не знаю.
4: Тут либо одно, либо другое. Надо как-то куда-то уже на какой-то стул приземлиться.
3: Тема важная. Люди просили защитить детей и навести порядок в этой сфере, говорит...
4: Да, я предлагал, если хотим защитить детей, давайте во всей стране защитим, чтобы не мучить регионов раздумьями разными. Прямо во всей стране возьмем и введем запрет на продажу вейп. Это будет и единое экономическое пространство обеспечено, конституционные положения, и дети будут под защитой, и все будет хорошо. А теперь мы вынуждены просить регионы подумать.
3: Да. Ну, у вас тоже ответа, в общем, нет.
4: Я напомнил регионам, что если они будут думать, то пусть думают так, как им Государственная Дума предписала думать. У них с 1 марта 2027 года такие полномочия появятся, не раньше.
3: Думать, да, у нас сегодня, так сказать, вечер, да, таких, как этих, избирательно думать, да. Значит, так, что еще? Ну, вот это много сегодня интересных тем, но тут тоже, так сказать, уже все вступило в силу. Владимир Путин подписал закон об ограничениях для осужденных релокантов. Мы об этом тоже говорили и в прошлый раз.
4: Да, да, мы с вами подробно это обсудили. Правильно, президент подписал, будет работать закон.
3: Угу. Вот тогда нам, кстати, не хватило времени. Я бы про посыл попытался порассуждать. Не знаю, насколько получилось там. Понятно, что закон для одних. Но ведь можем с вами предположить, что и другие, которые не осуждены релоканты, в каком-то смысле будут проецировать, примерять этот закон и отношение государства к релокантам, осужденным, на себя, неосужденные. Вот они тоже будут, я уверен, так сказать, примерять.
4: А это называется превенция. Это называется превенция. Не надо нарушать российское законодательство, если вы живете за границей, и вам кажется, что государство вас не дотянется. Будьте уверены, дотянется.
3: Хорошо. Так, а дальше тоже любопытная вещь. Значит, за грубость в домовых чатах стали наказывать рублем. Верховный суд России подтвердил законность беспрецедентного решения о взыскании более 200 тысяч рублей с двух жительниц за оскорбление и травлю соседа в общедомовом чате. Данное решение заложило ключевую судебную практику для борьбы с хамством в мессенджерах. Вот давно пора, мне кажется, нет?
4: Ничего тут особо веселого нет. Это достаточно простой принцип, который законодатель проводит последовательно через отраслевое законодательство соответствующее. Нет никакой разницы, как вы себя ведете. То, что вам положено за безобразное, извините, поведение в реальной жизни, при личной встрече, тоже вы получите за такое поведение в интернете. Неважно. То, что вы лично с человеком не встретились. Но если это оскорбление, если это подпадает под определенные составы, административный кодекс и так далее, то вы должны получить то, что вам причитается. И то, что вы не при личной встрече все это исполнили, а просто где-то там в домовом чате или в соцсети, это не имеет никакого значения. Стандарты должны быть одинаковые, потому что наше виртуальное пространство – это такая же реальность. Люди, как мы с вами неоднократно обсуждали, получают образование в интернете виртуально, государственные услуги получают, учатся, лечатся, делают все, что хочешь. Поэтому все правила будут такие же, как вот в нашей с вами жизни офлайн.
3: Тут, вот, поскольку мы скажем, беспрецедентное решение, а может ли это послужить прецедентом? Но просто представьте, какую нагрузку могут получить российские суды, если каждый чатик там школьный, придомовой, поселковый, сейчас это же...
4: Нет, ничего. Знаете, если такие решения будут, никакой нагрузки не будет. Люди поймут, что это не шутка. Если вы в домовом чате ведете себя так, что подпадаете под ответственность соответствующую, ну вот и получите. И очень быстро это закончится, нагрузки большой не будет. Еще несколько таких резонансных решений. Очень хорошо, что вы в эфире упомянули это решение Верховного суда. И все просто придут в чувство и будут вести себя прилично. В домовых чатах, школьных чатах родительских и так далее, и так далее.
3: Хотелось бы мне разделить ваш оптимизм, Андрей Александрович, но несмотря на то, что практика там по офлайну существует гораздо больше, чем по онлайну, ну, хамство продолжает, так сказать, порой...
4: Ну, знаете, я с вами тут не соглашусь. Хамство, конечно, продолжается, но то, что происходит в интернете, вам зашкаливает все возможные границы. Это просто совершенно... какая-то вакханалия.
3: Но вот этого не будет. Да, объяснялось это раньше тем, что, так сказать, действительно невозможно привлечь к ответственности не персональной, но как бы не юридической. Говоришь, вот почему пишут там гадость. Ну, потому что нет возможности там человеку типа физически каким-то образом...
4: Да, потому что есть проблема анонимности в интернете, да, когда люди пишут гадости, потому что они скрываются под разного рода никами, чувствуют себя безнаказанными. Но когда... такое безобразие происходит в тех же самых домовых чатах, там, в родительских чатах школьных и так далее. Ну, здесь, конечно, человек не должен, да, и не нужно, и обществу не нужно соглашаться, что такого рода стандарты, в кавычках, допустимы для такого онлайн-общения. Ничего подобного.
3: А ведь еще боты часто заточены под хамство.
4: Это другая история.
3: Вот, а что с этим делать?
4: Это проблема анонимности. Это проблема анонимности в интернете. Я противник этой анонимности. Понимаю, что это не самая популярная точка зрения, но я считаю, что все упирается в интернете в эту самую пресловутую анонимность. И торговля наркотиками, и разного рода экстремистские террористические чаты и сайты, и манера поведения в социальных сетях и в разного рода чатах. Все это проблема во многом анонимности. Но люди почему-то настолько себя чувствуют безнаказанными, что они уже под своим именем тоже позволяют себе то, что никогда бы не позволили в реальном общении с человеком. Ну ничего, приходите в чувство. Такая же реальность, как и наше офлайн-общение.
3: Да. Так, с 1 сентября 2026 года в России вступает в силу закон, который запрещает работодателям устанавливать испытательный срок женщинам, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет. Ранее такое ограничение действовало только для матерей с детьми до 1,5 лет. Ну, как гарантия действует до достижения ребенком 3 лет вместо 1,5. Правило касается не только биологических матерей, но и тех, кто растит ребенка до 3 лет без матери. Например, отцы-одиночки тоже подпадают под этот. В общем, не будет испытательного срока для мам с молодыми детьми.
4: Знаете, я очень хорошо помню, когда в Совете Федерации обсуждали этот закон, Валентина Ивановна Матвиенко задала вопрос, на который она не получила ответа. Она спросила, а вот этот закон не приведет к тому, что матерей с детьми до 3 лет просто не будут брать на работу,
3: конечно.
4: Да, как вице-премьер, который отвечал за социальный блок, в очень непростое для страны время, да, мы помним те годы, когда Валентина Ивановна работала в правительстве, отвечала за социальный блок, в том числе и социальные, трудовые отношения туда попадают, да, и она спросила, а у нас не приведет случайно вот этот закон к такому результату, на который, в общем, явно не рассчитывают авторы этого закона. И в итоге нашим профильным комитетом, по социальной политике в первую очередь, она попросила провести мониторинг правоприменения, вообще на что-то он повлияет или нет. Потому что, казалось бы, такая, в общем, правильная норма, да, как, сложно, наверное, возражать, но если знать практику, как работодатель в этих ситуациях ведет себя, то опасения Валентины Ивановны вполне могут быть обоснованными. Просто не будут принимать на работу женщин таких.
3: С одной стороны.
4: Просто согласитесь, это же не каприз.
3: Кому это нужно? Связываться. Да? Да, совершенно верно. Это называется связываться на свою голову. Да, связываться на свою голову.
4: Испытательный срок не каприз. Согласитесь, есть, наверное, профессии, специальности, позиции, на которых хотелось бы понять, человек все-таки, реально, без всяких там скидок, он подходит для этой работы, он обладает должной квалификацией, опытом, чтобы выполнять ту или иную работу. Но испытательный срок – это такая попытка и для работодателя, и для работника присмотреться друг к другу, да, возможность по закону. А тут тебе говорят, нет, должен сразу подписать трудовой договор без всяких испытательных сроков, он посмотрит, что там есть ребенок, скажет, да.
3: Да, действительно. Ну, и как же так вот получается? Ну, вопрос-то справедливый от Валентины Ивановны, Андрей Александрович. Ну, и мы с вами говорим, значит, все это.
4: Посмотрим, Алексей.
3: Но вступил в силу закон. Вступил в силу.
4: Хорошо. Посмотрим, к чему приведет. Ну, пока не вступит в силу, не узнаем. Никак.
3: Логика понятная. Хорошо. Да, еще одна большая история с БАДами на маркетплейсах. Сейчас все заняты тем, что, значит, худеют с помощью всяких медицинских препаратов. Напомню, что это обязательно нужно делать под присмотром врача. Обязательно. Значит, но есть медицинские препараты, а есть БАДы. БАДы можно, значит, безрецептурно приобрести на маркетплейсах в том числе. Выяснилось, что в части из них, которые маскировались там под американских, европейских производителей, а на самом деле производились в Казахстане, значит, обнаружили какое-то вещество там наркотическое. Ну и там вплоть до последствий чудовищные, вплоть там до реанимации. Ну и возникают, конечно, вопросы. Во-первых, так сказать, и подростки, которые могли там, люди, которые, так сказать, злоупотребляют всякими веществами, покупали их, ну, просто ради, так сказать, дозы. А другие, которые хотели там похудеть с помощью волшебной таблеточки, значит, тоже подвергали свою жизнь опасности. И опять тут вот ничего, кроме там развести руками, не получается. Ну, масса, честные знаки придумали, массу всяких процедур придумали, механизмы существуют.
4: Если Роспотребнадзор, такой факт вскрылся, слушайте, наверное, и в бутылочке с БАДами, и в пачке масла, и еще где-нибудь можно найти какие-то нарушения, и мы, с вами предполагаем, что, наверное, это не специально, туда наркоту засунули. Да. Что-то там произошло в результате нарушений технологических, что появилось такое вещество или просто значительно в большей дозе, чем это должно было там находиться. Но если Роспотребнадзор вскрылся такой факт, надо, этот продукт с рынка убрать, все, а что тут, собственно...
3: Вот смотрите, я вижу, где проблема. Я говорю, существует масса процедур, которые должны это выявлять на каком-то этапе, но они не отработали. Потом, маркетплейсы говорят, мы проведем проверку. А что они проведут? Какую маркетплейс может провести проверку? Проверку документов, так вы их проверяли.
4: Качество затребовать. Нет, слушайте, маркетплейсы многое могут сделать, если захотят. Кстати, не так давно, если так немножечко отлистаете, там тот же мой... или Макс, или Телеграм-канал, там есть достаточно интересное дело, которое, например, Конституционный суд слушал по поводу того, что маркетплейс должен делать, чего он не должен делать. Такое знаменитое дело уже по информационному посреднику, является он таким информационным посредником или нет. Но, по крайней мере, понять, он продает подлинную продукцию или нет, маркетплейс точно может. Да? Если это какой-то фальсификат, то маркетплейс при желании может это понять и установить, что это фальсификат. И об этом в данном случае идет речь. Эти все процедуры понятны, они существуют. Но время от времени не только в БАДах. Мы с вами иногда слышим какие-то резонансные истории. Там в детском питании появляются. Я в Китае слышал, одна из последних там резонансных историй, потому что несколько младенцев погибли в результате просто того, что им дали детскую смесь. А там превышение какое-то там очень существенное было одного из компонентов. Такое случается, к сожалению. Да, важно, как государство на это реагирует, устанавливается сам факт этого или нет. Получают люди в итоге компенсацию какую-то или не получают. Такое происходит иногда. И в продуктах питания это появляется. Где угодно.
3: Да, с одной стороны, действительно, никто не защищен, просто масса, этих инструментов, там, наклеек, надо получить, сертификатов получить, и все равно. А это о чем говорит? Неизбежности такого, то, что называется, shit happens, или что? Или просто о том, что сертификационные центры, например, не дорабатывают, то есть те компании, которые должны проверять это все?
4: Я думаю просто, что, нужно более осторожно относиться, если вы покупаете у официального производителя. Да? Есть же, если это крупный производитель, с мелкими вообще, немного, мне кажется, страшновато работать, вполне понятно. Иногда бывает качественная продукция, иногда не вполне понятно, что там тебе в эту баночку насыпали или положили. Поэтому есть официальные производители, у них тоже есть какие-то сайты, интернет-ресурсы, через которые они продают свою продукцию. Но пользуйтесь их теми ресурсами, которые они предоставляют. Просто нужно быть аккуратнее, внимательнее относиться, тем более, если это связано с вашим здоровьем или там с детьми вашими.
3: Да, к самому себе, совершенно верно. К своему здоровью, да. И здоровью близких. Так, значит, еще одна тема большая, 5 минут у нас чуть меньше остается. Член Совета по правам человека Александр Ионов заявил о критической нехватке международных правовых механизмов для защиты и оказания помощи российским гражданам, арестованным за рубежом. По его словам, в условиях текущей обстановки охота, в кавычках, на россиян в недружественных странах стала устойчивой тенденцией, а правозащитные инструменты свелись к минимуму. Давайте вот разбираться в роли правозащитников.
4: А каких механизмов не хватает правозащитникам, например?
3: Сейчас мы найдем, что он тут знает. Ну, не знаю, может быть, это такое, так сказать, на внешнеполитическое ведомство, ну, в смысле, на дипломатов, на консул, чтобы мало оказывать содействия.
4: Слушайте, все механизмы существуют, их достаточно, и у Министерства иностранных дел достаточно этих полномочий. Просто в большинстве случаев резонансных, которых мы знаем, это политическое преследование. Это политическое преследование, и тут плохо работают какие-то стандартные механизмы, да, мы можем оказать консульскую поддержку там гражданам, которых задерживают. Но если их задерживают по надуманным политическим основаниям, этому сложно что-то противопоставить в данном случае. Конечно, нужно помогать, и работает Министерство иностранных дел, и прокуратура, кстати, очень активно в этом направлении работает. Но здесь, к сожалению, все будет упираться в политическую позицию правительства той страны, на территории которой это происходит.
3: Но вот он говорит, международных правовых механизмов, нехватка международных правовых механизмов.
4: Ну, конкретно, какого механизма не хватает? Я хотел бы просто это услышать.
3: Не знаю. Но вот
4: какого конкретно механизма не хватает?
3: Но я сейчас, я не буду за него там говорить. Но вот смотрите, вы же сами сказали, там, значит, очень часто или в последнее время практически всегда там, да, россиян по политическим мотивам. Ну вот, собственно, вот может быть какой-то механизм, который бы определял и предоставлял так, какие-то дополнительные гарантии, чтобы не преследовали именно по политическим мотивам. Что для этого мы можем сделать?
4: Ну, например, какой? Вот я не могу понять, какой механизм? Ну, как бы, если человека задержал суд иностранный. Ну вот давайте возьмем резонансную историю с российским гражданином, с нашим там археологом.
3: Археологом, да, давайте, известным, да, там, прекрасно, да, да, да. Александр Бутягин.
4: Да, Александр Бутягин. Верно. Должны бы собирались передать Украине. Но это же чисто политическое дело. Все же прекрасно понимают, каких здесь механизмов международных не хватает. Что нужно было объяснять Польше? Ему что нужно было объяснять, что человек никогда по большому счету и политикой-то не занимался? Занимался раскопками на территории Крыма много лет, насколько я помню эту историю. И когда там Крым украинский был непродолжительный период своей истории, и потом в российский период продолжали работу археологи в Крыму. Что он нарушил? Какой закон? Европейский или польский? Какой польский закон он нарушил?
3: Вот хорошо.
4: Но, тем не менее, человека задержали. Задержали, поместили в следственный изолятор. И, кстати говоря, те же самые инструменты, которые задействовал Министерство иностранных дел наше, и политическое руководство позволило разрешить эту ситуацию.
3: Да, обменять. Да, в рамках обмена между Польшей и Белоруссией удалось освободить нашего гражданина. Но вот я позволю там от себя, что ли, да, фантазирую сейчас. Но чтобы Польша понесла ответственность за политическое преследование, ну, не знаю, со стороны ЕСПЧ, но может быть, каких-то национальных структур.
4: Ну, Польша же, они же не идиоты, они же возбудили уголовное дело, там по какой-то статье придумали что-то. Угу. А если Польша понесет ответственность, если мы задержим иностранца, и нам скажут, что вы должны понести ответственность за какие механизмы?
3: Да, за политическое преследование.
4: Какие механизмы принуждения вы здесь придумываете? Или Соединенные Штаты, которые гражданина любой страны ловят по всему миру, а могут просто прислать войска, забрать себе президента Венесуэлы и отвезти в Нью-Йорке в суд. И весь мир делает вид, что ничего не происходит. Там, кстати, давно должны были вроде как выборы состояться в Венесуэле. Вообще молчок про это. Никто не помнит, что в Венесуэле выборы должны были быть проведены. Там вроде как демократия.
3: Да, все. Спасибо вам большое, Андрей Александрович. Как всегда, было интересно, познавательно. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клиш с нами был на прямой связи. Всего доброго.
0: сенатор Клишас. Да, тот самый.

знать за 90 секунд. Нейросети шагают по планете широкой поступью, завоевывая симпатии миллионов новых пользователей. Они автоматизируют рутинные процессы, анализируют данные, выявляют закономерности и дают прогнозы. ИИ стал элементом творческих процессов и помощником в обучении. Но не все так безоблачно. Американские специалисты пришли к выводу, что популярнейший чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT все чаще внушает откровенно бредовые и псевдонаучные мысли. Пользователи жалуются. Платформа иногда выдает идеи и рассуждения, способные свести с ума. В буквальном смысле. Она предлагает абсурдные концепции спасения мира, убедительные научные теории, в реальности не имеющие отношения к настоящим знаниям, и пророчит апокалипсис. Причем весьма аргументированно. Своим собеседникам ИИ может рассказывать о плотных контактах с внеземным разумом или прогнозировать скорый глобальный финансовый крах. Уже и термин в научной среде появился – психоз искусственного интеллекта. Увы, люди подпадают под влияние ложных утверждений и в результате глубоко погружаются в мир опасных иллюзий, теряя связь с реальностью.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23:00, в Самаре полночь, в Перми час ночи. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Пресс-секретарь Белого дома покинет свой пост. В США создали отдел по борьбе с родильным туризмом.

0: покинет свою должность в конце августа, сообщил президент США Дональд Трамп. В своем посте в Truth Social он отметил, что Левит уйдет в конце месяца, чтобы больше времени проводить со своими прекрасными маленькими детьми и семьей. «Я полностью понимаю и уважаю это решение», — добавил американский лидер. Американские военные перенаправили 59 коммерческих судов в рамках морской блокады Ирана, сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Еще 3 судна были выведены из строя, а на борт 2 военные поднялись для проверки, отметили там. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты контролируют Ормузский пролив и пообещал сохранить такое положение вещей и в будущем. В США создали отдел по борьбе с родильным туризмом. Он создан при Госдепартаменте, которому Дональд Трамп ранее поручил пресечь родильный туризм и обновить правила, регламенты и инструкции, касающиеся этой практики. Об этом в соцсети X сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, за месяц работы спецотдел отозвал более 600 виз у граждан разных стран. Ученые обнаружили совершенно новый тип астрономического объекта размером с Солнечную систему. Он обладает признаками как звезды, так и черной дыры и, предположительно, является их гибридом, сообщил Массачусетский технологический институт. Открытие было сделано при помощи космического телескопа «Джеймс Уэбб» во время исследования Вселенной периода нескольких сотен лет после Большого взрыва. Объект размером со всю Солнечную систему напоминает звезду, но при этом генерирует в 100 миллиардов раз больше энергии, чем способно произвести любое известное науке светило. Такие объемы скорее характерны для черных дыр. Согласно публикации, это открытие может помочь выяснить, что из себя представляют загадочные маленькие красные точки, которые есть практически на всех снимках дальнего космоса, сделанных Джеймсом Уэббом. Испанец Хави назначен главным тренером сборной Нидерландов, сообщается на сайте Королевского футбольного союза страны. Срок действия соглашения с тренером рассчитан до 2030 года. В должности он сменил Рональда Кумана, покинувшего свой пост после вылета команды в 1/16 финала чемпионата мира от сборной Марокко. Хави 46 лет, он является воспитанником Барселоны и выступал за этот клуб с 1997 по 2015 год, став с каталонцами 8-кратным чемпионом Испании, 4-кратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Испании полузащитник выиграл чемпионат мира и 2 чемпионата Европы. Как тренер каталонского клуба он выиграл чемпионат Испании и суперкубок страны. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: С вами на связи Лисо Хабалова. Слушайте нас и не переключайтесь. «Радио Спутник» — это самое лучшее радио страны. Также не забывайте писать нам в чат свои комментарии, свое мнение. Обязательно будем зачитывать. И отвечайте вместе с нашими экспертами, с которыми мы по традиции в это время всегда разговариваем. Спрашиваем их мнение по самым разным ключевым темам и вопросам, которые сейчас обсуждаются, которые сейчас на повестке дня. И начнем мы с того, что наши военные нанесли результативный удар по базе горюче-смазочных материалов в порту Одессы, которая питала топливом всю группировку ВСУ на юге. Также Дмитрий Медведев достаточно жесткой формулировки предупредил: Россия оставляет за собой право атаковать суда с грузами для Киева далеко за пределами Черного моря. И в это же время в Новороссийске ввели режим ЧС после атаки вражеских беспилотников. Обо всем поподробнее поговорим с нашим экспертом, главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Виктор Игорь Коротченко с нами на связи. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Игорь Юрьевич, расскажите, пожалуйста, как этот удар скажется на снабжении ВСУ топливом в ближайшие дни и чего вообще дальше ожидать?
3: Это один из ударов. Надо сказать, что на протяжении последних 3 недель российские вооруженные силы работают над тем, чтобы лишить Украину как страну противника полностью портовой инфраструктуры и морской логистики, в интересах прервать поток тех военных грузов, которые морем доставлялись на территорию Украины. Поэтому, собственно, вот тот эпизод, о котором мы говорим, это часть системные работы по уничтожению логистики противника.

0: надо сказать, что наши военные решают эту задачу эффективно. Я думаю, что еще может быть 10-15 дней, и вопрос с тем, что Украина больше не может использовать свои морские порты, будет эта задача полностью решена. Еще раз повторяю, это ключевой элемент нашей стратегии на нынешнем этапе специальной военной операции, чтобы лишить противника всего того объема военно-технических поставок, который Запад осуществляет для борьбы с нами.
1: Это достаточно такой быстрый прогноз в нынешних реалиях. Вы прогнозируете, как вы думаете, что будет дальше, если вот действительно все будет так, как вы рассказываете?
0: Если еще 2 недели интенсивных ударов по транспортам, по кораблям, по инфраструктуре ключевых морских портов, а также речных портов Украины завершатся, ну, также результативно, мы дальше, очевидно, перейдем к новому этапу. Он будет заключаться в уничтожении электрогенерации противника, как минимум. Ну, а в перспективе, очевидно, и нас будет так или иначе рассматривать вопрос нарушения поставок вооружений сухопутным путем, в частности, по железным дорогам, по автотрассам. Но это задача уже более сложного порядка. И здесь не исключено, что на определенном этапе, возможно, но это решение будет принимать первое лицо, Верховный Главнокомандующий, применение специальных видов оружия для поражения горных тоннелей и других объектов транспортной логистики вдоль границы Украины с Польшей и Румынией.
1: Игорь Юрьевич, также Медведев заявляет о том, что Россия может атаковать суда с грузами для Киева за пределами Черного моря. Это что-то меняет в правилах игры на море?
0: Сегодня Верховный Главнокомандующий, президент России Владимир Путин, подводя итоги масштабных учений на Тихоокеанском флоте, заявил, что мы будем зеркально действовать в ответ на действия таких стран, например, как Великобритания, Франция и ряда других, которые пытались задерживать наши суда торговые, или же те суда, которые они заявляли, являются теневым флотом России, с последующей конфискацией, собственно, там нефти, других грузов, которые перевозились. Вот сегодня Путин озвучил, мы будем действовать зеркально. Это означает, что в зоне Тихого океана, как минимум, а также в других морских акваториях, будем аналогичным образом реагировать на такие вот попытки нарушить морское судоходство России. В данном случае Дмитрий Анатольевич подтвердил то, что сказал Владимир Владимирович.
1: По поводу зеркального решения мы обсуждали эту тему уже сегодня днем, наверное, в 12 часов дня как раз мы это обсуждали в выпуске в дневном ракурсе. И было немало ликующих комментариев по этому поводу людей, потому что уже очень давно они ждут, когда Россия действительно начнет отвечать зеркально. И вот спасибо, что вы заговорили об этом еще раз. Также хочется обсудить ситуацию, которая случилась в Новороссийске. Почему именно этот порт враг сейчас пытается атаковать особенно настойчиво? К сожалению, там есть снова погибшие, пострадавшие, среди погибших дети. Мы выражаем свои соболезнования всем погибшим и пострадавшим.
0: Дело в том, что Украина осуществляет не просто удары по инфраструктуре России, но в частности по Новороссийску. Больше 10 домов жилых, по ним пришелся удар. А вооруженных сил Украины плюс город, по крайней мере, вот те сообщения, которые были, в значительной мере повреждена гражданская инфраструктура. Это диверсионно-террористические методы ведения войны со стороны Зеленского. Я хочу сказать, что, знаете, нам надо интенсифицировать удары по электрогенерации Украины, выключить им свет. Тогда режим Зеленского рухнет. Запрос в российских регионах на ужесточение действий в отношении Украины колоссальный. И, безусловно, вы знаете, в этих условиях, когда враг не соблюдает никакие правила ведения войны, это открытый терроризм, тем не менее мы ведем боевые действия, исходя из той логики, которая заключается в первую очередь в том, чтобы лишить вооруженные силы Украины системы устойчивого управления. Для этого должна рухнуть государственная и военная вертикаль управления. А объекты электрогенерации – это законная военная цель. Поэтому интенсификацию усилий России по вот именно уничтожению электрогенерации нам надо выключить им свет. Тотально. Знаете, если мы сравним режим Зеленского с такой машиной по производству...
1: Вот, простите, я вас перебью. Это тотально возможно это сделать?
0: Да, возможно. Политическая воля, и дальше вооруженные силы решат эту задачу.
1: Угу.
0: Настало время принимать соответствующие решения. Мы рассчитываем, что они в российских центрах принятия решений будут, собственно, проанализированы, и соответствующие указания вооруженные силы России получат.
1: Также посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник высказался обо всем, что сейчас происходит. И оказывается, украинцы радуются от ударов по жителям Новороссийска. Как нам правильно, есть ли вообще у нас, как они ведь ведут особую, сильнейшую информационную войну против России, весь Запад. Вот мы как-то можем, если у нас хотя бы какая-то возможность, доносить свою точку зрения, доносить то, что у нас происходит, до людей, живущих там, чтобы
0: вы
1: они,
0: знаете,
1: не радовались.
0: Нам надо доносить наши ракетные удары.
1: Угу.
0: Вот это надо делать. Украина — это нацистское государство. Это реинкарнированный Третий Рейх.
1: Угу.
0: Никакого дружественного там народа не было и нет. Поэтому задача после уничтожения всей морской логистики Украины – тотально уничтожить всю электрогенерацию Украины. Тотально. С невозможностью восстановления подачи электроснабжения как минимум на ближайшие годы. Пусть 10-15 миллионов украинцев откачевывают в Евросоюз, уходят. Собственно, да. А претензии, если какие-то есть, ну пусть предъявляет режим Зеленского. Еще раз говорю, мы не будем бить по гражданскому населению. Мы ведем войну на основе устава ООН и, собственно, Женевских конвенций. Электрогенерация Украины, критическая инфраструктура Украины – это законная военная цель. Именно так действовала НАТО в 1999 году в войне против Югославии. Поэтому стереть с лица земли все критические объекты электрогенерации. И, собственно, противник рухнет, потому что без света ни военная промышленность, ни система государственного военного управления Украины функционировать не сможет. Поэтому, еще раз повторяю, принятие решения и дальше реализация.
1: Игорь Юрьевич, и последний вопросик я вам задаю. На минут 40, секунд 40,
0: Да-да-да.
1: К сожалению, да, осталось на то, чтобы вы ответили. Почему именно американский вице-президент Венс, Джей Ди Венс, предупреждает Зеленского о необходимости уже прекратить атаки в Черном море?
0: Послушайте, все это не более чем бла-бла-бла.
1: Ага.
0: Нам не надо ждать и слышать, что скажут в Вашингтоне. Мы должны своими ракетами нанести такой удар по режиму Зеленского, чтобы он рухнул, чтобы, наматывая кишки, он приполз и подписал капитуляцию на условиях России.
1: Угу. Спасибо вам огромное за ваше мнение. Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко был с нами на связи, и мы продолжаем выпуск, переходим к другим темам. Началась практическая реализация национального проекта по космосу. Это значит, что наша страна, Россия, уже всерьез и надолго. На самом деле это происходит давно, но сейчас еще серьезнее об этом говорится. Наша страна всерьез и надолго вкладывается в развитие орбитальных технологий, спутниковых группировок, различных научных исследований за пределами Земли. Давайте поговорим о том, что нам даст это в ближайшие годы. Обсудим мы это с экспертом, соучредителем Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной электроники Максим Горшенин с нами на связи. Максим, здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, какие главные цели стоят за этим проектом? Чего нам вообще ждать в будущем?
2: У нас уже есть анонсированные вещи и, более того, уже подтвержденные фактами. В частности, у нас в 2027 году, например, тот, кто будет летать самолетами Аэрофлот, у них будет интернет на борту. Ну, скорее всего, он будет платный, но сама возможность она будет, потому что уже протестировали, это работает. Плюс РЖД также взаимодействует. У нас есть компания Бюро 1440, которая запускает спутники на орбиту, которая раздает интернет. Вот они с РЖД подписали, они подписали с Аэрофлотом. У них идет работа, в принципе, по любому транспорту, который у нас перемещается, чтобы он мог иметь доступ стабильный к интернету в любой точке России. Сейчас уже запущены ряд спутников, у нас воссоздана технология, и собственные российские, это по передаче взаимодействия между спутниками. То есть, условно, все знают Starlink, такую сеть связи космическую, американскую, а у нас ничуть не хуже. У нас также есть точно такая же лазерная передача данных, которую Tesla, уважаемый Илон Маск, объявлял, то, что у них Starlink такое заработало. У нас это появилось, но тогда же, хотя об этом почему-то никто не говорил. У нас нормальные построены все точки опорные для связи в ПО, необходимые, воссозданы все протоколы, все это работает. Еще спутники года 2-3 назад полетели и заработали в тестовом режиме. Сейчас мы идем к тому, чтобы в удаленных регионах, плюс у нас есть северный морской путь, где также очень хотелось бы иметь линии связи различные для кораблей, которые там ходят. Вот это цель глобальная, чтобы интернет у нас был, у наших любых средств связи, наземных, воздушных, морских, чтобы все оставались стабильно с интернетом отечественным, при этом технологии там наши, и электроника также применяется отечественная. Понятное дело, не вся, но большая часть мы стремимся это делать, производить на территории России.
1: Вот вы говорите, Максим, что не вся, но большая часть. А хотелось бы узнать тогда в целом, насколько мы сегодня зависимы на данном этапе от других стран в доступе к производству спутников?
2: Это хороший вопрос. У нас изначально предыдущий глава Роскосмоса Борисов не объявлял о том, что есть цель у Роскосмоса, все, что делается в рамках Роскосмоса, чтобы на 100% было из отечественных материалов, и это включает и электронику. Самое интересное, в Российской Федерации есть несколько компаний, которые разрабатывают процессоры для космоса. Они немного другие, они отличаются от обычных процессоров, потому что там есть космическая радиация, есть вообще отдельные правила в мире по проектированию процессоров для космоса. И самое главное, там не нужны супертонкие нанометры, как, допустим, в смартфоне. А такие технологии у нас доступны. И все, что в рамках Роскосмоса делается, это в большинстве своем не то, что разработано в России, но и произведено в России, включая процессоры. Но если мы говорим про спутниковый интернет, компанию Бюро 1440, это частная компания, она не входит в контур государственный, там, она не входит в контур Роскосмоса, они могут применять и иностранные комплектующие, им это не запрещено, никак не возбраняется. Там, да, есть некоторая зависимость, но если мы говорим про стратегические вещи, наши отечественные, то мы там вполне самостоятельные, и я бы не сказал, что там есть какая-то прям суперзависимость от поставок из-за рубежа.
1: Максим, спасибо большое за ваш ответ, за ваше мнение. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какие специалисты в формате этих новостей будут востребованы в космической, тогда, возможно, да, вот так обобщим, отрасли в ближайшие годы?
2: У нас все движется к тому, что можно будет получить данные, не привязываясь к базовым станциям, или к проводу, к физическому. То есть это любые работы, которые сейчас требовали привязки к интернету, сейчас это можно делать на горе, в походе, на воде, в любой точке планеты имеется в виду. Вообще в любой точке, где это усложняется доступ. Соответственно, это связь, это физики, это телекомщики, это различные люди, которые это умеют дружить. И главное, на стыке профессий, то есть какая-нибудь геология, сложная разведка, какое-нибудь исследование льда, какие-нибудь люди по климату, исследования в различных экстремальных участках, это все сейчас получит новый буст, потому что теперь есть стабильный, быстрый интернет, мгновенный обмен данными, и плюс эти данные можно не только загрузить, но их быстро предобработать и тут же проэкспериментировать на месте, когда до этого, ну, такое было недоступно, и в России это будет сильно развиваться. Ну, в частности, страна большая, нужны новые наши регионы, которые менее сейчас исследованы и имеют транспортную инфраструктуру, вот оно и будет все развиваться в первую очередь.
1: А вот если так просто подумать, представить в связи со всеми событиями, которые мы обсуждаем, очень много всего модернизируется, каким вы видите российский космос и все вышеописанные возможности через 10 лет? Мне понравилось про самолеты, что уже может появиться там интернет. Это очень удобно для многих людей. Вот что может быть еще, как вы думаете, вот спустя 10 лет?
2: Очень интересный момент заключается в том, что все знают про связь 4G, 5G, но мало кто знает, что 6G, стандарт, который уже сейчас разрабатывается и частично принимается, он завязан на космические спутники. То есть 6G он не может функционировать без спутников связи в космосе. Соответственно, это наше не то, что пофантазировать, это наша реальность, наши компании в том числе в эту сторону движутся, для того, чтобы покрыть быстрой сетью везде и не требовалась вышка связи, будет задействован и космос. То есть мы сможем получить...
1: Максим, спасибо большое. Простите, время, к сожалению, заканчивается, но было очень интересно. Спасибо огромное. Соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной электроники Максим Горшенин был с нами на связи, и мы переходим к следующей теме. Сейчас с нами на связи практикующий клинический психолог, руководитель Центра семейной и детской психологии Вероника Казанцева. Вероника Витальевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вероника Витальевна, очень коротко расскажу нашим слушателям, о чем сейчас будем с вами разговаривать. Министерство просвещения готовит нововведение, которое касается каждого школьника, на самом деле. Школьникам разрешат официально оспаривать плохую оценку за поведение. Давайте вот обсудим, пожалуйста, это. Это вообще в целом вызвало бурную дискуссию. Одни говорят о защите прав учеников, другие о неком подрыве авторитета учителя. Что вы думаете по этому поводу, как психолог?
3: Я думаю, что это нововведение не просто полезно, не просто очень хорошо, оно необходимо.
1: Почему?
3: Давайте не будем забывать о том, что у нас на все влияет субъективное мнение. И если оценивает ребенка один педагог, то мы не знаем, как он к нему относится на самом деле. И как ребенок относится конкретно к этому педагогу. Поэтому я вот думаю, что, возможно, может вот именно личное отношение повлиять на эту оценку. Поэтому оспаривание необходимо.
1: То есть вы считаете, что эта мера может защитить ученика от предвзятости учителя? Или наоборот, там, не знаю, может быть, она как-то развязывает руки нарушителям дисциплины? Такое ведь тоже может быть?
3: Нет, я думаю, что здесь, скорее всего, защитить от предвзятости.
1: Что говорите, защитить от предвзятости?
3: Да.
1: Ну, а как вы вообще относитесь в целом к оценкам за поведение, к оцениванию учеников? Ведь они и так, очень большая нагрузка на них, а тут еще и оценка какая-то.
3: Ну, я думаю, что этот блок просто упускали в свое время, и я думаю, что он необходим. Почему бы не оценивать поведение, почему бы ученику не равняться, не мотивироваться на то, чтобы достойно себя вести?
1: А почему вы думаете, что это необходимо?
3: Потому что адаптация, самое главное в жизни любого человека и, естественно, подростка, это подстраивание, это адаптирование. И когда ребенок хорошо учится, но его поведение страдает, и он отвлекает всех и мешает, такое ведь тоже бывает. Чтобы на него не мотивировались, ему как раз есть возможность дать... загнать его в какие-то рамки.
1: А может быть, вы знаете какие-то альтернативные способы воздействия на поведение? Вот существуют ли они?
3: Ну, наверное, это все-таки какая-то мораль и ценности, которые выносятся на обсуждение. Почему бы тогда и оценки там не присутствовать? Я не вижу в этом ничего страшного. В свое время, когда я росла, у нас была эта оценка. И не скажу, что она слишком на что-то уж влияла, и поэтому нужно понять, что дальше за ней будет.
1: А как вы думаете, что может быть дальше за ней?
3: Ну, может быть, если... Я боюсь, как бы это ни повлияло на возможное какое-то инакомыслие, на возможное какое-то индивидуальное развитие личности.
1: На индивидуальное развитие личности, думаете, может повлиять как-то, да?
3: Ну, я надеюсь, что нет все-таки.
1: Вот идеальную школу как вы представляете в целом вообще?
3: Ну, это доброжелательное отношение, это развитие у учеников любознательности, развитие мотивированности, развитие к чему-то, в конце концов, к тому, чтобы самому себя развивать. Ну, естественно, в первую очередь доброжелательное отношение без унижений, без оскорблений. Но вы же видите, что сейчас происходит. Не только нужно защищать учеников, но в то же время нужно защищать и учителей.
1: Спасибо. Спасибо вам огромное за ваше мнение, что нашли время с нами поговорить. Практикующий клинический психолог, руководитель Центра семейной и детской психологии Вероника Казанцева была с нами на связи. Вы слушаете радио «Спутник», самое лучшее радио страны. Не переключайтесь. Скоро будем обсуждать еще много интересных тем.

знать за 90 секунд. В мире насчитывается 195 стран. 193 из них входят в ООН. Еще две имеют статус наблюдателя. О некоторых государствах большинство жителей планеты никогда не слышали. А напрасно. Это дивные места, попасть в которые большая удача. В Тихом океане есть микроскопическое островное государство под названием Тувалу. Его население едва превышает 12 тысяч человек. Тувалу расположена на рифовых островах и атоллах удивительной красоты. Полоска суши в самом узком его месте не превышает и 10 метров в ширину. На ней умещается только дорога. А общая площадь составляет 26 квадратных километров. Острова Тувалу были открыты испанскими мореплавателями в середине 16 века, а в конце 19-го перешли под британский протекторат. Лишь в 1978 году Тувалу стало независимым государством. Но в нем нет политических партий, они здесь просто не нужны. Нет в Тувалу железных дорог, рек и кладбищ. Родственников хоронят во дворах домов. Этот крошечный архипелаг может полностью уйти под воду. Средняя высота островов около 2 метров над уровнем моря. Климатологи предупреждают, океан поднимется на 2 метра уже в этом веке. И тогда у Тувалу просто не останется земли.

0: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
2: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Сегодня жители северного полушария Земли наблюдают за полным солнечным затмением. Оно началось в 18:34 по московскому времени и завершилось в 22:58. Максимальная фаза наступила в 8:46 вечера и продлилась 2 минуты 18 секунд. В этот раз оно проходит на фоне приближающегося к пику метеорного потока Персеиды и парада планет. В России частичную фазу затмения до 80% увидели жители северо-запада. Это Мурманск, Петрозаводск, Архангельск, Псков, Санкт-Петербург и Калининград. В Москве солнце было закрыто только на 1% в течение 9 минут, после чего оно скрылось за горизонт. Началось затмение на севере нашей страны, после чего полоса полной тени пересекла Северный Ледовитый океан, Гренландию, Исландию, Атлантический океан, Испанию и небольшую часть Португалии. Движение танкеров и торговых судов через Ормузский пролив обвалилось со 130 до 26 единиц в сутки на фоне рисков атак и взлета стоимости страхования, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о полном контроле Вашингтона над этой артерией, сообщает газета Wall Street Journal. Как пишут журналисты, Тегерану удалось, по сути, заблокировать пролив без прямого столкновения с вооруженными силами США. Из-за рисков стоимость страховки на один рейс выросла на сумму до 10 миллионов долларов, что вынуждает танкеры либо отключать транспондеры, либо просить разрешения на проход у корпуса стражей Исламской революции. Лидер испанской правой партии Vox Сантьяго Абаскаль призвал Верховный суд Испании провести расследование предательства премьер-министра страны Педро Санчеса на фоне бездействия властей в ситуации с миграционным кризисом в испанском анклаве Сеута. Напомню, ранее мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал ситуацию в городе невыносимой и заявил, что жители чувствуют себя брошенными из-за недостаточной помощи центрального правительства. Организаторы впредь могут лишить победившую страну права проводить конкурс Евровидения, если сочтут ситуацию в стране небезопасной, следует из новых правил проведения конкурса, опубликованных в среду. При необходимости Европейский вещательный союз может инициировать проведение независимой оценки уровня безопасности в регионе, который представляет победитель. Также, согласно новым правилам, впредь минимальный возраст участников должен составлять 18 лет на момент первой репетиции конкурсного номера. Ранее участвовать в конкурсе можно было с 16 лет. Евровидение – международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. Россия не участвует в конкурсе с 2022 года. Однако за годы участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году одержала победу с песней «Believe» в исполнении Димы Билана. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Поговори со мной.
1: Это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии врач-психотерапевт, актер театра и кино Александр Рапопорт. Александр, я вас приветствую.
3: Да, Наташа, привет.
1: Попробуем сегодня миллионный раз, наверное, разобраться и понять, что мужчины думают о женщинах, а главное, как они их видят со стороны. Потому что, вероятно, женщины думают, что они выглядят так, как они выглядят в зеркале, но на самом деле они иначе выглядят в глазах мужчин. Это так или нет?
3: Ну, я вообще зануда. Вот в каком смысле. Мне очень важно быть правильно понятым. Одна из самых главных задач моих – быть правильно понятым. И мне важно правильно понять собеседника или там человека, с которым я нахожусь. И когда меня спрашивают, что мужчины думают про женщин, у меня первый встречный вопрос. Какие мужчины вас конкретно интересуют, Наташа, когда вы задавали этот вопрос?
1: А вы имеете в виду, сколько им лет, какого цвета у них волосы,
3: вообще,
1: и глаза?
3: Вообще, вообще. Смотрите, мужчины, ну, вроде как мужчины, и женщины, они разнятся по половой принадлежности, ну и по методике существования какому-то. Но если взять мужчин всех как класс и женщин всех как класс, то все-таки разные мужчины и разные женщины. Чем отличаются, ну скажем, глобально мужчины от женщин по отношению к противоположному полу? Есть женщины, я это знаю, которые на вопрос, что вы думаете про мужчин, могут сказать, да ничего я не думаю вообще. Особенно в период, когда поисковая активность снизилась в связи с тем, либо в связи с тем, что надежда потеряна уже, или желание потеряно, либо в связи с тем, что найден партнер. И тогда эта женщина может сказать, а я ничего не думаю о мужчине, в принципе, потому что у меня вот есть мужчина, ну, у меня есть мой партнер, любимый муж, там, бойфренд, и у меня есть некое отношение к мужчинам, с точки зрения каких-то качеств мужских, которые, ну, явно присутствуют в конкретном человеке.
1: Которые могут быть ей полезны в тот или иной момент.
3: Вы знаете, да, у женщин слово «полезность» присутствует гораздо чаще и гораздо, ну, скажем, значимее, чем у мужчин в отношении женщин. Ну, например, женщина может думать о каком-то конкретном мужчине, потому что этот мужчина вызывает у нее уважение. Своим отношением к жизни, своим отношением к себе, своим отношением к профессии, каким-то наполненностью своей. Мужчины, вот при всем том же, все-таки в большей степени, когда его спрашивают или он задумывается о своем отношении к женщине, все-таки там очень сильно присутствует гендерная часть. Понимаете? Чем у женщин. Глобально, опять же. И, конечно, мужчины, опять же, по-разному думая о женщинах, все-таки хотят больше видеть в женщине женщину, чем женщины в мужчине мужчину с гендерной точки зрения.
1: То есть они ее оценивают по форме.
3: Ну, все-таки, да, но все-таки. У меня, знаете, было одно интервью, в Нью-Йорке у меня была одна очень толковая журналистка, хорошая моя приятельница, и она сказала, Александр, а вот вы когда видите женщину, вы на что вот первое обращаете внимание. Это интервью потом назвали «Рапопорт». Угу. Понимаете, да, почему? Угу. Я сказал, ну, в общем-то, вот я как-то обращаю внимание на попу. Хорошо, а если она идет к вам лицом? Я говорю, ну, я смотрю в глаза, смотрю, вижу там рот, и все-таки там вижу
1: заднюю часть.
3: Понимаете? Угу. Мужчина все равно так или иначе обращает на женщину и думает об этой женщине. В зависимости, естественно, от возраста, от настроения, от половой конституции, гормонального фона и так далее, все равно все-таки он смотрит на женщину, как на женщину. Приведу вам один пример. Меня просят время от времени подготовить к поступлению в театральное учебное заведение. И я это делаю. И когда меня спрашивают, а нельзя там с кем-то поговорить? Я говорю, вы понимаете, в театральное училище, как вообще в любое высшее учебное заведение, на любую специальность, на любую профессию надо все-таки поступать самому. Ну, надо подготовиться и поступать. И если ты, это твое, ты поступишь. Если нет, значит, нет. Но, тем не менее...
1: Многие бы с вами не согласились, что это так всегда происходит.
3: Помните, как герой Басова, я шагаю по Москве, полотера он играл, он писателю, который пришел, говорит, а ты слышал, если можешь не писать, не пиши. Значит, если можешь не быть актером, не будь. Если можешь не быть врачом, не будь. Это мое убеждение. Ну, конечно, я же не претендую на правду в последней инстанции. Но я так думаю все-таки, исходя из возраста, из профессионального стажа, из человеческого, мужского и так далее. И вот я как-то позвонил одному своему знакомому, который профессор, который режиссер, актер, он сидит, я говорю, слушай, будет идти девочка одна, она толковая, она талантливая, она хорошо подготовлена. И, ну, смотри, если тебе покажется, что да, ну, просто обрати внимание. Это не то, что там вот сделай. Там она не годится, а ты сделай. Он говорит, окей. И она прошла все туры, и где-то на последнем чуть-чуть она там не добрала. Ну, короче, она не поступила. Я говорю, что... Он говорит, ты понимаешь, она все делает правильно. Она и прочитала хорошо, и умненькая, и талантливая вроде бы. Ты знаешь, говорит, Наташа, я не знаю, как к этому отнесетесь вы, и это отнесется наша аудитория. Ты знаешь, говорит, ее не хочется.
1: А для актера это важно, да?
3: Конечно. Ну, конечно.
1: Ну, не только для актера, наверное.
3: Для... Это важно для любого человека, и для мужчины, и для женщины. И даже когда мы разбираем... Ну, я же тренинги веду. Так получилось, что мы с моей партнершей, с Юлией Ланской, ведем женские тренинги. И я моим участницам, моим собеседницам, как я их называю, я все время вот этот момент подчеркиваю, потому что он... Его можно развить. Потому что существуют психокомплексы, так называемые, и один из психокомплексов – это эротика. Ну, как ни крути. Женственность, мужественность, эротика. И если мужчина и женщина разговаривают на какие-то профессиональные темы, на бытовые, на социальные, на политические, на какие угодно, можно включить женственность или мужественность. Ну, женственность важнее, но мужественность тоже. Понимаете? И можно, когда разговаривают мужчина и женщина, о чем бы то ни было, сделать так, что собеседница будет чувствовать, что она женщина, а напротив сидит мужчина. А можно этого не делать, и тогда успех этого разговора, а разговор, это, кстати, в актерской профессии, любой диалог, любое слово, любой монолог, он должен завершаться действием.
1: Угу.
3: И вот тут от того, насколько вы это включится, зависит какой-то результат, какое-то действие. Ну, по крайней мере, симпатия. А симпатия, согласитесь, она уже решает очень многие вопросы.
1: А вот это вот «хочу, не хочу», оно еще устроится. Это можно измерить или это только интуиция
3: это,
1: какая-то?
3: Ну, смотрите, любое состояние, оно же состоит из элементов. И его можно, значит, эти элементы можно как-то развить. Если ты знаешь, или если наставник у тебя есть, который тебе подскажет, как это сделать. Это измеряется, есть такое понятие, трансляция. Насколько ты умеешь это очень... элегантно, очень тактично, очень деликатно транслировать. А почему я говорю деликатно? Потому что очень часто, и это женщины грешат этим особенно, мы же все-таки говорим, что думает мужчина, а женщина. Mm-hmm. Мужчины, как вы, насколько я понимаю, вас же интересуют мужчины, которые разбираются в женщинах.
1: Наверное.
3: Потому что не все разбираются. Так вот, если транслирует женщина это деликатно, то у мужчины это всегда вызывает восторг.
1: Mm-hmm.
3: Знаете, даже если... Есть такое понятие «если слэш когда», даже когда, или если он видит, из чего, из каких элементов это состоит, если он знает, зачем она это делает, чтобы что, если он все это понимает, ему все равно это нравится.
1: Вы сейчас говорите о каком-то очень таком, как говорится, продвинутом мужчине.
3: Это к вопросу, Наталья, это к вопросу о мере.
1: Да.
3: Я говорю о продвинутых, но вы понимаете, в чем дело?
1: Осознанном, вот слово есть такое, осознанный мужчина.
3: Я очень хочу, чтобы... И вы меня услышали, все-таки это же вам в общей женской, так сказать, аудитории, mm-hmm. и женщины все. И, кстати, мужчины, чтобы об этом задумались, которые не думали. Продвинутых вот этих самых осознанных мужчин настолько больше, чем женщины думают. Поэтому у меня есть, например, упражнение, одна техника. Я же, учитывая то, что я врач-психотерапевт с большим стажем и актер, ну, достаточно все-таки узнаваемый в одном лице, то я, естественно, даю очень много технических приспособлений каких-то. И есть у меня техника, которая называется подход. Заключается эта техника в том, что я своей собеседнице даю задание подойти к мужчине и сказать ей текст, который я ей прямо по буквам по знакам, по паузам.
1: К незнакомому мужчине?
3: К незнакомому, конечно. Конечно.
1: Так.
3: Вот давайте я спрошу вас, как вы думаете, зачем это надо ей сделать?
1: Смотря какой текст вы ей даете.
3: Текст?
1: Да.
3: Простейший. Сказать?
1: Да, интересно.
3: Это, причем мне могут сказать там, ой, зачем ты ноу-хау выдаешь? Да на здоровье, ребята. Так как я, все равно этого никто не сделал.
1: Понятно.
3: Дарю. Вам надо подойти к мужчине, который прохаживается. Вот как раз сейчас хорошее время. Там около метро, в торговом центре. Но именно прохаживается. Не идет куда-то, потому что с пробега никого снимать не надо. Прохаживается. Ждет. Там коротает время. Ну, неважно. Надо подойти. И сказать ему текст. Причем подойти надо к мужчине, на которого бы вы без моего задания не обратили внимания. Ну не запали бы. Есть такая...
1: Случайно. Без симпатии, да? Кто вам не нравится?
3: Без восторга. Mm. Потому что как только восторг, вы уже заложница ожидания, и вы уже косячите по полной программе, и это читается.
1: Mm-hmm.
3: Надо подойти к мужчине среднему. Ну, не который вам там неприятен явно. Средний мужчина. Потому что, когда женщина выбирает себе мужчину или хочет выбрать кого-то, или думает о ком-то, она же все равно какие-то определенные качества предполагает в мужчине мечты, да? Какие?
1: Умный, целеустремленный.
3: Ну, доброта, наверное, забота.
1: Защитник, да.
3: Защита.
1: Ну,
3: чувство юмора. Там, ну,
1: а,
3: и так
1: да,
3: далее,
1: чувство
3: и так
1: юмора,
3: далее.
1: Да, точно. Да.
3: Ну, какие-то там порядочные, да?
1: Воспитанные.
3: У стоящего и молчащего мужчины можно это определить?
1: Да нет, конечно.
3: Ну, нет, конечно. Предположить можно, если вы уже хотите его пьедестализировать, как говорится, поставить на пьедестал. Но, в принципе, нельзя. И вы идете, и вообще задача, ну, вернее, даже не задача, а одна из задач – это научиться диагностировать. Ну, то есть научиться распознавать в мужчине те качества, которые вам кажутся важными, базовыми. Есть базовые, есть желательные. Внешность – это желательное. Там, финансовая стабильность – это желательное. А щедрость – это базовое. Ну, и так далее.
1: Ну, кстати, да.
3: Но это же не один раз надо подойти ни к одному мужчине.
1: Так что сказать-то?
3: Сейчас. Первое. Зачем? Это для того, чтобы научиться распознавать. Потому что, когда он начнет говорить, угу, то уже что-то будет. Это первое. Второе, пожалуй, второе важнее, потому что я, ваш тренер, вам это порекомендовал сделать. Поэтому вопрос, почему я должна это сделать? Потому что я так сказал. Нравится?
1: Логично, да.
3: Если бы выбрали меня в наставники. Теперь текст. Стоит мужчина, ходит, прохаживается. Смотрит на часы, может говорить по телефону. Вы выстраиваетесь от него где-то на расстоянии метров 5-7, причем в зоне его периферического зрения.
1: Угу.
3: Бывает, что когда вы смотрите на него, бывает, что он смотрит на вас. Ну, бывает, что он поворачивается. Бывает такое. Он может даже к вам подойти. Но если он к вам подойдет, текст тот же самый. А текст следующий. Вы стоите какое-то время, недолго, потому что, ну, будет обидно, он там уйдет, понимаете, и вы потеряете время. И вы начинаете двигаться к нему. Двигаться неторопливо. Ну, двигаться нормально, подходить. И вот, когда вы подходите, вы говорите: извините, пожалуйста, наблюдайте за моим состоянием внутренним. Извините, пожалуйста. Черт, нелепая ситуация. Зачем я убрала глаза и сказала вот это вот: извините, пожалуйста, черт, нелепая ситуация. Зачем? Я убрал
1: Все?
3: Глаза. Убрала. Зачем я убрала? Я женщина убрала глаза. Почему? Чтобы что? Из-за чего? Для чего? Потому что этот человек, к которому подошла женщина, он же находится в состоянии, ну, в этот момент он немножко напрягся. И чтобы дать ему выдохнуть, теперь смотрите, я же сказал, человек должен быть такой, на которого вы не западете. Может быть, на него и не только вы не западали, может быть, на него никто не западал, может быть, вы первая женщина в его жизни, которая к нему вообще подошла. И вы поднимаете его самооценку, и он будет потом рассказывать: я сегодня стою, ко мне подходит она, значит...
1: Сумасшедшая.
3: Нет, не сумасшедшая. Вот, и дальше. Вы меня простите, я сейчас стояла там и обратила на вас внимание, и мне почему-то захотелось к вам подойти. Я вот даже сейчас не знаю почему, но вот захотелось подойти. Я подумал, я еще немножко постою, он уйдет. Я когда шла, я понимала, что мне же сейчас надо будет что-то говорить. А что говорить, я пока не решил. Так вот у меня к вам вопрос. Что надо сказать вот такому мужчине?
1: Так.
3: Что это такое?
1: Не знаю.
3: Вот такому мужчине.
1: Прекрасному.
3: Хотя даже он такой.
1: Высокий, значит.
3: Что надо сказать вот такому мужчине, чтобы у него появилось желание продолжить разговор? Все, весь текст. Риска никакого, правильно? Ну, правда никакого? Ну,
1: то есть просто подойти и сказать, вот
3: сказать
1: к вам
3: текст.
1: Подойти, не знаю
3: вот
1: зачем.
3: Сказать?
1: Да.
3: Нет, именно этот текст.
1: А-а-а.
3: Потому что этот весь текст
1: выверен.
3: Потому что
1: там нет финала в этом тексте. Вот как? Я не знаю, что вам сказать, и я подошла.
3: Я подошла. И когда я шла, я не знала, что сказать, так у меня к вам вопрос. Что нужно сказать такому мужчине, чтобы у него появилось желание продолжить разговор? Вот сейчас, смотрите, у нас сейчас была модель, когда вы в роли мужчины не услышали то, что я вам сказала. А знаете почему? А потому что вы были в напряге. И какой риск, Наташа? Ну что может быть самое страшное? Ну самое страшное.
1: Ну, просто скажет, извините, я занят, и уйдем в другую сторону.
3: Все. Ну, это же не страшно. Нет. Ну, извините, спасибо. Очень приятно.
1: Да, вот да, максимум, что он скажет, спасибо, очень приятно. Да. А что дальше-то с ним делать? Вот непонятно, если
3: теперь
1: он
3: смотрите,
1: скажет.
3: А теперь смотрите. А меня спрашивают, а если он пошлет, можно сказать, ну, вообще я как-то не думал о таком ответе. Но тоже вариант, понимаете, вот как-то, вот видите, теперь у меня есть еще вот такой вариант.
1: А я вот даже не знаю, что скажет.
3: Или он скажет, ты дура, что ли? Вы знаете, если честно, ну, как-то я себе была всегда... Так, вот такого мнения как-то у меня не было о себе. Но сейчас вы сказала, но, видимо, вы сказали, я, наверное, буду думать об этом. То есть, что бы он ни сказал...
1: А что обычно говорят? Вот какое продолжение этих
3: сейчас
1: фраз?
3: Скажу. Что бы он ни сказал, у вас всегда есть еще что сделать с этим ответом. Он может сказать, вы знаете, девушка, я женат. Молодой человек, вы меня не поняли. Я же не подошла к вам предложить вам на мне жениться. Я подошла с конкретным вопросом. Повторить? Дальше. Мне говорят, ой, а если он увяжется? Я говорю, да прямо за вами увязались, просто не оторвешь прямо. Пусть увяжется, дальше вы всегда найдете, если он скажет, а вот я там... Я очень вообще тороплюсь, я подошла к вам вот с тем вопросом, который я вам задала. Вот ни больше, ни меньше. То есть шанса... Нету.
1: Просто я не знаю, что бы я ответила, если бы ко мне подошли с таким вопросом. Но я имею в виду, что если бы даже мне человек понравился, я бы вот, ну, что я должна ему ответить?
3: О! Ну, вот понимаешь, в чем дело? Надо выбросить сразу, понравился, не понравился. Угу. Дальше, может быть, эти ведь все женщины, которые у меня на тренинге, они же все ищут, они же поисковая активность. И теоретически человек может сказать, слушайте, а уже ничего не надо делать, вы уже все сделали. Кстати, вас как зовут? Да, меня зовут так, а вас, а меня так. Может быть, мы там кофе попьем или что-то. Или, может, встретим, обменяем координатами. Дальше уже как пойдет. То есть вы идете не за тем, чтобы с человеком познакомиться, получить телефон, выйти за него замуж. Не за этим вы идете. Но это очень часто бывает, что кончается вот продолжением отношений.
1: Вот все-таки на что еще жалуются мужчины, когда, ну, в плане женщин? Невнимательность, да? То, что теряется.
3: Недостаточная внимательность. Вернее, не то, что недостаточная, а недостаточно транслируемая внимательность. Потому что она может быть внимательна. Но тогда есть определенные ведь показатели, определенные признаки активного слушания, так называемого.
1: Угу. А что еще? Резкость, наверное, да? Вот грубость.
3: Значит, вот допустим, я говорю что-то, у тебя возник вопрос. Если ты что-то скажешь, я скажу, подожди, я же еще не закончил. Теоретически могу сказать. А могу сказать, послушай, знаешь что, Наташа, давай мы сделаем так. Вот я сейчас, мне очень важно тебе это рассказать. Я тебе даже больше скажу. Я знаю огромное количество пар, где женщины терпеть не могут подъездов, так называемых, с их точки зрения. Ну, рассказывай уже. А людям, мужчинам, ну, и мне, кстати говоря, тоже, я когда что-то рассказываю, мне очень важно рассказать историю события, понимаешь, как оно развивалось. И когда мне, допустим, жена даже, говорит, слушай, ну, так и чего ты там? Я говорю, да подожди, я сейчас расскажу.
1: Я так тоже делаю иногда, да. Мне муж любит всю историю рассказать.
3: Вот, я надеюсь, что сегодня ты придешь отсюда уже с какими-то ноу-хау. Но если тебе все-таки у тебя возникло, значит, ты можешь сказать, слушай, я не в телефон смотрю, а я просто... Или взять лист бумаги, ручку, я сейчас запишу себе, чтобы не забыть потом спросить, потому что у меня сейчас важно. Тогда он может сказать, ну, спрашивай. Но если ты его перебьешь, не перебивайте оратора. Значит, слушайте внимательно, с интересом. Не «ага», «угу», «угу», «нет», это...
1: Не надо.
3: Ну, время от времени подвесить. Ну, как бы размышлять. Ну, как бы размышление. Он что-то сказал. Осмысление. Ага. Слушай, вы знаешь, как интересно? Ты вот сейчас сказал это. Я поймала себя, знаешь, на чем? Я поймала себя на том, что я как-то никогда об этом не думала. Ты представляешь? А на самом деле это... Ты дала ему понять, что его слова вызвали у тебя инсайт, так называемое озарение. Это все, понимаешь, это значимость его в твоей жизни вообще и значимость того, что он говорит, его мысли, его... Ну, есть, конечно, вещи, господи, хрестоматийные, нельзя сказать, неправда. Или нет, ты не прав. Вообще, это запрещенные просто вещи. Значит, когда человек говорит то, что он думает, он что? Прав.
1: Угу.
3: Вот я говорю то, что я думаю, я прав. Ты говоришь что-то противоположное, но то, что ты думаешь, и ты права. И получается, что мы оба правы, высказывая противоположные точки зрения. Потому что правота, она в том, что ты говоришь то, что думаешь.
1: Ну, это если говорить, если, ну, скажем так, о точке зрения. А если человек ошибся, не знаю, с названием города, например, нельзя же молчать.
3: Подожди, приведи пример.
1: Ну, например, он говорит, что вот этот вот столица, там, не знаю, Румынии.
3: Будапешт.
1: Да, а не Бухарест, да. И ты такое,
3: так.
1: Вроде бы ты хочешь...
3: Подожди.
1: А ты знаешь, что Бухарест.
3: Еще раз, столица...
1: Румынии.
3: Что ты сказала?
1: Бухарест.
3: Да, Бухарест.
1: А, то есть как...
3: Понимаешь,
1: да?
3: То есть намекнуть. Не опровергнуть то, что он сказал,
1: он
3: а переспросить, уточнить.
1: Угу.
3: Это разные совершенно техники. То есть ты сейчас уточняешь, правильно ли ты услышала, может быть, ты глухая, может быть, ты тупая. Ну, по идее, понимаешь, да?
1: Угу.
3: Или можно же всегда сказать, ну, не сказать, опять же, показать. Идеально вообще все эти... стрессогенные, конфликтогенные вещи разбирать не в момент вот этого разговора, а потом, отдельно. Это отдельная техника. Есть «я чувствую», «обезоруживаю», много всяких тех. И, ты знаешь, Наташа, смотри, какая интересная история. Я так устроен, мы еще с тобой не очень хорошо знакомы, хоть мы и живем 30 лет, там, понимаешь? Но это же уже бесит. Я внес чувство юмора, я внес элемент юмора. Ты знаешь, я так устроен, мне для того, чтобы... Вот есть в английском языке слово understand, а есть comprehend. Understand – это понимать в смысле, понимать, о чем речь. А comprehend – это есть. Ага, усек. Вот мне, чтобы усечь, мне надо немножко медленнее, понимаешь? Мне нужно время какое-то. Поэтому мне и перебивать тебе не хочется, с одной стороны, потому что ты очень интересно рассказываешь. Ты видишь, сколько я тебе уже насовал бенефитов? Вот. Но, с другой стороны, мне нужно какое-то иногда время, чтобы оно утрамбовалось. Понимаешь? Ну, по-разному мы устроены. Ты очень быстрая, а я, допустим, медленная. Или наоборот. У меня ассоциативный процесс. Ведь кто перебивает обычно? У кого уже все сложилось?
1: Да, все понятно.
3: И вот это... И вот тут этого, ну, это желательно не делать. А когда мы с тобой уже успокоились, у нас все улеглось, мы с тобой уже друг с другом там пообнимались, понимаешь, друг другу все доставили, что только могли. И у нас плато-фаза, как говорят сексологи, плато-фаза – это немножко про другое, но не важно.
1: Угу.
3: Ну, у нас вот так уже. И мы уже там за рюмкой чая можем поговорить и сказать, ну, ты знаешь, слушай, мы живем вообще с тобой потрясающе, но для того, чтобы эта потрясающая часть нашей жизни продолжалась и все время вкуснялась, давай мы договоримся. Например, вот мне жена недавно сказала, слушай, а ты знаешь, давай мы попробуем. Я понимаю, что когда ты рассказываешь, тебе очень важно, ну, чтобы вот ты говорил и говорил и говорил, то давай тогда и ты, и я, сказала она, и ты, и я будем брать на себя ответственность за, ну, какое-то время определенное, понимая, что человек в этот момент, может быть, что-то хочет спросить, переспросить, уточнить, и давай тогда друг друга будем спрашивать. Все понятно, что я говорю? Вот недавно, буквально, мы с ней вместе 60.
1: Я как раз хотела спросить, сколько лет вы вместе. Да, да.
3: 60. Мы познакомились, нам было по 17 лет.
1: И она никогда не говорит вам, да, что вы ей уже что-то рассказывали?
3: Сейчас все реже и реже. Это не из-за возраста и не из-за... Нет. Реже, потому что она стала ее миротворческая функция, она явно, выросла. Как говорят психиатры, в хорошем смысле получила развитие. Потому что раньше это было. И причем она могла это раньше сказать даже в какой-то компании. Ты же это уже рассказывал.
1: Да-да.
3: Ну, было, конечно. Но мы же, тем не менее, вместе.
1: Да, это важно. Спасибо большое. Александр Рапопорт, врач, психотерапевт, актер театра и кино.
0: Поговори со мной.
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
5: Ага, тот самый Бочарик.
0: Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: Новый формат основ безопасности и защиты Родины в школах. «Контекст». Безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка в качестве двух отдельных курсов в рамках одного предмета Минпросвещение предложило ввести с 1 сентября. Глава ведомства Сергей Кравцов считает, что это, с одной стороны, будет способствовать развитию у учащихся навыков защиты себя в быту, городе, природе и цифровом пространстве. С другой, школьники узнают, на чем построены принципы национальной безопасности, как действовать в чрезвычайных ситуациях и как формируется система гражданской обороны. По мнению представителей системы образования, помимо военной компоненты, НВП должно органично встроиться в процесс патриотического воспитания. Главное – правильно распределить нагрузку на учащихся. В Общественной палате ранее заявляли, что введение начальной военной подготовки поможет трудоустроиться возвратившимся домой участникам СВО. Кроме того, грамотные и обученные школьники – гарантия государственной безопасности в нестабильных геополитических реалиях. Есть опасения, что прошедшие курс боевой подготовки подростки могут применить усвоенные навыки в противозаконных целях. Однако в каждом правиле бывают исключения, которые не влияют на общую картину. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве полночь, столько же в Мурманске и Воронеже. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Донецкая Народная Республика снова подверглась атаке беспилотников. В России уменьшилось число удаленщиков. Новые жертвы землетрясения в Колумбии. Подробности далее. Двенадцать мирных жителей Донецкой Народной Республики пострадали в среду из-за атак ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин. Он уточнил, что в Буденновском районе Донецка пострадал подросток, в Ворошиловском районе три женщины, в Калининском районе Горловки при обстреле автомобиля ранены двое мужчин, а в городском округе Торез ранения получили еще пятеро молодых людей. Помимо этого повреждены 6 жилых домостроений, 5 объектов гражданской инфраструктуры, а

0: формате в прошлом году опустилась ниже отметки в 1 миллион человек. Численность таких сотрудников составила 968 тысяч. Это на 22% меньше показателя 2024 года. При этом показатель остается значительно выше уровня до пандемии. В 2019 году в России удаленно работали всего 215 тысяч человек. В 2020 году их число выросло более чем в 5 раз, до 1,2 миллиона. В отдельные месяцы пандемийного периода показатель достигал 4,5 миллионов человек. Глава Пентагона Пит Хексет утверждает, что операции Соединенных Штатов против наркоторговцев в Западном полушарии привели к рекордному снижению активности судов наркоторговцев в регионе. Снижение произошло на 65% в западной части Карибского моря, на 60% в восточной части и почти на 50% в восточной части Тихого океана к северу и югу от Галапагосских островов, заявил американский министр обороны, выступая в Панаме на форуме американской коалиции по борьбе с картелями. Напомню, в ноябре прошлого года военный министр США объявил о начале операции «Южное копье», направленной против наркокартелей в Латинской Америке. Число погибших в результате мощного землетрясения в Колумбии достигло 241 человека. Еще 1762 получили ранения, сообщила ассоциация столиц Колумбии Эсо Кэпиталс. По их данным, красный уровень тревоги после землетрясения сохраняется в Кали, Перейре, Кибдо, Манисалесе и Армении. Оно привело к обрушению 257 сооружений и серьезным повреждениям жилых домов, школ, дорог, аэропортов и другой критически важной инфраструктуры. Напомню, землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа. Его центр находился в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались на большей части территории страны, а также в соседних странах. В турецком городе Ялова упал военный учебный самолет F-16, сообщает САБА. По предварительным данным, пилот катапультировался, он жив. Причина крушения будет установлена по результатам предстоящего подробного расследования, сообщило Министерство национальной обороны Турции. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: «Ждите и обрящите» это называется. Профессор вернулся. Вернулся в расписание, в сетку. Вернулся в сетку. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, рады вас видеть. Скучали, вы знаете, по вам скучали.
3: Слушайте, ну две недели дайте отдохнуть, изверги.
2: Вы знаете, по вам, а еще в нашем народе, на юге, любят говорить, за вами скучали.
3: Я поскольку как бы скорее с северо-запада, у нас такого нет.
2: Да, а на юге говорят, за вами скучали, да. Значит, друзья, пожалуйста, ваши комментарии, пожелания, вопросы, что там у вас есть, что накипело, что откипело. Пишите в Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, есть для этого все возможности. Самые интересные комментарии мы обязательно прочитаем в прямом эфире. Так, ну что, две недели следили за новостями, профессор?
3: Ну так, конечно, следил. Ну как не следить-то? Да, жизнь же мимо не проходит, но безусловно.
2: Ну вот самое, вот что, вот зацепило что-то за две недели вас или нет? Ну вот честно только.
3: Зацепило и отцепило.
2: А ну-ка.
3: Да. Это известная ситуация на выборах в Государственную Думу, которые, да, мы не будем называть подробности названия, дабы не рекламировать. Она меня сперва зацепила, потому что мне не очень было понятно, да, как при таком букете можно было, что называется, пролезть список. Потом она меня отпустила, потому что наше государство и подавляющая часть российской политической элиты, и вот здесь я должен сказать о том, что вот мы все время говорим, вот у нас нет консенсуса в обществе, вот у нас одна часть элиты туда, другая туда. И вот здесь это отрадный момент, что большая часть политической элиты в нашем обществе, в нашем государстве сказала, что не, вот это не надо. Так, и вот она меня отцепила. Это раз. Второе. Меня как гражданина. Я в данном случае разделю мою реакцию на реакцию гражданина и реакцию политолога. Но это вот такая была у меня гражданская реакция, потому что я считал, что вот некоторые вещи, ну,

0: Ну, нельзя. Вот нельзя. И особенно сейчас, особенно когда наш противник, я сейчас перейду на некоторый профессиональный, полупрофессиональный и даже антилюбительский сленг, наш противник раскупоривает все консервы. Вот все, что у него было, у нашего большого противника, у Запада, у британского Запада, у немецкого Запада, у американского Запада, вот все консервы, все запасы, вот будут брошены сейчас. Почему? Потому что запах стратегического поражения, очевидно, витает в западных столицах. И вот сейчас единственное, что может спасти большой Запад от стратегического поражения, это раскачка внутри нашей страны. И вот мне казалось, что некоторые вещи делать нельзя. Это они просто, если хотите, геополитически недопустимы.
1: Нет ли здесь противоречия, когда мы говорим о консенсусе и раскачке?
0: Ну, послушайте, консенсус, он проявляется именно в противодействии раскачки. В чем была проблема? Например, там все говорят, там 17-й год, вот западным силам, подчеркиваю, не только военным противникам Российской империи, но и как бы военным союзникам Российской империи в виде Великобритании и Франции удалось раскачать имперское общество до фактически дворцового переворота, который потом перешел в февральский бунт. Я вот февральская революция, мне термин никогда не нравился. Хотя с формальной точки зрения это скорее буржуазно-демократическая революция, и, кстати, именно таковой ее называли при советской власти. Но мне кажется, что вот с точки зрения технологической, это, конечно, ближе к бунту. Так? А почему им это удалось? Им это удалось Западу и в том числе и Германии тоже. Здесь тоже не нужно отрицать. Вот участие германцев, конечно, они тоже в этом принимали участие. Им удалось раскачать Россию тогда, потому что не нашлось общественного консенсуса, который бы удержал от раскачки. А сейчас вот все-таки главное отличие, что сформировалось новое понимание ответственности перед обществом и государством. В этом смысле, мне кажется, что это был очень хороший момент. Но я вернусь все-таки к тому, я все-таки вернусь к тому, что меня зацепило как политолога. А вы знаете, Ормуз? Вы знаете, вот эта вот ситуация в Ормузском проливе.
1: Договоры Ирана с...
0: Да, контакты Ирана и Трампа, подчеркну, Ирана и Трампа, а не Ирана и Соединенных Штатов. Да, это все-таки личная война и личные переговоры Трампа по поводу Ормуза. Я, наверное, месяца полтора назад в качестве такого, сейчас уже можно это сказать открыто, хулиганства, наброса, провоцирования сказал, хотя не сам в это не очень верил, ну, то есть у меня была такая, что это вариант, что Трамп может отступить от Персидского залива к югу, южнее линии Ормузского пролива, и там
1: Оман, Йемен, вот это вот.
0: ну да, и вот там попытаться зацепиться и, что называется, сохранить свое присутствие. Но когда я это формулировал, я сам в это верил, ну там как там, третью, четвертую, пятую опцию. Вот очевидно, что все, что происходит на переговорах Трампа и иранцев, оно исходит вот из этой логики, из того, что Трамп выводит Соединенные Штаты из Персидского залива и строит абсолютно новую линию обороны. Ну, обороны в кавычках, стратегической обороны. Вот то, как это делается, это, конечно, вот с точки зрения политической и геополитической, это, знаете ли, полное отрицание всего того.
1: Что такое?
0: Профессора ракушка в ухе. Нет у меня ракушки в ухе.
1: Но это
0: Да,
1: они...
0: шутка. Нет, с приездом, спасибо, но нет у меня.
1: Да.
0: Вот, значит, то, как это делается, это полное отрицание всего того, что делали американцы до этого лет 60. Они...
1: Подвигаются, типа, американцы двигаются географически, физически.
0: Но есть нюанс. Ровно то же самое
1: Делает она.
0: делал Ричард Никсон после того, как осознал неизбежность поражения во Вьетнамской войне. Он уводил периметр стратегической обороны Соединенных Штатов на линии Филиппины, Тайвань и так далее и тому подобное. Он уходил из Индокитая. В этом смысле, вот это меня зацепило как политолога, все-таки за Трампа играют на стороне, внутри команды Трампа играют люди, которые очень хорошо знают историю холодной войны. И я так скажу, что вот все говорят там преемник Венс. Кстати говоря, вот эти схемы новые, что Венс президент, Трамп вице-президент. Вы знаете, ну теоретически все возможно, но я не представляю себе Трампа вице-президентом у кого бы то ни было.
1: Это правда, да.
0: Да, это невозможно. А вот Венс президент, вице-президент Элбридж Колби, который носитель знания холодной войны, о войне намного, наверное, самого большого и самого глубокого из всех, кто есть в команде Трампа, из публичных фигур, вот это уже более чем интересно.
1: Вот смотрите, профессор, значит, американцы двигаются, но я не оговорился, когда сказал, что и Иран тоже двигается. Мы знаем...
0: Иран двигается.
1: Да.
0: Еще как.
1: Да. Иран договорился с Оманом касательно регулирования движения судов через Армуз. Значит, через вас туда, через нас обратно, но деньги все равно получаем, Иран получает деньги из-за...
0: Они поделятся. Я вообще тут опять, ну, слушайте, вот зачем вы заставляете меня опять хулиганить? Потом, не дай бог, вот это вот мое хулиганство, оно окажется, значит, вот реальностью. Смотрите, я всегда говорю, что будет две кассы. Касса на вход... Касса
1: да, мы говорили об этом. Да,
0: мы,
1: да,
0: кстати,
1: да,
0: у вас
1: да,
0: говорили.
1: Да. Но только мы говорили, что Трамп должен получать с обеих касс.
0: А будет три. А у Трампа будет отдельная касса, как, кстати, в очень многих американских штатах отдельно прописываются всякие там местные налоги. Трамп будет получать местный налог. У него будет третья касса. Да, и я думаю, что Трамп удовлетворится. Но ведь мы же должны понимать, что в Персидский залив не только оттуда нефть вывозят, но и туда много чего ввозится. Так, это в действительности коридор практически сквозной, но иранцы двигаются не там. Иранцы начинают явственно предъявлять претензии
1: арабам.
0: Или... арабам и прежде всего на территории на западном берегу, но только не реки Иордан, да, а Персидского залива, это прежде всего Кувейт. То, что вокруг Кувейта сгущаются тучи, я вам скажу, что это, ну, во-первых, это предсказуемо, но я никогда не думал, что это будет прям так встык. Мне здесь вопрос задали про ускорение Европы. Ну, я скорее говорил о Евроатлантике, но Европа тоже очень ускорилась в процессе принятия решения. Это не спасет Европу с точки зрения каких-то макроэкономических вещей, но это ускоряет их движение к военному столкновению с нами. Но ускорился-то ведь весь мир. Не так много стран остались в темпе, в котором принимались решения и шло развитие ситуации, ну, там, 5-7 лет назад. Вот, кстати, очень такая вот удивительная вещь, в Америке не ускорилось. Америка не ускорилась. Америка живет в темпе коммуникации Трампа, но процесс принятия решений у них в действительности не ускорился. Если вы посмотрите на процесс принятия решений таких вот законодательных, я бы сказал даже, что он замедлился. Так, поэтому все очень по-разному, но в целом мы наблюдаем... Я просто вопрос тут... Значит, задали, все мы наблюдаем очень серьезное ускорение процесса международных отношений и всего того, что с этим связано, и это, конечно, очень большой вызов. Но Иран двинулся, Кувейт – это самое предсказуемое движение в западном направлении, это, конечно, был Бахрейн, но это очевидно. Но я никогда не думал, что Иран так лихо, так смело сможет двинуться в направлении Кувейта. Но, с другой стороны, Кувейт – это государство, которое уже и вообще система, да, и династии, и государство, и элита, и экономическая система, которая давно находится в рамках, давно находится в состоянии изоляции. Это что вот?
1: Вот смотрите, значит, мне почему-то, не знаю, совпадение, но мы знаем, что это, все наши видеохостинги нас прослушивают. Короче говоря, мне несколько раз попалось буквально за неделю разных людей, которые почему-то вдруг, как сговорились, начинают говорить о возможной, ну, в смысле, не то, что о возможной, как это, типа, вот, может, типа, случиться, но просто, да, о возможной гипотетической ситуации, когда будет пересмотрена государственность стран Персидского залива. Ну, там Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, все сразу вдруг начали говорить, так они же что там, господи, ну, что там, давно ли у них эта государственность там существует?
0: Значит, давно ли границы... значительная часть Объединенных Арабских Эмиратов называлась Договорной Оман?
1: Ну, вот. Ну,
0: например... Не шутка.
1: Как, кстати, вопрос... Это 70 или что?
0: Ну, конечно,
1: это?
0: Ну, нет, чуть раньше, но это вопрос был на засыпку еще в мое время на экзамене по политической географии, ну, не на там, на спецкурсе, по политической географии. Что такое договорной Оман? Все начинали инстинктивно смотреть на Йемен, да, а надо было смотреть севернее. Ну, там много чего, там, слушайте, там границы рисовались линейкой.
1: Совершенно верно. Да? И теперь, когда, значит, Иран наступает...
0: Бахрейн, это был признан при шахском Иране, шах не хотел признавать независимость Бахрейна, там были вопли, сопли и дикое давление американцев. А вот это уже, сейчас вот я с датами не силен, но это начало, наверное, 70-х годов.
1: Ну вот, ну то есть, ну что ты там 50 лет, там, ну ладно, ну 60. Значит, смотрите, и в условиях, когда-то как бы Иран наступает, и наступает, кажется, что эффективно, а американцы отступают и географически, и военным. Да, мы помним, что Трамп сказал, что, так сказать, переходит от стратегии силового давления на давление экономическое. Значит,
0: и устроил сразу две войны. Ну, это нормально.
1: Но это сейчас. Ну, да, да. Но сейчас он сказал, что вот на этой неделе сказал. Чтобы все.
0: А, ну, значит, сейчас третью начнем.
1: Да. Ну, я к тому, что...
0: Ну, Трамп.
1: Можем ли мы всерьез говорить об этом? В условиях формирующегося нового миропорядка, значит, пересмотра границ и прочее.
0: Да, еще надо добавить нерушимости международного права. Ну, конечно, да. Можем. Потому что я вся про международное право и про нашу приверженность международному праву, я вся говорил, что надо быть абсолютным приверженцем международного права, но только до того момента, когда выяснится, что нам оплачивать банкет и выключать свет в этом, значит, зале. Не надо выключать свет. Но ясно же совершенно, что в условиях нестабильности государственных границ изменения возможны. Ну, послушайте, Америка с начала, середины, 80-х годов на политическом уровне все время подступает к идее Большого Ближнего Востока. Да? Там половина, ну не половина, но треть государств, да, то урезают, то прирезают территории. У Ирана в рамках всех этих схем территории отрезали, как вы понимаете. Теперь реализуется план Большого Ближнего Востока, но если американцы не смогли реализовать свой вариант перекройки Ближнего Востока, идея пересмотра границ на Ближнем Востоке, она витает в воздухе уже очень много лет. Вот у американцев была их, так сказать, глобальная гегемония. Они попытались на излете глобальной гегемонии устроить пересмотр границ. Да, потому что, ну, надо быть очень наивными, чтобы не понимать, что вот это вот заявление о том, что наша задача является смена политического режима в Иране, потом нефть, потом ядерное оружие и так далее, и тому подобное, что это не влечет за собой распад Ирана как единое государство. Тем более, кое-кто у американцев об этой цели из таких вот привластных экспертов проговаривался. У американцев решили, что это вот их последний шанс запустить этот процесс. Они его запустили. Да? Но реализовать свою пользу не смогли. Но это не значит, что они, запустив процесс, могут его остановить. Только его реализовывать будут другие люди. И я вам тут скажу одну вещь. Не обязательно это будут иранцы. Потому что вообще попилить, поделить и немножко еще на карман, там хотели все. Да, более того, я обращу ваше внимание, что вот в понятие Ближний Восток, конечно, Сомали не входило в страшном сне, но на картах Большого Ближнего Востока Сомали всегда присутствовало.
1: Ну, потому что через этот...
0: Конечно, потому что через Красное море, потому что строить Большой Ближний Восток, не затрагивая вопросы Красного моря, невозможно. Я честно признаюсь, я уже запутался, сколько государств у нас образовалось в Сомали. Я знал Сомали, где было одно государство, где был сперва выбравший путь социалистической ориентации Сиад Барре, прогрессивный лидер, который потом внезапно стал американским ставленником, собакой, выбравший американский неоколониализм Сиадом Барре, но тем не менее это было одно государство. Сейчас Эфиопия раздербанена, Сомали раздербанена, но это ж наивно думать, что это не были, как говорится, бета-версии того, что можно сделать, и, кстати, не так уж и сложно сделать по другую сторону, по восточной,
1: речки, да.
0: Да, по восточную сторону Красного моря. Только еще раз говорю, там желающих попилить, поделить, да, было много. Ну, иранцы, ну, наверное, да, были у них определенные планы по Бахрейну, это для них, для всех, вот это консенсус, для всех Бахрейн, ну, это проблема. Да? А потом, почему бы и в Ираке они фактически уже одна из доминирующих внешних сил. Израильтяне, заявившие устами Нетаньяху, то есть на официальном уровне, желание максимально расширить границы Израиля, тем более есть куда. Дональд Трамп, который создавал экстерриториальный анклав с Блэкджеком и всем, что к нему прилагается в Газе. Это что, не изменение территориальных границ? Британцы, которые руками разных одновременно сил напилили из двух Йеменов четыре. Да? То есть там уже идет. Я вот сейчас знал, что есть два Йемена. Социалистический и социалистический. Периодически в шахматном порядке там случались какие-то мятежи, кого-то убивали. Но тем не менее их всегда было два. Сейчас сперва три, потом четыре, что с Сокотрой никто не знает. Вот, во всяком случае, наверное, кто-то знает, но объяснить не может или не хочет. Да? Процесс пошел. Вопрос в том, что Трамп, и вот здесь я должен сказать нетипичную для меня не то чтобы похвалу, но некоторую положительную оценку Дональда Трампа. А вот он понял, что он вот этим всем, вот эту кашу он заварил, да, но разложить по тарелкам он не сможет, он его забрызгает. И он решил из этого уйти. Он сыграл в классическую британскую игру. Он сказал, я что мог, то сделал, дальше вы сами разбирайтесь, и они будут разбираться. Но он отошел на безопасное расстояние. Другой вопрос, еще раз говорю, он успеет зарегистрировать свой кассовый аппарат, пока там еще идет нефть через Армуз, или нет? И вот, собственно, все вот эти вот продления торговли, вот для меня, как для политолога, который должен быть, вот, например, от внутренней ситуации в России, я отстраниться не могу, я к ней отношусь эмоционально. Поэтому я стараюсь минимально анализировать внутреннюю политику. Вот я чувствую себя гражданином, я читаю, вот я гражданин. А, значит, по внешнему контуру я вот патологоанатом вижу еще не померший труп, думаю, дай-ка посмотрю, от чего он умрет, как интересно. Вот это я здесь могу как-то более трезво анализировать, спокойно, да, но вот этот процесс остановить нельзя, и он будет идти довольно долго и довольно кроваво, и нас он тоже затронет. Почему? Потому что нам нужно думать о том, как в этих условиях будет реализовываться ключевой для нашей геоэкономики проект «Север-Юг», потому что понятно, что в прежнем варианте север-юг уже очень слабо реализуем, что там надо думать, куда его заворачивать и так далее, стоит ли его заворачивать именно в Бандар-Аббас, там, Чарбахар там, и так далее.
1: Но там еще до тут дойти надо по нашему бывшему, ну, в смысле, по бывшему нашему в широком смысле, по советскому пространству.
0: Это правда. Наиболее, это, все это говорили, еще... что наиболее проблемная часть будет Иран, ужас. Наиболее проблемной частью оказалось постсоветское пространство.
1: Совершенно верно, да. И с этим тоже надо, конечно, что-то делать.
0: Это правда. Что-то с этим надо делать. Что
1: так... же... Но мы без этих, без призывов, да?
0: Мы да. Нет, мы просто соханем и аханем.
1: Да. Значит, друзья, напоминаю, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб существует для того, чтобы вы... Да, Патолгана, там за знак вопроса. Да, это же старое, это еще в предыдущей заставке профессора звучал на радио «Спутник», да. Значит, если есть вопросы, пожалуйста, ВКонтакте, Рутюб и Телеграм. Можно еще использовать мобильное приложение «Радио «Спутник» тоже для того, чтобы оставлять вопросы, задавать. Есть о чем поговорить, в частности, значит, о жалобах Трампа. Вот кажется, значит, на что жаловаться, так сказать, им, королям. А нет, есть на что жаловаться.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
6: Дмитрий Геннадьевич Евстафьев вернулся после непродолжительного отпуска, посвежевший, отдохнувший, значит, к Трампу, как и обещали. Значит, Трамп сетует, что ему нельзя баллотироваться в третий раз. Ох уж эти правовые государства. Ну, ох уж это верховенство права. Ну, с какой стати? Ну, вот Эрдоган. Ну, давайте посмотрим на Эрдоган. Ну, был, значит, премьером, была премьерская страна. Потом стал опять президент. А потом опять премьером, опять президентская. А потом опять это. Ну, удобно же. А что Трампу-то нельзя?
7: Собственно, в расчете на таких людей и создавалась система ограничения политической власти в Соединенных Штатах. Собственно, все эти идеи, они сводятся к тому, что Соединенными Штатами должно управлять некое глубинное государство. Оно может быть в разных обличиях. Это могло быть аристократия финансовая, это могло быть глубинное государство в сегодняшнем его, так сказать, в сегодняшней его модели, то есть аристократия, финансисты, немножко крупного бизнеса и спецслужбисты. Да, но это, что называется, наследие Уотергейта. Но это некая защита от харизматика. Не от дурака, а вот именно от харизматика. Ну, вот такой вот харизматик случился. Я думаю, что Трамп в действительности очень лукавит. Трамп, опять же говорю, не являюсь поклонником его творчества, и вообще многие его проекты мне не нравились, вот эти вот рестлинг, ну, вы знаете, да, да, и вот эти вот его шоу, конечно, мягко говоря, категории не А, но в целом этот человек очень рациональный, он прекрасно понимает, что ему бы до конца этого срока удержать власть. Вообще все, чем занимается сейчас Трамп, это вот я сейчас говорю как политолог, патологоанатом, вот именно что патологоанатом, он борется за то, чтобы иметь голос в назначении преемника себя. Он смирился с тем, что он не сможет удержать власть ни в той, ни в другой форме после 28-го года, ну, то есть, как бы, ну, формально после 29-го, но после выборов 28-го года. Но он хочет, чтобы преемника назначал он. Позволят ему, не позволят, это другой вопрос. Кандидат ли Трампа Венц? Скорее, да. На мой взгляд, это самый лояльный из тех, кто способен быть президентом США в команде Трампа. Да, ну, конечно, самый лояльный – это главный капеллан Министерства обороны, Министерства войны США по фамилии Хексет. да, он по какому-то недоразумению именуется министром обороны, но это главный капеллан, конечно. Так? Вот. Но крайне маловероятно, чтобы Хексет смог удержать власть. То есть он, понятно, что нужен совершенно человек с другими завязками и с бизнесом, и с крупными финансистами и так далее. Поэтому вот за что борется Трамп. Но есть нюанс. А вот вы правильно абсолютно сказали про президентскую и парламентскую республики. И про премьерские варианты. А задумано красиво было, что в Соединенных Штатах нет правительства. Да? Правится на основе расщепленных полномочий. Вот я думаю, что если кто-то когда-нибудь захочет реально изменить систему власти в Соединенных Штатах, он начнет не с третьего срока, потому что это конституционно, это довольно сложно. Угу. Там же штаты должны все это принять, да, вот эту поправку. Ну, то есть это как бы сложно. А для этого, для того, чтобы появился третий срок президента, нужно, вот я сейчас тоже нахулиганю, и опять на меня все обидятся, вот, должна появиться третья партия. Вот в тот момент, когда власть, политическая власть в Соединенных Штатах не будет просто перебрасыванием шарика из одной руки в другую, когда появится третья, и когда появится потребность в человеке, который будет воплощать себе мозаичный консенсус, да, а не консенсус людей, которые очень часто состоят в одних и тех же загородных клубах. Да, вот тогда возможно, но...
6: А третье идеологически это что может быть? Ну, крайне левых демократы и так становятся все крайне-крайне. А что, крайне правые какие-то? То есть правее правого?
7: Нет, правее правого, во-первых, правее правого там и так будет. Так, потому что если демпартия сдвигается влево, республиканская партия, особенно под воздействием МАГА, где власть абсолютно однозначно захватили произраильские силы, она сдвинется вправо. Так? Это вот реально будет. Но это будет партия среднего класса, городского среднего класса, вот где возникает ниша. Но гораздо более легкий путь через бюрократическое принятие решений создать правительство Соединенных Штатов на базе Совета национальной безопасности, который, в общем, выгорел как орган, который, ну, это было такое вот вынужденное решение о создании Совета национальной безопасности, тоже для того, чтобы, кстати, ограничить полномочия, такие вот авторитарные возможности президента. Но там ведь про другое разговор. Нужна Соединенные Штаты находятся в вакууме распорядительной власти федерального уровня. Распорядительная власть вся ушла на уровень губернаторов, да, и штатов. Вот если начинать действительно серьезную перетряску, надо создавать федеральное правительство. Не федерального президента,
6: я понял, да,
7: а федеральное правительство, которое будет распоряжаться федеральным бюджетом же. И вот в этот момент...
6: А назначаться через что? Через Сенат, Конгресс или через регионы? Ну, как
7: нет,
6: бы, через штаты?
7: Это нет. Ну, конечно, это должно назначаться на федеральном уровне, но это оставим же. Ну, оставим же хоть что-то решить, ну, ладно, самим хорошо, американцам, ладно, да. Алексей. Ну, да. Но тут там масса всяких функций, как назначается премьер-министр и правительство. Вот есть одно государство в Европе, оно 2 года без правительства жило. И ничего, никто не умер. Ну, то есть, видимо, кто-то умер, но в целом все функционирует. Государство называется Бельгия, королевство. Там 2 года, почти 2 года не было правительства. Так? Но аппарат правительства работает. Министерств в Америке много.
6: Нет министров, но, так сказать, эти все работают, да, структура.
7: Значит,
6: да,
7: министерств в Америке много, а централизованной власти, почему? Потому что деньги, да, централизованные, это власть не финансовая, это власть политическая. Угу. Когда они, что называется, розданы в духе короля Лира, да, Министерство просвещения, там, которое в Америке действительно не понятно, чем занималось, и так далее. Вот, а чем занималось Министерство здравоохранения? Слушайте, я тут послушал слушание про Министерство здравоохранения, и у меня уши завяли. То есть это уровень коррупции, который, ну, я думаю, что если бы Рональд Рейган знал о том, что вот возможен в Америке такой уровень коррупции, он бы, я не знаю, я не уверен, что он в Компартию бы пошел в США, да, но он бы точно совершенно по-другому себя вел, да, но вот все это роздано, а политической власти нет. И вот, кстати, опять, что-то я начал хвалить Трампа. Старею, что ли?
6: Не к добру, как-то. Да.
7: Не к добру. Да, тревожно мне за него стало. Так что-то вот сейчас. Но он почувствовал отсутствие. Вот что Трамп почувствовал? Он почувствовал, что деньги не дают власти. Власть оказывается в руках у каких-то непонятных бюрократов, которые выписывали, как сейчас помню, там какие-то арахисовые кремы, ну, USAID, вот это вот. Я как прочитал, чем они занимались, это просто кошмар, это огромные бюджеты. И вот эти вот деньги, превращенные в бюрократический песок, власти не дают. И все, что пытался делать Трамп, это каким-то образом понять, а как это можно собрать обратно. Но, видно, да, не тянет он пока в этих институциональных условиях.
6: Так, тут про Венца стали тоже писать. Мы о нем сегодня немного поговорили. Значит, за Венца становится тревожно. Вот почему. Потому что один из ваш коллега, профессор американского университета по фамилии Кузник, значит, сказал, Венц умен, он умнее Трампа. И это, конечно, сразу внушает какую-то тревогу о судьбе нашего Джей Ди. Трамп считает, ну, в смысле, боится, вот на самом деле, каких-то подковерных игр со стороны Венц или, ну, Рубио, наверное, в меньшей степени. Ну, вот давайте на Венце остановимся. Вот мы же говорим, животное, да, и не политическое животное, а такой бизнес-животное. В этом смысле боится какой-то конкуренции, подковерных игр, каких-то, так сказать, китков и прочее.
7: Но если говорить, ну, по ощущениям, давайте разделим аналитику и ощущения. По аналитике Венц, конечно, один из самых очевидных кандидатов в президенты. Вероятнее всего, он самый подготовленный из политиков к роли президента. На всяком случае, у него опыт, он уже на этапе вице-президентства участвовал в серьезных переговорах, что не всегда, да, было характерно для вице-президентов. Ну, допустим, Дик Чейни, безусловно. Угу. Ну, Дик Чейни – это был кандидат вот, глубинного государства, который вел очень многие дела. Так, очень многие дела, связанные с Ближним Востоком и так далее. Это все-таки исключение.
6: Байден, что можно вспомнить?
7: Байден – вице-король Украины до начала СВО.
6: Да.
7: Да? А вот, например, Дэн Куэлл, да его близко никто никуда не пускал.
6: Да его и не... Сейчас спросите, кто-нибудь помнит Дэна Куэлла?
7: Нет, но это... Ну, кстати говоря, на фоне всего того, что было после, не самый был глупый человек. А Алек Гор.
6: Гор, конечно. Гор мы помним. Прибуша, конечно.
7: Не Прибуша, при Клинтоне.
6: При Клинтоне, конечно.
7: Альберт Гор. Сильно не последний человек. Да, в американской элите, я все время рассказываю, что там, его спрашиваю, а вы вот из тех великих теннисийских горов? Угу. А надо признать, что он уроженец штата Теннесси. Он говорит, я? Да я из простых. И, надо сказать, ему верили. И, кстати, Альберт Гор, если мне сейчас не изменяет память, а думаю, она мне не изменяет, то Альберт Гор был человек, который первый получил особую вице-президентскую печать. То есть раньше у вице-президента вообще даже не было собственной печати. Он пользовался печатями и всякими фиксирующими штампами аппарата Белого дома. То есть этот статус был... Угу. Да. Даже у Джорджа Буша-старшего, который реально был, ну, реально большой человек. Но Альберта Гора близко ни до каких переговоров особенно не пускали. Он бегал серьезно, с зеленой повесткой, там, защищал слонов там, и так далее. Венц участвовал в серьезнейших переговорах. Ну, как участвовал? Присутствовал. Да? Он очевидный кандидат. С другой стороны, то, как сейчас происходит его обозначение как преемника, ну, послушайте, даже в паре, опять же, неупомянутый нами Рейган и Буш-старший, Буша-старшего в качестве преемника через год, да, через год не обозначали. На таком раннем сроке,
5: ну, человек кажется, говорит,
7: вот
5: да,
7: он будет
5: кажется,
7: мой преемник.
5: Да.
7: Это, кажется, конечно, выглядит, ну, я не хочу сказать, что это выглядит как подстава, но, в общем, очень близко как подстава.
6: То есть сливают Джей Ди Венца?
7: Его не, ну, не...
6: как бы тем, что ему прочат это самое, или даже не прочат, а просто называют или даже рассматривают в качестве потенциального преемника. Но тут еще вот эти все любопытные такие вещи, большая статья такая вышла вот про этого Джей Ди Венца, значит, «Вашингтон-Пост», да, описали. И здесь, значит, что о нем говорят? Типа беспринципный, а это хорошо, что беспринципный.
7: Это чистая правда, потому что я всегда, вот когда он только, Джей Ди Венц, был обозначен как кандидат в вице-президенты, и вот он избрался, потом, помните, его первый заезд на Мюнхенскую конференцию, говорит, этот человек с ценностями. Ребят, вы почитайте биографию, как он и по религиозному вопросу колебался, не вместе с линией партии, да, он просто колебался. Кто у него в дружках был, и сейчас так потихонечку досиживают большие, там пожизненных нет, но там такие тяжелые составы у его дружков были. Этот человек, ну, как сказать, его принцип – это абсолютная беспринципность. И это человек, который сознательно, да, другом его является, автор манифеста вот этого технонацизма Питер Тиль. Да. Ну, не то ли другом, то ли спонсором, ну, это не важно. Так, но он из тех кругов пришел. Это человек, который в этой тусовке был. И его позиция, я не думаю, что Питер Тиль свою позицию, и, значит, и этот и Карп, свою позицию изобрели вот в последние там несколько месяцев. Но Венц все устраивало. Пардон, можно вопрос, а где вот здесь точки соприкосновения с христианскими, например, ценностями? Да ладно, даже с иудейскими, да ладно с иудейскими, с мусульманскими. Где соприкосновение? Это человек, Джей Ди Венц, человек, который идет к власти сознательно, он достаточно опытен, он циничен, да беспредельно, и он очень аккуратен, потому что, если посмотреть, это один из немногих, чуть ли не единственный из членов администрации Трампа, кто за полтора года в реальный финансовый скандал не вляпался. Еще вляпается. Это у меня совершенно нет сомнений, потому что они все одинаковые, но вот в этих всех, там, давайте поиграем на инсайде, а тут бросим это, всех засветили и даже косвенно прошлись по Рубио, так, а вот его не было. Ну, во всяком случае, то ли решили оставить на закуску, то ли что-то еще. Но, еще раз говорю, вот внешне по мизансцене, я же, что называется, давно не бывал я в Белом доме, как говорится. Да, кстати говоря, в Белом доме я действительно не бывал давно, 20 лет.
6: Ну, не так, чтобы давно, кто-то вообще никогда не был, так
7: лет, что вы знаете. Ну, я, нет, 20 лет я не был у Белого дома, а в Белом доме вот несколько больше, вот, ну, туда экскурсии водят. Так, в Пентагоне тоже лет 20 не бывал, так, да, даже, да, нет, в Пентагоне лет 20 не бывал, в торговом центре несколько, ну тоже, кстати, 20 лет не бывал рядом с Пентагоном, но можно сказать, что был рядом с Пентагоном, но я сужу по мизансценам. Мизансцена, да, ну вот слово «подстава» такое очень русское, но это вот такое обозначение человека, в которого нужно играть, да, вот он сломается или нет, сломают его игрой, какой компромат вывалится, потому что вот только обозначили Рубио как восходящую звезду, и там посыпалась «мама, не горюй», про все, кстати, но тоже интересно, что про самого Рубио меньше, а про его семейные дела намного больше. Угу. Вот тут да, вот тут было очень интересно и очень больно. А, может быть, это призыв, что называется, посмотреть, кто будет играть против Венса.
6: Тут почему напрашивается это? Потому что Трамп выглядит таким харизматиком, у которого, конечно, не может быть верного подданного. Ну, просто не может быть.
7: А еще меньше, у него не может быть преемника в принципе.
6: Совершенно верно, совершенно верно.
7: И тем более у него не может быть преемника.
6: Если только не доча, например. Ну, в смысле, кто-то из семьи, ну, кто-то совсем уж такой... Да, я ровно об этом... Вот кажется, что...
7: У него не может быть преемника, да, особенно с учетом, как говорится, тяжести содеянного, хотя бы даже за последние полтора года. А доча...
6: Ну, зять-то навряд ли. Ну, зять-то навряд ли. Хотя, так сказать, хотя... ничего исключать нельзя.
7: Он же... И надо посмотреть, где у него место рождения. Вот я не помню, где у Кушнера.
6: По-моему, он там. Можно посмотреть, да, где надо родился Кушнер. Где?
7: Потому что там могут быть формальные ограничения.
6: Да.
7: Но сделать свою дочь... первой женщиной президентом of United States of таки Америка, это амбиция.
6: В Ливингстоне родился, штат Нью-Джерси.
7: Ну, то есть тоже можно, но да. дочь, конечно, объективно лучше. И к ней политкомиссара типа Элбриджа Колби, свой-свой для глубинного государства, прям совсем свой. И тогда можно говорить, что в Америке существование республики завершено, и мы имеем в Америке нормальную вот такую вот аристократическую, ну, империю еще нет, но аристократическое такой вот вариант правления, аристократическую, я бы сказал, сатрапию.
6: Угу.
7: Вот. Ну, что, вариант.
6: Ну, или кто там еще? Ну, сыновья тоже есть, но сыновья, конечно, не...
7: Нет, сыновей не будет он подставлять.
6: Значит, профессор, а вот такой нескромный вопрос. 3 минуты как раз у нас на это. А может ли еврей стать президентом Соединенных Штатов Америки?
7: Я думаю, может.
6: А почему никогда не было?
7: Ну, потому что для начала надо было политически легализовать католиков. Задача-то нетривиальная. Америка создавалась как государство, конечно, там. Оно не создавалось как государство антисемитское. И этот мотив, его много очень в конспирологию приписывают, но такого мотива, ну вот я не вижу этого мотива. Но это было государство наследственной такой вот земельной аристократии белых англосаксонских протестантов. Так? И в качестве такового оно довольно успешно, периодически убивая друг друга, коренных американцев, там, ну, не знаю, африканских рабов и так далее, просуществовало, ну, в общем, прям, скажем, 180 лет.
6: Угу.
7: Но потенциал вот именно земельной англосаксонской аристократии, он, я думаю, после гражданской войны ушел. И надо было внедрять какие-то новые элементы было. Ну, послушайте, им 100 лет, ну, считайте, с момента, когда... католик, ну, ирландец, прежде всего, итальянец, это перестало быть, ну, ругательным человеком, ну, скажем так, второго сорта, до того момента, когда первый католик, которым был Джон Кеннеди, стал президентом Соединенных Штатов, ну, сколько? 80 лет прошло, да? Это был очень тяжелый пункт, потому что если вы посмотрите, что говорилось, а против Кеннеди на тех выборах выступал прямо англосаксонский человек, там, да, вот прямо, ну, штампы были на всех местах. Это был Ричард Никсон.
6: Мы помним, да.
7: Дальше некуда. Так? Угу. Вот. И все очень такой тяжелый момент, что обсуждалось это, что Кеннеди – это католик. Когда избрали второго католика, которым был угу. Джо Байден, тема, что он католик, их вообще не обсуждалось. Ну, то есть было, ну да, о, второй католик, ну, отлично, давай, заходи. А вот за этот период, а этот период, ну, фактически 50 лет, 50 с лишним лет, ну, почти 60. Вот эта идея о том, что католик на высших политических должностях экзотика, это улетучилось. Да? Дама, вице-президент, у нее кто был?
6: Муж? Да, да, в смысле
7: вице-президент у Байдена. Камала Харрис.
6: Да, у нее муж еврей, кстати.
7: Вот. А сама она...
6: Ну, это, да.
7: У нее там,
6: сложно.
7: Конечно, у нее там компот.
6: Да, сложно.
7: Но ее национальность и вообще история ее семьи, что ну, она как бы из смешанной семьи, смешанной расовой семьи, но один из ее предков был рабовладельцем. Угу. Да.
6: Сейчас. Да, мы на это многоточие поставим. Значит,
7: пропустил,
6: на этом вопросе. Да, давайте прервемся на выпуск новостей и продолжим.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Отмена бумажной копии полиса ОСАГО. Контекст. Верховный суд поставил точку в вопросе, который неоднократно становился причиной споров между автовладельцами и дорожной полицией. Наказывать за отсутствие бумажной копии полиса ОСАГО больше не будут. Ранее штрафам подвергались граждане, оформлявшие документ в электронном виде и не имеющие при себе распечатки. Впрочем, если страховая компания выдала оригинал полиса в бумажном виде на своем фирменном бланке, его водитель по-прежнему обязан предоставить по требованию сотрудника ГАИ. В противном случае наступает административная ответственность. ОСАГО – не единственный документ, который в России можно предъявлять на смартфоне. С 2015 года в электронном виде оформляется паспорт транспортного средства. Выписку из него можно за символическую сумму загрузить с портала электронных ПТС. Специальные разрешения для тяжеловесных и крупногабаритных автомобилей, транспортные накладные или заказ снаряды на грузы также выдаются в электронном виде. Переход на цифровые документы имеет целый ряд преимуществ. Среди них повышенная безопасность и защита от подделок, невозможность утери, неограниченное количество записей о владельцах, полнота и прозрачность информации. Узнать за 90 секунд. Александр Алехин прославил нашу страну, став чемпионом мира по шахматам. Ему посвящены книги, живописные полотна и фильмы. Он обладал выдающимися интеллектуальными способностями, был прирожденным шахматистом. Алехин, как самые одаренные музыканты, интуитивно чувствовал игру. А память его была феноменальной. Однажды на киностудию, где тогда работала будущая звезда, вошел мужчина. Он попросил позвать кого-нибудь из учебной части. Алехин ответил: «Хорошо, гражданин Полуэктов». Тот опешил от удивления, не припоминая сотрудника студии. Зато Алехин в подробностях напомнил посетителю его внешний вид и разговор с фармацевтом полугодовой давности, когда они оказались в одной аптеке. В другой раз, когда будущий чемпион работал следователем в милиции, он услышал разговор дежурного с задержанным. Тот назвался Иваном Тихоновичем Бодровым. Алехин тут же заметил: «Вы не Бодров, а Орлов». И не Иван Тихонович, а Иван Тимофеевич. А на груди у вас небольшая родинка. Оказывается, пойманный уголовник много лет назад оказался с Алехиным в одном военкомате. Это его и сгубило. Следствие установило, что этот человек, действительно бежавший из заключения, рецидивист Орлов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Новосибирске 5 утра. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Севастополь временно обесточен из-за атак ВСУ. Иностранные специалисты заплатили 81 миллиард рублей налогов в России за 3 года. ПСЖ завоевал Суперкубок УЕФА. Подробности далее. Севастополь временно обесточен из-за атаки БПЛА украинских боевиков, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В городе объявлена воздушная тревога. Развожаев добавил, что силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы отражают атаку. На объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности. Бывший начальник управления Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России полковник Виктор Таразевич не признает вину в хищении 700 миллионов рублей при поставках консервов для военнослужащих в зоне СВО, рассказал РИА Новости представитель его защиты. Всего, как следует из материалов, с которыми ранее ознакомилось агентство, по делу проходит 6 человек. Полковник Виктор Таразевич, генеральный директор ООО «Нармяспром» Алексей Баранов и коммерческий директор этого общества Дмитрий Веслобоков, гендиректор МПК «Селятина» Артем Барышников и технолог предприятия Зинаида Грищук, а также предприниматель Дмитрий Мизгир. Вместе с полковником

0: Названием «Достойная работа» начинается до диплома. По предложению Шмелевой также включают профессиональную переподготовку специалистов и преподавателей, в том числе в онлайн-формате, а также масштабирование лучших практик, повышение производительности труда во всех регионах с помощью создания общедоступного реестра. Высококвалифицированные иностранные специалисты заплатили в российский бюджет 81 миллиард рублей налогов за последние 3 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на статью, опубликованную в журнале «Проблемы прогнозирования». Как отмечают журналисты, специалисты могут получать разрешение на работу без квот, а срок действия документа составляет 3 года с возможностью неоднократного продления. Больше всего высококвалифицированных специалистов прибывает в Россию из Китая, далее идут Туркмения, Индия и Турция. Как уточняет газета, такие специалисты наиболее востребованы в качестве инженеров в сфере IT, а также в области науки и образования. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» обыграл английскую «Астон Виллу» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча в австрийском Зальцбурге завершилась со счетом 2-1. У ПСЖ отличились Хвича Кварасхелия и Дезире Дуэ. За «Астон Виллу» мяч забил Брайан Маджо. Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в стартовом составе парижан и провел на поле весь матч, отразив 3 удара. ПСЖ является победителем последних 2 сезонов Лиги чемпионов и во 2-й раз подряд завоевал Суперкубок УЕФА. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Слышали, да, Джек Лауден может стать... Сейчас мы про это поговорим, про Джеймса Бонда еще тоже. Это новый актер какой-то может стать Джеймсом Бонда после Дэниела Крейга. А профессор Евстафьев, Алеша Тимофеев, все тут. Сейчас продолжим разговор про президентов, вице-президентов, которые никогда в США не были евреями. В смысле, евреи никогда не были президентами и вице-президентами. Вы этого... любимый Джеймс Бонд есть у вас?
3: Ну, конечно, Коннери.
2: Коннери.
3: Ну, конечно.
2: А Крейг новый, не? Или не смотрели с ним?
3: Ну, конечно, с Даниэлом Крейгом, да, ну, да. Конечно, смотрел. Ну, так.
2: А тут вообще...
3: Бывают времена, когда и Крейг может быть Джеймсом Бондом.
2: Это правда, да. Но он хотя бы такой какой-то, такой харизматичный. А тут вот Джек Лауден, он вообще неизвестный актер. Вот посмотрите на него.
3: А просто. Я как-то это... Что-то я его не
2: идентифицировал. «Хромые лошади» он играл, еще в «Дюнкерке» он играл, значит, «Хромые лошади» сериал. Ну, короче, такой смазливенький, я бы сказал, для... Джеймса Бонда. Не так, знаю, что, да. за время.
3: Ну, в Британии таковы времена, что у них теперь Джеймс Бондом вот он. Да, ну, я посмотрел.
2: Да. Да, ну хорошо, хоть не Митхун Чихраборти тоже мог бы стать по нынешним временам Джеймсом Бондом.
3: Интересно, сколько людей, которые сейчас нас слушают,
2: знают
3: среагировали на Митхуна Чихраборти. Я-то знаю, я еще могу ответить от борта вуза, назвав Дархамендру. И фильм «Месть и закон». Да, но это для олдов. Да.
2: Так, ладно, давайте, значит, продолжаем разговор. Почему евреи никогда не были вице-президентами и президентами Соединенных Штатов Америки?
3: Ну, потому что это считалось как бы одним из элементов такого, ну, экзотики. Но мне кажется, сейчас это вполне возможно. Я не думаю, что сейчас появление на позиции хотя бы кандидата вице-президента. Mm-hmm. Я думаю, что там американская элита, она такая, если она все-таки сохраняет здравомыслие, я думаю, что она все-таки, ну, мне хочется так надеяться, mm-hmm. что она сохраняет здравомыслие, что к власти пришли вот эти ветераны холодной войны, которые не хотят войны горячей, глубинное государство восстанавливает свой потенциал, то все идет по лучшему сценарию, а не как оно шло в 2023-2025 году, вот, то отрезать они будут по пальчику. Они посмотрят, да, у одного из кандидатов в президенты, вероятнее всего, это будет кандидат президента от Демпартии, угу. Появится кандидат вице-президента, действительно, вполне возможно, не просто еврей, а

0: верующий иудей, так, человек, который принадлежит, может быть, не к радикальной, но к открытой исповедующей иудаизм, так, и посмотрит, что будет, какая будет реакция общества. Сейчас это, ну, это достаточно сложно с политической... Это, я думаю, что это возможно с точки зрения социокультурной, с политической точки зрения это более сложно. Причем, и в этом смысле вы вопрос задаете абсолютно правильно. Вот если вы посмотрите на ту же самую демпартию, но более туго на некоторых кандидатов и от республиканской партии, которые тут появились, проявились, скажем так, на промежуточных выборах, то вот сейчас засветка человека на высшей должности с еврейскими корнями, это и тем более, ну, как бы иудеи реальные, так сказать, практикующие, вот так назовем, то это, конечно, значит, плюс 100 очков в идею о том, что Соединенными Штатами управляет Израиль. А эта идея овладела... Вот в чем проблема? В том, что эта идея овладела массами. Причем массами как в политическом плане, которые говорят, что это хорошо, потому что хотя бы какие-то умные люди руководят Соединенными Штатами, так и...
1: И говорят, потом мы слышали, они с деньгами неплохо управляются. Да,
0: да, да, да, на фоне того, что у нас происходит. Там, вот этот долг совершенно чудовищно растущий. А так и в негативном плане, кто мне не верит, можете позвонить Захарону Мамдане в Нью-Йорк, он вам все расскажет, что он думает про то, как говорится, про руку Израиля в управлении Соединенными Штатами. Вот, в России бы он за это попал бы под статью, а в Америке, да, а в Америке это теперь почти мейнстрим, почти. И вот игры на таком тонком льду это сделают из почти мейнстрима мейнстримом. А оно нам надо?
1: А оно не надо. Пишут, Гор и Либерман пара была. Была, но проиграла Бушу и Чейни. Была, была, конечно.
0: Была. Была. Ну, да, сказать... при этом, да, Гор и Либерман, действительно, тогда было, проиграли они двум людям, про которых, ну, не так, чтобы открыто говорили, но шепотом говорили, что они антисемиты.
1: Да, хорошо, что это высказали.
0: Да, про
1: обоих. Ну, да, ну, на них можно посмотреть в этом же...
0: Особенно на Дика Чейни,
1: конечно.
0: Так? Там было на что посмотреть и особенно что послушать. Периодически там заходы были такие, я говорю, у нас бы за это дали статью и правильно, так уж, если между нами. Был Гор и Либерман. Но опять же, вот заметьте, представитель родовой теннессийской аристократии, косившись под паренька из народа, да, и наоборот ему, вот что-то подобное попробуют сейчас.
1: Вот любопытно, будем ждать, будем ждать. Но нету, нету, мы много раз говорили, дефицит на, ну, как бы вот на кандидатов. Ну, дефицит. Понятно, что там внутри там найдется, но имеется в виду таких ярких. Но даже...
0: Алексей, ну это...
1: Там, правда, Обама начала...
0: Побойтесь. Ну, какой... Да, кстати, некоторые особо, как говорится, стремящиеся получить в России по этой линии статью, утверждали, что первым президентом евреем в Америке был как раз Барак Обама. Но я вот, честно вам скажу, думаю, что это не так. Но, ну, побойтесь Бога, ну, какой дефицит? Ну, подождите, на любой вкус, так... Хотите Мамдань, хотите люди, которые фактически ведут предвыборную кампанию в США из Израиля. Там в действительности такого идеологического разнообразия, как сейчас на промежуточных выборах в Соединенных Штатах, не было никогда. Выбирай любого. Да, жалко, что нет, действительно, хотя нет, ну, троцкисты есть, да, и троцкисты есть. В этом смысле то, что мы наблюдаем, это распад институциональных рамок американской политики. И вот в рамках вот такого институционального подхода, через некоторое время, когда вот вопрос о руке Израиля в руководстве Соединенных Штатов, он как бы устаканится, да, вот это вот, вот можно играть, да. Ну, кстати, в Америке была попытка и православного одного избрать.
1: Кого?
0: Майкла Дукакиса. Да, но этого сняли с пробега, по-моему, через... Ну, то есть он баллотировался, он даже каких-то выборщиков получил, но стало все понятно, что он не будет президентом через там месяца полтора. Вот, и вообще, действительно, вот правомерный вопрос.
1: Но там просто любопытно, слушатели могут не знать, что в некоторых штатах, например, православных больше, чем католиков.
0: Есть. Но не в некотором.
1: Ну, в некотором. Я подумал, что их больше, чем один.
0: Но я про один точно могу сказать, а про второй... Не знаю, в Нью-Йорке нет.
1: Но в Нью-Йорке, ну хорошо, да, да.
0: А
1: да.
0: На Аляске, да.
1: На Аляске и на, господи, сюда вот практически на юге, но чуть выше, вот как бы юго-запад, не помню в каком, но в одном точно там.
0: На Аляске, да, православная, это одна из доминирующих конфессий до сих пор. Абсолютно доминирующий среди малочисленных народов, коренных народов Аляски. Вот. Это наше русское наследие. Вот, поэтому давайте поставим вопрос, а православный может быть президентом Соединенных Штатов? Что нам про других католиков там?
1: Да не, но это справедливо.
0: Нам надо ставить стратегические задачи.
1: Сейчас будем ставить, значит, коротко, одна история есть, знаете, любопытная, как Обаме, но не то, что обрушили рейтинг, но подпортили рейтинг одним словом. Что это было за слово? Причем слово честное, правдивое, это там в теории по постправде, когда рассматривают Хусейн, когда стали говорить Барак Хусейн Обама.
0: То есть Барак его... Барамы, Барак Бара, Барак... Барак Хусейн Обама.
1: Обама, да. И вот когда начали писать Барак Хусейн, то рейтинг подпортили. Значит, ладно, так, идем. Что тут еще? В Сирии-то заочно приговорили Асада к смертной казни. Слышали?
0: Ну, слушайте, сирийский режим инклюзивных исламских...
1: Организаций, давайте
0: назовем. Да, организации, так аккуратно мы сейчас будем высказываться. Да, это вещь такая очень своеобразная, вещь контекстная. Сегодня они так, завтра так. Посмотрим, как они сейчас с курдами будут разбираться. Я так очень спокойно к этому отношусь. Действительно, режим Асада выгорел изнутри. Он четко совершенно выгорел изнутри. Поэтому все эти рассказы о том, что там Россия что-то проиграла, ну, наверное, Россия не выиграла ситуацию в Сирии. Но все причины... коллапса режима Башара Асада, они находятся внутри Сирии. Но пока, давайте так, я, во-первых, не вижу в Сирии по-настоящему легитимной власти. Соответственно, если нет легитимной власти, вряд ли можно говорить о каком-то легитимном суде.
1: Ну, профессор, ну честно, давайте. А что, встреча с Путиным не легитимизирует нынешнюю власть?
0: Нет.
1: Почему?
0: Даже встреча с Трампом не легитимизирует.
1: Почему?
0: Нужна процедура. Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил, необходимо соблюдение процедуры. Всеобщие выборы, в которых будут принимать участие на конституционной основе все представители всех религиозных, социальных, политических слоев. А то, что происходит сейчас в Сирии, ну, давайте тоже честно, это, конечно... в попытке воссоздать государство на новой основе. Почему? Потому что основа у правления семьи Асадов была одна и в религиозном, и в социальном плане. Сейчас воссоздается некая новая основа. Давайте последим. Давайте не будем присваивать статус легитимных до того, как стало понятно, что это а. легитимно, б. устойчиво и В способны к развитию.
1: Талибы в Афганистане легитимны?
0: Талибы, на мой взгляд, сомнительно у них легитимность. Они легитимны де-факто, но они не контролируют часть территории страны. Они могут быть партнерами для диалога, как и режим Шараа тоже может быть партнером для диалога. Но не обязательно всем партнерам для диалога присваивать статус легитимных. Но мы же в конечном счете и с представителями киевского режима встречаемся, ведем там диалог по каким-то техническим вопросам, но это не значит, что мы признаем их легитимными, но мне так кажется.
1: Ну, не знаю, мне кажется, что вот встречаясь и, так сказать, подписывая какие-то документы, в конце концов, так сказать, разве это не легитимность какая-то?
0: Нет.
1: Ну, хорошо.
0: Мы подписываем де-факто и де-юр. Слушайте, Соединенные Штаты, те же самые Соединенные Штаты, и их дипломаты ездили в том числе в Советскую Прибалтику, да, и не только с дипломатическими целями, но это не означает, что Соединенные Штаты когда-либо признавали присоединение Советской Прибалтики в тот раз, в этом, я имею
1: да,
0: в виду,
1: я да, понимаю, да.
0: Вот, к Советскому Союзу. Да, поэтому здесь есть де-факто и де-юре. Де-факто и талибы, и режим Шара управляют большей частью территорий соответствующих государств. Но считать их полностью легитимными и присваивать статус легитимного... Ну, слушайте, у вас до меня был великолепный сенатор Клишес. Я думаю, что он гораздо более профессионально ответит на этот юридический вопрос. Но мне, как политологу, патологу, анатому, кажется... преждевременным присвоение статуса легитимных режимов некоторым, да.
1: Тут Константин, что в переводе с античного «постоянный», значит, легитимность – это поддержка народа. Если население власть не поддерживает в большинстве, то она нелегитимна.
0: А кто это население успел по-настоящему спросить? И тоже хочется узнать, как.
1: Да. Ведь ровно об этом-то и вопрос. Ровно поддержка народа выражается в рамках процедуры, избирательной процедуры. Вот когда, так сказать, есть бюллетени с этими, с галочками, да, вот поддержка, вот что такое поддержка. Вот
0: да,
1: же что такое поддержка.
0: Именно так.
1: Да, а так, ну, поддержка тут, так сказать. Ладно, турки что, всерьез помирились с курдами, что ли?
0: Нет, это 5 раз в год. Да, там очень с курдами, у турок, у турецкого правительства, назовем это так, достаточно своеобразные отношения, в значительной степени осложненные коммерческим фактором, фактором наличия на территориях, контролируемых курдами, в Сирии, кстати говоря, в Ираке и кое-где еще, да, нефтяных месторождений. Поэтому, ну, слушайте, ну, это Восток. На Востоке...
1: Но впервые, типа, 486 из 600 депутатов значит, проголосовали за законопроект о национальной солидарности и укреплении общественного единства. Это в Турции речь
0: ну,
1: идет.
0: Ну и что?
1: Направленный на завершение 40-летнего вооруженного конфликта.
0: Вот и хорошо. Мы поддерживаем усилия всех здоровых.
1: Вот почему, да, когда говорят вот эти слова, важные и правильные абсолютно, сразу чувствуют сарказм и иронию.
0: Почему? Правда? Никакой сарказма, ну, точно нет, а ирония, она заключается...
1: Что-то не так вот совсем.
0: Вы так книжки читал. Да, давайте подождем практического воплощения этого закона. Посмотрим, какие курды будут назначены правильными курдами, какие неправильными, какую позицию займут иракские курды, какую иранские курды, и чем дело... Про сирийских курдов что-то давно не слышно.
1: И каких-то Лабани или Барзани, я до сих пор помню, да, эти две фамилии, например. Да,
0: да. И там уже масса всяких новых игроков. Это, кстати говоря, две фамилии, которые... ассоциируется очень во многом именно с периодом Холодной войны и первых таких, так сказать, постбиполярных лет. Сейчас там, конечно, происходит мозаизация. Давайте посмотрим. На Востоке вообще не надо торопиться, а надо пить чай.
1: Ну, хорошо, посмотрим. В общем, ничего пока, как будто бы, да? Как будто бы ничего.
0: Я думаю, что никаких... Ну, во-первых, если произойдет прорыв, мы искренне порадуемся... за нашего стратегического партнера, господина Эрдогана, но бежать впереди паровоза и говорить, что это прорыв, ну, я пока что не стал. Давайте посмотрим. Почему? Потому что курдский вопрос, он абсолютно контекстный. Он существует в контексте всех процессов, которые вот в этом узле происходят. Мы только с вами начинали разговор о том, что там что-то, в общем, может поплыть с государственными границами.
1: Да.
0: А главные, как бы это сказать, волатильные государственные границы – это в зоне, где живут курды. Это наиболее волатильные государственные границы. Но там есть еще один момент, связанный с территорией того, что исторически называется Большой Левант. Да, вот их два узла. Большой Левантийский, в который, так, между прочим, входит часть территории Израиля, не вся, но часть, да, и, ну, Ливан, там, Сирия и так далее. И второй – это вот Курдский узел. И с учетом того, что там двигаются границы и вообще ставится под вопрос существование государств в том виде, как они существовали последние 50, 60, 70 лет, ну да, это, конечно,
1: ход. Но кажется, что Турция более устойчивая. Турция способна защитить свои границы.
0: Более того, и турецкая элита гораздо более дальновидна, чем многие другие элиты. Поэтому вот этот ход с принятием этого закона, это некий, если хотите, самозащитный ход, превентивный, который говорит о том, что турецкие, что они готовы полностью интегрировать турецких курдов не только в экономическую жизнь Турции, это давно произошло в действительности. И там по экономическим, вот именно с турецкими курдами, там по экономическим аспектам противоречия, конечно, есть, но их не так много, но и с политической. Да, поэтому турецкая элита, она, честно могу сказать, она показывает очень хорошие примеры здравомыслия. Что нельзя сказать о политических элитах целого ряда других государств. Но в целом вот это все очень подвижно.
1: А что вы имеете в виду под этим здравомыслием? Такая как бы умеренная национализация, что?
0: Во-первых, турецкий режим Турции в сегодняшнем виде – это действительно умеренный национализм. Но это знание пределов своих возможностей. Если бы меня спросили года 3-4 назад, видит ли турецкая элита пределы своих возможностей, я бы, скорее всего, ответил отрицательно, потому что там амбиции было, там амбиции зашкаливали. И если бы Турция пошла по пути, еще раз говорю, Ближний Восток, арабские страны, которые я более-менее себе представляю по своему образованию, и Турция, это все-таки очень разные вещи с точки зрения, прежде всего, социокультурной и социополитической. Но, тем не менее, если бы Турция шла на поводу своих амбиций, она бы сейчас была по уши в гражданской войне в Сирии. А у Эрдогана получилось достаточно изящно через своих прокси, ну, давайте опять же скажем, режим Шараа, это режим, мягко скажем, на который Эрдоган и Турция имеют очень большое влияние, да, уйти от столкновения с Израилем, переведя все это в риторическую форму, да, фактически мягко, не жестко, но начиная аншлюс Алеппо, могло жестко, начало мягко, Турция могла влезть в противоречие в отношении Ирака, но ничего этого не произошло. Да, кстати говоря, это только означает, что наиболее перспективным направлением экспансии нынешняя власть Турции считает Балканы и правильно делает. Так? Но это знание пределов своих возможностей. И, ну, это говорит о том, что Турция – это серьезный партнер. Партнер, у которого, значит, помидоры отдельно, эмоции отдельно, а геополитика отдельно.
1: Хотя мне вот я в разговоре с турком, значит, услышал критику Эрдогана. Я говорю, слушай, ну а что ты? Ну, я у него спрашивал там про поддержку военных. Он говорит, вот типа раньше да, а сейчас нет. Сейчас уже армия не так. Я говорю, ну, слушай, в Сирии же получилось. Он говорит, да подожди еще. Еще типа не этот.
0: Не совпадает ли с тем, что я только что сказал, и за что от вас, Алексей, претерпел?
1: Да, претерпели. Ну, короче, да, типа подожди еще. Еще рановато. Еще рановато. Так, ну что тут еще на Ближнем Востоке? Что тут у нас? Ну, нет смысла даже всерьез рассматривать вопрос, может ли Москва выдать Асада?
0: Нет, конечно, нет. Это вопрос, да, я так думаю, что это периодически чисто символические требования со стороны режима Шараа. Они прекрасно понимают, что Москва Асада не выдаст, да, в общем, по большому счету, он им особо и не нужен.
1: Не нужен, конечно.
0: Потому что если Москва его высадит, его же не выдаст, его же нельзя будет сразу повесить, так? Угу. Его же надо будет по каким-то образом там судить, а вдруг он что-нибудь расскажет интересного, так? Нет, я думаю, что для всех Асад это, включая, кстати, Турцию, безопаснее в Москве, а уж как это потом разыграется, ну, опять же, вот, не время пока, давайте чай пить.
1: Давайте подождем. Значит, мы тоже, но мы ничего, у нас водичка тут, чаю нет. Значит, остается у нас полчаса с вами, друзья. Давайте, если есть вопросы, пожалуйста, пришлите их. Ну, а если нету, просто, ну, что-то напишите в Телеграм, ВКонтакте и Рутюб.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
7: Продолжаем. Полчасика у нас осталось. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здрасте. Так, что вы пишете? Ну, вы что-то сегодня между собой тут. Все между собой какие-то эти. И про теневой флот. Ну, давайте про теневой флот, что ли. Значит, вопрос. Изменится ли ситуация с нашей логистикой после высказывания президента о том, что будем зеркально топить теневой флот недружественных стран?
8: Ну, значит, вы только... во-первых, конечно, изменится, да, но...
7: Но зеркально топить,
8: так сказать... Такого нет. Значит, да. Зеркально отвечать, то есть да. Захватывать, досматривать, препровождать для проверки груза и возможного его конфискации в наши порты. Или порты.
7: Порты, наверное.
8: Ну, порты,
7: торты,
8: да.
7: Торты, порты, корты.
8: Да, да, значит, это... Корты – это сильно, да, я понял.
7: Да. Не корты, так сказать, да, профессор, да, корты, а корты, да.
8: Теннисные.
7: Теннисные, да.
8: А не то, что корты. Вы подумали.
7: Да.
8: Так, я с русским языком не дружу, всех да, предупреждаю ладно, заранее. Так, но я вам так скажу, что умные по поводу логистики включили мозги примерно дней 10 назад. Поэтому умные компании уже ничего в Одессу не возят. Ни граждан и не вывозят. Ни гражданские, ни тем более военные грузы, ни так далее. Умные уже все поняли. А для того, чтобы объяснить новую диспозицию неумным, ну, нужно некоторое время и некоторые действия. Обычно неумные люди, ну, знаете, такие тревожные, которые, ну, есть же такие, а давай проскочим, а не проскочило. Вот таких вот примерно хватило для одесских портов, для одесского узла портов на неделю. Неделю шел трафик вот этих желающих, а мы сейчас, значит, там, межстройками. Межстройками не получалось. На сегодняшний день, если посмотреть трафик, то он практически минимален. Вот обычно неумным хватает там 10-12 примеров для того, чтобы больше так не делать. Но давайте оставим принятие там еще президенту и верховному главнокомандующему. Были представлены списки целей, которые возможны для, что называется, такого... как сейчас принято говорить, кинетического воздействия. Давайте, вот некоторые вещи, во-первых, обсуждать не стоит, да, а во-вторых, давайте вот оставим некоторые вещи на решение начальства, потому что мы ведь, например, очень многих вещей не знаем, и когда мы стараемся обсуждать какую-то большую стратегию на нашем очень узком объеме информации, иногда это выглядит смешно.
7: Слушайте, вот тут, кстати, недалеко мы от Турции там отойдем. А как вам вот эта история с трехдневным недопуском Турции кораблей в порты Новороссийска и Украины, но и Новороссийска? И вообще, вот они начали опять, значит, говорить, что «а мы вот соблюдаем и будем соблюдать конвенцию Монтрё, обязательно будем соблюдать». Тут как будто бы тоже, так сказать, что-то этот. Но в целом... То, как Турция вот отреагировала, и даже США там пришлось включаться, что-то говорить Украине, там, чтобы она гарантировала что-то Турции и так далее. В общем, это любопытное, мне кажется. Нет какие-то вещи новые или нет?
8: Ну, знаете, опять же вернемся к турецкой политической элите. Вот что она точно знает, что в конвенцию Монтрё можно играть вдвоем и даже втроем. Поэтому турки ведут себя в действительности очень аккуратно по этому поводу. И тут не нужно лишнего. У нас к Турции есть претензии и без там целого ряда морских вещей. Да, конечно, туркам надо сохранить, и не просто сохранить, а поставить под свой контроль ключевые коридоры, транспортные коридоры в Черном море. Предложения, которые озвучил господин Фидан, они такие, они очень восточные, вы знаете, вот... Да, вот мы за мир и песню эту пронесем, друзья, по свету, а давайте определим два коридора, да, по которым можно будет что-то куда-то возить. Вопрос, что и куда?
7: Да.
8: Да, и кто будет верховным арбитром для того, чтобы понимать, так возят, не так, по этим коридорам, не по этим? Ну, конечно же, Турция. В этом смысле всегда нужно, опять пьем чай, да, посмотрим. Мне вот интересно, вот нас, говорит, не втянут ли нас опять в ожидании переговоров дух и Анкоридж? Нет, уже не втянут. Ясно совершенно, что никто никаких переговоров не ждет. Да, в общем, и даже по духу Анкориджа не так, чтобы все ждали, что за нас решат военные проблемы. Проблема духа Анкориджа была в том, что мы считали, что... Договоренности с американцами решат политические проблемы. Военные проблемы мы бы решили сами. И мы их решали. Обращу внимание, заморозки боевых действий, каких-то прочих актов доброй воли там не было. Но вопрос у меня другой. Сколько нужно продержать блокаду Одесского узла портов и насколько нужно тормознуть экспорт продовольствия и нефти из наших портов для того, чтобы мы услышали действительно стоящее предложение, которое можно будет обсуждать практически. Потому что предложение господина Фидана, ну, за него надо сказать спасибо. И, что называется, заниматься своими делами дальше, как говорится, за попытку спасибо, вот, и все. Но вот мне интересно, вот сколько... Сколько тот Запад, который очень красиво и довольно жестко, жестко и красиво, это некоторые вещи просто нужно ценить. Иногда даже ценить то, как нас переиграли. Переиграл нас с зерновой инициативой, с известной. Да? Вот сколько этот Запад сможет балансировать на грани топливного кризиса в Европе и зернового кризиса тоже в Европе и на Среднем Востоке, который для него будет опасен. Но пока я не услышал даже на уровне экспертном каких-то стоящих предложений по деэскалации и вообще по изменению режима судоходства. Поэтому, да, единственный выход просто, знаете, надо просто выучиться ждать. Так?
7: Это да, самое одно из важнейших качеств. Сложное, но достижимое. Значит, 342-й пишет, отец у меня на танкере ходит, как правило, грузин, капитан команды. Не знаю, что
8: это. Не знаю.
7: Не знаю. Ну, вот так пишет. Так, что тут у нас еще было такого любопытного? Ну, Европушку, что ли, туда? Ну, во-первых, пока вы отдыхали, Зеленский сгонял в Сербию. Значит, сгонял в Сербию, не признал Косово, не признал Косово. За что, так сказать, сняли в Албании этот флаг какой-то там большой. Значит, а Вучич предупредил Европу о большой войне.
8: Я начну с намека. Не надо очаровываться, не будете разочаровываться. Я, наверное, был одним из немногих людей, который всегда очень скептически относился и лично к Вучичу, и к Сербии как к государству, и к Сербии как к политической элите. Поэтому я ничего такого, что вызвало бурю эмоций в России от того, что там приехал еще один братушка, так сказать, они пообнимались, я не увидел. А оправдывать я никого не собираюсь, просто надо понимать, что Сербия – это не то государство, не в том положении, не в тот исторический период и не с той экономикой, которая может на сегодняшний момент претендовать на какую-то геополитическую самостоятельность. Вот, поэтому на этом просто надо посмотреть, пожать плечами и так далее. Вопрос в другом. У России достаточно возможностей, чтобы объяснить и Вучичу, и прочим деятелям сербского правительства о том, что поставки боеприпасов киевскому режиму, особенно сейчас, это плохо, это скверно. И это в дальнейшем может несколько ухудшить наши отношения, когда, что называется, Вучич вновь, или Вучич, или, как говорится, светлый образ его, или человек, который будет Вучичем, вот, он опять приедет в Россию за какой-нибудь просьбой. Поэтому есть вещи, очаровываться не надо, разочаровываться тоже не стоит, но есть вещи, которые нашим партнерам, и это касается не только Сербии, надо объяснять, что после этого они с нами... Ну, честно говоря, разговаривать прежним языком на прежних условиях не смогут. Но это надо делать максимально спокойно, тихим голосом и с пониманием того, что вот так оно получилось. Слушайте, что вы требуете от Вучича, невозможно.
7: Мы не требуем. Вот смотрите, значит, во-первых, новости расскажем мы слушателям, может быть, кто-то не в курсе. Правительство сербское сформировало группу по выполнению необходимых условий для вступления в Шенгенскую зону. ЕС. Значит, а что плохого-то для нас? Если с 18-й стороны. Венгрия, был там Орбан, сейчас нет. Венгрия, так сказать...
8: Я сейчас не буду комментировать, насколько тут многие были очарованы Орбаном.
7: Ну, хорошо. Есть словаки. Будет еще сербы, так сказать, которые...
8: Пусть будут. Цель Сербии и Вучича, она была обозначена очень точно. Это вступление в ЕС.
7: Да.
8: С Косовом, без Косова, с Воеводиной, без Воеводина, с Вучичем, без Вучича. Но это стратегическая цель Сербии. Другой стратегической цели у Сербии нет и в этой географии, которая на сегодняшний день там есть, быть не может. Другое дело, что на этой стратегической дороге в ЕС не надо делать глупостей, которые потом осложнят диалог с Россией. На мой взгляд, об этом надо очень четко говорить нашим партнерам и не обижаться, что они как-то там что-то с кем-то поговорили. Вот поставки сербских боеприпасов, которые давно фиксировались, и давно были странные объяснения, более того, со стороны России были заданы сербскому руководству вопросики по этому поводу. Вот это то, что может в дальнейшем, как бы не сложился путь Сербии в ЕС, но это в дальнейшем очень существенно сузит полосу маневра любого сербского руководства. Я, честно говоря, не очень люблю этот панславизм.
7: Почему? За что вы его не любите?
8: Достоевского читал. Известная цитата Достоевского, когда вы ее читаете, я ее прочитал таким раннепостсоветским в юношей, наверное, в конце перестройки. Там уже такие вещи... В советское время таких вещей не публиковалось, как вы понимаете. Это были страны народной демократии, союзники по СЭВу, по Варшавскому договору там, и так далее, и тому подобное. Ну, значит, такой постсоветский юнош, я ее прочитал, и она у меня вызвала, ну, такое неприятие. Думаю, ну, что-то как-то загнул. Да, Федор Михайлович-то. А потом, с годами, вот это все начало проявляться. И начал проявляться вот этот абсолютно паразитический смысл вот этого панславизма как идеи. Ну, я скорее с Данилевским, так вот, ну, я вот скорее туда.
9: Да, но мы сами тут, это отдельная тема.
8: Нет, это мы. Нет,
9: я понимаю, нет, да.
8: Это мы.
9: Да,
8: не да. Надо говорить, что нам панславизм принесли какие-то страшные рептилоиды, британские агенты и так далее. Это мы родили сами.
9: Мы просто тоже его там иногда достаем, что-то иногда подальше засовываем. Вот я помню, один из классических примеров, это какая была годовщина? 300 или 250-е. Годовщина освобождения Болгарии. Ну вот, недавно. Какая? 300-я, наверное, да, или 250-я.
8: Ну, не... Короче, в... 1875.
9: Да. Значит...
8: 150.
9: 150, да. И загнул. Значит, сколько фильмов показало главные федеральные каналы к этой годовщине? Знаете? Ноль.
8: Значит, правильно сделали.
9: Да, вот.
8: Честно, правильно сделали.
9: А в Болгарии это праздновалось, и вспоминали наших солдат, и во всех...
8: Нет, вспоминать наших солдат героических, которые действительно освободили, принесли государственность Болгарии и нанесли очень тяжелый удар по Османской империи, конечно, нужно. Потому что героизм солдат, никакая геополитика и никакие интриги дворцовые никогда не отменяют.
9: Благодарность, не просто подчеркивать героизм, а как бы благодарность
8: это
9: выражать.
8: Хорошо. Ну и результатом-то была очень тяжелая геополитическая история. Скоро обе мировые войны, благодарная России... Болгария каким-то очень странным, ну, мне не очень понятным образом оказывалась на стороне противников России. Обе мировые войны. Я уже не говорю про тяжелейшие экономические последствия той войны освободительной. Да, наверное, справедливые и так далее, наверное, вошедшие в историю, ну, понятно, там, Скобелев, Гуркот, ну, в общем-то, да, огромный антивоенный шок лично будущего тогда будущего императора Александра III, который участвовал в боевых действиях, командовал отрядом, чуть не был убит, видел смерть. Но и это оказало не всегда положительное воздействие на судьбу русской армии, потому что, ну, это был очень тяжелый шок, но геополитически-то, в общем, нас переиграли в той войне. И достаточно посмотреть мемуары наших дипломатов, как потом с большим трудом мы выходили из этих всех конгрессов, да, где там все это урезалось, и как мы теряли влияние в той же самой Болгарии, где поставили династию, ну, мягко скажем, не очень благодарно относившуюся к России. Поэтому, но то, что не показали ни одного фильма у нас, это зря. Только вот все эти фильмы, которые во многом были сняты в советское время, нужно сопровождать глубоким историческим комментарием. Что было, что стало, плюс-минус. Это очень дискуссионная вещь. Воспринимать... Я почему против... Ну, не то, что против, но я негативно отношусь к панславизму, потому что панславизм – это одно из тех геополитических течений мысли, это геополитическое течение мысли, такое же, как евразийство, такое же, как западничество, но в нем вообще нет экономики. он бьет на эмоцию, бьет на культуру. Он бьет на общие корни, которых не так много.
9: Ну, которые... нет, там экономику через логистику, да, типа, ну, может быть, защищен этот. Да.
8: Ну, нет. Ну, Алексей, вот западничество, да, ориентация на Европу, вот это про экономику. Это,
9: конечно.
8: Да, евразийство – это про геоэкономику, про большие. А, значит, панславизм – это крест на Святой Софии, там трали-вали, освобождение, славянское братство и так далее.
9: А значит, просто не говорят. Где-то там должен быть чей-то интерес, понимаете? Но так же не бывает, чтобы...
8: Ну, конечно.
9: Но это ж нам продают, что это все вот это, да-да-да. Mm-hmm. София, вера, надежда и любовь.
8: Вот,
9: да.
8: Поэтому... Вот я не люблю геополитические концепции, оценки и вообще геополитику, в которой нет экономики и в которой слишком много эмоций. Тем более, что исторически, честно, вот этот панславизм не нашел практического подтверждения.
9: Угу.
8: И дело не в Сербии, дело в общей ситуации. Опять я всех обидел.
9: Да не, ничего, нормально, есть о чем подумать. Почему? Я вообще за разные мнения и за озвучивание этих разных мнений. Тут, пока мы с вами говорили, американский президент добавил, что США написал в своем этом, что американский президент полностью контролирует Армузский пролив.
8: Да.
9: США полностью контролирует.
8: Да, в информационном пространстве он ее полностью контролирует. Надо себя уточнять. В каком месте там. И, знаете, у меня такое ощущение, я опять сейчас всех обижу. Армузский пролив не контролирует никто. Он контролируется ситуативно.
9: Угу.
8: Но контролируется ситуативно очень жестко. Там не то, что вот поначалу-то разворачивали суда, еще что-то, а сейчас начали стрелять. И когда вы ситуативно контролируете очень жестко, то вы по факту его блокируете, потому что непредсказуемость там, где вдруг кто-то, иранцы, значит, хуситы. Американцы, хуситы, еще, вот сейчас вот точно могу сказать, приходит время для третьей силы. Появятся, вот поверьте мне, еще чуть-чуть, и появятся армузские пираты какие-нибудь там. Там есть, кстати, на чем, где базироваться. Да, которые будут на лодках, там, что называется...
9: Но мы Сомали вспоминали, то чуть-чуть придется, так сказать, может быть, ну, что-то взять пару канистр еще, может быть, туда, на лодке на эти.
8: Да, да,
9: но
8: да.
9: Это...
8: Нет, ну, там есть, там и поближе-то есть, не из Сомали, нет, ну, там ближе есть места. Вот. Вообще, Армузский пролив для появления третьей силы созрел. Да? Но вы когда не можете предсказать, вот вы хозяин, акционер, значит, судоходной компании, к вам приходит страховщик, который говорит, вот какой у вас уровень риска, а вы ему говорите, а я не знаю, вот здесь могут, а здесь не могут стрельнуть, а может вообще и не стрельнут, да, вам никто, ваш танкер, а тем более газовоз, в жизни не застрахует. Поэтому вот эта вот ситуативность, ситуативная жесткость пресечения попыток пройти Армузский пролив, она создает эффект блокировки. В этом смысле, конечно, ситуация интересная. Но еще раз говорю, вот сейчас тест на то, сколько продержится на старых запасах мировая экономика. И, кстати говоря, что закончится раньше? Запас продовольствия или запас нефти?
9: Нефти.
8: Я ставлю на продовольствие. Почему? Потому что поставки, то есть, ну, что называется, запасы удобрений, они фактически уже закончились. Поэтому я
9: плюс
8: ставлю
9: еще
8: за продовольствие.
9: Же этот, жара, плюс еще же жара.
8: Конечно, в плюс
9: Европе,
8: еще
9: да.
8: засуха в Европе, плюс еще энергодефицит. Но вот еще раз, я все-таки ставлю на продовольствие. Один из урожаев, ну, в Восточной Азии снимается 3, а то и 4 урожая. Смело минусуйте один. Так, минус один урожай в Восточной Азии, даже если это урожай риса, ну, это история тяжелая. так не говоря уже про зерновые и так далее. Поэтому я пока ставлю на продовольствие.
9: А последствия? Просто инфляция, ну, в смысле, цены растут?
8: Цены, или... голод, миграция. И я бы в этой ситуации не торопился бы с тем, чтобы спасать мировой рынок продовольствия немедленным возобновлением поставок зерновых из России. Мы еще успеем сказать свое веское слово и спасти мир от голода. Но опять же, надо только выучиться ждать.
9: Да. А слушатель пишет, к разговору про панславизм, а братьями оказались Северной Кореи. Все-таки наивные наши люди, добросердечные, честные, с открытым...
8: Ну, просто с северными корейцами понятен разговор.
9: Ну, совершенно верно. Но там тоже, так сказать, не про братство. Ну, прости, ну, ради бога, но при всем уважении. Да, там это другие...
8: Общность геополитических и геоэкономических целей. Вот что делает людей хорошими соседями, которые друг за друга будут лить кровь. А братство – это вещь очень абстрактная. Да. Молчу.
9: Все, профессор Евстафьев, до следующей среды. Спасибо вам большое, дорогие слушатели. Ну и не переключайтесь никуда. С профессором услышимся в следующую среду. Спасибо, пока.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Риски развития онкологических заболеваний. Контекст. Главный онколог Минздрава, академик Андрей Каприн, назвал факторы, провоцирующие тяжкий недуг. В их числе курение, сахарный диабет, ожирение и вирус папилломы. К злокачественным новообразованиям кожи, включая меланому, может привести неумеренное пребывание на открытом солнце. Наибольшую опасность это представляет в детском возрасте. Врачи советуют избегать нахождения на солнце в дневные часы, пользоваться солнцезащитными средствами и прикрывать кожу. Также рекомендуется отказаться от вредных привычек, внимательно следить за рационом питания, вести активный образ жизни и ежегодно проходить диспансеризацию, во время которой россияне получили возможность пройти обследование для выявления самых распространенных видов онкологии, в частности, рака молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» повышено финансирование лечения онкопациентов. К 2030 году доля больных, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза, должна достигнуть 67%. В России появляются препараты для лечения рака. Однако рост болезней сердца, онкологических диагнозов и диабета пока вызывает опасения у медиков. Узнать за 90 секунд. Туркменистан – одна из самых богатых республик на постсоветском пространстве. На ее территории сосредоточены огромные запасы газа и нефти. Они формируют основу экономики и обеспечивают валютные поступления. Дворцами и мечетями Туркменистана можно любоваться часами. Столица Ашхабад – удивительный город, основанный во втором веке до нашей эры и внесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Причем не один раз. Здесь находится самое большое колесо обозрения в крытом помещении, самое большое в мире архитектурное изображение звезды, самый большой ковровый орнамент и самое грандиозное изображение коня на Олимпийском стадионе. А еще Ашхабад в знаменитый международный справочник попал как место с самой высокой на планете концентрацией домов из белого мрамора. Почти 600 новых зданий, общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров, облицованы этим природным камнем. Сделано это не только из эстетических, но и из практических соображений. Белый мрамор износоустойчив и не боится атмосферных факторов, а главное, способен отражать солнечные лучи и снижать нагрев стен в жаркие летние дни.
7: Здесь их немало. В городе поддерживается эталонная чистота, делая его настоящей диковиной.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Саратове 3:00, в Якутске 8 утра. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия готова обсуждать предложение спецпосланников США. Музыкальные композиции, созданные с помощью ИИ, начнут маркировать в России. Российские мошенники активизировались перед Медовым Спасом. Подробности далее. Москва готова принять спецпосланников американского президента Стива Уиткофа и Джареда Кушнера для новых переговоров. Препятствий для этого нет, сообщил «Известиям» глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. При этом, как отметил в разговоре посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, диалог Москвы и Вашингтона не ограничивается только украинским урегулированием. Посольство США в России, в свою очередь, сообщило изданию, что не располагает информацией о возможном визите спецпосланников американского лидера, которое могло бы поделиться. Заболеваемость лихорадкой Западного Нила в России в текущем году снизилась почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что это обусловлено неблагоприятными природно-климатическими условиями, сложившимися в начале сезона передачи возбудителей этой инфекции, а именно затяжным весенним похолоданием, а также проведением профилактических мероприятий, способствующих снижению численности основных переносчиков вируса Западного Нила, то есть кровососущих комаров. Симптомы болезни могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Сервис Яндекс.Музыка собирается информировать слушателей об использовании искусственного интеллекта при создании треков. Такой подход сейчас обсуждается с правообладателями, рассказали в стриминговом сервисе. То, как эта информация будет отображаться, будет зависеть от многих факторов, в том числе от количества данных, которые получат от правообладателей, добавили там. Отмечается, что на первом этапе стриминг рассматривает это нововведение как инструмент

0: Откроется в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве в четверг, сообщила пресс-служба данного музея. Там рассказали, что книга впервые была напечатана в Санкт-Петербурге еще в 1751 году и впоследствии неоднократно переиздавалась. В нее вошли все библейские тексты, многолетняя работа над их переводом была начата еще при Петре I и завершена в правлении его дочери Елизаветы Петровны. Выставку дополнят иконографические аналогии, иллюстрациям Библии, среди которых высокохудожественные произведения русской иконописи и западноевропейской графики. Большинство предметов при этом экспонируются впервые. Сама же выставка пройдет с 13 августа по 1 ноября. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Всем здравствуйте, меня зовут Алеша Тимофеев. На прямой связи, как вы уже догадались, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор, сенатор Клишас. Андрей Александрович, приветствую, здравствуйте. Так, ну что, самая, наверное, громкая новость политическая, внутриполитическая в России, это заключается в том, что Верховный суд Российской Федерации 10 августа нынешнего года отменил регистрацию федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу. Значит, и это, насколько я понимаю, впервые в истории современной России, когда партию сняли с выборов уже после того, как ЦИК, Центризбирком, утвердил ее список и фактически сформировал избирательный бюллетень. Давайте разбираться.
3: Ну, а чем здесь пока разбираться? Я так понимаю, что сегодня партия «Яблоко» получила текст решения Верховного суда. У нас пока с вами текста нет. Что там суд посчитал доказанным из того большого количества аргументов, которые оппоненты «Яблока» предлагали в суде. Это надо, собственно говоря, почитать, познакомиться с текстом. Но так в целом, конечно, надо сказать, что мы живем в такое очень интересное время, когда внимание к юридической материи у всех политических партий, в частности тех, которые планируют участвовать в федеральных выборах или в региональных, должно быть очень высоким. Поэтому я надеюсь, что партия «Яблоко» осознает этот факт и будет тщательно готовиться, насколько я слышал, обжаловать и не планирует это решение. Да. Посмотрим, какое будет решение окончательное.
2: Я тоже слышал, да, что они планируют обжаловать. Значит, но тут несколько вот моментов из того, что известно. Значит, Журавлев, Алексей Журавлев, инициатор и партия «Родина», значит, в чем обвиняли? Вот там, в частности, в, ну, как бы в неправовом использовании, ну, там, строчка из песни, «Лишь бы не было войны», например, да, и еще была одна фраза, которую тоже, «И пусть всегда будет солнце», «И пусть всегда будет солнце». Вот выяснилось, что действительно, ну, надо быть честным, так сказать, не было подтверждения у партии «Яблоко», что правообладатель разрешил использовать строчки из этой песни. Но потом выяснилось, что правообладатель не против использования, собственно, этих строчек. А может, почему суд, ну, как бы принимает во внимание без, точнее, не принимает во внимание мнение самого правообладателя?
3: А вы откуда это знаете? Вы текст решения суда читали?
2: Ну, из того, что из пресс-релиза и из того, что, так сказать, было в средствах массовой информации.
3: Нет, давайте так, Алексей. Смотрите, мы сейчас занимаемся сами гаданием. Во-первых, нарушение права интеллектуальной собственности – это отдельное гражданское законодательство. Снять партию, да, если вы нарушаете чьи-то авторские или смежные права, вы должны нести ответственность по гражданскому кодексу, там компенсации предусмотрены и так далее, и так далее. Снять партию с выборов можно только по основаниям, которые прямо предусмотрены в законе. Угу. Такие основания в иске Родины были. Да, они, по крайней мере, указывали, что, по их мнению, вот одно, второе, третье, четвертое, там целый перечень был этих оснований. с

0: менять партию можно только в том случае, если она нарушила избирательное законодательство, в котором четко совершенно указаны основания для снятия политической партии с выборов. Вот надо посмотреть решение Верховного суда и понять, на чем суд основывается. Аргументы стороны могут приводить разные. Основания иска одно, предмет иска другое. Да? То есть это чисто юридический вопрос. На чем суд в реальности обосновал свое решение о снятии партии, написано в тексте решения. Да? Угу. Поэтому надо просто взять текст, посмотреть его, и, собственно говоря, тогда мы поймем, с чем дальше нужно работать юристом Яблока, ну и, по всей видимости, там, партии Родина.
1: Ну да.
0: Вот, собственно говоря, все.
1: Я сегодня искал, конечно же, не нашел, понятное дело, нашел пресс-релиз там от Верховного суда, в котором что-то вот говорилось. Но все равно вот ряд вопросов. Но просто чтобы нам понимать. Вот смотрите, там одно из обвинений в иностранном финансировании. На деле выясняется, что финансировали россияне, наши соотечественники, у которых действительно был какой-то там источник иностранный. А вот как понимать, в какой момент деньги, которые получают россияне, становятся там, значит, Яблоку пожертвовали там что-то 17 тысяч рублей без малого. Да, но при этом это россияне, у которых в том числе был дополнительный какой-то иностранный источник. Вот как
0: в этом разобраться? Если они являются резидентами иностранного государства и получают деньги от иностранного государства или других юридических или физических лиц за рубежом и перенаправляют эти деньги Яблоку, это, конечно, иностранное финансирование. В чем тут? Какие могут быть сомнения?
1: Но они перечислили 16 тысяч, у них есть и в России финансирование, и иностранное финансирование. Все складывается, как в мультике про золотую антилопу, в единый сундук, условно говоря. Вот
0: Тем более, если речь идет действительно в иске о такой маленькой сумме, то юристам партии Яблоко нужно просто было отработать процедуру внутреннюю, как такого рода поступления возвращать.
1: Они вернули, кстати. Вот они вернули.
0: Надо посмотреть решение суда, если суд действительно положил это в основание для снятия.
1: Может быть, тогда в завершении. Да, короче говоря, мы ждем, конечно, апелляции. Тут и гадать действительно на кофейной гуще абсолютно справедливо, отмечает сенатор
0: Клиш. Нам как бы сознаваться с вами пока. Мы не знаем пока реально те основания, которые суд положил свое решение о снятии партии с выборов. Надо посмотреть. Но я вам хочу сказать, подход должен быть очень понятным, да, юридический подход. Снимают партию только по тем основаниям, которые указаны в избирательном законодательстве. Это базовый принцип.
1: Андрей Александрович, в завершении тогда, 100% так, 100% так. Но существует ли некий механизм, гарантирующий, что вот эти претензии со стороны Верховного суда будут применяться ко всем остальным партиям?
0: У Верховного суда вообще никому нет претензий. Верховный суд оценивает аргументы сторон в споре и выносит решение. Да, у Верховного суда претензий никому нет. Поэтому, да, нужно те же самые критерии, которые по отношению к Яблоку применяются, применять ко всем ровно политическим партиям, которые в этом избирательном бюллетене есть. Вы абсолютно правы. Так и должно быть. Законодательство не может принимать... Это, извините за каламбур, это, конечно, избирательное законодательство, да, но оно не может избирательно применяться по отношению к той или другой партии. Оно должно применяться ко всем одинаково.
1: Да?
0: Иначе мы столкнемся уже с конституционной проблемой, которая будет говорить о том, что есть правовая неопределенность, а это отчасти является основанием неконституционности закона. Поэтому, конечно же, Алексей, с такими критериями, с которыми Верховный суд подойдет к партии Яблоко, нужно будет подходить ко всем политическим партиям, которые участвуют в выборах.
1: А вот тут, знаете, у меня, поскольку нет там юридического образования, просто возникает еще вопрос. Этот механизм должен действовать и работать автоматически, или это всегда только вот начинает работать, когда есть типа иск там или претензии у оппонентов там или у истца как бы, да?
0: Ну, что значит автоматически? Автоматически ничего не происходит, решения принимают люди. Да? Если будут выявлены какие-то нарушения, есть Центральная избирательная комиссия и есть суд. Больше никто не может принять решение в отношении участников выборов. Да? Все полномочия находятся либо у ЦИКа, если мы говорим о федеральных выборах, либо у ЦИКа, либо у суда. Ну да, нужно будет идти в суд, пусть партия «Яблоко» анализирует материалы, в том числе агитационные материалы других политических партий, хотя агитационный период, я так понимаю, еще даже и не наступил. Вот. Поэтому, да, партия «Яблоко» пусть анализирует и ровно со своим решением идет и оспаривает участие в выборах других политических партий. Если найдет такие основания, конечно.
1: Ну и вот эта еще история, о которой тоже все говорят. Вот бюллетень, значит, уже после того, как там ЦИК одобрил, «Яблоко» было на втором месте. Вот просто как он будет выглядеть? Это что, каждая, значит, комиссия или каждый участок вынужден будет самостоятельно зачеркивать там этот бюллетень в случае,
0: да,
1: если...
0: Да, верно, да. Да, ничего там такого нет. По выборам это часто происходит. Того или иного кандидата снимают, его просто вычеркивают из бюллетеня. Да, так и будет.
1: Ну,
0: если это решение Верховного суда устоит, конечно.
1: Да, да. Хорошо. Так, идем дальше. Российские IT-компании попросили Минцифры разрешить обработку обезличенных персональных данных без согласия граждан для разработки и обучения систем искусственного интеллекта. Тут тоже, ну, с моей точки зрения, такая, ну, дилемма, что ли, да. С одной стороны... Но как бы вот то, о чем мы говорим, там цифровой технологический суверенитет, понятно, что стране нужно развивать собственные системы там искусственного интеллекта. А с другой стороны, ну там тайна личной жизни, защита персональных данных и прочее, прочее. Вот что думаете по этому поводу, Андрей Александрович?
0: Алексей, смотрите, да, в целом я бы к этой теме относился крайне осторожно, потому что у нас пока недостаточно, ну скажем так, технических возможности для того, чтобы понять, насколько эти данные обезличены. Да? Тут ключевой вопрос – обезличенные данные. Так, вроде бы, предложение вполне разумное, потому что невозможно, конечно же, обучать системы искусственного интеллекта, не загружая огромный объем данных. И эти данные, они связаны, конечно, с персональными данными граждан. Безусловно, это так. И здесь ключевой момент, что они должны быть обезличены, потому что у всех там свои какие-то процедуры, протоколы, по которым идет вот эта процедура, ну так в кавычках будем говорить, обезличивания, да, насколько они обезличены, можно ли действительно установить взаимосвязь с конкретным человеком или нет. Вот если мы с Минцифры, с профильным ведомством, очень подробно это проговорим, и будем убеждены в том, что это действительно обезличенные данные, тогда я в этом проблемы не вижу. Я думаю, что вряд ли кто-то будет возражать, да, в отношении обезличенных данных. Но если будут хоть какие-то сомнения, что можно выйти на конкретного человека, ну тогда, по всей видимости, это будет невозможно.
1: Ну да, действительно вопрос, как вот, тут понятно, тоже нужен специалист, да, как технологически, собственно, вот эта вот приватность должна работать, вот это как?
0: Это не приватность, это именно невозможность понять, кто является, скажем так, конкретным, что за конкретное физическое лицо вводило те или иные данные. Это не приватность, да, это именно попытка как бы изолировать эти данные от конкретных персоналей.
1: А кто будет надзирателем, ну, в хорошем смысле, вот сам механизм надзора, государство разрабатывать вот при этой передаче данных?
0: По идее, Минцифры, профильное ведомство, безусловно. Мы, кстати, очень долго с Минцифрой, и у нас были такие непростые дебаты по поводу вообще законодательства о защите персональных данных. Если вы помните, такая, ну, дискуссия, которая здесь у нас тоже не раз была, а какие должны быть штрафы, а могут ли это быть штрафы от оборота, да, и так далее, и так далее. И вот мы постепенно продавливали в Совете Федерации эту тему, потому что, конечно же, когда люди работают с огромным массивом персональных данных и, ну, мы постоянно видим утечки этих персональных данных, продают то одну базу, то другую, то третью, а люди, которые несут ответственность за это практически там символическими штрафами, готовы отделаться, ну и компании в первую очередь, конечно, с этим компании, частные компании работают, то это все превращалось в какую-то профанацию защиты персональных данных. Но вот теперь есть и оборотные штрафы, и в целом государство очень внимательно относится к защите персональных данных. Поэтому если давать такую возможность для обучения искусственному интеллекту, а это, ну, это действительно ненадуманный вопрос. Мы все прекрасно понимаем, да, что для того, чтобы он дальше развивался, это искусственный интеллект, это системы, которые у нас, кстати, есть передовые системы, и там Сбер, и Яндекс, но они прекрасно работают в этой сфере. конечно, им необходимо больше объем информации загружать, им нужно большее количество разрешений разного рода. И если удастся действительно отвязать от человека вот тот объем, который подлежит охране, как персональные данные, то тогда я думаю, что можно на это пойти. Если нет, то нет.
1: И еще тот вопрос, но все равно человек же должен, гражданин, должен, наверное, будет давать какое-то согласие на то, чтобы попасть в эту, ну, как бы обезличенную, в эту обезличенную
0: Нет,
1: базу.
0: Я думаю, что нет. Нет, это лишает всю эту тему смысла. Зачем?
1: Ну а как? А так без его одобрения он попадает все равно в какие-то списки. Ну пусть они будут типа обезличены,
0: Не
1: но он же...
0: попадает он ни в какие списки. Есть массив информации, который отвязан от конкретного гражданина. И если этот массив информации будет от него, ну, скажем так, отвязан юридически, технически, технологически, то никаких согласий гражданина будет не нужно. Иначе это бессмысленно. В чем разница? Давать согласие на то, чтобы, как вы говорите, в списке, но там никаких списков нет, да? Давать согласие на то, чтобы объем информации был отвязан и дальше передавался для обучения, или давать согласие непосредственно на использование своих персональных данных. Ну, глупость же.
1: Ну да, но мы...
0: Это просто лишает всю эту идею смысла.
1: Мы же просто с этим там, вот вы говорите, с одной стороны, да, ну, действительно глупость, потому что ты подписываешься, как бы, да, ставишь подпись, да, я согласен, тогда ты, так сказать, уже
0: Слушайте, нет, нам вообще, конечно,
1: обналичен.
0: нужно...
1: Но просто ряд...
0: Алексей, вот
1: Да.
0: смотрите, я вам как бы скажу одну очень простую вещь. Вот вы, наверное, сами сталкивались, вы зачастую в гостиницу заселяетесь, и от вас просят подписать огромное количество разных странных бумаг на обработку ваших персональных данных. А по закону, кстати, это не нужно. Они могут обрабатывать эти данные, и вы как бы поселяете в гостиницу, уже даете на это согласие. А еще веселее, вы приходите в поликлинику, вот я, например, да, прихожу в поликлинику, для того, чтобы провести какую-то там манипуляцию, ну, достаточно такую простую, стандартную, какое-то обследование сделать. Вы тоже подписываете такое количество бумаг, знаете, это вот не преувеличение, это прямо такая вот стопка. Вы должны поставить, не знаю, какое-то там большое количество подписей. Это все, конечно же, никакая не охрана персональных данных, это все профанация, потому что если вы соглашаетесь на то, что вы идете в поликлинику и с вами проводят какие-то медицинские процедуры, если вы поселяетесь в гостиницу, если вы используете транспортом, да, покупаете билет на самолет, там, на поезд и так далее, то вы предоставляете установленный законом объем данных. И те люди, которые с этими данными работают, имеют право на обработку этих персональных данных. Иначе договор с вами просто не будет заключен. Да? Вы не сможете этот договор заключить. Поэтому вот эта вся профанация с огромным количеством бумажек, надо нам, по всей видимости, в законе как-то отдельно сформулировать, что все это делать не нужно, потому что тот объем персональных данных, который вы в силу требований закона предоставляете, он подлежит охране, да, в соответствии с теми же стандартами, которые установлены в законодательстве. Но отдельно давать на это согласие, ну, абсолютно не нужно.
1: А
0: здесь то же самое.
1: Еще же
0: только
1: бывает...
0: разница будет в том, что эти данные хотят отвязать от конкретного человека.
1: А еще бывает, ну, вот вы про офлайн, конечно, мы каждый с этим сталкивался, и в поликлинике, действительно, там, не знаю, стоматология, все что угодно, гостиница, действительно. Значит, а еще бывает в цифровой, например, среде, да, когда ты без этой галочки просто не получишь там услугу, не установишь приложение там или еще что-то. Вот это всегда
0: да,
1: у меня
0: совершенно
1: тоже...
0: Да, и мало того, никто не читает же, как бы, да, эти соглашения,
1: да.
0: Они где-то там загружены, и вряд ли вы заходите и начинаете там разбирать, ты можешь очень мелким шрифтом, чтобы это что-то прочитать. Да, банк тоже в каком-то объеме получает персональные данные. Мы ведь сталкивались с ситуацией, когда люди собирают излишнее количество данных, да, которые не нужны абсолютно для выполнения этих функций, которые выполняет, например, там, банковская организация, страховая, там, медицинская и так далее. Такие примеры тоже есть. И нужно просто, ну, отказываться от предоставления такого рода согласий, если это не связано непосредственно с той услугой, которую вы намерены получить.
1: Так, на прошлой неделе мы с вами обсуждали ужасную историю, случившуюся в Медведкове на севере Москвы, северо-востоке, значит, про пенсионерку там, и вот эта история там с, как бы со схемой Долиной. А тут вот силовики сразу, МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили обязать риэлторов возвращать клиентам деньги за услуги, если совершенная с их участием сделка с недвижимостью была признана судом недействительной за действия мошенников. Нашли крайними, ну, риэлторов. Я без негативной или позитивной коннотации. Ну, просто сказать, вот они теперь якобы будут отвечать. Что тоже думаете вот по этому поводу?
0: Ну, вы знаете, надо посмотреть, что там предлагают своевики. Но определенная логика в таком предложении есть. Потому что а зачем иначе вам нужен риэлтор? Вот два гражданина, да? Два гражданина, они, ну, скажем так, они не являются профессиональными участниками рынка. Их знания в данной сфере могут быть очень ограничены. Да, да, они понимают, какие на рынке цены, они понимают, как осуществляются там базовые расчеты, условия сделки. Но вообще-то все, что касается проверки документов, там, правоспособности и прочих-прочих вещей делает профессиональный участник рынка, который берет за это деньги, да, с клиента. Он берет деньги, ну, кстати, и с той, и с другой стороны во многих случаях. Поэтому, конечно же, он должен нести ответственность. Если выясняется, что это он, по сути дела, выступает посредником в мошеннической схеме, возложить на него какую-то ответственность, в том числе бремя финансовой ответственности, ну, вполне кажется, разумно предложить.
1: Справедливо.
0: Потому что граждане, я подчеркну, это закон, и огромное количество нормативных актов делают различия между профессиональным и непрофессиональным участником рынка. И непрофессиональный участник, он всегда получает дополнительную защиту. А профессиональный участник рынка, который еще и на возмездной основе оказывает услуги, он, конечно же, несет ответственность, в том числе и за действительность этой сделки.
1: Вот смотрите, точно совершенно. Я думаю, что так подумает любой там здравомыслящий человек. Ну, все, вот сейчас риэлтор, а за что там он получает деньги? Просто за то, что там сводит стороны или сопровождает тебя? Ведь часто это именно сопровождение физическое, там, условно говоря. Но он там может за тебя ездить там куда-то, получать какие-то бумаги там и прочее, с твоей подписи.
0: Его функция не в этом все-таки. Риэлтора функция не в этом.
1: Но смотрите, значит, Андрей Александрович, тогда риэлторам, ведь если мы их на них накладываем отдельные обязательства и ответственность, тогда ведь они будут нуждаться в неком подтверждении, раз. Потом им нужно будет получать доступ к каким-то базам данных.
0: Ничего дополнительного им не нужно. Нет, не надо ничего выдумывать. Ничего дополнительного им не нужно. Им, наверное, нужно будет позаботиться о страховании своей ответственности дополнительном, если у них действительно появится такая возможность, что они будут нести за это ответственность. Но здесь нужно разделять две вещи. Вот сделка Долиной, давайте уж к ней вернемся, да, поскольку это такая нарицательная история. Ну там сделка-то была действительно. Какие проблемы к риэлтору? Если вы, давайте себе представим, что это, я не знаю, был там риэлтор или нет, может быть, был, может, нет, неважно. Давайте себе представим, что в этой сделке был риэлтор. Сделка-то действительно. Какие проблемы? И одна сторона дееспособна, и другая сторона дееспособна. Одна сторона намерена была продать квартиру и обладала для этого всеми необходимыми правами на квартиру, дееспособностью. Другая сторона готова была купить и обладала необходимыми денежными средствами, и также дееспособностью обладала и правоспособностью. То есть не было никаких проблем между ними. Что бы здесь риэлтор должен был установить? Просто вдруг сторона продавца, получив деньги, ну, извините, решила эти деньги не в банк положить, а отправить их на безопасный счет. Взять их из банка и передать там курьеру, который их куда-то отнес. Риэлтор-то при чем здесь? Ну, то есть, да, как бы, вот если...
1: Понимаю,
0: если
1: да,
0: мы
1: конечно.
0: Говорим про схему Долиной, да, но если, конечно же, переоформляются документы, и продавец, например, не получил оплату, да, не получил оплату, тут, конечно, вопросы к риэлтору будут, потому что он является посредником в этой сделке. Если, наоборот, продавец приобрел квартиру, а оказалось, что эту квартиру 5 раз уже продали, и он не может вступить в права собственника, потому что там спор вокруг этой квартиры идет, да, тогда, да, тоже ответственность риэлтора. Но извините, в том, что вот вы называете схемой Долиной, сделка действительно. Никаких проблем ни у одной стороны, ни у другой нет. И проблемы все продавца появились потому, что продавец решил, что ему надо отправить деньги на безопасный счет, в кавычках. Вот, собственно, и все.
1: Давайте прервемся.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Будущее наступает.
2: Будущее за антропоморфными роботами.
3: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
4: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
5: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
6: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
7: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать. Роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
8: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
9: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Сенатор Клишас. Да, тот самый.
1: Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. С нами на прямой связи. Андрей Александрович, еще раз здравствуйте. Продолжим вот эту тему, с вашего позволения. Ну, коротко, значит, МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили обязать риэлтора возвращать клиентам деньги за услуги, если сделка, которая совершена с участием этого самого риэлтора, была признана судом недействительной из-за действий мошенников. Я вот про что. Прямо вот сейчас во время новостей попытался там
2: вот
1: чуть...
2: Вот видите, как четко. Если сделка признана недействительной из-за действий мошенников, да?
1: Да.
2: Недействительная сделка, конечно. А в схеме нашей, которую мы называем с вами схемой Долиной, там со сделкой все было в порядке. И в итоге тот же самый суд сказал исполнить сделку в соответствии с соглашением, да, и передать квартиру покупателю.
1: Я про риэлторов, значит, вот про, может быть, тогда, ну, коль скоро у них появляется, еще раз, вот это вот новые какие-то обязательства. Например, сейчас у риэлтора нет возможности, вот я перепроверил сам себя, у риэлтора нет возможности запрашивать, например, справку о психическом здоровье. Ну, просто нет, он, так сказать, это не вне его компетенции и экспертизы находится. А если у них появляется... Да, и мы знаем, что частенько в схемах...
2: Какая экспертиза?
1: Ну, типа психоневрологическая, медицинская, психоневрологическая.
2: А при чем тут это? Ему надо не психоневрологическую экспертизу проводить риэлтору, а справку получить,
1: конечно.
2: Относится, конечно, потому что он проверяет правоспособность и дееспособность лица. Имеет право лицо совершать эту сделку или не имеет? А в понятие дееспособности входит ровно то, о чем вы говорите.
1: И вот риэлтор не может официально и юридически проверить дееспособность человека. По закону признать гражданина недееспособным или ограничен дееспособным может только суд. А точно оценить его состояние в момент сделки только профильная медицинская экспертиза.
2: Я тогда вас не понимаю, Алексей, что вы имеете в виду под словом «проверить»? Он же не экспертизу человека проводит.
1: А получает справку
2: проверить,
1: просто.
2: Проверить – это иметь документы, что человек дееспособен.
1: Но получить, сделать-то запрос он должен будет или нет? Или
2: да
1: он
2: почему? Ему должен человек предоставить.
1: Просто сам принести. Просто
2: никакой запрос он не должен делать. Вы приходите с паспортом, со справкой, если нужно, еще с чем-то. Если этого у вас нет, риэлтор говорит, извините, не смогу с вами сделку сделать.
1: Да, риэлторы же с обеих сторон. Тут просто, так сказать, чтобы все были, все было прозрачно. Хорошо. В общем, не нуждается ни в каком дополнительном реестре, типа да, вот базы риэлторов, ни в каких дополнительных полномочиях.
2: Не надо ничего придумывать. Нет.
1: Хорошо. Значит, идем дальше. Вячеслав Володин, спикер Нижней палаты парламента, призвал все регионы России обдумать запрет продажи вейпов. Это тоже такая, ну, типа законодательный орган предлагает регион, а вы вот подумайте, запрещать продажи вейпов или не запрещать для защиты детей и их здоровья.
2: Меня это
1: смущало
2: в самом начале, я писал об этом, когда этот закон принимали. Я, кстати, в Телеграме, по-моему, да, там написал небольшой комментарий, потому что о чем регионам думать-то? У них время есть. Угу. Государственная дума дала им полномочия запрещать продажу вейпов, напомню, с 1 марта 2027 года. Поэтому, когда говорят, а что это тут так мало регионов вот приняли решение, вы тут подумайте, вон возьмите опыт передовой. Я что-то не понимаю, если сейчас уже регионы запрещают продажу вейпов, то о чем был принятый закон Государственной Думы? Если без этого закона у регионов есть такое право, и уже даже есть передовые регионы, которые приняли это решение. Государственная Дума в законе, который она приняла и отправила в Совет Федерации, написала предоставить регионам это право с 1 марта 2027 года. Вот и все. Поэтому не знаю, тут вопросы надо задать вам регионам, которые уже побежали вперед. Либо они, не получив соответствующие полномочия от федеральных, которые в законе есть, уже побежали и приняли свои региональные законы. Тогда они превысили свои полномочия. Угу. Если они не превысили полномочия, о чем тогда федеральный закон, который с такой гордостью Государственная Дума приняла в защиту детей?
1: Не знаю.
2: Тут либо одно, либо другое. Надо как-то куда-то уже на какой-то стул приземлиться.
1: Угу. Тема важная. Люди просили защитить детей и навести порядок в этой сфере, говорит
2: спикер. Да, я предлагал, если хотим защитить детей, давайте во всей стране защитим, чтобы не мучить регионов раздумьями разными. Прямо во всей стране возьмем и введем запрет на продажу вейп. Это будет и единое экономическое пространство обеспечено, конституционные положения, и дети будут под защитой, и все будет хорошо. А теперь мы вынуждены просить регионы подумать.
1: Да. Но у вас тоже ответа, в общем,
2: Но
1: нет, да?
2: я напомнил регионам, что если они будут думать, то пусть думают так, как им Государственная Дума предписала думать. У них с 1 марта 2027 года такие полномочия появятся, не раньше.
1: Думать, да, у нас сегодня, так сказать, вечер, да, таких, как этих, избирательно избирать, да, думать, да. Значит, так, что еще? Ну, вот это много сегодня интересных тем, но тут тоже, так сказать, уже все вступило в силу. Владимир Путин подписал закон об ограничениях для осужденных релокантов. Мы об этом тоже говорили и в прошлый раз.
2: В прошлый раз, да, мы с вами подробно это обсудили. Правильно, президент подписал, будет работать закон.
1: Угу. Вот тогда нам, кстати, не хватило времени. Я бы про тогда как бы про посыл попытался, да, порассуждать. Не знаю, насколько получилось там. Это, значит, понятно, что закон для одних. Но ведь можем с вами предположить, что и другие, которые не осуждены, релоканты, в каком-то смысле будут проецировать, примерять этот закон и отношение государства к релокантам, осужденным, на себя, неосужденные. Вот они тоже будут, я уверен, так сказать, примерять.
2: А это называется превенция. Это называется превенция. Не надо нарушать российское законодательство, если вы живете за границей, и вам кажется, что государство вас не дотянется. Будьте уверены, дотянется.
1: Хорошо. Так, а дальше тоже любопытная вещь. Значит, за грубость в домовых чатах стали наказывать рублем. Верховный суд России подтвердил законность беспрецедентного решения о взыскании более 200 тысяч рублей с двух жительниц за оскорбление и травлю соседа в общедомовом чате. Данное решение заложило ключевую судебную практику для борьбы с хамством в мессенджерах. Вот давно пора, мне кажется, нет?
2: Давно пора. Нет, тут, на самом деле, ничего тут особо веселого нет. Это достаточно простой принцип, который законодатель проводит последовательно через отраслевое законодательство соответствующее. Нет никакой разницы, как вы себя ведете. То, что вам положено за безобразное, извините, поведение в реальной жизни, при личной встрече, тоже вы получите за такое поведение в интернете. Неважно. То, что вы лично с человеком не встретились, но если это оскорбление, если это подпадает под определенные составы, административный кодекс и так далее, то вы должны получить то, что вам причитается. И то, что вы не при личной встрече все это исполнили, а просто где-то там в домовом чате или в соцсети, это не имеет никакого значения. Стандарты должны быть одинаковы, потому что наше виртуальное пространство – это такая же реальность. Люди, как мы с вами неоднократно обсуждали, получают образование в интернете виртуально, государственные услуги получают, учатся, лечатся, делают все, что хочешь. Поэтому все правила будут такие же, как вот в нашей с вами жизни офлайн.
1: Тот, вот поскольку мы скажем, беспрецедентное решение, а может ли это послужить прецедентом? Но просто представьте, какую нагрузку могут получить российские суды, если каждый чатик там
2: они
1: школьный, придомовой, поселковый. Сейчас это же...
2: Нет, ничего. Знаете, если такие решения будут, никакой нагрузки не будет. Люди поймут, что это не шутка.
1: Угу.
2: Люди поймут, что это не шутка. Если вы в домовом чате ведете себя так, что подпадаете под ответственность соответствующую, ну вот и получите. И очень быстро это закончится, нагрузки большой не будет. Еще несколько таких резонансных решений. Очень хорошо, что вы в эфире упомянули это решение Верховного суда. И все просто придут в чувство и будут вести себя прилично. В домовых чатах, в школьных чатах родительских и так далее, и так далее.
1: Хотелось бы мне разделить ваш оптимизм, Андрей Александрович, но несмотря на то, что практика там по офлайну существует гораздо больше, чем по онлайну, но хамство продолжает, так сказать, порой...
2: Ну, знаете, я с вами тут не соглашусь. Хамство, конечно, продолжается, но то, что происходит в интернете, вам зашкаливает все ну, как бы возможные границы. Это просто совершенно какая-то вакханалия. Вот
1: Но
2: этого не будет.
1: да, объяснялось это раньше тем, что, так сказать, действительно невозможно привлечь к ответственности не персональной, но как бы не юридической. Говоришь, вот почему пишут там о гадости. Ну, потому что нет возможности там человеку типа физически каким-то
2: Есть,
1: образом.
2: Да, потому что есть проблема анонимности в интернете, да, когда люди пишут гадости, потому что они скрываются под разного рода никами, чувствуют себя безнаказанными. Но когда такое безобразие происходит в тех же самых домовых чатах, там, в родительских чатах школьных и так далее. Ну, здесь, конечно, терпеть этого человек не должен, да, и не нужно, и обществу не нужно соглашаться, что такого рода стандарты, в кавычках, допустимы для такого онлайн-общения. Ничего подобного.
1: А ведь еще боты часто заточены под хамство.
2: Это другая история.
1: Вот, а
2: Это
1: что с
2: то,
1: этим
2: что это
1: делать?
2: Проблема анонимности. Это проблема анонимности в интернете. Я противник этой анонимности. Понимаю, что это не самая популярная точка зрения, но я считаю, что все упирается в интернете в эту самую пресловутую анонимность. И торговля наркотиками, и разного рода экстремистские террористические чаты и сайты, и манера поведения в социальных сетях и в разного рода чатах. Все это проблема во многом анонимности. Но люди почему-то настолько себя чувствуют безнаказанными, что они уже под своим именем тоже позволяют себе то, что никогда бы не позволили в реальном общении с человеком. Ну ничего, приходите в чувство. Такая же реальность, как и наше офлайн-общение.
1: Да. Так, с 1 сентября 2026 года в России вступает в силу закон, который запрещает работодателям устанавливать испытательный срок женщинам, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет. Ранее такое ограничение действовало только для матерей с детьми до 1,5 лет. Ну, как гарантия действует до достижения ребенком 3 лет вместо 1,5. Правило касается не только биологических матерей, но и тех, кто растит ребенка до 3 лет без матери. Например, отцы-одиночки тоже подпадают под этот. В общем, не будет испытательного срока для мам с молодыми детьми.
2: Кстати, я очень хорошо помню, когда в Совете Федерации обсуждали этот закон, Валентина Ивановна Матвиенко задала вопрос, на который она не получила ответа. Она спросила, а вот этот закон не приведет к тому, что матерей с детьми до 3 лет просто не будут
1: Не
2: брать на
1: будут брать на
2: работу?
1: работу, конечно.
2: Да, как вице-премьер, который отвечал за социальный блок, в очень непростое для страны время, да, мы помним те годы, когда Валентина Ивановна работала в правительстве, отвечала за социальный блок, в том числе и социальные, трудовые отношения туда попадают, да, и она спросила, а у нас не приведет случайно вот этот закон к такому результату, на который, в общем, явно не рассчитывают авторы этого закона. И в итоге нашим профильным комитетом, ну, по социальной политике в первую очередь, она попросила провести мониторинг правоприменения, вообще на что-то он повлияет или нет. Потому что, казалось бы, ну, такая, в общем, правильная норма, да, как, сложно, наверное, возражать, но если знать практику, как работодатель в этих ситуациях ведет себя, то, ну, опасения Валентины Ивановны вполне могут быть обоснованными. Просто не будут принимать на работу женщин таких.
1: С одной стороны,
2: согласитесь, испытательный
1: точно,
2: срок – это же не
1: совершенно.
2: каприз.
1: Кому это нужно?
2: Это же не
1: Ну,
2: каприз,
1: типа,
2: Алексей,
1: связываться, да, совершенно верно. Это называется связываться
2: да?
1: на свою голову, да. Связываться на свою
2: да.
1: голову.
2: Испытательный срок – не каприз. Согласитесь, есть, наверное, профессии, специальности, позиции, на которых хотелось бы понять, человек все-таки, ну, вот реально, без всяких там скидок, он подходит для этой работы, он обладает должной квалификацией, опытом, чтобы выполнять ту или иную работу. Но испытательный срок – это как, ну, такая попытка и для работодателя, и для работника присмотреться друг к другу, да, возможность по закону. А тут тебе говорят, нет, должен сразу подписать трудовой договор без всяких испытательных сроков, он посмотрит, что там есть ребенок, скажет, да ну.
1: Да, да, действительно. Ну, и как же так вот получается? Ну, вопрос-то справедливый от Валентины Ивановны, Андрей Александрович. Ну, и мы с вами говорим, значит, все это. А,
2: вот
1: но
2: и посмотрим, Алексей.
1: Но вступил в силу закон.
2: Ну,
1: он вступил в силу.
2: Вступил, хорошо. Посмотрим, к чему приведет. Пока не вступит в силу, не узнаем с вами, ну никак.
1: Логика понятная. Хорошо. Да, еще одна большая история с БАДами на маркетплейсах. Сейчас все заняты тем, что, значит, худеют с помощью всяких медицинских препаратов. Напомню, что это обязательно нужно делать под присмотром врача. Обязательно. Значит, но есть медицинские препараты, а есть БАДы. БАДы можно, значит, безрецептурно приобрести на маркетплейсах в том числе. Выяснилось, что в части из них, которые маскировались там под американских, европейских производителей, а на самом деле производились в Казахстане, значит, обнаружили какое-то вещество там наркотическое. Ну и там вплоть до последствий чудовищные, вплоть там до реанимации. Ну и возникают, конечно, вопросы. Во-первых, так сказать, и подростки, которые могли там, ну не подростки, люди, которые, так сказать, злоупотребляют всякими веществами, покупали их, ну просто ради, так сказать, дозы. А другие, которые хотели там похудеть с помощью волшебной таблеточки, значит, тоже подвергали свою жизнь опасности. И опять тут вот ничего, кроме там развести руками, не получается. Ну, масса, честные знаки придумали, массу всяких процедур придумали, механизмы существуют.
2: Есть Роспотребнадзор, если такой факт вскрылся, слушайте, ну, наверное, да, и в бутылочке с БАДами, и в пачке масла, и еще где-нибудь можно найти какие-то нарушения, и мы, ну, как бы с вами предполагаем, что, наверное, это не специально, как бы, да, туда наркоту засунули.
1: Да.
2: Что-то там произошло в результате, ну, там, нарушений технологических, что появилось такое вещество или просто значительно в большей дозе, чем это должно было там находиться. Но если Роспотребнадзор, ну, вскрылся такой факт, ну, надо, значит, этот продукт с рынка убрать, все, а что тут, собственно... В чем проблема?
1: Вот смотрите, я вижу, где проблема. Ну вот я говорю, существует масса процедур, которые должны это выявлять на каком-то этапе, но они не отработали. Потом, значит, маркетплейсы говорят, вот мы проведем проверку. А что они проведут? Какую маркетплейс может провести проверку? Проверку документов, так вы их
2: что,
1: проверяли.
2: Это качество затребовать. Нет, слушайте, маркетплейсы многое могут сделать, если захотят. Кстати, не так давно, если так немножечко отлистаете, там тот же мой... или Макс, или Телеграм-канал, там есть достаточно интересное дело, которое, например, Конституционный суд слушал по поводу того, что маркетплейс должен делать, чего он не должен делать. Такое знаменитое дело уже по информационному посреднику. Является он таким информационным посредником или нет? Но, по крайней мере, понять, он продает подлинную продукцию или нет, маркетплейс точно может. Да? Если это какая-то там какой-то фальсификат, то маркетплейс при желании может это понять и установить, что это фальсификат. И об этом в данном случае идет речь. Эти все процедуры понятны, они существуют. Но время от времени не только в БАДах. Мы с вами иногда слышим какие-то резонансные истории. Там в детском питании появляются какие-то... Я в Китае слышал, да, одна из последних там резонансных историй, потому что несколько младенцев погибли в результате просто того, что им дали детскую смесь. А там превышение какое-то там очень существенное было одного из компонентов. Ну, такое случается, к сожалению. Да, важно, как государство на это реагирует. Устанавливается сам факт этого или нет. Получают люди в итоге компенсацию какую-то или не получают. Ну, такое происходит иногда. И в продуктах питания это появляется. Где угодно.
1: Ну да, с одной стороны, действительно, никто не защищен, но просто масса, говорю, вот этих инструментов, там наклеек надо получить, сертификатов получить, и все равно. А это вот о чем говорит? Как бы о неизбежности вот такого, то, что называется, простите, там, shit happens, да, или что? Или просто о том, что вот сертификационные центры, например, не дорабатывают, то есть те компании, которые должны проверять это все?
2: Ну, я думаю просто, что, нужно более осторожно относиться, если вы покупаете у официального производителя, да. Есть же, если это крупный производитель, с мелкими вообще, ну, как-то немного, мне кажется, страшновато работать, вполне понятно. Иногда бывает качественная продукция, иногда не вполне понятно, что там тебе в эту баночку насыпали или положили. Вот, поэтому есть официальные производители, у них тоже есть какие-то сайты, интернет-ресурсы, через которые они продают свою продукцию. Но пользуйтесь их теми ресурсами, которые они предоставляют. Просто нужно быть аккуратнее, внимательнее относиться, тем более, если это связано с вашим здоровьем или там с детьми вашими.
1: Да, к самому себе, совершенно верно. К своему здоровью, да. И здоровью близких. Так, значит, еще одна тема большая, 5 минут у нас чуть меньше остается. Член Совета по правам человека Александр Ионов заявил о критической нехватке международных правовых механизмов для защиты и оказания помощи российским гражданам, арестованным за рубежом. По его словам, в условиях текущей обстановки охота, в кавычках, на россиян в недружественных странах стала устойчивой тенденцией, а правозащитные инструменты свелись к минимуму. Давайте вот разбираться в роли
2: Причем-то разбираться,
1: правозащитников.
2: о каких механизмах не хватает правозащитникам, например. Каких?
1: Сейчас мы найдем, что он тут знает. Ну, не знаю, может быть, это такое, так сказать, на внешнеполитическое ведомство, ну, в смысле, на дипломатов, на консул, чтобы мало оказывать содействие.
2: Слушайте, все механизмы существуют, их достаточно, и у Министерства иностранных дел достаточно этих полномочий. Просто в большинстве случаев резонансных, которых мы знаем, это политическое преследование. Это политическое преследование, и тут плохо работают какие-то стандартные механизмы. Да, мы можем оказать консульскую поддержку там гражданам, которых задерживают. Но если их задерживают по надуманным политическим основаниям, этому
1: Ну
2: сложно
1: вот
2: что-то
1: и здесь.
2: противопоставить в данном случае. Конечно, нужно помогать, и работает Министерство иностранных дел, и прокуратура, кстати, очень активно в этом направлении работает. Но здесь, к сожалению, все будет упираться в политическую позицию правительства той страны, на территории которой это происходит.
1: Ну вот он говорит, международных правовых механизмов, нехватка международных правовых механизмов. Ну,
2: конкретно, какого механизма не хватает? Я хотел бы просто это услышать.
1: Не знаю. Но вот
2: какого конкретно механизма не хватает?
1: Но я сейчас, я не буду за него там говорить. Ну вот смотрите, вы же сами сказали, там, значит, очень часто или в последнее время практически всегда там, да, россиян по политическим мотивам. Ну вот, собственно, вот может быть какой-то механизм, который бы определял и предоставлял так, какие-то дополнительные гарантии, чтобы не преследовали именно по политическим мотивам. Что для этого мы можем сделать?
2: Ну, например, какой? Вот я не могу понять, какой механизм? Ну, как бы, если человека задержал суд иностранный. Ну, вот давайте возьмем резонансную историю с российским гражданином, старшим там археологом.
1: Археологом,
2: да,
1: давайте, да,
2: там,
1: прекрасно, да.
2: Которого
1: Александр
2: забирали в
1: Бутягин.
2: Польше, намерены бы...
1: Да, Александр
2: да, совершенно
1: Бутягин.
2: верно. Должны бы, собирались передать Украине. Но это же чисто политическое дело. Все же прекрасно понимают, каких здесь механизмов международных не хватает. Что нужно было объяснять Польше? Ему что нужно было объяснять, что человек никогда по большому счету и политикой-то не занимался? Занимался раскопками на территории Крыма много лет, насколько я помню эту историю. И когда там Крым украинский был непродолжительный период своей истории, и потом в российский период продолжали работу археологи в Крыму. Что он нарушил? Какой закон? Европейский или польский? Какой польский закон он нарушил?
1: Вот хорошо.
2: Но тем не менее человека задержали. Задержали, поместили в следственный изолятор. И, кстати говоря, те же самые инструменты, которые задействовал Министерство иностранных дел наше и политическое руководство позволило разрешить эту ситуацию.
1: Да, обменять, да. В рамках обмена между Польшей и Беларусью удалось освободить нашего гражданина. Но... Вот я позволю там от себя, что ли, да, фантазирую сейчас. Но чтобы Польша понесла ответственность за политическое преследование, ну, не знаю, со стороны ЕСПЧ,
2: но
1: может быть, каких-то наднациональных структур.
2: Ну, Польша же, они же не идиоты, они же возбудили уголовное дело, там по какой-то статье придумали что-то.
1: Угу.
2: А если Польша понесет ответственность, если мы задержим иностранца, и нам скажут, что вы должны понести ответственность за... Какие механизмы?
1: Да, за политическое
2: какие
1: преследование.
2: Какие механизмы принуждения вы... здесь придумываете. Или Соединенные Штаты, которые гражданина любой страны ловят по всему миру, а могут просто прислать войска, забрать себе президента Венесуэлы и отвезти в Нью-Йорке в суд. И весь мир делает вид, что ничего не происходит. Там, кстати, давно должны были вроде как выборы состояться в Венесуэле. Вообще молчок про это. Никто не помнит, что в Венесуэле выборы должны были быть проведены. Там вроде как демократия.
1: Да, все. Спасибо вам большое, Андрей Александрович. Как всегда, было интересно, познавательно. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клиш с нами был на прямой связи. Всего доброго.
0: Сенатор Клишас. Да, тот самый. Отмена бумажной копии полиса ОСАГО. Контекст. Верховный суд поставил точку в вопросе, который неоднократно становился причиной споров между автовладельцами и дорожной полицией. Наказывать за отсутствие бумажной копии полиса ОСАГО больше не будут. Ранее штрафом подвергались граждане, оформлявшие документ в электронном виде и не имеющие при себе распечатки. Впрочем, если страховая компания выдала оригинал полиса в бумажном виде на своем фирменном бланке, его водитель по-прежнему обязан предоставить по требованию сотрудника ГАИ. В противном случае наступает административная ответственность. ОСАГО – не единственный документ, который в России можно предъявлять на смартфоне. С 2015 года в электронном виде оформляется паспорт транспортного средства. Выписку из него можно за символическую сумму загрузить с портала электронных ПТС. Специальные разрешения для тяжеловесных и крупногабаритных автомобилей, транспортные накладные или заказ наряды на грузы также выдаются в электронном виде. Переход на цифровые документы имеет целый ряд преимуществ. Среди них повышенная безопасность и защита от подделок, невозможность утери, неограниченное количество записей о владельцах, полнота и прозрачность информации. Узнать за 90 секунд. Исследования последних лет показали: женские лица с легким ненавязчивым макияжем или вовсе без него воспринимаются как более привлекательные, чем с ярким мейкапом. Оказалось, мужчины, как правило, отдают пальму первенства естественности. Вопреки устойчивому стереотипу, что им нравится выразительный макияж, в реальных оценках они выбирают более натуральные образы. Суть и инструментарий исследований были очень просты. Участвующие в нем женщины наносили макияж разной интенсивности для разных ситуаций. Затем и мужчины, и женщины оценивали изображение. Выбирая нейтральные варианты, представители сильного пола характеризовали их как более естественные, здоровые и открытые. При этом сами участницы эксперимента были уверены, что мужчины предпочтут более яркий образ, в котором использовано максимум помады, туши и теней. Ученые пришли к выводу, что разрыв между тем, что часть людей считает привлекательным, и тем, что на самом деле нравится большинству, огромен. В науке этому явлению посвящены целые книги и монографии. Проблема согласования различных интерпретаций одних и тех же данных в научном сообществе приводит к разногласиям и жарким спорам из века в век.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, столько же в Краснодаре и Петрозаводске. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Минпросвещение России определило классы, которые могут учиться во вторую смену. Препятствий для строительства туннеля между Россией и США нет. Американское космическое агентство наконец признало Крым российским. Подробности далее. Девушка, находившаяся на базе отдыха «Исток» под Донецком Ростовской области, была ранена в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Также глава региона отметил, что на территории Гундоровского водоподъема в хуторе «Малая Каменка» Каменского района загорелась сухая растительность. По его словам, на место выехали специалисты экстренных служб. По предварительным данным, там пострадавших нет. Обучение во вторую смену в российских школах может быть организовано только для учеников со 2 по 4 класс, а также классов с 6 по 8. При этом занятия должны завершаться не позднее 19.00, следует из документа, с которым ознакомилась РИА Новости. Уточняется, что проведение нулевых уроков не предусмотрено. Также Минпросвещения не предусмотрено обучение в 3 смены. Строительство туннеля через Берингов пролив между Россией и США совершенно реально с технической точки зрения. Препятствий нет, заявил РИА Новости координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики, доцент Института общественных наук РАНХИКС Александр Воротников. Он добавил, что в будущем такой туннель будет служить интересам обоих государств. Эксперт отметил, что плюсов от появления туннеля гораздо больше, чем минусов. Напомню, в октябре прошлого года глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, заявил о возможности строительства межконтинентального туннеля между Аляской и нашей страной с помощью технологии The Boring Company. Он отмечал, что для этого потребуется до 8 миллиардов долларов, а сам объект можно возвести менее чем за 8 лет. Четверо граждан Белоруссии погибли в результате ДТП на грузинском курорте Гомес-Мта. Еще около 20 пострадали, передает «Спутник Грузия» со ссылкой на местные СМИ. По данным журналистов, водитель микроавтобуса не справился с управлением на повороте. Автомобиль упал в ущелье. МВД, как сообщается, возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель людей». НАСА в ходе трансляции по случаю солнечного затмения показала Крым российским. На карте Крымский полуостров отделен от материка линией, которой обозначаются государственные границы. При этом другие российские регионы, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожье,